0: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело в том, что в радиодеталях содержится...
1: Дикая мощь.
0: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
1: Да.
0: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний, ну, я не буду, называть, как они называются.
1: Рекламу, конечно.
0: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле.
1: Тем просто более... в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
0: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
1: Конечно.
0: Но она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью,
1: да.
0: А потом мы будем уже говорить.
1: Восьмой или шестой.
0: Да.
1: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны Грудь или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширен, в общем-то, обзор. Он не только птиц, но также ящеров и змеев.
0: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже по вопросу. Он даже не знает настоящего значения слова «профан».
1: Конечно.
0: Это слово состоит
1: из... его неправильным ударением.
0: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень — это «про», говорящий полностью, сказать его можно как «профессионал». А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
1: То есть
0: человек который знает,
1: да, знает все профессионально, все. О объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
0: Все-таки будем, да, ее напоминать?
1: Ну, наверное.
0: Ну, каждый час мы будем ее напоминать, конечно. А там как-нибудь и затронем что-нибудь.
1: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизнеобеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет сегодня наша тема.
0: Нет, Саш, ты немножко загнул все-таки от 12 до 15.
1: Извини, то есть я
0: туда старше. Потому что мы-то с тобой уже... почти что в годиках, и не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше, поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше. То есть 12,
1: ну,
0: где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному, и поэтому врач уже скажет... Педиатр, вот его название, я все вспоминал.
1: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
0: Да, когда он уже поймет, что человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
1: Да. И... заботиться о себе.
0: А что надо делать уже, самим, да? Многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
1: И именно сегодня наша тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну давай чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
0: А не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос. Сколько надо, столько и будет.
1: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитро.
0: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
1: Серьезно надо подойти.
0: Нет, надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии... Это ПХ, по-моему, да?
1: Да, ПХ.
0: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
1: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросают, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь, логичный, это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный, это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
0: Я придерживаюсь той версии, что мужчина – такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри. Да. Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, этого нахала, скажем так. Стаса, не буду говорить, Стаса. Почему я его так называю.
1: Стаса Борща также.
0: Вот,
1: тоже известный экземпляр очень.
0: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но да. Вот в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
1: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
0: Ну, это я уже... Сейчас мне, кстати, очень сложно. Мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию.
1: Нет, ну подожди. Вот после... смотри. Дай я поясню. Смотри.
0: Нет, подожди. Нет. Сейчас это серьезный процесс.
1: Давай.
0: И действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот подожди, вот это... А все нормально, теперь можно продолжать, да. Я все понял.
1: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь, это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать,
0: я понял,
1: если идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, что он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
0: Саш, я все понял.
1: Нет, если он что-то понимает, он это хочет,
0: ты
1: понимаешь.
0: Видишь,
1: да, я вижу. Они-то не понимают ничего, вот в чем дело. Мы-то должны как-то...
0: Не, подожди, сейчас
1: вот, либо
0: уже...
1: убрать это, убрать тоже
0: уже,
1: нельзя.
0: Сейчас бы уже пришел человек, который...
1: И сказал, ничего не понимаю.
0: Нет, который ведет здесь рубрику происшествий и сказал, что участились звонки к психологам на данную минуту. И он так, он не приходит, я чувствую, что мужчины, или они не слушают эту передачу, либо они уже спят, либо они все понимают.
1: Либо просто не понимают.
0: Но тогда участились бы звонки.
1: Ну, так дело в том, что стыдно же. Вот тут синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю. То есть лезет, грубо говоря, в бутылку. Есть такое слово. Чуть было не сказал другое слово. На «з». Да, вот. Тем самым выступая агрессивно. Дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки. И то, что я не понимаю, это мое достоинство.
0: И грудь потому, что
1: я
0: вперед.
1: Да, потому что я понимаю.
0: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
1: Есть.
0: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать. Дело в том, что нарушение инфраструктуры начинается с самого главного. А самое главное в человеке – это сердце.
1: Да!
0: Потому что сердце без мозга
1: Без мозга.
0: Оно может работать.
1: Та же песня такая есть. Сердце безмозглое мое.
0: Да. Отсюда есть выражение безмозглый, да?
1: Конечно.
0: Но это человек сердцем, но без ума.
1: Не, ну, в принципе, тут вообще можно сказать, что все, что ниже головы, то безмозглый у человека. Поэтому мы именуем это тушкой.
0: Не, ну, подожди.
1: Да.
0: Давай,
1: мы ученые.
0: Давай мужчин к этому не будем причислять.
1: Ну,
0: сейчас ты не о мужчинах говорил.
1: Конечно, нет. Конечно.
0: Или я чего-то не понимаю.
1: Нет, конечно, нет. Да как вам угодно.
0: А, кстати, есть очень серьезное заболевание, непонимание чего-либо. Даже говорят, сейчас на женщинах оно очень сильно. сильно распространяется.
1: Так вот из-за этого-то они и упираются. А, то есть, понимаешь, второй синдром. То есть, когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, на вокаиному...

0: что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, это планета сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Но вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие рамки и хотят овладеть нами.
1: Да, да.
0: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это, потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь, у тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
1: У меня синдром. Нет.
0: Ну да, вообще-то я забыл.
1: Ну, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, да. Ну и, видимо, пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблема обеспечения жизнеобеспечения девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
0: Саш, минуточку, да, опять, извини. Опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
1: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
0: Нет, а мы говорим о другом.
1: Все.
0: От 12 до 15.
1: От 12, да, да.
0: А то сейчас многие молодые женщины...
1: Проснутся, скажем, и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
0: Да.
1: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душ, расходовать ночью воду и электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
0: Саш, сегодня ты знаешь, с какой темой я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
1: Ну, она так и... кратко и называется, от 12 до 15.
0: Дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и... После этого я, так как я ее прочитал,
1: извини,
0: все-таки...
1: Извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
0: Ну, хорошо.
1: Вот да. По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные и махопоперечные. Значит... Махопродольная – это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А махопоперечная – это та женщина, которая их режет поперек. И вот внедренный, господин внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот, занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот этот психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов. Поэтому, то есть, например, маха продольная обладает такими-то чертами характера, маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. А вот, ну, прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина Внедренного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот, о его мнении.
0: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедренного. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же, да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которая режет кольцеванием, да,
1: вот, и которые... кольцеванием это, по-моему, как раз махопоперечная, а продольная,
0: да,
1: это которая...
0: это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункт. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они
1: махопродольно.
0: Более... Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивы. Они, ну,

0: их организм сформирован так, что они, ну, красивые. Вот фотомодели 95% это...
1: Махи продольные, все-таки.
0: Да. А все-таки более умные женщины.
1: То есть женщины с техническим складом ума, вот ты хочешь сказать?
0: Не только, вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки кольцеванием занимаются.
1: То есть махи потеряются.
0: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
1: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательная, нежели маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, маха поперечная мозгом обогнила уже машку продольную, маху продольную.
0: Подожди, тупость работы,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Послушай, послушай, тупость работы, да, но смотри, маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
0: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда. Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому, что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, когда продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистическому рта.
1: То есть ты все-таки полагаешь...
0: Огурцы обычно бывают длиннее, чем толще.
1: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
0: Это самое главное правило.
1: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу махи продольной и махи поперечной более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фото модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная, она кром-скром-скром-скром-скром.
0: Это дело, в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
1: Да.
0: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
1: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот. То есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть если вдруг Маха поперечная решила стать Махой, и продольно неожиданно. И, конечно, она может их резать продольно, да?
0: Да, она все пальцы себе поотрубает.
1: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой-землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
0: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили животное, насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день. Ну, она всегда жила так, а тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот. И оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. А оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, она, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, оно же насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то, тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов, опять бах, и свет выключили, опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же, опять как я такой, не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет, и ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком. А, кстати, жуком написано так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком. Или жуком. Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая это или не понимая. Это вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
1: Ну, это же то же самое, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с махой продольной, если она решит стать махой поперечной, естественно, да. Наоборот. Ну, поэтому эти попытки, но поскольку женщины существа упрямые, читают книги, ты знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужна. Ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, вот, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Также здесь, если маха поперечной станет махой продольной, она будет не полноценной махой продольной, а полумахой продольной, смешной, дурной махой продольной. А маха поперечная будет смешной, дурной, это самый полумахой поперечной, махой поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
0: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот ты знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: Всякие группы типа. Ну, и список в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
1: Да.
0: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного Дауна.
1: В имя просто.
0: Да,
1: в
0: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор поступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так вот, это клево, и ставят печать еще вот обычно.
1: Да, да, да, да.
0: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто лавандоса состричь.
1: А ты знаешь, у нас тоже была такая, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
0: Саш, подожди, да. Это у вас пришли или...
1: К нам, ну, к нам сюда вот.
0: Нет, да. К вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
1: Нет, не в это, нет, в государственную организацию, конечно. В частную мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать сам профессор.
0: То есть, типа, про инфраструктуру, наверное, что-то...
1: Да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Сейчас нас списывают, понимаешь, на отделении, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять вся в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3%, и тоже совсем без исходняка, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот, вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да? Как через два дня осложнение какое-то. Да, через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот если у нас другой, он зав хозяйством, да, тот тоже может все там и режет, и ломает все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
0: а у этого и рука, наверное, легче.
1: И так в том-то и дело.
0: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
1: Ну, ты знаешь,
0: вот сейчас... зря, зря. Вот, а вот этого первого надо пустить к Махе продольный. На кольцевание просто его отправить.
1: Так профессор.
0: Всего.
1: Профессор,
0: а что профессор? Положено, все эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
1: Конечно, конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
0: Продавщица кладет руку на... И весы, все, да. И мясо дороже сразу.
1: Вот, там, или диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Сейчас. Разруха. У нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. Все, людей взвешивать нельзя.
0: Не, воровство, 40 воровство очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
1: Да, или о трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
0: Да. Как-то надо все-таки очень мало это спонсирует продажу органов человеческих.
1: Конечно.
0: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть.
1: Да, введение этого в закон.
0: Я смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
1: Да и не только.
0: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
1: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную статистику. Мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповины. Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и... То есть, ну...
0: Нет, раньше с пуповинами, я помню, еще вот, по детству.
1: А сейчас мне 20%!
0: Мне три раза меняли пуповину, все по структуре клеточек к ним подходило.
1: И все, прикинь, все ведь на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
0: А вот в какой конфигурации?
1: Евро или дойчмарки.
0: Что-то в этом духе.
1: Да, вот только вот. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладываю,
0: да,
1: и все.
0: 5 косарей.
1: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
0: Ты знаешь, какой случай у меня был? Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
1: То есть тоже число
0: да,
1: 5.
0: Вот надо вообще говорить, что 5.
1: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5 же было не модно сказать, типа, дай 5 там того-то, да?
0: И группа сейчас такая появилась, вот. Зарубежная, так что очень сейчас
1: да. А сейчас, когда они определяют, что 5, вот они и несут. И, тоже одна
0: сказать,
1: приходит...
0: Дай, принеси мне 5, он группа тебе приведет.
1: А мне же в глаза есть смотреть стыдно, тоже, говорит, за пуповиной. Говорит, для тетки своей из Пскова пуповины, говорит, мне... Ну, я-то не могу за свои бабки пуповину и ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас же вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
0: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену.
1: Я
0: из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
1: вот раньше дешевле. Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего, и нефти, и что не выкачали.
0: Так нефти уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
1: Так знаешь, овечьи оказались.
0: Овечьи пуповины
1: принесла. Ну а что,
0: как, вживаются нормально?
1: Да они не свежие хотя уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дочь майки или доллара. Понимаешь, как? Выводят на тайге. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть, хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
0: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще что,
1: бред какой
0: бывает,
1: вообще.
0: Да,
1: на такой... что люди не идут ради
0: кому-то
1: красоты?
0: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
1: А с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
0: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
1: то есть можно на эти бабки неплохо года три прожить.
0: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, ну, делали фотографии моей пуповины.
1: Ну, правильно, это...
0: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, меня просто ее вырежут за долги, и все.
1: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот, что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот, если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали, квартиру отдашь, скотину, то сейчас орут, пуповину вырежу. Это страшнее, да, потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя.
0: Да.
1: А пуповина вроде как вот она...
0: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать, так как они в пользу государства отходят, а
1: конечно,
0: там же зерно меняют, что кормить-то надо чем-то. Народ.
1: А эти воруют. А у нас
0: а
1: недостаточно.
0: А помнишь, начало
1: 20%?
0: Какое было? Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк. Пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все знал.
1: Нет, все остальное бросал, пуповины как раз брал.
0: А я как-то не так сказал.
1: Ты сказал, вырезал пуповины и бросал.
0: Ну, правильно.
1: Да.
0: Ну, бросал тушку. Он как
1: тушку
0: отрежет,
1: бросал,
0: ее сразу бросает.
1: Да, тушку бросал. Она потом тушку-то приходила. Кстати, вот парадокс, да, вот на этом, на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз там про трансплантации, то все. И операции эти пошли.
0: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издавал, его же так не нашли.
1: Да,
0: он, наверное,
1: да,
0: издавал. Вы, может, поднимите накладные. Меня просили расследовать это дело.
1: Чего там?
0: Кто вам постоянно сдавал?
1: В каких годах вот?
0: Ну, наверное, это надо брать.
1: Я сейчас даже вот имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
0: Где-то 90-й год, вот уже первые появились ласточки без пуповин.
1: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас фамилию помню, Стас Борщ, а первый
0: это
1: человек...
0: Это именно сдавать или...
1: Нет, за пуповиной вырезанной.
0: Нет, вот мне нужен кто сдавал.
1: А, кто сдавал, Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них 2 некондиционные, мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил, там... И таким были рады, потому что приехали демонстрации.
0: Хорошо, как
1: там
0: вот этот мистер Рисовский часто потом рисовался у вас?
1: Сейчас я посмотрю.
0: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
1: один,
0: еще делал?
1: Один раз, значит, нагим рисовался.
0: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
1: Нет, ну просто мордой ксерокс вот, и там висит. У нас же другая. Ну,
0: а, может, то есть можно собирать
1: там посмотреть
0: вот всех
1: вот в коридоре,
0: них...
1: которые... Кстати, вот
0: на
1: в коридоре у нас висят вот эти вот картины. Это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея. Вот все доноры почетные, все сдали свои пуповины. Потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям... А мало кто знает. А...
0: Ну да, это понятно.
1: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров. Поистрепалась пуповина.
0: Не работает, да, поэтому
1: нам
0: я
1: не
0: приехал, чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
1: Вообще никакого.
0: Вот,
1: тут... Один вид внешний.
0: Да,
1: а вид внешний, он под рубашкой.
0: Когда раз...
1: Извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то года два, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали это из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров, у добровольных, которые без пуповины на этом гладком месте, они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. Угу. С помощью спецкрасок, спецтатуировки. То есть косметически это выглядело хорошо.
0: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
1: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. То есть профессура и деньги несовместимы. Профессура — это чистое просто... знание. Был дикий скандал.
0: Деньги — это чистые деньги.
1: Чистые деньги, чистый бизнес. Да. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренного аппендицита передвижной пункт, ездить по Москве.
0: Ну да, хочет, чтобы хоть как-то занять.
1: Хоть как-то вот денег, чтобы нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы. Да. Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
0: Я речь... думал, ты опять ошибешься, уже
1: дрожал. Нет, я уже смотрю нужные бумаги.
0: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон. Да. Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
1: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел вот где был этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупол, в общем, куски мяса, которые те пытаются захомячить, унести с собой и угощать друзей и соседей. Но еще есть и люди-гребешки, которые с, в общем-то, пальцами причесывают тебе голову в реальном времени, регулируя нажим. То есть... Я как-то не особо в это верил, просто я хочу сюда такого закупить, поставить.
0: Дело в том, Саш, сейчас за... Ну, там у них уже это дело все не то, что не в моде, а стало опасно. Дело в том, что эти люди больны. Вот, это серьезная болезнь, и она проявляется вот именно так, они часто кого-то причесывают.
1: А нельзя ли их-то вот на субботник к школе, в общем, причесывать осеннюю листву?
0: Дело в том, что контакт с детьми вообще опасен.
1: Понял.
0: У них сильные энергетические потоки, так как у них слегка нарушается инфраструктура.
1: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию, их привозили, ну, показать Москву. Но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди-гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, царство небесное. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют. Угу. А им-то по барабану что чесать?
0: Да, у них вообще...
1: Зачесали до
0: они
1: смерти
0: даже
1: просто.
0: Могут не видеть, есть волосы.
1: Конечно,
0: волосы.
1: Конечно.
0: Привлекает то есть причесали именно там... вот характер поката.
1: Да, у нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице, так ее они зачесали.
0: Да такой
1: стиль. Да, представляешь.
0: Ну, а вы провели какую-нибудь...
1: Нет, ну это же гости, Ее уволили просто, сейчас она где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
0: Ну,
1: то
0: да,
1: что, конечно.
0: Так, вот с такими вот...
1: Конечно, с аномалией, то есть... Я помню лицо одного из наших главных, когда он хотел его погладить по щечке, сказать, хорошо, работаешь, глядь, а там...
0: Вот. Да, характерная связь, да, я понял.
1: Ну что, тогда, значит, про
0: кстати,
1: больных...
0: Да. Да. Кстати, я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
1: Да, статья-то еще раз напомню, кто...
0: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие-то делось?
1: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает? Их как-то подставляют друг под друга или они...
0: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайно в автобус в очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. И... Ой, прости, я сейчас немного...
1: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут «морские гребешки».
0: Вот, да, кстати, вот главное, да, надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит. Вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически. Такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот типа... Они обычно идут, ну вот с телевизора торгуют, когда ну, да, в таких передачах. Вот, то не стоит покупать. На самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне я проснулась там, ну такая кокетка приходит, да, я проснулся, а тут, вы знаете, и меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причёсывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
1: И вам всего нужно... в мире 5 человек, да. Из них вот двоих порвало в автобусе, а трое к нам приезжали и зачесали до смерти почему-то.
0: Да, но они все ледник разнополюсовые. Дело в том, что сейчас же 3 полюса.
1: А я вот сейчас только понял, они толкутся, мы их тут уже и палками, и башмаками, да, записывали все на интервью. Постоянно. Слипаются, то разлетаются, ужас какой, вот в чем причина.
0: Ну это как бы целый мирок такой. Ну, мир гребешков, даже была статья такая.
1: А, кстати, хороший у них мир. Их всего 5, и до того, как 2 порвало, они же друг друга знали, общались. В чем заметить, ни одной девочки нет для гребешка.
0: К этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
1: А.
0: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
1: Это социальное понятие уже, да.
0: А вообще женщины, как предмет. Ну, вообще, присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали все одно. Эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь сколько, я сейчас скажу, 1,5 века.
1: Да.
0: Вот
1: да,
0: в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
1: Но там они делились за мнение. Они думали, да, что просто мужчины не могли различать друг друга вот, по половым признакам.
0: Нет,
1: просто
0: тогда
1: не догоняли,
0: вообще не было никаких различий признаков половых. Тогда и слова не было «пол».
1: Вообще, то есть...
0: Не было. Да, потому что были одни мужчины.
1: Да. Ну, давайте сейчас немножечко прольемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу сегодняшнюю тему, которая
0: я тоже сейчас буду
1: называется
0: окунулся, например,
1: от 12 до 15.
0: Да.
1: И тем многочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу. Я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, о чем я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. Их очень многое волнует. Вот уже, пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта повешенном на стену.
0: Да, я, кстати, заметил. Интересная
1: фишка. Это новое увлечение, да.
0: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать асфальтовые доски.
1: Да, мы пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
0: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
1: Конечно.
0: Чтобы мелками было удобнее писать.
1: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
0: Да, доска не падает никогда.
1: Не падает, ее вмонтируют в стену просто, и все пишут. Вообще какой-то бред, вот да что это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. Дерево вешаешь, да. Как-то оформить надо. Во всех модных школах сейчас делают просто стену.
0: Иностранец был, русский бы такого не
1: дал. Конечно, конечно. Просто остается стена, и на которой пишешь, да, смываешь.
0: Просто делают эту стену полностью сделанную из асфальта, она сразу на 2 класса.
1: И шланг такой, которым потом все это смывают, истекает.
0: И внизу водосток, как в мужских туалетах. Вот.
1: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
0: Да, чтобы пятна крови не оставались на парте или на полу, чтобы они сразу смывались, и учитель, типа, нормальный.
1: Ну и так очень плавно мы...
0: А, плавно очень.
1: Да, подвели к основной теме нашей беседы. Ну да, я тему напомню. Это основная тема нашей сегодняшней беседы.
0: Только не забудь, с каких цифр надо начать?
1: От 12 до 15. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста? Сегодня расскажет сам
0: девочек. Хотя, если мы передвинули все, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
1: Это называется подростки.
0: Да, вот 12 это уже девушки.
1: Да.
0: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
1: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему, жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других стран мира, именно в такое, казалось бы, позднее время, так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15, как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И ну, мы к ним обращаемся.
0: Чистит,
1: да,
0: зубы в это время.
1: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи. Да. Нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать, слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
0: Да.
1: Бивни.
0: Но я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что вряд ли это произойдет.
1: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
0: Вообще, ну... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на трое суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять. Куда-нибудь.
1: Ты знаешь, как с гаишниками лучше всего беседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивни брызгали слюнки.
0: А, вот тогда... Вот,
1: да. Он будет от тебя отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канавы какой-то.
0: Это также можно метод, все движение остановить. Когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
1: Конечно.
0: Чтобы я в нее упирался, хотя бы чтобы создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман.
1: Так, именно на слюнный прыжок, на прыжок слюнки.
0: То есть была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вышли, что вот именно среднестатистическая это 50 сантиметров недолета.
1: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный побрызг, так называемый задорант, в общем-то, он окатывает гаишников.
0: Но некоторыми говорят, некоторые даже и ноздрями умудряются
1: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос собакообразно пот вот просто в сторону гаишника, как вот их спирали.
0: Ну, это, наверное, какие-нибудь особо усердные водители, которые потливости.
1: Те, которым не повезло с щелями между бивнями. Ну, у которых зубы голливудские и ровные. Хоть ты не делай, а все равно не вылетит ничего.
0: Да, слюнеотделение происходит только в момент открывания рта.
1: Да. И, кстати, наша вот служба по обеспечению безопасности, экологичности и, скажем так, приятственности работы сотрудников ГАИ уже сейчас всерьез думают об увеличении длины палки. И вот мы планируем, что в ближайшее время палка, она, в общем-то, будет...
0: Ее длина возрастет.
1: До ширины проезжей части.
0: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
1: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, представь себе, сколько не останавливается хамов нам, когда вот мы с палочкой
0: выбегаем.
1: А тут
0: сразу шлагбаумы перекрыли все движение.
1: Против шлагбаума уже.
0: Выдернули пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, а оттуда будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
1: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще, сейчас мы, Министерство по автотранспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно с тем, чтобы можно было вот
0: и именно
1: ахальника вынуть за шкебон просто. Да, конечно.
0: За уши.
1: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
0: Давай я прочитаю.
1: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
0: Я прошу сразу прощения за то, что я буду запинаться.
1: Можешь себе оставить.
0: Или делать некоторые паузы. Я остаюсь сейчас.
1: Понял.
0: Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
1: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
0: Ну, комментировать это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
1: Да.
0: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
1: Но это дословный вот перевод. Именно... Тут нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку,
0: нет,
1: он
0: меня
1: не понимает,
0: поразили...
1: что он завел ее.
0: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
1: Ну, англичане, народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему. Дитяти, черри, понимаешь?
0: Равно, понимаешь, если бы это было написано так, я бы не понял о том, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умны. Они, прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
1: Конечно.
0: Какая энергетическая основа у того или иного предложения.
1: Это тебе не Яков внедренный,
0: я
1: безответственный писательшка.
0: Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
1: Да.
0: Ну, тут есть еще одно предисловие, опять же.
1: Любят они вот эти длинные предисловия все.
0: У него, наверное, все-таки очень длинное, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
1: Ну, правильно, давай сразу, ближе к корню.
0: Ну, значит, вот что... Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине
1: и... О девочке.
0: Или, ты...
1: О девушке.
0: О девушке, вот, да. Все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание, так. А при заботе о девушке, я пропустил всю ненужную информацию. При заботе о девушке следует обратить внимание, чистые ли у нее волосы, нормально ли она ходит.
1: Вот тут сразу надо поправиться. Если, значит, стул у нее 3 раза в день, это считается нормальным, по мнению Кристофера, либо вот 1 раз по утрам.
0: Да, дело в том, что от правильного стула вообще зависит очень многое в жизни девушки молодой. Потому что если у нее происходит какая-то беда со стулом, то есть это происходит... как Александр заметил, раз по утрам, то, значит, уже есть какие-то биологические нарушения. Уже нужно срочно бежать, сдавать в Институт продвижения биологии имени Александра Романова, очень известный биолог, и ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время, вот это полугодичное, эта девушка помещается в специальный изолятор, чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях, а точнее мужчинах, потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так. Надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
1: А, может быть, тут уважаемая профессура имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такая базедовая болезнь, отсутствие
0: йода. Это как раз вот, вот это вот неприкрытость.
1: Ну, понятно, что вы переводите.
0: Она немножко зависима от стула.
1: Ну, конечно.
0: Чем он реже, тем больше выпученность.
1: Безусловно, пучит же, конечно.
0: Значит, что у нас тут?
1: Кстати,
0: дальше?
1: Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
0: Да? А, ну да. Дальше. Значит, ну да, тут он пошутил очень хорошо, не буду это.
1: Нет, плавать. почему?
0: Ну, нет.
1: Нет, ну что вы, ну давайте
0: хорошо,
1: наши радиослушатели.
0: Я прям дословно.
1: Да, вы же цитируете, да? Что в этом такого. Пусть люди знают, да. Научные труды, которые печатаются там.
0: Хорошо. А, ну, это прямо написано так.
1: Безусловно.
0: Вот потом меня не надо будет подавать в суд. Вот так и написано. Про веки, да, я сказал. А следующий, я перевожу прям дословно, чтобы никаких ко мне придирок. И меня потом не мучили вот эти женщины все оставшиеся, или девушки, как вы их там называете теперь. Нет, Саша, я не могу.
1: Нет. Дайте, я посмотрю статью, дайте.
0: Нет, ну вот сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмая строчка. После пальцев, слова, да. «Хамство» на русский язык оно переводится.
1: После слова.
0: Большого. Ну ты до семи, что ли, считать не умеешь? Да?
1: Ну, покажи, ткни пальцем-то. Я же по-английски-то не сужу. Ага, ну вот, понял. Да, понял. Сейчас я постараюсь перевести сам. Да, так. Угу. Ну почему? Все... Может быть, это опечатка.
0: Да, но... поперхнулся я,
1: извините,
0: чувствую.
1: Нет,
0: да?
1: Я просто простужен. Да, значит, чисто ли у девушки тело, надо посмотреть, хорошо ли она ходит, но это не прикрыто ли, значит...
0: Там веки, да?
1: Да, глаза.
0: А следующий, ну, не получается.
1: Нет,
0: ну да?
1: Почему, не запачкан ли у нее анус калом? Дело в том, что многие девочки в этом возрасте, они за собой...
0: Слишком раскрепощен.
1: Но для американцев это свойственно. Ведь девушка полноценная,
0: это
1: она начинает...
0: Это
1: английская статья. Ну, какая разница, она по-английски все. Они начинают за собой ухаживать полноценно и догонять, что, в общем-то, они там как-то вот в плане гигиены непорядок у них, то есть тоже с определенного возраста. И, может быть, эта статья заставит многих посмотреть на себя со стороны.
0: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить дитя природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
1: Да.
0: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы, ну, кстати, вот, потом эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, им отстегивают всем педиатрам денег.
1: Позвольте кинуть булыжник в ваш огород. Дело
0: хорошо,
1: в том,
0: что не в лицо, в огород кидаете.
1: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
0: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
1: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем-то, от которого приглашают тоже куда ни попади, он понял, что там, где ни попади, хотят услышать, что попало. Вот. Но не просто, что попало, а что вот такое, что попало, из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые они заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, да. Попал. Да. Она нездорова.
0: И все. А потом затаскают ее по врачам.
1: Так что вот давайте статью как есть.
0: Ну хорошо, как есть, так есть.
1: Продолжаем.
0: Вот. А часто, попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
1: То есть в паховой области.
0: Ну да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
1: Да.
0: Но я-то сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
1: непросто.
0: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы, тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных четырех пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаление легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситтокозом. Девичья лихорадка. А вот, и тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситтокозом, орнитозом. Вот, откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать. В биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девушкой, вот, он может это произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно, вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачеваний, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие специально, нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется? Что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете. Я с этим английским все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс некоторый психологический и убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
1: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
0: Ты смотри, какая оказывается вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
1: Рот?
0: Да. Поэтому в помещении, в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимал равномерное отчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются. Да? Но это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
1: Ну, также печень, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
0: Смотри,
1: вот,
0: Саша.
1: Почему мы сейчас во всех школах вводим такую практику, чтобы хотя бы раз в 3 дня всех детей водить в анатомический театр?
0: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается.
1: Ну, может быть, чтобы она могла метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
0: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
1: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, что запускаем штук 5 детей, девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну-ка, ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
0: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских Эмиратах. Не Эмират, а Эмират.
1: Сокращенно
0: ОЭ. Точно. Вот, так там все бегают. Я сначала не понимал, почему, а оказалось, что это бегают наемные поляки, югославы, ну вот все вот эти, там русские попадаются, ну, те, кто не могут в своей стране заработать, вот они бегают там, ну, также и арабы какие-то малородословные, и оказывается, у них вот такая вентиляция, ну, там же вообще жарко, то есть вот я был там пару недель назад, там плюс 35,
1: да.
0: И это на улице, в домах там вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там,
1: я даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
0: Да, привязывают... на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
1: Нет, я о другом
0: парочку.
1: Сейчас немножко берут. Берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
0: Ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
1: Конечно, конечно, конечно. Ну, так, что там дальше,
0: да,
1: про девочек
0: дальше?
1: У нас?
0: А, ну вот мы сказали, что в тени. Девушки очень боятся сквозняков и резкого перепада температур. То есть нельзя взять, посадить вот так вот девушку от 12 до 15 лет в русскую зиму в самолет.
1: Вот многие наши радиослушатели, и особенно ЦИ, а вот ЦИ особенно, они волнуются, они думают, как, что вот когда идет речь, типа там, например, девушки очень боятся перепада температур. Они думают о том, что это такая не физическая боязнь, а просто для них это как бы вредно. На самом деле, это тут имеется в виду именно физическая боязнь. То есть достаточно ей показать, например, кусок холода, ну, открыть холодильник и морозилку, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, вот

0: Вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
1: Новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
0: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил...
1: Ну, комплект
0: решила...
1: просто. Многие узнают, я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет, то есть так назывался квартет «Конек», он назывался. Четыре копыта в комплекте шли. Вот, то сейчас, знаешь, пятигузка — это вот пятый идет копытца, который, ну, как...
0: Вместо
1: как
0: хвоста.
1: Запаска, да.
0: Вместо
1: то есть вместо хвоста,
0: да.
1: Прицеливание.
0: А дело... Нет, она не как запаска. Она играет, извините, очень существенную роль.
1: Ну, ты даже не в курсе технологии.
0: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни. И спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности и взять нынешние достижения в Олимпийских играх, очень серьезные результаты. Прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
1: Рожка.
0: Рожка.
1: Или выстрела.
0: Вот. То животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И она срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. Ну, на различных соревнованиях. После этого только, ну, это было три раза, но вот за три раза затоптали 500 человек. Кони сорвавшиеся. Вот. И после этого начали, закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе. Просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И, то есть, решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
1: всех
0: тормозить.
1: Тормозных копыт.
0: Да, которые могут тормозить. Ну, ладно.
1: Да, дальше.
0: К вернемся тебе, да. К нашим коням, не коням, к девушкам, господи. Что же это такое? Зачем мне опять про Бога? Ага. Вечером дверь следует не закрывать, а как бы это сказать, ну как бы должна быть дверная штора, чтобы завешивать дверной проем темной шторой, очень темной.
1: У девушки в комнате.
0: Да.
1: Вот. Ну, так если ей, например, там ночью там...
0: Тем самым можно как-то выровнять, вот, ну, в основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит? Вот спит девушка, да, представь?
1: Да.
0: Ну, под одеялом, а тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать? Вот. И вот она лежит на боку. Соответственно, челюсть, как подвижная...
1: Смещена в другой бок.
0: Да, она смещена. И вот от этого появляется косоворотность. Конечно, слушай, можно обойтись,
1: знаешь,
0: без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
1: Да. А, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку, и с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюнопотеря за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
0: Ну, да, вообще слюна,
1: обезвоженные организмы...
0: сокращенно энергетическими потоками обладает.
1: Конечно.
0: Да,
1: поэтому ей плюются.
0: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же... Продолжение-то. А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят... Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков,

0: Так, записали. А, нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая, животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
1: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
0: Да.
1: Безусловно.
0: Ну и витамины тут зачем-то еще алфавит. А, А, В, С, Д, Е. Что? И, минеральными водами. Что, я не знаю, этот Кристофер Веджонс, как его зовут. Что он нагородил, конечно. Я эту статью в самолете читал.
1: Интересно, у него самого тут дочь есть?
0: Ага, вот. Также для девушек изготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат вот так, сейчас молодежь говорит, ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще вам. Запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее действительно нужно подкармливать не только вот какими-то легкими питательными, а и пищей потяжелее. Все-таки ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться. И для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочного кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага. Вот так вот. По половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение это лесбиянок. Любят они друг друга. А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. Крупным сложнее.

Дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Ну, как раз с 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, ну, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Ну, я так отошел от нее в недоумении. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты что, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что ж тут дальше-то? Ага. Вот тут, ну, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день... Вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей. Потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, ну, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот, и стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует, сейчас есть, вот во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот. Значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Ну, наверное, все.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У вас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится, потому что у нас-то вечер.
2: Ну, меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, ну, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон, здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот этих...
3: А вы от кого от Марины, я что-то не раз
2: нет,
3: слышал.
2: Я из Марина.
1: Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет.
3: Качок. Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: А хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Меня зовут Мишель.
1: Здравствуйте. Говорите громче.
5: Вопрос моей девушки.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик. В динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да. Да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. У нее, в общем-то, долго я уже снижительное... Долгое время нету
1: стула.
5: Цикла.
1: Понятно.
5: Что делать?
3: Ну, тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно... Мы
3: они таких... вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже так, цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже так у неодушевленных предметов.
3: Это все, знаешь почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают эти продукты, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупают. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.
6: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Ну вот, собственно, в эти минуты, а именно в 33 минуты первого, у нас в студии стало несколько черно. Почему? Об этом, собственно, и будет наш рассказ. У нас в гостях самый молодой на сегодня по статистике доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволберес. И, собственно, с ним его как бы переводчик. Но не то, что его переводчик, потому что любому переводчику надо, как вы сами понимаете, платить деньги, и не маленькие. А у нас как бы свой профессор вообще по-русски ничего. Ну, так он понимает, там, как матом, вот там его научили. И, ну, а вот так ничего, поэтому как бы мы решили так похалявить и попросили исполнять функции переводчика всем вам хорошо знакомого сиамского близнеца. Я имею в виду старшенького. Это, конечно же, Энджелсы. Причем сегодня он замаскировал торшина под галстук, ну, чтобы как-то вот даже нацепил ему на тощую гортань, какую-то заколку. Вот. И, в общем, выглядит достаточно пристойно. Ну и, соответственно, мы можем начать представлять нашего гостя. Я вас попрошу вкратце рассказать о том, как вы познакомились с Кристианом Алдеволбресом и вообще, как у вас произошло это знакомство, потому что возраст у вас очень, в общем-то, разный. То есть, прямо скажем, наверное, нашим геройским радиослушателям, чтобы уже потом не было никаких вопросов, что нашему уважаемому доктору всего 15 лет. Но это не самое удивительное. Самое удивительное впереди. Он вам расскажет сегодня, я думаю, много интересного.
0: Доброй ночи, дорогие радиослушатели. С вами в эфире «Сиамский близнец» Энджел Суиторшин, заслуженный инвалид, участник общества инвалидов. Ну и прочие достоинства я перечислять не буду, дабы не затмить нашего доктора из Америки. Ну, дело было так. В этом году мы всем российским обществом инвалидов, а именно факультетом сиамских близнецов, решили выехать в Крым, чтобы отдохнуть и погреть свои косточки в лучах югов. Вот, и живя там, каждое утро в 7 утра я делал забеги на своей инвалидной коляске по набережной. И каждое утро я наблюдал очень интересную картину. Маленький мальчик, ну, вот лет 15, чернокожий, бродил по берегу, собирал какие-то растения, моллюсков. И это продолжалось просто каждый день. Меня это очень заинтересовало. У меня была специальная коляска по передвижению по песку. Вот, я в один прекрасный день подъехал к нему и как бы познакомился. Оказалось, что он вот такой большой человек, хотя и маленький, опять же, негр. Правда, он в очках еще, это меня немного смутило. Вот, но ничего, завязалась дружба, и вот сегодня я его привез на радио. Вот, и речь у нас сегодня пойдет, как вы поняли, из высших слов. Вот, пойдет о том, что мы будем рассматривать мир другой. Ну, не где мы живем, а другой. Ну, то есть, я хотел сказать, не загробный, а подводный мир. Про раков там, про моллюсков. Еще, может быть, про лошадей расскажем.
1: Да, кстати, вот дело в том, что вообще-то в Калифорнии очень много лошадей разных размеров, разных форм. И, как ни странно, в общем-то, вот такая область промышленности, как разведение раков, там всяких прочих вот креветок и крабов, оно вплотную пересекается с коневодством. И даже, насколько мне известно, происходили серьезные достаточно конфликты между вот владельцами лагун по разведению вот этих вот всех вот раков и владельцами кониферм, собственно. Но об этом тоже мы расскажем позже.
0: Да, если бы своевременно это не сделали бы, ну, отделение всех этих ферм коневодческих и раковых, вот, то в мире начался бы кризис. Ну, нарушилась бы цепочка, и все, даже люди могли бы умереть от этого.
1: Да, ну и я предлагаю нашему гостю поздороваться с нашими радиослушателями, сказать несколько приветственных слов, а может быть, какую-то такую дать вводную по вашей специальности, собственно. Да, еще хотел сказать нашим радиослушателям, у них может возникнуть вопрос, как же, дескать, негр, ему 15 лет, и меня понимает. Вот, дело в том, что ему заранее мои вопросы перевели. Вот они лежат, как бы я для вас говорю так очень красиво, как меня учили в Саранске, школе диджеев. А вот, соответственно, у профессора уже все эти телеги переведены. Поэтому вот ему сейчас я даю отмашку, и он начинает гнать. А вот то, что я сейчас сказал, он даже вообще не понимает. Ну что же, уважаемый
0: Еще
1: профессор.
0: Я хотел пояснить радиослушателям, да, что за Сашей стоит специальный человек, который показывает большие плакаты с цифрами, какой вопрос нужно читать. нашему дорогому гостю.
1: Да, и еще скажем, что этот человек, это наша девушка Прохор, которая вот все-таки вернулась с югов. Только что она ввалилась в грязном халате, она об него шампура все вытирала. Ну, сейчас вот, в общем-то, плакаты она, думаю, не заляпает. И, кстати, профессор, вот чем хорош профессор наш, доктор, вернее, извините, он молодой, раз, по морю там плавает все время, он как бы... Да, и ни черта не видит этих пятен на халате.
0: Да, но у него там минус 5 где-то вот так вот зрение.
1: Как хорошо, что он нас не понимает.
0: У него даже вот акваланг и вот эта подводная маска, она сделана в виде линзы.
1: То есть туда вода заливается еще, я знаю, вот такие есть. Знаешь, как раньше телевизоры были,
0: да,
1: самые
0: да,
1: первые,
0: да,
1: вода такая. Да, вот у него такая же маска. Ну что же, дадим возможность нашему доктору поприветствовать.
0: Саш, скажи, да, чтобы выставили плакат со словом приветствия там сзади человеку.
1: Вот, есть.
7: Hi, I'm Christine Olde Wolbers. I'm very glad to be here in the studio, and as it was told before, I am the youngest professor in California. I'm only 15, and I'm very proud of it. As they say, I met Misha in Crimea, so it was very like nice relationships between us, and I'm waiting for them to ask some questions about my profession here.
0: Ну, вообще, я могу вам сказать следующее, что у Саши и у Кристиана один и тот же текст приветствия был. Так что тут нечего переводить, просто вспомните, что он раньше сказал. Ну, что это доктор, там, университет, океанология, все вот это было. Ну, и с чего мы начнем, Саша? Какие будут у тебя вот в первую очередь вопросы? Ну, как ты себе представляешь подводный мир? Вот ты когда-нибудь плавал в подводной лодке?
1: Да, мы, в общем-то, ты знаешь, это
0: а
1: даже...
0: А в батискафе спускался?
1: Вот это мне не довелось. Я так вплавь, я плавал совершенно недавно и, в общем-то, наблюдал.
0: Подожди, а вот на горных лыжах хоть раз ездил?
1: Да, ну ты еще спроси, прыгал ли я с парашютом.
0: Да ты не прыгал, ты же... А, нет. Вот я один
1: подожди,
0: раз...
1: ты сейчас несколько отвлекаешься, ты забываешь, что у нас все-таки почтенные гости, вот как бы все вопросы
0: не,
1: должны быть.
0: Нет, ну все-таки он маленький, 15 лет, так что можно чуть расслабиться.
1: Ну ты сейчас можешь разойтись и вообще начать его трепать за щечку, как ты это обычно делаешь, и там за ухо
0: ну,
1: выводить.
0: Ну кудряшки да, симпатичные тоже хочется подергать. Но он не понимает все равно, Саша, он думает, что мы сейчас по теме говорим.
1: Кстати, какое глумление. Ну ладно, давай тогда поднимаем... Вопрос номер два ему. Вот, значит, вопрос номер два гласит, это мы заранее все заготовили, вообще, кому пришла впервые идея в Калифорнии выращивать раков? И почему водятся ли там раки в естественных вот этих лагунах, да, там? Ну, в смысле, в естественных, как бы, вот. И если нет, то почему они не водятся? И вообще, бывают ли раки в морской воде?
7: This question was for me, so I will try to explain to the radio listeners how I decided to become a professor. And when I heard her chopping wood, I suddenly realized what she planned to do, and I hid it for the woods too. I saw Elia hacking fiercely at a tall, straight birch tree, and from the center of the grove of closely spaced trees, venting her anger in the process.
0: Я, значит, опять перевожу. Ну, правда, у Саши нет такого текста, так что мне придется говорить самому все это, как мне не было бы лениво. Что-то я подзабыл. А, ну да. Почему все-таки стали раков выращивать, да? Вообще их не начали выращивать, они там стали расти. Это как бы было первое. Когда-то давно, в 15 веке, люди...
1: То есть это ты сейчас переводишь, что
0: да,
1: мальчонка
0: да,
1: рассказал.
0: Да. Ну да, чунгучанга такой. Вот. Когда-то давно, еще в 15 веке, люди стали замечать, что в их реках и морях стали пропадать ракообразные. И ученые того времени...
1: Это ты говоришь вот в 15 веке, да?
0: Да, да, да.
1: Ты смотри, а, кстати, профессор начитанный, кстати, 15 век совпадает с его возрастом.
0: Ну да, ну в принципе он не особо понимает, что такое 15. по-русски. Он же по-английски, знаешь, что там... Да. А по-английски это вообще звучит по-другому как-то. Там five что-то там, не знаю, в общем, я знаю, что пять. О, видишь, понимается. Да. Вот, я что хотел сказать, что один известный ученый, сейчас вот я прочитаю его фамилию, вот 15 века.
7: Yeah, here.
0: Вот, его звали Раймон Херрера. Вот, английский ученый, он решил проследить этот процесс, почему стали пропадать раки.
1: То есть, а мы сейчас говорим именно вот о раках. Я должен нашим
0: радиослушателям... О
1: ракообразных, да. Нет, ракообразный — это, извини меня, и морской конек.
0: Нет, морской конек — это все-таки немного...
1: Ну как, если его перевернуть вот так
0: нет,
1: вниз, он будет там, он такой с ногами, он похож на креветку, только стоячую, понимаешь?
0: Нет, Саша, нет, смотри, ну если бы это был рак, то он был бы морской рак, а он называется морской конек. И даже вот смотрел мультфильм «Русалочка», вот подтверждение моих слов.
1: Так.
0: Там вот когда...
1: А, там такой бегал маленький.
0: Король, когда вот... Нет, там это другой. Когда король выезжал со свитой своей куда-то, в санях вот на этих, то впереди были вот эти морские коньки. Ну, тройка, удалая, вот это вот.
1: Но все равно они какие-то как петухи.
0: Нет, но дело в том, что, понимаешь, если бы они были бы раки, их назвали бы раками, а их назвали коньками. Вот конек-горбунок. Помнишь сказку?
1: Да, конечно.
0: Вот. Ну, конек-горбунок, да, вроде бы. Но это же не верблюд. Правильно, у него же нет горба там никакого.
1: Ну, он тоже парнокопытный, то есть... Ну, ладно, давай
0: нет,
1: просто...
0: Нет, а, кстати, да. Лошади не парнокопытные, кони тоже. Они из другой серии идут. Парнокопытные — это свиньи, бегемоты небезызвестные.
1: А-а-а.
0: Вот. А это нет, это из другой области.
1: Ну, давай тогда просто представимся, что речь, конечно, все-таки о раках пойдет. Ну,
0: вот
1: о тех, которые
0: опять
1: представляются. Вот, ну, в смысле, рак вот с двумя этими,
0: ну,
1: прибамбасами.
0: Да. В центре, на Тверской, вы можете сейчас купить раков.
1: Кстати, профессор наш, да, еще тут нужно сказать, я перебью, извини. Он, кстати, уже в недоумении, что так долго рассказываешь вот о этом. Но тем не менее.
0: А, перевожу так долго, да?
1: Да, вот посмотри, он весь в цветных татуировках.
0: Так много сказал.
1: Весь в татуировках цветных, в раках там, и даже с собой принес, я вижу, банку маринованных там панцирей. Вот. Кстати, там вот мода-то, я так понял, у них на другое. Они мясо выкидывают, а панцири употребляют. Вот, судя по этому
0: консерву. Это очень сложный процесс, это деликатес.
1: Просто. Ну да, ну потом расскажем. Давай дальше. Значит, вот они начали исчезать.
0: Да, начали люди пропадать, заметили раки, и вот этот профессор, где же его имя-то? А, сейчас еще раз. Раймон Херрера. Английский профессор решил проследить, в чем же дело. А дело было в следующем, как писали газеты лондонские, что как-то раз этот профессор решил пойти к морю. Чисто случайно. Он сидел дома, изучал эту проблему, и вот утром. То есть он всю
1: он
0: ночь
1: был теоретик,
0: не спал.
1: Он был не практик. Просто
0: он
1: до
0: всю
1: этого
0: ночь
1: момента.
0: Всю ночь не спал, там писал свои мемуары. Вот, и пошел к берегу моря. Но он был, правда, тогда не в Англии. Потому что в Англии моря нету своего. У них что-то великобританское какое-то море. Вот. И, значит, смотрит стадо коней диких. Подходит к морю и начинает лизать воду. Вот. Ну, а, это было не на море, я ошибся. Это же было на реке. Все же началось с речных раков. Вот
1: ага.
0: Почему. Нет,
1: ну, с обычных черных.
0: Это же он был в Англии. В Англии же нет моря, там река есть.
1: Называется Темза.
0: Темза, да?
1: Да.
0: А есть такая фишечка еще, пемзы, вот пяточки.
1: Да, перутка, кстати, надо нашему профессору подарить.
0: Это же тоже морской кусочек продукт.
1: Нет, это из вулканов лавой брыжет разный.
0: Ты чего, пемза?
1: Точно,
0: это
1: пемза
0: вот...
1: нет. Пемза — это город, а мы говорим про Пензу.
0: Ну ладно, понял, я там, правда, оттуда родом, но это не важно. И Алена Апина, твоя подружка, тоже. Ну ладно, это не важно, ты меня все время пытаешься куда-то в сторону увести. Так, и лижут воду, и он так подумал, неужели кони пьют?
1: Причем она же соленая.
0: Нет, это речная вода была.
1: А, тем более, она же не соленая. А они же лоси, они вообще любят соль лизать. Им, знаешь, подвешивают куски, они подходят.
0: Да не только
1: лижут
0: лоси, и коровы.
1: Ну, вообще все
0: лизут
1: парнокопытные, они прикалываются по соли очень. Они подходят и лижут.
0: Да.
1: А тут вроде с чем им воду лизать, если
0: кстати,
1: она...
0: Кстати, у меня дома тоже кусочек соли висит на кухне всегда. Ну, так вот мало пищи, не соленая. Я подойду, полежу и ем дальше. Мне нормально. Я не знаю, как у вас, может, у вас такого нету. Вы бы сказали раньше. Ну ладно, значит, и профессор, когда кони ускакали по своим делам, профессор решил пойти посмотреть, ну в чем дело-то вообще. И когда он подошел к реке, он увидел картину, которая произвела на него такой шок, что он, наверное, посидел даже. То есть об этом историки умалчивают, но я так думаю, что он посидел. По крайней мере, газеты об этом не писали. По реке плыла такая большая масса шкурок и панцирьков раковых. Вот. Ну и английский профессор решил это дело изучить. В чем же, собственно говоря, дело?
1: На иконе причем.
0: Да. Да. Тогда не было кинокамер, конечно, вот это затруднило.
1: Ну, 15 век, тогда еще да. И профессор...
0: Даже деревянных не было.
1: Да вообще ничего там не было. Там и профессор был сам деревянный, он там единственный был на всю Англию.
0: Ну, да. Поэтому газеты о нем писали.
1: Но это уже позже.
0: Ну, правда, тогда были не газеты, а письмена. Я так более-менее на современные...
1: На камнях они долбили вот это. Он сейчас в музее стоит, вот как раз в университете, в Калифорнийском университете океанологии, стоит вот этот кусок скалы, на котором вот даже там его это...
7: Yeah, California.
1: Да, да. Понимает, знакомые слова.
0: Вот, и, значит... Выследил он все-таки весь процесс, и процесс состоял в следующем, что кони, оказалось, питаются раками, вот, а питаются они следующим образом. То есть вообще сам процесс отлова был очень уникален. Вот откуда пошло вот это, лошадка копытом постучала, и золотые монетки посыпались. Вот даже много сказок таких есть всяких, да? Вот про серебряного коня там какого-то, или лося там, ну есть такая сказка. Вот, и, значит, профессор сидел в кустах, как обычно. Стадо лошадей мирно паслось рядом. Вдруг оно срывается со своего места и скачет к воде. Вот. А у раков есть такой фрагмент в их дневном образе жизни, когда они начинают выделения всякие выделять. Вот, а так как...
1: Вот тут нужно, кстати, сказать, что, наверное, вот эти выделения, а у них же это... Вот эти видели перья на хвосте, да, такие?
0: Ну, как бы, да.
1: Веером, то есть у них выделения веерные идут.
0: Ну, ласты как... такие небольшие, как бы.
1: Да, да, да. Плазнички. То есть это вот не для загреба делается, а для вот...
0: Чисто, да.
1: Там еще выдирают у них, как варят, знаешь, такую... Их, кстати, принимают в пункты.
0: Это, кстати, для женщин очень полезно, маски из них делать на лицо. Накладываешь эти лепесточки, вот особенно у кого мешки под глазами.
1: Ну, это вместо пельменей, то есть вот как пельмени мороженые, если класть. А это для очень таких, для очень богатых женщин.
0: За границей, тем более, нет пельменей, то есть исконно русская еда.
1: Да, они там вот эти...
7: Пельмени very good.
0: Good. А, это в Крыму там едят только пельмени, вот, либо этим...
1: Манты.
0: Да, манты. Нет, не понимает, только пельмени, да. Вот, и, значит, на чем я остановился? А, ну да, и выделяют какие-то запахи раки, а у лошадей, у них, у коней-то, у них ноздри-то здоровенные.
1: Да, это у них, о чем, кстати, говорит? Ну, единственные животные, у которых, да, ноздри больше раки. Глаз.
0: Да, кстати, по диаметру они превышают в полтора раза глазное яблоко.
1: Ну да, кстати, от возраста варьируется. Вот у самых маленьких коньков у них, собственно, вот, они даже бывали случаи, когда он подходит, так мордой тычется, аж дышит же конь, не бей лежачего вообще. Они так,
0: да,
1: как
0: вот
1: вдохнут,
0: когда сказки показывают, там все время паром таким из ноздрей так. Вот, или огнедышащий конь, вот примером тоже.
1: Вот, и даже бывало, что он засасывал вот в ноздрю там какие-то там...
0: предметы.
1: Ну да, скажем, там иногда...
0: Яблоки вот идет.
1: Идет, как да. Да, был.
0: Вот, еще очень такое примечательное событие, что кони рождаются ноздрями вперед. То есть вот процесс, я сам лично наблюдал, очень интересно.
1: То есть справа появляются ноздри.
0: Да.
1: Так, так, так.
0: Ну, значит, я продолжу все-таки про раков.
1: Слушай, а вот мне сейчас пришла в голову мысль, а вот груднички, они же рождаются без волос, ну, человечьи, а вот кони с хвостом рождаются.
0: Я знаю, что они без копыт рождаются.
1: Фу, что же у них?
0: Ну, у них там хрящики, а потом, как у людей, ногти нарастают,
1: ага.
0: Ну, только копытца. И он уже постучал.
1: А у лошадок в имя уже там? Ну, уже готовые. Или это формируется?
0: Ну, только соски там видно. В имени самого практически нет.
1: А вот они голые же должны быть, по идее.
0: Кто, лошади?
1: Ну, вообще, когда рождаются.
0: Нет,
1: да.
0: Они в распашонках рождаются. Ага. Спроси что-нибудь полегче. Хорошо, что мы не по-английски говорим. Профессор бы сказал, бы идиоты какие-то сидят.
1: Черт.
0: Ну, ладно. Мы все-таки перейдем к теме. Лошади, кстати, тоже забавные животные. Ну, кстати, мы параллельно касаемся их.
1: Они очень напрямую связаны с раками.
0: Так, что-то я забыл.
1: Ну, да. Ну, короче, они плыли по реке. Кстати, ошибочно вот еще называют эти... Как это? Вот есть ихтиолка, а есть это...
0: Ихтиянка?
1: Нет.
0: Ну вот
1: панцирь их из чего сделан, как думают многие.
0: Чешуя.
1: Нет, чешуя это у этих, у свиней. Вот, а у этих, как он называется?
0: Черепах?
1: Нет, как он называется? И покров.
0: Волосяной, что ли?
1: Ну,
0: ракет вроде не волосатый. У них есть хохолок, конечно, волосяной такой вот.
1: Ну, в общем, ихтиновый он у них.
8: Хитин.
1: Хитин, вот мне тут подсказывают, хитин. Так на самом деле вот... это просто
0: стажера?
1: Просто на самом деле это вот хитиновая настойка, а ихтиоловый покров. Это вот перепутали изначально. То есть поэтому у раков панцирь ихтиоловый. Это просто и профессор нам скажет.
0: Ну, в общем, сидел профессор. Не наш, конечно, маленький вот этот, а тот, который с 15 века в кустах.
1: А тот тоже негр был?
0: Знаешь, по-моему, метис. Все-таки как-то там сложно было. Вообще тогда же негры мало были распространены по стране, по-английски. Ну, как-то страна чистых кровей, не допускали вот эти кровосмешения.
1: Кстати, вот у Анри Матисса есть картина с названием, именно этому профессору посвящена.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, а вот здесь есть образец хотя бы, или копия какая-нибудь?
1: Там висит у нас.
0: Надо сходить, посмотреть, может, это скажет о чем-нибудь.
1: Ну, с таким блюдом сидит он, на воду.
0: Яблоки там, да?
1: Ну, да, там, он такой возлежит даже, так полувозлежит.
0: Ага.
1: То есть это, в принципе, далекая история. На самом деле, ведь вот смотри, это сейчас рисует, что не попадет там. Да, ну вот там что увидел, то нарисовал, как он дяденьку. А тогда-то рисовали художники только выдающихся людей. Вот был один профессор на всю Англию. Ты еще, кстати, не сказал, что он не только был вот как бы специалистом там по ракам, а в то время был профессор, это который мог чего там коня, например, подковать, да, там принять легко. Там роды мог, да?
0: Да.
1: Там, ну и многое-многое другое. То есть это был такой... дяденька выдающийся по тем временам.
0: Ну да, его все рисовали, лепили, там, делали макраме, папье-маше. Вот. Ну, как у нас с Лениным было, везде бюстики там продавались. Так как деятелей никаких не было, все было направлено именно на него. Вот. И, значит, сидит он в кустиках. Ну, и тут стадо лошадей подбегает. Он думает, неужели опять воды попить? А нет. Они как бы делали такие сначала лизучие движения, а потом всасывающие.
1: Какие вот. Ты говоришь сперва движения?
0: Лизучие.
1: А, тут еще, подожди.
0: Они слизывали с воды раков.
1: Надо сразу, подожди, рассказать, что в то время у коней языки были длиннее, вот, чем сейчас.
0: Ну,
1: то есть, ну, у них даже они болтались, они их листали, их на
0: потом... Они мух еще от морды отгоняли.
1: Вот, да, не одним хвостом, вот как там сейчас вот им неудобно, поэтому они все мрачные, покусанные вот такие, и не тянут уже. А в то время у них был, ну, было удобней.
0: Вот, еще язык у них был, вот как во всех вот культурных заведениях. Ну, я имею в виду, где культурное время проводят, там, парк культуры имени Горького. Вот. Вот такой язычок продавался. Дуешь в него, и он распрямляется. Не дуешь, он опять закатывается. И вот у коней тех времен были такие же языки.
1: То есть у них было...
0: Как у хамелеона, во.
1: От легких у них было 4 дырки. 2 вот от ноздри, 1 да. от рта, и 4 вот в язык шла такая. То есть специально он там напрягал так брюшко, и так он раскатывался. Да. И закатывался. То есть полиза как такового не было.
0: Но это вот тогда-то он был уже неграмотный, это теперь уже ученые установили, что это все-таки было...
1: Но они уже сейчас атавировались.
0: Новое слово, я его не знаю.
1: Ну, я тоже.
0: Вот, и, значит, они высасывали мясо из панцирьков.
1: Нет, ты неправильно говоришь, нет, профессор. У меня тут записано.
0: Ну-ка.
1: Дело в том, что они, поскольку ноздревая у них очень была сильная тяга, они, ну ты, во-первых, не сказал то, что они их глушили элементарно поначалу.
0: Но это... Ну, я забыл.
1: Ну вот, то есть они подбегали. Поскольку ты уже сказал, что табун был. Профессор-то о чем нам рассказал? Был табун. Они подбегали, дружно топтали вот эту землю, почву. В результате происходил массовый глох раков.
0: Ну, и оглушенные
1: вот,
0: были.
1: Да, они всплывали.
0: И вот это длится всего минут 5. Вот они ну, оглушаются. А потом, кого не слезали, те, в общем, уплывают.
1: Ну да,
0: перепоночки так. У них на место встают, и они ныряют в воду и в норы.
1: Да, и в принципе, те раки, которые мельче, чем диаметр ноздри коня, пожирались целиком. А те, которые больше, чем диаметр ноздри, они прилипали к ноздре, и за счет вот этого сильного вдува все потрошки из панцирьков пролезали туда, понимаешь?
0: А, ну вот я понял, сказал, тогда у них да. язык, по твоей теории, это, в принципе, американизированная теория. На самом деле, профессор-то был английский, в большей степени-то я прав. Но по американской теории язык у них был длинный для того, чтобы не все же раки находились на поверхности, некоторые были чуть-чуть притоплены. И вот этим чтобы языком они наверх подталкивали их.
9: Чтобы то есть
0: они...
9: подцеп, так называемый. Да,
0: такой небольшой. Вот, и... лошади уходили, насытившись раками.
9: А что же, им травы не хватало?
0: Ну, дело в том, что в раках содержался фосфор, который так нужен лошадям для укрепления копытц.
9: Ну что же, ясно, ладно. Сейчас пришло время новостей. После выпуска новостей мы, собственно, продолжим нашу встречу с замечательным профессором океанологии, самым молодым Кристианом Олдеволберисом, нашим новым чернокожим другом. А сейчас новости.

0: 73,82 МГц.
1: И для тех, кто только что привязали мне, видишь, опять это дело, подключился к на наши волны, я напоминаю, что в гостях у нас негр молодой, 15-летний профессор, доктор уже вот с многим нашим оболтусом, ровесником, надо сейчас задуматься. Собственно, это в другой передаче же мы занимаемся,
2: да, кстати,
1: педагогикой.
2: Это, но... же вот на каком радио-то? Это педагогика и психология в семье и в школе. Вот у нас есть.
1: Да, это радиостанция, которую мы, вот, кстати, и открыли. И в ближайшее время будет проведена работа. Да, а я о госте нашем. Собственно, он доктор. Доктор зоологических,
2: кстати,
1: наук.
2: Да, зоологический, а то подумай, педиатр какой-нибудь еще.
1: Ни в коем разе. А то сейчас будут спрашивать, как там массировать грудничков. Или
2: да, или вот про Марину. Там про таблетки какие-то там.
1: Ну, Марина сейчас вот она под часами лежит вот в пятой палате. Все так же, если войдете, то там надо ей... нельзя ей в передачах сейчас мясного. То есть у Марины так еще все нормально, уже лучше. Но вот еще вот на поправку. Сейчас ей, в общем-то, уже ставят не по три клизмы, по одной. И, в общем-то, уже сократили количество вот зубопротезных этих процедур. То есть положение пошло на улучшение. Скоро она будет опять с нами. Да. Ну, а для ее возраста перетерпеть такое.
2: Да.
1: 70 лет Марине все же.
2: Да, это к телевизору она такая молоденькая.
1: Да.
2: Ну, то есть это же не она даже. А, кстати, давай сейчас мы музыку послушаем.
1: Да, я
2: послушаем.
1: Профессора-то представлю. Значит, в гостях у нас самый молодой доктор зоологических наук, самый молодой в мире доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволбрис. Кстати, подожди, да, вот вопрос номер 5 там подняли. Профессор, скажите, пожалуйста, вот у нас здесь все время как бы происходят такие споры на тему расизма. Вот, дескать, ну, во-первых, расизм же, он как бывает, половой, правильно? Вот не просто там, вот, скажем, вот там вы, например, негр, а кто-то белый. А вот еще бывает, что там, скажем, ну, например, вы там мальчик, а, скажем, вот самый главный у вас в университете, например, женщина, да? Ну и бывает возрастной еще расизм. Вот, то есть, получается, вы попали два раза. Ну, в смысле, вам 15 лет, и вы негр, и все-таки вы самый молодой доктор вот целый. И, то есть, как вам удалось-то этого вообще добиться, и суют ли вам эти палки в колеса?
3: In this conversation are fictional. The background of racism, however, is real, and I am indebted to those who generously helped to fill it on for me. In a few instances, I have taken what I believe to be necessary dramatic license. My deep gratitude to Negroes for sharing with me their courtroom lives and experiences go to Mr. Flea Bailey in California, the Honorable Bern, New York Department. I owe special thanks for affairs of commissionable assistant.
1: А, спасибо. Ну да, переводи.
2: Ну, первым была шутка такая небольшая. Кристиан сказал, что он на велосипеде не катается по университету, поэтому палки ему в колеса не вставляют. Вот, вообще, очень к нему домогается некто мистер Бейли.
1: Мистер Бейли.
2: Ну, это как бы по-нашему заведующий кафедрой.
1: Подожди, заведующий кафедрой у нас это...
2: Нет.
1: Нет,
2: заведующий.
1: А,
2: именно заведующий. Вот. Ага. И он его немного старше, там ему 45, что ли, где-то вот так вот.
1: На 30 ничего.
2: Да, и он постоянно там задает ему вопросы вот такие.
1: Типа, мол, как тебе мой пухленький черненький комочек? Это мне уже рассказывали там.
2: Да, вот. И еще сам вопрос, как состоял, подожди, я что-то ушла. Фраза.
1: Ну, насчет вот расизма, как удалось в Калифорнии такому
2: мальчику. А, все, я вспомнил.
1: Причем при его зрении.
2: Да, дело
1: как
2: в том...
1: Как он крабов-то разглядывает под водой всяких и раков. А, ну маска.
2: Ну, я же говорил, у него маска-линза. Вот это.
1: Маска-линза, кстати, это тоже изобретение вот Кристиана, и, в общем-то, оно запатентовано.
2: Дело в том, Саш, что вот этот нелегкий путь, вот, вроде человек прожил 15 лет, а, дай бог... каждому так прожить. Столько он пережил, ну, нам с тобой вместе за 100 лет столько не пережить, сколько он. Но он, представляешь, жил один на острове, необитаем. То есть когда-то 15 лет назад туда привезли рабов. Вот. Ну, это сейчас, конечно, все думают, что такого нету, рабства.
1: А 15 лет назад было, в полный рост, конечно.
2: Ну, это и до сих пор сохранилось. Вот. И одна мамаша, у нее роды были в этот момент. И как бы ее там оставили.
1: Прямо мамашу.
2: Да, мол, рожай сама тут как хочешь. И она, в общем, родила, сама умерла, а ребеночек остался жить.
1: А вот. Как же он... Она умерла позже. А, то есть он лежал там?
2: Да, он... и чисто гениальные способности его с рождения. И вот он уже как бы сам начал ходить уже вот в этом возрасте. Вот как только родился, он сам себе отгрыз пуповину. Вот. И даже умудрился ее как-то там перевязать. Вот. И он так вот потихонечку начал общаться с животным миром. Вот. И я еще раз повторяю, чисто гениальные способности его научили в жизни. И он даже понимает птиц, вот там, рыб. Там. Вот с дельфинами он вообще, как вот мы с тобой разговариваем. То есть так вот там свистнул, они подплыли, и он там поплыл с ними куда-то. Вот. Маску-линзу он придумал себе сам. Вот. Это было... Он брал кокосовый орех, разрубал его пополам, отшлифовывал вот этот вот...
1: Панцирь,
2: да. Отшлифовал до такой степени, что он становился прозрачный. Делал второй, склеивал их глиной, чтобы между ними было пространство, и заливал его туда водой. Но зрение было плохое, но, в общем, чисто гениальные способности. И он, в общем, в этой маске там заныривал.
1: Ты лучше расскажи, из чего он ласты себе сделал. Это тоже очень интересно.
2: Ну, поначалу это были какие-то вот листья от банановых деревьев, но это непрочные. Вот. Дело в том, что на этом необитаемом острове водился очень редкий вид императорского попугая. А вот у него перья хвостовые были размером где-то ну, 50 сантиметров, и очень прочные. Вот он из этих перьев делал себе ласты и превосходно себя чувствовал в воде. Вот, и тут он недавно сделал предложение на конференции по океанологии, что он хочет себе вшить жабры, вот, чтобы, так сказать, воплотилась мечта человечества, там, человек-амфибия. Помнишь этот фильм? Он так взволновал наши сердца, что вот мистер маленький до сих пор не может успокоиться и все хочет себе вшить жабры, вот. Вот сюда вот.
1: А ты, кстати, вот давай спросим у вообще профессора и доктора. Ну, да, еще известно, что, в общем-то, в Калифорнии, поскольку там очень большие водные пространства, там, собственно, постоянно устраиваются заплывы. Ну, вот там вот как у нас бывают забеги там по Москве, да, так у них бывают заплывы. Вот, и, собственно, вообще чемпион по подводным заплывам от Калифорнии вообще...
2: Любительский чемпион.
1: Ну, конечно, любительский, да. Это вот Кристиан Алдеволберс. То есть он может пробыть под водой достаточно долгое время.
2: До 15 минут он, по-моему, может сейчас. Кстати... Вот именно в 15-летнем возрасте он до 15 минут уже. Может быть, в будущем он больше будет держаться под водой. Ну, сейчас он до 15 минут под водой держится.
1: Надо спросить, а каким же образом будет он дальше преподавать? Вот если ему жабры встроят, ему придется, наверное, на голову одевать такой это, скафандр на шее герметичный.
2: Не, у него будет ванночка стоять такая вот в классе. В аудитории будет такая ванночка, он в нее будет заныривать. Ну, уходить, заныривать, и будет окошечко такое, и он оттуда будет вести уроки. Ну, и когда ему уже хреново совсем. Ну, там все очень сложно, надо привыкнуть.
1: А давай сейчас вопрос к профессору номер 6 там поднимите. Вот скажите, пожалуйста, профессор, вот вы занимаетесь разведением вообще раков, ну, вот всяких прочих там таких креветок. Собственно, а сами-то вы употребляете в пищу их? Или как бы вот все-таки, поскольку они ваши друзья, вы считаете, что это негуманно? Ну, в плане, как ваше отношение к большому другу нашей программы Иосифу Гринпису, собственно.
3: Well, occasionally I took business trips with Mr. Bailey and Greenpeace. I'm very interested in all this. I'm a way to travel whenever I could because of my studies. I feel no sacrifice in spending so much time in studies because it's great fun for me, but usually I don't eat them.
2: Опять фигурирует этот парень по кличке Мистер Бейли. Дело в том, что эта свинья Бейли жрет этих раков на каждой перемене. Вот. И как бы наш гость...
1: А правда, он же на халяву, он же прям у них же рядышком.
2: Да, и главное, где он берет этих раков еще? Ну, как бы у Кристиана есть парничок, где он выращивает раков, всякие такие виды эксклюзивные. Ну, ни у кого нету там, допустим... окуня, знаешь, да, рыбу?
1: Конечно, конечно.
2: Вот. Кристиану удалось пересадить вот этот верхний плавник к обыкновенному речному раку на спину. И... А этот Бейли взял и съел его. Вот. И, значит, я продолжу. Сам раков не ест мистер Кристиан. Лишь потому, что они действительно его друзья. Он знает их с детства. Ну, как я, Энджелс и Торшин. Да, вот я же не съем Торшин так вот за обедом так, с ножом и с вилочкой. Вот, потому что, ну, я не могу, мне в принципе все равно, да, но я не могу. Ну, как я могу съесть своего младшего брата? Ну, хотя, в принципе, если бы мы остались вдвоем на необитаемом острове, я за себя не ручаюсь. Тем более, там же людоедство развито. Вот. Вот, кстати, Кристиан говорит, что один раз к нему зашел парень.
1: А надо, кстати, спросить, чем питался Кристиан вот все эти... То есть,
2: Ну, вообще, он вегетарианец. Он кушал бананы, которые ему приносили орлы в клювах. Ну, сбрасывали. Вот, потому что орлы не любят садиться на землю, ему взлетать плохо с земли.
1: У них крылья... ноги короткие, а крылья
2: длинные.
1: Да, крылья длинные,
2: большие. Он вот бьется крылом о песок там или о камень прибрежный, и ему больно просто. Он набивает себе большие шишки, и у него перья в этих местах выпадают. Ну, представляешь, орел без перьев парит. Это даже в стихи не складывается. Вот. И вот он в основном зеленью там какой-то питался. Картошка у него была там. Огурчики. Вот. Вот. И даже, вот, кстати, Баунти придумал именно он. Шоколад Баунти, вот. Угу. Про кокосы там еще что-то. Как он этого добился, ты хочешь спросить?
1: Ну, конечно.
2: Была у него одна скала, вот, где, пройдя 500 метров внутрь, был ледник, оставшийся еще с мезозойских времен. Вот. И там он, значит, приносил туда... Кокосы вот эти, они же коричневые сверху.
1: Да, да.
2: А внутри...
1: Ну, там это, типа, такая, да, белый нарост, а внутри влага еще, да, которую пьют.
2: Вот.
1: А нарост едят.
2: Молоко кокосовое называется. Да, да. Вот, и он приносил эти кокосы внутрь туда. Они там замораживались. И когда они замораживались, происходил непонятный химический процесс, они мягчали. И он их ел так вот.
1: Прям с кожурой.
2: Да, но они мягкие уже становятся. Брат, вот эти вот волосики, у него не было бритвы, чтобы их сбривать, но он их выплевывал все равно, так что нормально. Вот. Так на чем я... А, так вот он ел вот в основном только это. Вот по пальмам он лазит превосходно. То есть я не видел никогда, чтобы люди так лазили по пальмам. То есть вот легко, чуть ли не на одних руках.
1: А интересно, а сейчас ему позволительно это делать все-таки целый как бы...
2: Кстати, вот тут видел, да, в фойе пальмочка стоит?
1: Да, он, да, это уже нам
2: он
1: подарили.
2: Он на ней уже посидел и удивился, почему нет ни кокосов, ни бананов. Но мы ему сказали, что это все-таки не Африка.
1: А давай спросим у профессора, а вот, собственно, выращивание самураков, оно с какой целью производится? Ну, с целью декоративной или все-таки с целью продажи вот на рынке, там, дабы скармливать его, их там, да?
3: Water is becoming harder to find. Running water quickly sank into cavities and potholes in the rocks, you know. Even after a heavy rainfall, the water disappears almost instantly, and Bounty and the travelers had to go to a small pool at the bottom.
2: Дело в том, что коммерческая деятельность Кристиана началась с Bounty, когда продал он права вот фирме Mars на изготовление Баунти. И вот с тех пор он начал как бы заниматься еще параллельно коммерческой деятельностью. Все-таки парень-то был гениальный. Не только в мире там океана, но и вообще подтянутый такой спортивный.
1: Ну ладно, ты говоришь ты. Он же, посмотри, он же пухлый.
2: Нет, он худенький. Не, ну, ты его видишь через призму. У тебя призма вот перед стоит. А. Там, в бок чуть-чуть уйди. У тебя представление чуть другое о нем. Он в очках и такой... Ну, вот так, худощавенький, подвижный. Крепкий, да, да, он все время, да, двигается, сидит вот так,

0: ершовым вот этим плавником на, ну, на спине, да? То есть это как бы был погублен, насколько знаю я, ценный достаточно выставочный экспонат. А вот...
1: Ну да, это целый вид был загублен. Ведь вид начался именно с этого рака.
0: Так подожди, значит...
1: А он его выводил 5 лет. Ой. То есть еще 5 лет надо будет, чтобы вывести еще одного такого рака. Ну, а потом мамашу вывести, чтобы потом их спарить. Это еще раки как размножаются.
0: Чтобы икра там вывалилась. Ну, давай, давай, знаешь, сейчас смотри.
1: Я не договорил еще.
0: Да, извини. Вот. Нет, я просто хотел... Ну, то есть, я понял так, что, собственно, декоративные в основном цели. Так нам нужно тогда спросить у профессора, у нашего доктора на ту тему, как вот вообще выглядят его хотя бы раки. Мы, к сожалению, сейчас не можем показать их, но вот там завтра мы обязательно там, если два раза вот кнопочку 6 нажать на телевизоре, ровно в 15:00 мы вам рака этого, ну, всех раков этих,
1: ну,
0: покажем.
1: Да, будет заставка 15 минут вот каждого рака.
0: 15 да, минут да. будет. Вообще программа так будет называться 15 минут с раками.
1: Да, смотрите, обязательно очень интересная и поучительная передача для нашей молодежи.
0: Давай, давай хотя бы сейчас пусть вот профессор опишет типы раков ей выведенных, потому что я знаю, там есть вот и рак, смешанный с морским коньком, я не могу это спокойно говорить.
1: А рак медузы. Ну, там он очень да. много гибридов наделал. Кстати, ассоциация защиты морских животных очень...
0: недовольны этим.
1: Да, ну, то есть это же издевательство.
0: Просто
1: выведение мутантов.
0: Если он выпустит этих мутантов в открытое море, то может произойти серьезная вот...
1: Мутация вообще всех морских животных.
0: Потому что эти же, они вот напрыгивают.
1: Это как мода, Саш. Вот ты вышел на улицу, увидел там парень валя там в чем-то, да? Вот, и ты думаешь, блин, пойду в магазин себе куплю такой же, одену и тоже пойду. Вот. Так же у них там плывет медуза обыкновенная, она нормальная, да, и видит, тут рак медузы плывет. И она как бы выделяется в пучине морской. И, соответственно, медуза тоже там пытается раку где-то улыбнуться там.
0: Ну, давай спросим у профессора вот, про
1: виды. Спрашивает, ты у нас специалист.
0: Да, вопрос номер 4.
1: Какой? Это уже 6-й вопрос.
0: 6-й уже был.
1: Да,
0: мы наоборот начали.
2: As my friend said, tomorrow you will be able to see how my little friends look like in the TV program. And horses are running, crowding together all around, whistling and loud and piercing, but I was sure if I can hear their voices.
1: Не знаю, почему она заговорила о телевидении, сказал профессор, что он много... друзей у него на телевидении, которые постоянно делают эти заставки с раками. Вот. Ну, то есть, где бы только вот новости. Вот земной шарик, да, океан, и там маленький рак такой. Это как бы они символизируют дружбу. То есть он настолько завоевал.
0: Вот популярность. Рак, сейчас, ну, да.
1: Нет, не рак, а наш пацаненок.
0: Черненький.
1: Ну, только тихо. А вот, и везде у него друзья. Но, правда, не понял, почему это было сказано. Вот. Но на самом деле Ассоциация защиты морских животных 3 раза подавала в суд. Вот. И знаешь, как он отделался? Очень просто. Это приняли как детская забава. Он несовершеннолетний, и к нему никто не придерется. И вот я тебе говорю, какой человек в 15 лет, он знает весь закон. Он им так, опа, на суде выдал. Там вот так вот у всех челюсти попадали в стаканчики рядом. То есть было нормально.
0: А у них же совершеннолетие там начинается. Со скольких там у них лет?
1: Со 17.
0: Со 17. То есть еще 2 года может беспредельничать.
1: 3.
0: 3. А, да, извини, что-то у меня плохо с арифметикой после того случая. Ну что, я, наверное, сейчас думаю, что нам нужно все-таки отвлечься на музыку немножко, завести композицию.
1: Да.
0: И, кстати, поскольку профессор очень...
1: Он не любит рэп.
0: Он не любит рэп. Он
1: единственный негр, который не любит рэп.
0: Да, это еще вот выдающийся его такая...
1: То есть это говорит о его прогрессе мысли. То есть вообще 15-летняя молодежь любит пройтись там... по уличкам вот этим своим грязным с магнитофоном на плече, из которого дико негр там кричит. Там.
0: Какие-то там свои, да.
1: Да.
0: А здесь ситуация несколько другая. Дело в том, что поскольку Кристиан Алдеолберес повернут, собственно, очень серьезно на раках и на проблемах раков, то вот он спонсировал выпуск в Калифорнии компакт-диска, который называется «50 минут с раками». Этот диск

0: выпуск мы сейчас вот будем потихонечку прослушивать. Там поют самые разные коллективы. Ну, что самое, наверное, замечательное, что
1: а все эти обработки в основном.
0: Да, ну и все эти коллективы, если вы прислушаетесь, поют о раках. Так или иначе, песни, связанные вот с этими...
1: Не, ну там есть еще пару песен о морском коньке.
0: Ну да, ну, в общем, так или иначе, морская флора и фауна. Да. Вот нужно сейчас, ты, наверное, переведи сейчас текст вот этой песни, которая будет звучать, и назови, кто это будет, потому что тут вообще все, тут буковки на компакте составлены, ну, тоже из раков.
1: Я переведу сразу, чтобы люди не
0: мучили. И компакт в форме рака, вот он не круглый, как обычно, вот видишь?
1: Да-да-да, это все понятно, давно уже технологии зашли далеко. Вот, сейчас выступит группа под названием «Раковая шейка». Вот, и содержание песни у них следующее. Песня называется «Мой ненавистный друг». Вот эта песня говорит о тяжелой судьбе рака, который вот речного, заметим. Вот, что... Вот так им плохо живется. Но это как бы легенда, что вот он сидел в своей норе, и тут пришел конь с серебряным копытцем, постучал по земле, и оглушенный рак всплыл наверх. Вот, и он долго сражался еще, вот, и погиб.
0: Слушаем. Слушаем группу «Раковая шейка» с компакт-диска, который принес наш гость Кристиан Алдеоберес. Компакт-диск называется «50 минут с раками», да?
1: Да, «Раковая шейка» группа.

0: И мы продолжаем нашу встречу с доктором зоологических наук, преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволбресом, самым молодым, так скажем, преподавателем и доктором в мире. Ему всего 15 лет, и он занимается тем, что выводит различные, собственно, мутации моллюсков, там, раков и прочих. Я хочу спросить у нашего гостя, задать ему вопрос.
1: Так вообще... спросить или задать вопрос? Ты определись,
0: а то он
1: сейчас
0: два.
1: Потеряется.
0: Первый спросить, а потом задать. Скажите, пожалуйста, какой вообще самый большой моллюск в мире пучин? И, соответственно, какой самый маленький моллюск в мире пучин? И пробовали вы скрещивать их, что у вас в результате получилось? Поскольку в результате, я знаю, вот разных скрещиваний, если скрестить что-то очень большое, что-то с чем-то очень маленьким, то не всегда получится среднее. Может получиться либо еще больше, либо совсем
1: либо
0: маленький.
1: Либо сиамский близнец, Анжел Хитоши.
0: Да.
2: Well, yes, I tried to do it several times, and what I have now, it's a big shrimp. And some people have lunch together every day and once or twice a week. Adam spent the night at their apartment. And the more discreet than ever, me and Adam, we're partners, you know? And so we have dinners, and we're becoming more and more famous now in this field.
0: Вот это да, даже я понял. Да.
1: Да, теперь, пожалуйста, Саш, прочитай вопрос еще раз. Еще раз вопрос.
0: О, я же тебе уже сказал.
1: Ну, еще раз. Ну, что, тебе трудно повторить, что ли, вопрос?
0: В случае скрещения самого...
1: А, все, все.
0: Да,
1: все,
0: и
1: все.
0: Какие там самые большие, какой
1: просто
0: самый...
1: стажер подносит мне плакаты тут.
0: А,
1: он,
0: да.
1: Он потерялся, а я напомнить же не буду.
0: Ну, у тебя еще глобус этот с предыдущей передачи, надо его убрать, глобус. Унесите.
1: Да. У нас сегодня не землеведение. У нас сегодня другая тема. Значит так, о моллюсках, да, пошла речь. Ну, я могу сказать, что самая большая моллюска, она достигает 3 метров в диаметре. Вот, ее называют лакримоза. Вот, и, в общем, ну, она нормальная. То есть мясо лакримозы, оно подается только в эксклюзивных ресторанах. Знаешь, в каком городе? Византия. Только там. То есть больше, ну, вообще нигде. В России это вообще. То есть если вам скажут, вот у нас есть мясо лакримоза, не верьте.
0: Подделка.
1: Да, это китайское что-нибудь такое.
0: Так же, как вот крабовые палочки. Да. Это же не из краба, всем известно. Но...
1: Да, кстати, вот наш друг очень любит крабовые палочки. Но он их не ест. Это у него как бы...
0: Он их разворачивает, вот так и выкидывает. Разворачивает, выкидывает.
1: Нет,
0: у нас весь коридор ими усыпан.
1: Амортически. То есть, ну, как бы это сказать-то... Аромат они выделяют своеобразный, и вот он тащится от этого. Ну, то есть, вот как эти вот... В Индии там палочки ставят нюхательные, да? Поджигают их, вот. А тут он достает эти палочки, разрезает чуть-чуть, вот надрезает, да? Угу. Они как бы раскрываются, и вот он...
0: Мажется нюхает, ими, нюхает.
1: Да.
0: Угу.
1: Вот, это как бы и дезодорант его, что-то. Ну, то есть, вообще такой парень морской.
0: Ну,
1: вот.
0: А
1: ну да, ты еще...
0: про лакримозу, собственно, рассказал. Кстати, как она выглядит? И вот существует ли опасность для лакримозы, вот, с, так сказать, со стороны коней, ну, собственно, и вообще парнокопытных?
1: Вообще любые ракообразные. Ну, вообще,
0: а, понятно, хорошо.
1: Кони...
0: Тогда, а какой же самый маленький моллюск?
1: Сейчас я скажу, сейчас... Я тебе скажу. Значит, сам маленький моллюск, он называется очень серьезно. Он называется джинско-каузвей. То есть это очень серьезное...
2: Oh, yes, yes, it's very important now.
1: Понимает по-английски. Видишь, у меня произношение какое сильное. Даже
2: good
1: негры,
2: English.
1: Негры даже меня понимают. Ладно, там кто-то. ну, простой американец, вот он же русский немножко знает, но если белый, то уже как-то у него заложено с детства, что там русский как-то.
0: Ну, все равно все там отсюда, там, как бы они туда.
1: Чего, чего это отсюда? Ну, да, это... то есть они, это, все же, американцы, это иммигранты, они называются Jeans Causeway.
0: Что-то ты, по-моему, попутался.
1: Нет, маленький.
0: Большой, а, маленький.
1: Да, большой Лакримоза, а маленький Jeans Causeway.
2: Yes, yes.
1: Вот, и дело в том, что, как бы, ты вот пробовал ли крестьян срастить? Их не надо сращивать. Дело в том, что вот моллюска Jeans Causeway, он облепливает Лакримозу со всех сторон, как бы, и занимается чисткой панциря, вот этой вот ракушки. И вот эта вот отшлифованная ракушка, из нее делают мебель, лакримозы. То есть, если выловить, ну, аж большая, 3 метра, ванны, вот с этими, с пузыриками, которые ванна.
0: Ага.
1: Массажерная называется она еще. Вот. Ну, зеркала делают из них. Ну, вообще, шкатулки. Ну, это уже из Jeans Causeway. Она где-то сантиметров 10. Вот из них делают шкатулки, рисунки на них. Вот очень модно украшения дорогие в них продавать. Как бы там внутри бархатом все обделывают. Вот. Но они все в основном только в Тихом океане водятся.
0: Угу. То есть, а вот это теперь, собственно, питание. Вот это надо, необходимо рассказать про то, как питается лакримоза.
1: Ну, лакримоза всякую дрянь со дна собирает.
0: Ну, еще
1: ну то... обгладывает камни, вот если там растения
0: это в том, какие-то. Это в том случае, если нет коней вот на поверхности.
1: Ну да, ведь конь же не может на середину моря заплыть и там язычком своим со дна соскребать этих лакримоз. Ну, лакримозу он вообще к ним не подходит, потому что он своим копытцем даже не расколет панцирек вот лакримозы, ракушку вот эту все. Вот, а вот этих маленьких Jeans Causeway он смело около берега проходит. Ну, что там, если ты заходишь по пояс, да, то коню это по колено. Ну, что, он ходит там, собирает их легко. Особенно в скалах. И же скальные кони.
0: Ну, то есть, у них, кстати, тут нужно сказать насчет скальных коней. У них передние ноги короче задних в два раза. Потому что они всегда вверх лезут, а с горы они задом спускаются.
1: Да, вот ну, это как... их тоже роднит с раками. Ведь раки тоже же пятятся назад.
0: Но они пятятся назад не все, кстати. Вот лакримоза, она вот как-то... вот...
1: А лакримоза, она не пятится.
0: Она вообще, кстати, это единственный моллюска. Неподвижный моллюск.
1: Ну да. То есть его может передвинуть течением морским.
0: Или вот маленькие, ну, эти, когда вот маленькие вот эти, вообще, как они называются.
1: А, Jeans Causeway.
0: Вот они, когда там облепляют вот лакримозу, и в результате шевелений вот этих происходит.
1: Таком... Они путешествуют вместе. Ну вот, даже поговорка есть. Как старые, то есть друзья, как лакримозы, Jeans Causeway.
0: То есть, ну, это калифорнийская.
1: Да,
0: калифорнийская.
1: То есть у нас такого не скажешь. Да у нас в реках и нету вот лакримозы. То есть, ну, она только там.
0: Ну, она была, собственно. Были времена, когда все было. Вот, просто сейчас как бы...
1: Ну, был вот магазинчик вот этот, вот помнишь? Вот,
0: недалеко, да.
1: Да-да-да, там еще пивко вот это вот было.
0: Под солидно. Лакримозу. Причем лакримозу в этом магазинчике там...
1: Только потише, не любит.
0: Да?
1: Да, потому что когда вот этих поедают...
0: Их ложками же ели, помнишь, лакримозу рассказывали? Ну, как арбузы едят ложками.
1: Ну, нет, значит. Там, знаешь, как пробивали, просверлили дыру такую с голову. Вот, брали такой половник военный и зачерпывали ее оттуда.
0: Куски лакримозы, да. Вот этой, да. Кстати, многие наши радиослушатели, в частности, вот конкретно сейчас, извините, я найду. А, да, конечно, Инесса Георгиевна Цибуля, она вот интересуется, является ли черепаха, собственно, раком или нет. Ну, вот обычная черепаха. Вот как бы, ведь рептилии, они же тоже это, все ихтиоловые, правильно? Ну, панцирь есть?
1: Да, да.
0: Есть. Репа есть.
1: А, вот, кстати, почему их назвали рептилиями. У них же репа вот эта.
0: Репа, так, да, да.
2: In the deep cold winter, turtles simply traveling is dangerous. Most people are snug settled in warm lodges. And the land gradually sloped upward, and they began to notice a subtle shift in the vegetation.
1: Дело в том, что рептилии представляют большую опасность для ракообразных. Да, и они как бы не то, что они их едят, они их давят. плывет черепах или рептилия, да? Вот. Ну, она плывет, плывет и навзничь на дно падает, а там рак сидел. И она его раздавила. Но это очень часто, потому что по непонятным причинам, и почему это происходит, вот черепахи падают именно в местах лежбищ раков. Там где-нибудь вот в этом районе они обычно падают. Ну, это как бы треугольник вот этот вот пермудский. То есть непонятное явление. Почему именно в этом... Вот плыла-плыла и упала на одно черепаха. Ну, или рептилия. Ага. Я, правда, не знаю, какая между ними разница.
0: А вот нужно узнать у нашего профессора все-таки самый животрепещущий вопрос, который интересует очень многих. Нет, это позже. А вопрос о том, как же все-таки размножаются вот раки, как это у них происходит, в общем-то, и как вообще отличить самочку от самца?
1: Да, может, это сейчас... очень интересный вопрос, надо послушать обязательно. Вопрос, пожалуйста, да, вот цифра номер 7 загорелась.
2: Most of the shrimps are looking in my direction, and my attention is just intensely focused on other members, on species, and they were on her.
1: Значит, все это достаточно сложно. Вообще отличить самку от самца может только профессионал.
0: Не, ну я думаю, надо рассказать, почему. Потому что ведь сейчас в связи с большим сокращением вот раков в реках, собственно, происходит такая акция. Ну как, вот охотничий сезон. То есть самцов можно ловить всегда, а раков, в которых там груднички, их же
1: рака
0: нельзя.
1: Вот самец рака, самка рака.
0: Рада.
1: Вот. Вот самок нельзя ловить. То есть их надо отпускать.
0: Вот, а как определить?
1: Ну, вообще, это определяется механическим путем. Дело в том, что если самца взять и ставить на землю, то он будет опираться на клешни. Обязательно на хвостик и клешни. Вот. А самка, она в растопырку ноги, клешни делает и как бы на пузо кладется. То есть вот этим и есть вот самое основное различие. То есть это в двух словах. Вот. Ну, у современных охотников на раков есть специальные приспособления. Вот. Потому что, как бы сказать, эволюция заставило раков сделать прогресс. И все вот эти самцы, они уже, да, уже начали прикидываться. И уловы сократились. И также возросло браконьерство.
0: Угу. Вот. А вот скажи, пожалуйста, а как же вот происходит еще? Рассказывали ребята, что различная степень покраснений, почему происходит в момент варки раков, я понимаю, что это несколько вопрос может покоробить нашего самого молодого доктора зоологических.
1: Я думаю, он не сможет ответить на этот вопрос.
0: Ну,
1: я
0: а тут это свои соображения. Кричу, просто...
1: И как он никогда не варил раков.
0: Сырыми, что ли, он их высасывал?
1: Он не ест раков.
0: Ах, что-то я забыл.
1: Саша, тихо. Это мы под пивко любим, там, чисто так вот.
0: А, кстати, еще нужно спросить, черт.
1: Для нас не будет килограммчика?
0: Нет, съедобные у рака глаза. Вот никогда не едят же их глаза. Я знаю,
1: не,
0: что...
1: их не едят.
0: Я знаю, что бусы из них делают в Нигерии.
1: Да. Это похлеще жемчуга.
0: Ценится. А вот наши выкидывают, видишь?
1: Да, глупые. Ну вот насчет покраснения.
0: Кстати, в Нигерии рак... ведь это самое, за один глаз раковый дают 5 раков.
1: Два наших, да?
0: Да.
1: Да, насчет покраснения. Значит, почему краснеют раки, когда варят их в воде? Поэтическая такая нотка. Дело в том, что в воде очень много содержится красных частиц. Вот. А панцирь рака является неким магнитом для этих частиц. Вот. И когда происходит процесс кипения, происходит диффузия, и рак краснеет. Угу. То есть вот эти вот красные частицы, они налепляются. То есть если взять вареного рака, ножик хорошо отточенный, и по панцирю поскоблить... Нет, пищать он уже не будет, конечно. Тут вот стажер спрашивает. Вот, поскоблить, то вот этот вот красненький налет, он будет отскабливаться. И он опять будет черный, там, в зависимости, какого цвета до этого был рак.
0: А вот, насколько я знаю, их дамы не краснеют.
1: Ну, у дам нет вот этого магнитного свойства. Это еще одно из отличий, но оно такое уже. То есть, когда ты сварил рака, какая разница, самка он или самец? Дело в том, что мясо самки, конечно, оно на вкус более такое нежное. И как бы там прочувствуется какой-то тонкий аромат, который просто приводит в восторг.
0: Ага.
1: Вот. А у самцов у них все попроще.
0: Ну, я думаю, что нужно узнать все-таки о том, как размножаются раки, как у них это, извините, происходит. Ничего, я думаю, в этом нескромного нет. У нас вот был Туйчи Мамут Вичпер, первый грузинский космонавт. Да. Он нам рассказывал о том, как космонавты ходят в космосе по нужде. В этом нет ничего постыдного. Да. И нужно, конечно, многих интересует,
1: все-таки как раки. Все-таки передача у нас познавательная, информационная, и мы должны, так сказать, осваивать все. То есть, если мы взялись за раков,
0: то и, значит, то есть, надо за них держаться.
1: От носа до хвоста, чтобы лошадиного.
0: Ну ты как же вот вообще происходит размножение?
1: Вопрос там 8 пошел.
2: Well, I was feeling a bit better by the time the plane landed in New York. There was a helicopter waiting for me in California. And you know, the buildings in California appeared in a few minutes later. The helicopter came down.
1: Дело в том, что существует такая фишечка, что если взять самца и самку из разных регионов...
0: Из разных рек.
1: Да, из более отдаленных местностей, то наивысший будет приплод вообще. То есть вышка. Ну, как бы много маленьких рачат получится.
0: Ну, а чем это, собственно, вызвано?
1: Дело в том, что, вот, допустим, ты живешь в Нью-Йорке, да? Вот. И пока тебя везут до Калифорнии, то есть в тебе семени набирается. Ну, вот, представь, то ты ее выбрасываешь постоянно вот так вот в реку, да? Вот. А тут вот тебя привезли в Калифорнию, и тебе самку на блюде. И все, там же такое творится. Вот. А как они размножаются? Два рака, самка и самец, встают попками друг против друга. Вот. И у них вот есть как бы это упражнение даже такое. Они встают на клешни. Ну вот как мы на руках стоим иногда, да? Ну вот кто по утрам там стоит на голове там, так же они встают усами, опираются, это передняя опора, то есть напряжение усов идет обильное, и клешнями упираются в поверхность. Сейчас такое новшество, для них сделали специально клешнеулавливатели, куда они вставляют свои клешни, им не обязательно усами опираться, потому что раки сейчас пошли такие слабенькие, вот. То есть вот этот вот переезд их утомляет. Вот. А оплодотворить надо как можно быстрее. Вот. Иначе, ну, испортится просто-напросто. Вот. Значит, они становятся попками друг к другу. Вот. Поднимают свои хвостики. И самец бьет хвостом по хвосту самки. И в этот момент он передает самке семя свое на хвост. Вот. Ну, а там все уже происходит. Дело в том, что нашу передачу слушают не только взрослые,
0: детишки,
1: да, так что им лучше не знать это.
0: Ага. А сколько вообще месяцев протекает беременность?
1: 2 дня. Ну, дело в том, что вот, ну, у человека 9 месяцев, да, происходит все. У кошки 3 месяца, но она поменьше, соответственно. У слона 3 года. Ну вот из этого всего теоретически выходит цифра 2 дня.
0: Ага. И вот максимальное количество приплода, собственно, с одной рачихи каково?
1: От 100 до 200.
0: Чего?
1: Ну, яиц.
0: Клешней, в смысле?
1: Нет, яиц.
0: Каких? А, то есть они не живородящие?
1: Нет, они в яйцах.
0: Ага. А тогда возникают вопросы. Кто высиживает яйца, самец или самка? Ну, то есть кто-то на них должен сидеть, а...
1: Нет, самка их откладывает на морские растения. Ну, вот если плывешь ты по одной, видишь, стоит древо.
0: Яйца кругом.
1: Древо, и все в яйцах. Это раки. То есть, как бы это комбинат по выращиванию детишек. Ну, это по-ихнему.
0: А почему, вот, скажем, туземцы не собирают эти вот яйца и не делают из них там печеную там всякую майву? Там?
1: Ну, почему не собирают? Собирают. Они срубают прям деревья эти, ну, подводные растения, и выносят на берег. И вот как мы шашлык, так же они эти же яйца обжаривают. То есть это деликатес, я вот сам лично пробовал со своим другом.
0: Uh-huh.
1: Вот, но он, правда, чисто вот по дружбе мне позволил такое сделать. Он просто общался с туземцами и знает такую фишку. Ну, просто действительно очень вкусно.
0: А вот правда ли, что после, скажем так, вот родов, эта вот рачиха, она просто помирает?
1: Да, конечно.
0: То есть одноразовые у них вот, да. То есть они вот...
1: Угу. Поэтому самок-то нельзя ловить.
0: А вот нужно спросить, кстати, у нашего профессора. Профессор, поскольку вот он наблюдает постоянно за жизнью раков, и наших радиослушателей этот вопрос тоже занимает, то есть приходила масса писем. Ну, вот известно, что если взять людей, то, ну, скажем, даже конкретно наш город, Москву, то здесь женщин рождается больше, нежели мужчин. Ну, или наоборот, это не важно. А вот как обстоит дело у раков? Вот из этих яиц вылупляется кого? Вот, собственно, больше мужских особей или, вот, собственно, женских?
2: Well, in Moscow, you came to know better than anyone else. But in California, New York, Los Angeles, it's all different. And he basically a lonely, solitary man. Christian was the first person who had ever been able to penetrate this shell.
1: Значит, было сказано следующее, что это в Москве женщин рождается больше, а в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах Америки на самом деле мужчин рождается больше, потому что у нас давно, ну, мы отстаем лет на 20, да? Вот, а в Америке уже женщин специально подготавливают к тому, чтобы они рождали мальчиков, потому что мужское население более нужно в стране, чем женское. Вот. Женщина что должна делать? Постирать, приготовить, детей накормить. А мужчина кто? Президент. Там газонокосильщик. Там банкир. Мусорщик. То есть вот так вот все. Вот, и потом все-таки у раков, несмотря где это происходит, там, неважно, в Москве, в Нью-Йорке, там, в Вашингтоне или в Рязани, неважно, все равно рождается больше самок, но они погибают. Вот, и выживают только те, у которых больше присутствует мужских гормон. Вот, чисто за счет этого они выживают.
0: А вот скажите, профессор, сколько лет живут раки и какие вообще известны болезни, ну, у раков, я имею в виду, вот у них же там тоже есть там всякие болезни наверняка, они же там тоже, бывает, съедят что-то не то, правильно,
2: The past and the future were swept away, and there was only the present holding the two of them together in swiftly fleeting moments. I picked up it a dozen times to call to say I wouldn't come to meet him.
1: Дело в том, что в будущем раком грозит что-то вроде нашего СПИДа.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это тоже передается половым путем.
0: У них,
1: да. Вот. И, конечно, на фермах за этим очень следят, чтобы никакой инфицированный рак или ракушка не попала под это дело. Вот. И эта болезнь проявляется в том, что сначала на панцире у рака гнойничок такой появляется. А потом он образуется в дырочку такую небольшую, куда попадает вода, и от этого рак умирает. То есть там все герметично должно быть.
0: Вот вся его тушка, вот это.
1: Да.
0: Так. Ну и вот возраст. Я слышал, что доктор что-то нам сказал о возрасте, до которого живут раки. Вот самый старый рак на Земле. Это кто и где?
1: Этот рак находится в Тихом океане. Ему 300 лет. Вот. Но это вот единственный доживший и найденный рак, которому 300 лет. Потому что он окольцован. А вот кольцо у него датировано 1653 года, по-моему. Вот. То есть, ну, это... И неизвестно, сколько он до этого еще прожил.
0: А размер его?
1: Размер его 20 сантиметров.
0: А, собственно, вот...
1: Но это у него глаза в диаметре 20 сантиметров.
0: Ага.
1: То есть так-то он побольше будет. Ну, прикинь, за 300 лет сколько он мог нарастить. Если у него глаза по 20 сантиметров, такие шайбы две.
0: А, собственно, вот омары и раки, одно ли это и то же, или нет?
1: Ну, мары вообще, да, это похоже.
0: Да.
1: Да, вот даже вот этот стих «Омары», там вот это... Клевый, я знаю, да. Но они как? Они не то, что похожи. Вот если у рака у него две клешни,
0: да, да, да,
1: то у омара у него идет одна спереди.
0: И очень такая она упругая, здоровая.
1: Да, она вообще очень большая.
0: Ага.
1: И ноги у него сильные. Он бегает по дну очень весело.
0: Ну, кстати, еще известно, что омары, они перемещаются и по суше. Если, ну, случались моменты, когда там происходило там затопление какого-то бензовоза, баржи, то вот,
1: ну,
0: омары...
1: Ну, миграция происходила, миграция, да, да. Они очень хорошо бегают.
0: Да,
1: ну, не сколько, забег там минут 5, наверное, не больше.
0: Ага. А как можно по внешнему виду рака определить его возраст? Ведь что же... От этого зависит жесткость мяса и прочность панциря.
1: Ну, я тебе скажу следующее, что это все дело происходит только под микроскопом. Делается срез на панцире. И под микроскопом, вот как у деревьев, считают, сколько у него там смена панциря было. Панцирь меняет рак один раз в год.
0: А как, кстати, он выглядит без панциря?
1: Ну, вот как человеку шкуру ободрать. Например, так же все-таки.
0: Ну что же, я думаю, пришло время перейти опять же к музыкальной паузе, к прослушиванию компакт-диска 50 минут музыки с раком.
1: Да. А сейчас будет выступать группа под названием «Дохлая креветка». Вот это вообще очень такая... агрессивная группа. Вот. Они в основном поют о раках воинах, о рыцарях, о всяких, вот, о раке-победителе. То есть вот в этой песне конкретно поется о том, что, ну, легенда, опять же, это, что был такой рак, у него было имя Иван. Вот. И однажды стадо коней прибежала полакомиться рачьим мясом, вот, а Иван как вынырнет и, в общем, победил все стадо лошадей. Притча такая, что не каждая лошадь может раком полакомиться.

0: Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Эхо Москвы.
3: И мы продолжаем встречу с самым молодым доктором зоологических наук и преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволберсом. Мы разговариваем о раках и не только. И мы тут посовещались и решили, что, в общем-то, пришло время и вам задать вопросы, которые вас интересуют, касающиеся, собственно, вот этой проблемы. Все вы любите, как бы, раков. Вот. И поэтому можете вот у специалистов все узнать. Единственное, говорите поотчетливее, поскольку тут будет такой адаптированный происходить перевод с помощью устройства, срезанного сиамским близнецом в Доме Советов. Вот, оно еще не очень хорошо работает. Итак, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю Кристиану Алдеволберсу.
4: Саш, телефон.
3: Да, я напоминаю, естественно, какой.
4: Ну, вот он, третий, который.
5: Эхо Москвы.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
6: Вот я слушаю вас и думаю о том, какую прекрасную тему мы сегодня развили. Но, по-моему, тема идет от того, что, знаете, как говорится, на безрыбье и сам раком станешь.
3: Да, кстати, вот масса пословиц, собственно, связана с этими замечательными зверями. Кстати, очень сложно нам будет нашему гостю перевести это, но мы постараемся.
6: Попробуйте.
3: Хорошо, постараемся. У вас есть какой-то вопрос по нашей теме к нашему гостю?
6: И, по-моему, я уже все сказал.
3: Хорошо, спасибо.
7: Oh, well, are you talking about sex now here? The trial was scheduled to take place in room 37. The corridor outside is crowded with people, and I'm trying to, like, tell you everything about all this.
4: Ну, как я это понял, что сказал мой любезный друг, он решил, в силу того, что он не понял, что там сказал наш слушатель, он решил отшутиться тем, что типа того опасно.
3: Чего опасно?
4: Безрыбье-то.
3: А, ну то есть как бы... Да. То есть нужно как-то реже быть в таких местах.
4: Да, логично.
3: Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Алло.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: 23-22.
3: Да, вы правильно набрали этот номер. Да. Спасибо, что вы нам вышли.
8: Знаете, я сама честь и хотя, в общем-то, не совсем. Большую часть меня интересует ботаника.
3: Ну что же, это близкий, в общем-то, вопрос.
8: Ну, на самом деле, довольно-таки далекий, но вот... Вы тут что-то вот такое сказали по поводу, так сказать, механического развлечения самочек и самцов, и кто из них опирается клешнями и так далее. И вот мне хотелось бы, так сказать, уточнить, так сказать, конкретно, как это клешнями, так сказать, и как это вот, допустим, если я поймал, то рака конкретно вот вытащил на берег, и что я могу увидеть?
3: Ну, сейчас наш доктор ответит вам поподробнее. Спасибо. Спасибо за вопрос.
7: I have no comments about this, but badly damaged, already weak defense was the physical description. I had been slightly built man, only 5 feet 9 inches tall, and fastened on the giant figure on the defendant sitting at the table, everyone near him.
4: Но в первую очередь, когда вы поймали рака, вы должны увидеть, есть ли у вас удостоверение, разрешающее ловлю раков. Это первое. Второе, что вы увидите, это рака самого. Вот, так как поймав рака и не увидеть его, вы считаетесь проигравшим. Ну, как бы, если вы рака не видите, значит, вы его не поймали. Вот. Ну и как вы хотели поточнее убедиться, кого вы поймали, самца или самку, дабы не загубить природу на корню ее. Дело в том, что раки как бы являются корнями морскими. Но они же
3: а по-другому, кстати, вот дяденька, который сейчас звонил, он сказал, что, вот, дескать, он ботаник, да? И да. Вот, но он мало, наверное, знает, в смысле, вот, нашего гостя еще. На самом деле наш гость называет, ну, как вот там детей называют цветами там, да, жизни, так вот раки — это цветы рек.
4: Это корни.
3: Ну и корни, и цветы.
4: Вот, и что вы еще можете наблюдать? Ну, сейчас во всех магазинах Москвы, там Охотник, Рыболов, на птичьем рынке, да, продаются определитель пола ракообразных. То есть такой небольшой приборчик с двумя контактами, напряжение подается на два контакта, и вы... дотрагивайтесь до панцирька. Вот. И вот если глазки краснеют, то это рак. А если они не краснеют, то это самка.
3: Ого, а чем это вызвано?
4: Ну, это опять происходит диффузия. Вот, на основе электронов. Вот когда протоны выделяются из электронов и попадают на сетчатку рака, вот, то появляется покраснение. А покраснение вызвано тем, что лопаются капилляры в глазном яблоке. Вот. И, ну, это легкое покраснение, так как не все капилляры лопаются. Там специальное напряжение выставлено. И ток, чтобы ну, рак не погиб. Представляете, если там подать вольт 13 уже, да, uh-huh. и 0,5 ампер, то просто произойдет такой маленький взрывчик из глаз. Ну, как бы глаза лопнут. Вот. Еще можно определить, вот как я уже говорил выше, что самец встает.
3: Нет, ну, то есть, ну да, ты правильно сказал, что если взять рак за хребет, за панцирек, и положить его, вот, я так понял, на стол.
4: Да.
3: Там слово звучало «стол».
4: На поверхность.
3: Да. Вот.
4: То он встает на клешни и на хвостик.
3: Да, и старается вот этими отростками, которые вот из пуза у него висят, более мелкие, не касаться. Вот.
4: Да.
3: Потому что он думает, что это его на самку кладут.
4: Это как бы тоже упражнение.
3: Кладут, да. А самка, она прям плюхается вся вот да. так. Ну, прям как морская звезда. В расперды, по-другому это называется. Ну, такая вся.
4: Термин тоже есть такой.
3: Да, научный, кстати. Да. Вот, и так вот лежит. Ну, опять же, видите, может подвести вас несколько это, потому что сейчас, в общем-то...
4: Хитрый очень.
3: Да даже, ну, хитрый это ты как бы предаешь, поскольку ты очень добрый. На самом деле, просто они сейчас едят всякую гадость, там, что в речке сплавляют. И тяжесть их панциря не позволяет ракам тоже стоять. Они просто все так в расперды сразу и все. И лежат прям. Вот что-то хочет сказать наш доктор?
7: There it was. It had taken me by surprise, caught her off guard, but his winning is unmistakable. It's really, yeah, I agree.
4: Вот, он еще говорит, что можно определить следующим образом. Если положить самца на панцирь...
3: На спинку.
4: Да, на спинку. То он тут же перевернется. Прям моментально. То есть вот. А самка, она в раскачку. То есть как колыбельная. Она раскачивается, и через хвост она встает на лап. Но она раскачивается до такой степени, что она может упасть на живот через хвост.
3: Угу. Ну что же, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста, доктору Кристиану.
4: Здравствуйте.
2: Hi.
9: Хай-хай. Такой вопрос. Я, значит, развожу тоже раков у себя в аквариуме своем. Вот. И у меня один рак вылился с зубами. Представляете, зубатый рак.
3: Угу.
9: Вот. Я, значит, его кормил, как всех раков, значит, кормом для раков. Вот. И, значит, через некоторое время все его зубы выпали.
3: Угу.
9: Теперь он, как обыкновенный, беззубый рак, то есть смотреть на него боль. В общем, сами понимаете, что для естественного испытателя такая потеря.
3: А куда вы дели зубы?
9: Зубы я сохранил, вот они прям, не то что даже сохранил, я каждую в рамочку и на стеночку, вот они мне сейчас передо мной, я, так сказать, глотаю слезы, глядя на них.
3: Mm-hmm.
9: Чем это может быть вызвано? Может быть вот осенним таким похолоданием, может быть каким-то...
3: А витаминоз?
9: вполне, кстати, да. Uh-huh. Потому что другие цараки вроде не глупые, не растут от этого корма и не выпадают.
3: Ну что же, сейчас наш, наверное, доктор вам ответит, вообще случались ли в его практике такие случаи. Спасибо. Ну вот, если вопрос был понятен, да, да.
7: You know, everything began to seem unreal to me. It was as though I was pulled under by some giant tidal wave. She said they're listening and saying all the things he felt. And I want him to go on and say no more.
4: Ну, Крис сказал следующее, что в принципе ничего удивительного нет в том, что у вашего рака зубы появились.
3: Так удивительно это то, что они выпали вот нашему радиослушателю.
4: Ну, это тоже, в принципе, не удивительно. Дело в том, что если, вот как говорит наш ученый друг, добавить немного в раствор воды, где рак плавает, пасты Colgate зубной, то у него начинают формироваться зубы. Вот. А если прекратить этот процесс, то зубы, соответственно, выпадут. Вот. И, наверное, произошло
3: случайное попадание. Или как-то с утра с бодуна выплеск.
4: Да. Да, может, рот прополоскало как-то.
3: Этой водой.
4: Да. Вот. И вот попросил еще наш ученый, чтобы вы не выходили из эфира. То есть не из эфира, не выключали свой телефон. Мы вас выведем вне эфира, чтобы там смог пообщаться. Так вот, с первых слов было понятно, что он знает английский язык. Вот поэтому, hey.
3: Да, то есть. Да.
4: Вот. И это самое. Тогда он расскажет, как более эффективно выращивать зубы у раков.
3: А вот такой вопрос, как бы, ну, понятно, что главные враги раков, как мы выяснили, это, ну, собственно, лошади, да? А вот существуют ли какие-то опасности раком еще от каких-то других форм живых? Ну, там, от птиц, ну, от людей, понятно, чисто охотничьи, скажем, от птиц или от каких-то там других рыб, там?
7: You know, majority of clients who came here are people who had been grown down by poverty the system themselves. And horses, birds, and shrimps, and everybody. And it feels superior to them, and certainly couldn't hold up a shining example of success.
4: Значит, одним еще очень большим врагом морских раков является морская чайка под названием выклевыш. Вот, и способ выклевыша бороться с раками такой. Дело в том, что если морской рак, он находится далеко от берега, то естественного отбора не будет происходить, так как все лошади стоят на берегу, и плавать в море они не могут. Вот. И засилие морских раков может привести к империи какой-нибудь, которая будет бороться там за овладение мира. Вот, и поэтому в природе же все как-то уравновешено. Была представлена чайка под названием выклевыш, которая выклевывает мозг у рака, который находится на глубине 10 метров. Она заныривает и там выклевывает мозги и вылетает из воды обратно.
3: Ну что, я предлагаю послушать следующую, наверное, композицию с компакт-диска. 50 минут музыки с раком.
4: Я сейчас переведу,
3: да,
4: как группа называется. Значит, что переводить, собственно говоря. Она так и называется — «Лакримоза». Вот. И в этой песне поется о том, что как одна ракушка, вот, очень молодая и симпатичная, полюбила соседского паренька, тоже симпатичного, с хохолком, с таким пестреньким. Вот. И как бы, ну, тут все радостно, это не комедия, не трагедия, это как бы радость просто. Вот. И эти двое, они всегда гуляли между звезд морских. Вот, смотрели на звезды небесные, он ей читал стихи. Вот там будет, кстати, рассказан один стих, там примерно такие строчки: «Милая моя, как близко ты ко мне и как ты в то же время далека». Вот. Ну и все на такой ноте. Они потом поженились, у них было много детей, он ее бил. Ну, в общем, вот так, как обычно.

0: Mă rămân fi! Stai, uite! Mă rămân fi!
1: Отлезь, гнида!
0: Дурак! Больно!
2: 73,82 МГц.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, в принципе, подходит, так скажем, к концу наша встреча с Кристианом Алдол-Волбересом, с негритянским мальчиком, я бы даже сказал, мальчуганом.
3: Гением.
2: Но, тем не менее, с гением, доктором зоологических наук.
3: Я хотел добавить радиослушателям, что сейчас прозвучал гимн Ракового царства, и действительно его исполняла группа Лакримоза. Вот, то есть, как бы эту песню они придумали сами, исполнили, она стала настолько народной, что ее избрали гимном. И вот они ее всегда поют с утра. Но вот как у нас по радио, только они сами поют. Вот.
2: Ну, и я предлагаю сейчас рассказать профессору, нашему доктору, еще об одном, как бы, выдающемся событии в его жизни, которое ни одному из живущих на Земле людей не удалось пережить, не удалось испытать этого ощущения. А вот какое это событие, я думаю, сейчас мальчонка нам поведает. Вопрос номер 8.
3: Девятый вопрос, пожалуйста, он спутал.
4: Well, that afternoon the house itself was set in the middle of 10 acres of beautiful, carefully tended grounds, and curving driveway led to the front, and the house, which was framed by graceful trees in the front of the house. It caused a lot of problems here, since it was impossible to get into the house. The only solution was to find a way to get to know it. And then... that's how it was. It was really incredible sound, and I will never forget it.
3: Сейчас нам наш юный гений рассказал о том, что ходит в народе пословица, когда рак на горе свистнет. Вот. И все-таки повезло молодому гению. И повезло ему, когда ему было 9 лет. Вот. И в чем же ему повезло? Да в том, что никто никогда не слышал, как свистит рак, да еще на горе. Чтобы рак да на гору залез. Соответственно, никто этого не видел. А чтобы он там еще и свистнул, это тем более тяжело. Но особые, так сказать, особое местонахождение острова и всякие вот эти вот магнитные явления природные сделали так, что воробей на гору вполз. Ой, воробей, господи. Это с другого радио. Это на другой. Это на Европе Плюс про воробьев. На самом деле рак все-таки вполз. Вполз он на гору. Сел, посидел, подумал.
5: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
6: Отлезь, гнида!

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии базитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй. Андрей.
0: Вот ты знаешь, какая это произошла? В общем-то, оказия, я же включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, uh-huh. в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь, типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно, вот. Она так делает такое лицо, ну, вот, типа, как у меня вот сейчас, видишь, вот. И продолжает, как будто бы ничего нет, так, ну, вот по техническим причинам, и, в общем, дальше начинает гнать что-то, да. Соответственно, я успеваю включить, ну, какое-то чутье сказал, на, в общем, на запись, все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. Вот. А он мне возвращает трехчасовую совершенно другую. Представляешь, какой облом? Знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то, там, например, ты, я, или там вот Маха, например, коренастая, наша новая подруга, ну, вот, я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке, ну, как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет. Ну, все заливает.
0: Да подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить, ну, как даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется. А получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, представь себе. Вот люди прячут, прячут, там везде, знаешь, как у нас вот Маха-то коренастая, она вот у по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. Она не врубает, что сейчас все это переворачивается, на любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло уже хрен срубишь, потому что сразу там, ну, естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Сам достает, сгнило, бабки вложены. И для этого ей придется, чтобы купить дачный участок в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да, еще ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой.
1: Угу.
0: Вот. Кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если...
1: Угу.
0: Да, как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме, поскольку она затрагивает не только собственные продукты, но и мужское население, потому что на женщин они не действуют, как выяснилось.
0: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается, но
1: нет,
0: в сравнении...
1: только положительное.
0: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
1: Да.
0: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться, как предохраняться? Может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему?
1: Вот, ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
0: Да.
1: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
0: А, Андрей,
1: генетика.
0: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
1: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда,
0: да,
1: в общем-то,
0: да,
1: и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным. В том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно. Поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных. То есть либо бороться за выживание, бегать там...
0: Ну, за «Адидасом».
1: Ну, с каким же «Адидасом»? Это было давненько.
0: А, извини, да, я... Да.
1: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
0: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, пионер генетики, то есть первопроходец.
1: Ну, совершенно правильно.
0: Ну, ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать не осознанно. Дескать, вот генок роется, давай-ка подсунем ему что-то. Ну, то есть создавать ему помехи. Наивные помехи. Ну, знаешь, как дети. Вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки. То есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает. Ты ему по руке, а он все равно переключает. Так же они. Суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
1: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы, опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени, а виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали тех, кто этим занимается, да и окружающих тоже. Поэтому, когда он первый раз решил представить свои исследования, а исследования заключались совершенно, в общем-то, ну, в общем-то, в конкретном источнике. Он представлял матрицу 3×3 и раскладывал там камешки в случайном порядке и говорит, что из этого можно извлечь какие-то колоссальные выгоды в будущем. Ну, его, конечно, в общем, за подобного рода высказывания гоняли, просто, попросту говоря, били.
0: Причем били так, чтобы не убить, как били любых блаженных, как правило, в общем-то, какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, такими плохо пропеченной выпечкой также гоняли, ну, чтобы было обидно.
1: Они, да, без злобы, и он при этом еще воду носил, поэтому его забивать до смерти не было смысла никакого.
0: Безусловно, и к тому же баба у него была визгливой. Вот о бабах Геннадия подробно следовало бы остановиться поподробнее, потому что нужно сказать, что они первые, практически все пять его жинок, первые испытывали на себе вот его, скажем так, практические изыски. Угу. Вот. И исходя из этого, вот пятерых он и сменил.
1: Возможно. И я так даже полагаю, что у нее имя или фамилия заканчивалась на «ика», потому что генетика могла просто как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуры их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или, как ты говорил сегодня,
0: например, Кристина.
1: Да, например.
0: Вот, тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
1: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, долей и пчел, молей, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно и не ежечасно, он решил, значит, все это изложить в своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано, но я так полагаю, что скоро вскроет манускрипт, и там будет описана вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается, и приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер Бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. Uh-huh. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержится, вот так сказать, дитяти. Uh-huh. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественное в защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает, и, ну, просто бы не заметил.
1: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свое решение в области генетики. Говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? «Вихри враждебные веют над нами». Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно.
0: Что он и как говорил, это вполне обоснованно.
1: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просо и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспусканий каких-то его. Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому поводу, и, конечно, это воспринимается людьми, у которых... в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то, а у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
0: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон, там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Угу. Вот, ведь известный факт, что, например, известные всем растения камыш тщательно изучал биолог Аноре де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Аноре самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свои открытия. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да!
1: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, а да. Все такое становится вроде обтекаемым.
0: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
1: Да,
0: вот,
1: я вижу... она даже запах сохранила.
0: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращались, так сказать, в такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНСов. Ну, тех времен тогда не было еще вот аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, Былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
1: За которую брались руками.
0: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. Потому что ведь камыш, он самому Аноре был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
1: Да-да, должны.
0: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
1: И чем быстрее, тем лучше.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо. Вот.

0: И мы продолжаем нашу беседу с бозитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, неинтересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: А, ну, там интересно что? Что вот эта матрица 3×3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от... вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологией это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанные Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологией. То есть они хотят больше иметь дело там с клавишами, больше смотреть в экран, там, неважно, в телевизор там, или в дисплей, или там как бы носить с собой что-нибудь дребезжащее, жужжащее и пользоваться телефонами.
0: Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что ведь во времена Геннадия Подробного просто из-за отсутствия такого вообще явления, как электрический ток, многие знатные персоны и богатые люди тоже возили с собой, так сказать, бегунцов, то есть мальчиков, девочек, которые, в общем-то, при необходимости дико шлепались мокрой тряпкой и бежали в направлении нужном персоне, то есть это такие, ну, прототипы, что ли, пейджеров. И...
1: Да, но это все равно было основано как бы на биологии, а здесь совершенно ненормальная вещь, то есть вот с биологической точки зрения. Это скорее ближе к камню, там, основа кремниевая или какая-то.
0: Вот тут я с тобой целиком согласен. Вот смотри, в тот момент, когда нужно было послать сообщение, то визирю, ну, или яхингу, достаточно было просто вот шлепнуть ладони по попе вот девочку или мальчика-бегунца. То есть это прикосновение ладонью к молодой юной попе, дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти. Так. А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай тогда визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще, любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно... генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к бузитологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Да, да, здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике. Но вот изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до седьмого этажа сами-то и не доберутся. Mm-hmm. Вот. И поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете? Понятно.
0: Но это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому что...
3: Да-да, Андрей, ответьте.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там в их там гнезде, или как это назвать. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другое. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, то годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами. Поэтому ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот по, скажем так, несоответствию очевидному профессии унтпола?
1: Да, у нас это проще делается. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убираем по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантш, которые тоже испытывают, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательно будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительно, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, ну, такие... вещи, которые, ну, в общем-то, сам знаешь, что...
1: Все остальное.
0: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень-то лаборантки, лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не просит этого слова монстра психологии.
1: Нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно ввести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится, они уже будут конфликтны между собой.
0: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
1: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент – это несколько какие-то приоритеты профессиональные. И здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две как бы женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равном напряженном состоянии.
0: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение... Вот,
1: ты имеешь в виду свекровь и золовка, например, и так далее? Или как это называется?
0: Ну, скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
1: Да! Угу. Учитывается.
0: Понятно. Ну, тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, вот у меня такой вопрос. Это вот важнейшая проблема, вот, которая вот мне касательно темы передачи в голову пришла. Это вот почему до сих пор птицу не могут клонировать ученые? То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали. А вот птицы, какие-то проблемы. Тут, видно, совершенно иная ступень есть.
0: Понятно, спасибо.
1: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
0: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена вот стрессом, полученным в момент ловли.
1: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными четвероногими в основном.
0: Ну, то есть теми, кто вот кого погладил, он уже так разомлел.
1: Да.
0: Ну, вот, потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
1: Совершенно.
0: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Ну, все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
1: И как вот, вы ее называете?
0: Меж собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
1: А имя есть?
0: Ну, это все-таки секрет. Ну, для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
1: То есть Света подвешена.
0: А что тебя так удивляет? Ну да, так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников вот его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его вот основные, скажем так, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты вот изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, в общем-то, трупа, вернее, того, что уже осталось там от да. И все это исследовал и так далее. И даже вот я вижу в банке, вот в этой, да, вот ты принес как раз, я вижу, это волосы.
1: Да.
0: Волосы Геннадия самого. Чёрт, рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки действительно ли не совсем он был точен в своих выводах тогда?
1: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
0: Ага.
1: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, ну, я говорю, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя. И называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
0: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура де Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это. Саму идею-то он содрал.
1: Содрал.
0: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
1: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персоналии быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например, сколько людей ходит, так скажем.
0: Да вообще ходят они.
1: Здесь, да.
0: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже починили.
1: Вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, ну, например, их записывает и дальше со стервенением
0: продает.
1: Да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная никогда не известна. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И по этому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда оно пришло там и так далее.
0: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать и, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
1: А, вот это способы ориентации?
0: Конечно. Навигации, я бы даже сказал.
1: Ну, это, опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
0: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные...
1: Нет, ну живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
0: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей, сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
1: И высекли его еще.
0: Причем, что для консервативной Англии, это, в общем, дикость какая-то.
1: Интересно.
0: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
1: И он больше не сидел.
0: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот. Я Виктор Леонидович.
0: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
5: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
0: Угу.
5: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь... И психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это просто-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
0: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы,
1: да.
0: Же, там, мы же уже вот где? У нас котлован глубокий, мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там, так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика, Геннадия, уж не помню, как он зовут.
0: Геннадия Подробного.
6: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля. Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
0: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
6: Вот.
0: Да. То есть и это поэтому... не совсем генетика.
6: Простите, да.
0: Да ничего, ничего, продолжайте, да.
6: Вот по этому поводу я бы хотел выступить, я хотел бы спеть песню, можно?
0: Ну, как вот Андрей, разрешит Андрей.
1: Да, конечно,
0: песня это хорошая.
1: Творчество.
3: И сейчас, как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
0: Сейчас, Шопен, тихо там. Так, давайте.
3: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
0: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выстоять. Как ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, это с Цаплиной тоже связано.
0: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо. И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первой причины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши, и там подобные вещи происходили ли?
1: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться. Изменять свое поведение.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами, и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным. Чем не сказано, удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
1: Да.
0: Или, наверное, все-таки это так... мошенническое действие? Вот.
1: Я думаю, что мошенническое.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в какой...
1: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третий, там, скажем, какую-то военную там, или среднюю, созидательную, исполнительскую там, функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными. И для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановой своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную, вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фрак, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают, там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
0: А вот пчелки?
1: Ну, пчелки, они информационно обеспечение, как правило, на них лежит. Ну, такое не совсем видимое, незаметное.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования, и как она отражается, да, вот на человеческом прототипе этого существа?
1: Ну это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
0: Да, вот.
1: Ну, как правило, это большая часть связана это с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
0: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
1: Неважно.
0: А, то есть, ну, а хорошо, а вот, например, вот социальная ниша у иммигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
1: Да.
0: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
1: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
0: Ну, в общем,
1: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
0: А, ну то есть...
1: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, барышников, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать в себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
0: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
1: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
0: Да, прошу прощения. Вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипа типов вот, пернатых. Ну, мне вообще очень странно, как это происходит. Вот, вот,

0: их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было на...
1: Ну, это относились к домашним птицам, то есть у которых, собственно, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там или там шоу-бизнесом таким вот.
0: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенных МСП.
1: А, это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
0: А вот
1: экономически.
0: Известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
1: Коралл жив?
0: Жив.
1: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
0: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот, ну...
1: Ну, системы как таковой нет, она постоянно, она находится в динамике. То есть мы даже приветствуем, когда появляются внезапно люди и предлагают какие-то свои версии. Как правило, они не лишены смысла, потому что, как мы уже в начале нашей, вернее, тематически даже определили, существует генетическая память, поэтому... Когда человек так или иначе возмущен чем-то или возбужден, он может высказать какое-то, даже можно сказать, истинное мнение.
0: А вот в этом плане, мне кажется, имеет смысл эксплуатировать труд детей, поскольку интуитивно дети могут очень точно провести вот аналогию.
1: Да, у некоторых видов вообще взрослые паразитируют за счет детей, поэтому здесь ничего сложного для понимания нет.
0: А вот известна теория, что, значит, сперва изначально он как бы, ну, им чихнули, да?
1: Да.
0: Вот, а затем, значит, мелкие там бы куда ни попадет, часть померла. Вот одна, значит, упала в воду, значит, он там трансформировался, потом вылез, в общем-то, наружу, вот там полз, потом привстал, значит, шел на четырех, потом там то-то-то и на двух, да, вот такая вот уже ныне. А потом из них, значит, бым, там, одна так и осталась, другая, значит, улетела.
1: Угу.
0: То есть тут мы видим, что все равно это все, в общем-то, звенья одной цепи.
1: Да.
0: Вот. А таким образом получается, что человек, это вот чем чихнули, это ведь одно и то же.
1: Нет, человек — это химера, то есть это вот наше представление.
0: Конечно. Так, а в чем-то смысл этих всех вот изысканий и вот этих научных трудов? Вот вы отгрохали такую лабораторию на 15 этажей с аквапарком, с зимним садом. К вам там приходят люди, приезжают иностранные делегации, сокращенно ИД. А смысл-то, если, например...
1: Вот так ты тебя... видишь, они же приезжают. Это рефлексия. То есть вот попытка вот этой виртуальности... приобщиться к рефлексии, то есть к тому, что они есть. Ты заметил, что, например, вот тебе нравится кто? Тебе насекомые больше нравятся, мне, например, нравится больше рыбы, ну и так далее. То есть у каждого есть свои предпочтения.
0: Ну, а вот есть, например, у людей же тоже ну, огромное количество категорий, да, там, скажем, один любит жонглировать.
1: Да.
0: Вот, а другой любит как-то пребывать в таком статичном состоянии.
1: Это они вводят в заблуждение своими повадками.
0: То есть все-таки ты хочешь сказать, что...
1: Например, даже те, кто там часто, ну, например, говорит или имеет такую профессию, которая связана с изложением мыслей, там, ну, не мыслей, а слов и букв, это не значит, что его прототип генетически имел какую-то даже легочную систему. Он мог быть и червем, и шлангом, и змеей. Там.
0: А вот, кстати, мог ли он быть каким-то предметом, в который вложили душу? Ну, вот, например, вот художник, да, у нас ты видел, так прикованный, рисует за долги. Человек рисует, но все равно он говорит, в каждое произведение я вкладываю душу, поэтому, в общем-то, оно бесценно. К примеру, может ли вот произведение его, да, в которое он вложил душу, стать прототипом какого-то человека или женщины, например?
1: Я думаю...

0: больше опираясь на то, что это все-таки отражение рефлексии памяти. То есть он может отражать существующее, а будущее он не способен отражать. Ну, вернее, это, в общем-то, и бессмысленно. Он будущее проецировать, вернее, произвести что-то такое, что отвечало будущему, весьма, ну, гипотетично это. То есть маловероятно даже.
1: Угу. А ведь бывает как? То есть, например, человек вот болел в юности, ну, это даже не то, что болезнь, а страдал синдромом скульптуры. Угу. То есть у него было вот про одного из наших пациентов.
0: Стремление к формированию, работа с твердыми предметами.
1: Нет, наоборот. Он не мог длительное время жить нормально, если не представлял из себя скульптуру. То есть у него были позывы в публичном месте как-то раздеться, принять монументальную позу, их постоять хотя бы 3 минуты ему нужду было. Мы вызывали виднейших специалистов, но
0: все. Ты путаешь здесь между эксгибиционизмом и капрофагией.
1: Нет,
0: то есть,
1: нет.
0: Например, стремление формировать из продуктов своих что-то, это больше относится к проблемам, связанным с дефекациями.
1: Вот мы не звали этого специалиста как раз вот по... Да, это, видимо, была ошибка. Ну, то есть это не является каким-то желанием вот уже самого себя положить в основу создания будущего, скажем так, будущей генетической ветки, на которой повиснут эти яблоки. Ну, то есть ведь хорошо, например, кому-то сказать, дескать, я вот там генетически произошел там от Моцарта. Ну, да.
0: Ну, подобные заявления, они, в общем-то, свойственны некоторым видам, но они нисколько не связаны с действительностью. То есть если мы некоторые виды способны заявлять о себе что-то, даже вести себя очень похоже и демонстративно, но это не значит, что они в действительности принадлежат к ним. Да, ну, так скажем, вот, например, кто-то...
1: Ну, то есть ты считаешь вот нашего вот пациента неискренним в своем стремлении, но он же стыдится, и то есть сейчас ему 60 лет, он пришел, рассказывает об этом, что вот да, у меня такое было.
0: Угу.
1: Вот, сейчас он является одним известным телеведущим, кстати.
0: Угу.
1: Ну, то есть зачем бы ему было вообще...
0: Ну, это один из признаков как раз.
1: Ну,
0: это запредельная рефлексия. То есть, возможно, там переживает 2 стадии. То есть, опять же, там метаморфоза, ну, не в рамках, так скажем, единого вида, а из вида в вид. То есть, проекция человека, она является, в общем-то, поскольку она виртуальна, она дает возможность даже... как трансформироваться из вида в вид. То есть, можно сказать, начало жизни относится к одному виду, середина к другому. Такое бывает.
1: Ну, вот тут встает все-таки вопрос такой у всех наших радиослушателей.
0: Например, вот это вот желание успеха, так скажем, вот всеобщее, там, разжиреть как-то или еще что-то такое.
1: Нет, разные вещи немножко. Разжиреть.
0: Нет, это вот как раз то, о чем я говорю.
1: Подожди,
0: это как раз связано с недовольством, там, например, собственным, ну, видовым происхождением и стремлением расширить возможность. То есть, вернее, вот это ложное заблуждение, что, например, когда червь там хочет стать птицей, или наоборот, там птица, которая замучена там какими-нибудь
1: червем.
0: Лисами, там, например, хочет стать червем и уползти подальше. То есть вот это вот диалектические такие вопросы, которые постоянно, ну не постоянно, в некоторых случаях они могут возникать в течение жизни.
1: Угу.
0: Редко можно встретить такую видовую монотонность, когда в течение жизни та или иная субстанция полностью довольна собой. Ну, как бы она...
1: А есть вот такие? Есть такие случаи?
0: Конечно.
1: Ну, вот как пример.
0: Конечно.
1: Да. Ну, вот, например.
0: Да. Объединенные общие идеи, там, например, они меньше как склонны, вот, например, каким-то видовым таким колебаниям. То есть они меньше склонны. Но это зависит от эпохи.
1: А мы, кстати, вот тут искали вот ответ на вопрос, что же все-таки вот разъединяет. Вот потому что объединяет, нашли многое там. Это начиная начиная от колбасы, заканчивая рок-концертом. А вот что разъединяет, не нашли. Даже пожар, казалось бы, когда давай все разбегайся. То есть мы, например, клали баллоны газовые, поджигали и вешали таблицы. Лежат газовые баллоны, возможен взрыв. Все равно все объединялись, сбегали и смотрели, и снимали на видеокамеры. То есть что, на ваш взгляд, все-таки разъединяет?
0: Не, ну, разъединяет, как правило, видовые различия. Плавые. Можно сказать, что, например, невозможно питаться там, скажем, вот, например, в определенной геологической среде там существует возможность там питаться всем видом. Ну, например, если один вид соберется в большом количестве, они быстро все, в общем-то, приведут там к ничтожеству. Поэтому разновидовость существует. Поэтому и существуют некоторые там вот разъединяющие начало.
1: Ну, вот если, к примеру, на уровне, скажем так, политическом, я знаю, что ваш институт...
0: Внутри муравейника вы, например, не видите различий каких-то разъединяющих. А если, например, муравьи и муравьи взять вот как разные виды, там, конечно, они будут, в общем-то, совершенно... С другой стороны, у них питательная среда очень взаимозаменяемая.
1: Я думаю, что им друг без друга будет очень одиноко.
0: Да.
1: Так же, как, например, кастрированному коту без мальчишки.
0: Вот. Да.
1: Вот. Поэтому здесь я как-то все-таки не совсем с вами согласен. Необходимо найти какой-то действительно разъединяющий фактор. Вот мне, например, кажется, что это территория.
0: Ну, в качестве объединяющего фактора еще придумано было несколько вариантов. Это водка, наркотики и...
1: Объединяющего, вы сказали, да?
0: Да.
1: Нет, а я про разъединяющий, что территория, на мой взгляд, это как раз вот серьезный разъединяющий, в общем-то, вот...
0: Разъединяющий, национальный вопрос.
1: Национальный тоже объединяющий. Объясню почему. Потому что представьте себе, как скучно было бы, например, антисемитам без евреев.
0: Да.
1: Я так что.
0: Было бы скучно.
1: Было бы скучно. Исходя из этого, вот, национальный вопрос вряд ли разъединяет. Или, к примеру, албанцам без сербов, да, то есть.
0: Да.
1: Нет, а вот территория, на самом деле, мне кажется, разъединяет. К примеру, как только человеку достается в собственность какая-то часть до, дикой, назовем так, земли, у него есть стремление отгородиться от остального мира, там, забором, еще там чем-то. Соответственно, это и есть разъединение. Далее, мы видим геометрическую прогрессию этого разъединения. В чем она выражена? То есть, ага, у соседки помидоры мельче, чем у меня. Это говорится, в общем-то, со злорадством. Если помидоры там увянут, это вообще просто праздник какой-то. И так далее. Как вы считаете?
0: Ну, я считаю, что подобные дробные деления, они могут далеко увести от, собственно, от сути проблемы. Потому что суть проблемы не в этом. Даже внутри каждого вида есть какие-то взаимные притязания и взаимные претензии. Мы говорим более о глобальных межвидовых проблемах.
1: Угу. Ну, может быть, послушаем все-таки телефонный звонок, если вы не против.
0: Да, конечно.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте. Очень радостно мне, что дозвонился я, во-первых, потому что я не из Москвы звонил.
1: Да.
2: Во-вторых, потому что как раз присутствует здесь практик и теоретик.
1: Да.
2: Не вопрос.
1: Говорите, пожалуйста, только погромче, потому что вас не очень хорошо слышно.
2: А, так нормально?
1: Да.
2: Понятно. Я, наверное, должен представиться или не надо?
1: Да как хотите, собственно. Все равно через 2 минуты все забудут, как вас зовут. Да я шучу, конечно. Представляйтесь, конечно, да.
2: Понятно. Да. Не, ну вы-то меня знаете, так для слушателей есть только.
1: А, ну да, чтобы они как-то тоже... Да.
2: Вот, ну я грудничище, в общем.
1: А, да.
2: Тоже в прошлом спортсмен, как и вы.
1: Да.
2: Вот, и, в общем-то, хотел обсудить следующую проблему. В последнее время вот... Много шума поднялось вокруг прочтения генома человеческого. Вот. И в связи с этим вот что я хотел обсудить. Значит, в современном спорте, я имею в виду циклические виды спорта, появилась такая теория, который уже стал почти что практикой, что вот спортивная подготовка, ну и в частности повышение спортивного мастерства, сводится к гипертрофии медленных мышечных волокон, ну и гиперплазии митохондрий в быстрых мышечных волокнах.
1: Да.
2: А причем интенсивность аэробной тренировки должна превышать уровень анаэробного порога. Вот. Но при этом не должно происходить закисление сильного, поскольку происходит в мышцах деструктивные изменения под воздействием продуктов распада, там свободных радикалов, ну и так далее. Так вот, на практике невозможно добиться такой интенсивности, поскольку не существует, как бы сказать, методики телеметрического контроля, что ли, данного показателя.
1: Да, да, понятно.
2: Вот,
1: да.
2: То есть, за исключением беговой дорожки, ну, в других видах спорта, таких как коньки, там, или гребли, или плавание,
1: да,
2: невозможно добиться, воссоздать, как бы, динамический стереотип, ну, с точки зрения биомеханики.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что вот в связи с таким с пребыванием человека в замкнутой, скажем так, механической среде, в связи с, попросту говоря, с сокращением мышечных функций необходимых, да, он теряет это массу, да?
2: Ну нет, я совсем не об этом. Ну я скорее к Андрею хотел бы обратиться, хотя да, и к тебе тоже, Таня.
1: Да,
2: вот,
1: да.
2: А вот в свете всего вышесказанного, как вы думаете, каковы перспективы генетики? Вот возможно ли целенаправленное конструирование таких как бы мышечных волокон с неограниченным аэробным потенциалом? Ну вот, к примеру, мышца крыла кузнечика на снимке электронного микроскопа, она, ну, как бы нашпигована митохондриями. То есть он может длительное время работать и не уставать, ну, грубо говоря. Вот, возможно ли, скажем, в ближайшем или там, в дальнейшем, в будущем, обозрении, создавать таких спортсменов, которые могли бы...
1: Понятен вопрос. Спасибо. Андрей, как ты считаешь?
0: Я думаю, если по этому пути пойдет, то опять же пойдут какие-то видовые предпочтения. И по-прежнему у нас будут бегуны, негры, там, например, бобслеисты, там, швейцарцы и так далее. То есть опять вся эта проблема наша извечная опять всплывет и останется. Я полагаю, что задача как раз генетики состоит в том, чтобы, например, чтобы опять окислительные процессы улучшить, это нужно открыть ему легкие, там, сделать их какие-то большей площади. Одним словом, задача в том, чтобы объединить в одном виде признаки многих видов, то есть там приделать ему ноги
1: кузнеца.
0: Да.
1: Да.
0: Ну и так далее.
1: Вот, кстати, тут мне так кажется, что есть небольшая ошибка, потому что...
0: Ну, спорт сам по себе тогда перерастет в какие-то бесконечные научные совершенствования видов.
1: Типа, то есть... произойдет с ним то же, что сейчас происходит с музыкой, к сожалению, вот. Ну, по сути.
0: Ну, она пока что однобок так вот происходит. То есть электронную часть развивают, а остальную оставили в покое.
1: Но, тем не менее, вот еще хотел сказать, что у кузнеца, по-моему, мышцы нет в ноге, потому что мы неоднократно и отрывали, и смотрели. То есть там какие-то палки торчат и белые штуки. То есть ничего похожего вот на мышцы там вообще, по-моему, не присутствует. Он жилистый кузнец, безусловно, жилистый, но я бы не стал брать с него пример. Он и весит-то, извини, как твой ноготь.
0: Да, потом сам процесс, например, спортивных соревнований, он основан большей частью на преодолениях, поэтому наличие каких-то препятствий вот в достижении цели, потому что если бесконечно улучшать, например, результат с обеих сторон, так скажем, повышать производительность спортсмена и снижать препятствия, все равно планка требований возрастет до того, что все равно вот отечный обыватель, который сидит с пивом там у телевизора, он все равно его приведут к какому-то среднему, что, например, тот же самый спортсмен должен ту же самую дистанцию преодолевать уже, ну, там, за доли секунды. Поэтому это вопрос, в общем-то, прозвучавший, скорее всего, от спортсмена, потому что он заинтересован, сказал, да, буквально в преодолении там, вот, завтра, чтобы он лучше пробежал лежал. А бизнесмены, которые занимаются этим спортсменом, они, в общем, еще быстрее задачу решат, они ему завтра другую планку поставят. Так что этот вопрос чисто профессиональный. Это все равно как, там, я не знаю, а если мы там добудем где-то, еще найдем больше, там, на килограмм золота, они скажут, ну, оно там понизится на одну копейку и будет... Ну и так далее.
1: Ну, слушай, тем не менее, вот позвонивший, он прав в каком смысле, что я тут недавно, находясь в командировке, включил какую-то найденную кассету с записью легкоатлетических соревнований какого-то чемпионата, который проходил не так давно. Угу. Вот, и там вот такие молоденькие, в общем-то, женщины, они вытворяли совершенно дикие вещи. Причем очень грамотно был смонтирован вот этот вот репортаж. То есть там были перебивки из чемпионатов мира аналогичных прошлых лет, причем там не пятилетней давности, а, скажем, там 60-е года, потом там 30-е какие-то года, да, вот, и то, что делали вот там, то есть, ну, например, одно сальто с переворотом, то, что вот и ты, и я сейчас легко сделаем в коридоре после 5 кружек пива, да, смотрится какими просто увольнями люди в сравнении вот с современными спортсменками, которые, ну, действительно, я удивлялся, как это вообще живое существо может это сделать, и, может быть, наш радиослушатель имел в виду, где предел, когда настанет этот предел уже вот такому совершенствованию. Вот мне кажется, так.
0: Ну, например, то, что, о чем ты говоришь, это же сравнительная характеристика. А предел, а как, речь идет о том, что пределов никаких нет. И сам смысл вот этих соревнований, если он есть чем-то, например, для человека конкретно, то его, в общем-то, по большому счету нет, и вот завышение этих требований, оно будет бесконечно продолжаться, как бы результаты не улучшались.
1: Ну вот помнят наверняка все человека-бобра канадского подданного, который на чемпионате, в общем-то, грызунов среди людей выиграл конкретно. Почему? Потому что он, ну, действительно, у него была такая мутация, что у него была нижняя часть морды, как от бобра, то есть бивни не били жар. Благодаря вот этим своим физическим данным, он, естественно, всех остальных, то есть перегрыз гораздо больше деревьев, чем его вот коллеги по Канаде.
0: Да, вот ты знаешь, почему, например, а это действительно является истинным видом, ну, не спорта, а развлечения, потому что шоу-бизнес не успевает за такими явлениями, как вот, например, экстремальные виды спорта, которые внезапно появляются, да, но как только их объявляют экстремальным видом спорта, там уже 2 появляются участника, 3 и так далее. Вот когда их становится уже 3, там, скажем, или 4, это уже может перерасти, опять же, в обычное такое соревнование, типа легкой атлетики или еще что-нибудь.
1: То есть практически стать салонным видом спорта,
0: да,
1: для,
0: да,
1: всех. И,
0: да,
1: делать, например, девочек молодых могут сейчас уже отдавать, там, скажем, на какой там сейчас экстремальная езда на велосипеде.
0: Да.
1: Если раньше отдали на фигурное катание, то сейчас куда ходит ваша дочь? Мы свою отдали вот на экстремальное катание на велосипеде.
0: Угу.
1: А стремление людей как-то, да, вот выделить, чтобы вот, ну, вот, оно вполне тут понятно. Кстати, в связи с этим...
0: Мы еще, например, выделяем некоторые виды, ну, не спорта, а, так скажем, развлечений, потому что спорт, по большому счету, он сейчас предназначен для публики. Ну, как и всегда было это дело, просто это более сейчас целенаправленно развивается. То появление, внезапное появление того или иного вида спорта, ну, не такое внезапное, как, например, фигурное плавание, а внезапное...
1: Синхронное плавание. Да, то есть такое, да.
0: Ну, по аналогии с лягушками, в общем, провел. У них, у нас в исследованиях это называлось
1: фигурное, да?
0: Потому что никакой синхронизации там не было.
1: Вот. Но в дальнейшем как-то вот, чтобы довести до совершенства, уже они изобрели синхронные. Причем я недавно видел среди пенсионеров обоих полов это производило. Знаешь, синхронно плавали, действительно. Действительно красиво. Тетки так. Ну, да, ладно, речь не об этом. Да.
0: Например, появление какого-то внезапного вида развлечения или спорта, так называемое. Например, убегание от роя пчел там.
1: А, ну да.
0: Оно же будет до тех пор интересно, пока оно будет подхвачено информационной системы, и пока оно, в общем-то, не застоялось и правилами не обросло, оно будет интересно. Но ему вот как раз не хватает вот этой информационной мобильности, чтобы его достаточно быстро классифицировали,
1: приняли,
0: то есть в какой степени это должно как-то оцениваться, какова дистанция, сколько должно быть пчел или сколько должно быть
1: участников. В какую сторону можно бежать, в какую
0: да,
1: нет.
0: Как судить и так далее. То есть это должны мгновенно решать как раз вот эти вот бизнесмены от любого вида спорта. То есть от внезапно появившегося спорта, там, например.
1: Ну, кстати, вот бег от роя пчел, мне кажется, заведомо тоже обречено на провал, потому что это всего лишь производное от уже существующего вида спорта, как-то уворачивание на скоростной трассе от автомобилей. То есть это реально есть такой спорт. И вот,
0: ну, от роя пчел он имеет много разновидностей. То есть там лазание.
1: А, то есть, ну, кстати, укрытий пчел только там не должно быть, я вот насколько знаю правила.
0: Ну, укрытие... на самом деле, укрытие от пчел единственное, это вода.
1: Вот, воды поэтому... на пути нет. Там нигде.
0: Ну, например, а все остальные, они, в общем-то, для них доступны, поэтому здесь нам намного широко поле. То есть, например, если с автомобилями тут ограничено как-то пересеченной местностью, если вообще, в конце концов, это можно вертикально
1: как-то решить. Нет, на трассе, вот,
0: на,
1: типа в туннеле. Их запускают в туннель, команду одну, вот, ну, туннель с двухсторонним движением.
0: Ну, это видишь, как много условий, как много, в общем-то, опять же, формализма, о чем мы, собственно, и говорим. Когда обрастает все это формализм.
1: Ты понимаешь, это не формализм, это очень удобно. Например, команда состоит, насколько я знаю, из 5 человек, да? То есть две команды. Значит, одну команду запускают в туннель с одним движением, другую в другую, и ставят автомобили, скажем, 25 автомобилей, которые
0: я
1: на
0: знаю,
1: скорости... Кто выйдет из туннеля?
0: Ты больше продюсируешь просто этот вид спорта, поэтому
1: я,
0: ты скажу, так заинтересован.
1: Я продюсирую видеосъемки его скорее, то есть сам вид спорта, конечно, и комментаторство. То есть, но комментаторство обычно очень горячее, типа там... Вот там, ну, то есть, сам понимаешь, не совсем в приличной форме оно вытекает, потому что на самом деле игра азартная, и желающих много. Мы даже хотели устроить ассоциацию по уворачиванию от скоростных машин среди беременных, но ассоциация запретила вот это.
0: Да.
1: Ну, кстати, бег от роя пчел, это все-таки не коллективный вид спорта, потому что... Если бы он был коллективный, то есть было бы два, например, спортсмена, то есть два убегающих, то это привело бы к тому, что, может быть, имело бы смысл одному из них просто отстать, там, чтобы там.
0: Вот поэтому он и популярен, потому что здесь
1: много
0: опять же
1: вариантов.
0: Нельзя сказать, да.
1: Ну, понятно, да, да. Ну что, может быть, еще один телефонный звонок отслушаем?
0: Может быть, да,
1: потому что у нас уже время подходит к концу, поэтому вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы к базитологу Андрею Орлову.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я коротко постараюсь.
1: Да.
4: Я работаю в Мосочистводе на коллекторе.
1: Да, это известный.
4: Вы знаете, да?
1: Конечно, конечно.
4: И наш бригадир говорит, ты эту рыбу пойманную вот, не ешь. У меня генетика вопрос такой к вашему. Это вот что же случилось? Не, она генетически мутировала. Но мы же пьем эту воду и назад эту воду, так сказать, назад сбрасываем. Вот, спасибо.
1: Понятно. Ну, этот экологический вопрос, кстати, хочу сказать, что действительно мы в дальнейших наших программах намерены очень вплотную и серьезно заниматься вопросами экологии, так сказать, просвещать и так далее.
0: Я хочу сказать,
1: очищать
0: что
1: намеренно,
0: сейчас
1: да.
0: существует вообще большая роль политики в современном мире и всяческих организаций, связанных так или иначе с природой, или там, неважно, организация, как правило, занимает ту нишу, где меньше всего исследований, где больше всего страх. Так вот, например, задача некоторых организаций экологических повысить интерес вообще к себе или же там, например, к проблемам, которые они занимаются. Поэтому, например, чтобы повысить интерес к генетике, очень часто бывает так, что берутся какие-то объекты, скажем, рыбы там те же самые, умышленно деформируются до безобразия, ну так, чтобы они сохраняли подвижность, да, выпускается и дается возможность, чтобы поймать и исследовать их. То есть таким образом как бы повышается интерес к своей науке, иначе бы оно совершенно было бесполезно.
1: Ну это вот известная история с семьей Адамсов, которые по иронии судьбы, для того, чтобы, в общем-то, сшибить денег с Организации Объединенных Наций на защиту и изучение жизни зябликов, попросту, в общем-то, не то что уничтожили, а, скажем так, блокировали целую популяцию и приносили жертвы какие-то, в общем-то, в виде этих вот птиц, показывая, что, дескать, вот они гибнут. Выхлопотали себе все-таки. То же самое, что галапагосские черепахи. Когда, значит, эта баба, она с Прато приехала, всех перевернула, значит, с животы на спину, потом позвала лесника, говорит: лесник, смотри, у тебя черепахи все это лежат на спине. Их надо переворачивать, давай снарядим экспедицию. Ну, а тот что, повелся на это дело. Вот она срубила там несколько там сотенок денег, и вот до сих пор переворачивают там этих черепах туда-сюда. То есть, в принципе, по отношению к живой природе, это, конечно, подлость. Но, с другой стороны...
0: Как будто ты не живая природа.
1: Да.
0: А вот, скажем, что твои американцы, например, сначала, значит, работают в содружестве два, например, концерна. Один занимается производством пиццы, другой, например, держит в резерве там большие, очень серьезные вещи. Одни сначала, значит, кормят всех, потом другие говорят, что вы ожирели все от того, что у нас там гормонально измененные, в общем-то, генетически измененные зерна используются, или неважно, что там. И таким образом появляется стремление использовать третью альтернативу, которую как раз предлагают наши вот, люди, не задействованные ни в чем. То есть вот генетика – это дело темное совершенно, поэтому предлагается, вот, например, третий вариант какое-то развитие.
1: А вот ведь есть же, например, в компьютерном мире люди, которые занимаются созданием, так сказать, искусственного разума уже длительное время. Вот можно ли сопоставить вот их деятельность с деятельностью генетики?
0: Генетику. Нет, потому что это создание искусственного интеллекта, это все равно, что себе из воды вытащить за волосы.
1: Вот, да. А генетика это что? Это то же самое, что себе там приделать.
0: Да.
1: Вот, поэтому что, они, в общем-то, где-то похожи.
0: Ну, как мы в начале программы говорили, это «Я все сделал вокруг», называется.
1: Да.
0: Вот эта песня, это «Я сочинил» и так далее.
1: А вот существуют сейчас ведь информационные войны, вот базитические, вплотную сейчас ими заняты, и мощно действительно.
0: Ну, это просто вот этот скандал любой, который нуждается просто в новой интерпретации, он называется «Информационные войны».
1: А вот генетические войны ждут ли нас или нет? То есть войны между разными группами генетиков. Война за дерево, да.
0: Вот. Ну, как в любой организации, всегда они должны происходить. Иначе она стала бы мертва.
1: То есть там тоже будет выживать сильнейший. То есть тот, кто громче крикнул, это мое, или тот, кто больше пометил?
0: Да.
1: Нет, а кто, что да? Это вопрос будет.
0: А ты буквально спрашиваешь, кто громче кричит или метит?
1: Да. Вот тут важно, кто больше метит или кто громче кричит.
0: Ну, это, кстати, серьезный вопрос, на него сходу не отвечу.
1: Угу. А вот еще такая тема – женщина в генетике.
0: Женщина в генетике, как раз в самом начале говорилось, что она совершенно неуязвима. Это все распространяется только на мужчин. Женщина может пользоваться только благом вот этим, который генетическая, ну, как бы генетика дает. С ее точки зрения, это вообще все хорошо.
1: То есть, когда, например, они вот тут собрались, и что-то там говорили, там бредили там про генетику, сидели с умным видом, звонки тоже были. Потом, знаешь, мы выходим все, я типа спрашиваю: а скажите, а вот такая, ну, называю имя женщина, да, которая, они так, а, это выскочка. То есть, они, в принципе, дают вот так вот сразу выскочка им, да, всем.
0: Угу.
1: То есть, если бы я, например, привел даже неприятного им, но все-таки представителя мужского пола, они бы как, ну, он там, они бы сказали, например, он, как это называется-то?
0: Вот задача генетики, попросту говоря, это облегчить существование наше, да?
1: Да.
0: в общем, если говорить таким об основных задачах, то у женщины, у нее жизнь тяжелая и мучительная. Поэтому вот этот лозунг облегчения задач, она в принципе, этот лозунг, он полностью отражает вот потребности женщины. А мужчина, как таковой, он нуждается в трудностях, в испытаниях, в прогрессе и так далее. То есть он не нуждается в каких-то консервациях, в регрессии и сохранении. Поэтому, в общем-то, я говорю, генетическое влияние распространяется в основном на мужчин. Не в основном, а только.
1: А женщины читают любовный роман.
0: Тоже прописано генетическим языком.
1: И мы продолжаем нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. И все-таки вот не дает покоя личность Геннадия Подробного. Где гарантия того, что таких вот Геннадиев было, в принципе, несколько, что он был не один, попросту говоря, и что это был не коллектив людей? Вот,
0: Я понимаю, в тебе говорят авторские амбиции. Конечно. Наверное, приходилось сталкиваться с какими-то вещами репродуктивными. То есть, когда ты делаешь что-то, а это уже готовое. То есть, это явление обычно приписывают какой-то мистике или как будто берется что-то извне, и оно общедоступно. На самом деле, это совершенно не так. Существует даже некий уровень таких деятелей, которые считают своей задачей распространять информацию, которая еще не опубликована, чтобы создать таким образом вот широкую сеть, такую, в общем-то, информационную сеть, которая, ну, изначально, конечно, она общей является. И таким образом выявляют людей с наиболее, как бы сказать, подходящими параметрами для, ну, для засвечивания, попросту говоря. Вот Геннадий к таким и относился.
1: А вот ты сейчас сказал насчет публикации, скажем так, еще, вернее, даже выноса на общественный суд еще не опубликованных, да, каких-то произведений или там, ну, каких-то предметов, да?
0: Ну, там имелось в виду, распространяется как бы тенденция, на которую можно потом, опираясь, создать какой-то хит. В общем, совершенно незатейливая такая процедура. Для этого используется, в общем-то, сельская местность. То есть создается сначала какой-нибудь фольклорный вариант, например, сказка или же песня, вот, которая в дальнейшем застревает в подсознании. И потом привозится куда-нибудь уже в мегаполис, и там получает какое-то уже более конкретное распространение, более коммерческое.
1: Но здесь есть один, скажем так, момент, который, мне кажется, следовало бы учитывать в целях хотя бы сохранения, скажем так, чистоты жанра. Ведь если раньше редакторы, да, которые вот редактировали какую-то информацию, они были людьми, скажем так, ну, аскетичными в плане амбиций, то нынешние редакторы стараются как-то скорректировать материал таким образом, чтобы внести туда свое «я». Ну, хоть одну запятую, понимаешь, ну, влепить от себя. Тем самым это так называемое, ну, скажем так, неявное соавторство. То есть, ну, к примеру, какой-то роман выходит, да, в котором одно слово, там, скажем, «что» заменено на там «и». Мелочь. Но он хранит бережно вот эту, значит, данный литературный труд у себя на полке и знает, что здесь вот именно его рукой в многотысячном и даже в многомиллионном, да, тираже вот есть такое исправление великого Пушкина, к примеру.
0: Да, но главное, чтобы этому «и» придать значение соответствующее. То есть можно какие-то создать фальшивые исторические справки или там ряд целый, можно даже какую-то войну приписать этой «и». Ну и таким образом повысить статус ее.
1: Угу. Ну а есть ли, вот, вернее, были ли во времена Геннадия Подробного какие-нибудь службы, скажем так, общественные, да, или организации общественные, которые каким-то образом контролировали вот такое вольготное обращение с имуществом, именуемым генетикой. И если и были, то какие существуют сейчас аналоги, современные аналоги вот тех общественных организаций?
0: Ну, можно назвать, вот, например, в то время это на уровне современных частушечников, что ли, были, а сейчас это скорее, ну, в общем, люди, наиболее часто вступающие в контакт, там, женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения, ну, в общем, одним словом, те, кто много контачит и имеет возможность, ну, как бы так или иначе, там, намеками в скрытой форме распространять информацию. А вот формальные СМИ, они не в состоянии, потому что они настолько формализованы. Если посмотреть, это же, в общем-то, повторяет все друг друга, и здесь, в общем, нет никакой почвы для того, чтобы усовершенствовать что-то. Хотя при определенных усилиях и расслабленности мозга можно, конечно, там, придать этому какое-то значение более существенное. Но, как правило, это уже исчерпавшая себя среда, и здесь, в общем-то, совершенно нечего изобретать.
1: А вот, например, такой вид, как там беспристрастная женщина на красных БМВ. То есть такие тайные агенты распространения, сокращенно ТАРы. Угу. Ну, их так и зовут ТАРа. Угу. Вот их роль какова во всем этом процессе? Ведь это третий тип женщин, о которых как-то умалчиваются.
0: Ну, это просто повышает мобильность среди мегаполиса. А так, в общем, они ходят по дорогам и не пользуются колесами. Ну, вернее, внутрь как-то. Так, чтобы перемещаться с помощью их, не было такого.
1: А если, например, мы сделаем заныр вот туда, так сказать, в прорубь прошлых лет, то можем ли мы вот эти тары, то есть или женщин, беспристрастных женщин на красных БМВ, сравнить вот с мужичком, жующим бороду, который вот идет по проселочной дороге, и вот это, а тут, знаешь, слева избушка Левитана уже.
0: И которому кажется, что это антрекот.
1: Да!
0: Встречались, конечно, такие.
1: Но ведь мы же можем проследить, вот, так скажем, на исторической ниве, да, вот этот путь, куда вот жующий бороду приходит. Так вот, приходит он, в общем-то, как бы вовсе не туда, куда ему надо. И на его опыте, казалось бы, вот эти тары или беспристрастные женщины на красных БМВ могли бы каким-то образом учиться и не повторять этот путь. К тому же этот путь значительно страшнее вот с теми средствами, которые породила цивилизация. Все эти капканы, трещотки, а также вот эти магические резиновые предметы с зауженным горлышком.
0: Да, но интересно здесь отметить, что они ходят не целенаправленно, а ходят туда-сюда. И это вот как...
3: люфтуют!
0: Можно назвать и так. Но это вот по звонку человека, там можно сказать, что это сильно связано с какими-то половыми стимуляциями. То есть сам процесс хождения и лингвальное выражение себя имеет определенные оси внутри организма, которые жестко взаимосвязаны. И вот эта ходячка, она, конечно, когда производился отлов этих ходунов по лесам и полям, и замер их, в общем-то, гормонального фона превышал все допустимые нормы. То есть, можно сказать, они находились перманентно в состоянии полового возбуждения, завышенного даже.
1: А может быть, как раз вот это состояние, которое у них постоянно присутствовало, да, вот это возбуждение, оно вынуждало их как раз вести себя вот так, ну, скажем так, беспристрастно, ходить с такими каменными достаточно лицами. Из-за этого, вот вообще, вот это само название «Тайные агенты распространения», то есть «Тары», это они себе взяли или им дали, скажем, их так, товарки, ну, более явные товарки по цеху, вот, которые стоят всюду?
0: Я думаю, им дали вообще лесорубы, которые периодически их встречали на проселочных дорогах и не могли, в общем-то, уловить их никак.
1: Они даже боялись. То есть, когда уже доходило, то здесь они сами шли на попятную, вот эти здоровые мозолистые мужчины.
0: Да.
1: Кстати, вот тут сразу встает такая тема. Вот наш постоянный радиослушатель Куприян интересуется, что касательно, в общем-то, распространения гомосексуализма среди лесорубов.
0: Оно огромное.
1: А чем это объясняется?
0: Причин на это много, но мне кажется, это отдельная тема.
1: Да. Ну, хорошо. Вот тогда следующая тема. Тема, опять же, касающаяся генетических пристрастий потомства, да, сокращенно ГПП. Вот генетические пристрастия потомства от тех, кто, в общем-то, всюду стоит, и вот от этих тар.
0: Может... Те, кто всюду ходит.
1: Да. Могут ли каким-то образом их дети, их, значит, да, правнуки перекрещиваться? То есть, скажем, те, кто ходят, они могут, могут ли становиться тарами и, соответственно, приобретать этот красный BMW? Либо вот это уже такие заведомо известные пути для всего дальнейшего потомства, для всего рода, в общем, данной представительницы.
0: Нет, это очень сложно, потому что в результате этих скрещиваний образуются некие формы жизни, которые склонны скорее плавать, ползать или летать, но никак не ходить и не стоять. Что-то среднее между ними.
1: А вот можешь ли ты отнести именно вот к этому среднему известную поэтессу белорусскую Елену Ловню?
0: Как-то удачно подметил это. Безусловно.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что никто, ни один живой человек, да, не читал ни одного поэтического и никакого вообще произведения Елены Ловли. При этом она считается, в общем-то, известной поэтессой. Вот как это все... Каким образом она сделала себе такой промоушен?
0: Дело в том, что она, в общем-то, прославилась не своими фольклорными произведениями, а скорее как пивовар и винокур. То есть она больше занималась своим прямым обязанностям винокуренным делом. И когда она, в общем-то, имела контакт вот с этими субпродуктами, из которых получалось там вино и пиво белорусское знаменитое, вот, то она сопровождала это как раз вот этими флюидами, то есть она там пела, плясала вокруг этого, некие, можно сказать, ну как традиционно ритуальные такие, в общем.
1: То есть практически это уже такое состояние пограничное с шаманством.
0: Да.
1: Так любимым белорусами вообще.
0: Насыщала одним словом энзимом все эти продукты, и когда это все попадало в людей употребляющих, а это, как известно, извозчики и вот эти ходоки, проходящие случайно мимо.
1: Жующие бороду или вот обычные?
0: И жующие, и не жующие проходили. Одним словом, употребляя эти напитки, они, конечно, получали определенные дозы, и это сказывалось со временем. То есть потом внезапно появлялось, внутри рождался стих или песня.
1: А вот скажи, ведь вот эти вот ходоки жующие...
0: Причем некоторые, да, были иноземного происхождения, и когда они во сне или наяву начинали говорить на непонятном наречии, то, в общем, конечно, это вызывало серьезные осложнения у них.
1: Ну, их часто даже вот соседи и товарищи по ходьбе душили подушками, мешковинами, потом вот эти трупы хоронили в стогах.
0: Да, потом решили с этим бороться по-другому. Их решили на молодежном телевизионном канале музыкальном.
1: Ну, выставить всех, да, в один ряд, то есть в разные часы, и назвать ведущими даже. А вот скажи такой момент, вот меня интересует, ведь Елена Ловня, она тоже как-то поддаваясь общей моде, иногда ходила. Вот, но ей позволялось, путь-то, в общем-то, так сказать, был долог и тернист, она срывала то тут, то сям, то есть идет, то тут, то сям сорвет. А вот и тут, и сям они смотрели и ей позволяли, а следом шла толпа жующих и не жующих, и их били по рукам. Вот в данном случае, то есть они действовали чисто подражательно и шли как бы вот за, как раз за Ловней. Но в результате им доставались вот эти удары по рукам. Она, естественно, была здоровенная бабища, поскольку, в общем-то, и те, и все ее кормили. А те еле-еле плелись сзади. Может быть, вот как раз это чувство постоянной изможденности и внедряло в них какую-то особую веру и даже такое желание обожествлять вот эту Елену.
0: Но у меня такой этнографической справки нет. Это уже какие-то твои источники.
1: Но это, тем не менее, реальность тут.
0: Полагаю.
1: И тут, да, тут же ведь встает еще вопрос, кто тогда вот те и се, которые по бокам вот давали то по рукам, то сорвать.
0: Да. Если с там и сям все понятно, то...
1: Вот как раз непонятности. Вот я совершенно не понимаю вот их место вот в социальной, так сказать, структуре вот этого общества странного, вот этого расклада. Они-то кто вообще? Кто? Откуда они?
0: Ну, есть свои чужие, называемые те и се. А когда говорят непосредственно те и се, то здесь, в общем-то, уходит от ответа, кто есть кто.
1: Ну, они же могут и переменяться, то есть, так сказать, как-то взаимно так это, как называется, интерференция, турпыр. То есть,
0: те сейчас это сями, получилось, да, какой-то даже в виде каких-то средних полов, то есть когда он и она были, сейчас какие-то средние варианты появились. Да. То есть это можно назвать не свободой нравов, а каким-то просто уже просто невозможностью дальше уже манипулировать двумя точками зрения.
1: А вот если, например, скатать их всех в ком, попросту говоря, и запустить, да, вот этот ком, а запустить по тому направлению, по которому двигались, в общем-то, вот как раз Елена Лавня и жующие, и не жующие, да, но по бокам обкатать ее теми и семи, вот этот ком, и, значит, закатить в том же направлении, то можем ли мы ожидать появления каких-то новых сверхмощных там и сям по пути, вот, значит, движения данного катышка, и появления впереди его, соответственно, более мощной Елены Ловни, а сзади таких, может быть, более истощенных, жующих и не жующих. Ну, то есть прогрессия какая-то.
0: Ну, ты здесь предлагаешь какой-то интересный вариант, новый, потому что мы пытались с помощью диффузии, то есть путем статичного давления одного на другое создать нечто среднее. Но у нас, в общем, никаких интересных результатов не получили мы. А ты предлагаешь наблюдать это все в динамике. То есть когда это... взаимная, когда эта диффузия будет происходить в движении. Этим мы не занимались.
1: Ну, а я знаю, что у вас был лаборант, который уволен по непонятным мне причинам. Он пытался менять их местами постоянно. То есть, значит, давать роль Елены Ловни, значит, сперва там одному из жующих, там не жующего делать тамом, тама, соответственно, делать жующему, сяма там делать Елены и так далее. То есть, менять психотипы на разные роли. Вот. И из этой модели, вроде бы, по слухам, получилось нечто совершенно такое непредвиденное, из-за чего лаборант был уволен.
0: Ну, у меня таких нет сведений.
1: Ну, ты просто скрываешь, вот ты не хочешь, так сказать, ссор из избы выносить, да. Вот Лена тут интересуется. Уважаемый ведущий, скажите, какой прототип ходоков существует в наше время?
0: А почему Лена только обращается?
1: А я всех женщин, звонящих к нам в эфир, называю для простоты Лена.
0: Ходоки почему называются?
1: Ну, вот современные прототипы ходоков, это кто? Ну, имеется в виду, конечно, одушевленный предмет, потому что я бы назвал там пейджер, он соплю сотовую, но имеется в виду вживую. Курьеры тоже вряд ли.
0: Ну, это как раз, наверное, та ветвь генетическая, которая, в общем-то, не усвоила вот эти матриц, модели, которые, в общем-то, способствуют развитию там, общения с помощью новых технологий, как-то телевидение, радио и прочие информационные средства общения.
1: Вот я вижу, ты принес карты, вот эти мощные карты, да. И здесь вот опять же насчет ссоры из избы, ты, так скажем, лукавишь немножко. Я вот тут вижу эллипс нарисован, то есть эллипсоидные формы. Это очевидно, что вот Елена, она поспешила немножечко, такая вытянутая, там и сям сузились, протянули, уже поздно, когда она прошла. Также я вижу, что тут квадратные схемы, это когда они все встали ровно. Даже бывают треугольные, когда там и сям сходятся, к Елене суют, а ей, видимо, не лезет. А те, значит, ждут. Значит, то есть все-таки, значит, еще и были разработки, касающиеся вот геометрической схемы, общей построения, вот перемещения вот этой схемы. Значит, Елена Лобня, значит, жующий, не жующий, там и сям.
0: Да, только ты ошибся, Лобня и Ловня, потому что это два существующих персонажа, и ты их как-то взаимозаменяешь по ходу нашего разговора.
1: Я, конечно же, извиняюсь. Да, я сделал ошибку. Естественно, лобни — это совсем из другой области. Да, и немножко я запутал, конечно, наших радиослушателей. Естественно, речь у нас идет о Елене Ловне, о белорусской, конечно же, поэтессе. Перепутал я с Сергеем Лобня, который тоже движется, да. Ну что же, я тогда предлагаю сейчас послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то хочет подвести черту под этим абзацем нашей беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Во-первых, хотел поправить предыдущего радиослушателя, который звонил. Основателем генетики является вовсе не Егор Кузьмич Цапля, Грегор Мендель.
1: Угу.
5: Вот. Во-вторых, мне хотелось бы спросить...
1: Это, кстати, извиняюсь, что вас перебиваю, он болгарин.
5: Кто?
1: А, неважно, Мендель? Продолжайте, да.
5: Мендель чех.
1: Нет, это я чех. Имел в виду вот про человека, который сейчас рядом с вами слушает нашу программу.
5: Это его не освобождает...
1: Ну, в общем, да.
5: Такой ответственности, которую... Ну, в общем, он сделал ошибку очень серьезную.
1: Да, да.
5: Ну, ладно. Хотел бы спросить. Вот, Александр, у вас где-то год назад была программа, в которой принимал участие руководитель группы «Точка расы». Вы помните, наверное?
1: Да.
5: И вот хочу спросить вообще, кто таких людей культивирует... Ведь их достаточно много сейчас на современной вот этой сцене. Подобных ему, вы понимаете, да?
1: Понятен вопрос. Спасибо. Но тем не менее, как человек, да, вот он весьма неплохой и внушает симпатии. Тут, конечно, речь идет, я так понял, о художественной части, да, по части искусства. У вас какие-то были проблемы. Андрей, может быть, ты как-то объяснишь это или не объяснишь?
0: Я их не знаю.
1: Да, но я, в принципе, тоже не особо много слушал. Видимо, разрабатывается какая-то определенная пашня, которая до недавнего времени, в общем, туда барана вот это не попадала, а сейчас попала так наглухо и прочно, что уже и пашни самой не осталось. Они все баранят, он баранят. Еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Идите нахуй,
1: да.
6: Блядь, суки, нахуй, блядь.
1: Сергей Львович, ну что же вот... Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Алло, Александр.
1: Да, здравствуйте.
7: Ну, во-первых, хочу спросить, до которого часа вы сегодня в эфире?
1: Да я думаю, что часов до 7 следующего утра задержимся.
7: А повтор будет сегодня какой-нибудь программы?
1: Посмотрим, как пойдет. Все будет зависеть от того...
7: Хотелось бы спросить, возможен ли повтор программы «Пауком»?
1: Нет, пока нет. Да.
7: А еще вот хочу спросить, у вас была программа «На базе железных ягодиц», еще будет выходить?
1: Посмотрим.
7: А Angel Setorsion, как в эфир, слабо его позвать?
1: Посмотрим. Опять же, все еще впереди. У вас есть какие-то по существу замечания или вопросы уже наконец?
7: Думают.
1: Хорошо, тогда перезвоните. Ну что, я так понял, что несколько ошарашены наши радиослушатели тем объемом информации, который на них сейчас вот свалился в эфире. Я предлагаю вам, конечно, немножечко подумать, сформулировать ваши вопросы, позвонить, и уже тогда мы с вами пообщаемся. А сейчас, соответственно, ненадолго прервемся.
0: Песня.
1: Да! После такой многозначительной музыкальной паузы мы успели, кстати, выйти на улицу, провести экспресс-опрос по нашей теме людей, которым дали прослушать буквально краткий аудиоконспект всей нашей беседы, так сказать, конспект из 10 слов ключевых. И как вообще эти результаты опроса?
0: Да все отлично, только вот агрессивно публика относилась к нашим лаборантам. И отправились трое, вернулся один только.
1: Да.
0: Видимо, беготня где-то продолжается. Там.
1: И мы будем регулярно в течение всей этой ночи знакомить вас с новыми, так сказать, поступлениями. Но, тем не менее, я вижу, что ты пришел с какими-то выводами бумаги, и тебе вот эта женщина по имени Мила Рафтадиновна, подвезла чертежи.
0: Чертежи еще не успели подвести.
1: А, ну вот тогда вот, вот эти коробочки, что же в них?
0: В коробочках у нас собраны образцы, по мнению опрошенных людей, которые являются наиболее как бы вот генетически измененными продуктами, на их взгляд. Хотя туда попали какие-то фрагменты, в общем-то, и нельзя назвать съедобными. Там какие-то пивные пробки, многие вещи, совершенно не относящиеся к нашей эпохе. Вот какие-то окаменелости положили нам.
1: А вот мне всегда было интересно, ведь существует искусственное старение, окаменелости с целью как-то вот ввести. Ведь, понимаешь, очень много людей, да, практиков, вот мы направляем их на раскопки, говорим, привезите то и сё. Они привозят какой-то чугунок, который купили там в соседнем селе и через своих знакомых, в общем-то, реставраторов, просто искусственно его состарили. Ладно, они нас вводят в заблуждение, но они вводят...

0: Вас наблюдали вот эти вот в тех средах, где отсутствует как раз тепло и окислительный процесс с помощью воздуха, то есть много, в общем-то, явлений таких совершенно не поддающихся никакому научному описанию. Например, люди, которые, в общем, фактически они из поколения в поколение не меняют ни образа мышления, ни антропологически они не меняются. Они могут биографически как-то изменяться. То есть у них там, например, они как будто бы там умирают, как будто бы опять рождаются, но они очень похожи. И даже такой конкурс был двойников исторических. То есть кто-то похож там на Ивана Грозного, кто-то еще на кого-то там, ну и так далее. Там вот, например, Сальвадор Дали, он очень похож на Ивана Грозного.
1: А вот почему, например, считается, что окаменелость все-таки, да, какая-то, это признак, ну или одеревяшенность тоже, да?
0: Да.
1: Это признак вот как раз старости, причем старости благородной. И вот ведь история знает огромное количество примеров, когда наоборот происходило размягчение.
0: Как ты себе представляешь неблагородную старость?
1: Ну, посмотри на подвешенную.
0: Да.
1: Вот я просто хочу сказать, что размягчение. Меня, вот, например, гораздо более интересует такой фактор, как размягчение, а не окаменелость.
0: Давай лучше о старости поговорим.
1: Ну, хорошо. То есть ты хочешь произвести прямо сейчас вот пульпацию подвешенной, я так понимаю.
0: Нет, я...
1: Я бы просто не хотел, скажем так, заставлять тебя в нерабочее время заниматься консультационными вопросами. Я думаю, мы и так справимся. Единственное, нужно надеть на нее сетку от москитов, потому что, в общем-то, она широко дышит, что твоя рыба струями воздуха высотного.
0: Это, наверное, чтобы от нее москиты к нам не летели.
1: Ну да, поскольку она сквозная. Вторая у нее кличка сквозная, так прозвище такое. Сквозная, подвешенная. Но все-таки, вот давай вернемся непосредственно к генетике. А много ли современные ученые взяли от насекомых для человека? И вообще, скажем так, от простейших, обладающих мощным иммунитетом? Ведь мы же проводили эксперимент, то есть подвешивали насекомое, какой я не буду называть, на сильном сквозняке, где оно, в общем-то, висело энное количество времени, достаточно для того, чтобы человек уже, в общем-то, погиб от воспаления легких. С насекомым не случилось ничего.
0: Ну, например, очевидная связь с насекомыми – это наличие и количество лап. То есть вот у человека наличие, вернее, в таком количестве не представлен лап, но у него существуют ложные лапы, которые к определенному возрасту дают о себе знать. И если, например, человек жалуется на боли в боку или же вообще на какие-либо боли, то, возможно, это ложная лапа, как бы имеющий ненормальный рост внутрь или вдоль тела, она где-то, возможно, застревает и бередит его израненную тошку.
1: То есть это то, что вот называют защемлением межреберных мышц, по сути говоря, почему происходит защемление? А с какого, спрашивается, да? Вот...
0: Это, например, наиболее распространенная причина, когда человек пытается или занимается физической культурой, или, например, он вынужден как-то прибегнуть к помощи вспомогательной конечности. Например, он падает неожиданно, внезапно. И рефлексы внутренние, ну, как бы его
1: характерные
0: рефлексы, да, заставляют, да, как бы эту лапу на помощь, в общем-то, призвать. Но поскольку лапа, она уже вросла и находится, ее рост просто внутри происходит, то внезапная вот такая реакция может вызвать какое-то смещение.
1: А вот какие существуют исторические, например, подтверждения? Ведь бывали же наверняка внезапные выкиды вот этих, ну, назовем их так.
0: Ну, удаление аппендикса, например, это одно из удалений ложной лапы.
1: А, то есть вот такие моменты. Как-то, например, вот если грыжа какая-то, это тоже, в общем-то, лезут лапы.
0: Да, лапы лезут.
1: А скажите, а вот если проводить аналогию с такими, с более сложными представителями, в общем-то, животного мира, как-то там, например, опять же, ну, с птицами возьмем, да,

0: то бывали ли случаи такие в вашей клинической практике, когда, в общем-то, лезли клювы и какие-то вот...
1: Ну, почти все боли в позвоночнике представлены, опять же, вот этим этнологическим сходством с птицами.
0: То есть костяные вот?
1: Да. Угу. То есть вот оперение, которое нуждается, в общем, тоже, оно... должно иметь контакт с воздухом. И когда тепло одевается, особенно зимой, то происходят вот эти вот внезапные боли в спине. Это одна из версий. Другая, значит, очешуение. Опять же, это очешу, рыбоподобные. Но они, как правило, более склонны к алкоголизму и находятся более в, как бы, в горизонтальном положении. Чаще вытягивают ластообразные свои конечности вдоль тела и извиваются. Что а твой вот... угорь?
0: А такие вот предметы, как, скажем, плавники, ведь наиболее характерны. Потому что, ну, понятно, что горизонтальное положение, оно, да, присуще рыбам, но это вовсе не значит, что тот, кто тут лежит, или вот, например, подвешенный, он тоже больше любит горизонтальное положение по причине того, что кто-то ей сказал, что вот у животных не бывает пониженного там давления и повышенного, и поскольку они находятся в горизонтальном положении. То есть, в принципе, не основной признак. Вот. Более такой, более серьезный признак, это когда вот все-таки лезут плавники. Причем ведь многие пытаются их как-то скрыть любыми путями. Там надевают вот такие наспинные рюкзаки какие-то. И так далее. Ведь желание носить рюкзак, это не что иное, на мой взгляд, как, в общем-то, начало, так сказать, вырубцовки вот спинного плавника.
1: Да, спинной плавник тоже может давать боли в спине. Потом многие водители, вот кто водит машину, собственно, они фактически тоже таким образом, как бы таким постоянным почесыванием водительское кресло тоже, в общем-то, снимает этот стресс, вызванный как бы активностью этого сегмента, соответствующего плавнику.
0: Ну, а может быть, вот этот, скажем так, зов природы, я иначе не могу это назвать, может быть, стоит к нему прислушаться, может, вот эта попытка людей и хирургическими часто вмешательствами, да, бороться с этой вот, ну, скажем, трансформацией природной, просто преступно. Может быть, если бы мы увидели человека, рыбу, да, человека, насекомое на улице, это было бы естественней.
1: Да, естественно. А мы иногда их видим в период крупных переворотов или же каких-то социальных явлений. Мы можем наблюдать эти вот эти тенденции. Например, насекомые, они очень отличаются согласованностью и массовостью поведения. Потом не специфичным зрением. То есть они не всегда способны различать какие-то детали. То есть они видят какую-то общую цель. Ну и так далее. То есть масса признаков, по которым можно объединить целые группы людей, отнести к тому или иному роду вот, животных.
0: Скажите, можем ли мы, например, считать вот, родившимся в рубашке человека, у которого генетическая предрасположенность или вот прямая генетическая линия, например, с каким-то теплокровным существом вот, перед человеком, который...
1: Нет, родившийся в рубашке – это изначально икроносные какие-то. Это уже, ну, максимум это утконос, может быть. Но никак не к теплокровным относится.
0: Нет, ну, например, мы же знаем, что некоторые люди скрывают в себе, ну, каким-то образом пытаются, по крайней мере, спрятать от других какие-то части коровы. Ну, вот...
1: Да.
0: Исходя из этого, мы можем предположить, что они все-таки несут в себе вот этот... атавизм, да, генетически более совершенный, нежели вот этот же атавизм у человека, который генетически связан с рыбой. Или я не прав? Вот я не могу понять. Или, например, у одного режется плавник, да, а у другого, например, вот язык становится размером с коровий постепенно и приобретает такую вот характерную форму. Вот говяжий язык. Так может ли с говяжьим языком считать себя все-таки более, так сказать, высокопривилегированным вот, по сравнению с плавником?
1: Ну, язык и вот этот процесс жевания, в общем-то, это он представлен наиболее широко сейчас. Тем более они контачат между собой путем рекламы, там вот этих средств, которые способны, там, например, приобщить их к тому или иному виду.
0: То есть ты хочешь сказать, что любой вот этот атавизм, какой-то индивидуум может, ну, попросту говоря, по заказу получить, что ли?
1: Они объединяются в группы по некоторым признакам. Вот, собственно, и существуют лозунги, например, в средствах массовой информации, реклама жевательной резинки, это относится к сородичам, которые относятся к виду коров, там, например.
0: Ну, подожди, в таком случае мы приходим к такому, ну, по крайней мере, выводу, да, что любой человек, ну, независимо от его, скажем так, вероисповедания, возраста и так далее, он несет в себе, в своей генетике вот эти атавизмы, присущие, скажем так, всем живым видам.
1: Да.
0: И просто можно каким-то образом стимулировать развитие того или иного атавизма. К примеру, приходит клиент и говорит: я хочу, чтобы во мне был особо, например, развит, ну, скажем, атавизм рыбы, потому что я вот там держу аквариумных рыбок. И это возможно, да? Так, я правильно понимаю?
1: Да. И причем я тебе хочу сказать, что, например, наиболее агрессивным и интенсивным считается теория происхождения всего вида человека от обезьяны. Потому что вот та группа ученых, которые, ну, в общем-то, продвигают эту теорию, она, конечно, принадлежит к ряду вот этих приматов. И обладает наиболее яркими признаками, но почти все они, в общем-то, вымерли, но оставили после себя такое тяжелое наследие, что до сих пор, в общем-то, большинство считает, что как раз вот эта теория наиболее гибкая и подходящая.
0: Ну, а случалось ли вот вам в вашей практике, ну, встречать, скажем, таких пациентов, которые, ну, в которых вы не смогли пробудить вот ни одного вот этого животного начала, несмотря на все вот эти стимуляции и так далее, на внушение? А, ну, попросту говоря, вот человек изжил в себе все атавизмы и стал, ну, практически вот человеком в чистом виде, то есть существом целиком скорректированным, скажем так, эволюцией, на которую, в свою очередь, сильно повлияла вот индустриализация и так далее и тому подобное.
1: Нет. Ну, у нас были интересные случаи, мы наблюдали. Сознательно, например, никто не мог к такому мнению прийти, что он имеет какие-то родственные корни. Например, попадая в какую-то вот с этой, скажем, обезьяньей теорией, попадая в какое-нибудь место, где нормальные люди как бы вот проживают, они, им пытаешься объяснить, что существуют в природе где-то на экваторе такие животные, на которых вы похожи. Они, конечно, в это не верят.
0: Ну, понятно, это что, естественно.
1: Да.
0: То есть.
1: А вот, извините, на уровне исследования?
0: Да, извини, что я перебиваю, а вот тут действительно они же могут заподозрить, что вы их попросту так утешаете, что ли, ну, пытаетесь показать им, что не все потеряно, что есть вот ваше животное, просто оно далеко, вы можете не знать о его существовании. Их же опасения вполне понятны, и как это может быть так, что, например, приходит коренной москвич, да, к нам и говорит, что да, вот я там не могу там пробудить себе вот это животное, так сказать. А вы ему тут говорите, что вот, мол, дескать, там-то живет там какая-нибудь флоридская зебра, да, вот она является вашим. Каким образом человек, коренной москвич, может быть связан с флоридской зеброй, которую у него и родственников никак в том регионе не было?
1: Ну, я полагаю, что это импортные все теории. Опять же, вот для тех аборигенов, которые как раз и проживают вместе с этими зебрами. А путем прямого вопроса ты никогда не добьешься каких-то более-менее внятных и правдивых результатов. Нам, например, приходится использовать какие-то аудиовизуальные сигнальные системы, так скажем. Вот, например, чтобы существует масса там, теорий, там, например, похожести человека на дельфина там, и дельфина на человека, человека на медведя, медведя на человека. Ну и так далее. Человек и птица, вот опять же, твоя не последняя теория в этом ряду.
0: Да,
1: птица, человек такой нет, но человек-птица такая и есть.
0: Существует. По крайней мере, можно действительно наблюдать повадки, очень похожие.
1: Да, потом вот только что приходились человек-червь, червь-человек.
0: А вот это, кстати, интересно. Вот все-таки мне немножечко не дает покоя, как же вот... Как же вот человек-червь, да, чувствует себя относительно, скажем, человека, там, дельфина? Ведь даже общественное мнение скроено таким образом, что дельфин, дескать, благородный, а червь, вот там, червь позорный, еще такое выражение есть вот у бурятов. Ведь это же своего рода фашизм. Мы же можем, вернее, вы можете, мы ничего не можем приписать, скажем, любого человека, который вам не понравился, скажем, пробудить в нем червя. Хотя у него там и дельфина равные доли, вот... Где тут вот эта грань гуманизма? И нет ли смысла во всех, например, будить дельфинов тогда?
1: Гуманизм – это вообще дело темное.
0: А да.
1: Например, если говорить о рефлексиях, например, какому виду соответствуешь, то даже антропологически, в общем-то, можно, конечно, найти сходство какое-то там человека с червем, человека с дельфином там, или человек, скажем, с неодушевленным предметом. Но на самом деле существует некие железы, расположенные там и сям в человеческом организме, которые иногда нам напоминают о происхождении генетическом того или иного, той или иной ветви, да. Например. Таким образом, мы можем путем наблюдения этих признаков определить ту или иную ветвь развития. По которой он, например, тот или иной вид человека развивался.
0: Ну, а
1: будет... И они не всегда соответствуют. Конечно, есть ареалы, которые сплошь заняты, например, там человек-обезьян, человек там червь, как ты говоришь, или человек-жук. Но часто происходят какие-то смешение и взаимное какое-то взаимное, в общем-то, проживание некоторых видов. И не всегда они, там, например, являются в известном смысле противоположные. То есть, например, живут там волки и зайцы, там кошки и собаки и тому подобное.
0: Ну, а браки вот между ними как-то возможны?
1: О, браки – это всегда наши излюбленные темы.
0: Просто вы понимаете, что вполне возможно, что это еще один из, скажем так, серьезных факторов, по которым можно как-то вот создавать семьи. Ведь, скажем, скрещивание там человека-червяка там, да, с человеком там птицей, ну, как-то вот...
1: На самом деле...
0: Они же едят друг друга. Извините,
1: да,
0: но, я разволновался.
1: Если все это свести к философии, то вот браки, в частности, если откинуть всякие нюансы, то они направлены на как бы на существование некого единого, то есть объединение всех, в общем-то, субстанции в нечто единое, и таким образом объединение любых начал, то есть там даже агрессивно расположенных друг к другу, так скажем, и это объясняет, в общем-то, существование в браке напряжения всегда и вообще половой заинтересованности. То есть здесь существует теория агрессии, теория симпатии, там, но в любом случае всегда это, в общем-то, связано с каким-то интересом взаимным.
0: А вот теория такой Валентины Ивановой, обычной такой русской женщины, касающейся того, что когда один вид животного поедает другой, это есть, попросту говоря, разновидность секса между ними. Как вы относитесь к этой теории, вот именно ваша лаборатория? То есть, ведь сколько людей, столько мнений. Одни считают, опять же, что и мне не дает это покоя, что человек-червяк, например, и человек-птица их опасно рядом друг с другом.
1: Это на самом деле, что твоя рыба, это сохранение и ревность. То есть это поедание, это попытка, значит, сохранить внутри своей оболочки уже принадлежащее себе там что-то такое по каким-то моральным принципам существо.
0: Ну, предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что тут опять привезли загрузку. Сейчас. А вы, уважаемые, формулируйте ваши вопросы.

0: Я рад приветствовать тебя в этой уютной студии. Сразу хочу сказать, что, ну, чтобы как бы ты не волновался, потому что я уже вижу какое-то волнение. На самом деле я просто арендую это помещение для того, чтобы играть в радио. Это любимая моя игра. Раньше я играл в отдел кадров, устраивал людей на работу, увольнял с работы, заполнял там книжки трудовые. Сейчас я играю в радио. Естественно, никакого эфира никуда нет. Просто мы сидим в арендуемом мною помещении, совершенно изолированном от внешнего мира, но оборудованном под радиостанцию. И ведем мягкий разговор, вот поедая вот это замечательное блюдо, эти гребешки, которые нам приготовили мои товарищи, которых я сменил здесь, и которые действительно выходили в эфир. Здравствуй.
1: Ага, привет.
0: Ну что, я знаю, что твои последние, так сказать, усилия по созданию вот новой реальности, они привели тебя к неким совершенно неожиданным для тебя самого результатам. И пройденная первая ступень является последней.
1: Ну, вообще, да, это моя любимая игра тоже, кстати. Вот если об играх говорить, как вот создавать новую реальность, это по-настоящему вот увлекает
0: вот,
1: на сегодняшний момент.
0: Вот мама, какую роль играет мама? Ну, ты понимаешь, какую маму я имею в виду? Не ту маму, которая вот непосредственно производит вскармливание сосковым отростком грудника, а маму вот именно как маму.
1: Я маму очень люблю. Как настоящий герой вообще. Я считаю, что Богу угоден союз мамы и как бы сына. Сын с мамой Богу угодно. Так же, как и муж с женой. И один тоже, кстати, может жить. Имеет право на этой планете. Планета вообще женская.
0: Вот наша планета, да?
1: Да, Земля, которая...
0: То есть, а Памир — это как бы грудь.
1: Да, вообще, ассоциации там различные, конечно, могут возникнуть.
0: Кстати, ты знаешь, что сейчас некоторые представители высокой моды, ну, вот, новомодного течения, ну, туда же относятся, скажем, в области искусства, это собственным калом писать картины, это есть такое. И там рейв-дискотеки, там, где собираются новомодные пляски. Третья степень — это, значит, модельеры новой высокой моды, которые шьют самые такие удивительные наряды. Так вот, французский замечательный кутюрье Дмитрий Готье, такой известный в определенных кругах художник, он сшил замечательные лифчики на Памир. Вот как раз ориентируясь на то, что это есть как бы в имя нашей планеты.
1: Глупые коровы.
0: Да, я, кстати, знаю, что ты поддерживаешь близкие отношения с Дмитрием Готье, и что даже недавно вы как-то с ним устраивали какие-то горячие споры, потому что он, насколько я знаю, его измышления на эту тему, он считает, что еще немаловажную роль все-таки играет там и папа, и домашние животные. Но, опять же, не в том смысле, в котором могут подумать сейчас наши радиослушатели, глядя на свою кошку, попугайчика и пьяного хозяина, который поел пельмешей, уже, может быть, даже спит или смотрит телевизор. А тех, так сказать, папах и домашних животных, которых вы с Дмитрием причисляете, так сказать, к изображениям, вернее, к проекциям новой реальности.
1: Мне так хотелось бы, чтобы ты еще продолжал вот это все говорить и говорить бесконечно. Потому что то, что ты сейчас сделал, ты как бы создал реальность сна.
0: Нет, просто это тебе Прохор прикрыла глаза ладошками.
1: Вот так обычно вот происходит во сне. Вот твоя реальность — это мой сон.
0: Расскажи об этом вот поподробнее.
1: Что особенно вам интересно в этом?
0: Ну, прежде всего, конечно, самый интерес представляет все-таки участие во всем этом мамы. Вот ты же, я знаю, как великий, так сказать, создатель новой реальности, какую роль ты отдаешь пуповине? Ведь в момент перегрыза этой нити жизни происходит, скажем так, физический, конечно, разрыв между матерью и яблоком. Вообще, поскольку ты есть сперма, ну,
1: я бы
0: в хорошем
1: попросил.
0: Смысле. Ну, я вот, то есть, как бы, есть же поговорка «яблоко от яблони недалеко». Да, что да. такое яблоня?
1: А его жалко всегда.
0: Яблоня — это что? Вот скажи, древо, да?
1: Да.
0: А яблоко — вот это сперма, дерево. Это всем вполне известно. Так же и ты получаешь сперму своей вот астральной матери, как бы вот этой, да? Вот. Вот перегрыз пуповины в данном случае, как ты относишься к тому, кто это сделал, и вот этот разрыв, насколько он полезен, на какой стадии?
1: Ну, вообще физиология, она как бы не очень увлекает на самом деле. Такие детали, как пуповина, мозги, особенно которые на стене, и сопли, которые ниже колена. Это какие-то такие детские вот замашки вообще. Как бы твой голос не соответствует детской такой интонации.
0: Нет, а ты постарайся от физиологии уйти. Начни мыслить более образно. Положи ты вилку. Вилку положи, все уже, доел все.
1: Вообще-то я хочу сказать, знаешь, что на самом деле? Что спагетти — это самая лучшая жратва.

0: Hello, welcome to the Dawn, playground for the new power generation. There are over 500 experiences to choose from. Here's a sample.
1: Когда мозг уже обладает настолько эфирным звучанием, когда то, что я думаю, слышат миллионы уже людей на самом деле, и то, что я сегодня думаю, они уже начинают говорить где-то через год, через два, и по-настоящему жить так, понимаете? А Бог сказал, что над людьми смеяться нельзя. Надо все делать серьезно. Ну так вот, поэтому, конечно, смешно вот все, что ты говоришь, а на самом деле к этому относиться надо очень серьезно. Как бы не обманывая людей, потому что люди очень не любят, когда над ними смеются. Ну и там различные всякие прибамбасы, конечно. Опять же, я услышал сейчас твой фон. Вот каждый мозг, он как бы человек, он имеет свой фон. Я бы еще хотел сказать о телепатии очень много. Наступает наконец-то время, а время оно как бы перестало быть троичным. Было, есть и будет, а настало единично, которое называется всегда. Как бы то, что было и то, что есть, оно как бы уже стало прям в настоящем присутствовать всегда. Как бы мечты и воспоминания, они объединились в единый момент времени. А вот, кстати, ну да. Ну так вот, о чем бы бишь я?
2: Как ты считаешь окончание, ну, поскольку действительно всегда как бы настало наконец, а это тоже, да, к этому шло очень долго, и, так сказать, многие знали, что это настанет. Вот приход всегда, он положил, ну, еще, правда, не до конца, но к этому тоже подходит, то есть наступает потихонечку конец информационного века. То есть информация, которая передается такими примитивными средствами, как...
1: Интересует все-таки телепатия. Я хотел бы сказать о том, что вот язык будущего вообще, как бы вот это не даду-даду, там не всякие АБВГД, абзацы и предложения, а это на самом деле обыкновенный свист будет. Мы как бы будем такие когда-нибудь. Ну, я вот хотел бы быть, конечно, когда-нибудь пророком, но я хочу сказать, что будущего не знает никто, но все-таки в эту старинную игру всех рыб и эры прошлой рыб я хотел бы сыграть. Вот в общем, язык будущего, я хотел сказать, этот свист будет обыкновенным, будем таких.
2: Но не будет каких-то перекличек с животным миром, измен? Или как бы животный мир, он эволюционирует по-своему?
1: Вы поймите правильно, что телепатия, оно как бы располагает прием через гениталии, как бы принимается информация. Как бы это было бы не смешно и не странно, на самом деле это так.
2: Да,
1: голая информация моментально проходит сразу в мозг, но единственное, что это не передает чувства. Как бы женщины скучали бы от того, что проходит только вот... голая информация как бы в мозг, из одного мозга в другой, из одной личности как бы в другой, а не присутствует при этом никаких эмоций и чувств. И для того, чтобы...
2: То есть ты имеешь в виду какое-то физическое раздражение?
1: Да, да, и чтобы это происходило, нужно обязательно как бы свистеть, потому что свист уже самодостаточно для того, чтобы передать чувства и настроение.
2: Да, но в таком случае все-таки ты очень не любишь, я так понял, физиологию, но мы должны немножко учитывать это, что свист, он будет все равно производиться, так сказать, человеческой особью, а известно, что неотъемлемой частью нормального дыхания человека и функционирования всех внутренних органов является речь. То есть если человек перестает говорить, то постепенно у него легкие могут просто как-то атрофироваться, если это в зрелом достаточно возрасте, или ты имеешь в виду серьезную такую эволюцию, тогда это может быть не очень скоро.
1: Вы посмотрите, экология такова, что скоро как бы нам и легкие-то, собственно, не понадобятся. Ага. Вот, они скоро, вероятно, как-то будут или исчезать вообще, или там как-то перерождаться уже, потому что и уже радиационный фон соответствует тому, что происходили некоторые такие уже сдвиги на генетически-хромосомном как бы уровне.
2: Ну вот я вот сегодня рассказывал в начале нашей нашей встречи о одной девочке из Новогиреево, которая родилась с тремя головами, две вместо грудей. То есть вот конкретный пример. Но это все понятно, это все мутация. А вот свист, о котором ты говорил, как по-твоему, он будет служить только способом привлечения внимания, поскольку не обязательно же, ну, то есть, скажем, идет толпа людей, да? Ты же можешь даже сейчас, я знаю, ты это можешь направить свою мысль в голову кого-нибудь конкретно из них, можешь на всех. А вот этот посвист зачем? То есть, когда можно вообще не издавать никаких звуков, как рыбы. Вот рыбы же, они как плывут, это же они не плывут, это они разговаривают.
1: Скажите, а дельфин, он как бы относится к рыбам или все-таки к животным?
2: Дельфин это не то, не то. Вот я бы... Это, в принципе, дельфин и пингвин это одно и то же. Уже учеными доказано и там, и там.
1: Вымя, а где-то у них даже генетический фон какой-то одинаков. Фон причем.
2: Фон, конечно, конечно. Это совершенно правильно, да.
1: Кстати, я открытие недавно сделал. Ну, я как самый настоящий герой и победитель, как бы. Вот. Я хотел бы сказать о том, что недавно я сделал настоящее открытие. В том смысле, что все, что состоит вокруг нас, все состоит из одного вещества. Это одно вещество, вот, оно как бы это, вот, делится на все всякие таблицы Менделеева, на все элементы, на всякие земли, куски там, и клочки, и все, всякие бумажки, и штучки, и брючки, все это состоит из единого вещества, которое как бы обладает великой личностью, божественной, и она из него творит
2: окружающую реальность нашу. Вот эту как бы.
1: Да, но я хотел сказать, что все вообще вокруг, если мы оглянемся, все вот это вещество, которое вокруг нас, на самом деле в нашем освещении, даже люминесцентном, оно напоминает как бы полиэтилен такой свежий.
2: Кстати, вот. Ведь еще тут сейчас наверняка наши многие радиослушатели задались вопросом, что как же это так, что-то здесь не гладко, когда я, например, могу взять и вот потрогать там свою куриную ногу, которую вот сейчас я в данный момент ем, да, или там потрогать там душ, там, да, или там бачок унитаза, ну что угодно. На самом деле, действительно, видимо, дается команда, дается установка на,
1: ну,
2: так сказать, визуальное восприятие. А трогает он, если посмотреть вот их глазами, то получится, что он трогает пустоту или вот эту же пленку.
1: Да, но как бы когда всего этого нет, есть на самом деле свет, он везде как бы. Есть звук. Вот звук и свет – это ощущение одного и того же. Если себе это можно представить на самом деле, то вот это истина.
2: Угу. Ну, а вот в принципе есть такое понятие «рудимент».
1: Я не знаю, что это такое.
2: Ну, это тот же аппендицит, ногти. То есть ведь известно, что у людей будущего...
1: Хирургия.
2: Да, чисто... Так, так. Вот, я, так сказать, имею смелость предположить, что в дальнейшем как бы будет такое понятие, как личность, рудимент. То есть, ну, всегда кто-то совершенствуется, кто-то... там остается. Вот как будет происходить общение с людьми-рудиментами?
1: Скажите, пожалуйста, ну вас вообще как располагает движение в пространстве? Вертикальное или как бы горизонтальное?
2: Ну, вообще, конечно, нормальный и горизонтальный, естественно. Это изначально было для... то есть вот то, что как бы люди стоят перпендикулярно, даже животные все делятся на твердых, перпендикулярных и параллельных. Вот, и перпендикулярные это самое противоестественное. Это же в ходе того, что вот называется эволюция. Человек встал на ноги, стал ходить. В результате что получается? Обвисание, выпадение, выделение. Все это из-за этого давление. Правильно? Вот почему не бывает, скажем, у животных давление, поскольку они всегда находятся... Я имею в виду животных параллельных.
1: Да, горизонтальное движение на самом деле располагает только движению по кругу.
2: Да.
1: Да, да. 2000 лет, да. И, наконец-то, это окончено. Сегодня можно двигаться уже вертикально. потому что движение по кругу, как бы оно тоже как-то где-то там и правильно, конечно, и куча всяких теорий, как, да что там, что-то такое. Вот. Все правильно, но всегда-то мы возвращаемся опять к началу. Зачем это надо-то на самом деле? Надо все время совершенствоваться.
2: То есть, как бы, какой-то должен быть...
1: Хорошая музыка вообще. Вот, и двигаться, как бы, совершенствоваться, да.
2: То есть, какой-то ход должен быть, да.
1: Да.
2: Ну, а все-таки вернуться к маме.
1: А, вот, единственное, подождите секунду, я хотел предупредить сразу, что при движении по вертикальной, как бы, в пространстве по вертикали, я хотел бы сказать, что существует опасность падения, является более могучей личности и обладающей злой даже волей, и они как бы могут сбить, как с дерева, там, грушу ту же или яблоко, да, там, палкой тебя.
2: Причем, сказать,
1: потому что это мое место сказать.
2: Да, а могут даже не сказать, это может произойти без всякого злого умысла.
1: Да, да,
2: просто,
1: например, во сне.
2: Во сне. Кстати, вот их движение во сне, у них-то...
1: Для вас-то это игра, а я-то по-настоящему так живу, понимаете?
2: Да, да, да, да. Ну, кстати, в этом смысле я хотел сказать, что у тебя вот великий дар гуманиста, то есть ты не используешь свои знания, вот, чтобы каким-то образом подчинить себе окружающих.
1: А, менять ничего нельзя.
2: Да, менять ничего нельзя. А был ли соблазн? Соблазн. Соблазн же должен быть.
1: Да, конечно.
2: А как же?
1: Я бы, знаете, можно я сыграю в Иисуса Христа? Я хотел бы сказать одну притчу про одного попа, который жил очень скучный вообще. Он такой был этот... Вы знаете, в чем дело? Он, короче, бывший музыкант. Вот. И однажды он услышал так, что он мог звуком приказывать всем людям делать то, что он захочет. И он стал издавать такие звуки, при которых человек, услышав их второй раз, мог бы просто умереть. Или вообще не стать его могло бы. И на мир опустился мрак. И он смеялся над всеми, глумился. И они ему приносили все, что он хотел. Но однажды все то вещество, о котором я уже упоминал, вдруг отодвинулось, как штора в театре. И он стал падать в бездонную яму. А сверху на него летел такой указующий перст с черным ногтем и хотел его раздавить. Вот. Ну, короче, этого дурака очень любила мама. Вот, кстати, о маме. Вот. И она все время присутствовала, как бы, но уже продолжение ее было. Он сын был мамы.
2: Да,
1: и являлся продолжением, как бы, мамы. И он всегда мог о себе сказать: я мама.
2: А, кстати, хоть в принципе это... же, вот извини, что я перебиваю, получается, что вот в данном случае он был подвержен постоянному насилию, всеподавляющему насилию со стороны мамы. Ведь мама же, она знает все, собственно. И если мама его любит, значит, как бы он в данном случае является под постоянным ее жимом, поскольку если мама кого-то не любит, то значит он, теряя с мамой связь, куда-то уже идет не вертикально.
1: Но сегодня существует еще теория о том, что мама может все и может быть всем и всеми. Вы понимаете, как в отдельности, так и сразу. Собственно, вот в этом. Кстати, я хотел еще сказать о том, что смерти нету, в том смысле нету. Ну вот, в том смысле, что вот всю смерть — это как бы фантом, а фантомы — эти такие существа, как бы придумки людей уродливые. У них есть своя планета, как бы они питаются вот энергией нашей мысли и воспоминаниями о них. Вот так вот, смерть, как бы явление, а это фантом. Его придумала мама. Она вот решила в один прекрасный момент, ну и вообще они как бы все между собой посовещались и решили, что раз они могут подарить жизнь человеку, как бы родить, стало быть, они могут отобрать ее. То есть родить, но только что-то наоборот там такое.
2: Ну да, то есть можно...
1: Вот,
2: можно
1: об этом можно размышлять, кстати. Можно.
2: Кстати, вот меня это натолкнуло на такую мысль,
1: что... еще надо добавить, что мечты-то, они все сбываются, все, что, да, о чем мы сегодня мечтаем, это все случается. Так вот, как бы поклонение гробу, существующее на сегодня, я хотел бы сказать, что эра эта окончена, в том смысле, что фантом этот нужно просто уничтожить. В каждом человек, каждый о себе должен думать так, что как бы смерти нет, и на самом деле это случится, так как мечты-то сбываются.
2: Да, но еще хотел сказать, что получается, что некому вот маме сказать, что на самом деле она всего лишь занимается репродуцированием. Вот как ты считаешь, откуда у нее такая уверенность в том, что вот она это все, ну вот сама она откуда это знает? Неужели действительно непонятно, что это всего лишь ксерокопирование, вот, что она это ксерокс, более-менее там иногда хороший ксерокс, иногда плохой ксерокс, вот. Но ее функция — это как колба.
1: Ну, я бы не стал так говорить о маме, что нет, она функция.
2: Нет, ну тут можно сказать как. То есть, скажем, вот представь
1: себе
2: пробирка.
1: Она же находится у себя дома, это ее планета. Пойми ты правильно. Как бы каждый мужчина, пришедший на планету Исса или Земля, так как говорится по-русски, там, или там как-то еще. Вот. На самом деле мужчина каждый — это пришелец, как бы из других миров, из других галактик. Вот. Его энергетический, как бы, как же это сказать-то? Объем, он существует, пребывает всегда и везде. Вот, как, впрочем, и женский. Но вот женщина, она как бы на этой планете, это ее дом. Здесь планета женщин.
2: Ну, все-таки, вот как бы существует замечательная теория, так сказать, пробирки и дроздофилы. Ну, мушки. Винная мушка.
1: Кислотница.
2: Да, они же целиком зависят от этой пробирки, и для них, для их, так сказать, самосознания, вот эта их мама, она вообще для них все. Вот. Вот ситуация немножко, может быть, похожа здесь. Ведь зависла же где-то она. Да, наша где-то зависла, опять... она же не просто так, у нее нет подставок.
1: Ну, это двоичность все той же эры рыб прошедшей. Как бы палка о двух концах, все время разглядываются две стороны медали, как бы плохое и хорошее, все делится на два. Как и сегодня, кстати, делится на людей, делят уже на аудиалов и визуалов, как бы, на тех людей, которые лучше слышат, или тех людей, которые лучше видят. Вот. На самом деле это ощущение-то одного и того же. Вот что я хотел сказать.
2: Ну, то есть, в принципе, ведь можно вообще рассматривать палку как одну точку.
1: Да, как можно, как единое целое, конечно, и это правильно.
2: А вот весы, вот страсть к взвешиванию, взвешивают всех. Некоторые взвешиваются сами. Вот идя по улице, она ставит сумки, там забывает про бигуди и про фены, и в виде весы мчится взвешиваться. Но это ладно, это как бы вообще случай медицинский. А вот те, кто разрабатывает методику взвешивания, вообще вот эта теория весов, вот она какое место занимает в новой реальности?
1: Ну, все те же дела, как бы, касающиеся денег. Но если я как бы открою вот еще одно открытие для всех, скажу, что деньги скоро станут не нужны лишь только потому, что по ним передаются не только как бы инфекционные всякие заболевания, как то бактерии различные друг к другу, но и на самом деле с деньгами можно отдавать и различные болезни, и всякие, как это, энергетические свои фоны не...
2: Ну, дело в том, что, видимо, это связано...
1: Нежизнеспособные.
2: Ведь любые деньги, они имеют несколько степеней защиты. Это даже можно объяснить и, так сказать, химически. Эти степени защиты сделаны из каких-то металлов и из каких-то веществ, которые, в общем-то, способны впитывать не только грязь там с пальцев, потовыделение, а, кстати, из кончиков пальцев. То есть, если, например, взять и обсосать кончики пальцев у больного гриппом, то точно заболеешь. Вот это уже доказано.
1: Ну да, вот к ногтям, кстати, можно привязаться всегда.
2: Конечно, конечно. Да. А это, кстати, ведь самый замечательный и самый загадочный, так сказать, самая загадочная часть тела человека.
1: Да, за ним все время приходится ухаживать, как-то стричь, вычищать траурную как бы каемку, всякие вот заусенчики, вот это вы понимаете. А некоторые любят их просто посасывать или отгрызать.
2: А ты знаешь, что вот разработана новая теория? То есть, в принципе, ведь ногти — это что? Это, так сказать, тоже рудиментарный отросток, во многом зависящий от содержания в крови человека кальция. И вот сейчас самое модное нововведение — это выращивать ноготь на голове. То есть голова выглядит как палец. Тут такой ноготь от лба идет, как практически козырек.
1: А я бейсболист всегда.
2: Ну, да.
1: Я бейсболист, а что?
2: То есть, если
1: я что?
2: Плюс, во-первых, твердый покров, то есть это как бы защита. И удобно, и красиво. То есть со всех сторон, куда не сунься, одна поле. Ну что же, я предлагаю послушать композицию, потому что впереди у нас большой очень разговор. Все-таки хотелось бы поподробнее мне вот узнать о маме.
1: У Мани.
2: Да. Подпись.
1: Маня. Я хотел бы задать тебе вопрос, Александр. Вот, опять же, в продолжение того, что вот смерти нет. Вот. И опять же, говорить о ней, потому что многие же люди верят в то, что это должно в их жизни свершиться. Вот. Многие боятся этого, некоторые даже ждут. Вот. А кто-то как бы к этому с интересом относится. Вот. Я хотел сказать, вот смерти нет, вот как бы я Бог, и я сказал, что смерти нет. Вот верьте мне и быть посему отныне и всегда. Вот. Но говоря в дальнейшем о ней, потому что существуют же все-таки еще люди, которые верят в это, не порождаю ли я, моя как бы божественная личность, не порождает ли она... Фантом, опять же, не дает ли фантому смерти подпитки, как бы.
2: То есть это называется установка.
1: Да нет, кашпировские дела эти как-то они уже не хиляют.
2: Ну, понимаешь.
1: Или можно, как бы. А, установка, если то такое дело, что как бы вот мы сейчас поговорим, и это будет вот последний раз. И больше вот и все об этом поймут. И наконец-то, как бы вот я в эфире, я разговариваю со всеми.
2: Ну вот ты понимаешь, в чем дело? Вообще вот смерть, она уже сейчас. Ну, то есть вот всегда. То есть она везде, всегда. Вот, например, смотри. Вот я говорю слово «например». Вот с произношением мной буквы «Р» она уже пришла.
1: Вот так вот прям.
2: Конечно. Ну, вот это же... что это? Это постоянное. Вот она...
1: Я об этом в дальнейшем как-нибудь, я так запомнил, это в память записал, типа того, что закинул так за плечо. Вот, потому что эта память, это единственное, что останется после того, когда как бы мой скафандр станет непригоден для условий земного существования, когда он перестанет нравиться женщинам, к примеру. Вот. И мне захочется покинуть его и трансформироваться в какую-нибудь другую... как бы жизнь.
2: Не, ну а зачем там в другой жизни память?
1: Вот. Дело в том, что не всем дана память прошлых воплощений. Вы понимаете, некоторые как бы и встречают смерть только для того, чтобы что-то забыть. И настолько, чтобы вот в следующий раз он родился и забыл, что в прошлый раз он жил и существовал. А для людей великих, как бы уже и даже сегодня, я встречаю таких людей, которые... обладает уже памятью прошлых воплощений. Опять же, это учение идет из поклонения Господу Кришне. Вот. Там как-то Богу угодно сегодня поклонение. Вообще, форма общества следующей эры Водолея, она как бы располагает к поклонению все-таки. Или с элементами такими, как фараонские дела, там какие-то расклады, вот такие вот приколы там. Да, кстати, ты знаешь, почему фараон был такой фараон, и ему, значит, построили такой дом треугольный? Знаешь почему? А потому что он был герой настоящий. Он в такой жаре, как в той в Египте, он отдал последний глоток воды у просящего.
2: Угу. Ты знаешь, что...
1: И он стал героем народным, ему построили такой дом, представляешь?
2: Проводились ведь эксперименты очень серьезные над пирамидой. Чем объясняется такая архитектура? Вот, знаешь, брали из обычного картона, из трех там, или сколько, раз, два, три, ну, сами посчитайте, из нескольких картонок так, делали пирамиду. И подвешивали на ниточке кусок мяса на иголке, так, чтобы кусок этот висел четко.
1: Да, я смотрел передачи.
2: И он же не протухал.
1: Ну, вообще, конус жизнеспособная форма.
2: Жизнеспособная.
1: Вообще, если говорить о пространстве, в пространстве существуют различные формы, имеющие свои фигуры. Вот. Пластик, он как бы, то из чего все состоит, он располагает к определенным формам каким-то. Бывают бесформенные фигуры, а бывают такие правильные, как то конус. Вот так конус обычно, даже уже сегодня на Земле можно видеть некоторых людей, которые обладают конической энергетической оболочкой такой.
2: А вот как ты считаешь, зависит ли от... Ведь как бы конус, он может смотреть вверх, может смотреть вниз. Ну, там, если, так сказать, убрать
1: это
2: понятие устойчивости.
1: От воли хозяина как бы зависит.
2: А вот наиболее, так сказать, продуктивная все-таки конструкция, это вниз или вверх?
1: Ну, так вот, все время об этом лучше никому не говорить, потому что
2: вообще,
1: обладая такой формой, все-таки нужно где-то спать, вы понимаете. А на сегодня я заметил так, человек, который не хочет быть правителем, но на самом деле им является, как-то должен выбирать место и желание и настроение как-то поспать.
2: Ведь по идее это вообще сон, он должен стать рудиментарной функцией в ближайшее время. Ну что такое сон? Сон это же... Его же нет, на самом деле. Вот, то есть, когда мы видим, например, рядом с собой спящего человека, да, это же вовсе не он. Ну вот, то есть, как только вы его разбудите, вот уже он. А когда он то, что называется сном, вот это вот то, что вот спит перед вами, это не он.
1: Но победив на сегодня смерть, как бы, я хочу сказать, что скоро и сна-то не будет, собственно. Так
2: да,
1: как
2: вот...
1: спать-то скоро станет не нужно совсем.
2: А, собственно, каким образом будет происходить, на твой взгляд, эмоциональная разрядка? Или просто она будет не нужна, потому что не будет и зарядки?
1: Ну, я думаю, во-первых, это будет из какого-то общения с людьми.
2: Такой вампиризм же.
1: Нет, это будет... это знаете, как на что? На сегодня это называется медитация. Вот на что это будет похоже, да. Человек будет впадать в какое-то такое чувство, в свою энергетическую оболочку как бы приобретать. Ну, как то конус там, или у кого-то даже куб это есть, у кого-то какие-то шары или овалы.
2: Цилиндр, вот я знаю уже вот цилиндр. Как ты считаешь, такое понятие, в принципе, явление, оно же есть, как массовая медитация. Это же, по-моему, такое достаточно беспонтовое, в то же время сильно понтовое какое-то мероприятие. Ведь...
1: Так вот, телепатия, оно как бы располагает к тому, что к передаче информации. На самом деле, что сие есть сон? Это как бы подавление одной воли сегодняшнего ложного правительства. Сегодняшнему правительству выгодно, чтобы ночью люди спали. И даже есть такие комедии божественные, как говорят о том, что сейчас ночь, надо спать, говорит Бог. Вот. На самом деле-то это не так.
2: То есть
1: подавление более как бы интеллектуально развитой личности, энергетически сильной, других личностей, более энергетически слабых, когда более энергетически сильные личности надоедают, как бы вот, ну, вот все остальные, которые как бы ниже их ростом, типа того, что, да, вот если такую модель...
2: Ну, это называется, вот извини, что я перебиваю, это называется по-другому, вот модель кыш.
1: Кыш.
2: Ну, вот обычно вот он идет, и когда они, он им так кыш.
1: Да, понимаете, правитель сегодня всегда, он как бы форму пугала огородного имеет.
2: Ну, вот кыш.
1: Это тот человек, над которым все смеются. Да потому что сегодняшние правители-то, они же лживые, вы понимаете, они пришли из лжи, зло, сила, убийство как бы никогда не рождало настоящей жизни. Любые их фантазии, как то эротические или ночные, как то спать, или телевизионные, кстати, Ведь то, что сегодня по ящику показывают, а
2: не, ну,
1: по телевизору...
2: Ты сразу, ты вот, ты, понятно, что пытаешься адаптировать немножко вот свои слова и свои мысли, так сказать.
1: Ну, конечно,
2: вот
1: да.
2: На самом деле, надо же сказать, что ничего там не показывают. Если смотреть действительно глазами реальными на это просто пустой совершенно ящик, в котором нет даже деталей. И даже ящик это нет, может быть, просто иногда для людей со слабым визуальным восприятием делают...
1: Люди, которые вышли уже на прием телепатии или телекинеза, как бы уже не нуждаются в телевизоре. На самом деле, вот человек, который уже обладает даром телепатии, как-то приемы и передачи своей мысли на огромное расстояние, телевизор прекращает быть виден. Он видит ультрафиолетовые какие-то там излучения,
2: ну,
1: как пчелка
2: очень...
1: начинает
2: да,
1: видеть, как
2: да,
1: пчелка.
2: Да, практически такое. Ну, тоже это очень приблизительно. Ну, да. Все приблизительно знают, как это выглядит. А
1: надо
2: вот...
1: все великие мысли, они как бы должны ассоциироваться сегодня. Вот опять же параллель проводить. Как бы эра-то, рыб-то еще все-таки только-только.
2: Только-только, да.
1: Еще как бы правила-то те остались.
2: Вот, кстати, очень сложно достаточно быстро как-то те правила изменить. Опять же, вот из-за рудиментов, мне так кажется. Я к этому слову прицепился, но это действительно
1: да
2: так.
1: Потому что,
2: они же будут бороться.
1: Говоря это слово,
2: же...
1: ты как бы видишь во мне великую бестолочь. Как бы великая Божья милость может являть и великую Божью бестолковщину. Я хотел бы спросить, а что сие рудимент?
2: Ну, это то, что, скажем, ногти, зубы. Вот сейчас зубы. Же зубы уже не нужны, насколько...
1: Нет, сегодня очень актуально зубы.
2: Зубы нужны?
1: Да,
2: ты думаешь? А ты знаешь, что раньше зубы выглядели не так у человека, а было всего два зуба, верхний и нижний. Вот этих щелей между зубами не было. То есть вот эти сами щели между зубами, это хорошее. Ну, зачем вот щели между зубами? Чтобы там мясо застревало?
1: Лучше, да, чтобы за ними ухаживать. И всегда, когда люди улыбаются друг другу, всегда говорят, у тебя там получше, у тебя пах. А иногда говорят, у тебя хороший дантист.
2: Ну вот, видишь. А в принципе-то, конечно, это все ни к чему не нужно. И ты мне скажи, вот, пожалуйста, что хотел я у тебя узнать.
1: Нет, сегодня модно просто красивые зубы, я хочу сказать.
2: Ну да, даже, кстати, некоторые делают искусственную резьбу, вот, по зубам, портреты
1: запилы.
2: Близких семьи там на них выполняются.
1: Алмазы.
2: Да, то есть это зеркало делают, зеркала.
1: Между прочим, вы знаете, что в эре рыб было модно очень волосы.
2: На зубах, да?
1: Между зубами.
2: Да.
1: Нет, на самом деле, как бы вот человек, его скафандр, он располагает к любованию им. Человек же красив на самом деле, вы понимаете?
2: Ну, это тоже, вот как бы ты несколько сейчас, может быть, не совсем прав, потому что его же не существует. То есть это как бы целлофан вот этот. Ну, вот,
1: пластик.
2: Пластик, да. Ну, пластик. Да. То есть, в принципе, это все зависит
1: синтетик.
2: От того, какая команда придет на восприятие комка этой синтетики. Придет, например, ты же вот идешь по улице, ты, например, говоришь, какой некрасивый баба. Или там видишь, какой красивый. Говоришь, да, это на самом деле там ничего нет. А это, если ты посмотришь нормальным своим взглядом, тем взглядом очень редким, который бывает у тебя в момент дежавю, тогда ты, вот это истинный взгляд, ты ничего вообще же не увидишь.
1: Александр, ты все-таки уверен, что дежавю это на самом деле как бы то, что называется момент истины абсолютно?
2: Да, конечно, это естественное состояние организма.
1: Это то, что с чем ты становишься на самом деле. Как бы,
2: да, ну а я знаю, что ты считаешь по-другому. Ты считаешь, что это как раз тот момент дежавю, когда кто-то на твою волю воздействует. Хотя понятный перец, что никакой воли ни у кого нет.
1: Вот даже так.
2: Конечно.
1: Да, новое
2: нет, есть желание.
1: Кстати,
2: есть...
1: Спасибо, ты мне подарил новые как бы,
2: знания.
1: Да, новые знания. Я буду об этом потом размышлять, мне будет приятно об этом мечтать.
2: А ты мне расскажи о своей уникальной способности к, так сказать, генерации стереозвука.
1: Ах, ну да.
2: Это очень, я думаю, будет интересно, потому что я вот в экспериментах над своим мозгом как раз подошел к этой черте, но в последний момент испугался. Это же очень весьма неприятное и неожиданное открытие. Конечно, потом оно дает большие преимущества, но...
1: Ну, развивая в себе как бы такое, как бы называется, талант, всеслышание, я наконец-то пришел однажды к такому выводу,

0: тоже с разными оттенками.
1: Да, да, можно себе представить и такую картину, как бы рассказывая о смерти там и о той притче великой, которую рассказала женщина о мужчине. Можно сказать, что в аду как бы свет существует черный. Все, что мы видим вот сегодня у нас здесь, освещение из лампы, льется свет, как бы радужный, дарящий нам радость и вообще восторг полный, и божественную милость, как бы. Там все это изливается черным таким светом, как в каком-то фантастическом фильме. На самом деле это так. Все точно так же, только черный свет.
0: Да, ну и, кстати...
1: Но это не предел. Можно не опуститься предел. И ниже, как бы, и подняться выше рая даже.
0: А, кстати, ведь такое же, то есть ощущение, вот почему, скажем, дневные люди, которые, ну, живут днем, для них несколько, ну, странно и, может быть, непонятно, вот, и устрашающе на них действует, скажем, морские глубины. Вот там же тоже конкретно вот этот свет, и я знаю, что тебе там весьма недурно было.
1: Да, я читал какую-то литературу там по поводу парапсихологии, каких-то медитаций, чего-то такого созерцания. Вот, там сказано о путешествиях, об одной медитации. Ну, как бы одна из форм медитации, говорящая о том, что можно путешествовать на дне моря. Да, когда ты спишь не один, как бы, а когда с тобой спят вместе тысячи и тысячи людей, вот, и ты сочиняешь их сны и творишь их реальность, как бы, во снах, вот, то иногда и такой, как бы, метод один из случаев, как бы, жизнеспособен.
0: Ну, это же, вот опять же, ты говоришь, что там творить сны, но это же зависит, так сказать, от стоимости приставки самой. То есть, скажем, какая-то приставка стоит дороже, какая-то дешевле, скажем, более дорогая, она может управлять более дешевой. Но получается, опять же, мы тут приходим к маме, к ее управлению. То есть, в конечном-то итоге, она же диктует, скажем, тебе, какие делать действия во сне вот этим тысячам спящих вместе.
1: Да, но развитие в себе таланта всеслышания располагает к тому, что ты как бы приходишь в определенный момент к тому, что уже слышишь лучше маму даже.
0: Но она же должна тут, по идее, поскольку она уверена, что... Ведь, кстати, не секрет, что вместе с материнской грудью происходит накачка разного рода анаболиками, в том числе микрогрудями. Вот если рассмотреть молоко под мощным микроскопом, то будет видно конкретно микровымя там масса. Происходит эта накачка, переработает это. Почему человек в определенный возраст...
1: Да, мама
0: просто...
1: очень сильна, кстати, влиянием химическим, на изменение химического состава скафандра, как бы.
0: Да, так вот... Кстати, человек уже когда достигает...
1: Она считает, что вещество может влиять на дух.
0: Да, да, но это так и получается.
1: Нет, это не так.
0: Но она же дает такую установку.
1: Вот нет, если конечно,
0: нет, если ты лучше,
1: конечно,
0: например,
1: любимый сын никогда не скажет маме, что мама, это не так, и не будет учить ее, как бы. Ну, бывает, когда яйцо учат курицу. Вот.
0: Но это же чисто из вежливости, скажем,
1: да,
0: не надо
1: да.
0: делать.
1: Вежливость жизнеспособна и существовать будет.
0: Ну, а всегда. Ты скажи, она-то ведь, поскольку достаточно властная, она же будет прекрасной, она не дура же. То есть не полная же она маня. Она понимает, что это все из вежливости. А ведь очень неприятно, когда тебе из вежливости не говорят что-то, какую-то истину. Вот ты, например, скрываешь от нее истину из вежливости. Она это понимает и в результате может, так сказать, опять нарастить пуповину или там произвести, так сказать, выменной вскорм. Это все очень связанные вещи. Вот нет таких опасений.
1: Но мама сохраняет веру, она верит.
0: Но это получается обман.
1: Нет.
0: Ну.
1: Да, кстати, вот интересный вопрос, да. Об этом тоже можно размышлять. И не один день. Но лучше всего, когда ты все-таки приходишь к истинному мироощущению, у каждого наступает момент, то, что ты называешь дежавю. Угу. Вот.
0: Не, ну, до этого не знаешь, я хочу...
1: Когда мысли совпадают со словами. Потому что, когда тебя слышат уже тысячи людей, то, что ты думаешь, а не то, что ты говоришь, к примеру, как у Ленина сегодня, хоть это и муми, а его-то слышат до сих пор те, кто стоит
0: слышат,
1: на трибуне.
0: Слышат,
1: да, да, да.
0: Но у него, видимо, была серьезная была энергетическая крыша какая-то за ним. Вполне возможно, что это работы каких-то остатков. Вот этого всего. Вот, но

0: Ну вот он разделил же время на три, ему все поверили, понимаете?
1: Угу. Насчет спутника я хотел узнать.
0: И он сделал всех глухими, я еще хотел бы добавить вот что. Он заставил всех людей видеть, как бы,
1: ну, то, что он хотел, чтобы светом, они да. видели, да, исключительно.
0: И будущее, он научил всех видеть даже будущее, вы представляете себе?
1: Молодец.
0: Да, ему все верили, да.
1: А вот все-таки давай вернемся к дежавю. Как ты считаешь, если постараться это состояние вызвать у себя искусственно, или даже если когда-то оно придет, постараться в нем задержаться, ну, поскольку это же дежавю, это и есть настоящая боль. Вот, то есть, если, например, я сейчас вот, или там Прохор там тебя оторвет палец, это не больно. То есть, настоящая боль — это дежавю. А если вот эту боль превозмогая, постараться продлить это состояние, проанализировать его, возможен ли выход из коридорчика?
0: А все-таки тебе мнится коридорчик?
1: Ну, это я образно говоря. Ты сразу, я знаю,
0: ну,
1: что...
0: Ну, ты не бойся, на самом деле смерти-то нет. Я тебе хочу сказать, что мечты забываются. Но не надо вот этих коридорчиков, потому что многие уверены...
1: Да бог с коридорчиком. Ну, давай назовем это колбочкой. А, или назовем шлангом.
0: Вещество.
1: Вещество.
0: Синтетик.
1: Вот, вынор произойдет или вныр?
0: Но опять же, параллели, там, палка о двух концах. Не, ну... Как бы об общем хотелось бы поговорить все-таки. А зачем вот взвешивать?
1: То есть ты все-таки, делить. То есть ты все-таки не сторонник взвешивания, да? Вот?
0: Да, не сторонник деления. Я как бы сторонник иной точки зрения. Если можно. А еще особенно мне очень нравится разглядывать очень простые, как бы примитивные вещи. Даже вот вещи материальные или смысловые какие-то, уже мыслеформы, с разных точек зрения. Как то людей или даже вот вещей каких-то, представляете? Вот вещь же она может думать, к примеру. Вот,
1: может.
0: Да,
1: конечно,
0: да, да.
1: Конечно.
0: Вот представляете, это как бы игра, которую я вам дарю. Вот, ну, пожалуйста, можете
1: играть. Но здесь опять же происходит насилие какое-то. То есть почему, например, вот нравится разглядывать примитивную какую-то вещь, которая думает? Потому что это опять кыш вот этот. Но в данном случае кыш с твоей стороны. Или нет?
0: Ну, как бы я навязал свою игру, что ли, вам?
1: Нет, вот простой вещи, кышу. Не получается ли это какой-то элемент насилия? Ну, то есть, получается, ступенька, мама...
0: Ну, на самом деле, если вы хотите разглядывать такой фантом мыслеобраз, как насилие... Ведь насилие-то оно начинается с мысли формы сначала. Ну вот. То, конечно, как бы вы везде можете видеть насилие. Даже в самом себе, в конце концов. Вы можете изнасиловать самого себя.
1: Да, кстати, такое случается периодически вот с нашими референтами. С референтами нашей программы. Ну что же, я предлагаю послушать композицию.
0: Неплохое предложение.
2: Дневников опоссума.
3: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: А я хотел бы рассказать еще одну историю по поводу того, что сегодня уже стало читать книжки как бы не так интересно, как это происходило в детстве. Если раньше книжку я читал, то, ну, как бы для себя, чтобы подчеркнуть какую-то информацию или там отличиться как-то перед учительницей или еще перед кем-то своей интуицией или, как же это называется-то, ну, памятью хорошей, в общем.
1: Да, да.
0: Ну вот, то сегодня уже как бы читаешь книжку только для того, чтобы как бы мозг мой отдохнул. Это как бы является уже такой...
1: То, что называется шторка, вот.
0: Да, шторка такая.
1: Просто памперс, да. То есть получается, что книжка, она же не дает особой нагрузки, потому что на самом деле все книжки, они находятся там, в глубине.
0: Ну, да, так вот сегодня я уже, читая книжку, как бы слышу... где-то далеко в соседней квартире уже какая-то женщина, которая любит, или какой-то мужчина, который относится к симпатии, к примеру, к моей божественной милости, или какой-то юноша уже произносит то, что я читаю, вводя как бы глазами в его биологическом ритме по строчкам, его голосом как бы читаю книжку, вы понимаете, его там, или ее, или того, кто как бы, кого я в данный момент времени интересую.
1: Обратная связь прослеживается четко, то есть, в принципе, это они, получается, читают твоими глазами.
0: Да, да.
1: С другой стороны.
0: Вот как бы сеанс телекинеза, я хотел бы еще сегодня напомнить, чтобы явить сегодня уже свою божественную милость, достаточно посмотреться всего лишь в зеркало. Вот. И люди, которые как бы умеют... Ну, умеют видеть и передают друг другу знания о том, как видеть. Вот, принимают телекинезические картинки, как бы с различными.
1: Не, ну есть же, в принципе, такая возможность случайно осанами. Видеть пустоту там. Ну, в смысле, в зеркале, поскольку вот пластик этот, он просто может не успеть сформироваться в какой-то образ, потому что это не нужно маме, скажем. Вообще им не нужно. То есть ты подходишь, ты сотворил реальность, ты подошел, а материал не успел.
0: Мама, пойми правильно, Александр, мама и как вообще все женщины учат в основном своих детей видеть, как бы наслаждаться светом, и только лишь потому, что даже в процессе воспроизведения жизни, как бы, вот, необходимо просто во время полового акта, просто необходимо, чтобы мужчина видел женщину. Пусть он будет глухой, но вот, как бы это очень сексуально. Сегодня быть глухим, так как я муж, к примеру, я очень нравлюсь женщинам, когда я глухой уже от сперматоксикоза, вот, и вижу все. И когда я ей говорю, что я вижу, особенно вслух, вот, это как бы приводит к продолжению жизни на Земле.
1: То есть вот это, ты считаешь, одна из важнейших. То есть,
0: да, женщина учит видеть.
1: Не, ну есть же действительно такая теория.
0: Вот. Женщина видит лучше, чем мужчина, на самом деле.
1: Лучше?
0: Да. Потому что мужчина, когда рассказывает ей о том, какая она, и даже делает ей какие-то комплименты, все время это какие-то детали.
1: Да, да,
0: или
1: да.
0: Или общие.
1: Да,
0: да. Понимаю?
1: Нет, общего редко как.
0: Ну да.
1: То есть общее это уже...
0: Да, детали они больше как бы это даже эротичнее.
1: Да, детали эротичнее. Но это с точки зрения, опять же, вот, непосредственно индивидуумов. А они-то видят все гораздо, конечно, другим каким-то зрением. Кстати, вот...
0: Вообще мир чувств принято считать почему-то женским. Как-то да. Раньше и мир спектра тоже считалась игра женской.
1: Ты же уже сказал вначале, что это как бы женская целиком планета.
0: Да.
1: У них тут. А вот поскольку...
0: Ты уже рождаешь мыслеформы и как бы телекинезические как бы картинки уже приходится выбирать на самом деле на каком-то этапе.
1: Ну а вот то, что мы...
0: В какие игры играть?
1: Мы сейчас спим, это всем понятно. Вот.
0: Да, сегодня существует, кстати, интересная очень идея по всем ящикам, телевизорам выходить дикторам, и они все говорят, все спят. Это вот от Кашпировских повелось нам и им подобным.
1: Ну это же все на самом деле, как бы это сказать, работники.
0: Вот, ну, вероятно,
1: то есть есть селяне, есть крабы, есть работники.
0: Вероятно, какой-то свой стресс, какие-то свои там уродливые мыслеформы, чтобы уничтожить, приходится сразу скидывать это на всех. Например, вот я диктор телевидения какой-нибудь, я первый раз выхожу в эфир, и один из способов для того, чтобы сразу успокоиться, надо сказать вслух, все спят. И все.
1: Причем,
0: и сразу спокойно, все же спят, чего я могу говорить, что хочешь.
1: Причем можно ведь это не обязательно сказать, так сказать, звукоизвлечением, достаточно послать какой-то сигнал.
0: Но обычно, когда я наблюдаю за какой-нибудь личностью, ну, интересной мне в данный момент, я сразу вижу в ней несколько людей, как бы такая очередь за ними, из которых он состоит.
1: А они не толкаются?
0: Ну, и вот обычно вот это, вот это вот все спят, как бы проскакивает иной личностью, иной тембр как бы у человека появляется. Вот. Это происходит на уровне подсознания, каких-то там вот таких знаний, внушений и как бы принятых там вот сегодня очень модных экстрасенсорных как бы способностей каких-то там. Вот. Ну что такого выйти на улицу, к примеру, на перекресток, вот, остановить все машины и спокойно перейти его прям по диагонали, а потом ну, свистнуть так эффектно.
1: И все нормально.
0: И все, да, и им показалось, что ничего не произошло.
1: Я вот замечал эту твою особенность, но вот не с автомобилями, а конкретно с прохожими, когда... Ну, кстати, у тебя вот эта боязнь тоже есть, боязнь больших пространств, насколько я знаю.
0: На самом деле,
1: даже не пространство.
0: Я являюсь собой межгалактического как бы путешественника.
1: Вот, но ты же воздействуешь на них достаточно, то есть они вот застывают сразу, как облитые.
0: Я не назвал бы это застыванием каким-то. Бывает так, что я вот не знаю, когда бывает такой момент, когда ты идешь на улице, или как то я артист, к примеру, я выхожу на сцену изредка. Вот, я не скажу. И бывает такой момент, когда все вдруг и слышат, и видят тебя одного. И вот здесь происходит настоящее, как бы я сказал бы, чудо. И вот я никогда не знаю, кто я буду в этот момент. И кто будут все в этот момент?
1: Ну, то есть они могут как бы воздействие произвести какое-то сложное. Ну, потому что их же много, а они могут как-то случайно войти в резонанс.
0: В этот момент как раз происходит развитие вот личности. В основном я принимаю акустические какие-то сигналы сразу от всех людей.
1: Это должно быть очень похоже на такое резкое падение. В смысле, я имею в виду физические ощущения.
0: А вот великий дяденька, который говорил «да-дуда, да-дуда», вот, он на самом деле, так как был он правитель, ой, и сейчас, вероятно, является правителем каким-то там, какой-то страны, вот, и он, значит, изобрел для всех батута. Как бы вот, помните, созвучно вот мое тонкое ухо уловило, что это никакая не «да-дуда», а «батута». Человек падает с большой высоты, и как бы он всем сразу ставил, ну, являясь собой великого человека, правителя, он всех как бы сбрасывал с груши, представляете, как одно большое яблоко родилось такое, вот, и все яблоки остальные помельче он скинул, а для того, чтобы им не было больно, он же все-таки к ним хорошо.
1: Гуманист он великий.
0: Да, да, он поставил с ним батут, и вот как бы это, знал бы, где упадешь, соломку постелил бы.
1: И я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» очень известный человек, музыкант, как вы уже поняли из некоторых его, так сказать, фраз. Но имя его я вам назову после окончания нашей с ним встречи. Так что вы сейчас можете постараться догадаться, кто это. Еще раз говорю, что имя его вам всем хорошо известно. И наверняка вы все его знаете. И мы продолжаем разговор. Я хотел затронуть такую тему детей и детства вообще. Получается, что по вот этим понятиям телекинеза и всего такого прочее, чем личность более, так сказать, усовершенствована, чем она взрослее, тем она, как ни парадоксально, ближе к маме. И наоборот, соответственно, чем она моложе, не сформирована, то есть, так сказать, грудничок, психологический грудничок, он очень далек от мамы, хотя и находится под постоянной ее какой-то защитой. Вот, но существует и другая теория, что как бы с заниматься развитием личности. Ну, например, вот родился грудничок, он постепенно растет, взрослеет и набирается не только, как говорится, ума, разума, но и всякого там дерьма, какого-то ссора, который просто не то, что мешает его, скажем, нормальному развитию и мешает ему, в конце концов, стать творцом. С большой буквы, творцом реальности. Вот как ты считаешь, имеет ли смысл искусственно культивировать в детях вот этот асфальт, из которого в дальнейшем сложится широченная дорога к мечте?
0: Ну вот опять же, дорога, она располагает горизонтальному движению. А мечта все-таки это движение вверх.
1: Ну, а как?
0: Будущее находится наверху.
1: Ну, а вот все-таки каким-то образом можно, вот, скажем, если тебя сейчас, тут недалеко, я знаю, существует роддом, привезти в этот роддом, я думаю, ты, конечно, будешь травмирован этим, но, тем не менее, пережив эти неприятные моменты, связанные с вот увиденным, поскольку это не радует взгляд, вот, и все эти новорожденные, это ужасно, ты это знаешь. Вот, но, тем не менее, сможешь ли ты, пользуясь своим исключительным таким даром, вот этим высшим знанием, указать пальцем на какую-нибудь люлю, где лежит тот, у кого вот эта дорога, она уже заранее без шлагбаума. Потому что шлагбаум, он как бы может вырасти просто из остановки в начале пути.
0: Ну, а опять же, это, мне кажется, это что-то такое. Вот Гитлер был близок очень к этой теории. Как бы, и он строил семью по волосам, там, по каким-то особенностям черепа, носа, зубов, вот, по цвету волос, там что-то такое у него было.
1: Это так подбирают обычно домашних животных.
0: Да нет, он так относился и к семье, на самом деле. Вообще, я уверен, что общество, состоящее из семьи, уже как бы не имеет места существовать. Нет, это имеет, конечно, место, жизнеспособно, но это уже неинтересно, как таковой семья.
1: То есть это не является ячейкой общества?
0: Это одна из жизненно способных форм.
1: Ну, пока что
0: вот
1: она
0: здесь,
1: пока что жизнеспособна. Дальше она же как бы во что-то выльется, мутируется тоже.
0: Ну да, но это там как бы уже своя песня.
1: А ну-ка спой-ка ее.
0: Сейчас, один момент. Я играю на очень инструменте, одном интересном. Называется он варган. И я уверен, что все синтезаторы...
1: Есть еще животное такое в пустыне.
0: Все синтезаторы японские как бы сочиняются. Все звуки сэмплируются и делаются, сочиняются
1: вот
0: на этом
1: пружинки,
0: инструменте.
1: Да?
0: Да, да. Это те люди великие, которые очень слышат круто. И они как бы записывают на все синтезаторы сегодняшние. Вся музыка состоит из хамуса как бы.

0: хорошая, хорошая песня. Но, ты знаешь, следуя вот этой теории, а любая теория, это, понятное дело, тоже как бы мечта. Ну вот зачем теория существует? Для того, чтобы рано или поздно она подтвердилась, правильно? Ну, в любом случае, создатель теории, он надеется на ее как бы дальнейшее как бы воплощение в жизнь. Тогда получается, что вот будущее за людьми-улитками. Но я имею в виду...
1: Ну, к скафандру можно по-разному относиться.
0: Нет, я имею в виду гермафродическое размножение исключительно. Мы придем... Потому что, как бы, в любом случае, что есть размножение?
1: Я хочу сказать, опять же, явить великую божественную милость, как бы, и сказать, что как бы сегодня гениталии не определяют пол человека. На самом-то деле.
0: А, кстати, вот этим объясняется то, что сейчас вводит в недоумение ученых. Это такие странные бесполые существа, появляющиеся все чаще и чаще, и естественным образом совершенно.
1: Да, да.
0: А то есть это люди будущего, значит, лишенные оволошения.
1: А в то же время будущего никто не знает же.
0: Да, ну, однако, как бы пытаются его сконструировать. Вот какая, ведь заметь, какая связь. То есть, если человек пытается сконструировать будущее, но не верит в это же не мечта.
1: Александр, будущее – это мечта человека, которого ты любишь. Вот что такое будущее.
0: А если, скажем, он мечтает, я даже не могу сказать это в эфире, о чем-то, что не подходит.
1: Но это же любимый человек. Обычно любимый человек всегда мечтает о чем-то, то, что не подходит, как бы. Угу. Поэтому оно и является как бы твоим будущим.
0: Ну хорошо, то есть получается, что будет. Создание новой реальности для двоих?
1: Ну, так я еще раз говорю, что семья, он и она, это как бы жизнеспособная форма.
0: Ну хорошо, вот это утверждение, что, например, наша кошечка – это как член нашей семьи третий. Это, получается, кощунственная форма?
1: Ну, для тех людей, кто видит, как бы иногда забавляет игры кошечки со светом. Дело в том, что кошки очень хорошо воспринимают свет, и особенно женщины, визуалки, конечно же, настоящие. Вот. Они как бы вот располагают их, как бы, эта игра кошачьих глазок. Они иногда повторяют этих кошечек и выглядит настолько изумительно.
0: То есть ты возбуждает. То есть ты кошечка возбуждает, в смысле?
1: Ну, как бы зоофилия тоже имеет место быть.
0: Скажи, пожалуйста, собственно, как бы новая реальность, вот это какое-то будущее, да, оно ведь должно подразумевать под собой полное вообще раскрепощение личности. То есть то, что сейчас называется извращением, ну вот, например, там зоофилия, это извращение, может стать там нормой, вот там.
1: Послушайте, то, что для сына является как бы сегодня обыкновенной эротической фантазией, самый как бы заурядный, может, и рядовой, вот, для мамы это может оказаться, случайно услышав мысли своего сына.
0: Травмой просто.
1: Даже просто, да, психической травмой. Так как наступает все-таки эра психических энергий, как бы все, что раньше считалось психическими какими-то концлагерями, а вдруг это окажется именно настоящие правители и те люди, которых мы все любим.
0: Ну, опять же, это получится, вот, все сделано из пленки.
1: Я бы не хотел возвращаться все время к началу разговора. Но... Вот хорошо продолжать как бы форму, чтобы она трансформировалась. Угу. Мысли форма.
0: Ну, хорошо. А вот не может ли постепенно все это вылиться в такую форму существования, что вот правителем будут все, а, так сказать, управляемым будет один? То есть перемена численности составов полная.
1: Дело в том, что Россия – то место, где как бы правит миром красота, она везде, собственно, красота. А вот в России ее понимают особенно, потому как люди тут все-таки по сравнению со всеми остальными на планете Земля, они как бы более, я бы сказал, не такие богатые. Вот. И поэтому красота как бы является основным отношением симпатий одного человека к другому. Так вот, красота родилась здесь, в России, а красота — это любовь, а любовь, как известно, это Бог, а Бог — дух, а дух — это я. Всего лишь... Ну, что я же, вас люблю, я хочу сказать. Вот что я хочу сказать.
0: Ты к Прохору обратился?
1: А, к Ермолке.
0: А скажи, пожалуйста, вот такое понятие, как время, ведь известно, что его не существует на самом деле, что это какое-то определение. Ну, то же самое, как можно, например, назвать часы столбом, словом «столб» назвать ботинки, а словом «ботинки» назвать ребенка, предположим, да? Или там назвать автомобиль в именем и наоборот. То есть все это какое-то определение. Вот время как материальная, скажем так, субстанция, понимаешь ли?
1: Прибор.
0: Да, вот этот прибор, он же тоже должен отмереть, потому что вне существования, вне времени, это есть, собственно, главная такая мечта, может быть, не совсем сформировавшаяся, но тем не менее, главная мечта основной части вот грудничков, я имею в виду тот, кто уже перешагнул уже туда, ближе вот туда, к ним туда, он уже как бы это оставил, у него уже наступило всегда. А большая эта часть, она еще живет в сегодня.
1: Ну, когда случилось сегодняшнее настоящее, стало прошлым.
0: То есть ты хочешь сказать, что я сейчас живу твоим прошлым? Или...
1: Как бы ты являешься моим прошлым, да. Вот так вот.
0: А вот чьим прошлым...
1: Мое будущее, твое настоящее.
0: Ага. Вот твое настоящее, оно как бы чье?
1: Вот настал момент, когда можно сказать кыш, сыграть правителя, когда просто необходимо быть правителем. Вот.
0: А? Песня. Вот хотелось бы все-таки вернуться к теме детства. Вот кыш, он является, на мой взгляд, достаточно...
1: Вам интересен изначальный корень явления, как бы вот
0: Да, это же, в принципе,
1: звук,
0: это
1: даже...
0: даже не звук, а даже действие, сильно корректирующее личность.
1: Звук уже действие, как бы, само
0: да,
1: по себе.
0: Да, да, да, да, да, звук это уже действие.
1: Ну так вот, дети, я уверен в том, что дети до 5 лет помнят то, кем они были до рождения, как бы.
0: Свою вот прошлую жизнь.
1: Да, да.
0: Так это называется по-базитически, хотя...
1: И обычно вот принято считать, если кто-то знает то, что было, умеет заглядывать как бы в будущее. И вот подобные дети, обычно это талантливые очень, и уже до 5 лет достаточно нервозные, как бы психически неуравновешенные детишки, вот. Они в будущем-то, конечно, очень талантливы, но на сегодня, как бы до своих 5 лет, они как бы не очень еще адаптированы в этой среде. Ну так вот, они начинают слышать будущее. А будущее для них — это мысли, всего лишь, даже не слова, а еще только мысли мамы и папы. И вот представь себе такое дело. Ребенок до 5 лет научился говорить какие-то слова, и он начинает повторять все это. Иногда получаются неприличные даже слова, потому что мама и папа еще не научились
0: думать
1: красиво, как бы.
0: Да, да, да.
1: Вот, ребенок начинает повторять различные их мысли вслух.
0: Потому что он, естественно, живет опережением серьезным,
1: да,
0: на
1: да.
0: самом деле. Да.
1: да, да. И вот в этот момент как бы родители ему всегда говорят: кыш, там уже надо прекращать бы это дело.
0: Тем да самым что-то... у него начинается.
1: А причем каким образом, ты знаешь, они говорят, чтобы прошлого твоего не было.
0: Да, да, кстати.
1: Вот так стирается память.
0: Ведь бывает же такой момент, что когда дети начинают родителям втирать что-то очень туманное, родители чувствуют, что...
1: так и есть на самом деле.
0: Да, и у них...
1: Но признать этого нельзя никак.
0: Да, и они говорят, типа, да брось ты это, посмотри лучше там мультфильм какой-то, или там, ну, там передачу, где сапог ведет, знаешь, там ботинок.
1: Ну да, да, да, кет такой.
0: Кет, кошмар. То есть это уже убийство конкретное, это убийство детей. Тем самым вот этот кыш, он делает... В дальнейшем эти дети становятся взрослыми и то же самое делают уже со своими детьми. Но хотелось бы узнать, кто первый.
1: Да, вот так
0: первый.
1: Рождается страх.
0: Да, да, да.
1: Страх. Но кто первый?
0: Кто первый
1: мама.
0: Сказал кыш? Кыш.
1: Мама.
0: Все-таки от нее, да, это пошло?
1: Да. Та, которую мы любим больше всех.
0: Угу. Ну, а еще хотелось сказать, что вот... этим же даром, даром, так сказать, видеть обладают, видимо, и люди пожилого возраста, то, что вот называется у докторов словом маразм, да, то есть получается такая же ситуация. Видимо, но у них те впечатления от прошлой своей жизни, они ярко переплетаются с впечатлениями уже вот нынешней жизни, подходящих к концу, в которой кыш было очень много, и поэтому у них все вот эти мысли спутаны. Если ребенок может ляпнуть правду матку такую, что все очень будут удивлены этому и действительно почувствовать дискомфорт, то...
1: Но дело в том, что некоторые мысли существуют для того, чтобы... как бы свое тело, свой скафандр сохранить. Как бы следить его. Жизненно необходимые мысли существуют. И вот эти мысли, они передаются от одного человека к другому. Как бы мысли-формы такие. Вот. И это называется умение, там, к примеру, следить за собой. Вот, к примеру, бриться. Вот побрить бороду всего лишь, представляете, побрить лицо мужчине. Вот, это же нужно это. Это же от кого-то пришло. Кто-то научил.
0: Кто-то ввел это в эстетику, кстати, да, серьезно, да. Быть бритым. А вот, собственно...
1: Но сначала-то это было мыслью, неплохо бы, как бы, чтобы бороды не было, понимаешь, чем
0: ну делать. Да, да. Кстати, мне кажется, это само за насекомых все-таки произошло. Тут виноваты насекомые. Потому что в те времена, когда это было, так сказать, считалось эстетикой носить бороду, в то время как бы было совершенно неконтролируемое количество насекомых, которые селились черти знает где.
1: То есть, скорее, на картошке?
0: Это на картошке, на ботве. Везде,
1: а в основном, конечно, все это из-за птиц было, потому что тогда были цари, и они очень любили горох сажать на своих полях. Вот, и пролетали дурацкие птицы, начинали клевать все это.
0: А потом из-за гороха у них прослабление еще происходило.
1: Ну, ставили, серьезно, да, пугало. Ну, пугало, конечно, не могло говорить кыш. Она только махала руками, как бы бессловесно. Ну, отсюда.
0: Ну, людей сажали специально.
1: И они так, и компьютеры, как бы, все оттуда.
0: Да. А вот, скажем, известно, что существует, как бы, существует некто, который занимается распределением скафандров. Ну, вот почему, скажем, там одному достается такой щупленький скафандр, другому такой здоровый. Причем это не зависит от, так сказать, способности мечтателя, от способности создавать реальность, творить ее.
1: Но
0: просто
1: изначально...
0: это случайность или действительно происходит четкий контроль за выдачей вот оборудования?
1: Изначально, конечно, мама мечтает видеть своего ребенка изначально вот таким вот именно. Вот он таким, конечно, становится, но в конечном итоге, когда он начинает все-таки уже мыслить самостоятельно, отличая свои мысли как бы от мысли мамы, от творца как бы изначального, вот. Уже тогда он может и придумывать и сам себя, и дарить свою симпатию другим людям, как бы других людей. Другие люди для него становятся как бы, ну, таким вот пластилином, потому что он умеет подарить красоту другим людям.
0: Угу.
1: Явить себя как бы.
0: А вот все-таки интересно, как ты можешь ли ты провести какую-то такую тесную связь между скафандром и его, так сказать, потрохами? Вот, скажем, влияет ли перемена скафандра, искусств, ну, например, возьмем самые приземленные вещи, там, пластическая операция, да, или операции по изменению пола, предположим. Вот каким образом такие искусственные перемены скафандра влияют на его потроха? Имеется в виду на то, что в нем содержится. Ну, вот, скажем, если сейчас твоему скафандру что-то куда-то пересадить, как это повлияет на твою божественную личность?
1: Сие может случиться только из-за того, что я полюблю какого-нибудь человека очень сильно, вот, а сей человек как бы пожелает меня видеть с другими, допустим, гениталиями. Об этом же разговор. Ну вот. Ну, любовь моя настолько будет велика, что я как бы могу сделать. На самом деле это будет являться чужой волей и чужой как бы изъявлением. Но все зависит от меня. Моя воля безупречна.
0: То есть ты все-таки считаешь, что вот воля, она как бы то же самое, что в моем понятии дежавю. Ну вот.
1: Вот что... такая параллель, значит.
0: Да. Ну, то есть воля это
1: а
0: как
1: вообще,
0: бы...
1: А вообще дежавю, неизвестно вообще, что это такое на самом деле.
0: Ну, вот как...
1: Как и все, впрочем, психические какие-то
0: Я как уже сказал, это своего рода дежавю, это своего рода глаз. Не третий, а единственный.
1: Угу. А вот интересно, сей глаз, он как бы источает из себя свет или поглощает его?
2: Поглощает.
1: Поглощает.
2: Конечно, вне всякого сомнения поглощает.
1: Значит, сей глаз как бы идет от тьмы к свету. Движение такое приобретает, как бы.
2: Ну, нет, понимаешь, то есть, в принципе, опять же, это зависит от той субстанции, в которой ты находишься. Если ты сказал о том мире, где свет черный, и он там, этот глаз, прорезался, то...
1: Ну, я хотел бы, я бы сказал об этом мире, я хотел
2: нет,
1: бы,
2: если ты имеешь в виду положительные или отрицательные полюса, если вот так, так вот сказать, так, то, да. Конечно, из отрицательного. Этот глаз прорезка происходит из отрицательного.
1: А вот неизвестно, шизофрения, на самом деле, это хорошо или плохо.
2: А
1: бы.
2: Ее же нет.
1: Если две крохи, как бы,
2: нет,
1: они вот так
2: полное отсутствие этого. Это же как бы придумано целиком мамой, чтобы каким-то образом придать какое-то название и какой-то заголовок, придать какому-то с маминой точки зрения неадекватному поведению одного из ее грудничков. Вот, а тогда она как бы дает установку назвать это. Ну, чтобы не копаться и не думать, почему это так, просто, типа, сказать, болеет. Ну, болеет.
1: Ну,
2: вот
1: да,
2: это,
1: да.
2: А уже там болезнь распределили как угодно. Вот мне кажется так. А ты-то сам что?
1: Да, вот интересно. И, кстати, я почему-то обладаю способностью в последнее время слышать какие-то вот мыслеформы окружающих как бы личностей. Вот. И наслаждаться уже достаточно мыслеформами, как бы. Ну, иначе говоря, оргазм людей, как бы, для меня всего лишь является...
2: естественным состоянием?
1: Одно из интересных забав каких-то, ощущений.
2: А вот я знаю о твоей способности, так сказать, жить и, так сказать, ощущениями других людей. Ну, то есть, если, например, сейчас вот наша
1: Прохоровна
2: пойдет, скажем, и будет мыть руки под водой после, соответственно, справления нужды, то ты можешь вполне ощутить вот это прикосновение этой воды к ее рукам. Вот, а что она чувствует в этот момент?
1: Ну, если я как бы уже понравился...
2: Ну, ты же внедрился.
1: Обычно это происходит. Божественная милость, она как бы нравится всем. И потому как бы она может это ощутить и, ну, и захотеть так, чтобы так было всегда. Вот единственное...
2: Ну, то есть своего рода получается какой-то наркотическая привязанность. То, что
1: поэтому расставаться всегда вот сложно. Внедряться как бы оно проще, чем вот выйти красиво.
2: Ну что же, после композиции мы продолжим наш разговор с очень известным человеком, чье имя вы узнаете по окончании нашей с ним встречи. Скажу только, что имя его вы наверняка все очень хорошо знаете, думаете, угадываете, кто же это. Это очень известный музыкант.
3: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
0: Возвращаясь к нашему разговору о скафандре, вот твое отношение к людям, которые проводят достаточно серьезные эксперименты со своим скафандром, ну, это, скажем, и татуировки, это и вставление в него некоторых посторонних различных предметов. Как ты считаешь, это месть в данном случае скафандру или попытка его приукрасить, или просто неосознанно, вот как и есть люди, которые неосознанно ковыряются в носу или кусают ноготь, вот, может быть, это такая же у них измена, просто себе что-то вставлять, рисовать.
1: Но это люди, которые не думают о будущем, которые только вот сейчас они находятся. Вот. Дело в том, что все всякие татуировки, наколки всякие, вкрапления, украшения искусственные, они как бы остаются и в другой жизни, когда уже скафандр становится не нужен, как бы, вот, местный. Ну,
0: то есть ты считаешь, что все-таки скафандр изначально должен быть таким, каким его дала вот, ну, мама или то, что называется по-другому природа?
1: Ну, по возможности, да, надо за ним ухаживать, как сказал поэт.
0: А вот как же вот уход, и... это же тоже своего рода вот,
1: чтобы
0: уход.
1: Чтобы не случилось боли.
0: Нет, подожди, вот Ведь, скажем, в тир всеразличных новомодных мазей в скафандр, это же тоже своего рода воздействие постороннее. Ну, то есть, скажем, изначально скафандр был дан в относительно чистой экологической обстановке. Затем появляются всякие вот эти испражнения, все это уже воздействие на скафандр. Плюс еще втирание.
1: Я думаю, что это прямая просто коммерция, как бы. Ну, зарабатывание денег обманом.
0: А как уход? Вот что ты подразумеваешь под словом уход за организмом, за скафандром? Ну как, например, ты сам ухаживаешь за скафандром?
1: Поливайте на него воды как можно больше, мыльтесь, чистите зубки на каточке, стригите волосики и как бы нравитесь, и улыбайтесь почаще.
0: То есть ты считаешь, что вот постриг волосяного покрова это уход, но это же тоже дано мамой. Вот не является ли это кощунством по отношению?
1: Да все дано мамой, как бы. Вот я любимый сын своей мамы, и я уверен, что я живу в мире своей мамы. Все, что окружает меня, все, что я вижу, все, что я слышу, это всего лишь ее фантазии. И так давно еще они тогда были, что ей это сегодня уже, наверное, надоело, а я-то еще теми ее фантазиями, как бы, и мечтами.
0: А вот мама мамы. Она же, видимо, должна видеть в тебе по-настоящему. Ну как, не то, что видеть, она должна сама себе внушить, что ты бог.
1: Да, но когда сегодня мама говорит о том, что вот идет царь царей, хочется сказать другим, как бы, молодым людям, что это по-настоящему-то возрастное. Как бы нравится оно не всегда. Ну, красота-то дело проходящее на самом деле. Вот скафандр, он таков.
0: Угу. Ну, то есть это чисто, так сказать, так называемый бабушкин синдром.
1: Ну, просто не надо обманывать людей. Если бабушка мечтает о том, что должен Бог явиться, как бы, зачем рушить эту мечту? Угу. Не нужно создавать фантом разрушителя.
0: А вот скажи тогда, что такое...
1: Если вы не можете любить, ну, по крайней мере, вежливость, она как бы...
0: Должна культивироваться.
1: Да, жизнь необходима.
0: Что такое та национальность?
1: Ну, сегодня о национальности говорят пока что только евреи.
0: Ну, а все-таки, вот если глобально, глобальное определение... Вот,
1: потому что когда
0: это
1: евреи...
0: Это же тоже придумано, получается.
1: Да, конечно, придумано. Более глобально это как бы расизм. А на самом деле, я хотел сказать, я уже сегодня слышу и вижу людей, которые будут на планете Исса. Наконец-то они сделают как бы по еврейским законам планету Саад. И как бы рай уже сегодня доступен всем. Вот.
0: Просто не все хотят.
1: Да.
0: Может быть, такой, знаешь, испуг. Вот.
1: Но пока, я думаю, что деньги будут изгоняться только вот всякими бактерицидно какими-то энергетическими загрязнениями. Когда люди от них откажутся только из-за того, что через зло, через деньги. Деньги же это зло.
0: Да, конечно.
1: Вот. Можно, ну, от них просто это... Ну, отказаться.
0: Ну да.
1: И все.
0: А вот, вот, скажем, вот эта возможность, то есть действительно у любого есть возможность, так сказать, в хорошем смысле этого слова, поиметь свой рай. А вот эта боязнь, то вот кажется, вот она, открой и войди. А вот эта боязнь открыть, боязнь скрипа, который произойдет в момент открывания, это, я так понимаю, и есть тоже грандиозные, далекие, уже гипертрофированные последствия кыша.
1: Да, конечно.
0: Ну вот он же видит страх. Сам, понимаешь, он же видит, вот оно, а боится, казалось бы. Другое объяснение, что это не последствия кыша, а просто неверие в то, что это так близко.
1: Да дело в том, что страх – это проявление великой Божьей милости. Как бы страх – достаточное условие для того, чтобы не войти в ту дверь, про которую ты говоришь.
0: А вот этот страх, он
1: если
0: же...
1: Если ты боишься, же... тебя никто туда не толкнет насильно.
0: Ну да, но он же, так сказать, родился внутри чего-то скафандра, или это туда было кем-то занесено, вот это чувство? Потому что если бы этого страха не было, то все бы без крыши прям туда бы и ломились. То есть этот страх своего рода получается естественный отбор, чтобы кто попал, то не сунулся.
1: Да дело в том, что в будущее нельзя попасть, не мечтая. Дело в том, что как же ты пройдешь в эту дверь, если ты еще не придумал, что за ней? Только до тех пор, пока ты это придумаешь, именно настолько, насколько ты как бы оцениваешь себя. Но мечты — это уже оценка самого себя. Вот, и ровно настолько, как бы, вот, и будущее твое состоит из твоей мечты, да.
0: Ну, а,
1: если ты боишься своих мечты, ой, своей мечты, если ты боишься, зачем тебе идти тогда туда?
0: Ну, хорошо, вот, скажем, вот он мечтает сегодня о тарелке пельменей, предположим. А он приходит, значит, к ней, а она мечтает о какой-то, скажем, нирване сплошной. Вот таким образом может ли он культивировать в себе какие-то более масштабные мечтания, нежели просто тарелка пельменей. Он же видит, что не все мечтают о тарелке пельменей. Он же видит, что там кому-то там хочется к пельменям борщица, кому-то стопочку, да дальше вот, там
1: ну
0: еще.
1: Да, да.
0: Это же воздействие идет постоянно. То есть, если твоя мечта одна единственная, а вокруг все мечтают о другом, то это разрушает единственную мечту.
1: Да вот мечта вот того мутки, который мечтает о тарелке как бы с пельменями, вот. Он уже сам является мечтой этой девушки, которая его любит, к которой он пришел.
0: То есть, чтобы именно
1: он настолько любит, он настолько уже любит эту девушку, что он стал как бы ее мечтой.
0: А не может ли в данном случае объект любви и быть вот этой дверью, так сказать, посланной, может быть, мамой? Ведь как бы мама, она всегда ищет невесту или там мужа постоянно. Вот у нее же как, у нее установка вся, чтобы, значит, она, дочь вышла замуж или сын женился.
1: Да вообще способность она... мечтать, это как бы уже из мира мама.
0: Да, но тем не менее, например, мама видит, что у тебя, скажем, мечты стали весьма глобальны. Она тебе ставит дверь, так сказать, в виде вот какой-то в имени, которая, скажем, делает тебя уже своей мечтой. То есть такая подлянка со стороны
1: мамы. Все время
0: мамы.
1: Надо, да, ставит перед выбором. Как бы, ну и не только мама, на самом деле. Уже окружающие люди, и даже среда, и атмосфера, и даже некоторые предметы уже иногда заставляют выбирать все время.
0: Вот отвлекание, да, всякие? То есть, вот, например...
1: И в конце концов, есть такая игра, когда ты превращаешься на каком-то там определенном этапе своего умственного развития вдруг в стрелочника, что называется.
0: Кстати, это очень легко делается. Вот они же подсовывают самые разные испытания. Не обязательно испытания каким-то другим скафандром. Может быть, испытание пылью. Вот, например, ты сидишь, и ты не можешь физически видеть пыль. Это единственное, что тебя в данный момент занимает, раздражает. Все твои мечты сводятся к тому, чтобы этой пыли не было. И, наконец, ты воплотил эти мечты, и вы потратив целый год изнурительного, так сказать, внутреннего труда, ты их упал, ты истощился, организм прорезали 5 морщин, ты можешь мухами ловить на чемпионате уже спокойно. И вдруг выясняется, что это все полная, так сказать, фикция, и ничего этого не было. То есть получается, что у тебя посредством какой-то сраной пыли украли там 5, а то и больше вот этих вот отрезков. То, что называется годами здесь.
1: Но время-то оно относительно.
0: Не, ну, это я сказал применимо к тем, кто вот не понимает, что настало всегда.
1: Ну, вообще, об этом можно еще сегодня только размышлять, об этом много как бы не скажешь. За исключением того, что всегда вот сейчас, отныне и всегда как бы... Вот. И вот эта мысль абсолютна и самодостаточна. Размышляя о том, что время всегда... начинаешь чувствовать себя и жить, как бы, и развиваться совершенно на другом уровне.
0: Ну, а вдруг как будет поздно вот этот... уже? Вот я к тому говорю, что вдруг будет поздно.
1: Ну, поздно...
0: Ведь отратится огромное количество усилий вдруг... на познавание сейчас, вчера,
1: но
0: сегодня.
1: Если ты хочешь, чтобы было поздно,
0: Нет, просто, то есть, например, ты же можешь не знать о том, что уже настало всегда. Просто не знать, это еще не твоя ступень.
1: Ну, я-то знаю.
0: Нет,
1: и причем настолько это хорошо знаю, что как бы вот случился момент, когда я могу всем об этом рассказать. Может быть, все, что сейчас, именно и случилось только потому, что я знаю об этом.
0: Нет, ну это несомненно, это не может быть, это несомненно, а так и есть. Ну что, композиция. Вот как ты считаешь, аномальные состояния, скажем, психики, ну, так называемые аномальные, там как угодно это там можно понимать, тем не менее, это аномальные состояния действительно психики данной мамы, либо это все-таки аномальные какие-то бури именно внутри скафандровой, ничего не имеющие общего с внутренним содержимым скафандра? Ну, аномально, я не имею в виду здесь понос или там головную боль.
1: Ну, понимаешь ли, в чем дело, Александр? Дело в том, что эра психическая только началась, как бы. Вот. И мы в начале огромного такого пути. Вот. И как бы говорить об этом сегодня не приходится. Я бы не хотел какие-то прожекты выставлять там на будущее. Вот. Ну, как бы не являть в этом смысле.
0: То есть ты
1: в этом
0: не хочешь
1: смысле.
0: Сейчас делиться знанием просто?
1: Я хочу сказать, что это одни из тех игр, которые каждый может как бы употреблять по собственному желанию, кому что нравится.
0: А вот скажи, скажем, жадность, информационная жадность, она свойственна ли будет, так сказать, персонажам новой реальности?
1: Ведь, вообще-то идее... вежливость диктует обратные как бы условия.
0: Ну, диктует, понимаешь, это...
1: Вежливость уничтожает кыш.
0: Кыш, да, кыш. Но он же может остаться в более таком замаскированном виде, кыш. То есть, ну, как бы на уровне таком рефлекторном. Вот, то есть тебе не сказали кыш, но ты понял, что тебе сказали кыш. А поскольку будет взаимная вежливость, она должна быть такая очень такая рьяная, то этот кыш уже будет внутри у каждого патна. То есть не тебе будут говорить кыш, а ты сам будешь говорить себе кыш. Вот это опасение вот такого перегиба, поскольку весы, они постоянно так, вот это взвешивание происходит.
1: Да, весы, да.
0: Да.
1: Но вообще, как бы, я бы явил свою божественную милость в очередной раз и сказал бы о том, что отдавайте, делитесь так же, как получаете, ровно. Вот здесь, как бы, и весы даже применимы.
0: Ну, а вдруг...
1: У той Фемиды, которая еще и с мечом.
0: А если, скажем, рудимент, он достаточно одного рудимента иметь в большом скоплении вот этих скафандров, населенных вот такими как бы взвешенными товарищами, так их назовем, чтобы этот рудимент разрушил все это, то есть, потому что, скажем, кыш собственный, умноженный на кыш другого, получится двойной кыш, который просто сразу загасит наглухо. Должна же быть какая-то защита от двойного кыша.
1: Да, конечно, можно всегда сказать, я глухой, я ничего не слышу.

0: И подходит к концу наша встреча с замечательным человеком, который сидит напротив меня, имя которого вам всем известно, но я его вам пока что не скажу. Вы будете приятно удивлены, когда вы узнаете, кто это. Я предлагаю, если у вас есть такое желание, позвонить по телефону 203-19-22. Вы можете задать нашему гостю какие-то вопросы, если таковые у вас есть. Ну и можете попробовать, так сказать, угадать попросту его имя. Еще раз говорю, что человек очень-очень известный в музыкальных кругах, причем в музыкальных кругах таких, ну, широких, я бы так это сказал. 203-19-22, мы ждем ваших писем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот сегодня был интересный эфир. Вообще, вы столько много тем взяли классных. Мне кажется, ну, можно, по-моему, делать отдельную передачу, там, серию целую. Вот, и Кыш, это огромная совершенно тема.
0: Да, Кыш — это тема серьезная, я с вами согласен.
1: Поэтому, в принципе, я просто хотел бы поделиться со слушателями, что, в принципе, меня от этого Кыша избавил Карлос Кастанеда, вот, который мне все-таки не ткнул меня неразумным личиком в эту проблему, я немножко задумался. Потому что, в принципе, это на 90% состоим из того, что вот чем нас нагрузили.
0: Вот это как в самом начале разговора была речь о том, что в молоке любой мамы, если посмотреть под сильным микроскопом, мы увидим огромное количество микросисек. И в конце концов, жизнь — это и есть борьба с засилием этих микросисек и изначального гормонального отравления.
1: Да, но вот я просто думаю, что глупо тратить там 20 лет своей жизни, допустим, или 30, а у кого-то там, и 50 бывает, чтобы все-таки их побороть.
2: Но если вы уверены в том, что это...
0: Да, спасибо вам за звонок, спасибо.
2: Если...
0: Да-да.
1: Знаете, я еще... Вот у вас была такая реплика в отношении волосяного покрова.
0: Волосяного?
1: Да. Потому что, в принципе, насколько мне известно, волосы раньше в принципе вообще не приняты. То есть это считалось там позором, смертью и так далее. То есть это можно вспомнить и Самсона, который погиб исключительно из-за того, что мы отрезали волосы. И можно вспомнить Библию, где конкретно сказано, что нельзя брить головы.
0: Да, да, да.
1: Вот, а вот, я не знаю, современные ученые к этому не пришли, но волосы очень сильно связаны с достаточно большими функциями мозга, точностью памяти.
0: Ну, понятно, понятно. Сейчас вот наш гость что-то хотел вам сказать.
1: Да, да. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания. А насчет, кстати, волосяного покрова, это опять же речь идет о коррекции как бы скафандра, которую не очень, может быть, хорошо делать.
2: Да все это произойдет на самом деле само собой уже. Радиоактивный фон настолько высок, да и не только радиоактивный,
0: просто,
2: а даже акустический. Эволюции. Как бы тишины не стало вообще на планете. Вот. Я имею в виду,
0: то есть, ты думаешь,
2: натуральной
0: что
2: тишины.
0: Может, все-таки она прийти настоящая. Но это, в принципе, получится как раз такое, потому что Земля же, она тоже в данном случае ходит вертикально уже. То есть, пока было горизонтально, и все нормально. Как только она волею случая оказалась... Ну, не то, что случай, это как бы волею населения. Она оказалась вертикальным ходоком, то получилось, что, собственно... Она придет в ту же точку, с которой начинался путь, а он начинался как раз к полному молчанию. Как
2: ну, вообще, на самом деле, у поклоняющихся Господу Кришне, как бы сказано, даже не сказано, а... Но если, короче, влияние...

0: полностью. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
1: Саш, 5 баллов за некрасивый.
0: Алло, алло.
1: Что, вопрос такой?
0: Пожалуйста, сделайте ваш приемник чуть-чуть потише.
1: А, так хорошо?
0: Да.
1: Ну вот, значит, ваш гость во время своих замечательных ответов, во время этого гонила, периодически, значит, делал такие задержки, сопровождаемые тяжелым дыханием.
0: Угу.
1: Вот у меня вопрос, как бы, что явилось этому причиной? Вот, и не является ли это свидетельством того, что его, как он говорил, волшебный дух, или как?
0: Угу.
1: В общем, уже доминирует.
0: А у вас есть, кстати, какое-нибудь предположение по поводу личности нашего гостя? Как вы думаете, кто это?
1: Ну, помимо его вероисповедания, никаких.
0: То есть имя, фамилию не могут сказать. Ну ладно, спасибо. Насчет дыхания, насчет твоего дыхания шла речь. Действительно, оно у тебя как у коня шумное, ну в хорошем смысле этого слова. Это говорит о могучих легких. Только единственное, что я могу сказать, потому что человек-то спортивный. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы до свидания сразу. Я выключил не тот звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Я вот хотел с вами поделиться. У меня недавно произошел такой случай, забавный, достаточно.
0: Uh-huh.
2: Я познакомился с девушкой, и вот у нее, как бы возвращаясь к теме, вот затронутой вами сначала, оказалось 3 ягодицы. Вот.
0: Uh-huh.
2: И я был очень напуган.
0: То есть вы как бы все ближе к мутациям. У вас, уважаемый, есть какое-нибудь предположение насчет личности нашего гостя?
2: А вот это не автор случайно такой молодежной композиции про «Даду-даду».
0: Не совсем верно, но в общем из этой же области человек столь же известный.
2: Mm.
0: Спасибо вам за
2: Ладно.
0: Ваше сообщение.
2: Ага.
0: На самом деле, наверное, если поближе рассмотреть эту ягодицу третью, то это, скорее всего, просто, может быть, памперс, да, или что-то такое. Ведь сейчас же изготавливаются памперсы и для взрослых людей. Но я предлагаю послушать музыкальную композицию, а после этого мы продолжим общение, видимо, с нашим гостем. Я вижу, его личность вас несколько заинтересовала. Можете звонить 203-19-22. И я предлагаю вам позвонить нашему гостю и, так сказать, задать ему какие-то интересующие вас вопросы, а также попытаться отгадать, кто же у нас сегодня в гостях. Телефон нашей студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Не получился этот телефонный звонок. Кстати, что ты думаешь о скромности?
4: Украшение.
0: А не является ли это такой нарочно?
4: Ага. Да украшение всегда как бы нарочно. На самом деле.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Я к вопросу о, скажем, мутации и виртуальной реальности. Вот если связать две эти вещи, то, допустим, там можно добиться при помощи виртуальной реальности, скажем, вот как в предыдущем звонке говорили, что 3, допустим, ягодицы было. Можно, допустим, им, как мне кажется, при помощи виртуальной реальности убрать этот эффект, то есть сделать так, что мутации это не будет, и наоборот. То есть сделать, если, допустим, человек хочет, вместо, допустим, 2 ушей, скажем, 4 уха.
0: Это
5: вот насколько это практикуется, я хочу узнать.
0: Угу. Спасибо, кстати, вопрос интересный. Спасибо. Это вот до сих пор такая технология была, в общем-то, возможна только для владельцев очень хороших компьютеров. Ну, то есть можно было сделать на каком-то дешевеньком там, а сейчас только не меньше, чем какой-нибудь там Pentium, если говорить о самых дешевых компьютерах. Вот. А каким образом это делаешь ты? Вот действительно, мог бы ты взять и помочь вот предыдущему звонящему, не вот этому?
4: Ну да, да, да. Я хотел бы подарить... ну, если действительно у девушки 3 задницы, как бы... вот. Ну, что сказать? Если действительно юноша любит девушку... ну, мне кажется,

0: что они всегда найдут выход из положения. Но мама бы на моем месте бы она сказала, что ну вот вся жизнь зря, что как бы да, да потом как бы что-нибудь такое.
1: Я еще бы сказал какую-нибудь фразу типа «от Бога».
0: Да.
1: Такую общую, базитическую.
0: Вот, ну на самом деле можно надеяться, ведь жизнь всегда. И когда придет время сменить скафандр, я думаю, что он будет такой, какой мечтает иметь и юноша, и девушка одновременно. А вдруг они сольются и вообще станут единой личностью?
1: Ну, а, кстати, вот получаются такие, вот как наш сиамский близнец Энджелс и Торшин. То есть, в принципе, это получается две личности в одном скафандре. Тоже каким-то образом при распределении скафандров не хватило немножко, видимо. Вот, а здесь получается, что высвободится лишний скафандр. То есть такая получится гармония всеобщая. То есть, правильно?
0: Да, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Простите, а у вас гость не связан с группой MC-Pablo?
3: Вы говорите повнятнее, у вас что-то...
2: Простите, ваш гость не связан с группой MC-Pablo?
3: Вы знаете...
4: Что такое MC Павлов?
3: Да, вот он... Вы поняли по ответу. Нет, нет, не связан. Спасибо.
2: Александр.
3: Да.
2: А вы не собираетесь взять одну из программ, так называемым наркотиком, вот целиком?
3: Вы знаете, для этого, в принципе, идея такая есть, она постоянно присутствует, но мы ведь сами не можем эту тему, мы можем, вернее, о ней говорить как дилетанты, свои предположения и не больше, и как-то делиться своим маленьким печальным опытом тоже, опять же, это вряд ли кому интересно. Поэтому мы найдем в ближайшее, может быть, время специалиста, серьезного по этому делу, причем желательно независимого специалиста.
2: Ну, можно, в принципе, еще подключать слушателей. Я думаю, там
3: нет, само собой, что будет непосредственно контакт с радиослушателем происходить по этому же телефону, естественно. Просто, как говорится, всему свое время, нужно эта тема серьезная, к ней нужно подготовиться.
2: Хорошо, спасибо.
3: Спасибо.
2: Готов, Александр.
3: Спасибо, до свидания.
2: Спасибо.
1: Скажите, вот я уже к тебе. Что-то я как-то попутался немножко. Вот эта тема насчет наркотиков. То есть некоторые считают, что таким образом происходит как бы пробуждение некой второй личности, хотя ежу понятно, что...
0: Всего лишь второй.
1: Ну, а вряд ли там дойдет очередь до пятой, до десятой, потому что просто вряд ли хватит мощи скафандра. Какой-то просто скафандр может сдуться. Ну, вот я, кстати,
0: да
1: хотел твоего мнения услышать.
0: Да нет, поначалу те, кто начинает, как бы скафандр еще достаточно организован для того, чтобы достаточно мощные средства как бы на себе испытывать. Ну, в общем-то, любое изменение химического состава скафандра влечет за собой какой-то там это, ну, какие-то мечты, короче, становятся настоящим. Вдруг будущее приближается настолько, что можно прям как будто дотянуться рукой. Ну вот, но мне кажется, что это... Да не, попробовать-то надо все на самом деле. Уж если есть такая возможность, конечно. Пусть мама меня не слышит. Вот. Но я не советую делать из этого смысл, как бы и увлекаться этим на прям вообще. Ну, являть ту личность, которую... стать той личностью, которой ты становишься, употребляя, изменяя состав организма.
1: Ну, а скажи, вот, скажем, в музыке, если взять музыку, ты автор многочисленных известнейших произведений, которые слушает, я не побоюсь сказать, вся страна. Вот как бы для тебя это средство зарабатывания денег или просто мама так сказала, что ты должен не просто дарить людям знания, но и должен дарить им как бы колбасу и котлеты. Какие-то удовольствия плотские, удовольствия для вот слуха, для зрения какого-то грудничковой стадии. Вот как ты можешь прокомментировать это?
0: Ну, я хочу сказать, что сегодня вся музыка, звучащая в эфире, как бы на всей планете, она звучит... как бы это моя фантазия. Вот такой я музыкант. Что все, что сегодня звучит, это всего лишь моя фантазия, которую воплотили как бы в акустических каких-то своих соображениях.
1: В игрушках даже можно.
0: Да, игрушках, сильно искажая, разумеется.
1: Но это то же самое, скажем, вот если ты генерируешь какую-то идею, какую-то частоту, какую-то музыку, то она доходит до потребителей. Ну, несколько так это, я говорю так, может быть, приземленно в данном случае, но так же, как до нас дошла музыка, скажем, какого-нибудь там Баха, в хорошем смысле, то есть совершенно не так. Вот если бы ему сейчас сыграть какое-то его же произведение, он бы схватился за голову и сказал ей, это не мое вообще.
0: Александр, ты забыл о том, что как бы твое настоящее, мое прошлое.
1: Ну, расскажи.
0: Я уже все рассказал. Вот как бы в отношении времени и фантазии, то, что звучит сегодня для тебя, вот сейчас, вот в данный момент, то, что сейчас звучит...
1: Это ты уже продумал.
0: Это было всего лишь моя фантазия. А может быть, она была настолько тонкой, что я как бы даже и не уделил ей достаточно внимания.
1: Нет, а почему, каким образом ты выбираешь интерфейс для передачи своей фантазии, так сказать, массовому слушателю? Вдруг это неудачный какой-то исполнитель? Или ты транслируешь как бы постоянно, а уже воплощение...
0: Ну, я создание это... Божье. Вот. А я думаю, что как бы Бог есть любовь, а ну, любовь, она всегда как бы прекрасна.
1: Я запишу эту фразу себе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вы можете задать вопрос нашему гостю. Алло.
4: Здравствуйте,
1: вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вопрос к гостю.
1: А вы не хотели бы сперва попробовать назвать его имя? Вот мне все-таки...
4: А вот вы говорили вроде бы год назад о нем, говорили, вот у меня будет в гостях в Монмарансе такой великий человек, как Богдан. По-моему, это Богдан Титомир.
0: О, я им тоже могу быть на самом деле.
1: А вы знаете, очень... скажем так, ну, тебя не обижает такое сравнение. Ну, скажем, это очень близко, очень близко. Вы просто, прям...
4: Рядом,
1: да. Попали, как говорится, не в очко, а в глаз.
4: А вопрос?
1: Да, вопрос.
4: К гостю.
1: Да, конечно.
0: Слушаю вас.
4: Такой вопрос меня интересует, вот... уже последнее время, наверное, года два или три, может ли человек, не мутирующий, там, под Чернобылем или еще где...
0: Экологически ли, чистый.
4: Да. Может ли человек дышать не носом, а вот, например, через уши, через глаза, через волосы?
1: То это есть через покров.
4: Это такой вопрос. А вот, Саш, к тебе вопрос такой. Когда бываешь вот под... серебряным дождем. Вот такой вопрос.
1: Ага.
4: Если можно.
1: Хорошо, хорошо.
4: Спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания. Все-таки на первый, с первого вопрос, я думаю, может быть, ты ответишь.
0: Ну, по поводу дыхания уже второй вопрос, да?
1: Нет, а это вполне резонная штука, что поскольку отпадут функции речевые, будет такой посвист и передача информации путем телекинеза, да?
0: Да, телепатия. Телекинез — это как бы зримый свет, ты можешь передавать.
1: Ну, сразу же там будет как бы для выражения каких-то эмоциональных окрасов, видимо, будет очень важен взгляд, жесты, может быть, тот же свист.
0: Да, конечно. Но я считаю, что телекинез более развитое как бы умонастроение,
1: да,
0: чем телепатия.
1: А так, по идее, должны каким-то образом пройти серьезные изменения и вообще в организме человека. В данном случае может отпасть такая функция, как дыхание, потому что это достаточно шумно, действительно, и от этого пыль и вихри, в общем-то, в результате просто ненужные волнения.
0: Да вообще контакт какой-то с окружающей средой.
1: Да,
0: вообще
1: да, да. Вот именно, видимо, это хотел узнать наш радиослушатель.
0: Да на самом деле все хорошо. То есть дышать-то можно ушами, конечно, если в них гвоздиком поговорятся как следует. Когда я знаю точно, что бывает и так. Но известно даже из школьной программы, что как бы дыхание может осуществляться еще и через поры кожи.
1: Да, да, да. Впрочем, вот это, да. Вот это, кстати, ближе.
0: Да,
1: немножко.
0: Это известное дело.
1: Почему люди говорят, что после баньки хорошо дышится? Не потому, что у них там, а просто расширяются поры, и в результате как рыба он себя чувствует.
0: Ну, вообще на сегодня дыхание как бы занимает уже основную такую ипостась действий людей. Вот когда говорят про людей о делах различных, ну, сегодня как бы стоит этому уделить очень много внимания, потому что дыхание является сегодня таким действием, которое может вызвать различные раздражения в коммунальных каких-то там общежитиях. Люди живут очень тесно, их дыхание переплетается.
1: А это, кстати, так же, как деньги. То есть в данном случае дыхание и деньги – это одна ипостась.
0: Ну, тоже здесь я не могу с тобой согласиться.
1: Ну как, я имею в виду только в плане, так сказать, вирусологии, с точки зрения вирусологии.
0: Да, ну разве что. Ну вообще дыхание и ритм — это одно и то же, я хочу сказать, как бы ключ всем подарить такой вот. Вот. И дальше размышляйте уже сами. Дальше просто.
1: Хороший, хороший ответ. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
5: Да, Добрый ночи.
1: Здравствуйте.
5: Во-первых, просто вопрос вот тебе, Саша, и к гостю сразу. Вот.
1: Угу.
5: Что-то вот насчет денег я не понял, в принципе. Вот я так всю жизнь считал, что деньги — это как бы вот просто вот труд людей, вот концентрированный некий, да?
3: Эквивалент труда.
5: Ну, это не эквивалент, именно концентрированные их усилия какие-то за жизнь. Вот, скажем, человек ставит условия, да, какой-то, ну, небольшой по жизни, по своей, как там себе копить там на что-то, да? Ну, или там стать миллионером, у кого какие цели, да?
0: Да, мечта.
5: Ну, мечта опять. Вот, это же, значит, в тех же деньгах, это же не вирус, не зараза, правильно? Это его мечта, просто она вот пока в такой форме, потом она будет уже в том, в чем она конечная.
0: Но очень часто мечта превращается в какой-нибудь вирус. К примеру, СПИД — это же тоже как бы
3: мечта чья-то.
0: На самом деле, да, космическое великое знание, которое пришло к нам и для ускорения, как бы дадут, оно дано нам через боль и через... Дело в том, что если я сегодня обладаю знанием, к примеру, болезни СПИД, и он устроен так, что если я кому-то расскажу об этом, то человек тоже будет знать об этом, вот, и тоже как бы будет являться уже носителем
1: знания вот этого.
0: Вот этого. Поэтому говорить об этом лучше не надо.
5: А что, мечтать перекинуться, что ли? Это...
0: Есть такие мечты, за которые нужно контролировать, когда ты уже являешься творцом реальности. Вот. Есть мечты, которые как бы нельзя дарить всем. И знания.
1: Потому что просто не все умеют ими управлять.
5: Ага. А вот тогда еще интересный, кстати, момент. Вот насчет изменения скафандра, да? Вот все хорошо, там втыкать в него всякие фишки, там, это ясно. Вот. Но вот такое является ли естественным, по мнению, значит, этого таинственного гостя, геройства, кстати, не знаю, вот кто это такой. Я сначала думал Филипп Киркоров, вот, но потом... Так, что-то, в общем, не знаю, рад, что сатана, ну, не знаю.
1: Нет, этот человек действительно очень известный.
0: Так бабушки говорят,
1: а очень известный. А, ну вопрос ваш, да.
5: Вот, вопрос, вот, собственно, является ли естественным, и вообще, какое мнение насчет того, что вот, ведь самый естественный, по-моему, способ вообще как-то серьезно влияет так на скафандр, это просто его физически развивать, ну, не втыкать в него, а там докачивать всячески там.
1: Что-что?
5: Накачивать всячески.
1: А, то есть имеется в виду культивировать в нем чисто вот внешние какие-то?
5: Нет, почему? Они внешние, внешние могут быть побочными там. Ну, в любом случае, вот,
1: ну, то есть то, что называется заниматься здоровьем.
5: Ну, и всячески, не только здоровьем. Это уже может переходить просто вот опять в мечту.
0: Истязать как бы себя.
5: Придать себе какое-то новое свойство.
1: Ну, сейчас наш гость ответит. Хорошо, спасибо.
0: Я не понял, истязать себя?
1: Нет, ну, в смысле, вообще, если говорить о татуировках и о, про, так сказать, внедрении в организм всяких железных колец и прочих прибамбас, то это одно. А другое — это просто совершенствование организма. Это сюда может войти и истязание, сюда может войти и накачка мышц, там, поедание, скажем, гормонов, да чего угодно. То есть коррекция организма.
0: Дело в том, что вот некоторые мамы думают о том, что как бы боль — это одна обратная как бы сторона медали блаженства, чувство такого Вот, как бы боль и блаженство — это одно и то же, иначе говоря. Как смех и слезы, к примеру, из сказки про Кастанеда. Ну вот. Я думаю, что как бы некоторые люди тащатся от того, что причиняя себе сейчас боль, они как бы такую выделяют в кровь некоторую долю морфина, и у них такой естественный морфинизм происходит, и вот от этого как бы является блаженство, балдеж такой некоторый.
1: То есть это получается искусственный такой, как бы вот этот искусственное повышение иммунитета.
0: Ну да, конечно. Рода. В этом есть, конечно, свой смысл, но дело в том, что на астральном теле остаются все болевые точки, как бы изменения. Скафандры искусственные. Все, что ты изменил, оно как бы, когда ты расстанешься, тебе скафандр станет ненужный, ты как бы с ним расстанешься, но твоя астральная форма, все то, что будет с твоим я,
1: последствия будут.
0: Да, так что ты подумай, нужно ли тебе впоследствии иметь эти изменения.
1: То есть лучше все-таки скафандр не трогать.
0: Все-таки да.
1: Как-то не стараться его, и что-то в нем изменить, хотя бы даже по минимуму. 203-19-22. Можете звонить, задавать вопросы нашему действительно таинственному гостю. Были очень близкие предположения. И вот пока никто не угадал, кто же наш гость. Но ничего страшного. Я думаю, что еще у вас такая возможность будет. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот вы сказали, что можно угадать, как говорится, имя вашего гостя.
1: Можно и не угадать. Это уже как у вас.
6: Ну,
1: угадалка работает.
6: Я могу попробовать.
1: Попробуйте.
6: Вот, как говорится, значит, я помню у вас... год-два назад был ведущий такой Игорь Бегемотов из группы ХЗ. Я вообще поклонник группы. Вот у меня тут вот и все тут собираем альбомы.
1: Но я могу вам сказать, что это вовсе
6: вот,
1: не...
6: Я думаю, это он.
1: Нет, вы не правы, это не Игорь Бегемотов.
6: Вот сегодня у вас.
1: Нет, вы не правы. Дело в том, что как бы я сам очень поддерживаю дружеские отношения с Игорем и очень уважаю его как деятельного человека, как автора песен, но, к сожалению, он не достиг, увы, того уровня широкой популярности, который достиг наш гость. Я в самом начале сказал, что это человек, который, вот наш, я имею в виду гость, который постоянно мелькает на экранах телевизора, песни которого знает и любит вся страна.
6: Вот, знаете, и вопрос сразу можно задать?
1: Конечно.
6: Можно, да?
1: Да.
6: Как говорится, вот я слышал, что они выпускают что-то вот мультфильм.
1: Я понял,
6: вот
1: давайте,
6: они
1: я
6: все
1: понял,
6: это время рисовали мультфильм.
1: Давайте сделаем так, когда вот работа будет закончена, я думаю, что об этом сразу придет сам Игорь сообщить. Просто пока, скажем, есть такое глупое поверье, но тем не менее оно есть, и с ним нужно считаться. Пока грудник не родился, нельзя о нем как-то особо много говорить. Сейчас мы расскажем о мультфильме, и пленка сгорит или еще что-то. Так что пока не вышло, давайте не будем трогать.
6: Даже не знаю.
1: Ну вот, у вас к нашему гостю есть какой-то вопрос? Я понял. Спасибо, до свидания. Соберетесь с мыслями, звоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
7: Это снова я в первый раз не успел задать очень важный вопрос. Я хочу узнать, как ваш гость относится к тесному взаимодействию скафандров, условно говоря, разных полов, то есть это его мнение об оргазме. Вот. А что касается того, что я не могу его опознать, это было бы по меньшей мере неприлично, потому что, наблюдая вас сейчас по 8-му каналу телевизора, я регулярно вижу титр, на котором написано его имя.
3: Ну, раз вы видите, я думаю, вы не говорите это. Чтобы остальные, у кого сейчас, так сказать, не работает телевизор, а то получится, что наша фишка рассекречена.
7: Да, то есть вот такой вот вопрос.
3: Вопрос действительно интересный. Спасибо, спасибо.
1: Ну, ты уже понял, к чему как бы вопрос свелся. То есть вот оргазм скафандра, насколько он связан с содержимым этого скафандра, может быть, для содержимого скафандра это боль. То есть вот это сладостное ощущение во время взаимодействия, оно может быть обманчиво, а все остальное это дежавю.
0: Ну да, вот боль — это обратная сторона блаженства, наслаждения. Бывает, что и так, но я не склонен об этом думать. Я хочу сказать, что достигнуть блаженства и наслаждения можно, как бы удаляя от себя боль. Тем самым следить за собой надо, чтобы не было никаких болезней.
1: Там вот в бассейне плавать.
0: Да, заниматься спортом.
1: Кстати, вот поскольку действительно рыб, она еще не закончилась, она плавно так переходит в другое совершенно. Ну, как точь-точь-точь, как со временем. Uh-huh. Вот, в принципе, водная стихия, она ведь, по идее, для скафандра очень полезна. Но бытует такое мнение, что для содержимого скафандра, для духа, это серьезное достаточное испытание. Вот что ты на это думаешь? Вот мне кажется, что погружение скафандра с нормальным содержимым в водную стихию, неожиданное достаточно, оно может вызвать какие-то очень внезапные последствия и у скафандра, и у содержимого.
0: Ну, конечно, надо затыкать нос, делать так... И ныряй. Дела.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
8: Господа, вас не беспокоит, что от вашей передачи кто-нибудь может слабонервный, может сойти с ума?
1: Хороший, кстати, вопрос. А есть ли у вас какое-нибудь предположение вот по поводу...
0: Сумасшествия?
1: Нет, по поводу имени нашего гостя.
8: Нет, я врубился случайно. С момента, я как раз ужинал, я ночной человек, с момента, когда один человек рассказывал про три ягодицы, у меня прямо аппетит немножко сбился, я уж переключился, а потом вернулся, когда немножко перекусил.
1: Хорошо, что у вас завидный организм, и скафандр, видать, очень хорош, потому что спасибо за звонок. Я считаю, что как бы вообще ночной образ жизни – это серьезное испытание для скафандра. Если человек еще вдобавок способен, вернее, его скафандр способен реагировать на рассказ у другого субъекта и во федерации трех ягодиц, как-то вот таким образом, это величайший, на мой взгляд, акт гуманизма. То есть, как бы, реакция скафандра на какое-то, с точки зрения, опять же, скафандра, аномальное явление, вот такое, как, причем в ущерб самому наблюдающему скафандру, это ведь есть акт гуманизма. Вот если бы, например, этот наш радиослушатель в этот момент, услышав про три ягодицы, побежал бы там отлавливать другие скафандры около коммерческих ларьков и мутузить их, это было бы негуманно. А здесь он, так сказать, в ущерб своему организму. А какие твои соображения на эту тему вообще?
0: Да вообще никаких. Я как бы упустил бы эту тему и...
1: Не поднимал бы.
0: Я бы сделал вид, что опять ничего не слышу.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Мне кажется, это Борис Гребенщиков.
1: Ну, а как же? Ну, с таким молодым голосом.
9: Ну, голос молодой.
1: Угу. Ну... В общем, величину вы назвали правильно. Вообще, я еще хотел сказать всем нашим радиослушателям, что то, что я, например, говорю, что это не МС Павлов, что это не Богдан Титомир, это вовсе не значит, что это так. В конце программы я скажу, и вы узнаете, действительно ли это так. Вы сказали Борис Гребенщиков. Может быть, вы правы. Есть ли у вас вот какие-то вопросы к Борису?
9: Вопрос у меня такой. Мне очень интересно, откуда это идет. У меня вся интуиция, чутье, все чувства задом наперед.
1: А как бы вы не могли немножко на каком-то более таком скафандровом примере, что ли, пояснить это? Ну, какой-то...
9: Ну, возможно, какой-то магнит. стоит минусом там, где должен быть плюс. Или что-то в этом роде. Вот я никак не могу понять, откуда это идет.
3: Ну что же,
9: либо это сейчас свыше, либо это неисправность скафандра.
3: Сейчас наш гость, может быть, что-то вам скажет. Спасибо.
0: Я бы посоветовал вам наслаждаться как бы виртуальной реальностью этой, когда ощущаешься наоборот. Вот. И к тому же поклоняющиеся Господу Аллаху, они как бы уже сегодня располагают для них как бы «да», это наше «нет», для, не, для нас, ну, все наоборот у них как бы. Когда я говорю «нет», к примеру, иноверец и неверный по их учению, вот, а они в полной уверенности, это совершенно не сомневаясь, ну, думают о том, что это «да», и «да» — это «нет», как бы все наоборот.
1: То есть зависит, вот, в принципе, в данном случае от того, кто, видимо, окружает данный конкретный скафандр. Если
0: да,
1: по их мнению, вот ваше поведение, это я к нашей радиослушательнице обращаюсь, ваше поведение им кажется каким-то аномальным, это не значит, что это действительно так, потому что с точки зрения каких-то других скафандров, которые находятся вне поля вашей видимости, вы самый нормальный человек.
0: Да, конечно, наслаждайтесь тем, что у вас есть. Да и все будет хорошо на самом деле.
1: Да,
0: просто это другая игра, которую вам предложил уже ваш скафандр. Вероятно, может быть, уже и надоевший.
1: Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Затем... Вообще нет, давай сделаем по-другому. Сейчас музыка.
0: А ну, после... не грустите в любом случае.
1: Да, после музыки мы вернемся к разговору с тобой.
10: Комментарий опоссума.
11: Если чё, то в основном да. Штофр кунял. Пью.

0: И я рад приветствовать в нашей студии Александра Дугина, геополитика, философа, писателя, главного редактора журнала «Элемента». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, вы знаете, я сразу, не откладывая в долгий ящик, позволю себе зачесть, на мой взгляд, интересное сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр, куда вы поедете на майские праздники? Спрашивает Николай, видимо, и вас, и меня. Я позволю себе первым ответить. Я поеду лично в зоопарк. Вот. А что вы собираетесь делать? И вообще мне хотелось бы узнать определение праздника для вас. Я просто считаю, что какие-то календарные даты, навязанные индивидууму социумом, с позволения сказать, это своего рода такой, ну, эндогенный зоб, вот, который заставляет радоваться, когда не радостно. А настоящий праздник — это, к примеру, ну, для кого-то даже хорошо опорожнить желудок, для кого-то записать какую-то хорошую музыку, или концерт, или просто светит солнышко. Вот как вы можете мою такую тираду прокомментировать?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки, знаете, когда человек пребывает в утичном состоянии, он, конечно, имеет возможность радоваться собственным праздникам, но вы правильно заметили, что очень противно, когда внешний мир навязывает нам праздники. Гораздо интереснее, когда мы навязываем наши собственные праздники внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, настоящий праздник — это когда человек умудрился по своей собственной воле заставить все общество, весь остальной социум праздновать какой-нибудь день, например, там, 5 мая или 7 мая, или 6.
0: Или каждый месяц отмечать 8.
1: Или 8, да. То есть, в принципе, вы знаете, настоящий праздник все-таки должен иметь некоторый объем социальный. Вот когда мы просто убегаем от внешних праздников, это, на мой взгляд, эскейпизм, это недостаточно. Надо заставить всех остальных радоваться вместе с тобой. И, в общем, не так важна причина, важно умудриться суметь сделать это. Вот тогда будет настоящий человеческий праздник, если мы сможем заставить перенести, например, 8 марта на 9 или на 7 и праздновать там, да, даже не день мужчины, а день ребенка, или день просто не день женщины, а какой-нибудь особый такой, можно, очень партикулярный день.
0: День там дерева, в общем-то, совершенно неважно, какой день. Мы, кстати, предлагали и выносили на обсуждение даже в Думу этот вопрос, чтобы каждый день, ну, присвоить, вот есть, например, да, день учителя, да, вот, а мы, например, там день беременной женщины на первом месяце, беременной женщины на втором месяце, чтобы у каждого было по дню, чтобы каждый себя как чувствовал причастным. Вот сколько у нас в году дней, я не помню, по-моему, 300 с чем-то.
1: Это меняется. На самом деле, вот количество не строго определено, оно варьируется где-то между 360 и 360 с лишним. Но, в принципе, поскольку градусов в круге 360, и, в общем, это как бы такое число базовое, то остальные дни, они то добавляются, то прибавляются. Вот у египтян было как бы 360 дней, это правильные дни, они, это в законе дни, а потом еще добавлялось 5-6 дней, как, в зависимости от того, как они посчитают. Причем это тоже очень важно, потому что эти 5 дней дополнительных, или 6 дней, или 10 дней, в зависимости от того, как они разгонятся праздновать, они посвящены были различным богам. И вот в зависимости от разных теологических моделей, количество дней в году менялось. Не намного, на самом деле, в принципе, вот эти 360, их надо иметь в виду, даже вот несмотря на такое хаотическое изменение. 360 — это базовая такая стартовая черта. Точно 360, но плюс еще нечто. И вот была такая в Мемфисе, была традиция, они поднимали руку, как бы 5 пальцев, да, каждый, и загибали каждый палец. Вот. Но поскольку часто вот, как бы, это сопровождалось чудовищными возлияниями в Мемфисе, день рождения богов, который добавлялся к 360, то, естественно, что же может быть на пятый, на четвертый день люди сбивались со счету и начинали загибать опять те же самые пальцы, и по второму разу, ну, сами понимаете, все-таки очень крепкие такие египетские напитки, в исламе сейчас вот там нельзя пить в Египте, а раньше там можно было вполне пить прекрасные, очень сильные средства и курить, поэтому, естественно, вот эти дни богов, пятидневная неделя могла периодически растягиваться. И в этом отношении, сколько вы говорите, дней в году, но, строго говоря, трудно сказать. 360 с чем-то. Ну, минимум 365. Где-то еще вот периодически в силу такого, как бы сказать, силы такой радости, можно было бы добавить еще несколько.
0: Ну, я думаю, что мы набрали бы количество персонажей, к которым вот эти дни нужно было бы прилепить, дабы как-то праздновать. Вот, кстати, пришел вопрос, по-моему, уже вам. Александр посмотрел ваш фильм «Тайны века». Он мне очень сильно понравился. Планируете ли вы выпуск новых фильмов? Если да, то когда? С уважением, Паша.
1: Дорогой Паша, я очень благодарен вам за звонок, за пейджеровское послание. Этот «Тайный век» — это была только, знаете, разминка определенная. Меня попросили люди на телевидении лет 6 назад сделать какой-то сериал. Я предложил на выбор несколько тем, самых разнообразных, от «Похитителей детей» до «Оживления мумий», «Воскресения мертвых», сериал такой, фантасмагорический сериал про русского мыслителя Федорова, который предложил с помощью определенных магических операций всех вообще умерших людей восстановить. Причем он предлагал также программы управления погодой. Ну и как бы я предложил целый ряд таких занятных вещей, но почему-то ОРТ, или как она называлась тогда, Первый канал, выбрал тематику про фашистов. Потому что аргументировал, что вот уж про фашистов точно всем понравится. Там про Федорова и «Воскресение мумий» трудно сказать, про фашистов точно. Ну, я сказал, пожалуйста, про фашистов. Я могу сделать и про фашистов. И вот сделал 5 программ про фашистов. То есть они были очень интересные. Вот. Но на 4-й программе все дело закрыли и начали штурмовать Останкино. Причем, как бы сказать, попала мина в...
0: В архив как раз.
1: Как раз в то место, где мой товарищ, я, правда, с другой стороны нападающих был, то есть вот со стороны народа, вот, а мой товарищ Воробьевский, он как раз монтировал «Тайный век», 5-ю программу, и мина попала в него, ну, в общем, тем не менее, он спас там, спас пленку, вот, но Александр Николаевич Яковлев, поняв, наконец-то, после там многократной прокрутки этого фильма, что фильм про фашистов, а он не любит фашистов. Я тоже не люблю фашистов, но меня попросили, я предлагал про мумии, про Египет, про похищение младенцев, про чревовещание. Самые разнообразные темы. Меня просили, сказали, что это модно, потому что все будут смотреть. Действительно, так оно и оказалось, но Александр Николаевич Яковлев что-то перепутал и решил, что программа действительно про фашистов, и что не надо про фашистов делать. И снял эту 5-ю. А там уже про Кроули, там начиналось уже совсем не про фашистов. Там дальше уже очень интересно, и про Теодора Ройса, бывшего шансонье, друга Вагнера, который был анархистом. И... То есть я все-таки, как бы сказать, немножко ушел от этой темы в 5-й программе, но тут Александр Николаевич Яковлев пришел к этой теме, он посмотрел телевидение, которое ему было поручено, и снял вот эти несчастные наши программы, которые стали потом тиражироваться самостоятельно разными такими сомнительными персонажами, вот, и распространяться. И они распространились до такой степени, что все уже смотрели вот их больше еще, чем нежели бы их по телевизору показывали, эти «Тайны века». Вот, я готов продолжать сериал. Мне же даже, кстати, самому уже... Я не интересовался этой темой, просто сделал по заказу про фашистов, да, но мне это настолько вот уже... Это как вызов, понимаете? Когда столько людей, но ничего не поняли из того, что я сделал. Мне самому хочется сделать 6-ю серию, и опять про фашистов, или 7-ю, 8-ю. То есть я готов продолжать, пока вот эта тема, вот они, пока, наконец, люди не поймут, что не в фашистах дело, а дело в воскрешении мумии, на самом-то деле. Просто надо немножко шире смотреть на вещи. И вот в этом отношении я планирую сейчас восстановить этот сериал, сделать 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю серии. Еще 5 серий. У меня материалов достаточно много. И новый появился, и свежий материал, и архивы кое-какие. Вот. Но все-таки я, может быть, буду продолжать одну серию, добиваться своего, знаете, как правозащитники, как Новодворская, ходить и требовать, дайте мне сделать еще про фашистов, и еще. Несмотря на то, что это была абсолютно не моя инициатива, но на другой программе я мог бы сделать, простите, по какой-то, наконец-то, честно говоря, про мои любимые мумии и про Федорова.
0: Просто дело в том, что идет по нашему телевидению огромное количество сейчас всяческих документальных кадров. Вот, то есть, ну, например, однажды включив диапроектор, а я все вообще без звука смотрю, вот, то есть у меня он называется диапроектором. Вот, я увидел Адольфа, который стоял, значит, там весь в свастиках, там в оружии, значит, и говорил свои речи, значит, по другой программе тоже, значит, какие-то, ну, там шли эсэсовцы, тоже у них, значит, были свастики. Может быть...
1: Я
0: просто думаю, что, может быть, люди как думают, действительно, большинство людей смотрят диапроектор, ну, как, поскольку бред уже всем дал, без звука. звука. И могут счесть это за фашистскую пропаганду. Может быть, вам в вашем как-то фильме вот этот значок сделать, как это, ну, как в «Криминальной хронике», такими вот...
1: Расплывчатый.
0: Или расплывчатый, или еще лучше с такими с бликами. Вот, то есть каждого, ну вот он идет, там сколько головок каких-нибудь фашистских солдат, вот у каждого такая, ну, заретушировать, чтобы было понятно, кто или нет.
1: И вообще другие знаки, например, поставить. То есть идут, да, все, например, фашисты, а у них пепси-кола там на знаменах. Кстати, это хорошая мысль. Либо, например, действительно, либо давать, вот рассказывать про фашистов, а показывать какие-нибудь пейзажи там швейцарских Альп, просто так. А при этом идет какой-то текст, когда вы говорите, что ну, все без звука слушают. Значит, можно совершенно спокойно обезопасить себя.
0: Даже лучше не Альп, а лучше показывать внутренности какого-нибудь ресторана типа Макдональдс. Вот, мне кажется, это больше привлечет, потому что когда люди едят, то видеоряд более, ну, как
1: насыщенный.
0: Да, более насыщенный как-то. Слюноотторжение, однако, будет производиться. А вообще, вот ваше отношение, вот отношение Александра Дугина к этому значку, к значку свастики. Ведь дело в том, что значок-то несет под собой определенные, скажем так, реальные энергетические мощные балансы, оправдания, силы там и так далее. А сейчас он применяется кем попало, где ни попадя. Вот не приходило ли кому-нибудь в голову идея о приватизации этого значка? Ну, к примеру, я беру, плачу большие деньги, и никто в мире не имеет права, кроме меня, использовать, скажем, вот эту свастику ни на полотнах, ни по телевидению. Вот мы так делали с птицами, то есть изображение всех птиц попросту было приватизировано где-то месяц.
1: Патент, да?
0: Да, просто патент. То есть любое вот пернатое существо, птица, люди платили деньги за это. Вот сейчас же все реально. Потому что это получается, что как летали раньше, вот мы, я помню, в тыл постоянно летали и наносили любые значки, нужно было нам американские нанести, мы наносили американские, летели вроде как американцы. Также здесь происходит путаница, то есть в этом плане... Кто угодно прилепил и пошел.
1: Да, это, кстати, хорошая идея, но надо, чтобы вот человек или компания, которые приватизировали бы свастику, они были достаточно сами по себе вот странными. Например, вот действительно, отлично было бы, если бы до этого додумались такие вот, скажем, компании, как Пепси-Кола или Кока-Кола.
0: Да.
1: То есть, вот если просто какой-то Иван Иванович приватизирует свастику, это будет тупо. А вот если Кока-Кола приватизирует, это будет на самом деле очень такое символическое действие. С другой стороны, вот что вы спросили, какое мое отношение. Я считаю, что свастика хорошо, но свастика одна недостаточно. Что надо вот для того, чтобы действительно энергетично получить вот весь как бы сказать, комплекс заложенных в этом символе значений, надо две свастики обязательно. Справа и слева, например. Или правосторонний, или левосторонний. Вот если, например, люди татуируют себе, вот скинхеды многие татуируют на лбу, над ухом свастику. Вот они ошибаются, потому что этот энергетический символ, вот его тайна. Я много занимался символизмом. Тайна в том, что надо обязательно две свастики. Например, на левом и на правом виске, на лбу и на затылке. Или на, скажем, левой руке повязка и на правой руке повязка в разные стороны.
0: Да, поскольку
1: это асимметричный символ. Вся его мощь, вся его...
0: В замкнутой цепи.
1: Да, совершенно
0: верно.
1: Когда будет две свастики. Правосторонние и левосторонние.
0: Ну, это, то есть, как пример можно привести вот фирменные хорошие колонки. Вот у них же этикеточки,
1: вот,
0: кстати, тоже так наклеены по две. Не наклеят же они на одну этикетку. Это глупо. Вы возмутились, закричали
1: брак. Совершенно верно.
0: Да.
1: Это стереосимвол. Вот, кстати,
0: да,
1: многие...
0: Да, да, да.
1: Поэтому свастика сама по себе, когда ее ограниченные люди просто одну накалывают или вырезают, или там как бы целуют, или не знаю, что здесь еще можно делать, но они ошибаются. Вы знаете, это вот у нас все в России. Как бы сказать, с одной стороны, я очень люблю свою страну, она все делает очень... И свой народ, он все делает гениально. Но все-таки вот в этом отношении меня удивляет такой проницательный этнос и не может додуматься, что одной свастики мало, что надо две свастики.
0: Ну, а, кстати, вот вы сказали гениально. Мне кажется, не совсем правильное определение. Не гениально, а искренне. А вот искренность — это своего рода тоже гениальность. То есть, если человек что-то делает искренне, его уже можно назвать своего рода гениальным. Значит, на него не наложило свою коррекцию время, общение, да, и так далее. Круг людей, с которыми он там в школе где-то учился. Кстати, вот пришел на пейджер вопрос. Во-первых, ко мне Лаерский, как звучит ваше отчество. То есть сомневаются насчет фамилии, дескать. Вот, все правильно, так, как вы и думаете. Алексеевич, господин Дугин, расскажите, пожалуйста, про друзей вашей юности, имею в виду людей, с которыми вы начинали. Ну, кстати, передо мной сидит не такой уж вот старый человек, чтобы у него спрашивать о юности. Вот, а начинали, видимо, ну, с какого момента и что начинали, непонятно. Вот давайте определим вот момент, с которого вы начинали.
1: Нет, когда? На самом деле, ну, может быть, конечно, спасибо, но что не такой уж старый, но и не такой уж молодой. У меня за плечами 20 лет войны такой, как бы сказать. Я занимался, может быть, один из самых, кстати, вот интересно, что я и старейший российский политик. Вот это вот многие забывают. Ведь в основном люди занялись политикой в России. Где-то вот в перестройку, да, конец 80-х, начало 90-х годов. И даже там старые бурдюки, как бы сказать, нынешние такие, как бы сказать, старцы такого политического олимпа, ну, как бы сказать, вот это вот то, что принято назвать серьезными такими взвешенными центристами, они ломанулись, собственно говоря, в политическую деятельность очень поздно, когда их уже вытряхнули просто с их мест, и как бы они поскакали, поползли и там послюнявили в свое, в такой вот, в политическую реальность. Я занимался действительно с конца 70-х годов, у меня был мой политический мир, выстроенная идея, которую я, собственно говоря, немножко корректировал за это время. Она подвергалась эволюции, но я ее, в общем, от нее не отказываюсь. И поэтому я совершенно, мне кажется, полномочен называть себя старейшим российским политиком. Именно старейшим. То есть вот как раз, ну, несмотря на то, что внешне я выгляжу... Во-первых, трудно сказать, сколько мне лет. Это тоже такой момент, что я сам подчас затрудняюсь, поскольку это тоже субъективное понятие время, да, годы. То есть если так уж все механически мерить, то это мы дойдем до полной ерунды. Как измерить, например, любовь, силу любви, там, в единицах, или там... Время — это тоже вещь очень субтильная,
0: совершенно
1: тонкая.
0: С вами согласен. Здесь очень глупо, кстати, вот сама дата, день рождения, и тот восторг, с которым почему-то все это событие вот воспринимают, начинают как-то бурно отмечать. То есть непонятна цикличность почему-то. Вот откуда это вообще взялось?
1: Ну, да. С другой стороны, когда у других день рождения, во-первых, не очень вдаешься в это, там всегда кормят,
0: да,
1: поют,
0: и,
1: в общем,
0: бы, да.
1: Это неплохо. То есть, вот другое дело, что свое день рождения, вы совершенно правы, его незачем отмечать. А надо отмечать день рождения других людей. Причем вот когда вас приглашают, это можно даже не вдаваться, действительно ли это день рождения. Приглашают, но это значит, надо идти, там, как бы сказать, там хорошие... Особенно мне всегда нравятся салаты. Знаете, салаты и день рождения, это действительно настоящий праздник. И тут неважно, сколько человек лет, потому что его тоже человек уже нет. То вот, если дадут салат, то вот как бы можно все как бы помянуть, и вообще все будет весело. Вот это настоящий праздник, когда дают салаты. То есть, да, уже действительно субъективные измерения времени это более субтильная вещь. Вот, но вот что спросил товарищ по пейджеру, у меня вот юность, она происходила так, очень, мне кажется, нормально. То есть у меня были свои университеты. Как у Горького, они были на дне. Они у меня были, ну, не совсем на дне, но где-то близко к дну такого позднезаветского периода. Они очень близко. Вот я какое-то время работал дворником. Какое-то время меня даже оттуда выгоняли за недееспособность.
0: Извините, я просто... Пожалуйста. Такой вопрос. Дело в том, что наших радиослушателей интересует всегда, в общем-то, какие-то подробности вот и момент. Вот когда вы работали дворником, какая рука у вас была выше на метелке, правая или левая? То есть вы, ну, толчковая была левая рука или правая? Я просто почему спрашиваю?
1: Да, да,
0: потому что я, например, вот правой рукой в правую сторону никак не могу. У меня реакции туда нет. Я только вот слева гребу, загребаю левой. Даже вот лодкой, когда я там или что-то, или плыву, то есть всегда меня влево. То есть это я ни в коем случае не намекаю на какие-то политические моменты. Действительно так.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, был действительно не очень профессиональный дворник. А первый раз, когда я вышел на работу, у меня тут же сперли ведро. Вы знаете, я вот это грязное ведро со щеткой. Я его оставил, естественно, где-то. Это было 5 часов утра. Я решил честно пойти и вымести дорожку до того, как появятся начальники. Такие дворницкие, вот такой как бы олигархи своего рода, такие жековские. Вот. И я поставил посреди дороги ведро с грязной тряпкой. Никого не было. И, как бы сказать, я даже так еще примеривал, готовился к тому, чтобы взять, схватиться за метлу. Вот, я обернулся и видел, что ведро уже сперли.
0: Автомобилисты.
1: Вы думаете, да?
0: Уверен, уверен. Слить что-нибудь или там залить.
1: Ну
0: там.
1: И тряпку какую-то грязную. И а после этого протереть. Меня оттуда выгнали, потому что они сказали, что если у вас сразу после вот так, как бы, до того, как вы еще только... Я, конечно, был страшно расстроен. И мне представлялось, что, ну, в общем, это настолько ненужная вещь. Ведро было не новое, мало такое, мало привлекательное. Было 5 часов утра. Я настолько расстроен, что перестал мести вообще. То есть я бросил это, как бы сказать, это занятие. Мне даже оттуда за такой недееспособностью отчислили в конечном итоге. Там было какое-то собрание, меня прорабатывали. Вот. И я решил как бы посвятить свою жизнь другим вещам. И стал изучать иностранные языки, которые тоже были тогда никому не нужны. Так же, как вот, ну, и другие мои достоинства. Вот. Я решил тогда, поскольку это не было затребовано, я решил изучать языки сам по себе, писать, говорить и жить, как бы сказать, в контексте, как будто это кому-то надо. Вот. И совершенно без задней мысли. Я выучил европейские языки и стал жить вот как бы, как будто я нормальный человек. Говорить сам с собой по-французски, писать. Я написал книгу по-испански, первую книгу, как бы, потом ее перевел на русский, потом пытался на французский перевести. Но в это время уже грянула перестройка, и такой как бы аутичный мир и языковой и лингвистической реальности, он исчерпал свою необходимость. Я смог уже говорить на русском языке то, что я думаю или то, что я хочу. В общем, я как бы вступил в более открытую реальность. Но друзья моей юности и мои как бы учителя, это были тоже страннейшие люди, которые приблизительно так же хвастались своими трудовыми книжками, в которых было написано, там, родился и все. После этого никак вот он, никуда его не брали или где-то...
0: Белый лист.
1: Да, белый лист.
0: Табула раса.
1: Периодически какие-то страшные записи арестован, обыскан или, как бы сказать, там, наказан.
0: Или чьи-то телефоны девок.
1: Ну, и, как бы, да, слушаю. И такое, скажем, вот этот странные миры людей, которые также занимались лингвистикой, философией и настоящей реальной политикой. То есть политикой, вот они тоже настоящие старцы политические.
0: А вот тут такой момент сразу встает, бытует мнение, что перестройку сделали не политики, а музыканты, люди искусства. Вот вы говорите, занимались настоящей политикой. Может, правильно сказать, альтернативной политикой, поскольку вот старцы, они же реально-то действительно не занимались политикой. Это просто определенная была номенклатура, которая, ну, какая там была политика? То же самое, что профсоюзная деятельность вот в советское время. Вроде профсоюз, а вроде-то как бы и положено, то есть там бы... Да. Вот, так же здесь. Может, это альтернативная была, вот именно вот в альтернативном подходе к политике и была сила какая-то ваша.
1: Вы знаете, дело в том, что тут надо было выбирать одно из двух. Либо мы не существуем, да, и тогда они вот те вот эти вот как бы мешки занимаются политикой, там дворники метут, и как бы... Либо они не существуют. Вот мой старший товарищ, мой близкий друг... И великий, на мой взгляд, и музыкант, и человек, и политик Евгений Всеволодович Головин, он как раз писал еще 60-х годов такие вот строки: «Они и мы мучительно устали, они от нас, а мы от них». То есть вот, в принципе, вот этот круг моих друзей, политиков, они же были и музыкантами, и певцами, и плясунами, плясать любили. Это был, ну, как бы сказать, если их признавать за мир, да, за нормальных людей, тогда всех остальных позднесоветских людей надо было перевести в иную какую-то категорию. Либо наоборот. Но поскольку вот с массовой точки зрения, их как бы псевдоочевидное могущество и правота доминировало, то нас просто не было. И нас как ни политики не было. Они были политикой. Андропов был политикой. Водка была его, Андроповская, Юркины рассветы, политикой. Там Леонид Ильич Брежнев шамкающий, потом поднимающийся, как бы сказать, урло вокруг него, там перестроечный тоже. Они были. А нас не было. Вот. Но оказывается, что вот то, что они были, или то, что они, как бы сказать, своими свинцовыми, как бы сказать, задницами вот осваивали бытие, это все, ну вот сейчас уже, как вы понимаете, это такой гносеологическая демонстрация. Сейчас оказывается, что это тоже была полуфикция, это полумайя, полубуддийское такое вот затемнение сознания. А мы, которые тогда, нам самим было очевидно, что нас нету, то есть, что нас просто не существует, что это галлюцинация, а не люди со своей политикой, со своими книгами, со своими языками, что никакого, ничего из того, чем мы занимаемся, и нас самих нету. Потому что это, у нас не было никакого нулевое пространство социальное, просто равно zero. То есть мы были как бы майей, галлюцинацией. Нам так и говорили, что вас нету. Молодой человек, вас нету. Вы здесь там не живете, не прописаны, у вас ничего нет, и вас нету. Ну, и мы, как бы, честно говоря, не бунтовали, не возмущались, не визжали, не устраивали правозащитных организаций, а мы просто говорили, что вас нету. И вас нету, нету просто никакого совдепа, просто нету совдепа. Конец проклятому совдепу, вот я написал в 82-м году, уже не за горами. Меня вызвали в КГБ и сказали, вы что, молодой человек, вы идиот? Какой совдеп? Это, ну, как бы, Советский Союз будет стоять вечно, вечно. Это вечная реальность. Посмотрите на нас, посмотрите на наше здание, посмотрите на нас, морда, то есть там было 8 или 9 здоровых, толстых, очень весомых, свинцовых мужиков. Они говорят, а вы кто? Вы с гитарёшкой вашей или там с вашими, как бы сказать, таким как бы обликом?
0: С драненькими джинсёнками.
1: Приблизительно, да. Вас нету. А вы говорите, что конец проклятому, там было более жесткое слово, проклятому совдепу уже не за горами. Там было, правда, веселое продолжение, что 2 миллиона в речку, 2 миллиона в печку, наши пулеметы не дают осечки. То есть, ну, они говорят, да-да, конечно, вот где ваши войска? Вы один и плюс 3-4 идиота рядом с вами, отщепенцы социальных вырожденцев. Вы не можете говорить, что совдеп рухнет. Совдеп — это, ну, это абсолют, это брахман на самом-то деле. То есть эти толстые дядьки действительно было очень убедительно. Они сидели за столом, меня привели, приволокли в КГБ, устроили там обыск у меня в квартире. И это было все убедительно. Но, понимаете, меня уже было настолько вот, ну, мой внутренний мир был действительно галлюцинативен, и настолько он был не то что альтернативен, но иной, что меня убеждать-то в этом не было. Я с ним был заведомо согласен, но я все равно считал, что конец проклятого совдепу уже, я не пытался донести, я не орал, я не кричал, послушайте, это все, товарищи, это все плохо. Я просто был уверен, что рано или поздно вот майя совдепа разойдется. Она разошлась, ничего хорошего, сейчас новая майя, и потом была майя перестройки.
0: Вот здесь я позволю себе с вами все-таки не согласиться о том, что вот майя совдепа разошлась целиком. Мне кажется, что это скорее не политическое явление все-таки.
1: Онтологическое.
0: Да, и еще и возрастное. Вот я, мне приходится общаться с достаточно большим кругом людей, среди них я иногда с ужасом замечаю персонажи такие, совершенно не политизированные, которые приветствуют даже вот нынешнюю политику, все это, да, там, дескать, демократия, жвачка,
1: просто.
0: Но при этом у них остался вот тот менталитет, то есть, приходя домой, они все равно кушают тот же макароны, тот же, значит, вот колбасу, слушают этого Лилию Распутину вот, белокурую и же с ними. То есть, это певица, насколько я знаю, ее недавно показывали по телевидению, которая «Я настоящая сибирка» поет. Ну, это вот, видите, вот вы не знаете, а они даже записывают на кассету, дают переписывать. То есть речь тут все-таки я бы хотел...
1: Это ядовитые макароны. Они, понимаете, ядовитые, я думаю, что безусловно. Совдеп и вообще и нынешние как бы демократы, это приблизительно одно и то же, с моей точки зрения, это одна форма майи, причем майя, которая проникает не через, ну, как бы сказать, следование какой-то политической линии, да, и не через впитывание себе, что дядьки говорят, говорят, с телевидения, а через макароны. Да. Просто я всегда задумывался, как можно осуществлять и продолжать столь глубокое проникновение гипнотического идиотизма в саму суть, в центр человека. Я пришел к выводу, что если бы люди подвергались такому прямому гипнозу со стороны там дикторов радиопрограмм, там телевидения или там этих вот, которые говорили белокурые

0: проводили статистику и пришли к выводу, что, как правило, вот люди с вдавленным пупком обладают какими-то вот, ну, более склонностями, что ли, к вот этому самому совдепу. Я прошу не обижаться ни на кого, у кого впалый пупок, то есть я ничего не хочу про вас сказать, бывают исключения там, но тем не менее, по статистике. И мы предположили, что, в общем-то, производятся какие-то инъекции в момент родов туда, что пупок, в общем-то, втягивается. Это первое, то есть вот в момент родов вот это самое совдепо. Авдеповская инъекция тотальная происходила в те времена. Затем уже, конечно, там с сиськой матери, поскольку она тоже была полностью, в общем-то, под инъекцией, а мы знаем, что это всеподавляющая, то есть материнская всеподавляющая любовь, это, считай, насилие, да? Вот. А затем уже он переходил, когда у него отрастали зубные отростки, он переходил к поеданию макарон, колбасных изделий, в которые, естественно, тоже что-то подмешивали. Кстати, Америка демократическая, так называемая, она тоже под этой бедой ходит. Вот смотрите, даже там уже они скоро начнут оперяться, уже у них грилеобразные ноги становятся. У них своя беда в этом плане. То есть, ну, все это, конечно, на государство, мне кажется, начинается с роддомов, я уверен.
1: Да, тем более, что тут про пупки это особый разговор, но младенцев же колят им в череп, пока он мягкий, они ему колят какие-то чудовищные инъекции. И вот вообще вопрос о том, о содержании этих шприцов, он должен быть, мне кажется, Государственной Думой рассмотрен, потому что, мало ли, Что им колет, собственно говоря? Народ, вот раз мы построили как так называемое демократическое государство, то каждый должен знать, что младенца в череп вводят. Потому что, как бы сказать, это очевидно, и все знают, кто был в роддомах, там, своих жен, как бы сказать, опекал, что маленьким детишкам в их неокрепший череп, поскольку он еще не стал твердым, вводят гигантские шприцы какой-то жидкости. Они утверждают, что это необходимо, потому что это предохраняет от чумы, питает их, укрепляет. Но
0: Извините, что перебиваю, у меня все-таки есть подспудные такие, так, меня терзают смутные сомнения, что как раз вот вы немножко перепутали процедуры. Скорее всего, что шприцом происходит отсос. А через пупок происходит клизмирование. Вот
1: дело в том, что, ну, как бы сказать, такие суровые бородатые нянечки, они обычно хватают гигантские шприцы и вводят маленьким детям в их неокрепшие...
0: Это перед телевидением речи, перед папой. А когда папы нет и ребенок наедине с ней, вполне возможно, что производится отсос. Все-таки я вот почему-то уверен.
1: Ну, это может быть. По крайней мере, содержание. Я считаю, что вопрос самый серьезный. Это надо выяснить. И каждый россиянин должен знать содержание вот того, что в них находится. Даже если они отсасывают нечто,
0: да, все равно
1: надо. Факт.
0: Как куда вот... дели тогда? Если отсосали, куда дели?
1: И что отсосали? Понимаете? Отсосали, дело в том, что отсосать мало ли что. Можно что-то то, не то. Да. Но вот содержание шприцов — это такая специфическая
0: это
1: форма.
0: Это открытая
1: информация.
0: Совершенно
1: верно.
0: Вы знаете, пришло послание на пейдж для вас. Александру Дугину от Савелия. Вы сейчас прошу прощения. Тут вы говорите неправильно. В те времена, видимо, о которых мы рассказывали, указывали для нас так. Зачем ты думаешь? За тебя думает фюрер. В принципе, кстати, есть элемент какой-то правды в словах Савелия. Ведь я же помню, что многие даже здравомыслящие люди очень близко принимали к сердцу кончину. Ну, вот того самого вот фюрера там. Я помню полные трагедии, слез, глаза соседок по своей коммунальной квартире, когда объявили о смерти Леонида Ильича Брежнева. То есть люди реально, это же такой Ким Ир Сеновщина.
1: Да, но все-таки Леонид Ильич не думал за нас. Вы знаете, вот есть такая, как бы сказать, фашистская поговорка известная. Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Да, вот о чем да, Савелий, да, видимо, да. Как бы намекает. Но Леонид Ильич, по-моему, не выступал в этой роли. Он просто тихонечко жил. У меня вот у моих друзей был знакомый, который работал на закрытой цыковской видеотеке. Его звали... Это был друг моих друзей, мне о нем только рассказывали. Его звали Владимир Иванович, он заваривал страшный чай, от которого человек умирал просто. Он выбросил свою жену из окна по каким-то соображениям, но был такой очень авантюрный, интересный, патриотически ориентированный эстет Владимир Иванович. Вот. И он работал на выдаче фильма. фильмов. И вот он рассказывал, что у него была специальная карточка, за это его очень любили, красная карточка, которую везде пускали в свое время, в 70-е годы. Он говорил, что разные члены Политбюро заказывали у него в фильмотеке разные фильмы. И большинство, ну, таких, как бы помоложе состав, они заказывали полу.

0: порнуху, такой шербургские зонтики, такие как бы классические западные фильмы.
1: «Пансион Небесная Ласточка». Грузинский тоже. Ну,
0: да, все... ну такое. Вот. А от Леонида Ильича постоянно приезжали его телохранители и спрашивали одно и то же. Мультфильм «Слоненок, который умел летать». Этот мультфильм Леонид Ильич, как вот сказал Владимир Иванович, смотрел постоянно. И, в принципе, вы знаете, это не совсем не скажешь, там фюрер думает за вас. Совершенно другой, мне кажется, контекст. То есть, вот человек, он был хороший человек. Мне представляется, что очень хороший человек. Я сам не то, что, конечно, уж плакал, как ваши соседи по коммуналке, но как-то несколько взгрустнул, потому
1: да,
0: что в нем было
1: это действительно
0: плохого.
1: Так. Особенно... Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший
0: разве что
1: персонаж.
0: Он был связан с украинской мафией. Вот,
1: ну, только корни дают о себе знать.
0: Вот это, кстати, вот это действительно проблема. У нас совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называют себя малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами, говорят, что мы хохлы гордо, а эти отказываются называть нас великороссами, говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас, не отличишь, как бы фамилии, как бы внешности. И у них нет специфических отличий национальных, ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
1: Нет, у них папах и гопак, вот этот поиск ушак есть.
0: Это лучшие представители Малороссии. А настоящий, самый страшный малоросс, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему как бы статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание и на их бесконечную подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
1: Так, а с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов, это как раз не обращать внимания на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что... В общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли. Вот. И к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великие великороссы, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков, позволение сказать, да, мы сейчас... И хлынут все, хлынут туда. То есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
0: Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос. И мы к этому стремимся, открытому обществу. Я считаю, что такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их, это тоже крайне опасно, потому что их вот адское маленькое по кусочкам, по по таким, как бы сказать, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, ну, такие, человеконенавистническое, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
1: А вот, извините, а вот, вот как у них это передается ненависть, мне интересно, вот есть ли там элемент какой-то генетики, или все-таки там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой, вот, потом уже, если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть, и у него начинается просыпаться генетика, а если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что, в общем-то, раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий, он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей, вот, а там было человек пять их всего, ну, в силу обстоятельств их просто привалило, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу, прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья, никто ему не
0: говорил,
1: да, что он негр практически, и они общались очень на равных, он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот. А зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго, он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался, и что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, ну, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря. Да, да. Простят меня за каламбур. Вот, да, да. Какова роль мамы и генетики вот, в формировании вот этой силы?
0: Малороссийской.
1: Да-да-да.
0: Вы знаете, есть такая парадоксальная, поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой, сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука, и это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд, потому что если наука будет отвечать реальности, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить не банальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть четыре группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. Четвертое. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые три группы крови. Первая, вторая – это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская – третья группа крови. Но это как бы большинство человечества, оно сериологически принадлежит к этим трем группам крови, между ними нет особенного, ну, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть четвертая группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая группа крови колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что вот все три группы крови хорошие, а эта четвертая — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей четвертой группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто вот, ну, по количеству составу это не удалось, но вот доминация четвертой группы крови среди малоросов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
1: А резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус.
0: Все-таки. Вот у четвертой группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому и ей никому...
1: Редкая, действительно.
0: Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим, на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
1: Субстанция даже.
0: Да.
1: Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в два раза. практически.
0: Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта четвертая группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
1: Вот, вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки... что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые три группы, а где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
0: Ну, как раз сериология, да, даже ближе там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать. А четвертая группа, действительно, ее открыли позже всех. И даже не факт, открыли ли ее по-настоящему. Потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, четвертая группа крови. Но кто эту кровь видел, по большому счету?
1: Может быть, чтобы утешить. Потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе. Они говорят, в тебе кровь, только четвертая группа.
0: Четвертая группа, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и... гуманистических соображений.
1: Из врачебной этики.
0: Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, ну, мы строим открытое общество, это можно было бы, ну, как бы наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенной, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вот, вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня геополитик, писатель, философ, главный редактор журнала «Элементы» Александр Дугин. Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Дугин, геополитик, главный редактор журнала «Элементы», писатель и философ. Приходит нам большое количество сообщений на наш пейджер. Я себе позволю часть из них зачитать, если вы позволите. Так, тут сложно. Если вы не обладаете достаточными медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе геополитику рассуждать о столь серьезных вещах? Думаю, если сегодня вас слушают медики, то у них волосы становятся дыбом. Будьте аккуратны в определениях, откуда такое неуважение к человеческой анатомии, подпись «врач». Что мы на это ответим? Я полагаю, что, в общем-то, уважение или неуважение к человеческой анатомии, это вот вообще терминология уважения к человеческой анатомии, это уже неуважение к человеческой анатомии, поскольку к анатомии нельзя прилеплять ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных. Анатомия, она сама по себе есть анатомия. Почему человеческая, если мы препарируем лягушку? Вот над ней же тоже нельзя смеяться, например, бегать, размахивать громадной лягушачьей лапой, хлестать ей девушек там...
0: По роже,
1: да, и так далее. Анатомия — это вообще наука, над которой издеваться нельзя, врач.
0: Ну, я просто объясню, откуда. У меня, кстати, вот, знаете, честно говоря, нет уважения к анатомии. Знаете почему? Ну, это, как бы сказать, у вас в каком-то смысле в первой половине послания врача уже есть объяснение. Что такое? Я геополитик, действительно. Я занимаюсь очень большими категориями, знаете, вот категориями пространства, континента, Хартланд, Римланд, мировой остров, континент Евразия, атлантизм. И вот, когда имеешь дело постоянно, ну, это все-таки профессия, надо поддерживать свой профессиональный уровень, читать постоянно книги, касающиеся геоэкономики, структурных трендов, изменений границ плавающих, то на этом фоне, вот на фоне плавающих границ и трансформации континентов, безусловно, человеческая анатомия как бы не только теряется, но кажется настолько незначимой, потому что в таком глобальном видении кажется, что ее легко заменить или отменить, или переделать. Какая анатомия? То есть, да, я, как бы сказать, оперирую в своей профессиональной деятельности глобальными цифрами, понимаете, то есть там не один младенец, а все младенцы мира, там, или не один человек со своей анатомией, руками, ногами, а вот там 250 миллионов рук, или там 500 миллионов глаз, то есть это приблизительно то, что населяет такой минимальный объект геополитического интереса, и в этом отношении, безусловно, ну, как бы разные градации, разные масштабы, врач, он рассматривает там зубы, какие-то яблоки, он, вот я однажды был в Калуге,
1: Какие яблоки?
0: Глазные.
1: А,
0: я вспомнил, и я там беседовал с одним человеком, он, как бы сказать, пришел на нашу лекцию вместе с какими-то старенькими бабушками, он был молодой человек, он сказал, что работает в морге. И там есть в этом морге, они занимаются тем, что продают офтальмологу Федорову глаза трупов, они, потому что, когда переставляют эти хрусталики, они, как бы сказать, говорят, что эти хрусталики какие-то там искусственные, на самом деле это глаза, изъяты из глаз трупов.
1: А у меня есть действительно дома, я извиняюсь, что перебиваю, реально хрусталик, вот прям лежит из хирургического центра, такая маленькая байда прозрачная, и вот такие три каких-то странных эллипсообразных, какие-то пружинки, не пружинки, прям маленькая такая штучка лежит. Совершенно она искусственная, я правда, честно говорю, я в следующий раз принесу.
0: Это значит не хрусталик, это значит другая какая-то штучка.
1: На ценнике написано хрусталик.
0: Хрусталик, да. Вот. А этот человек говорил, что он как-то идет к этому центру продавать налево, значит, он выковыривал у трупов глаз, в ведро сложил, идет с ведром, закрыл чем-то тряпочкой, и как-то подошел, говорит, иду я с ведром глаз, иду к Федорову, значит, с этими хрусталиками. Ну, понимаете, что вот у человека, который работает в морге, например, у него к хрусталикам и к глазам, к ведру глаз отношение совершенно иное, чем у геополитика, потому что геополитика — это сразу очень много глаз, понимаете, я себе представляю не вот отдельно конкретно, как там выковыривают, там как бы, но складывают в ведро, а я представляю себе некий сад, гигантский сад, ослепительный сад этих человеческих глаз, которые смотрят, которые думают, и за них их надо кормить, их надо как бы обустраивать, их надо перемещать. И, конечно, к анатомии, вот я врачу хочу ответить и как бы сказать, и извиниться, я действительно непристально, ну, как бы сказать, присматриваюсь. Увы, это издержки профессии, поэтому мы с вами, Александр, говорим в общих терминах, в общем, да, вы вообще эстет, человек искусства, вам ли, вас анатомия, наверное, своя имагинативная, эстетическая. То есть вы...
1: Я тоже должен перед врачом извиниться за пупки, поскольку про пупки это я телегу прогнал. Вот, ну, так что я думаю, с врачом мы, да, разобрались. Кстати, действительно, вот если так подумать, я вчера только был на таком массовом, очень большом мероприятии, где люди, так сказать, по команде там руки поднимали, всяческими там размахивали, и я так посмотрел, в целом очень красиво это у них получилось, когда их очень много, так вот прям, ну, прям красивое зрелище, вот. А затем, значит, мы оттуда вычленяем одного, берем, начинаем разглядывать его уже как вот, ну, обнаженное человеческое существо. Можем ли мы назвать, мы, анатомы, геополитики, врачи, это тело вообще красивым созданием? То есть, как Шестругацкие заметили, единственное существо, которое выделяет дурной запах, вот, это человек.
0: Ну, это малорос.
1: Да, вот, а... Далее, значит, смотрим, вот как вы правильно сказали, зубную технику. Он уже оттуда вычленяет зуб. Кто-то вычленяет аппендицит, поэтому не может воспринимать человека в целом. То есть вот врач, занимающийся только резкой аппендицитом, для него, то есть сам человек, тушка, она, в общем-то, достаточно абстрактная. Ну, имеется в виду, он не задумал.
0: Это предаток аппендицита, да, продление его, да, растяжение.
1: Это, по-моему, вполне нормальный подход. Мы же не можем быть во всем профессионалами, хотя к этому стремимся. Вот. Зато уже вопрос, по-моему, прямо-таки в тему. Уважаемый Александр Дугин, правда ли, что мировое масонство полностью себя исчерпало? Если есть ли масонская организация в России? Если нет, существует ли какая-нибудь альтернатива? Амалия Викторовна. Женщин, кстати, не берут, по-моему, в масонство.
0: Традиционно. Есть, да, так называемая ложа прав человека от госпожи Дерезы, куда входили многие основательницы, основатели теософского общества, такие как Ани Безан. То есть в ряд либеральных таких гуманистических лож берут и женщин, но даже в традиционном масонстве существует так называемый градус дружбы, град де метье, в который может войти и женщина. Но классическое масонство, безусловно, оно сугубо мужское, такой мэнербун своего рода, мужской союз. Что касается, исчерпало оно себя или нет, я, конечно, думаю, что, ну, вот как такое фундаментальное заговорческое общество, которое во многом определяло такую тайную историю, оно себя в значительной степени исчерпало. Сейчас возникают новые формы такой конспирологии, новые формы заговоров, и эта конспирологическая линия не стоит на месте, и поэтому ну, такое некое чрезмерное увлечение конспирологией конца 19-го, начала 20 века, когда масонство действительно играло значительную роль в объяснении параллельной политики и событий, которые происходят в мировом масштабе, мне кажется, это немножко устарелая позиция. Действительно, по крайней мере, интерпретационное уделение масонству, чрезмерному, мировому масонству чрезмерного влияния, мне кажется, сейчас не, ну, не эффективно. Хотя масонские ложи в России есть, они существуют, они связаны были с демократизацией, существовала русская ветвь масонства сразу в конце 20-х, просто после эмиграции фактически во Франции, в рамках Великой национальной ложи Франции шотландского обряда. Сейчас она открыла свои филиалы здесь, вот уже где-то с 91-го, с 90-х годов. Ложа Пушкина существует в Москве. Вот. Но люди, которые в большинстве своем наполняют современное русское масонство, это просто такие тяжелые идиоты, проходимцы, которые пришли к этому не, ну, ожидание того, что им, как вот от гранта фонда Сороса или что-то чего-то подобного, просто будут капать какие-то дивиденды. Считаю, что это такое, как бы сказать, престижная возможность присосаться к каким-то донорским западным структурам. Они глубоко ошибаются, потому что особо денег там не дают, особо сейчас современное масонство оно не, ну, не располагает средствами на подкуп по разных бездарностей. И в современной России вряд ли оно играет такую вот зловещую и как бы негативную роль. Вот. Но при этом на самом деле существуют другие формы заговора, более современные, более интересные, другие формы оккультных тайных обществ. И вот эти вот тайные общества сами по себе, они тоже не одинаковы, хотя они уже не, ну, такие не масонские, постмасонские общества, они тоже не одинаковые. Среди них есть такие общества одного типа и другого типа, скажем, евразийские и атлантийские в геополитической оптике. То есть это оккультные общества, которые действуют в тайне, манипулируя человеческими массами, но преследуют противоположные цели, на самом деле. Поэтому существует не одно такое единое оккультное общество, а два. И более того, они постоянно двоятся, еще разветвляются, и все это не имеет отношения особенного к масонству, и возникает целое многоплановое созвездие, перекрещивающееся созвездие тайных обществ, которые на самом деле и являются ответственными за такое, за все исторические события и до сих пор. Но это уже не масонство, и для того, чтобы изучать эти такие вот констелляции, конспирологические констелляции, созвездия, необходимо обладать методологией совершенно новой, совершенно такой авангардной, не имеющей общего ничего вот с теми наивными конструкциями, с которыми пользовались наши такие черносотенные предки.
1: Кстати, вот как вы расцениваете вообще силу одиночки? Вот ведь все равно вот масонская ложа, то есть само сообщество людей. То есть, опять же, какое-то стадное что-то. Ну, какая разница, много этих людей или мало? Там миллион их там около Белого дома, какого-то глупого там. Либо их там пятеро там в комнате заседает, да? Вот. Может ли один человек сделать то, что делает целое масонское общество? Вот, например, я захочу создать свою масонскую ложу. Вот я сам себе масон, сам себе, как говорится...
0: Ну, тут вопрос такой, что масонство – это же не дело не в группе, дело не в влиянии, в количестве масонов, а дело в том, что масоны или, скажем, их новые постмасонские аналоги, они оперируют просто системой, иной системой интерпретации. Если обычный человек, не масон, он видит реальность, ну, скажем, приблизительно в одной плоскости, и в ней он делает свой выбор, осуществляет свое развитие, то человек, как бы посвященный, прошедший инициацию в оккультное общество, масонское или не масонское, он видит реальность, ту же самую реальность на двух уровнях. Эта реальность раздваивается у него. И поэтому вот любое событие он интерпретирует сразу одновременно в двух системах координат. То есть это напоминает то, что ну, называется диагнозом шизофрения, вот в таком этимологическом смысле, это греческое слово «скизофренос», то есть расщепление сознания. Вот в каком-то смысле тайные общества и конспирология — это институционализированная скизофрения.
1: А мне вот напоминает это все, знаете, что вот сыновей консулов, такие в советские времена, которые, работая в журналистике, имели определенный доступ мощный, скажем, к музыкальной или другой информации, на этом сделали себе, в общем-то, какую-то такую, ну, овладели, в общем-то, авторитетом определенным, то есть у них были там новые записи, новая музыка, информация о любом артисте, они были уважаемы. Сейчас, естественно, поток всего этого нахлынул сюда, и они остались не у дел, поскольку чисто человеческие их качества, деловые качества равнялись, скажем так, нулю. То есть поэтому получается, что простых людей от классических масонов отличает просто отсутствие определенной информации, дающей им возможность взглянуть на вещи как-то по-другому. Да? То есть,
0: и... Очень похоже, вы совершенно правы. И если человек, вот, кстати, между, знаете, между как параллель, я написал просто целую книгу, это называется «Конспирология». Это наука о заговорах, тайных обществах, оккультных силах. Я сейчас делаю новый вариант и разрабатывая такую философскую подоплеку структуры тайных обществ, я пришел к выводу, что существует абсолютная почти идентичность, структурная и концептуальная идентичность между, например, тайными обществами и секретными службами, то есть разведслужбами. Вот КГБшник, обычный средний КГБшник, так же, как и масон, интерпретирует любую реальность в двух сразу измерениях. Он знает, или ему кажется, что он знает, какую-то всегда тайную сторону событий. Там показывают, например, вот сегодня новости, любые, да, взяли антифашистский центр, вошел в Минск и не вышел, да. Настоящий КГБшник или масон, ага, скажет, это понятно. Он вошел, и, как бы сказать, дальше идет, обычный человек скажет, да, вот странно, как бы сказать, у Лукашенко там арестовал антифашистский комитет, вот странно. И все. Как бы он или как бы плохо, или хорошо. То есть кто-то скажет, патриот, вот молодец, так им и надо.
1: А этот же он в курсе.
0: А этот в курсе, правильно. И масон, и КГБшник, он в курсе какой-то тайного механизма того, что произошло. И совершенно неважно, понимает ли он этот тайный механизм, имеет ли он информированность вот в этой со второй точки зрения. Получил ли он какую-то депешу и шифровку в этом отношении, или не получил никакой депеши и шифровки относительно реального смысла задержания 12 московских антифашистов Лукашенко. То есть, но ему он все время ощущает и постоянно находится в состоянии такого вот дополнительного измерения.
1: Он называется «при». Я всегда «при». Я в курсе.
0: Да.
1: Кстати, вот вы не замечали, Александр, что в последнее время усиливается такая, ну, тенденция странная, что если раньше как-то, например, называлось, просто определение, да, шеф мощной финансовой организации, да, или это, куда вы звоните? Вы звоните в официальную организацию, к примеру, да, сейчас появилось такое слово, как структура, финансовая структура, да, там какая-то криминальная структура, вот, ведь очень большое отличие между словом «структура» и словом «организация».
0: Организация — это, как бы сказать, не масонская такая обычная вещь. Это можно понять, кто организовал эту организацию, как организовал. А вот структура действительно это нечто более такое загадочное, сложное и дублирующееся. Вот мой друг Жан Парвулеско, он все время говорит, одно из его любимых выражений: все, что приближается к истине, к сущности, раздваивается. И вот это раздвоение, это умножение сущности. И вот номиналисты, те люди, которые основали современный мир в своих философских подоплеках, то есть последователи этой проклятой бритвы Оккама, они все, как бы сказать, вот этой бритвой и срезали все интересно. Говорят, зачем умножать сущности, говорили номиналисты. И за ними уже и картезианцы, и кантианцы, и Поппер духовный, и вся вот эта, как бы сказать, мандиалистская линия. Они говорят, зачем умножать сущности? Все и так понятно. Давайте срежем второй план. И они создавали абсолютно профанический мир. Мир... Там, где только организации, где все понятно. Но на самом-то деле настоящее такое хитрое, особое сознание, оно всегда тяготело к дублированию сущностей, к удвоению планов интерпретации одного и того же момента. То есть это нечто противоположное бритве Оккама. Бритва Оккама кастрирует реальность. Она как раз антиконспирологична, бритва Оккама. Она пытается объяснить всю реальность очень банальным способом.
1: Это понятно. Скажите, считаете ли вы, вообще честным со стороны средств массовой информации, ну и вообще со стороны, ну, назовем это социумом, да, черт с ним, пусть будет социум. Вот апеллировать постоянно вот с этими терминами, то есть силовая структура, то есть внушая рядовому обывателю какой-то такой, ну, даже я бы сказал, тихий ужас, то есть затем, то есть при любой красной какой-то корочке у него сразу всплывает в памяти там силовая структура какая-то, все у него опускается, он холодеет, эндогенно пропотевает, пугается. Ведь совершенно недавно появилось вот все эти термины, то есть там спецслужбы, это все было, но считалось на Западе. Сейчас у нас это постоянно там, они, значит, ездят по кольцевой дороге, впереди там Мерседес 600 и чуть-чуть правее, значит, какой-то джип там, это купленный за 20 тысяч долларов, там подержанный с этими смигалками, вот они ездят, силовые структуры. Какое-то происходит это определенное зомбирование, то есть уничтожается иммунитет. Но...
0: Мне кажется, что это положительное явление, потому что человека надо запугивать, он хочет, чтобы его запугивали, и потом таким образом у него возникает изменение сакрального, понимаете? Вот я даже давно еще замечал, что КГБ выполняет очень важную функцию раньше в Советском Союзе, оно всех тотально запугивает, то есть возвращает к некому такому, то, что раньше называл страх Божий, да? То есть каждый человек должен знать, что он может в какой-то момент и в самый близкий момент быть схвачен и, как бы сказать, подвергнут какому-то репрессивному насилию. Человек должен это чувствовать, это дает вкус экзистенции. Когда вот мне кажется, что такого рода запугивание и намеки на вездесущий тайный второй план структуры, то есть вот откуда может прийти невидимая карающая, там, как бы сказать, пощечина человеческому существу, это мобилизует его, ну, как бы сказать, придает терпкость человеческому мировосприятию. Человек должен быть запуган.
1: Мне почему-то как раз кажется, что вот это, ну, не запугивание, а наоборот какая-то видеофильмация. Ну, с позволения сказать, то есть какая-то возможность дать всем поиграть вот в это силовые структуры. Что тут такое в этом есть, извиняюсь, от анонизма вот для обывателя. То есть он, то есть ему, с одной стороны, дают понять, что он тоже как бы вроде при, у меня, знаете, работа силовых структур. Ну, к примеру, да, вот, когда во времена КГБ их боялись и значительно больше, чем сейчас тех же силовых структур.
0: Страх Божий был больше.
1: Вот оно, вот оно. То есть сами определения, сама, я даже не беру в виду, не имею в виду явление, да, вот это, а я имею в виду терминологию. Вот появилась новая терминология вот в России, которая меня, вот она дико смешит. Я честно говорю, я просто ведро ставлю, когда вот там редко, случайно в диапроекте срабатывает какой-то там переключатель, и он становится полноценным телевизором. У меня уже ведро вся на готове, потому что с таким деловым видом люди занимаются вот этим анонизмом всем. То есть ощущение, что то ли они разводят очень мощно всех, кто вот на них взирает, либо они действительно груднички.
0: Тут...
1: И кто им выдумывал терминологию? Да. Откуда это вот? Вот объяснить, откуда эта силовая структура, кто выдумал, вот кто тот человек, который первый употребил это. Вот мне хотелось подойти и спросить, что это за неологизм у тебя, папа? Вот откуда, папа, ты взял это? Вот, ну, кто ты вообще? Как, вот, да. Я немножко разволновался, простите.
0: Вы правы в том смысле, что сейчас они, как бы сказать, на них намекают, об этом говорят, там, криминальные сериалы, действительно такие многозначительные фигуры речи, но, с другой стороны, это мы все-таки строим открытое общество такое, как бы сказать, это очень жалко, что мы его строим, но мы его строим, то есть вот, конечно, хотелось бы воспрепятствовать этому максимальным образом, но не все вот желаемое может осуществиться, и поскольку мы строим открытое общество, вопреки всякой логике и полезности такого мероприятия, мы все же начинаем говорить о тех вещах, которые раньше мы подразумевали. Когда о чем-то что-то подразумеваешь на самом-то деле, тогда это и не говоришь об этом. Это приобретает действительное значение такого вытеснения, очень серьезной кары. А когда об этом начинается, ну, как бы сказать, разбодяженно твердиться на всех углах, конечно, это постепенно смазывается. Но тем не менее, в этом открытом обществе должна быть закрытая часть. Вот эти вот как бы странные кавалькады Мерседесов 600-х, это с такими странными структурами.
1: Может быть, извините, что перебиваю, но это даже была мысль такая. Мы тут пытались разузнать, но нас не пустили. То есть прямо отовсюду гонят, говорят, пошли вон отсюда, ступайте, дескать. А мы хотели узнать, доколь. И нам стали поступать сведения, что на самом деле реально в этих Мерседесах просто ездят обычные люди, которым нужно создавать видимость какой-то деловой суеты, причем суеты, связанные с силовыми структурами вокруг Москвы. Вот они по кольцу, по Рублевке туда-сюда ездят без всякого задания, просто что, дескать, жизнь идет, и есть кто-то, кто вот там снаряжает Чебурашку, да, к примеру.
0: Ну,
1: да,
0: это, кстати, тоже неплохо, потому
1: статисты.
0: Что...
1: Статисты. Ну, да. Ну, кому бы, кто бы сейчас отказался, например, сейчас бы сказали вам, давайте в джипе покатайтесь просто.
0: Никакого, честно говоря, такого наслаждения в этом бы я так, может быть,
1: не, ну, а что, с проблесковым маячком, ну, там, ну, долларов за 150.
0: Вряд ли бы я...
1: Ну, ладно, люк открыл, включил там Мэрилина Мэнсона на всю громкость и по кольцу рассекай себе. Чем не заработок? Создавай суету.
0: Вот лично для меня это не представляется какой-то такой золотой...
1: Ну, люди же все разные, Александр. Да. Кто-то, например, вот сколько вообще сейчас водителей без работы осталось профессиональных? Вот, может, они ездят.
0: Конечно, каких-то людей, это и очень легко, пожалуй, любых можно туда засадить, там, и за 150, а за 80, например, долларов.
1: Да, я думаю, и за 20.
0: Но я как старейший политик российский, я, как бы сказать, конечно, предпочитал бы, как бы сказать, если кто-то меня как бы предложил поехать в джипе, то в первую очередь должен был объяснить, по какому делу. То есть вот и дальше уже все остальное. То есть, как бы сказать, как я все-таки стараюсь свои траектории, своих как бы поездок, передвижений совмещать с некоторой такой телеологией, то есть целеполаганием. То есть вот если имело бы какое-то такое конспирационистское, конспирологическое значение, даже такую пустую поездку совершить, если бы мне кто-то объяснил такую вот, ну, содержательную такую семантику, да, вот
1: дескать,
0: это...
1: зачем?
0: Да,
1: дескать,
0: зачем, да. Куда? Да. То есть, может быть, это, ну, так было бы сложно или довольно многообразно, но я бы еще подумал, но вот просто так. Но, хотя, с другой стороны, я думаю, что вот там в любом случае демонстрация такого тайного наличия структур, спецслужб, тоже само по себе не так плохо. То есть человек...
1: Вот, извините, простите опять, что я перевожу, но давайте вспомним. Был Советский Союз. Эта территория, ну... огромная была, да, вот, населял ее количество людей практически то же, что и сейчас, вот, все бывшие республики, да, и если когда-нибудь и проезжала машина с проблесковым этим, то это какого-нибудь там человека, который вот напился, отходняк у него скоро ехал откачивать. Сейчас же в маленькой России, вот, они постоянно ездят, то есть,
0: уже в маленькой Москве. Бандиты, и которые ездят
1: у них по отнимали делам. Уже маячки, поднимали, да, маячки. Я узнал. Вот,
0: а недавно. В Думе там были...
1: А, вот эти вы имеете, я думаю. Ну, так, ну, мы их как-то к политике все-таки, пусть они там ездят они в Шереметьево все время, в дьюти-фри. Заедут там, затарятся коньячишком и назад. Ну так, с мирной целью,
0: да,
1: ничего плохого.
0: Сейчас, вы знаете, честно говоря, вот наши структуры, спецслужбы, они, увы, представляют собой довольно такую, ну, как бы сказать, разложенную систему. Я как раз считаю, что вот они, в принципе, в обществе выполняют очень важную такую санитары леса своего рода. Во-первых, они всех пугают и выполняют роль функции бича божьего. С другой стороны, они как бы дают представление своим видом просто, своим выражением лиц, сотрудники спецслужб, они дают обывателю представление о том, что не все так просто. Вот, то есть они шизофреническую такую как бы деятельность и акцент подчеркивают. То есть они...
1: Да, поравнялся я один раз вот с автомобилем, вот, у которого проблесковый маячок, вот такой важный, почтенный автомобиль, и даже посмотрел там, кто внутри сидит. Вот, но никакой там важности нет. Усатые такие дядьки, семечки лузгают там. Это даже карта засаленная прилипла, видать, они там это в картишки играют. Вот. Ну, правда, в костюмах, ну, такие в костюмах, вот еще из универсама, вот Москва в тех времен. То есть как раз нету какой-то видео. А уж вылезет, когда он оттуда, ну, вообще,
0: может быть,
1: ботиночки стоптаны. Да.
0: Может, родственники чьи-то?
1: Ну, несколько раз я это наблюдал. То есть вот как раз вид него. У них это происходит, как мне ни странно, уже очень органично. То есть, естественно, не с целью как-то эпатажа или еще...
0: Ну, видите, как бы сказать, такой либералы, они несколько дискредитировали престижность профессии вот, шпиона, разведчика, тайного агента. И на самом деле это ну, один из массы перекосов такой перестроечно-демократической майи, на мой взгляд. То есть это такой, как бы сказать, гайдаровско-попирианская майя, которая явно исчерпывается точно так же, как вот я был абсолютно убежден там, в 82-м году, что конец проклятому Совдеп вот-вот там разразится. Точно так же я 100% еще с большей убежденностью и уверенностью нисколько не сомневаюсь, что конец вот этому либеральному западническому и восторгу перед Европой, рынком и так далее вот-вот закончится. Мы подходим, это последний уже этап. Неважно, кто кого там выбирают, кто, неважно, кто лично возглавляет государство или как бы его структуру, но этот этап точно закончился. Мы вступаем в более нормальное общество, и престижность, на мой взгляд, вот этих вот, то есть престижность этих тайного шизофренического пространства спецслужб должно заново возрасти, а соответственно должны быть отменены в приказном порядке стоптанные башмачки, усы, костюмы из универсама, семечки, и наконец-то вот когда человека как бы должен быть фейс-контроль, прежде чем вот человек садится в машину с мигалкой.
1: Он представитель власти.
0: Да, он представитель тайной власти.
1: Да, да,
0: вот,
1: да,
0: а
1: да,
0: просто
1: да.
0: Представитель власти, это как бы сказать... Это
1: он
0: еще...
1: не должен просить у водителя соседнего запорожца закурить или зажигалку.
0: Он должен доставать...
1: Золотую такую байду мощнейшую, от нее пришпиливать здоровую такую бомбообразную сигару.
0: Совершенно верно. Либо как-то еще поступать вот как бы с такими аналогичными водителями запорожцев. Да, и атрибутами.
1: Вы знаете, я просто хотел, извините, опять что я перебиваю, немножечко проанализировать. Вот ведь то состояние, к которому мы сейчас пришли, вот, ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да, а началось все раньше. Вот я, что меня начало настораживать, это был год 92-й. Вот, я катался в метро, потому что это у меня было любимое развлечение, там воздух чистый, там люди красивые ездят. Я там, знаешь, катаюсь и, значит, замечаю следующую картину. Стоит, значит, такой грудник лет так под 35. Значит, в кооперативных таких очень плохой выделке штанишках, в курчонке с такой сумкой из кожзаменителя, в которой явно лежат ворованные с родного завода транзисторы, вот, которые никуда впаять нельзя, поскольку половина сгоревшие, выкусанные пассатижами. Значит, с ним стоит девка. Ну так, ну нормально, ничего так, более-менее. То есть меня не ужаснуло. И вот он громко, ну так, что перекрывая вот это шум... электрички, значит, ей исполняет такую песню, дескать. Я сам плачу своим сотрудникам зарплату, вот, сейчас мы подписали контракт, вот, и я вот там, вот на этом контракте там поднялся, вот сейчас я сам плачу им всем зарплату, и сам там это и штрафуюсь, вот. И я так вот, ну, в первый раз меня это насторожило. Вот, это 91-92 год, а сейчас вот 98-й, и, как мы говорим, он просит прикурить у запорожцы.
0: Это не он, но... я думаю, что это какой-то... Люди, которые работают в структурах, на самом деле, тайных структурах, они сейчас, мне кажется, должны заново переосмыслить свое призвание. Во-первых, если они действительно какие-то левые ребята, они должны покинуть эти замечательные заведения. А если они туда пришли в силу такого глубокой ангажированности в подозрении о сложном устройстве реальности, если это было их онтологическое вопрос, в каком-то смысле работы в спецслужбах, это был голос их особого устройства их такой психоструктуры, то они должны, безусловно, взять в руки. Я тоже наблюдаю в этих как бы в этих средах такое некоторое разложение, опрощение. Сейчас, например, в Академии ФСБ набрали огромное количество девок, которые разлагают сотрудников и мешают им сосредоточиться на реализации таких серьезных проблем.
1: Я поскольку ходят в колготах вот постоянно.
0: Ну, я не против, как бы сказать, так женского начала, но на самом деле, что любопытно, что абсолютно отсутствует понимание серьезности. Они должны внушать тоже ужас, то есть тоже бич божий. То есть, несмотря на то, что одни, как бы сказать, женский пол, а они обладают определенными, ну, такими спецификой, вот, как бы сказать, притягательности и так далее, все равно они должны помнить о служении Родине и о той суровой метафизической задаче, которая перед ними стоит. видеть. То есть они должны быть внутренне, как бы содрогаться от той сложной реальности, в которой они погружены. Вот этого я совершенно не замечаю. То есть вот должен быть, мне кажется, новое отношение фейс-контрола. То есть вот надо сейчас очень тщательно руководителям таких вот разведорганизаций подойти к внутренней дисциплине. А то, понимаете, там все юристы, все смотрят как бы на Запад, там свалить или продать какой-нибудь дурацкий секретик. А надо, чтобы это были своего рода рыцари, чтобы это был своего рода такой заговор людей с непроницаемой внешностью, что необходимо восстановить имиджевую, положительную сторону, не лузгающих семечки и таких как бы левых молодцов с усами под мигалкой, а таких по-настоящему эффективных людей, которые не дают никаких оснований подхихикивать над собой. Они должны воплощать в себе вот эту карающую десницу, на самом деле. Вот есть в Каббале такое учение о том, что есть две колонны бытия. Одна колонна благости, колонна хесед, а другая колонна такого наказания, колонна гибура. И вот, на мой взгляд, спецслужбы по своей структуре и по своему по типологии, они должны больше изучать и интересоваться тематикой гибура, то есть вот такой левой стороной сефира и пахат, то есть вот путем левой руки. Они должны быть, вот есть благословляющие, правая, тихая, это должен быть, ну, Министерство социального обеспечения, это правая рука, это, как бы сказать, сефира или колонна благости. А вот спецслужбы должны воспитываться на изучение практики левой руки, пути левой руки, жестокости определенной, внутренней в первую очередь. Ведь, по большому счету, человек не может выступать в роли социального садиста, каким должен быть нормальный представитель полноценной спецслужбы, если он сам по отношению к себе не осуществляет такие, как бы сказать, садические наклонности. Если он такой валенок с семечками и с усами, похожий как бы на малороса, простите, то он, конечно же, сам себя не пугает и другого не пугает. Он просто вот готов с этими потоптанными ботинками. Кстати, вы правильно заметили, они готовы и себя, и родину, и всех своих друзей, и как бы сказать, родную академию сдать просто за копейки. С этим пора заканчивать. Вот, мне кажется, эпоха такой вот вальяжности, софти, таких вот, как бы сказать, вот такой гайдаровщины, когда каждый ГБшник хотел немножко быть походить на Чубайса, то есть, или там на Гайдара, это все, но у него не получалось, и поэтому он так и ездил с этим, как бы весь такой, как бы сказать, заплеванный, загаженный какой-то. Это все должно уйти. Пусть дешевенький, но суровый костюм. То есть цвет ботинки, галстук, цвет глаз, на самом-то деле, выражение лица. Должна быть такая перманентная, очень осмысленная, многомерная, скизофреническая суровость, на
1: самом деле. Как в кино, вот, где показывают всяческих западных секретных агентов.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, сообщение пришло. Слушаю с самого начала. По-моему, ведущий, неуверенный все человек. Откуда столько ироничной злости? Вы ведь молодой человек. Подпись Саша. Саша, ну, во-первых, я совершенно не молодой, начнем с этого. Во-вторых, и ирония, столько и неуверенность, потому что я-то как раз этот фейс-контрол не пройду. Могу даже объяснить, почему. В момент, когда я волнуюсь, я дышу столь активно и шумно, что вот лобовое стекло автомобиля даже запотевает. Это не шутка, это серьезно. Так, несмотря на все включенные там вентиляции. Представьте себе, что, например, я пойду в какую-то такую структуру, вот, и как вообще, ну, все же отсыреет, оружие отсыреет, вся техника, вот, поскольку мне без маза туда ломиться, естественно, я чувствую себя неуверенным и обиженным, в общем-то, на них, на всех. Вот. И еще одно сообщение. Сейчас, секундочку. Ну, прям очень много идет, я даже не успеваю. Вот угроза. Ирония в значительной степени может быть сетью. Это нам угроза. Но мы угроз не боимся, потому что у нас есть каски мощные, которые нам выдаются, потому что над нами ремонт. Вы, кстати, Александр, не обращайте внимания на людей, которые тут лазят, прибивают что-то. Всегда постоянное переустройство, знаете ли, расширение и так далее. Почему вы все время повторяете слово грудничок и грудничок? У вас что, дома новорожденный ребенок? Спрашивают друзья. Друзья, у нас тут на радиостанции в соседней комнате мы сдаем ночью, я чтобы как-то прожить, только секретная информация, начальство не знает, я соседние помещения сдаю вот от Савеловского вокзала людей, тут грудничков на данный момент 5, все с мамами. Все тут живут, вот, так что любовь к этим пухлым созданиям в моей душе пылает камином. Что вы можете сказать о геотектонических разрывах на территории Москвы? Заранее спасибо, подпись «Ы». Вы что-нибудь можете сказать, Александр?
0: Ну, дело в том, что, в принципе, вот как бы разрыв геотектонический...
1: Вообще слово мерзкое. Какой-то разрыв.
0: Да.
1: Бизонья дыра, разрыв. Люблю. Что-то как-то в этом что-то, по-моему, какой-то каверзный вопрос.
0: Да, но вот французское слово «руптюр» очень такое важное с точки зрения инициации, потому что инициация предполагает разрыв сознания. Тектонические разрывы на территории Москвы, есть их несколько, и они представляют колоссальную опасность для всех жителей нашей столицы, поскольку не равен час они могут, пока они геотектонические, то есть виртуально потенциальные, но они могут актуализоваться при определенных обстоятельствах. Вот сейчас известно, что и в Москве, в закрытых структурах и в Соединенных Штатах Америки разработано тектоническое оружие, способное вызвать землетрясение в любой точке мира. И там, где есть геотектонический разрыв, там проще простого просто это все дело похоронить. И поскольку сейчас ухудшается отношение между Москвой и Вашингтоном, не исключено, что такие люди, которые владеют тектоническим оружием на другой стороне земного шара, могут воспользоваться вот этим страшным инструментом для активизации потенциальных геотектонических разрывов на территории Москвы и отправить, вот, как бы сказать, это Лужковский наш такой вот, такой своего рода парадиз в никуда, в такое вот туда, где там ничего нету, по крайней мере, есть версия, что там просто огонь и все. Но вот любопытно, если говорить по поводу Лужковского рая, меня спрашивали, примут ли Кириенко депутаты. Я был в Думе, я там, как бы сказать, иногда бываю по делам. Вот. И я увидел огромную золотую табличку. Там написано «Депутат Парадиз». И когда я увидел депутата Парадиза, я понял, что они примут не только Кириенко, но если бы им предложили принять просто такой, как бы сказать, вот дядьку с этими семечками, вот вообще без имени и без там с одними усами, как бы сказать, с малороссийской фамилией, они бы и его приняли, потому что депутат Парадиз, или вот как бы это самогипноз. Вот человек, вы можете себе представить человека с фамилией Парадиз? Это совершенно серьезно. Есть депутат
1: Парадиз. А может быть, Парадиз. Это имя? Ну вот, например, вот заметьте, в Югославии, как они же себя называют, любовь. Например, там Ярослав Караджич, просто Васильич, а тут просто имя написал Гена, Парадиз. Может, просто он ближе к массам, ну, стремится.
0: Ну, может быть, но вот само понятие, я глазам своим не поверил, оказывается, есть депутат Парадиз. Вот в этом, мне кажется, некоторый такой вот такой аутогипноз. Вот человек с такой фамилией, это каждый депутат в каком-то смысле Парадиз. И каждый москвич в каком-то смысле лужковец, то есть он даже Лужков. Это некая самая успокоительная идея, а на самом деле. Надо понимать, и каждый, кстати, вот человек, принадлежащий к силовой структуре или желающий, или, как бы сказать, ну просто романтически приверженный идее силовой структуры, должен понимать то, что наш товарищ И, который сюда послал информацию, сообщает, что мы все, на самом деле, наш парадиз, вот мы все Лужковы на геотектонических разрывах, на самом-то деле, что под нами лежит некоторый такой онтологическая брешь, в которую при определенном обстоятельстве все мы можем как бы полететь. И это то же самое, на самом деле, вот депутат Парадиз, он не знает, что Дума может быть разогнана, что его депутатство может кончиться.
1: Безусловно,
0: что
1: не знает,
0: он
1: откуда.
0: Может отравиться какими-нибудь думскими котлетами. Они очень вкусные, дешевые, но на самом деле сейчас, знаете...
1: Неизвестно еще
0: что делают. Да, кругом, на самом-то деле, кругом очень подозрительные лоточники, очень подозрительные говядины. Вообще...
1: И а по приближении лета вообще это же какие-то эпидемии. Биологически, мухи.
0: И, конечно, депутат Парадиз может как бы раз где-то там крепко-крепко, ну, осесть, понимаете?
1: Неожиданно для себя.
0: И по поводу геотектонических разрывов надо всем помнить, понимаете? Я думаю, что день москвич, нормальный москвич, довольный, самодовольный лужковский москвич, такой поглаживающий пузо, отправляющий своим по челночным делам или там поглазеть на смены там дня и ночи на московских красивых и таких прибранных улицах по сравнению с ужасной раскристанностью всей остальной страны. Он должен помнить о геотектонических разрывах. Он должен просыпаться и говорить, мы живем на геотектонических разрывах. Он должен в обед, как вот мусульмане, пятикратная молитва.
1: Вот, да, обойдет меня разрыв.
0: Да, да, он должен вспоминать о том, что ну, не все так гладко, не все так сладко, не все как бы так вечно.
1: То как, есть... как птица поет.
0: Да-да-да, как
1: знаете,
0: мне кажется.
1: Вот вопрос пришел, пока мы недалеко отошли от уже названных фамилий. Вопрос, к Александру Дувину. Что вы думаете о саентологии и хабарде? Имеет ли Кириенко к этому отношение, на ваш взгляд? Подпись Михаил.
0: Ну, во-первых, надо помнить, что саентологию основал Рон Хаббард. Рон Хаббард был членом Отто, Ордена Восточных Тамплиеров, и кроулианцем. То есть, ну, собственно говоря, простите за выражение, таким, мягко говоря, сатанистом. Вот. Рон Хаббард. Он, правда, совершил предательство. Настоящий человек, который считал себя антихрист, был Парсонс. И он погиб в результате того, что осуществлял алхимическую операцию для создания ядерной бомбы, которая такой особой, в герметической, алхимической, сатана-антихристовой ядерной бомбы, которую он хотел продать Израилю. И вот в результате одного из экспериментов магических с вызыванием Бабалон, Великой Матери сверху, и других Нуит, Хадис и других темных могуществ, Парсонс погиб. Но перед этим Рон Хаббард, основатель саентологии и духовный гуру нашего нынешнего премьер-министра, кстати, пользуюсь случаем поздравить его, я был сторонником его избрания, вот, хотя все считают меня крайне таким оппозиционным человеком, ну, наверное, они правы, но в некотором смысле они и ошибаются. Вот я приветствую этого нового премьер-министра именно потому, что в этом есть определенный нонконформизм. Избрать саентолога, так вот, Рон Хаббард, основатель саентологии и гуру такой духовный, то есть нами теперь правят наконец-то настоящие кроулианцы. В стране у нас как бы телемитский такой вот уже дух. Телемизм не такая плохая вещь, хотя, как бы сказать, нельзя сказать, что она очень хорошая, но вот Рон Хаббард был еще известен тем, что он угнал у Парсонса, антихриста, взорванного при изготовлении такой герметической кроулианской ядерной бомбы, он угнал жену и яхту. Он был еще и проходимцем, и воришкой. И он посадил на эту яхту жену, которая выполняла роль жрицы в определенных темных парсонско-крулянских ритуалах.

0: хотят выучиться заново, там, как бы сказать, ставить подпись, то есть пройти новую такую же мандиалистскую школу апдейта такого более, более современного, либерального. Но на самом деле не надо забывать истоки саентологии, которые, в общем-то, коренятся в очень хардкор таком вот в порнографически садистическом антихристовском сатанизме.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться на музыкальную паузу. Напоминаю вам еще раз номер нашего пейджера, по которому вы можете поддерживать с нами связь круглосуточно, ежедневно. 913-29-29, абонент Монморанси. Сегодня у нас в гостях Александр Дугин.

0: Продолжаем. Продолжаем наше общение. Кстати, вполне возможно, что и по телефону 203-19-22 мы тоже с вами поговорим, уважаемые наши. Так что не теряйте надежды и терпения. А я хотел бы вернуться к очень давнему посланию на наш пейджер, касающегося Фрикса и Грикса. Для тех наших радиослушателей, кто не в курсе, Александр, может быть, вы сначала вкратце расскажете предысторию, что это, как вообще, что это за понятие, за явление?
1: Ну, Фрикс — это по-английски означает «урод». Был такой замечательный культовый фильм, и есть он Тодда Браунинга, который снял в качестве актеров реальных пинхедов, реальных как даунов, бородатую женщину, чьи роды были продемонстрированы. Очень похожие, кстати, на такого, знаете, есть аналитик Соколов. Вот это вылитый просто персонаж из Фрикс Тодда Браунинга, бородатая женщина, роды. То есть совершенно классическая как бы иллюстрация такая. Максим Соколов. Вот это просто дубль такой у Тодда Браунинга есть. И вот пинхеды, дауны, бородатые женщины, женщина-паук, там трехногие карлики. Все это вот Тодд Браунинг вместил в очень интересную, конструкцию кинематографическую, где, кстати, главную роль играет русская актриса. Вот. Этот фильм был признан мировым сообществом в 30-е годы, был снят таким шедевром такого шедевром не приличия, не гуманизма, и лишь вот в эпоху таких уже более, ну скажем, веселых и более спокойных таких в отношении гуманизма 70-х, 80-х, этот фильм опять получил культовый статус, и всякий приличный человек, на мой взгляд, ну, как бы, не всякий приличный, просто всякий апдейт такой современный человек, как бы, имеет смысл ему посмотреть фильм Тодда Браунинга «Фрикс», потому что...
0: Это, извините, не там, где женщина вот все с ними ходила, а у нее была целая куча друзей вот таких,
1: вот,
0: которых
1: вот,
0: отняли,
1: вот,
0: да,
1: уроды,
0: хороший,
1: да,
0: хороший,
1: да,
0: очень да, хороший пинхеды. Фильм, да, очень хороший фильм, действительно.
1: Вот, и там, как бы сказать, в этом, как бы в каком-то смысле это парадигма нашей культуры. Сама культура фрикс, она стала сейчас крайне модной. Трансвестизм, такой, как бы сказать, культивация. Вот Форест Гамп, да, культ, американский культ идиота в качестве положительного героя. В принципе, это, ну, у Браунинга это все очень парадигматически выстроено. И я думаю, что... В каком-то смысле не случайный интерес, как бы сказать, к уродству, патологии, вырождениям, извращениям в современном мире, в современной культуре, поскольку, ну, само понятие нормы несколько растворилось, оно немножко идиотизировано, и поэтому как бы в фигурах таких как бы абсолютизированных, оккультуренных даунов проявляется, по большому счету, некоторая растерянность нашего коллегического человечества перед фактом своего собственного наличия, которое утеряло сверхнормальный смысл. Вот как бы бритва Оккама, она срезала, помните, мы о ней говорили, она срезала и срезала и срезала дополнительные сущности, обращая человека к своему собственному индивидуальному наличию, и она досрезала настолько все, что уже как бы разницы между уродом и нормальным человеком просто стерлась, высшее предназначение утратилось, и современное коллюгическое

0: апокалиптическое человечество, оно как бы само по себе является сборищем фриксов, сборищем таких вот разнообразных многоплановых уродов, чье уродство уже не является дискредитирующим компонентом. То есть, если человек пинхед, это нормально уже. И у нас такие пинхеды, вот Саша с Лолитой ведут, как бы сказать, типичные тоже, кстати, брауновские персонажи. Все программы, по-моему, которым только можно. Я про телевизор, у меня нет, но
1: куда не придешь. Только, не только.
0: По-моему, они только ведут.
1: Нет, имеется в виду масса.
0: Такие же пинхедов, да.
1: Да,
0: вот это просто, в принципе, все, то есть засилье персонажей Тодда Браунинга, засилье фриксов в разных аспектах, это, мне кажется, очень, очень показательное, ну, такое показательное качество нашей среды. А гикс, о котором спросил продвинутый радиослушатель, он, это означает, ну, как бы сказать, такой английский термин для цирковых не уродов, а именно таких осатанелых дебилов, которые за небольшие суммы денег или за просто аплодисменты готовы поедать, сидя в экскрементах, червей и каких-то там ящериц и на потребу публики. Вот, кстати, такая идея всеобщей идиотской продажи, когда за небольшую похвалу, за небольшую как бы мзду человек готов там как бы сидя по уши в экскрементах еще осуществить какую-то аутодеструктивную и самоуничижительную акцию. В принципе, это тоже один из другая сторона нашей современной жизни. Это уже становится не то, что не унизительно, а нормально. У нас большинство политиков гиксы типичные, на самом деле. Ну, Владимир Вольфович — это классический персонаж. Вот был в свое время такой доктор Папюс. Доктор Папюс был каббалист, но в Америке был доктор Папюс, это цирковой гипнотизер, силач, такой псевдосилач, поднимавший по картонные гири, тоже, вот, как бы сказать, не жаловавший всяких там, поедавший тараканов на потребу. Вот этот доктор Папюс Дубль, вот он страшно напоминает вообще его историю Владимира Вольфовича. Это тоже вот своего рода гик, классический российский такой вот мажорный гик. Я считаю, что вопрос о фрикс энд гикс — это вопрос просто обо всем. То есть это уже вышло за уровни таких сборничков, которые вот издавали всякие альтернативные организации, типа друзей Адама Парфри или Charge of Subgenius, американские эстеты или правые взбесившиеся хиппи. Очень приличные, кстати, люди, замечательные уже такие, из детей цветов, превративших таких вот уже в абсолютно таких шизоидных монстров. Но они на самом-то деле издают пачками такие сборники, как фрикс с иллюстрациями, с разных уродств, там, с историями, как бы с классификацией, из фильма «Мондо» и так далее, с фильмов класса «Мондо», таких вот снаф-шоу. Вот это когда снимают люди реальные убийства или реальные преступления в третьем мире, с оплатой реальным действующим лицам, то есть или их семьям, когда там продают какого-нибудь латиноамериканского мужа, там, семья многодетная, она, значит, сдает его на снаф, его там на потребу публики грохают, все это снимают в реальном времени, вот снаф-шоу. Мне кажется, что вот сейчас эта культура фрикс, культура гикс, культура снаф, культура мунда, это, ну, вот наше такое, наше обрамление, мы в этом объективно, и не надо подрисовывать этому, как бы пудрить это уродство, надо просто, либо с этим надо что-то серьезно, фундаментально кончать вместе с Кали-Югой, вместе с этими, безднами, лабиринтами такого многовекового, длительного извращения, да, постепенного, либо признать это как оно есть. Постмодерн — это фрикс энд гикс.
1: Это же не было, так скажем, таким, не в виде апокалипсиса к нам, собственно, пришла вот эта культура, а согласитесь, что она тоже, в общем, достаточно закономерно развивалась, то есть появление всех вот этих вот, в общем-то, мощных фриксов и же с ними там на телевидении, это же не было сразу...
0: Конечно. То есть, поэтому... Мы сами постепенно к этому дошли.
1: Мы поэтому можем считать, что это есть один из естественных путей развития человечества. То есть, значит, где-то был потерян иммунитет против вот такого социального уродства, отсюда и уродства, поскольку действительно испытываешь определенный срам за этих людей. Вот, а это самая главная грань. То есть, что можно делать, что нельзя. Если ты испытываешь за кого-то срам, не жалость там к нему, да, а именно срам. что значит, что, в общем-то, действительно здесь где-то какая-то грань переступлена. Но, с другой стороны, а как же с этим мы покончим-то? Как? Это то же самое, что, например, взять и вырубить девственный кедрач, потому что когда-то кедрача тоже не было, он также развивался по законам своей какой-то, пусть дебильной, но гармонии. Если изначально допустили это, то сейчас это то же самое, что всех гризли перебить, медведей, может быть, вот.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что я несколько вот к этому вопросу отношусь серьезнее. Я, во-первых, не рассматриваю это только как нечто совсем отрицательное. Я рассматриваю это как еще и показательное, знаковое, да? И вы совершенно правы, это не просто чья-то провокация. То есть, ну, как бы сказать, такое количество уродов, которые мы, фриксов и как бы кретинов, и гиксов, worm eaters, пожирателей червей, которыми, ну, как бы запружена наша политика, культура, средства массовой информации, там, скажем, нашим, ну, все, что мы видим вокруг, все, конечно, нельзя искусственно было трансплантировать, откуда-то там как бы воспитать, безусловно, это синдром некого фундаментального вырождения. Но как с этим покончить? Мне представляется, что, ну, не лобовым образом, не из-за того, что они такие, скажем, их надо, из-за того, что они явно, откровенно, там, большинством неполноценных людей, которые в сферах, как бы сказать, ну, такого, определяют моду и модели поведения, мне представляется, это недостаточным основанием для того, чтобы их просто вот и терроризировать, там, уничтожить. Это потом ничего не даст, потому что те люди, которые будут их как бы уничтожать или будут, возьмут на себя такую санацию, роль социальной санации, они будут ничем не лучше и выведут тут же такое же поколение, еще более, может быть, продвинутых.
1: Они же, вот заметьте, как развиваются. Вот достаточно посмотреть некоторые рекламные ролики каких-то там журналов, да, где там фигурируют такие фразы, типа там такой-то журнал расскажет вам о жизни тусовки там в столице и в мире. То есть не о жизни, заметьте, доярок, да, типа там под Смоленском, да, к примеру, а о жизни. Вот, то есть практически вот, ну если... Я бы вообще, кстати, не называл это культурой все-таки. Потому что вот если как-то дать себе повод назвать это культурой, это значит отнестись к этому, ну, как-то по-демократически. А в данном случае я как раз считаю, что демократия — это неуместно. По-моему, это сплошная какая-то профанация, дебилизация. Я уж не знаю, как назвать, и вырождение даже определенное.
0: Да, прямое, да. Прямое — это прямая
1: дебилизация. Вот, действительно, вы правильно сказали насчет там какой-то вот моды, которая тут приходит. То есть желание подражать. То есть появляются какие-то люди непонятные, там, герои какие-то, которые, ну, непонятно, что он за герой, что он, собственно, сделал, почему на него должны равняться, кто его, откуда он вообще появился, да. С журналистикой такие же проблемы. Очень много сейчас уже звезд среди журналистов, вы это тоже знаете, которые вот они участвуют, то есть, ну, мало того, что они, я уж не считаю, честно говоря, что и политики занимаются, ну, не в обиду вам, но тем не менее, это мое мнение, какими-то серьезными вопросами, то есть это все как-то игрушки, на мой взгляд. То есть серьезно только искусство. Вот. А эти-то пишут об этом. То есть получается, что они пишут о том, как груднички строят пирамиды. Ну, и среди них появляются свои звезды. Вот, вот что. То есть появляются новые какие-то вот бугорки, скажем так, эти, как их назвать-то, ориентиры и идолы, что ли. А груднички-то рождаются, они же все это видят, и они верят вот тому же телеведущему, не зная, что он там под столом фигу показывает, или, извиняюсь, там дрочит, или, к примеру, что он идет по улице, специально наступает на дождевых червяков, или дома бьет жену, или жена, например, на него садится и бьет его плеткой. Он для них уже безусловный авторитет.
0: Ну, это вот все-таки этой... тоже, если вот то, что вы описываете, там червей давит, там садомаза, по оргии устраивает, это все-таки не, ничего не показатель, на мой взгляд, настоящего гикса. Вот есть такие, вот вы хорошо употребили слово «срам». Вот есть персонажи, за которых испытываешь срам и стыд, без того, чтобы они показывали фиги или, как бы сказать, душили там каких-то ласточек из гнезд. Они просто, вот на их нароже написана непристойность и неприемлемость их, а особенно неприемлемость в качестве персонажей, которых можно учитывать, которых можно, ну, как-то с ними...
1: уважать и общаться,
0: да, даже, вот, скажем так. Некие, как бы сказать, такие бессовестные, бесстыдные пинхеды. вот, как бы их засилье, это и есть вот такое, мне кажется, но их засилье, и это не только, опять же, подчеркну, не только случайное явление, что вот, ну, как бы дегенерировали, и вот повылезали, охамели. Я думаю, что, в принципе, человечество в конце, вот, в конце нашего цикла, в конце Кали-Юги, утратило свое осмысление, то есть свое некое значение. То есть это значение в любых формах традиционной цивилизации и даже современной цивилизации до такого наступления тотального постмодерна имело некоторый смысл в преодолении. То есть любая культура, любая религиозная, социальная сфера предполагала, что человек должен преодолевать свою данность, любую, и даже кем бы он ни был, и несмотря на все его ограничения, искать в этом преодолении некоторого осмысленного существования. То есть это преодоление было в той или иной степени содержанием всех типов цивилизаций, всех типов религиозных и даже современных обществ, таких как, скажем, там, социалистическое общество. Но в эпоху постмодерна мы дошли до современную эпоху, которая объективно, это не просто чье-то пожелание. Вот следует разделять постмодерн и постмодернизм. Постмодернизм — это определенная реакция на объективную свершившуюся вещь, постмодерн. Закончилась эпоха модерна, это факт. А как к этому факту отнестись, уже можно так, так и так. И вот постмодернизм — это одна из реакций на наступление постмодерна. Но, может быть, и другие реакции. Так вот, попав и войдя в постмодерн, мы на самом деле объявили как бы об отсутствии высшего смысла у существования отдельного человека, цивилизации, культуры, общества. И поэтому именно мы превратились, всегда, наверное, были кругом уроды, всегда были странные и дегенеративные, как бы сказать, персонажи срамные, которые как бы повсюду ползали, но такое мажоритарное значение, значение такого знакового, такого invasion, такого наполнения, такого...
1: Элитность.
0: Элитного вторжения, вторжения этих фриксов и гиксов в нашу жизнь.
1: Еще не было.
0: Не было? Не было, потому что...
1: Вы заметили, извините, что я перебил, что практически они же и по половым признакам не различаются. То есть вот, когда наблюдаешь за ними, да, то...
0: Как
1: просто...
0: У даунов, кстати, да, половые функции такие, они приближены к скопцам, скорее. То есть скопческая, женственная...
1: Даже тут не половые их функции имеешь в виду, а просто мысль в голове свербит, вот такая дурень. Вот сидит дурень, вот, и смотришь, вроде у него мужские все, да, там черты лица, все, или это баба. Бабу тоже дурнем называешь, потому что, нельзя никоим образом разделить их вот по этим признакам. Имеется в виду по сложению мозга.
0: Совершенно. А фрикс, вот как раз в найт-клабах фрикс, это и есть трансвеститы, это люди без пола, это такие вот... пародия на андрогенат. Это на самом деле такой псевдо-калюгическая пародия на андрогенат Золотого века. Эти фриксы — это знаковая черта. Вот постмодерн — это время фриксов. Поэтому и, конечно же, они такое, как бы их темные, тяжелые, бессмысленные андрогенаты и тоже выражает некоторую серьезную эскатологическую нагрузку в этом явлении. Это как бы Гоги и Магоги, которых вторжение в конце времен ждали в человеческую реальность, и против которых Александр Великий строил вот свои стены. Против, кстати, Саши и Лолиты, на самом-то деле. Против, ну, или аналогичных, я не знаю, кто это, как личности.
1: Ну, их много, вот это Сибирка и же с ними, это же целое...
0: Я думаю, легион.
1: Легион, имеем легион, действительно. Я предлагаю вам обратиться теперь непосредственно к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. Телефон студии 203-19-22, и вы можете, позвонив по нему, спросить что-то у Александра Дугина. Только, пожалуйста, заранее формулируйте ваши мысли, излагайте их конкретнее, вот, чтобы как-то было понятно тем, кто нас слушает в отдаленных местах. И говорите, конечно, громче. Если будет плохо слышно, по причинам связи мы будем вынуждены вот вас прервать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что персонаж музыкальных произведений Лаэртского, такой пришибленный идиот, это тоже часть фрикс-культуры? А вот ваш, уважаемый гость, наукообразный, десубъективированный язык, это тоже часть постмодернизма, согласитесь?
1: Спасибо за звонок. Ну, что касается персонажей вот моих произведений, я с вами абсолютно согласен. Вот, да и сам я, как говорится, в общем-то, какую-то проекцию на себе несу. Вот, достаточно вам было посмотреть, вот почему нигде нет моих фотографий, я стараюсь не появляться, потому что все налицо. Вот, и, в общем-то, да, и шишки у меня повсюду выросли. А вот насчет витиеватости вашей речи, Александр.
0: Ну, во-первых, я, безусловно, не постмодернист, но я, как бы, как мыслящий человек, полностью признаю факт вступления нас всех в эпоху постмодерна и доминации постмодерна как объективной реальности, в которой находятся все, независимо от того, постмодернисты они или не постмодернисты. Модерн кончился. Человечество утратило веру в то, что составляло сущность модерна. Это объективный факт. И мы не можем быть, ну, как бы сказать, вечно молодыми. Когда, например, человек достигает определенного порога возраста, он, если он продолжает оставаться подростком, это становится, ну, вместо, как бы сказать, вечной юности, он становится просто придурком. Поэтому демонстрировать в эпохе постмодерна.
1: Вы извините, просто я хочу сказать, что вот был вопрос, да, у нас на пейджер приходил, почему все время употребляем термин «груднички». Так вот, существует такая теория, что возраст не главный, грудничком можно быть и в 60 лет.
0: То есть, да, то есть... по-моему, это понятно из вашего. Вы как раз так используете этот термин, как из него очевидно, что вы таким образом как бы напоминаете, на мой взгляд, слушателям о необходимости, ну так, чуть-чуть как-то встрепенуться, может быть.
1: Ну,
0: да,
1: дескать, доколь я вопрошаю.
0: Да, очень-очень, так, мне кажется, гуманная форма работы с радиослушателями. Так вот, что касается постмодерна, то нелепо в постмодерне делать вид, что мы как бы сказать, те же, как будто ничего не произошло. Постмодерн идеологически стал доминантой культурного рефлексии на середине 80-х годов окончательно. И после того, как рухнул Советский Союз, последняя модернистическая конструкция, мы вступили уже и в политической, и в геополитической реальности, в тот же самый постмодерн. И хотим мы этого или нет, мы здесь, в царство фриксов пришло, гоги и магоги прорвались.
1: Да, они
0: бреши
1: тут,
0: в великой стене. И на самом деле действительно надо быть каким-то не таким вот пеленочным существом, чтобы не понимать всей серьезности, объективности, в каком-то смысле трагизма, ну и одновременно некоторого такой, как бы сказать, брутальной эскатологической свежести того, что с нами произошло.
1: Только иногда становится как-то очень уж вот прям грустно от сознания какой-то безысходности. Вот, кстати, вопрос пришел, дорогие собеседники. Чем отличается пинхед от скинхеда? Вот, пожалуйста, пример как раз вот того, о чем вы говорили. То есть игра слов очень, ну, смешная, действительно смешно. Молодец автор. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка. Вот интересно, почему некоторые употребляют слово «книга», а некоторые «книжка»? Вот вы, когда вот что-то пишете, вы как говорите, я пишу книжку или книгу? Это от меня вопрос, а не от пейджера.
0: Ну, книжка, по-моему, больше напоминает вот записную книжку. Книжкой называется записная книжка.
1: Согласен.
0: А вопрос... книгой называется такая большая... Я вот сейчас в последнее время стараюсь издавать как можно больше книги. У меня гигантомания. Мне недавно принесли мои друзья-староверы книгу «Щит веры». Это огромная, совершенно вот огромная, массивная книга, которая на меня произвела настолько дико сильное впечатление. Эта книга можно убить, ее можно использовать в качестве стола. И можно, как бы сказать...
1: То есть это вещь.
0: Это как бы брань духовная, это некий инструмент. И у меня сейчас поэтому... Это книжище, да? И я... моя теперь вот мечта и мое, как бы сказать, призвание с тех пор, как я посмотрел на вот такие староверческие издания. Причем вот это издание, это не такое старое. Но на вид ей, как бы сказать, вообще там такое допотопное что-то в этом есть. Издавать огромные книги, очень весомые, которые можно использовать тоже. Многофункциональные книги. То есть да, книга, да, как... Да. Она, конечно, не книжка уже.
1: Даже под шкаф подкладывают, чтобы, например, стоял прямо. Вот я просто знаю, что раньше ценили некоторые вот...
0: Такие сильные, сильные,
1: въезжали в барские твердые, квартиры, да, да, да, они вот именно ценили...
0: Твердые переплеты, да, хорошие, да, такой. Но вот я считаю, что самое главное сейчас вот я стараюсь издавать книги, писать книги и публиковать, которые можно использовать в таких, в общем, мультифункционально. В частности, можно отбиваться, например, от шпаны.
1: Вот вопрос. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка, все-таки он так написал, автор. «Основы дел политики» кончается...
0: Геополитики.
1: Ну, вот он написал «Политики». Я, простите,
0: геополитики.
1: «Геополитики» да, кончается пессимистически. «Вода победила землю. Есть ли выход из этого положения? Где надежда на будущее?» А... Вот так поставлен вопрос.
0: Ну вот хороший. Хороший прочел, вот, потому что там книга вот «Основа геополитики», там 600 страниц, она тоже, это первый был опыт издания книги как мультифункционального объекта. Вот. Там все очень строго и достаточно, ну как бы это вполне научная книга от начала до конца. В конце там небольшие, они такой легкие отступления в отношении смысла истории по Карлу Шмидте, о смене стихии, о том, что режим воды победил режим земли и как бы трагичность нового потопа. Но там же и написано о том, что единственное спасение — это режим огня. Это новое такое трансцендентное очищение. Очищение человечества через огонь. Через такое очень суровое испытание, которое для одних станет таким кошмарным пламенем расплаты за все, что они, эти фриксы и гиксы, натворили за последнее время. Ну и вообще за долгое, как бы сказать, количество лет. Для других это будет просвещающим, таким просветительным огнем, который... Светом, который вберет в себя то, что, ну, осталось вот в этом таком, как бы, лабиринте экологического рождения ценным и положительным и интересным. Ну, вообще, замечательные у нас слушатели, которые смогли дочитать 600 страниц мультифункциональной книги до конца, и вот дошли до этого. Это меня поражает, это очень здорово.
1: Вот мне хотелось бы услышать ваши какие-то мысли на следующую тему. Вот обратите внимание, про женщин поговорить, да? Вот женщина-учитель, женщина-врач, как вот Виктория, врач, 32 года ей она прислала, постоянно слушает нашу программу, да? Женщина-политик, женщина-секретарь. И тут тресь на тебе, женщина-певица. Вот как по Александру Дугину вот вы бы объяснили сей нонсенс?
0: Певица, конечно, что-то неприличное в этом. Женщина-секретарь, нормальная женщина, врач, нормальная женщина.
1: Они сами называют, вы кто? Я врач. Вы кто? Это... Я певица.
0: Вот певица, это что-то в этом есть, вот тот же срам. Это только пинхед может быть певицей, на самом деле. Женщина-пинхед. Нормальная женщина, конечно, певицей быть не может.
1: Актриса.
0: Актриса другое дело, но их тоже это актриса.
1: Нет, ну, а
0: это,
1: я имею в виду склонение профессии в данном
0: вопрос.
1: Случае.
0: Певица это совсем неприлично, безусловно. Актриса это, знаете, ну это как бы сказать, вот...
1: Женщина-журналист. Журналистка, это уже вольно, это, в общем, трактовка, дескать, журналистка там, вот уже не туда, да? Там, скажем, что еще там, женщина... экскаваторщик, не экскаваторщик.
0: Нормально,
1: да?
0: Конечно.
1: Нет, ну а почему же вот они с гордостью говорят про себя певица?
0: Вот, ну, это, наверное, тоже вот элемент культуры фрикс. То есть, вот, понимаете, есть там женщины, как бы такие просто женщины, они достойные, нормальные существа, они могут быть красивые, некрасивые, молодые, старые, притягательные, отталкивающие, скажем, легкого поведения, тяжелого поведения, но все они остаются женщинами. А есть вот как бы фрикс-существа, они не называются женщинами, они называются там журналист. Вот, это уже не женщина или журналист. Кто это такое? Разве может быть приличное существо, вообще умственно полноценное и в половом смысле полноценное, журналисткой? Конечно, нет.
1: Никак.
0: И певицей не может
1: не
0: быть.
1: Не может быть.
0: Экскаваторщик — это достойная профессия, такая же, как учитель.
1: Но, с другой стороны, женщина доярка.
0: Прекрасно.
1: Доет,
0: она занимается правильным занятием. Чем занимается певица или журналистка, вы сами себе представите, это полная патология.
1: Полная патология.
0: Это кто-то Браунгу надо отсылать, по-моему.
1: Целиком согласен. Ну, давайте прервемся на музыкальную паузу. Пауза, затем продолжим. Вот наш радиослушатель Остап еще в самом начале нашей беседы присылал сообщение, что лично с нами, спрашивал он, но не с нами, с вами, я имею в виду, а с ним, с Остапом и с его друзьями будет через 98 лет. Вот. А сейчас он прислал вот спустя 2 часа, ну а что лично с вами будет через 98 лет? Это уже он, видимо, имел в виду непосредственно нас с вами. Вот. Но если вы позволите, может, я сперва про себя немножко.
0: Конечно, да, конечно.
1: То есть, что касается меня и 98 лет, то, в принципе, уже сейчас, будучи крайне богатым человеком, я могу себе позволить, скажем так, делать некоторые инвестиции в клонирование. И через 98 лет будет бегать очень много по земле таких лаэрских. Вот в каждом уголке земного шара вы найдете по такому существу. Что касается вас, Остап, на мое мнение, то вот если у вас нет денег, то вы будете, в общем-то, ужасно где-то лежать в земле, вонять и разлагаться, собственно, да. Вот, а что думает Александр Дугин по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что человек, когда умирает, для него время заканчивается. Если человек умрет, например, через год или через месяц, то остальных 97 лет и, скажем, еще нескольких месяцев просто для него не будет существовать, и поэтому глупо спрашивать об этом времени, потому что после нас такого определенного, ну, в том смысле, в котором мы рассматриваем время, не будет. Другое дело, что со смертью, с физическим таким разложением наших бренных останков не заканчивается, по большому счету, драма нашего возникновения, поскольку нас для определенной цели вбрасывают в бытие, как бы сказать, как по Хайдеггеру Геворфенхайз, именно как бы вбрасывают, забрасывают в экзистенцию, в реальность. Мы должны совершить ряд определенных символических, очень нагруженных важной значимостью поступков. И когда придет время клонирования или там придет время такое разложения физиологического, как раз обнаружится та картина, знаете, как будто вот мы включит свет в комнате. Мы вот что-то делали, что-то на ощупь продвигались, искали входы или выходы, или какие-то предметы перебирали при жизни, да? И вот в момент смерти включается свет, и мы видим, что от нас требовалось. Мы видим всю конфигурацию той реальности, в которой мы были и в которой мы вот находимся, и мы видим, сами созерцаем, то справились или нет мы с поставленной задачей. То ли мы смотрели там «С добрым утром, страна» всю жизнь свою, там, как бы сказать, такие разнообразные сны, такие довольно тупые, вот. Либо мы как-то барахтались и пытались, значит, на этом в этом смысле что-то осуществить. И поэтому через 98 лет не для, ну, нам, не для нас, не для уважаемого Остапа, вот. В принципе, ну, как бы сказать, собственно говоря, ничего не произойдет, потому что важным событием является не 98 лет, и вообще не годы, а просто факт смерти. И факт смерти Остапа, факт смерти других 62 или 63 радиослушателей, приславших на пейджер свои разнообразные, иногда остроумные, иногда менее остроумные вопросы.
1: И даже двух пришедших, вот, которые стоят вот у двери.
0: Да, факт смерти вне времени, он на самом деле отменяет время, он отменяет счет, отменяет количество прожитым и непрожитым годам. И вот этот факт смерти является, ну, самым, на мой взгляд, важным для Остапа, для нас. Это высшая педагогика, и мы должны постоянно предвосхищать, на мой взгляд, вот это включение света, в которое наступит тот момент, когда мы дадим дуба, протянем ноги. Как бы.
1: Да, да и вообще, Остап, какой-то несерьезный вопрос вы задали. Нужно посерьезнее относиться к этим проблемам. Вот как я, например. Господин Дугин, что вы думаете о принятом недавно Думой законе о наркомании? Это с пейджера вопрос.
0: Вы знаете, я полагаю, что люди, которые употребляют наркотики, они это делают не потому, что они совсем уж такие законченные мерзавцы, идиоты и слабоумные. На самом деле наркотики употребляют для того, чтобы расширить свое понимание реальности на самом-то деле. Единственное, что это не самый, ну, это как бы пассивный способ. Это очень в каком-то смысле справедливый шаг в нужном направлении, но этот шаг, который предполагает зависимость от внешнего внешних, от внешних элементов. И отсюда появляется расширение сознания и увеличение качества и объема индивидуальной свободы и новых граней постигаемой реальности, и новых ее измерений, которые осуществляются в наркотиках. Это положительно. Но тот факт зависимости и пассивности опыта, зависимости от драгпаушеров, от целой системы особой, кстати, контролируемым обществом и системой внешней, это отрицательно. И сама пассивность опыта. На мой взгляд, но тем не менее, дума, которая не входит в философскую, онтологическую, экзистенциальную подоплеку наркомании путем декретов, ничего в этом вопросе, конечно, не решит и только создаст условия, при которых мерзавцы, создающие сети по драгпушерству, они обогатятся и все.
1: Там и новые... также обогатятся, конечно, милицейские.
0: Ну, и как бы люди, поскольку это одно и то же. А с другой стороны, я полагаю, что необходимо противопоставить такой пассивной наркомании и наркотикам как внешним атрибутом некую активную наркоманию, наркоманию без наркотиков, когда люди научатся вырабатывать в своем сознании психотронные такие адреналинные потоки, которые пробуждаются сами по себе. То есть это некая активная, магическая квази-наркомания, которая даже, вообще без наркотиков.
1: Даже на химическом уровне, мне кажется, это вполне реально, конечно, поскольку тушка, она содержит все в общем-то, компоненты
0: внешние субстанции лишь активируют определенные наличествующие у нас химические и компоненты, и задача на самом деле в выработке, и очень правильная, созидательная задача, люди, которые хотят расширить свое представление о реальности, умножить измерения этой реальности, понять ее содержательную сторону, и которые прибегают к такому простейшему средству, как наркотики, они, мне кажется, должны слегка остановиться, и вот надо создавать, я бы создавал, вот если будет такая возможность, кстати, я продумываю это совершенно серьезно, такой проект, создавать некие активно-психиатрические, такие активно-наркотические, без наркотиков, как бы группы молодых людей, которые вместо как бы заболевания, пассивности, драг-аддиктов, таких, как бы сказать, больных людей, по большому счету, потерянных, они бы инвестировали эти свой интерес, свою субтильность, свою какую-то тягу к новым измерениям реальности, инвестировали бы в более созидательные практики и превращались бы... То есть вот не наркотики для них, они сами должны становиться наркотиками. То есть вот они сами такие ходячие двуногие, двурукие таблетки или там, скажем, такой человек ЛСД, человек психоделик, человек анаша, да? То есть когда он появляется в компании, всем он производит сам по себе и на себя, и на других производит эффект такого наркотического эффекта и наркотического воздействия. То есть люди, то есть не наркотики, не человек для наркотиков, а наркотики для человека. Наоборот, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть вот такая победа над наркотиками должна быть не путем осуществляться, не путем их запрещения или там усиления таких внешних мер, а понимание некоторой онтологической, гносеологической и в конечном итоге магической стороны этого явления.
1: Товарищ Дугин, как вы себя чувствовали до рождения? Спрашивает безымянный радиослушатель посредством пейджера.
0: Ну, наверное, точно так же, как безымянный радиослушатель.
1: Совершенно верно. А сейчас я предлагаю обратиться к звонкам уже и непосредственно в прямом эфире пообщаться с уважаемым 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я очень долго звонил, очень хотелось с Дугиным, так сказать... Нет...
1: Вы не волнуйтесь, сказать, говорите, да.
3: Грудничка ничего не буду говорить. А вот у Дугина мне хочется спросить, я читал его, что там вообще там. Мне хочется спросить, а вот как он видит вообще, вот он может какой-то такой вот, что сейчас делается-то вообще-то?
1: Угу, понятно, спасибо. Ну, что делается? Ну, видимо, за окном у вас просто работает сигнализация какого-то автомобиля, вполне возможно. Вот, или там за стеной кто-то, например, ну... выделяет какие-то средства из себя, и потому такой странный запах. Вот, то есть мы так не сможем вам ответить, не выехав на место. Поэтому, в общем-то, вы пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, адрес. Мы с Александром подтянемся, все на месте исследуем и расскажем вам, что, собственно, делается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я все никак не могу понять. Вот эти все иностранные слова, фрик, там, меня вот гопником называют. Я люблю клубничку, вот это все. А вас никак не могу понять.
1: Спасибо за звонок. Что интересно, только мы спросили...
0: Малорос, по-моему, был.
1: Мы забыли просто узнать, кто называет нашего уважаемого радиослушателя гопником. Вот. И вообще как-то непонятно, да, не закончилась беседа, видимо, там произошла драка мощная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр Гелевич. Александр Гелевич.
0: Да-да.
5: Вопрос к вам, значит, такой. Значит, одно из основных понятий любой религии — это понятие жертвы. Но в обыденном смысле это способ, так сказать, задобрить и милостить богов. Но, видимо, существует более глубокий метафизический, так сказать, смысл жертвы. Например, вот Иисус Христос, он пожертвовал собой, чтобы исправить, ну, как бы считается, хотя в православии нет такого понятия кармы, но исправить, сжечь испорченную карму человечества, как бы ее запутанное совершенно. Вот он ее пожертвовал собой, чтобы, так сказать, эту карму исправить. Так вот, какова вообще, так сказать, ну и есть, так сказать, сука, то есть как бы жертва — это основных законов, так сказать, будет космоса, наряду с кармой, там, наряду с, допустим, там, размножением и прочим. Вот, так вот, какова роль жертвы в жизни отдельного человека, роль жертвы в жизни народа, человечества, природы, космоса и так далее. Можно ли, так сказать, грубо говоря, прожить без жертвы, или жертва необходима, и зачем она нужна, и какова, так сказать, механизм этой жертвы? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я полагаю, что здесь однозначный ответ. Жертвенность заложена в природе реальности. Если бы реальность была совершенна во всех своих отношениях, то есть абсолютной, то жертва не имела бы смысла. Именно из-за того, что реальность принципиально ущербна, и элемент идиотизма и фундаментальной подмены лежит в самой основе онтологических конструкций, с которыми мы имеем дело, поэтому жертва — это единственный способ, единственная ориентация исправления реальности, исправления имен, как говорит китайская традиция. Вообще все должно быть принесено в жертву. Все, вот как бы все есть не что иное, как объект жертвы в этой не такой несовершенной, недоисправленной реальности. И мне кажется, надо не останавливаться. Напрасных жертв не бывает. В жертву надо приносить всего, всех и все. Всегда.
1: Да, и вещи тоже. Ну, это я так сказал.
0: Просто.
1: Еще, может быть, телефонный звонок. По-моему, достаточно интересный вопрос и рассуждение мы выслушаем от наших уважаемых. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо. Президента я бы, может, даже и не стал бы обижать, поскольку...
0: Без него хватает товарищей.
1: Да, то есть гораздо, в общем-то, ближе. У вас наверняка, уважаемый, там, на лестничной клетке, если поискать, то можно найти объекты гораздо более интересные. Вот, насчет кукол, вот мне интересно вот ваше рассуждение.
0: На самом деле, это традиция общества спектакля, если угодно. Вот, согласно Гиде Бору, мы живем в обществе спектакля, и кукольная марионеточная природа этого общества спектакля, она не просто, ну, как бы сказать, является разоблачением и подозрением, она просто лежит в основе этих вещей. Поэтому вещь или человек, персонаж есть тогда, когда существует его дубль, существует его кукла. То есть как бы реальное содержание индивидуума, политика или просто любого человека вне его репрезентации, вне его показа, вне его симуляции, вне его клонирования в обществе спектакля, такого человека нет без этого. И поэтому это показательно на самом деле. Но что касается постмодернизма, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Постмодернизм — это одна из реакций на постмодерн. Это не тождество постмодерна. Общество спектакля имеет отношение к постмодерну и как объективному состоянию. нашей как бы реальности социальной, исторической. Но постмодернизм — это нечто иное. Можно сказать, что в состоянии такой доминации, инвазии фриксов и гиксов действительно куклы — это единственное, ну, как бы протез «я» человеческий. Вот действительно, они гораздо более живые. Обратите внимание, что даже наши куклы часто не смешные, часто смешные, они живее, чем те, кого они призваны, чем их прототипы. Они как бы обладают тем характером, той степенью самостоятельности. Это вот идея куклы мадам Мандилип.
1: Да-да-да.
0: Черная фантастика о вселении человеческих душ в некоторые неодушевленные предметы. Они становятся зловещими убийцами. Куклы, которые спицами уходят под темными чарами лунных колдунов, выходят по ночам из своих закутков и длинными спицами прокалывают человеческие тела. Вот это зловещий аспект восстания кукол на самом деле. Вот в один момент может произойти, что персонажи наших кукол, эти все политические фигуры, они оживут, и как куклы мадам Мандилип с бритвами и с такими синеватыми лезвиями разбредутся по городу. Там несколько таких кукол черномырденных убийц.
1: Кстати, вот именно поэтому сейчас постановление уже готовится о постановке на всех домах кодовых замков, чтобы они не забредали и каким-то образом не пугали женщин.
0: Но они могут лазить и по трубам, могут, и забираться по карнизам.
1: Это сложно, а трубы плохо прикреплены. Все-таки иногда будут падения.
0: Они легкие.
1: Но женщины, кстати, не особо боятся, когда на них падают там, кто-то с трубы или вместе с трубой. Вот. А гораздо больше боятся тех, кто в подъезде, поэтому замки ставят. Вот предчувствуют, понимаете? Вот, кстати, интересные два вопроса. Первый вопрос от Михаила пришел к вопросу о жертвенности. Я себя, говорит Михаил, трижды приносил в жертву, но ни разу эта жертва не была принята. Как это можно объяснить? От вопроса о высших... к вопросу о высших силах, видимо. Видимо, знаете, как-то не с теми мыслями Михаил себя приносил.
0: А мне кажется, что вот если он три раза приносил себя в жертву, ничего не получилось, тебе надо принести кого-то еще. То есть вот кем-то пожертвовать для разнообразия.
1: Или какой-нибудь вещью.
0: Или вещью, как минимум.
1: Какая-то гамуча свою там кому-нибудь это.
0: Либо как с чем-то. То есть, вот, если себя не получается или не принимают высшие силы, значит, надо они просто
1: начать
0: указывают.
1: С малого.
0: Ну, или начать с кого-то другого.
1: Почему Жириновский в ответственные моменты всегда поддерживает Ельцина? Может быть, он тоже все-таки фрик, спрашивает Лена.
0: Жириновский, ну, как бы есть у него явные такие... Но он гик, скорее. Вормитер. Классический вормитер. То есть... ну, такой тот браунинговский персонаж, ну, не потому, что Ельцина поддерживает. Он Ельцина поддерживает, может быть, вполне по рациональному или каким-то политическому расчету. То есть, понимаете, ну, как бы поддерживать Ельцина и быть идиотом, и фриксом, и вырожденцем — это разные вещи. Жириновский вормитер не потому, что он поддерживает Ельцина. Если бы он его не поддерживал, то он всегда против него, как Явлинский делает, например. Он от этого, ну, как бы не стал бы более нормальным. Это уже, как бы, это некая печать, которая связана с сущностью его, ну, такого, как бы сказать, эссенциального начала. Вот, его. Он не стал таким. Явно, что человек, он был всегда таким. Вот таким невозможно стать, понимаете? Или,
1: но он, по-моему, достаточно все-таки вот какой гениальный в своем плане. Вот он же как...
0: Доктор Папюс.
1: Да, у него такие какие-то немножко птичьи такие повадки. Очень, то есть он очень, мне кажется, живет в какой-то в гармонии с природой. То есть, знаете, был недавно фильм по телевидению про людей, которые летели в самолете. И вот, типа, там один человек был, который просто делал все так, как ему удобно. Вот. Во-первых, он не позволил чите супружеской сесть вместе. Так получилось, что у них билеты раскиданы. Он сидел между ними всю дорогу, вел все там, ну, просто так, как ему хотелось. Не то, что он как-то совсем по-хамски или еще что-то. Вот. А просто целиком, так сказать, пролетел вот, ну, на инстинктах. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, неплохо, такая раскрепощенность. И вот тушки хорошо, и он делает это, в общем-то, достаточно естественно. То есть, по-моему, тут нет какой-то игры даже актерской. Вот, как вы правильно сказали, вот такой человек. Ну, это, может быть, даже и в плюс какой-то можно поставить. Все-таки
0: вполне.
1: Уникум своего рода, вполне, согласитесь.
0: Конечно.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок еще. 203-19-22 и ваши вопросы к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
6: Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
7: Ну, я, к сожалению,
1: Хорошо.
6: У меня достаточно серьезный вопрос для вашей передачи. Обратимо ли это все? Или это как генетический уровень, накопившаяся радиация внутригенная такая? Или возможен, так сказать, какой-то исход благополучный?
1: Спасибо, спасибо, во-первых, за оценку уровня нашей передачи. Действительно, ваш вопрос стоит на несколько уровней выше.
0: Ну, я думаю, что в каком-то смысле необратимо таким эволюционным путем. Все дошло достаточно до таких форм, дальше которых, вот, как говорили о некоторых правых деятелях, правее его стена, то есть левее еще, как бы сказать, нашей ситуации только пропасть. То есть мы между правее стена, левее пропасть. А впереди такая, как бы сказать, уже совсем тотальная бездна. Я пессимистичен в отношении возможности эволюционного изменения такого общего фона цивилизационного. Я не думаю, что из постмодерна можем вернуться в модерн или традиционному обществу, не осуществив какую-то очень радикальную трансмутацию над тем антропологическим ландшафтом, в котором мы находимся. Я думаю, что кризис сейчас, который мы описываем, о котором мы говорим, это кризис человека как такового, как вида, как исторического существа, как мыслящего существа. И этот кризис, он неразрешим без фундаментальнейшей, очень болезненной революционной операции над человеком как типом, без некого серьезной мутации этого вида, который на самом деле двигается в таком фатальном направлении, что мне представляется это безысходный путь, остановить который вообще уже невозможно, можно лишь рывком, волевым образом, путем какой-то очень фундаментальной планетарной санации изменить это таким, брутальным способом. То есть мягко, постепенно, путем нового такого воспитательной, методичной работы, проведения более приличных людей там к власти, к примеру, да, или некого потеснить плеяду чудовищ, которые плещутся в нашем мире, там не выйдет. Их надо либо всех убирать фундаментально, но кто будет их убирать тогда?
1: Некому совершенно.
0: Абсолютно некому. Надо что-то новое.
1: Кстати, вот к вопросу о брутальности. Мы тут недавно собирались, все вместе думали и пришли к выводу, что вполне возможно, вот если провести какую-то аналогию между миром сухопутным и океанами, да, то вот именно по причинам вот этим земным, но в переводе на мерки океана происходит вот как раз массовый выброс китов и прочих рыб на берега, поскольку это своего рода такая чешуйчатая фрустрация происходит. Вот. И, кстати, все больше людей впадают в это состояние. У нас тут вот постоянно, вы видите, вот он заходит, тут мечется, ведь он прям, вы видите, это может привести к непредсказуемым последствиям. Я знаю закономерность этого явления. Человек не может сам себе объяснить, что происходит. Он как гризли, у которого игрушка лопнула. Он не понимает, как его так обманули и мечется. А тут, представьте себе, мечется все человечество. Да плюс еще интернет изобрели как средство паники, в общем-то, распространение, сеяние паники, как психологическое, прежде всего, мощное оружие, потому что сейчас по диапроектору передадут что-то одновременно, эту информацию пустят по интернету, по радио, да, и еще плакат вывесят на Макдональдсе, что, дескать, тоже это случится, и все. И все сразу умрут от жидкого стула и разрыва сердца. Просто и катаклизма.
0: Да, что-то в этом роде, да.
1: Что же, ненадолго прервемся.
7: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А мы продолжаем беседу с философом, геополитиком, писателем и главным редактором журнала «Элементы» Александром Дугиным. Также отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон 203-19-22 и общаемся с вами посредством пейджера. Его номер вы знаете. Прошу, пишет нам радиослушатель, прошу простить меня за попытку обвинить вашу передачу в несерьезности. Если можно, еще один вопрос. Мы все где-то свернули с пути. Или это предопределенность нашего вида, спрашивает Алексей. Это, видимо, тот радиослушатель, который звонил. Ну, насчет уровней.
1: А. Да, но сбились, да, с пути. Это правильно.
0: Безусловно.
1: Явно, по-моему, посмотрите вокруг, смотрите в зеркало, явно сбились.
0: А вот алчный Василий все спрашивает по поводу жертв и жертвенности. Очень интересно ему, что если каждый вот пытается принести себя в жертву, то эта жертва может ли быть засчитанной? Василий, ну вот почему она у вас и не принимается, видимо, вот эти жертвы. Нельзя же так подходить к этим вопросам. Что у нас засчитано? Вы что, в футбол, что ли, играете? Это речь идет, понимаете, о серьезных вещах. Защитан мяч бывает, а не жертва. У вас есть что добавить? Или
1: ну,
0: есть?
1: Вы правы, конечно. На самом деле жертва должна приноситься просто так. И жертвовать надо абсолютно всем и всеми. Вот. И тогда будет все, мне кажется, хорошо. И не ожидать никаких действительно зачетов.
0: Вопрос к господину Дугину. Как вы объясните появившуюся в последнее время любовь народа к комфорту? Анонимный радиослушатель. Ну, она хороший вопрос.
1: Всегда была любовь народа к комфорту. Это как бы... Но это есть такая идеология, кстати, современная либералистская, либеральная идеология, комфортизм так называемый. Это постановка во главе угла некое индивидуальное психофизического уюта. Именно индивидуального. Это некоторая форма такого вот консумеристской концепции, потому что в другие времена, в другие эпохи люди вполне и широкие народные массы могут предпочесть спартанское отношение к реальности, когда ради какого-то психологического или социального или идеологического состояния люди готовы жертвовать определенными формами комфорта. Я считаю, что это тот же самый вот продукт углубления и расширения некоторой... Это в первую очередь помимо такого естественного инстинкта, ну, такого, как бы сказать, к вполне понятного, существует еще идеологическая наводка. Я бы хотел подчеркнуть, что помимо комфорта человек может вполне естественным образом, и будучи совершенно нормальным, предпочитать, например, некие спартанские формы, аскезу. Тоже естественно, и вот аскеза может давать или какое-то ограничение, или некое, скажем, жесткое бытие в приключениях, на войне, например, или в скитании.
0: Здесь вот мне кажется, немножечко трактовка должна быть другая, даже самого вопроса. Вот заметьте, откуда у людей, да, любовь к комфорту. То есть это же не значит, что при наличии любви к комфорту, да, и стремлении вот к этому комфорту, этот комфорт в наличии имеется. То есть...
1: А это, знаете, это вот такой вопрос. Дело в том, что есть люди, которые любят деньги, и они знают, что они богатые. И более того, вот так в православии есть такое понятие грех сребролюбия. Этим грехом могут страдать очень богатые люди, могут среднеобеспеченные, но могут страдать нищие, которые никаких денег просто, может, в глаза почти не видели, но их грех и, как бы сказать, их сребролюбие, любовь к деньгам может быть колоссальной. Точно так же могут жить люди в адских и скотских условиях, но на самом деле быть ориентированными на комфорт как некоторую положительную вещь. А есть люди, которые могут, имеют возможность жить в комфорте, но не любить его и быть готовым на самом деле отказаться от него при первой возможности. Тут на самом деле сложнее. Мне представляется, что человеческое существо все же, ну, сейчас, конечно, оно простовато, но в целом оно вот в своем таком задумке, скажем так, оно многомерно, оно возможно, может совершать целый ряд поступков или выбирать ситуацию отнюдь не само собой разумеющихся. То есть, вот, когда говорят, хорошо быть там богатым, сытым, уютным, там, в кайфе и так далее. Это и строит на основании этого некий вывод о том, что это является общей ориентацией. Но ведь мы знаем массу примеров, когда целые человеческие цивилизации выбирали, скажем, спартанский тип или там служение, лишение, героические цивилизации. Это массы народов были вовлечены в некомфортный идеологически в некомфортный способ бытия. Это тоже факт.
0: Мне, кстати, думается, что вот это стремление к комфорту, опять же, еще хочу рассказать, стремление к комфорту, а не сам комфорт, да, навязан как раз вот гремлинами, которых мы видим, потому что они свои попки отъевшиеся кладут достаточно мягкие кресла, мы постоянно видим их по телевидению на фуршетах и вечеринках, где они с бокалом шампанского, с какими-то такими протезными тетками искусственными, вот которые как-то множатся, непонятно, видимо, клонированием с какой-нибудь женщиной с плаката просто вот их заказывают, и производится это клонирование. Вот, поэтому мне думается, опять же, что даже понятие комфорта в данном случае немножко искажено. Комфорт и вот такой дебильный, вот, как вы говорите, фриксовский, гриксовский шик, вот, это несколько разные вещи. Например, комфорт — это там для кого-то там его тапочки старые, рваные, тершер, понимаете, и там, я не знаю, какой-нибудь роман, понимаете, да? Вот. А для кого-то это действительно там клуб «Метелец», там казино какое-нибудь, где крутятся девки, в общем-то, и сопля, сотовый я имею в виду. Вот поэтому тут, опять же, даже в плане комфорта происходит, по-моему, какая-то дезинформация все-таки. Как вы согласны с этим или нет?
1: Я думаю, что это то же самое, что, в принципе, качество того, что...

0: по-другому скажем, извиниться для устаревших, то есть для людей, которые энергетически опустошены.
1: Да, да. Ну,
0: это одно и то же, кстати.
1: Да, да, да. Да.
0: Кстати, как вы относитесь к такой мысли, что вот фашизм и молодость — это одно и то же?
1: Была такая, было стихотворение фашистское, что во времена Муссолини: весна — это бурные текущие воды, фашизм — это молодость нашей свободы. Там приблизительно так. Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл.
0: А еще хорошее было: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Доброе утро, Александр. Удивительный у вас гость сегодня. Меня интересует вот что. Спейджер, значит, экономика против природы. Есть ли разрешение этому противоречию? Вопрос к вашему уважаемому гостю. Подпись «Спасибо» для... Непонятно, в общем, фамилия Трубецкой.
1: Да, вот это интересный вопрос. Безусловно, в принципе, да. Современная экономика, она разрушает, она антиэкологична, она антиприродна. Она создает совершенно искусственные протезированные агломераты в крупных городов вместо таких органических систем взаимоотношений людей с природой. Она грубейшим образом попирает некоторые естественные и природные закономерности. Все нарушает баланс.
0: Из-за ученых. Вот заметьте, извините, что я так влез. Да. Просто, кстати, вот тут еще целый ряд вопросов на пейджер приходил. Например, как вы относитесь к кризису программы «Очевидно и невероятное», к программе «Я сама». Ну, «Я сама» — это, в общем, вот тоже к разряду к фриксов-гриксов, об этом мы уже говорили. А вот «Очевидно и невероятно» относится как-то непосредственно к этой затронутой теме. Ведь все ученые изобретают, но ни в одном их изобретении... Это, кстати, подметил он, визитолог наш Андрей Орлов. Он сказал: посмотрите, говорит, доколь. Нигде нет момента, касающегося утилизации своего изобретения. И он предложил, пришел в Думу, зашел, вышел, сказал, дескать, что вот давайте запретим реализацию любых изобретений, если их изобретатель не предлагает каких-то планов по дальнейшей утилизации. Это вот отсюда все и кроется. Наживо.
1: Ну, изобретение само по себе, изобретение — это неплохо, и можно, вот интересно, что как по-разному отнеслись на Западе и на Востоке к изобретению пороха. Китайцы изобрели его первым, и много столетий использовались для организации фейерверков, достигнув в этом искусстве совершенства. Они запускали такие прекрасные из этого пороха, используя этот порох, фейерверки, такие разноцветные драконы взвивались в небо на императорских празднествах. А алчные, тупые, гадкие европейцы, получив аналогичную вещь, тут же принялись убивать себе подобных, там, закладывать на полки своих аркебуз, отстреливать аборигенов. Ну, как бы одно и то же изобретение. Чем плохо этот тихий китайский мудрец, какой-нибудь даос, который там, занимаясь внутренней трансмутацией, внутренней духовной алхимией, изобрел порох и как бы одарил его государство таким блестящим занятием. То есть вот утилизация изобретений, вот в чем дело.
0: Вот, да.
1: И, кстати, тоже радио изобрел спирит Попов. Он создал аппарат для общения с мертвыми, на самом деле, с потусторонними духами. А радио и большинство, Максвелл, Фарадей, они все это, как бы сказать, большинство ученых, подавляющее большинство, были спиритами, оккультистами, такими персонажами, которые лишь побочно осуществляли то техническое открытие, которое было совершенно для них неважно. Они создавали разные сложные такие вот экстравагантные аппараты, и были преданы этому. А утилизация всех этих вещей, вот и как бы дух наживы, который свойственен такому мерзкому, я очень не люблю Запад на самом-то деле, там, конечно, есть положительные стороны, но их очень мало, и они практически уже все, мне кажется,
0: закончились,
1: да. Исчерпались. Да. А вот Восток...
0: Ну, кое-что осталось, ну, такое. То есть то, что мы там можем еще, в общем-то, у них это самое, разжиться. Ну, я имею в виду, там, пивка, там, хорошего.
1: А у нас какое пиво отличное.
0: Хорошее стало сейчас. Вот особенно бочковое стали вот делать. Неподалеку.
1: Отличное пиво русское.
0: В принципе, вообще-то вы правы, пожалуй, нечего там вообще особо делать. Ну, только разве ради архитектуры, каких-то таких, может быть, вечных базитических ценностей там. Вот, кстати, вопрос к гостю. Ох, какой жуткий вопрос. Как вы понимаете слова Бога пророком? Сотворил я вас по своему образу и подобию. Подпись тоже сотворил. О, какой.
1: Какой-то такой маг, видимо, да, сотворивший голема.

0: послал.
1: Кстати, вот еще вопрос сюда же насчет, поскольку создание и все такое. Александр, скажите, есть ли в Японии такое явление, как фриксы, бриксы, Алла Ивановна? Ну как, конечно, есть, Алла Ивановна, безусловно. Вот мы тоже наблюдаем часто. Ну, то есть, как бы, к примеру, вот эти ихние, эти, якудза. Это что, по-вашему?
0: Да, нет, ну на самом деле, джакузи.
1: Джакузи, якудза, это хорошо, кстати, показан их вот весь фриксизм и грексизм в фильме, по-моему, «Пистолет на голо», где... Или ну, в одном из этих фильмов, где вот он подается ему, а там эта голова там живая лежит, мигает, и какая-то креветка побежала. То есть тоже это же как-то... Но с другой стороны...
0: Там трудно, с другой стороны, да. Знаете, Александр, трудно судить, что является таким вот, как бы сказать, патологией для Японии. Потому что я думаю, что ряд вещей, которые мы в нашем обществе рассмотрели бы как отклонение патологии, в Японии норма. Да, потому что вот другая цивилизация, и вот если бы у нас был очень компетентный японец такой, с пониманием постмодерна, вот он бы мог рассказать что такое и фриксы по-японски. Да?
1: А мы только можем просто высказывать наше мнение.
0: Да, и наши подозрения. Все-таки как бы, мы можем, как русские люди, можем осознавать нашу культуру, и это понятно, что является фриксами для нас. И будучи как бы все-таки в одной из плоскости с Западом, мы можем понять, что приблизительно можем понять, что является фриксами на Западе. Хотя это уже не так очевидно. Да, а вот что касается фриксов японских, или фриксов по-японски, как и чипсы, фриксы по-японски, уже скоро, наверное, какие-то новые какой-то термин, уже слишком часто мы употребляем слово «фрикс» и «гикс». И я затрудняюсь, что мы могли бы компетентно... Они наверняка есть, но кто они, каковы они? Надо спросить очень компетентного, умного, светлого японца. Или специалиста по японской культуре.
1: Я еще хочу так предположение сделать, что мне кажется, что у них в основном вот фриксы, они реализуют себя в какой-то альтернативной религии, в плане там сектантства или чего-то такого. Вот. Ну, это опять же только настолько субъективное мое мнение.
0: Мой друг Жан Парвулеско написал недавно очень, очень интересное письмо. Это один из таких крупнейших современных писателей французских и одновременно такой человек, который интересуется самыми темными, оккультными сторонами реальности. Удивительный человек Жан Парвулеско. Я о нем делал программу на вот как раз «Финис Мунди». Кто-то спрашивал про мою программу. Она закрыта по таким причинам, не по моей вине, там просто по недопониманию как бы ее содержания со стороны руководства радио 101. И, в общем, она была очень рейтинговая, слушала огромное количество людей. И, как бы сказать, совершенно непонятно, беспричинно как бы ее сняли с эфира. Вот, и там я делал, и вот Парвулеско написал мне такое письмо, где он говорит о третьей Японии. Он говорит, что известна Япония синтоистская, известна Япония буддистская. Это такая общая, ну, есть такая современная, атеистическая, ну, материалистическая Япония, которая неинтересна. Но он говорит, что есть еще такая особая японская традиция, очень таинственная, которая связана с культом богини Аматерасу вне синтоизма. Она рассматривает саму Японию, сами острова Японии, как тело окаменевшей женщины, которая в конце времен или в определенные циклы, она оживет. И вот эта идея представления о земле, японской земле, как теле окаменевшей женщины, которая может опять стать, она некогда была великой женщиной, потом стала Японией, потом в конечном итоге опять станет женщиной. Это особые тайные культы. И сторонники вот этих культов богини Аматерасу вне синтоизма и вне буддизма представляют собой, видимо, страннейшую такую касту жрецов, посвященных в рамках и так довольно закрытой, эзотеричной японской культуры.
1: Вот куда следует нам, собственно, залезть-то. Ну, я имею в виду с исследованиями попросту закрытых каких-то структур. Да. Вот, кстати, дополнение к вопросу, касающемуся вот создания и так далее, да, по образу и созданию сразу. Иными словами, спрашивает радиослушатель, вы, как и я. Я просто, если позволите, вкратце отвечу. Безусловно, с анатомической точки зрения. Вопрос к господину Дугину. Как вы считаете, какое общество является более сильным, нынешнее или поколение времен Второй мировой войны?
0: Ну, по-моему, очевидно, что наше поколение, наше общество, оно представляет собой худшую вообще, худшую версию такого бы то ни было человеческого коллективного такого ассамблажа. И, безусловно, поколение Второй мировой войны состояло из отличных, боевых, мужественных и полноценных личностей, особенно при Сталине. Это было общество, был мир вполне нормальный, модернистический, идеалистический, с целью, с ориентирами. Конечно, там была масса своих идиотов и мерзавцев и так далее, то есть таких бюрократических фриксов, но по большому счету, конечно, оно было в 100 раз полноценнее, чем наше. Наше просто хоть святых выноси.
1: Господин Дугин, назовите, пожалуйста, пример типичной фриксовой кинематографии. Подпись Боцман.
0: Ну вот...
1: По-моему, все новое русское кино.
0: Да, вот я, кстати, это хотел сказать
1: поправить. Давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я бы хотела узнать отношение господина Дугина к деятельности тоталитарных сект. И второй вопрос у меня такой, откуда такая массовая истерия после просмотра фильма «Титаник»? Не является ли это результатом действия некой религиозной пилюли?
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Насчет «Титаника», я вот, извините, опять же, вперед, как говорится, батьки в пекло, просто мысль такая, что людям для полного счастья не хватает горя, пусть даже горя с экрана.
0: Вот. Да, с другой стороны, Эрнст Юнгер, интересный, замечательный немецкий писатель, писал в свое время, что «Титаник» — это и есть символ современной цивилизации просто. И его крах — это то, что мы не просто когда-то можем пережить, а это факт. Это те геотектонические разломы, которые под такими, как бы сказать, уютными, мордатыми, сытыми лужковцами, бродящими по Москве и по Москве. Вот это «Титаник» — это мы, это образ наш. Поэтому и истерии люди понимают, что они стоят на нетвердой почве, догадываются, наверное. Ну, сколько можно, понимаете, вот там хамить как бы природе, бытию, своим существованием. Мы все как бы «Титаники». Что касается тоталитарных сект, то тоже как с наркотиками. Я считаю, что я человек сам православный, конечно, я против тоталитарных сект, поскольку я считаю, что самая лучшая, единственная правильная традиция в православии. Но, с другой стороны, я понимаю, почему люди туда идут. И, в принципе, то, что их влечет в эти тоталитарные секты, это очень положительный импульс. Они хотят интенсивного, полноценного религиозного опыта. Они хотят такой, как бы, фанатической преданности какому-то идеалу, какому-то человеку. Они хотят общинности, они хотят быть единым таким вот организмом человеческим. Это вполне естественно. Но другое дело, что, конечно, вот этот импульс, этот инстинкт быть единым организмом, быть общиной, быть преданным, жертвовать всем. Вот, кстати, или как раз о жертве. Вот люди, которые приходят в тоталитарные секты, часто отдают все, что они имеют, по доброй воле. Просто по доброй воле. И обратите внимание, сколько, миллионы людей в целом мире принадлежат тоталитарным сектам и жертвуют всем абсолютно. И это, свидетельствует о наличии в человеке, о сохранении, о том, что у них сохранилось идеалистическое, очень положительное, полноценное измерение. Другое дело, что эти тоталитарные секты, как правило, возглавляются вот как раз фриксами, на самом деле, которые тупо и своекорыстно используют и как бы вправляют мозги людям, которые на самом деле эксплуатируют их идеалистические инстинкты. Вот в этом тоже элемент общества спектакля, некой отчужденности, некой фиктивности нашего мира, его такой апокалиптичной титаниковскости, что даже такие благие инстинкты, когда желание самопожертвования, желание общинности, желание как бы поставить на место своего я учителя, или мысль более совершенного существа, это прекрасное чувство, а как бы самоотдачи. И человек вообще есть нечто, что следует преодолеть, и когда люди это понимают, и когда люди понимают необходимость и принимают предание себя в волю более совершенного, более просветленного, более компетентного существа, этот инстинкт очень хороший. Это движение души, очень правильный и созидательный. Но В тоталитарных сектах это эксплуатируется вот как раз такими же уродцами и пожирателями червей, по большому счету.
1: Ну, просто говоря, это называется кидалово.
0: Абсолютно, точно, да. С другой стороны, тут ответственность и правильных традиций наших, потому что, вообще говоря, я сторонник сам такого возврата к старовею православному, то есть единоверчества, точнее, то есть старообрядческий ритуал, старообрядческая этика, старообрядческая история история России, но при сохранении, может быть, единства, как вот единоверчество предлагает, с православной церковью. Не противопоставление, как классические староверческие согласы, но при сохранении единства, единоверия.
1: В контексте сохранения традиций.
0: Да, да. И вот мне представляется, что, конечно, тут и со стороны православных людей должна быть некая такой, не то, чтобы там создать в рамках православия тоталитарную секту, но активнее идти навстречу этой тенденции.
1: Это есть... история, прежде всего. Историю надо уважать.
0: Да, да, да, да, да. И община, то есть необходимый возврат к общине. То есть православие должно занять очень жесткие позиции в отношении превосходства, скажем, вот этой общинного духа над индивидуалистическим духом, жертвенного духа, над духом комфорта, подлинности, утвердить подлинность и не фарисейство, как сейчас на самом-то деле, на месте тех, ну, таких как бы искаженных или половинчатых форм, которые культивируются.
1: Сразу два вопроса, оба достаточно интересные. Первый вопрос господину Дугину. Какое влияние на вас оказало творчество Юкио Мисимы, подпись «Лотус»? И второй вопрос. Давно ли в последний раз вы ходили в церковь, подпись «Палермский Евгений Николаевич»?
0: Ну, что касается Мисимы, мне нравится как писатель, но, наверное, никакого особенного влияния не произвел. Он хороший автор, такой классический для нашего направления, для моего направления, которое мне близко. В церковь я хожу регулярно, как бы, постоянно. То есть последний раз я был на Пасху, вот а перед этим постоянно, регулярно. Ну, как я соблюдаю посты, я вот такой... Ну, конечно, может быть, наверняка здесь... Я, наверное, не самый лучший православный, но православный. То есть стараюсь соблюдать все предписания.
1: Предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Здравствуйте, меня Алеша зовут. Вот я хотел бы Дугину задать такой вопрос, вернее, два вопроса коротеньких. Первый вопрос – мондиализм, вообще вот это вот понятие, и другое понятие, как еврейская идея господства над миром. То есть связь между ними, если можно пояснить. И второй вопрос. Вот вас называют идеологом русского фашизма. Согласны ли вы с этим?
1: Спасибо. Ну, называют. Ну, мало ли кого как называют. Меня вот недавно это самое обозвали, ну, ты с яйцами на улице. Потому что я нес в пакете яйца, и бабушка заорала, ну, ты с яйцами. Вот. Ну, что ж теперь?
0: Да, ну, действительно, называют в нашем обществе всех... довольно такими сильными выражениями, не стесняются. Это как бы так принято. А потом, ну, слово «фашизм», мне представляется, оно потеряло некоторый смысл уже за всем это. Я рассказывал историю про тайны века, когда я хотел сделать про мумию. Меня говорят, что это популярно. И сами же потом говорили, ну вы уж дали. Я говорю, я же предлагал вам про мумию. Вы же сами захотели про фашизм. И те же люди, которые организовывали эту передачу, они же стали ее укорять. А что же вот мы делаем про фашизм? Говорят, вы делаете, вы заказываете. Вот, ваша была идея. Поэтому, на самом деле, я, кстати, интересовался действительно историей как бы националистического движения, как и других форм идеологии. И, в общем, я считаю, что многие вещи там как бы в этом движении очень любопытны. Особенно те, которые были, остались маргинальны, не получили никакой реализации в истории. То есть вот то, что называется левый фашизм или консервативная революция. Это все была антигитлеровская, антимуссолинивская оппозиция, но в рамках поиска каких-то интересных таких авангардных футуристических проектов. Но все осталось, безусловно, за бортом тех политических режимов, которые реализовались вот в Европе с 30-е годы. Я, конечно, то есть в этом отношении это вопрос очень такой сложный. А что касается мондиализма, мондиализм — это идеология, превращение всего мира в единый мир. Вот отрицание разницы между народами, между культурами, от французского слова «le monde», «мир». И этот термин использовался самими сторонниками такого вот превращения всех как бы цивилизаций и культур в некое единое месиво, мультикультурализм еще иначе. Создание единого мирового государства с единым мировым правительством – это либеральная, либерал-демократическая концепция, которая, в принципе, близка к своему последнему завершению, вот растворению, по крайней мере, на политическом уровне. Этому противостоял Советский Союз, как совершенно альтернативная версия видения универсального устройства цивилизации. Советский Союз распался, пал в такой сложной дуэли, и путь к созданию такого мирового государства с мировым правительством у нас открыт, потому что уже отпали последние серьезные идеологические противоречия в этом мире.
1: Остались еще некоторые моменты, это касающиеся все-таки национальных традиций в глубинке. То есть очень сложно, например, будет одному и тому же правительству подчиняться, скажем, человеку откуда-нибудь из-под Новосибирска и папуасу из Новой Гвинеи. Вот мне кажется, это гораздо сложнее будет преодолеть, нежели... Ну, действительно сильная была альтернатива для этого, но вот традиции они никто не учитывает. Так же, как при построении коммунизма, инстинкт человека, ну, попросту говоря, его природная жадность. Схватить не один банан, а два. Вот. И тут вот биологические просчеты в основном-то у них везде.
0: Но, с другой стороны, есть форма, как можно заставить папуаса, жителя Новосибирска или Парижа, подчиняться определенной логике. Это законы рынка. И мондиализм, он как раз основан на доминации даже не одного конкретного этноса. Да? То есть вот как бы идея о еврейском господстве, она тоже как бы была популярна в таких заговорческих кругах определенных, но она, на мой взгляд, сейчас гораздо более реально, совершенно иная опасность, которая не связана с этнической доминацией какого-то народа. Это скорее вот доминация просто мондиалистского рыночного отношения, доминация новых клоновых технологий, возможность отношения к людям как неким таким объектом манипуляции в рыночных отношениях, тотальных рыночных отношениях.
1: Совсем грустно.
0: Вообще сегодня что-то 4 часа такие тяжелые видео.
1: Зато вот очень интересные приходят вопросы. Вопросы к господину Дугина. К какой политической партии вы относитесь? Где вас можно услышать? В какой радиопередаче? На данном этапе у нас, что касается партии, я думаю, что мы это попозже обсудим, да, немножечко. Александр Дугин. Читали ли вы Юрия Мамлиева?
0: Мамлиева.
1: Вот тут написано Мамлиева. Может быть, имеется в виду другого какого-нибудь?
0: Да нет, Юрий Витальевич Мамлиев, мой друг, замечательный русский писатель.
1: И еще очень вопрос, мне понравился, мощный вопрос. Как вы относитесь к концепции ложного эго в индуизме?
0: Хорошие, отличные вопросы.
1: Вот еще один я все-таки зачту, простите.
0: Конечно.
1: Господин Дугин, как вы считаете, не является ли христианство героином для русского народа? Подпись «Лотос». Явно как-то вот он к восточным все больше склонен. Благоуханием, веянием. Ну, нормально пахнет там. Ну, я имею в виду палочки.
0: Я думаю, что... Да, что, значит, что касается партии, то есть я, как бы сказать, не принадлежу к таким существующим партиям на одном этапе.
1: Извините, давайте сразу просто до меня дошли от достаточно достоверных источников слухи о расколе в НБП, так называемый. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Якобы господин Лимонов прокомментировал разрыв ваших с ним отношений буквально следующей фразой: в партии, сказал он, не надо командира и комиссара, достаточно командира. Вот. Что это? Действительно у вас там какие-то трения? Действительно это все вот НБПовцы должны считать как раскол?
0: Ну, что-то в этом роде, на самом деле. Действительно, что-то в этом роде. Я, кстати, прекрасно отношусь к Эдуарду Лимонову и как публицисту, и как писателю, и как человеку, который выражает гражданскую позицию в очень резких формах, которая вначале кажется, ну, такой неприемлемой, экстравагантной, но потом через некоторое проходит время, и он, как и Зиновьев, на самом деле, как покойный Максимов, он, как тот же Юрий Витальевич Мамлеев.
1: Они... Простите, но все-таки одно меня немножечко беспокоит. Вот, выражая свою гражданскую позицию, он вовлекает огромное количество людей, ну, не огромное, может быть, но вовлекает вот в свое дело, так сказать, в выражение и проявление своей позиции каким-то открытым способом. Но не секрет, я думаю, для вас, что в случае, если каким-то образом когда-то кто-то там под предлогом борьбы, скажем, с криминальными структурами, с позволения сказать, вдруг мощно возьмутся за всяких вот людей, высказывающих свою позицию слишком активно, то тушку господина Лимонова вывезут попросту американские зеленые береты, поскольку несут за него определенную ответственность. А вот те, кто поддержал его позиции, как раз они останутся здесь.
0: Ну, вы здесь вы ошибаетесь. Во-первых, Эдуард Лимонов, он как бы у него русское гражданство с Америкой, он, ну, как бы сказать, он, Америка уж точно его не будет защищать, он в черных списках на Западе, благодаря своей, кстати, позиции, благодаря своей участию в югославском конфликте на стороне сербов. Это, мне кажется, не совсем адекватное представление. Он сам... сделал свой выбор, и этот выбор очень серьезный, этот выбор безотзывный на самом-то деле, и я думаю, что тут уже вопрос, он как бы ангажирован на 100%. Вот, поэтому, несмотря на то, что у нас с ним действительно сейчас отношения и сотрудничество, как бы сказать, оно так прервалось, именно благодаря некоторому безразличию его, такому уже возрастающему, к идеологической, мировоззренческой стороне движения, которое для меня является главной и самой интересной, на самом деле.
1: А является ли слухом такое не высказывание, а гуляющее сейчас в определенных кругах телега, катающееся о том, что вы, когда разрывали ваши отношения с Лимоновым, сказали ему такую фразу: либо я, либо вот 4 боевика партии.
0: Ну, вопрос был, да, что-то в этом роде. Просто как бы была со стороны ряда таких вот ряда товарищей было возмущение именно, скажем, интеллектуально-религиозной стороной. Вот. И как бы это было, может быть, это, конечно, не причина, но это был синдром. Вот есть вещи, которые я мог как бы терпеть. Ну, вот этого, как бы сказать, уже откровенного такого хамского наезда на то, что, на мой взгляд, являлось и является наиболее созидательной, наиболее успешной стороной вообще всей этой истории, это, на мой взгляд, безусловные успехи в мировоззренческом таком оглашении. Вот этот аспект, этот новый поиск, это сочетание парадоксальных мировоззренческих элементов, правых, левых, авангардистских, традиционалистских, вот этот синтез, этот сложнейший компонент, который, кстати, и привлек таких людей, вот как, например, Сергей Курюхин, мой близкий друг, он привлек в это движение именно вот это своей тонкостью, своей вот неожиданностью этого парадоксального синтеза и со стороны, как бы сказать, такое уже вопиющее непонимание, просто невнимание к этой линии, оно действительно со стороны, как бы сказать, довольно второстепенных персонажей, которых почему-то вопреки всякой логике, вопреки всякому, на мой взгляд, политическому такому, ну, как бы сказать, прозорливости, просто вопреки самому себе поддержал Эдуард Владимирович, это для меня как бы так вот непонятно. Это была последняя капля. Но при этом я к нему продолжаю испытывать самые искренние, самые хорошие чувства и к тому, что он делает. Единственное, что пусть он это делает сам. Вот раз командир, так пусть командует.
1: Ну, мы узнали, скажем так, то, что нас просили. Просто эта часть вопросов тоже пришла на пейджер, но я их заготовил на потом. Вот. Ну, уж раз так сложилось. А вот что касается антиэго в индуизме, хотелось бы узнать.
0: Это очень правильная концепция. Существует как бы два «я» — высшее, self, да, атман, и низшее «я», то есть эго. И это не только в индуизме. В принципе, все традиции духовные предполагают необходимость отречения от низшего эго, от низшего «я» ради высшего «я», высшего трансцендентного «я». Это, в принципе, абсолютно такая вот классическая норма такого антропологического подхода.
1: Как вы относитесь к борьбе женщин за равноправие с мужчинами? Это очень хороший вопрос.
0: Ну, вы знаете...
1: Это, кстати, вот к названию мы можем даже, вот опять же, женщина-врач. Это же, вот, я думаю, отсюда это и началось. Почему я должен быть врачиха? Я тоже врач, я умею врачевать не хуже мужчины, я врач. Но, с другой стороны, я певица.
0: Нет, певица — это страшно.
1: Страшно.
0: Певица лучше не упоминать надо.
1: Я прошу прощения, больше не буду говорить.
0: Вот врач — хорошо.
1: Да, хорошо.
0: Врач, она врачует.
1: Но все-таки они же борются, но с другой стороны, им же не хочется этого равноправия.
0: Вы знаете, я раньше относился, у меня как бы была такая конвенциональная, мускулинистическая, сексистская позиция, то есть вот я считал, что мужчины и женщины, как бы сказать, не в разных онтологических условиях, что между ними нет общей меры, что, безусловно, должна быть доминация мужского начала над женским началом. Ну, такой традиционалистский, патриархальный, классический подход. Я его пересмотрел, узнав о существовании таких любопытных движений, как, например, такое индоевропейское направление феминизма и концепция нордического патриархата матриархата Германа Вирта. Меня очень вдохновила эта идея, что некогда были, существовали цивилизации матриархального типа, но это была не такая, как бы сказать, не склочная современная баба уже такая, как бы доминировавшая над покорными полукастированными мужиками, но это была доминация именно, как бы сказать, светлого, высокого женского жречества. Совершенно уникальная цивилизация высоких белых дев, юн маг Магден, Девайсе Фрау, белые женщины, которые остались в различных мифах, в афеях, о высоких о женщине-гигантах, на самом деле. И вот эти вот высокие северные индоевропейские такие белые фрау, традиции их, на самом-то деле, легла в основу, например, немецкой версии и во много англосаксонской версии феминизма, который был, формально, это, как бы сказать, направлен за равноправие, за суфражизм и так далее, но, по сути, вдохновился очень интересными и крайне такими, на мой взгляд, любопытными, притягательными мифами. Мифами, которые имеют очень интересное содержание, интересное измерение. И я вот как-то, обнаружив этот вот такой... наличие гиперборейской линии в феминизме, я несколько пересмотрел отрицательное, негативное отношение к этому явлению. И вот этот вот гиперборейский феминизм, который особенно это связано с такой вот с идеей борьбы женщин против эксплуатации такого эгоистического мужского начала. То есть борьба женщин против индивидуума, против конфортизма. То есть вот идея валькирического начала. В этом есть очень такой, очень, мне кажется, любопытный аспект, любопытный аура у этого.
1: Интересное сообщение пришло на Pager. Если фриксы и есть в Японии, значит, их власть не позволяет популяризировать по всем каналам. Вопрос. Это говорит о более высокой нравственности ее власти. Вопрос дальше. Следовательно, им не грозит экс-модернизм. Мощно, да?
0: Пост-экс-модернизм.
1: Да.
0: Ну, что я могу... Да, я, честно говоря, я же не сказал, что...
1: Я просто подумал, извините, что перерыв, насколько, наверное, операторы пейджинговой компании с удивлением принимают такие вот деления мощные.
0: Ну да, повышают свой уровень.
1: Да, они же не понимают, о чем речь идет. Они же не слушают эфиры, им так звонят и спрашивают. Вы уж пощадите их, вы попроще что-нибудь. Ну, им спрашивайте.
0: Ну вот что касается... Постмодерны, я думаю, что все-таки это универсальная вещь. Хотя азиатам, которые живут в обществах, которые гораздо более приближены к традиционному типу, осознать специфику постмодерна будет довольно трудно. Но у японцев, многие японцы учатся в европейских учреждениях, в американских, и в курсе, скажем, там, современных новых левых, или как бы уже несколько устаревших, но, по крайней мере, тех авторов, которые развивают концепцию и анализ постмодерна. Поэтому, если бы у нас был экспорт по Японии, он мог бы сказать вообще, вот просветить нас и наших радиослушателей в отношении проблемы фрикс в Японии, да? А после этого мы бы уже стали бы делать вывод, например, что там правительство борется с этими там как бы недоумками, или как бы их маргинализирует, либо не борется, либо их вообще нет, либо они выполняют иное социальное значение. И мы просто не знаем этой темы, мы искренне не сказали. Поэтому как-то еще искренне говорю, что мы не очень как бы вот в этом разбираемся, тем больше люди достраивают сами, интересуются, да. Достраивают сами.
1: Это хорошо.
0: Да, это работа мысли, прекрасно.
1: Ну, знаете, у нас остается совсем немного времени, к сожалению. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок 203-19-22 и последний вопрос нашего радиослушателя к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот. Вы знаете, у меня вот как мне кажется, что странно. Допустим, про тот же «Титаник» была масса всякой литературы. Фильм всего лишь разбавили эту литературу слезами и соплями. Но почему-то такое. Вы считаете, что это такое эмоциональное воздействие? Любой нормальный человек давным-давно все это уже знал. И ему не нужно было этого. Это, в общем-то, только желание нажиться, так сказать, на большом горе 1500 людей и их семей. Потом вы говорите о религии как о необходимости какой-то общей идеи. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь человечество, прогресс человечества существует именно потому, что идей много, и они разные. Любая общая идея создает только серую массу, которая нивелируется по среднему, потом по следующему среднему и так далее, все ниже. Пример тому вот арабские страны и их арабская революция. Вот. Прогресса при этом не может быть никакого. Ведь даже разные языки вызывают прогресс, а не регресс. И наша попытка русифицировать привела к распаду Союза. Если бы вместо того, чтобы не учить французский, учили латышский, это наверняка скрепило бы больше. Страну.
1: А лучше бы они все учили русский. И вот
4: нет,
1: и в Англии
4: вот
1: тоже.
4: Нет, вот нельзя лучше бы русский. Нет. Наоборот, нужно учить другие. Большая нация должна учить другие языки.
1: Вот. А почему английский язык стал международным?
4: По очень простой причине. Его ввели в компьютеры. Поэтому он
1: вот
4: очень
1: так.
4: укрепился.
1: Вот так, вот
4: просто
1: так.
4: Если бы был более удобный универсальный язык, то наверняка пошел бы он. Какой-то, просто ввели какой-то язык. Именно через системы связи. И
1: знаете,
4: сейчас французский заменяют. Потом, вы понимаете, мне кажется, что вот ваша эта, так сказать, теория всеобщего прощения, вы ведете, если кто-то за вами последует, конечно, это же прямо, так сказать, к апокалипсису. Потому что жить людям, которые не захотят следовать вашей общей идее, которые с ней почему-то не согласны, вот, они же не могут. Допустим, те же евреи, которых вы, так сказать, не любите, они, извините меня,
0: соберутся
4: в Израиль. И вот вам, пожалуйста, прямо.
1: Спасибо вам за ваше мнение, действительно. Знаете, Александр, я думаю, что нужно подвести черту нашей сегодняшней встрече, ответив на вопрос, который пришел на пейджер. Какие философские книги вы рекомендовали бы почитать молодому человеку в возрасте 18 лет, Денис? Миротворческий хороший вопрос.
0: Я всем советую читать «Кризис современного мира» Рене Генона. Книга, мне кажется, важнейшая. Также его «Царство, количество и знаки времени». Это не просто мой любимый автор Рене Генон, но одновременно, мне кажется, это самое правильное чтение. Это не просто даже стоит его читать, а стоит его выучить. Это не такая большая книжка. Рене Генон «Кризис современного мира». Это блестящее и самое убедительное, что я, с чем я сталкивался, в смысле описания сущности нашей ситуации. Вот. А потом других авторов аналогичного направления, традиционалистского направления, Юлиуса и Вола. Дело в том, что вот Генон и Вола, традиционалисты, создают тот контекст, в который может быть помещен все остальное интересное. И Ницше, и Хайдеггер, и вся так цвет культуры западной вот в контексте традиционализма будет выглядеть очень...

0: всю Москву.
1: Сейчас у нас в студии гость Сергей Порощук, лидер группы НЭП из Питера. И я думаю, что мы начнем нашу беседу все-таки с песни. Послушаем старый компакт-диск группы НЭП. Это, по-моему, полуторагодичной давности пластинка, если мне не изменяет память. И еще хотел вам отдельно сообщить. Дело в том, что в связи с нерадивостью операторов пейджинговой компании наш пейджер сегодня как-то не работает, поскольку там человек, видимо, был пьян и забыл что-то переключить на компьютере. Мы не смогли выяснить причину. Будем, в общем-то, разбираться в понедельник с ними. Так что, если услышите о каких-то там дымах, происходящих в центре Москвы и так далее, знайте, что это вот результат этой разборки, так называемой. Вот. Но, тем не менее, вы не огорчайтесь. У нас остался телефон 203-19-22. Вы можете звонить по нему. Мы с вами пообщаемся. Ну, а пейджер, я думаю, с понедельника наладим. Вот, он снова будет к вашим услугам. И слушаем старый НЭП.

0: это старая запись группы НЭП. Сейчас мы начнем прослушивать новый альбом. Напоминаю вам, что в гостях у нас лидер этой группы Сергей Прощук, который вот только что практически приехал к нам из Питера. И, в общем-то, я так догадываюсь по его такому обветренному лицу, сильно обмороженному с одной стороны, что погода там не сладкая. Видимо, ты стоял к медному всаднику левым боком, поскольку правый у тебя вот весь в инии. И в таком виде, то есть, в общем-то, а с Невы дует, получается? Или как там сейчас ветряная обстановка? Это очень важно вообще.
1: На самом деле, да, ветряная обстановка. Во-первых, да, добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие мои москвичи, скажем так. Вот, а действительно, там дует, естественно, из Ладоги, из Финского залива. К медному всаднику, на самом деле, я стоял правым боком. А обдуло меня как раз с Невы, с другого бока, с левого.
0: Вот, поэтому... Да, но это я сказал, поскольку я сижу сейчас к тебе лицом, у меня-то все наоборот.
1: А, понятно, да. Зеркальный эффект, да. Вот, ну, погода там тоже достаточно дрянь, что я могу сказать. Зима, но и в Африке зима.
0: А, ну, а какова судьба сейчас огромного количества вот птиц, называемых чайками, которые в летнее время парят над него? Я слышал, что они падают, обледенев просто на головы.
1: Беспечных прохожих.
0: Да, и даже вот обращаются в больницы, стоят, в общем-то, огромные очереди людей в больнице, у которых из голов торчат хвосты и задние ножки чаек, застекленных вот в лед.
1: Ну, чаек сейчас стало, кстати, меньше, видимо, из-за этих всех случаев дали распоряжение на отстрел. Больше все-таки в Питере уток. Вот, они решили, что обломно летать вообще зимой куда-то там в теплые края, и они решили обосноваться. И в неумеренных количествах плавают во всевозможных наших реках, каналах там и прочее. И чуть ли не с руки кормятся и себя чувствуют совершенно замечательно. Правда, наверное, нефти воняют, если их есть. Я, правда, не знаю, не ел, но мне так кажется.
0: Я слышал даже, что они просто, как говорится, утки вышли из берегов, и просто толпы уток ходят вот прям по городу практически. И даже
1: неуправляемые, да.
0: Да, случается, но поскольку они все-таки так наполовину такие все обмороженные, ничего не понимают, они, значит, идут стадами, и прохожие пытаются их перепрыгивать. И даже бывали случаи, когда он наступал на одну утку, значит, другой ногой на другую, и как на коньках катился, в общем-то, на этих утках. И так говорили, а где, скажем, ну, к примеру, Горкуша, да? А говорит, а Горкуша на утках, дескать, уехал.
1: Вот, все так говорили. Мюнхгаузен.
0: Да, а практически факт, вот он так оба там по Невскому такой, ну, проскользнет там метров 300, потом сядет на попу ровно и сидит в недоумении, а тут уже другие утки подходят. Или это все байки, или реальные вот вещи такие?
1: Не, ну, в принципе, конечно, это очень реальные вещи, потому что от уток нет спасения никакого. Когда смотришь на этих уток, думаешь, все-таки, как хорошо, что коровы не летают.
0: Да, ну что же, послушаем, наверное, уже новую композицию.
1: Да, я думаю, да, по пивку можно ударить.
0: Хорошая идея, но мне понравилась технически. Это вот с дудками, с такими, которые были на уровне тяжелой музыки. Причем создалось ощущение, что это все-таки плохо сведенная такая духовая секция. Вот. Вообще, отношение сейчас в Питере к брас-коллективам. Я почему это спрашиваю? Потому что у нас там, ну, ты уже видел, и звуки даже доносятся, репетирует бас-квартет. Я просто объясню немножко. Втайне от руководства радиостанции я сдаю помещение, вот все свободные здесь на ночь, субботу, воскресенье, в аренду. Значит, часть под публичный дом, вторую под курильню опиума, третью под пыточную, четвертую как репетиционную базу и студию звукозаписи разным артистам. Вот сейчас отдал брас-квартету, они репетируют. Вот, вообще твое отношение к духовым и отношение питерского к духовым, потому что я помню, в мое последнее посещение этого города, это летом было, прошлым или позапрошлым. И там просто больше, чем автомобилей, сновало духовых оркестров туда-сюда. Они прям ходили и играли.
1: Ну, не знаю, ну, отношение, да, по-моему, нормальное к духовым. Тогда, наверное, ты был как раз тем летом, когда у нас проходил фестиваль.
0: Правильно.
1: Военных оркестров.
0: Да.
1: Из разных стран. Да, было такое дело. Но, в принципе, мое отношение к духовым нормально, потому что наш гитарист, в принципе, тоже духовик. Потому что он заканчивал по классу валторный музыкальное училище. Почему он стал играть на гитаре, это очень... Я до сих пор понять не могу. Вот. Но, видимо, это как-то связано. Вот. Потом наш саксофонист, который еще является саксофонистом группы «Авиа», То есть тоже очень такой приличный, нормальный человек. Я только слышал одни байки, такие в духовых как раз кругах, что вот у флейтистов беда с головой.
0: Да, да, безусловно.
1: Вот, потому
0: безусловно.
1: Что, в принципе, я понял это, да, когда, ну, если полчаса просто подуть в пустой воздух, все-таки вот труба какую-то отдачу дает, а так, если подуть, башка, по-моему, съезжает.
0: Это, во-первых. Во-вторых, их постоянно пучит, поскольку в момент вот игры на флейте приходится сильно напрягать пресс. Я помню, что вот мы в момент, когда нашего флейтиста скрутило, вот просто у него, значит, так он
1: выпучило. На флейте пикколо играл, ну?
0: Да, такая маленькая, типа на сигару похожая байда, и очень пронзительная, и всех потревожил уже. И у него, понимаешь, мы подходим в эту комнату, где вот происходит игра, смотрим, а его так вспучило, что у него глаза вот вылезли и уперлись в склянки прям. И склянки вот прям от глаз прям только на ушах держатся, уши, знаешь, оттопырились, глаза в склянке, мы ему типа «ты уймись». Вот он ничего не понимает, не себя, пришлось бить его просто. Вот. А по прессу бьешь, и у нас человек сломал руку об его пресс, потому что там как камень уже. Поэтому там все расстройство, понимаешь, и с глазами, и с головой, то есть, и, ну,
1: и уже, с прессом.
0: И с прессом, и с тем, что ниже, понимаешь, в дальнейшем у них у всех. Вот. Поэтому я, кстати, заметил, вот флейтистов сразу можно определить на улице, то есть, что это едет флейтист. Сразу можно сказать, вот так же, как это, вот, ты заметил, да, что вот духовых оркестров сейчас флейтистов уже нет.
1: Ну да, очень
0: много. Потому что они не в такт маршируют, их удаляют, они наступают на пятки. Если идет оркестр, вдруг падает весь, там, ну вот, спотыки у них происходят, падение, то это значит, там где-то флейтист затусовался.
1: Ну да, где-то там. Да им надо всем тогда просто переквалифицироваться на большой барабан там или на тарелке.
0: Можно, кстати, на хлопача. Ну, в смысле, хлоп в ладоши делать в такт. Потому что
1: тоже, да, да, хорошая вот, профессия.
0: Хорошая профессия.
1: Главное, что музыкальная очень.
0: Да, да, тоже ритм. Ну что, следующая пьеса.
1: Давай, да.
0: Лидер группы НЭП. Мы слушаем новый альбом этой группы. И вот я, например, сталкиваюсь подчас с такими вещами в этой заснеженной божественной стране, что, в общем-то, мало того дела, которое человек должен сделать, и он его сделал. То есть, ну, например, музыкант, он должен как-то вот записать музыку, в принципе, да, качественно достаточно, и предоставить ее выпускающей фирме. Дальше, с момента сдачи вот материала, должна уже работать фирма, другие люди, которые также заинтересованы в выходе пластинки, да. Вот. Но подчас все вот в этой очень такой стране улыбчивых людей все бывает наоборот. Дело в том, что к зиме, значит, их пучат, они объедаются импортными продуктами в большом количестве. Вот. И поскольку мозг вот он так оплывает, то получается, что особо-то никому ничего реально не надо. После этого они, значит, выходят на демонстрации, бьют кастрюлями, значит, по ложкам и кричат: «Дайте нам денег и пенсию». Вот. Хотя всю жизнь, в общем-то, как-то все это варилось очень медленно и месиво. Такое, то есть, ну, полная противоположность всяким там японцам и прочим муравьинообразным нациям. Вот насколько ты пришел, может быть, к более утешительным выводам за время своей продолжительной жизни в совершенно другом городе, который еще более теплый, нежный, улыбчивый, нежели наша чудо-столица?
1: Не, ну, в принципе, конечно, все так и продолжается. Как ты совершенно правильно заметил, зимой все уходят в спячку, сосут лапу там.
0: А летом ездят отдыхать.
1: А летом ездят, да, отдыхать. Поэтому очень сложно угадать именно тот момент, когда все-таки получается так, что у кого-то наконец наступает какое-то просветление, и он начинает судорожно думать, что что-то надо сделать для того, чтобы летом поехать отдыхать.
0: И тогда он идет на демонстрацию и просит у правительства из бюджета денег.
1: Дайте денег, да.
0: Дайте денег. То есть получается, значит, они отдыхают сосуд и на демонстрации. То есть где он?
1: На демонстрации сосет,
0: где он отдыхает, где он? На демонстрации. Три дела у людей, да, получается?
1: Ну да, видимо, судя по всему, да, именно так. Да и вообще сейчас, в принципе, по большому счету, Питер-то Питером, ладно, а в принципе, если уж говорить так глобально, скажем, о таких понятиях, как шоу-бизнес там и все остальное прочее, ну и вообще о любых понятиях, связанных с финансами, то я думаю, так сказать, не отрицаешь того плана, что в основном все российские деньги крутятся в этом городе. И, так сказать, волей-неволей люди сюда, естественно, едут для того, чтобы что-то придумать, там, что-то какую-то заварить, кашу, ту самую, чтобы можно было не по кастрюле стучать, там, а ложкой в кастрюлю лезть.
0: А мы же, собственно говоря, вот предлагали в Думу такой проект о переименовании города вот Москвы на город Российский банк просто.
1: Ну, в принципе, да, хорошая идея. На самом деле, я уже думаю, что Судя по последним всем этим постановлениям, меня тут как-то остановила милиция, попросила паспорт. Вот, я показал свой паспорт, в котором, естественно, питерская прописка. Мне сказали, вот, парниша, типа, поехали с нами, мы тебя сейчас будем арестовывать и грабить. То есть в плане, то есть какой-то штраф полагается. То есть я очень удивлен, что, будучи гражданином страны, я не имею права по этой стране передвигаться, не могу приехать там в какую-то столицу, я должен где-то что-то регистрироваться. То есть это какой-то нонсенс. Если уж такое дело, я предлагаю уже просто сделать Москву отдельной. Государством, проложить границу, то есть вспахать эти, так сказать, пограничные полосы.
0: Там, ров должен быть.
1: Ров там, да.
0: Залитый водой.
1: С водой там.
0: Конечно, это должно быть в каждом городе, то есть вот практически в каждом селе, да. То есть посадские тоже должны, в общем-то, это вести.
1: Конечно, и чтобы уж если едешь куда-то, обязательно должен получать тогда визу и все остальное. То есть если я еду, например, в Питере, в какое-нибудь близлежащее село.
0: Да, или к посадским.
1: Или к посадским, да. То я обязан тогда получить, так сказать, визу и все прочее. Потому что все должно быть тогда четко.
0: Нет, ну тут так, если, например, посадские едут в город, то они должны за визу, естественно, вносить, ну, какие-то
1: бабки, оплаты. Конечно.
0: А тут, я думаю, натуры. Они, значит, должны привезти двух уток, курицу уже забитых и мешок зерна.
1: Ну, я думаю,
0: за право месячного пребывания, скажем, вот в городе, в Питере или в Москве. А если, значит, горожанин едет к посадским, он должен привезти им, значит, два бушлата, чоботы и шарф.
1: Видимо,
0: ну, какие-то,
1: да.
0: В общем, продукты индустрии, да, вот так сказать.
1: Ну, наверное, так, да.
0: Ну, что?
1: Ну, давай тогда ты начни про женщину. Женщинам надо выступать.
0: Ну, сильнее всего на меня повлияла на женщину, которую звали Жанна. Это было 2 дня назад. Я пришел в 31-ю московскую больницу, где, в общем-то, были очень пьяные все медики в этот момент, потому что отмечали 8-е. И мне сказали, иди, там нужно помочь женщине. Я пришел, ей там 80 лет, и мне пришлось ей ставить клизму большую из огромной грелки. Вот, и последствия даже этого действия, скорее, меня, в общем-то, очень удивили. Я не ожидал, что так может быть вообще с живым человеком. Вот, спасибо. И так сказали мне медики, когда я уходил. Поэтому я думаю, что Жанну я буду помнить очень долго. Вот. Ну, а теперь вот, наверное, тебе...
1: Ну, про барона Мюнхгаузена, ну, что я могу сказать? В принципе, я даже бывал в тех краях, где, как легенда гласит, оказалось, это не легенда, и жил данный барон, видел его этот замок. Вот, совершенно замечательный замочек. То есть парень-то был не бедный. Вот, ну и, в принципе, к его творчеству отношусь совершенно замечательно. То, что я бы с удовольствием тоже полетал на ядрах, там, не знаю, покушал бы там уток, которых ловил голыми руками, еще там чего-нибудь такое изобретал. Слетал бы на Луну, там, еще... Ну, в общем, я считаю, это совершенно замечательный персонаж, и его творчество должно только вдохновлять всех людей на какие-то еще большие и большие творческие порывы.
0: Он вообще германец.
1: Да.
0: Германец. Ну, это аналог. Вот заметьте, у каждого у нас есть Иванушка, значит, у шведов есть Карлсон, а у немцов
1: Карлсончик
0: есть...
1: дорогой, да.
0: А у немцов есть Мюнхгаузен. Вот у американцев есть Сталлоне, собственно.
1: Ну да. Правда, он не совсем американец. Он у них есть.
0: Еще
1: вместе
0: один звоночек,
1: со Шварцем,
0: да?
1: Который негр.
0: Конечно. Здравствуйте. Вот этот, могу вас обрадовать, уважаемый, вот этот звук неприятный говорит о том, что у нас сломалась одна из линий телефона.

сожалению, не смогу попасть на концерт «Голосов родных» в «Энтрепризе», поскольку именно в этот момент я буду дирижировать в Гааге

0: сейчас существует. Вот либо все уходят в какое-то такое прорыпованное направление с грязноватым достаточно гитарным саундом, который имеет место быть и у тебя. Вот. А вторая часть уходит в регги. Прям популярность дикая у этой. Вот. И, как правило, я знаю, около Зимнего встречаются эти две, значит, группы и бьют друг друга бейсбольными битами. Вот насколько это правда? Вот, и твое отношение к этнической музыке, именно вот к регги, понимаешь? И вообще в Питере ведь странно, вот, что в Питере популярный этот стиль регги, потому что по идее, если судить по противовесам, вот он рожден в теплых странах, да, вот, а значит, он должен также возродиться в силу того, что все путается, и Бизонья дыра над Антарктидой, он должен зародиться где-нибудь в холодных местах. Вот, а не в нейтральном таком, в слякотном достаточно Питере, это не в обиду, реально.
1: То есть, не, ну, да. Погодка-то у нас, да, бывает. Вот.
0: Феномен, понимаешь, да?
1: Ну, я не знаю насчет популярности регги. Ну, в принципе, да, по клубам можно

0: дело заметить, но я отношусь совершенно спокойно. Я отношусь более положительно, скажем, действительно, к этнической музыке такой, всевозможных народностей, там, восточных и прочих. Это мне довольно близко к сердцу. Кстати, чем занимается еще наш саксофонист, что-то Евгений Жданов. Так у него еще есть коллективчик, называется, по-моему, «Самкха». Вот. Я все время почему-то называю ее «Самка». И вот они играют там как раз этническую музыку со всякими конгами, бонгами. И это все довольно очень приятно слушать. То есть это как-то оттягивает.
1: На волнах радиостанции «Ива Самха». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Ива Самха». Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И я рад представить гостя в нашей студии. Сегодня это главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Здравствуйте, Андрей.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад.
1: Я тоже очень рад, что я присутствую в этой студии. И заодно хотел вот господину Лаэртскому показать среднестатического слушателя. Он, наверное, все-таки не видит те, кто по ту сторону эфира находится.
0: Почему мы периодически устраиваем встречи вот в нашем красном уголке? Ведь вы понимаете, как человек, скажем так, тоже публичный в своем роде, вы занимаетесь средствами массовой информации, и вы наверняка догадываетесь, что грядет-таки кризис средств массовой информации, грядет-таки выключение электричества глобальное. Мы, как модная радиостанция, готовимся к этому. Для этой цели мы будем создавать лектории. То есть те же радиопрограммы, но они будут проводиться в красных уголках, при ЖЭКах. Вот.
1: Очень интересно.
0: Да. Извините, что я перебил.
1: Правда, насчет кризиса я с вами не совсем согласен. Кризис уже давным-давно грянул. Та журналистика, которую мы сейчас имеем, мне, честно говоря, самому как редактору несколько стыдно за нее, поэтому я последнее время представляюсь как редактор, а не как журналист. Так вот, а я вернусь к последнему вопросу, который хотел сказать. Так вот, вы видите перед собой как раз среднестатического ночного слушателя. Как раз я вот сижу в маленькой своей комнатке ночью, где-то часов до 4, работаю за компьютером. У меня, как правило, какая-то радиостанция. Телевизор я не очень люблю, только новости смотрю. А вот радиостанция, как правило, «Эхо Москвы». Ну, я думаю, что вы, наверное, не подумайте, что я льщу вашей радиостанции.
0: Ни в коем случае.
1: Но, по крайней мере, среди других радиостанций ее выделяю в связи с профессионализмом. По крайней мере, вот здесь вот в коридоре я видел, на стеночке висят такие бумажечки, как правильно ударение ставить в некоторых словах.
0: Если да, мне приходится корректировать сотрудников.
1: Если кто-то из ведущих ошибается, то на стеночке...
0: Я их не увольняю. Я просто пишу, что, дескать, уважаемый, я гуманист.
1: А я был на многих радиостанциях. Я такого нигде, честно говоря, не видел. Вот это меня подкупило.
0: Ну, потому что на других радиостанциях применяются воистину драконовские меры. То есть людей могут уволить без ведома. А также, к примеру, вот те радиостанции, с которыми я имел дело, там, например, могут даже нанести тяжкие средние телесные повреждения вот неугодным людям, к примеру. То есть входит, например, главный редактор в кожаных штанах и кепке Буффало и начинает наносить просто диджею побои. Но на то он и диджей. То есть дело в том, что диджей, его функция что? Объявлять пьесы, да глупо резвить, в общем-то, слушателей. Поэтому к побоям он относится так же, как, ну, скажем, тузик к шапке, к примеру, или шапка к тузику. Они не могут друг без друга, понимаете?
1: Да, вы знаете, я к этому просто, может быть, маленькую историю, раз уж мы заговорили. У меня был один знакомый милиционер, который был интеллигентом среди милиционеров. Он был сержант, но он учился где-то, и мы о литературе с ним разговаривали. Он такие читал Пушкина, читал других каких-то поэтов. Ну, был настоящий интеллигент. И тут какой-то хулиган что-то там то ли закурил, где не положено, то ли еще, я уже не помню, что он подходит, ему под дых, раз, со всей силы дает. Я тут возмутился, говорю, как же, мы только что с тобой о таких высоких материях говорили, и тут ты берешь этому человеку под дых. А понимаешь, я просто, говорит, перешел на его речь. Если бы я подошел к нему, стал вежливо что-то говорить, он бы меня не понял. А тут я просто на его языке сказал, он все понял, успокоился.
0: Ну да, это есть еще такое понятие, спуститься на этаж ниже или этажа на три ниже. К примеру, даже есть такие строки, написанные вашим любезным слугой. Лицо болит от ушибов, полученных в ходе беседов на тему Густава Малера вчера во дворе с соседом. То есть дело в том, что народ наш, он подчас удивляет своими вот такими парадоксальными вещами. То есть я, например, наблюдал дикую схватку между двумя нейрохирургами. Не знаю, что они уже там не поделили, видные достаточно люди, но Махач был страшнейший, в результате оба вывалились сквозь вот стекло, слава богу, был третий этаж, и внизу еще козырек, отделались там легкими повреждениями ребер и так далее. Вот с другой стороны, также я видел человека, внешность которого, по внешности судить, конечно, нельзя, но тем не менее, говорила сама за себя, то есть, как бы сказать, чтобы не обидеть, ну, человек пассатижа, назовем его так, да. Вот, при этом он возвышенным голосом не просто читал, в автобусе был поддатый, а прям-таки пел хорошо поставленным голосом строки из «Ромео и Джульетты». Прям вот там, типа, все шпарил наизусть, вот так вот. То ли это был спившийся какой-то интеллигент, непонятно. Поэтому вывод какой-то сделать нельзя. Но я тут и хотел перейти вот непосредственно к вашей профессии. Дело в том, что выпускаемая вами газета, она ориентирована как раз тоже на среднестатистическую аудиторию, а стало быть, максимальную аудиторию. Я считаю, что тот круг, который вы охватили, это, ну, это платформа для будущей революции. Я очень волнуюсь, извините. Потому что все вот эти новомодные журналы, я не буду их перечислять, где там голые девки, где всякие, опять же, эти модные диджея, MTV, сплошной гомосексуализм, конечно же, мало интересно широким слоям публики. Высокая мода должна быть, но какой-нибудь бабушки из Саратовской области или девчонки из деревни Карачаева где-нибудь под Владивостоком, это до нее и не дойдет. У вас же широкий круг почитателей. Вы, кстати, даете людям не просто чтиво. Это, опять же, я не хочу польстить вашей
1: газете. Как выжить в этих условиях, вот, в жизни?
0: Вот это я и хотел сказать. И вы знаете, не подумайте, что люди, которые вот приходили сегодня весь день, приносили дары со своими жалобами, я же прием веду и днем, вот, они знали, что вы придете, и задавали массу вопросов. Я один из них глобальный вот так сформулировал и хотел бы вот вам передать его. Но единственное, опять же, не подумайте, что люди как-то вот, ну, что это глупый вопрос. Он имеет под собой основу. Что можно снять со своих шестисоток в зимнее время?
1: В зимнее время?
0: Как можно их использовать? Потому что бытует же мнение, что вот сейчас модно, например, иметь не 6 соток, а 12 или 24, с тем, чтобы, например, одни были засеяны, а другие отдыхали, ну, как вот...
1: Понятно. А еще лучше в Боровихе, да? Или на Лазурном берегу.
0: Дачку.
1: Да, маленькую.
0: Да.
1: И можно посидеть даже в тюрьме где-нибудь в Америке за это. Да.
0: Нет, а действительно, вот, скажем так, 6 соток, на мой взгляд, сейчас я посчитаю, у меня где-то раз в 10 больше земли. И то я толком не могу ей распорядиться, потому что, ну, если вырастет дыня, так половину занимает. А как же люди справляются вот с 6 соток, вот как вот где мы сидим приблизительно?
1: Нет, больше гораздо. Что
0: больше, да?
1: Я на такой площади только картошки сажаю.
0: Так как вот, как зимой эффективнее использовать свою землю?
1: Потому... Как зимой эффективнее? И что вообще зимой вот... можно снять?
0: Да.
1: Давайте вот подумаем, для давайте. Чего... Наш народ использует эти 6 соток. Наверное, не только для того, чтобы прокормиться. Вот непосредственное питание. Это картошка, морковка и так далее. Вот представьте, зима. Находимся мы сейчас в Москве. Грязно. Кругом машины едут. В воздухе витает, ну, я не знаю, какое-то напряжение. И вот работаешь это, да, неделю, да, просто да. Это ужасно, выжатый как лимон. Что делать? Где человеку сбросить эту нервную энергию, чтобы ему на следующую неделю, в понедельник, выйти свежим, чисто? Можно пойти хорошенько выпить. Но поверьте старому журналисту, что это не принесет облегчения.
0: Редактору.
1: И не принесет к понедельнику свежести головы.
0: А наоборот, будет состояние всеобщей срамоты.
1: Усугубит, я скажу неправильно ударение. Так вот, и теперь представьте, вы приезжаете на свой участок сейчас, зимой, засыпано все снегом, дорожки. Вы берете, вытаскиваете из сарая лопату снеговую, начинаете чистить дорожки. У вас там обязательно висит кормушка на дереве, а вы с собой привезли несколько засохших батонов, там, крупы какой-то старой.
0: Бутылочку. Насыпаете. Ну, все-таки.
1: Ну, это для кого как,
0: ну,
1: да.
0: Ну, я зима же, ну...
1: Не повредит, да, я там согласен, же, да. Не повредит. Но если вы за рулем, лучше этого не надо делать. Так вот, насыпайте в кормушку. Вот только вы насыпали в кормушку, уже синички прилетели, уже воробушки там где-то шебуршатся, а вы... лопаткой дорожки прочистили. Если печка есть, все, эту печку вы затопили. И, конечно, дом вы не протопите, но вы посидите рядом с огоньком. И вот для меня полдня, проведенные на моей даче, которую я возделываю уже 20 лет, понимаете, это, я не знаю, для кого-то, может быть, сходить в театр, снять нервную энергию, для кого-то съездить в ту же Ниццу. Ну, а для меня хватает вот этой дачи, этой скромной, тихой дачи, где все тихо, где сосед через, так сказать, две улицы сторож живет, у него собачка немножечко там тявкает.
0: Чуть-чуть колченога.
1: Да, недалеко там поезда где-то проходят, Владимирское направление, которые куда-то увозят людей.
0: Андрей, но есть и другие, скажем так, ассоциации, вот, например, моя, она не столь веселая. Я надеюсь, вы простите меня, если я буду откровенен. Хорошо? Дело в том, что с самого детства, вы простите, я очень волнуюсь, да, я был сторонником, скажем так, некой платформы в любом деле и в любой отрасли, на любой территории. То есть, к примеру, поясню. Если мы с девчонками и парнями ехали в поход, вот, то я никогда не понимал похода без базы, то есть без точки, на которую всегда можно вернуться, отогреться. Это может быть какая-то хижина небольшая, может быть какая-то поляна, где стоит базовая палатка, понимаете, может быть там даже пасека или улей, неважно что, просто база, да. Вот, то же самое я ощущаю и с дачами. Когда я летом вижу, вот вы сказали про машину, если есть машина, ну, это редкость. Большинство людей на своих шестисотках имеют вот этот дачный вагончик обычный, да, и вот они едут туда в поездах с этими саженцами, все потные. Ну, то есть, когда я смотрю на это, я не чувствую там вот этой самой базы. Я чувствую даже, ну, не то, что жалость к этим людям, потому что вот набитый дачниками вагон, вот этот вот, я вижу, вы тоже прослезились.
1: Не согласен.
0: Потом они везут вот эти дощечки, которые, значит, новые русские там выкидывают, когда стеклят балконы свои. Стройматериалы все на себе. Оттуда потом вот волокут эти картошки. Никакого отдыха толком нет, потому что заметьте, что, как правило, большинство вот этих участков расположено вдоль дорог, где даже водоемов, ну, до водоема не дойти. Вместо заборов, я сам это видел, вместо каких-то заборов просто натянуты веревки, и вы видите постоянно, например, прыщавую спину соседа справа или слева. Вряд ли это является каким-то расслаблением. То есть, может быть, это как раз такой практический очень подход к добыванию просто пищи. Потому что отдых, ну, какой там может быть релакс в таких условиях. Они даже воду питьевую везут с собой из Москвы многие. Вот представьте себе.
1: Представляю, но не согласен категорически, потому что каждый понимает отдых по-своему.
0: Нет, ну вы считаете, они отдыхают?
1: Конечно. Даже не отдыхают, они живут этим, это две разные вещи.
0: Почему, когда они вот возвращаются, например, ну вот, к примеру, звонишь, бывало там, ну, по молодости лет, когда еще все мы, так сказать, были молоды, звонишь там подружке, да, и говоришь, ну как, что ты, где была все выходные? Она говорит, предки на дачу таскали, вот. А мама ее, например, говорит, ну заходи, Саш, к нам чайку помню. Как раз бывало, что заходишь, так мама такая вымотанная, я говорю, что там, это Людмила Петровна, что с вами? Ну, к примеру, да, там, Людмила Петровна, неважно, она такая, ой, ну на даче так нагорбатились, так, то есть прям вид у нее, кого-то она только что после вот аборта вышла, жутко смотреть, вот, и я так уже тогда стал задумываться, думаю, так какого же черта тебе нужна эта дача, и вот, извиняюсь, что ты так за эту картошку там вот гробишь свой организм, если ты вся потная, солнечный удар схватила, приехала, и завтра с позаранку ей на работу вставать, ой, в этом поезде ехали, то есть я не говорю только свои ассоциации, я вот опираюсь на факты и на свой какой-то пусть, конечно, он меньше, чем у вас, вы внутри этого, но все-таки жизненный опыт. Мой взгляд со стороны на это вот...
1: Вот именно, что со стороны, потому что со стороны не понять людям. Вот альпинист лезет в гору,
0: да.
1: Он тоже уставший, потный, несчастный, а спускается вообще, из него можно веревки вить.
0: Или, но наоборот, быстрее, чем хотел.
1: Совершенно верно, он счастлив, счастлив и полезет еще. Так и человек с дачи приезжает, вымотанный, замученный. Откуда едешь? Ой, с дачи отдохнувший. Человек еле ноги передвигает.
0: Но это другие, понимаете? Нет, я не согласен. Вы имеете в виду другие дачи. Когда человек, есть у меня такие знакомые, постоянно типа пропадают на дачах, что-то там строят. Ну, извините, это дача там действительно не 6 соток, а 60. При этом это не коттеджи какие-то, да? Вот он своими руками там строит капитальный дом, обкладывает его вагонкой. Ну, то есть это все-таки уже даже зимой там можно, скажем, жить. А я имею в виду как раз вот эти вот...
1: Огороды.
0: Да! Вот еще. Вот, кстати, вот выражение, это классно. То есть, а где вы были? Ой, да на огороде ездили с этой картошкой и умотались. Вот эта фраза, она меня убивает. Это фраза из серии, знаете, как некоторые люди говорят, типа спрашивают, что ты такой бледный? А он тебе в ответ говорит, да что-то мне не очень хорошо. То есть ощущение такое, что ему всегда по жизни должно быть хорошо, требовательно.
1: Ладно,
0: так.
1: Сейчас мы говорили немножко про Москву.
0: Да, простите.
1: Это все больше про Москву, да? Ну, электрички идут, машины,
0: да, то есть,
1: идут, дачи.
0: Ну, естественно, они стараются.
1: А Москва и Россия – это две разные вещи, наверное.
0: Конечно.
1: Все-таки Москва – это не Россия. Попробуйте,
0: конечно, конечно,
1: выехать. Вот сейчас вот я шел к вам в редакцию. Казино рядом, мерседесы стоят, сияют.
0: А понравилось вам казино вот
1: это? Швейцары. Не в жизнь туда не зайду.
0: Мне как-то обидно немножко. Я старался все-таки, чтобы людям было хорошо и... Ну, как хотите, не хотите, не заходите.
1: Не пойду, ей-богу. Ну, у каждого свои интересы. Так вот, кто-то живет этим. Для кого-то это хорошо. Москва – богатый город. Может быть, даже не совсем справедливо богатый. Даже я уверен, что не совсем справедливо богатый. Потому что обидно за другую Россию, из которой-то, в общем-то, Россия и состоит. Вот эти небольшие города, эти небольшие поселки, деревни. А вы представьте на секунду, что вот обычно небольшой поселочек, там есть какой-то сельмак. Там обычный набор продуктов. Там кильки в томате, водка, там, хлеб, крупы и так далее.
0: Пиво обязательно.
1: Пиво обязательно,
0: и
1: да.
0: И обязательно почему-то здесь же продают вот грабли и гвозди.
1: Грабли очень хорошо.
0: Нет, я, кстати, в данном случае не иронизирую. Когда вы вот это говорите, да, я не просто, так скажем, поддакиваю или как-то там вот... Я реально ощущаю эту жизнь. То есть поскольку очень много этого видел, я даже чувствую запах этих магазинов, и я вижу этих людей. То есть я ощущаю это физически. Поэтому,
1: вот,
0: да.
1: Вот. И теперь скажите, смог бы человек прожить на остальной части России, за исключением Москвы, выжить элементарно? Я не говорю, может быть, нынешний сейчас вот год, когда чуть-чуть получше жизнь стала, там пенсии начали платить. А вы вспомните, 91-й, 92-й, 93-й и далее без остановки, когда люди не получали пенсии, не получали зарплаты, все было развалено, в магазинах ничего не было. Как можно было выжить, не имея огорода, не имея картошки своей, не имея банок засоленных? Поэтому, извините, вот эти 6 соток несчастных, эти несчастные огороды, загороженные этой ржавой проволокой возле дорог железных и так далее, вот я без всякого иронии говорю, что они спасли вообще-то Россию. Если бы не они, ну, ей-богу, революция была бы, очередная революция, очередной бы голод на Поволжье, люди бы с вилами бы вышли бы, и Борис Николаевич сейчас бы не в Барвихе отдыхал.
0: А лежал бы заколотый вилами в земле.
1: Совершенно верно.
0: А также бы все владельцы лабораторий, которые активно посещают ежедневно церковь, грехи замаливать, тоже бы лежали с большими косами в своих модных задницах.
1: Поэтому...
0: Но, кстати, вот, извините, что перебиваю, вот мы пришли опять же к тому, о чем я говорил. То есть все-таки прежде всего такой практический подход к огороду. И в то время, когда вот, как вы совершенно верно заметили, было не очень хорошо, когда было...
1: А у нас почти всегда не очень хорошо, к сожалению.
0: Вряд ли можно было сказать, что люди ездили на огороды отдыхать все-таки. Вот,
1: и отдыхать. Понимаете, все здесь, все. И еда, и отдых, и много, столько... столько всего. Я могу рассказывать очень долго об этом, люди живут и чем на дачах. Я думаю, это займет много времени. Но если у нас можно...
0: У нас очень много времени. Это
1: поговорим.
0: К тому же близится дачный сезон уже, поэтому уже вот-вот это зима и пора.
1: Да. И вообще, я вот так немножечко оглядываюсь на нашу дачную историю.
0: Я просто имел в виду, что вы не оборачиваетесь, главное, назад, потому что это у нас он всегда присутствует. Это практикант с другой станции. Мы его йодом иногда мажем, но это не очень помогает. Он к вам не будет прикасаться. Пусть стоит.
1: Очень хорошо.
0: Да, стой там.
1: Так вот, сейчас, может быть, немножко с иронией поговорим. Я почему-то считаю, что наша страна – это страна победивших идей Ким Ир Сена, идеи Чучхе знаменитые. Давайте вот на секунду. Помните, в году 85-м на все редакции приходили такие красочные журналы про Северную Корею, они назывались. Красивые.
0: Из посольства.
1: Да, и там идеи Чучхе были. Так вот, что я из этих журналов понял, что идея Чучхе – это вообще-то опора на собственные силы. Что империалист тебе не поможет, и от него не надо ждать никакой помощи.
0: Так же, как и государству, кстати.
1: Да.
0: Рассчитывай сам на себя.
1: Да. Рассчитывай сам на себя. Если тебе надо покушать, пожалуйста, посей риса и покушай. И все, нормально.
0: Нет, ну правильно.
1: А кроме этого, как в Северной Корее люди жили? Есть основное производство. 8 часов отработали, да, отлично. А потом-то 4 часа надо поехать на сельское хозяйство. В добровольном порядке, в добровольном только. Люди садились на автобусы, выезжали в поля, сажали рис или собирали, в зависимости от чего. Смотрите, как все практически похоже на нашу действительность. Они там строили... тот коммунизм севернокорейский, а мы, похоже, его построили. Так что, в принципе, вся страна у нас, опять же, за исключением Москвы. Москву не берем.
0: Не берем, конечно, это отдельно.
1: Опирается на собственные силы. Представьте, живет среднестатический человек. Женщина, там, бабушка, там, человек безработный.
0: Лучше девочка. Девушка.
1: Вот, да. Какое отношение этот человек имеет к тому правительству,
0: да,
1: которое
0: никакого.
1: Сидит в Москве?
0: Вот о чем я тоже говорю.
1: Что правительство ему дало?
0: Ни черта не дало. Кроме единственного, разве что это самое НТВ не прикрыло. Простите, я волнуюсь.
1: Да. Ну, может быть, и не прикроет. Кто его знает? Правительство такое.
0: Да.
1: У него много мнений одновременно. Как ветер откуда дует, такие мнения. Так что, выходит, нам вообще-то надо ставить памятник Ким Ир Сену. Мавзолей, опять
0: Но
1: же,
0: ведь,
1: может быть.
0: Ведь согласитесь, что... То есть, это как вот, знаете, мы делали эксперимент...
1: В стране.
0: Нет, вообще вот здесь, на радиостанции, брали змею вот, и кидали ее в ящик. В большой ящик с единственной дыркой. Через сутки она находила выход и вылезала именно через эту дырку. Вот. Так же и здесь. Если, например, корейскому народу помогали тамошние идеологи и, может быть, экономисты в какой-то степени.
1: А мы сами нашли выход.
0: Вот по помощи это доказывает о чем? Доказывает о том, что все экономисты, которые вот у нас там, скажем, ну, знаете, как бывает, вы кем работаете? Я экономист. Мне сразу становится смешно. Ну, то же самое, как, например, да я помощник депутата. Я просто начинаю там дико смеяться. Или когда там, ну, даже не буду говорить. То есть очень много таких смешных профессий, от которых реально никакой пользы нет никому, да даже самому, так сказать, владельцу этих профессий. Вот. Но, тем не менее, народ, получается, сам нашел этот выход, да, и умудрился как-то выжить. Вот. А не пытались ли вы проводить анализ дальнейшего развития событий? Вот в то время, когда вы вот, говорили, да, было голодно, когда даже если была как-то в определенных кругах называлась капуста лаве, да, там в магазинах ничего нельзя было купить, да, все-таки были там определенные какие-то личности, которые строили модные вот эти коттеджи тюремного типа из красного кирпича, но это не было столь повальным, как в последнее время. Поэтому у владельцев шестисоток, вот этих шестисоток,
1: понимаете,
0: появляется стимул стремиться вот к этой, ко всей байде.
1: Понял вопрос. Я имел счастье немножечко поиграть на фондовом рынке, на нашем, российском. Увлекательнейшее занятие. И, знаете, вот на Западе есть индекс Dow Jones, знаете, там, в Японии индекс Nikkei. Как в зависимости от того, как он выше, ниже, вот отслеживается экономическая ситуация в стране. Но для того, чтобы там успешно играть на фондовом рынке, надо предугадать, как этот индекс поведет. И там есть какие-то другие, там, ну, опытные игроки на бирже, там, по каким-то другим показателям это отслеживают, что вот, через неделю индекс там скакнет, надо вот эти акции покупать, эти продавать. Так вот, я долго пытался вывести такую формулу для России. Как отслеживать, вот, как Россия живет, как экономика, как состояние России.
0: Это называется нащупать пульс,
1: да,
0: просто.
1: Да, и нашел. Так называемый картофельный индекс. Я его так назвал. Вот если вы едете по любой железной дороге от Москвы либо от другого города, вы можете увидеть, что вдоль дороги располагается так называемый огороженной проволокой самозахваты.
0: А это, вот, кстати, меня интересовало, вот. Как это действительно самозахват?
1: Это самозахват, потому что эта территория принадлежит железной дороге. А у железной дороги, то есть охранная зона, но у железной дороги руки не доходят, поэтому...
0: Там... А ведь, в принципе, действительно, это охранная зона,
1: совершенно,
0: то есть там
1: верно. Можно
0: что-то и на рельсы подложить, и вообще всякие...
1: Можно лучше картошку посадить. И люди сажают картошку в этих, в неудобьях.
0: Вот, извините, я так вот на буду перебивать, вот почему еще мне было неуютно всегда смотреть на этих людей, потому что вот они, например, горбатятся под солнцем, все это сажают,
1: а потом
0: уезжают. Да, как-то неохраняемая собственность, нету базы опять, о чем я вот
1: это. Это как раз неохраняемая вот та вот собственность, которая у железной дороги, которая вроде бы непонятно чья, но на самом деле железной дороге она принадлежит, но у железной дороги руки не доходят. Так это проецируется вообще на всю нашу земельную собственность. Чья она у нас в стране? Наверное, та же, что вот в таком же положении, что и у железной дороги. Вроде бы и чья-то, а с другой стороны, ни у кого руки не доходят, а вроде бы и ничья. Поэтому, извините, у нас за последние 10 лет земли так деградировали, потому что они непонятно чьи, что восстанавливать их придется, наверное, не один десяток лет, если когда-то вот будет перелом, и их начнут восстанавливать, потому что они беднеют, они эрозируют. Становится не земля, а песок. Песок, на котором ничего не растет.
0: Я целиком согласен с вами, но вот есть ведь и другое, опять же, мнение, да. Когда, например, я увидел, как, в общем-то, одна жуткая совершенно тетка, владелец модного коттеджа, вырубает вроде бы на своем участке сосны красивые, я говорю, скотина, ты что, говорю, делаешь? Сейчас я тебе говорю, все родинки бритвой посрезаю.
1: Правильно.
0: Вот, на что она мне ответила, моя земля, что хочу и делаю. Я говорю, слышь, говорю, животные, я говорю, это земля общая. Вот, то есть то, что ты как бы заплатила бумажные деньги, сворованные твоим мужем, у меня же и у государства за эту землю, это не значит, что она твоя. Я говорю, это земля даже японца, это земля любого грека, там, еврея, неважно чья. Мы живем на одной
1: вот здесь
0: этой...
1: Я с вами
0: согласен. Да. Я говорю, ты давай-ка мои сосны, говорю, животные не трогай. Ну, конечно, она в суд там, то все там, до драки дошло, муж прибежал, сайгу достал я, ну и понеслась. Но смысл не в этом. Вот вы говорите, там, чья земля. Может быть, действительно не имеет смысла реально отдавать в собственность людям эту землю. Но нельзя так поступать, что типа, это моя земля, что хочу, то и делаю. Ну, это великая ответственность. Ее
1: нигде
0: можно сдавать в аренду.
1: В мире да. Нет полной собственности на землю, что что хочу, то и делаю.
0: Да.
1: Нигде в мире этого нет. Даже там, вот, в той же Америке, которая нам все пример ставит, что там вот такая уж частная собственность, что дальше некуда. И там не дадут срубить дерево, ни кустик. И там, если у вас не кошенный газон, придут и могут оштрафовать. Почему
0: да.
1: у вас газон
0: да,
1: не кошенный?
0: Да.
1: Почему? Вы извините, это же сорняки летят, если там заколосился газон, сорняки летят. Но
0: повсюду.
1: Это же, да, не положено, вы мешаете другим, поэтому или скосите газончик, или мы вас оштрафуем.
0: То есть можно взять землю как-то действительно в аренду, в такую, в глубокую, в далекую, но Вот. Для меня, ну, более чем все-таки странно, когда земля становится частной собственностью. Особенно у нас здесь, когда с определенного момента, а именно начиная с 17-го года, вот эта культура владения землей, по-моему, утрачена конкретно. Да и тогда уже эти помещики там со своей голубой кровью, с кровосмешением начинали, попросту говоря, конкретно терять квалификацию земледельцев. Ну, не земледельцев, а вот заброшенные усадьбы, да, вот все это уже как-то начиналось, деградация.
1: Я иногда слушаю, как депутаты некоторые, там,
0: да, смешная
1: профессия, там, окоровцы рассуждают о том, как надо землю приватизировать, давать собственность крестьянам. Знаете, мне просто страшно становится. Такое впечатление, что эти люди никогда не видели вот эту землю воочию. Они никогда не были в деревне.
0: Абсолютно.
1: Представьте, точно. Отдать крестьянину землю. А что такое крестьянин? И где? Вот есть крестьяне, труженики, а есть такая пьянь, извините. А я кто? Я тоже хочу землю. Я, может быть, не крестьянин, но, извините, я эту землю... В свое время, 20 лет, нас посадили на вот эти участки на территории кирпичного завода. А была еще яма на моем месте, где вот этот участок. И там равняли бульдозером эту керамическую глину, развезли на 1.5 метра. Я 1.5 метра с 600 глину снимал, до песка снимал, и потом то есть... сверху засыпал.
0: Это без
1: всякой техники. Это все своими руками. И возил тачками, и таскал, с фермы навоз подворовывал, честно скажу, да. И торф возил все своими руками. А теперь у меня чернозем. Такого чернозема нет ни на одной пахотной земле. Даже там, в Орловской области нет такого чернозема, как у меня. У меня все растет. У меня земля неэрозированная. Хорошая земля, на которой урожай, на которой арбузы, дыни растут, черешня, вишни. Все растет, понимаете? Я снимаю урожай... 20 раз, в 30 раз больше, чем в колхозе, в совхозе, больше, чем голландцы снимают.
0: Так, наверное, видимо, надо начать вообще с определения, что такое крестьянство. Вот, давайте сейчас прервемся ненадолго. Кстати, да, наши уважаемые пусть тоже подумают о том, что такое крестьянство. Мы будем общаться и по телефону.
1: А потом мы еще расскажем про картофельный индекс экономический. Я думаю, многих это заинтересует, особенно тех, кто на фондовом рынке хочет на нашем поиграть.
0: Конечно. Вот видите, Андрей, он только что сказал, что вот НАСА, там космические самолеты, вот отказался выпускать, то есть какой бред. При этом активно лоббирует затопление нашей станции МИР, тем самым вообще не оставляя шансов России вернуться в космическое пространство. Единственное утешение, что она, может, упадет на Японию. Вот, надеюсь, что упадет основательно. Да, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов, и нам, видимо, нужно все-таки вернуться к действительно к настоящему российскому индексу. Вот.
1: Совершенно верно. Да. Кстати, послушал я новости, мне сразу на дачу почему-то захотелось.
0: Да, новости, они вот. В последнее время хорошими не бывают.
1: Последние 10 лет, по крайней мере.
0: Вот именно поэтому я, если включаю ТВ, то только без звука и там, где красивая картинка.
1: Прекрасно. А я на дачу стараюсь уехать. Итак, вернемся к индексу, к экономическому, к нашему. Картофельный индекс. Да, да. В Японии есть Никей, в Америке Доу Джонса, а у нас картофельный.
0: А еще есть, извините, я иногда буду перебивать. Вот, ну,
1: с удовольствием.
0: Такое вот растение, типа картошки, тоже растет. Каримбур или как-то он очень вкусный и сладкий.
1: Капинамбур.
0: Вот, да, вот тот капинамбур.
1: Так он немножко невкусный и совсем не сладкий.
0: Да ладно, невкусный, кайфовая штука. Ну, его сырым даже можно заработать.
1: Можно, но похож немножко на кочерыжку.
0: Ну, в принципе, да, я считаю, очень вкусный. Вот какие у нас с вами разные вкусы.
1: Да.
0: Не, просто можно ввести его как дополнительный какой-то профессиональный такой вот, профессиональный понятие в индексации. Вот,
1: да, можно. Это уже когда совсем все у нас закончится с экономией.
0: Станет цивилизованным.
1: Вот будет у нас брюквенный индекс, топинамбурный индекс, когда уж совсем картошка будет, это уже чем-то таким недостижимым.
0: Да.
1: Да. Так, значит,
0: извините,
1: если перебил. Вы решили поиграть на нашем экономическом рынке, там акции купить, вложиться куда, садитесь на электричку, едете весной, желательно, вот, по маю, едете вдоль вот этой железной дороги, ну, естественно, вдоль железной дороги, раз на электричке.
0: В любом направлении все равно.
1: Совершенно верно. Да? Смотрите по сторонам. А по сторонам у нас вот эти самозахваты, огороженные проволокой, и народ там копается. Копается, ужасно. Что-то сажает. Ужасно. ужасно. Так вот,
0: я, например, еду в это время там на юга там пропивать деньги с девками. Вот стыдно. Извините.
1: Стыдно. Что я так, ну, я стыдно. Потом анекдот про стрекозу расскажу.
0: Да.
1: Итак, я вот эти 10 лет нашего, так сказать, пути к свободе, капитализму. Для чего-то, я не знаю для чего, что-то вот кто-то мне подсказал, откуда-то свыше, старался отмечать у себя, вот у меня есть тетрадочка такая, вот я ездил на дачу, раньше без машины, это я первый год, сейчас на машине езжу, наконец-то накопил, и я отмечал примерно вот сколько там на отрезке от Павлова Посада до Фрязева
0: самозахватов.
1: Да, самозахватов. Угу. Примерно сколько людей сажает весной картошку.
0: И еще интересна динамика вот, развития их количества. Вот,
1: совершенно верно. Так вот, наибольшее количество самозахватов, когда люди буквально дрались, что вот это мое, это ваше и так далее, пришлось на самые тяжелые, на самые сумрачные, сумбурные годы вот, нашей ближайшей истории. А когда Россия чуть-чуть нормально начинала жить, вот там с долларом устаканивалась, там зарплата начинали, пенсии платить, сразу как-то самозахватов меньше становилось, гораздо меньше. И вот это совершенно явный показатель, потому что народ обмануть нельзя. Можно ему лепить, что называется, что мы там прекрасно живем или плохо живем, как угодно, но народ лучше знает, как мы живем. Так что следите за тем, сколько картошки сажают на самозахватах, и вы будете прекрасно знать, как идет у нас, как идут финансовые реформы, как у нас народ живет. Потому что все-таки все капиталистические предприятия, которые у нас есть, которые зарабатывают деньги, все-таки они работают больше всего-то, конечно, не на заграницу, а работают для своего народа. Производят молоко, там, ту же картошку, те же пельмени или, как я, газеты. Все что угодно. Если у людей, у народа, как мы называем людей, есть деньги, он живет немножечко получше, он начинает это покупать. Значит, и производство начинает расти. Знаете, как просто с одной стороны. А для того, чтобы немножечко вот эти мои, может быть, для кого-то покажутся идиотские совершенно идеи, как-то вот углубить, как я повторяюсь, и подтверждение им дать. Мне, значит, я вам по секрету скажу, по секрету. У меня есть в Центробанке буфетчица знакомая. Она, а там в Центробанке они не только там какую-то еду продают, но и какие-то товары такие, ширпотреб, всякую ерунду, там расчески и так далее. Так вот, я у нее всегда спрашиваю, как шла торговля, каким товаром в Центробанке. И вот совсем недавно у нас кризис был, да? Какой кризис сильный был? Как все?
0: Я, кстати, за него до сих пор извиняюсь перед всеми, потому что...
1: Я этот кризис пережил очень хорошо, потому что
0: тоже.
1: Я был в курсе.
0: Да.
1: Я как-то к ней пришел чай пить, к буфетчице, и говорю, как у вас там торговля идет? Что народ покупает в Центробанке? А в Центробанке народ информированный. Ты знаешь, говорит, последнее время крышки для консервирования пошли.
0: Оба.
1: Я говорю, почему? Вроде все в порядке, нам ГКО говорят, вроде бы нормально. Борис Николаевич обещал, все будет стоять, доллар, все нормально, рубль, все отлично. Не знаю, говорит, от Геращенко... Приходили, заказали большую партию крышек. Ну, думаю, все. Надо покупать доллары и надо солить побольше огурцов и картошки закладывать. И точно. Как только купил доллары, все, грянул кризис. А я уже, так сказать, подготовлен, у меня в подвале все стоит. Вот вы, кстати, в каких банках храните
0: доллары?
1: Сбережения?
0: Доллары?
1: Сбережения, я сказал.
0: Честно скажу, я предпочитаю не доверять государству свой прайс, и храню его, в общем-то, в специально построенном здании. То есть, ну, это действительно так, где... Ну, то есть пройти туда практически невозможно. Это моя частная собственность. Действительно, там ничего не растет. Вот. И я не играю с государством никак ни в какие игры, вот эти финансовые, ни лотереи, ни Мавроди, все эти прибамбасы не по мне, кстати. Я тебе искренне говорю. Правильно. И так же, как и вы, я не просто был готов, а я к своему стыду и, так сказать, активно участвовал. То есть я выиграл большое количество денег, поспорив на тот самый кризис. И он случился, я получил прайс. Вот это действительно так было. Но мне очень понравилась действительно вот ваша идея насчет, скажем так, наблюдения по сторонам, вот эта вот теория с самозахватами, потому что у нас в гостях в программе было большое количество, и, скажем так, политических деятелей, вот, например, Бабурин Сергей Николаевич присутствовал, который, так сказать, продвигал оптимистическую идею насчет того, что на селе жить хорошо, при этом я ему в ответ такую, значит, выискал телегу реальную, что в Смоленской области, значит, один мужик, то есть, ну, реально, которого я вот знал, то есть так же вот выкопал картошку, все ее быстренько продал, пропил, и зимой просто помер с голоду. Я говорю, как же, говорю, у нас говорю, с вами совершенно разная информация. Вот. Но при этом, если мы даже сейчас с вами, вот, Андрей, начнем в рупор, видите, у меня рупор установлен. Кстати, вот ружье лежит, можете потом пострелять из окна.
1: А если можно?
0: Да, там по антеннам я обычно модных автомобилей так. Оптика любая тут.
1: Я по Мерседесам с мигалками.
0: Пожалуйста.
1: Жуть как хочется иногда пальнуть. Вот если бы у меня что-нибудь было под рукой.
0: Вот я... Да вот, пожалуйста, Сайга есть здесь. Вот,
1: сейчас постреляем.
0: Так называемая смерть председателю. Но она такая для ближнего действия. Тут даже есть, кстати, вот с картечью, но она все-таки тоже для ближнего.
1: Ну, ой, иногда руки чешутся, очень чешутся.
0: Да. Вот, так если мы даже сейчас будем орать и говорить о том, что, друзья, давайте, наконец, займемся грамотным сбором статистики, да, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем вот этот паровоз под названием государство как-то в нужном направлении направить, они же все равно не поймут. Вот почему я говорю, что депутат — это смешная профессия.
1: И депутаты, и министры.
0: Вот, а ваши,
1: столько много смешных профессий.
0: Согласен. Ваша идея, на самом деле, она не просто не лишена здравого смысла, а в ней он реально есть. То есть не должен, конечно, там целый министр ехать в поезде и смотреть на эти самозахваты. Ну, какой-то там мелкий чиновничек, просто его должны посадить, он должен ехать, и вплоть там до того, чтобы проводить съемку, и говорить: ребят, статистика такая, почему люди... наши русские люди вот, да, вот сажают картошку, к примеру, около железнодорожного полотна, да, а, к примеру, вот на наше министерство заказ, в общем, 10 Audi последних моделей. Вот как это происходит? Давайте проследим связь. Да? Вот вы заметили, что после каждого получения кредита в то время буквально пройдет там месяц-полтора, на улицах появляется значительно больше модных иномарок. Да?
1: Значительно больше. А что наши чиновники... депутаты, помощники депутатов, министры и так далее могут, кроме как красиво говорить, вот у вас в эфире они часто бывают, часто, и все знают, да, все знают, как надо нам обустроиться, что мы неправильно делали, а чё ж вы у власти были? Вы при должностях были и есть, а чё ж вы, если такие умные, а почему мы такие бедные? Вы-то ладно, вы себе взяли, а...
0: Ну, Андрей, там сложно, то есть действительно сложная ситуация вот, вообще в министерствах такова, что это как бы, как пел в свое время один модный певец, круговая порука и так далее. Если ты в эту игру вписался, да, и ты там находишься на каком-то, ну, низком уровне, да, то ты все равно из этой цепочки уже не выйдешь никак, то есть ты должен играть в эти правила, которые завязаны, естественно, на прайсе, там, на лоббирование интересов там, каких-то демонов, которые тоже, в общем-то, расплачиваются. Там также откат, как там происходит с рекламой, происходит. Mm-hmm. И я, например, знаю очень много людей, которые, казалось бы, честные, молодые, которые вот занимают уже ответственные посты. Я говорю, ну а что ж ты, говорит, тут самый таким говном занимаешься, парень, если ты понимаешь это? Он говорит, я не могу из этого выйти. Но это типа как организованная... очень. Вот Казаностро, да, вот попробуй там выйти из Казаностро, или попробуй проститутка, которая вот работает, сказать, да я бросаю все, ну и лицо бритвой порежут, и все, к примеру.
1: Тогда там нужны радикальные меры, наверное.
0: Революция. Вот, это мы призываем к бунту, Андрей.
1: Хотя бы, ну, есть президент вроде бы. Вроде бы, я не знаю, насколько здравомыслящий, но, по крайней мере, по сравнению с предыдущим, это большой прогресс,
0: он,
1: да?
0: Он просто моложе, но есть опять же, некоторые некоторые моменты. Я просто приведу пример. Это вот ситуация сейчас с таможенными терминалами со всеми, да, то есть опять же перегиб. А, к чему это привело? К тому, что, например, где-то, по-моему, в Екатеринбурге некий завод наладил выпуск вот этих перезаписываемых болванок для компьютеров, там CD-Rewritable. Они стоят значительно дороже, чем аналогичные филипсовские. То есть вот филипсовские все эти конструкции, пройдя там дикий путь, да, от завода-изготовителя, пройдя растаможку, все равно стоит дешевле, нежели вот эта вот отечественная подделка. К чему это спрашивается? Давайте проследим к тому, что в дальнейшем налог на провоз подобного рода продукции будет столь высок, что подразумевается, что эти Philips будут, может быть, раза в два дороже, нежели вот эта отечественная продукция. То есть идет активная подготовка к тому, чтобы в страну ввозилось как можно меньше качественных товаров. А все это прикрывается тем, что говорят, что, дескать, повышение там активности производства внутри страны. Ну, есть вещи, которые, ну, просто реально физически не могут здесь производить. Это компьютеры, это оргтехника. Их могут собирать, так они же и на комплектующие, то есть там вот с автомобилями ситуация. Верно, я понимаю, что многим сейчас скажут, что я брежу, я очень волнуюсь, да. Вот, но тем не менее это так. Даже комплектующие, вот в Калининграде эти заводы все сейчас находятся в печальном состоянии, поскольку происходит двойная растаможка. Да.
1: А на самом деле, если копнуть немножко поглубже, а вернее, даже помельче копнуть, потому что это на самой поверхности лежит.
0: И немножко в сторону.
1: А потом-то окажется, что борются две группировки, которые одна кормится за границей с товаров, а другая кормится с того, что внутри России производится. Кто там, солнцевские прикрывают одних, кремлевские прикрывают других. Кто сейчас у власти или при власти, тот и побеждает. Ну, это немножко упрощенно, но, скорее всего, это так и есть.
0: Ну, вероятность такая велика, но я, например, считаю, что, конечно же, вот там вот эти меры, опять же, я немножко не по вашей, конечно, теме, но тем не менее, меня это тревожит, и вот и ситуация с таможней сейчас, да, в принципе, намерения благие, потому что для меня, меня дико возмущало и приводило в недоумение, как это так понятие, какой-то грудник, да, там, скажем, 23-летний, у него своя таможня. С каких это пор таможня стала частной вообще? У меня в голове не укладывалось, что это за, извиняюсь, за дерьмо такое. Поэтому сейчас вот эти, ну, такие меры, может быть, с элементом перегиба вызваны прежде всего тем, чтобы вот этих вот людей, которые попросту говоря, дико наворовались на растаможках, просто отстранить от этого. Я считаю, что уж, конечно, проще и лучше было бы попросту расстрелять, в общем-то, но...
1: Или послать картошку сажать вдоль линий.
0: Они нельзя, у них аллергия у всех. И справки есть, что они больные. Нет, лучше, конечно, расстрелять, но...
1: Деревянными пулями.
0: Да, но сейчас пошла ситуация вот так. И попытка исправить ситуашку, попытка наладить вот на таможенный порядок, опять же приводит, вот заметьте, как к тому, что вот это вот, вот все, вот, что вокруг стоит, вот я вот щелкаю пальцем. Это называется компьютер, вот там Philips, да, вот он должен сейчас стоить.
1: Зато у нас есть другое хорошее, вот я щелкаю пальцем. Я думаю, люди поняли, почему я щелкаю пальцем.
0: До полного нашего стажера.
1: Это намного ценнее, чем вот это все железо, эти компьютеры. Это позволило нам выжить и позволит выжить. И все равно, знаете, я поездил по разным странам мира. Германия — богатейшая страна, а вот едешь, а чувствуешь, что... Понимаете, Россия — это настолько грандиознее, больше, лучше. Ну, абсолютно. Совершенно какое-то другое чувство, что приезжаешь в Москву, это столица, ну, полумира точно.
0: А не было ли у вас вот такого ощущения, что любые попытки любых там перцев как-то переменить здесь, пусть в лучшую сторону, пусть в худшую, однозначно обречены на неудачу по той причине, что существует какой-то заранее заложенный такой путь развития. Он неизвестен никому, и все аналитики и прочие вот эти предсказатели, они просто бредят, потому что никто не знает, что это за путь, куда он ведет. Но все попытки его скорректировать, они, в общем-то, совершенно безмозовые. То есть пусть сейчас тут хоть там, я не знаю, там новый Гитлер к власти придет, он ничего не изменит. Пусть хоть там, там Али-Баба или какая-нибудь там баба на чайнике. Все равно с этой страной ничего нельзя сделать. То есть как с гигантским организмом саморазвивающимся.
1: Ну, в этом есть смысл. Историки насчет этих теорий спорят, что...
0: А историки — это вообще история, это фальсификация.
1: Теоретики,
0: это
1: история.
0: Теоретики, тем более. То же самое, что генетика. Их нужно собрать всех...
1: Насчет генетики...
0: Что?
1: Не клевещите.
0: Нет, все генетики — это... Ну, я не имею в виду генетику, скажем так, давайте вырастим пшеницу размером со все 0,06, там, или гигантский гриб. Кстати, знаете, что вот если, например, вырастет гигантский белый гриб, он не будет столь вкусен, хотя и будет обладать теми же качествами, да, там, вкусовыми и, там, питательными свойствами, как его младшие собратья. Но все равно так вот у человека настрой вот, на визуальное восприятие продукта, что вот разделать гигантский гриб размером, вот скажем, с эту комнату, ему будет невкусно.
1: Невкусно.
0: То есть чем мельче предмет, тем он вкуснее. Ну, представьте, там, вы приходите в кабак, а вам накладывают не аппетитных опяток, да, хрустящих или рыжиков там под водочку запотевшую, да, а кладут один здоровый опень такой, он вот это размером, то есть у него шляпка размером вот с ваш джип, к примеру.
1: Ну, у меня джипа нет, просто.
0: Да ладно. Ой, а то я не видел, на чем вы подъехали.
1: Я пешком пришел.
0: Ну, я тоже пришел пешком, в таком случае, да, да.
1: Нет, насчет джипа что? А то поймут неправильно. Нет, пусть понимают. Пусть мои враги, если они есть, угоняют этот джип.
0: Да, да, да. Ну, я предлагаю, если вы, конечно, не против, обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Может быть, у наших уважаемых какие-то вопросы возникли. Я еще напомню, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 600» Андрей Туманов. Номер телефона, вот вам сейчас тоже скажем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И мы слушаем ваше соображение по поводу вот тех тем, которые мы сегодня с Андреем затронули в программе. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше, все такое. Да.
3: Доброй ночи, Александр. Андрей, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Но прежде всего Александра хочется поздравить с праздником его родителей, у которых получилось много лет назад.
0: Да, вот спасибо и вам за то, что вы,
3: очень хорошо.
0: За то, что вы очень правильно сформулировали это. Да, спасибо вам.
3: Ну, я старался, да.
0: Да.
3: У меня замечание небольшое по поводу болванок. Дело в том, что компьютер в России действительно произвести невозможно, поскольку микроэлектронная промышленность просто мертва, и возродится она вряд ли когда-нибудь. А вот диски там поштамповали линию на Уральском заводе, и она штампует там все как надо.
0: Но они
3: стоят они достаточно дешево, просто почему-то на Савеловской они стоят все одинаково.
0: Ну, я не знаю, вот...
3: Это же проблема ценообразования, видимо, розничного.
0: У меня немножко другая информация, что они стоят подороже, нежели вот те же... То есть я признаю из данной продукции только вот, скажем, Philips, там, Басф на втором месте, ну, может быть, потом Маква, а все остальные как-то у меня не особо котируются. И тем более я уже не доверяю вот этим уральским вещам. Уж простите меня, но они никак не должны стоить, да, даже одинаково с болванками, с этими, которые, как я уже сказал, проходят растаможку, там транспортные все эти дела туда же входят. Согласны вы?
3: Что да, конечно.
0: Абсурд. Что эта подготовка идет к чему-то большому. Согласны вы?
3: Ну, вы знаете, любое правительство защищает свой рынок. Вот Андрей не даст, видимо, соврать, что во Франции там происходят митинги там фермеров, они там выливают молоко на улице, машины навоза вываливают специально, чтобы не везли дешевое продовольствие.
1: Совершенно верно, да.
3: Восточной Европы. Почему наши не могут поступать так же?
0: Ну, может быть.
1: Наши, может быть, не хотят так поступать.
0: Есть у вас какой-то еще вопрос, может быть, к Андрею?
3: Вопрос такой. Вот обсуждалась тема касательно огородов. Вот если провести такой эксперимент, вот как раз весной, когда все везут рассаду на самозахваты, остановить, скажем, электричку с плотными дачниками на станции Перхушково, всех из нее выгнать, и сказать: уважаемые дачники, вот я сейчас раздам вам по $300, возьмите эти деньги, выбросьте всю рассаду во враг и пойдите на рынок и купите эти продукты специально обученных людей, которые их выращивают.
1: Отлично, я вам сразу же ответ
3: дам. А огород распашите, засейте его газонной травой, повесьте там гамак и поставьте мангал и оттягивайтесь с девками с пивом. Какой процент согласится? Вот,
0: спасибо.
1: 100% возьмет по $300, но рассаду не выбросит, а нет, повезет ее обратно, повезет все равно на дачу.
0: Ведь, в принципе, Андрей, вот идея это сама по себе интересная, то есть в том смысле, что профессиональный подход к выращиванию сельскохозяйственной продукции — это одно, а другое дело вот самопал. К тому же, ну как вот она, к примеру, она

0: Да, можно отстать на один круг, и вы окажетесь опять впереди, в этой же, да, впереди. Так вот, для нашей страны уникальна ситуация, когда мы, может быть, отстав не на один круг, а на 10, вроде бы оказываемся вровень с развитыми странами. Давайте на секундочку перенесемся в супермаркет, в американский, в наш российский, и вот так вот между полочек подходим. Вот лежат яблоки, такие красивые, здоровые. Здоровые. Вы покупаете это яблоко, вы его надкусываете. И что вы чувствуете? А чувствуете вы это, что это какая-то безвкусная трава?
1: Ну, такой запах еще может быть аммиачка. Вот, ну,
0: да,
1: какой-то хей.
0: Я не знаю, аммиачков нет, но красивое, но есть нельзя. Вы ели когда-нибудь картошку, допустим, вот эту, которая заморожена для фритюра? Вот,
1: надо,
0: иногда
1: надо,
0: у меня теща покупает, я ее в мусоропровод выбрасываю.
1: Тайком потом. Так, типа.
0: Ну, не тайком.
1: А потом говорите, съел.
0: Да.
1: Правильно, я так же
0: так
1: делаю.
0: Так вот, ее же есть нельзя, понимаете? Вот производство, вот, допустим, у нас пытаются голландскую технологию выращивания картошки ввести, ну, замечательно, но только забывают, что голландская технология выращивания картофеля основана на том, что опрыскать надо картофель там ядовыми химикатами против болезни, против колорадского жука. Там до 8 обработок идет, а то и больше, ядохимикатами. И это проводить надо в оптимальные сроки, ни днем раньше, ни днем позже. То есть, вы представляете, и что в конечном итоге содержится? Вот эти остаточные дозы удобрений, повышенные дозы, вот этих ядохимикатов, чего там только нет. Да, и картофель сейчас появляется тоже и трансгенный, черт знает какой. Но главное это, вот для этого массового производства капиталистического, что им надо продукции выдать побольше при меньших затратах, и главное, чтобы те же яблоки, та же картошка, она прежде всего красиво выглядела на полках магазина. Потому что вот, я не знаю, ели вы когда-нибудь настоящую картошку? Вот, допустим, старый немецкий сорт Адретта. Наверное, ну, даже не слышал.
1: Я тоже вот.
0: Он желтого цвета.
1: Нет, я знаю, что вот у меня, например, родители до того момента, как попались на вот эти новомодные штучки со строительством коттеджей, вот всяческих дебильных, имели дачу вот недалеко от Смоленска, и там сажали свою картошку, которая была действительно дико вкусна.
0: Вот, совершенно, в магазине вы такой не купите.
1: Нет,
0: и сейчас вот американцы, там, допустим, еще совсем несколько лет назад исключительно вся Америка состояла из газонов. Ну, американцы люди непритязательные, там гамбургер, чизбургер скушали, кока-колой запили, вроде бы нормально. Но приходит кто-то, насколько я знаю, мне рассказывали люди, приехавшие из этой большой страны, что многие понимают, что, в общем-то, жить на вот этом корме, я иначе на комби-корме, извините, который они потребляют, это, ну, не просто плохо для здоровья, это, во-первых, невкусно. Ведь удовольствие можно получать не только там от ночных клубов, которые вы так любите, там, от пива, от водки, ну, и поедая хорошую пищу, хорошую картошку.
1: Но это
0: не
1: да,
0: то,
1: даже...
0: что у нас есть, и, а то, что вот сам, особенно своими руками, вырастил. Сортов-то масса разного вкуса, как яблоко. Их же 5000 сортов только зарегистрированных. Они разного вкуса, разных оттенков, разной кислоты, разной сочности. То есть, вот я выхожу у себя в сад, а у меня на прививках много растет до 50 сортов яблок и до 30 сортов груш, сливы, вишни, и все разное. Вот выходишь и дегустируешь. А, вот я сейчас вот хочу вот это вот.
1: Я подъеду как-нибудь, помогу с дегустацией.
0: С удовольствием. А сейчас вот это вот. И идешь, вот надкусываешь то одно, то другое. Знаете, как это здорово? Они все разного вкуса.
1: Ну, вы подходите к данному вопросу, ну, просто как профессионал. Ну, вот и... Кстати, скажите честно. Вот честно,
0: честно
1: только, да? Вот вы... в вашей газете делитесь, так сказать, стопроцентной информацией с вашими вот читателями о чем-то, или укрываете что-то, все-таки жаба душит, но вот не раскрываете все до конца. К примеру, какой-то сортик взяли и зажали, думаете, а будет он у меня у одного в моей коллекции? Буду я вот эту вкусную сливку сам кушать? Зачем я буду рассказывать о ней людям?
0: А зачем?
1: А мало.
0: Зачем
1: рассказывать или что?
0: Я дам соседям всем, и знаете почему? Потому что когда придут картошку воровать...
1: А бывает все-таки.
0: Да, представьте, подкопали, а мне самое вкусное. Ведь придут-то завтра опять ко мне, и послезавтра, и всю картошку мою выкопают. А я раздал соседям, у всех вкусная картошка, значит,

0: со всех будут брать понемножку, значит, и мне останется.
1: А что, кстати, в ваших краях вот делают с теми, кто пойман на воровстве? Ну, ведь наверняка были захваты.
0: Да были разные ситуации. Как правило, об этом не любят рассказывать.
1: Потому не, у нас я просто расскажу, что делали. Сажали в железную бочку. Вот, как правило, вор, то он один не ходит, их по двое, по трое. Сперва их сажают в железную бочку, закрывают сверху, и специальные дежурные там несколько суток долбят по этой бочке через каждые 10 минут железной палкой, чтобы те не могли спать. А после этого их, значит, вынимают и заставляют драться между собой до...
0: Ой, просто да. Садизм какой-то.
1: Нет, зато потом отпадает всякий вкус.
0: А потом другие придут.
1: А, да. Другие также вот, зато развлечения для садоводов.
0: Ну, развлечения это уже несколько из другой оперы. Они бы еще хлыстые бы там какие-нибудь приготовили.
1: А вот еще такой вопрос. В принципе, как ни крути, да, но речь все равно в основном идет о деньгах. По-любому. То есть можно, например, к примеру, прийти в такое в благополучное хозяйство, где там по слухам узнал, например, или у вас узнал, что вкусная картошка, не на рынок поехал, а приехал в это хозяйство и сказал, я хочу купить у вас для себя лично мешок картошки. Достал, значит, много денег и купил, да?
0: Нужно. Почему?
1: Вот, то есть все крутится вот вокруг денег.
0: Так, сейчас купить можно. Да. При желании.
1: А не случалось ли вам, например, наблюдать, то есть ведь гораздо выгоднее выращивать на самозахватах не картошку, а, например, мак или там, ну, что-нибудь аналогичное, потому что к нам, как правило, вот за маком в огород лезут.
0: Мак, конечно, можно выращивать. Я пробовал себя мак выращивать, но, правда, все больше цветочный. Но бесполезное дело, потому что все равно залезут и все вырвут. Поэтому, ну вот, вот он только отцветает,
1: сразу лезут,
0: наркоманы да. лезут. А тут не столько мак этот жалко, они же потопчут другой. Ладно, клубника их не интересует, но они же потопчут.
1: А некоторые ведь вежливые какие бывают, постучат, сказать, извините, можно мы мак срежем?
0: Не дам. Не в жизни.
1: Ну, давайте послушаем еще звонки. Может давайте. Быть, у наших уважаемых какие-то тоже соображения или вопросы появились. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня
0: можно...
1: Андрей...
0: Можно поговорить про российское, про конкретно что-нибудь выращивание. Может быть, кто-то вырастил что-то интересное. А может быть, у кого-то, наоборот, что-то не растет. Давайте
1: сейчас
0: про это
1: послушаем.
0: Про политику, про политику.
1: А мы, кстати, о политике ни слова не сказали.
0: Да.
1: Да, конечно.
0: Ну,
1: да. Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток» у нас сегодня в гостях. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
2: Алло, доброй ночи.
1: И вам также.
2: Очень интересная ваша программа. Вот. Что могу сказать? Могу сказать то, что очень интересно все вы рассказываете.
1: Вопрос какой-нибудь есть у вас,
2: вопрос
1: уважаемый?
2: Вопрос какой-нибудь. Вопрос, ну...
1: Понятно. Спасибо, тем не менее, спасибо. Но это как бы была сентенция на тему того, что человек узнал много нового. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Да.
3: Уважаемый Андрей. Харис говорит.
1: Здравствуйте, Харис.
3: Я, во-первых, хочу присоединиться к поздравлению.
1: Спасибо, да.
3: Вот. А во-вторых, вы там предлагали перенестись там в какой-нибудь супермаркет. Я считаю, что лучше вообще, наоборот, бежать оттуда как можно дальше. Это самое отвратительное место.
0: Так я это и говорил, что давайте перенесемся и убежим оттуда.
3: Ну, сразу бежать просто сломя голову. Отвратительное место.
1: А куда бечь-то, Харис? Куда бечь?
3: Ну, либо на рынок, либо просто рвать где-нибудь.
1: Ну, на рынок. Давайте вот посмотрим. На рынке, как правило, в общем, очень мало встретишь, к сожалению, таких исконно русских лиц. То есть в основном работают перекупщики продукции.
3: Знаете, главное, чтобы продукты были свежие. И не
1: вот а как вы узнаете, где взращивалась данная картошка на рынке, которая вот растет? Вы помните, в свое время в России было огромное количество таких овощных магазинчиков. Они были немножко...
3: Да, сейчас до сих пор, кстати, есть. Редко попадают.
1: Редко, да. Но вот именно вот в них как-то, как ни странно, можно было что-то купить действительно качественное. А рынки, особенно вот нынешние, оккультуренные, так сказать, с евроремонтом, они мне внушают тоже определенные...
3: Да я, конечно, не про эти говорю, да.
1: А вы как...
3: А. Нет, но вот эти вот жуткие супермаркеты, появляющиеся сейчас просто как не попадя, они...
1: Даже на бензоколонке я вот сегодня стоял, то есть я, знаете, подрабатываю, заправляю автомобили, чтобы как-то прайсы нажить.
3: Да, ну, конечно.
1: Да. Вот, да, и там тоже вот у нас супермаркет. люди там же оплачивают бензин, там потом мне человек выносят, я заливаю, там кого на 2 литра обману, кого на 1,5.
3: Ну, правильно, конечно, деньги-то...
1: Деньги-то нужны, конечно, да.
3: А вот у меня еще к Андрею вопрос.
0: Да-да.
3: Андрей, вот вы сказали, дескать, вот привели в качестве примера такого мощного Америку, что там вот этот газон, там если вот дебильный объевшийся гриль, значит, американец не стрижет газон, то приходит к нему другой, значит, дебил, и говорит, догони, значит, вот эти жуткие деньги, которые не обеспечены никаким золотым запасом. Ну, он, получается, я вот продлив эту мысль, я так подумал, что он, значит, платит эти деньги. Это на месяц его эти дауны себе оставляют, он сидит дальше, живет эту мерзость, как это там, не знаю, как называется. Вот через месяц опять приходит к нему этот даун, и это, получается, у него так вырастет этот дурацкий газон, который, я считаю, вообще не... Зачем стричь его? Очень хорошо растет, и заложников там можно держать. Вот, значит, растет у меня этот газон дурацкий, дальше. Вот, получается, просто смысл в том, чтобы нажить денег за счет того, да, что этот придурок не стрижет газон.
0: И не думайте, спасибо, вы не думайте, что американцы так глупы, как кажутся, особенно чиновники, особенно насчет денег. Его оштрафовали один раз на 50 долларов.
1: И он дико, извиняюсь, потом бздит, чтобы это не повторилось, потому что срам перед соседями еще и жаба душит.
0: Нет, вы думаете, его второй раз на 50 долларов оштрафуют?
1: Больше.
0: Нет, его второй раз на 500 долларов оштрафуют, третий раз на 1000 долларов, а четвертый раз его посадят на 2 недели на исправительные работы. На 15...
1: Будет мести свой стрит.
0: Да, и будет сидеть 15 суток, так что не думайте, что уж такие они там это самое, объелись гамбургерами и ничего не понимают. Они насчет денег все понимают.
1: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, проверить, как девчонки работают.
0: Давай.
1: Вот, соответственно, встает еще такой вопрос о необходимости издания или создания в нашей стране не просто вот газета, да, ваш 600, а некоего такого ярко иллюстрированного издания. Потому что, например, я помню, меня с детства бесили вот какие-то картинки, где были там художником, пусть и великолепно, но все равно нарисованные грибы. Да, вот объяснено, там это поганка есть, нельзя, эти там, дескать, можно. Куда приятнее видеть вот реально сфотографированный гриб, да, там, и так далее. Как у вас вот с этим в плане развития?
0: Я могу сказать, что у нас в плане развития все хорошо, то есть у нас постоянно развитие идет, мы какие-то новые издания выпускаем, я не буду, а то скажут реклама, не буду себя рекламировать.
1: Нет,
0: но
1: название
0: кто...
1: вы можете сказать, чтобы люди просто знали.
0: У нас выходит маленький недорогой журнальчик карманный «Ваш сад», у нас сейчас выходит новый слегка иллюстрированный журнал «Новинки для сада и огорода», но я все-таки стараюсь, чтобы они были дешевы, они были доступны
1: всем,
0: в том числе и пенсионерам, основному нашему потребителю. И опять же, не только в Москве, потому что Москва — это другая страна. Мы живем, для нас вроде бы 15 рублей не деньги. А, извините, вы отъехайте хотя бы 100 километров от Москвы, 15 рублей — это деньги.
1: Там за 15 рублей глушитель,
0: конечно,
1: целый приварят, починят.
0: Поэтому, понимаете... Все наши вот менеджеры какие-то, вот, которые приезжают с Запада, начинают что-то выпускать. Все же ориентируются на Москву. Да? Черт побери, почему же на Москву?
1: Тоже обман такой.
0: Россия-то большая страна, она не из Москвы состоит. И политики наши тоже. Ведь по Москве все меряют. Ага, вот лучше мы жить стали, посмотрите, какие дороги. А вы приезжаете к нам, скажет кто-нибудь из Тамбовской области, у нас дороги, посмотрите. Хочется, чтобы... Понимаете, ну как бы вот все это нивелировалось, все-таки ужасно мне обидно. Я сам живу в Москве, может быть, мне и хорошо, но мне жутко обидно за тех хороших людей. А люди в провинции, вот, ну не хочу никого обидеть, но лучше москвичей.
1: Ну они еще сохранили вот доброту.
0: Я имею в виду, ну вот не просто москвичи, все-таки Москва — это такая сборная солянка. Здесь настоящих там москвичей не так не осталось, немного осталось, поэтому я не хочу обидеть тех настоящих москвичей, которые действительно интеллигентные люди, умные, вежливые и так далее. Сюда же стекается все. Не самые лучшие люди со всей страны, а у тех, которых локти шире, поэтому они все в Москву едут. А в провинции, вы знаете, вот иногда вот приехал недавно в Великие Луки, вышел на улицу, вот люди гуляют, девушки гуляют парами.
1: Я вот тоже так, испытал, знаете, Восташкова, если вам знакомо.
0: Да, конечно.
1: Но знаете, что я, чего я пугаюсь дико? То есть я сейчас очень боюсь, искренне, кстати, искренне боюсь двух вещей. Первое, это что мой пока еще, вот, скажем так, не сильно взрослый, прямо скажем, ребенок однажды попросит, чтобы я ему купил кассету с новым, так сказать, садомином, произведением каких-то чертей иноземных, которые называются телепузики, потому что от телепузиков до героина два шага. И второе, я боюсь, что как раз вот люди в таких городах, как то Великие Луки там, или Осташково, потеряют вот эту свою самобытность, озлобятся. И там же достаточно быстро может произойти вот это вот изменение настроения, изменение отношений не просто к приезжим, а даже к друг другу. Вот это вот такая провинциальная доброта и девственность сознания может резко исчезнуть, замениться дремучей, совершенно вот угрюмой какой-то агрессией. Вот я этого очень пугаюсь.
0: Я не очень с этим согласен.
1: Но к этому же ведут. На это работают серьезные люди, Андрей.
0: Возможно, но я, допустим, когда ехал в ту же Уфу недавно, Великие Луки, да в какие-то города российские, я тоже думал, вот я сейчас вот прилечу, там спущусь по трапу и попаду в какую-то в дикую провинцию, где все бедно и несчастно. А попадаешь, вот радуешься, то, что попадаешь, люди достойные, люди хорошие, они, понимаете, вот достойные, они не... Я не знаю, как это объяснить, но с ними можно постоять на улице, поговорить. Ты спросишь улицу, как тебе пройти. Тебе 5 человек остановятся и будут тебе объяснять. Ну, как-то все по-другому. И люди работают, получают свои небольшие деньги. Они не считают себя нищими, несчастными. Им хватает, понимаете? Ведь сколько бы денег ни платили, всегда кому-то будет не хватать, а кому-то будет достаточно. Все от потребности зависит. Поэтому... и от достоинства человека. Вот провинция, я не знаю, я не люблю провинцию называть провинцией. Скорее, не знаю, мне кажется, что провинция скорее это Москва. А вся остальная Россия как раз это настоящая нормальная Россия. И я, когда еду куда-то в другой город, особенно вот почему-то мне Башкирия так понравилась, потому что там много национальностей живет разных. Башкиры, татары, русские. Я не знаю, и они как-то вот между собой как-то совершенно дружно, нормально общаются. Вот, ну, я не могу этого объяснить, вот этой той обстановки, но нас в Уфе слушают.
1: Да, не только, вообще, где только нас не слушают. Кстати, даже в Орске вот слушают.
0: Ну и прекрасно. Я просто хотел сказать, что...
1: Вот слушают. В Риге нас тоже слушают.
0: Да. Я хотел сказать, люди, вы живете не в провинции, вы живете в хороших городах. Не стремитесь в Москву, где все... Не подумайте,
1: короче,
0: только я, что я
1: хочу сказать. Друг друга уже знают. Ой, простите, я волнуюсь.
0: Где, извините, выезжаешь на машине, чтобы 5 километров доехать до работы, и ты нехорошим словом помянешь соседа справа, соседа слева, соседа впереди и сзади 10 раз за эти 5 километров. Вы понимаете, приезжаешь на работу, 5 километров проехал, ты
1: взвинченный
0: приезжаешь.
1: А какие, кстати, смешные пробки вот тут, ну, в том, что вот определяют слово провинции. То есть как ты еду там, ну, на машине частника взял в одном из далеких тоже городов, перемещаюсь, он так вот и начал нервничать, так, и что, говорю, нервничаешь, дружище, он говорит, вот пробка впереди, ну, 2 автомобиля стоит, клянусь, у меня там глаза чуть не вывалились, говорю, да ладно, вот для них это пробка, он эти 2 автомобиля по боковой улице объезжал. Но это суть не в этом, мне очень понравилось, опять же, вот ваше рассуждение о деньгах, о чувстве собственного достоинства. Давно уже надо было понять взрослым людям, которые имеют прайс большой, да, что вот иметь большие деньги гораздо сложнее, да, и сохранить себя при больших деньгах гораздо сложнее, нежели чем быть просто нищим. То есть нищему человеку сохранить чувство собственного достоинства в общем-то, гораздо проще, нежели человеку богатому.
0: Ну, не совсем нищему.
1: Ну, а, ну я имею в виду,
0: скажем так, без прайса. Небогатому.
1: Да,
0: небогатому. Это одно,
1: да.
0: Небогатый человек. Да, естественно. Хотя, конечно, только пожелать всем зарабатывать деньги. Понимаете, когда человек работает, вот иногда читаешь письма, которые приходят в редакцию. Но, вот,
1: а кто пишет в основном?
0: Нельзя по почте. Ну, во-первых, сразу я скажу,
1: я
0: нельзя по
1: социальную,
0: почте.
1: Социальную группу. Мне почему-то кажется, что вот должны пересекаться несколько аудиторий, вот, скажем, может быть, нашей программы и вашей газеты.
0: Часто пишут женщины 63 лет.
1: Вот и у нас
0: почему-то
1: тоже.
0: Вот именно вот эта вот цифра у меня зацепилась.
1: Да.
0: 63 года. И пишут по разным поводам, рассказывают о своей жизни, как выращивают растения, как там картошку тоже выращивают, как подрабатывают где-то сторожем или в детском саду, или еще что-нибудь. Совершенно такие замечательные письма, откровенные. Вот из Москвы такого, кстати, не пишут почему-то. Поэтому иногда читаешь, очень здорово. Иногда такие попадаются вещи. Вот я спрашивал в газете, был у меня вопрос, маленькая анкетка, а вот откуда узнали о нашей газете? И совершенно замечательный ответ. Я прям коллекцию таких ответов собрал. Короткий ответ. От Валюши, почтальонши. Или от Марка Иосифовича, в скобочках, из 5-го подъезда. Замечательно. А вчера... В пятницу пришло письмо, а меня заставило подписаться почтальонша Наташа. В скобочках, теперь придется ей покупать шоколадку. Так что, так как газета хорошая.
1: Okay.
0: Вот. Видите, замечательно.
1: А ведь вот над этим нельзя даже смеяться, иронизировать, потому что это дикий кайф вот жить такой жизнью на самом деле.
0: Я только восхищаюсь. Я, понимаете, когда у меня попадает в руки это письмо, у меня прям слезы выступают, понимаете, я настолько благодарен. Я, наконец-то, вот после тех помоев, которые... по телевизору на нас каждый день ведрами выливают, но тут...
1: Давайте не будем только, так сказать, обобщать, потому что на меня лично не выливают. Я смотрю только звук, простите, конечно.
0: Да. Да. На других выливают.
1: Да.
0: И тут получить такое письмо, понимаете, где совершенно люди искренние, хорошие, добрые, достойные, с чувством собственного достоинства.
1: Как струйка родниковой воды в пустыне.
0: Совершенно верно.
1: О, как
0: кто
1: я.
0: Россию спасет? Вот тут где-то я в метро видел плакаты там насчет потанинской вот этой группировки, что значит там возрождение России и так далее.
1: Смешные
0: вот
1: люди.
0: Не они спасут. Не господин смешные. Потанин. Вот господин Потанина, не знаю, почему-то больше всех не люблю, потому что...
1: А у него коньяк очень дорогой.
0: Не только поэтому. Потому что вот Березовский, все говорят, вот Березовский вот такой-сякой жулик. А он с этим и не спорит, он даже соглашается. А господин Потанин все говорит, я вот на благо России, на благо России, на благо России. Но... Не верю.
1: Зато господин Березовский в кожаных штанах ходит.
0: А господин Потанин стипендии раздает, а я все равно не верю.
1: Да. Ну, давайте послушаем, опять же, мнение наших уважаемых. Мы как раз вот успеем сейчас это сделать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
4: Здравствуйте, многоуважаемый.
1: Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: И вам,
5: господа.
1: Аналоги.
5: Здравствуйте, Александр, да. Андрей. Александр, хочу поздравить вас с приятным днем, с веселым днем.
1: С весенним, да.
5: Да, множество вам роз темно-бордового цвета.
1: Спасибо.
5: Вот, я забыла представиться, это Карина беспокоит.
1: Да, здравствуйте, Карина.
5: Да. А вот можно спросить у Андрея?
1: Да, конечно. Но...
5: Андрей, я вот что хотела вас спросить. Дело в том, что у меня у самой, собственно говоря, вот сейчас нет огорода, но вот я помню у бабушки, когда я жила еще, это на Украине, правда, было, там вот все хорошо росло, но вот малина как-то всегда с трудом давалась. То есть вот что-то всегда было не то, и как-то она мелкая была, и мало ее было. И вроде этих кустов много было, но вот ягодок было мало. Вот, то есть если у меня когда-нибудь появится какой-нибудь огород или сад, Я, наверное, там посажу малину, ну, наверное, из-за собственного вкуса, я просто люблю малину.
1: Может, она просто дикая была, дикая лесная малина, тоже мелкая, собственно.
5: Да?
0: Ну, да не только поэтому. В общем-то, малина – это такое растение, если за ней не ухаживать, в общем-то, она разрастается. Если ее не вырезать, конечно, она будет мелкой, ее будет немного, она будет поражаться...
1: Такими черными точками.
5: Да-да, вот
0: червячки, так что малинный жук – это так называемый. Поэтому, как за всяким растением, за малиной надо ухаживать. И обязательно, ну, ухаживать тоже. Разные люди по-разному ухаживают. Можно ухаживать так, что целый день ты горбатишься, а ничего не... А делаешь просто не как положено. А надо, извините, знать, что положено делать. Вот чем я и занимаюсь. Вот,
1: сбросила случайно Карину. Да. Но это что-то на линии Карины. Это не я. Я кнопку не жал, простите. Да. Извините, Андрей, я очень волнуюсь.
0: А, то есть... Почему многие люди не могут, допустим, у себя на участках вырастить, допустим, ту же малину? Ну, я сразу скажу, что ответить на этот вопрос, почему она мелкая, это очень трудно, потому что это может быть тысяча причин.
1: Хотя, извините, я вот скажу, вот там же вот в той же Смоленской области, где был этот пресловутый дом у моих родителей, около обычного клозета, собственно, сельского, рос куст малины совершенно чумовая. Вот этот кулак, извините, за перстни и за вот
0: эти... А, кстати, у клозетов обычно хорошо растет.
1: Вот там удобрение, что ли, на
0: ней? Не только удобрение. Там и немножечко нет прямых лучей солнца.
1: В тени. Она тень же любит по оврагам.
0: И, как правило, возле туалета там сыро. Там вот это маленькое здание стоит. Там много снега накапливается зимой, большие сугробы.
1: Ну, плюс там рядом же и баньки всякие, еще там все это хвостовое.
0: Вот, она любит такую влажную почву.
1: А от сорта все-таки может? Вот Карине не подфартило от сорта?
0: Конечно, от сорта может быть. Малины, по крайней мере, только районированных сортов штук 50.
1: Вообще кайфовые ягоды. Вот, хотя я, знаете, помню печальную историю, которая со мной произошла в Прибалтике, где я ездил с одной семьей, с одной девочкой. Мы там на хуторе обожрались этой малины, ну, дикое количество. И потом случилась просто беда, даже не с желудком, а просто дикий скачок температуры. Ну, видимо, какая-то интоксикация. От чего она произошла, непонятно. Хотя вот девственно чистый лес, ядерных боеголовок нигде нет. Вот что-то такое вот организм не воспринял.
0: Вообще-то в малине содержатся в самих ягодах вещества по воздействию, что-то близкие к аспирину. То есть они, да, они могут влиять на температуру. А ведь в любую болезнь что надо? Чай с медом и с малиной. Вот, а это безусловно.
1: Кстати, Андрей, вот в вашу компетенцию входят, скажем так, пасеки все-таки, или это какие-то специализированные вещи? То есть можно на шестисотках сделать пасеку? Меня просто очень интересует вообще вот в последнее время вот эти дела, связанные с медом, и вообще вот этот продукт я как-то...
0: У меня бабушкин брат, которого я регулярно езжу, который живет на Лобне. У него сколько сейчас? 6 ульев. Хотя у него, в общем-то, ну, чуть-чуть побольше, чем 6 соток. Но у него такой дом частный, он там живет. Ну, правда, там уже рядом высотные дома. И вот он выращивает пчел, живет ими буквально. То есть он, по-моему, за последние 20 лет он не выезжал дальше Лобни, потому что он, ну, просто боится оставить своих пчел даже на один день. То есть он... Настолько это дело любят, настолько вот гордится тем, что у него самый лучший мед. А мед, ой, если бы вы попробовали тот мед настоящий...
1: Может быть, вы как-нибудь его приведете к нам сюда, вот поговорите.
0: Не пойдет, не оставит пчел.
1: Ну, кстати, правильно. То есть так же, я понимаю.
0: Кто-то со собачкой ухаживает, кто-то за кошечкой. А за пчелами гораздо интереснее ухаживать. Да, они еще и мед дают, а кошка...
1: Только это заставляет, так сказать, себе прислуживать.
0: Да. И если мышей, тем более, не ловит. Потому что у нее кошка живет, она мышей ловит. Понимаете, я вот недавно ездил к нему, и он составил такую родословную, такую уходящую...
1: Своих пчел,
0: Нет. родственников.
1: А, извините.
0: Да. Я, честно говоря, раньше в жизни никогда не верил, что что-то может там генами передаваться. Да и сейчас, честно говоря, не совсем верю. А оказалось, что у меня все вот там немножечко пониже прадедушки, все родственники, практически все. Садовод-пчеловод. из Волоколамского уезда, Шиховской район, деревня Дулепово. Может быть, кто-нибудь из деревни Дулепово нас слушает. Вот я хотел бы передать всем привет. Замечательная деревня, я прочитал ее историю. И привет всем родственникам, если такие таковы остались. Правда, родственники не Тумановы, а Тузовы и Гоняевы.
1: Ну, в принципе, я не удивлен вот как раз вот генетическим всем этим делам. То есть предрасположенность, очевидно, имеется к... Ну, вот, например, у вас не было никогда идеи какой-то или, так скажем, порыва заняться какой-нибудь альтернативной там деятельностью, вот, нежели то, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, совершенно. То есть, например, изготовлением... музыкальных инструментов, не знаю, или бандитизмом.
0: Ну, скорее бандитизмом.
1: Тянуло.
0: Очень тянуло. И сейчас тянет. Знаете, сейчас тянет, честно говоря. Прям вот тянет, я не могу. Мне почему-то всегда хочется ощущать в кармане тяжесть пистолета.
1: Такая же у меня проблема.
0: К сожалению, это не от ген
1: Это
0: происходит.
1: Тоже от ген, потому что земледельцы всегда должны были себя защищать. И помимо вил у них всегда лежала ружишка. Пульская.
0: Тем более в такой стране. Без пистолета.
1: Ну, давайте сейчас опять ненадолго прервемся и затем продолжим.
0: С удовольствием.
1: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Андрей, тут еще возникает вопрос такой. Дело в том, что иногда, ну, это не секрет, есть люди, не способные воспринимать информацию, скажем так, с листа. То есть не способные разбираться в, казалось бы, написанных примитивным и простым языком, там, инструкциях, да. Ну, вот, не воспринимают. А способны только, скажем так, при полном визуальном контакте, да. Не было ли у вас идеи, к примеру, какие-то вот... ну, ваши советы там, по применению практическим там, тех или иных там, средств вот, в садоводничестве, огородничестве, скажем, выпускать в виде там, видео каких-то кассет. Я понимаю, что, может быть, не у всех есть видео, но, тем не менее, у какой-то части есть. И там, например, видеоприложение вот, к газете пользовалось популярностью. К нам специальная программа, я помню, была по телевизору «Наш сад». Вот. А также, соответственно, отсюда следующий такой вытекающий вопрос. Не готовитесь ли вы так же, как и мы, к кризису средств массовой информации? А в частности, не набираете ли в штат так называемых лекторов, которые будут выезжать в дальнейшем на вот эти участки и зачитывать, в общем-то, вот, посадским огородникам инструкцию, ну, например, там, как бороться с колорадским жуком, эффективнее показывать. Ну, понимаете, о чем я. Вот такие новые методы, то есть интерактив внедрять.
0: Ну, да. Со второго вопроса я сразу начну ответить, что к кризису мы всегда готовы. Мы такие времена переживали. Вспомнить
1: страшно. Нет, я имею в виду информационный кризис.
0: У нас все перемешано, информационные, финансовые, одно другое тащит, поэтому мы готовы ко всему, ко всем кризисам. А тем более в любой кризис мы как раз будем востребованы. Может быть, какие-то радиопередачи закроют, я не знаю, какие телепрограммы закроют.
1: Вы на что намекаете? Вот хотелось бы. Нет, вы уже скажите.
0: Я на другой закрываю, на другой намекаю, не на это.
1: А то вы прям так говорите, прямо и как есть.
0: А кое-что и надо бы закрыть. Но тут я точно ни на кого не намекаю. Я думаю, все прекрасно знают, что у нас надо закрыть. А то, извините, иногда включаешь телевизор. Когда иногда включаешь телевизор, и каждые 5 минут чуть не тошнит. Ну нельзя так.
1: Или вот такие лица, которые просто нельзя показывать по телевидению. Нельзя. То есть, например, мое мнение, вот я, может быть, кому-то оно покажется неправильным, чересчур радикальным, но когда это случится, и, например, все бразды правления будут вот в наших руках, то будет введен очень серьезный, даже, я бы сказал, тоталитарный фейс-контрол для вот, прохождения на телевидении. Будут запрещены, во-первых, всяческая растительность на лице, поскольку это признак...
0: Такая сидеющая. На кого вы намекаете, я представляю.
1: Просто человек, который прикрывает свое лицо растительностью, он уже нечестен, он уже чего-то боится, он уже с комплексом. Стало быть, страна не должна ему доверять. Так не будет никаких, кроме спецпрограмм, килограмма серег там в ушах, вот всей вот этой байды. Вот. И, конечно же, будут фотопробы ведущих. Все информационные выпуски будут вести просто дикторы, никаких не будет политических аналитиков. Соответственно, поскольку их мнение умным людям не интересно, а на дураков действует весьма и весьма губительно. Да.
0: Ой, это, скажем так, вот сейчас мы такую проблему сложную затронули. Вот действительно, как вот, что мы пишем в газете? Много что пишем. Ну как по газете может человек научиться прививать плодовые деревья?
1: Вот я о том...
0: Это же очень просто, с одной стороны. Ну вот я сейчас начну рассказывать, все понятно расскажу, но все равно человек не привьет. Если он хоть раз не попробует, тот не посмотрит в руках, как держать нож прививочный, как держать черенок. Это очень просто, но это надо посмотреть. И мы, в общем-то, регулярно пытаемся что-то с телевизором делать. Но, понимаете, уровень развития наших телевизионных начальников, может быть, не в обиду, а может быть, в обиду им будет сказан, понимаете, они живут другой жизнью. Вот мы различали, это Москва, это Россия. А они даже не по московским уже понятиям живут, потому что у них достаточные средства. Они лучше поставят какую-то передачу там, про автомобили, про интернет, то, что, в общем-то, им доступно. А вот проблемы вот наши, садовода-огородника, они просто это не понимают. А кто они думают? Кто в России сейчас картошку сажают? Они из окна автомобиля это не видят. Поэтому...
1: Ну, а хорошо, Андрей, давай давайте вот не будем о телевидении, к тому же это достаточно все-таки, особенно в последнее время, становится, ну, не то что непопулярным средством массовой информации, да, а попросту уже какой-то...
0: И не будет популярным. В любой стране, в европейской, масса каких-то учебных программ, масса вот добрых программ, которые могут чему-то научить. А конечно, у нас это бесконечно эти самые гоняют то сериалы, то, извините, «Поле чудес», от которого я не знаю. Меня лично, я не могу ни минуты посмотреть на это безобразие.
1: Мы, конечно, может быть, не вправе обсуждать вот какие-то телепрограммы, но, с другой стороны, я считаю, что слово «не вправе» здесь неуместно, поскольку нам можно все.
0: А я телезритель.
1: Нам можно все.
0: Я свое мнение говорю.
1: Да, на мой взгляд, конечно, данная программа, которую вы упомянули, прежде всего в людях вырабатывает жуткую алчность, какую-то жадность нездоровую к этим кофеваркам и несет конкретный вред для общества. И человек, который ее ведет, кстати, тоже с усами под носом, он, по-моему, это осознает, и ему уже сейчас мучительно стыдно.
0: Он понимает, а я по глазам это вижу.
1: Видно, что он, то есть ему надоело, то есть парню уже 70 лет, он все клоун, конечно, ну, уже надо менять что-то в своей жизни, если он на сейчас слышит: дружище, ты уже, наверное, дедушка, поменяй что-нибудь в своей жизни к лучшему, займись, например, собой, то есть достойной профессией какой-нибудь, настоящей мужской. Да.
0: Я полностью с этим согласен и хочу подчеркнуть, что мы не хотим кого-то обидеть.
1: Мы помогаем, это да.
0: Честно, по-дружески, потому что, ну, вроде как мы журналисты, хотя я и стараюсь представить.
1: Нет, вы редактор. А я, кстати, не журналист, попрошу сразу, вот не надо вот Андрею этого говорить. Я никаким краем этой тусовки не касаюсь. Сюда я прихожу послушать музыку, потому что дома я занят делом, у меня нет времени просто заниматься дома этим, да. Вот. И для меня вообще вот, скажем, то, что вот здесь происходит, это хобби. Я уверяю вас, что это не...
0: Это как моя соседка по даче, когда она выращивает замечательные помидоры, я все время к ней вожу, там, допустим, телевизионная группа какая-нибудь попросит, кто у вас там насчет помидор хороший, я к ней везу людей показать. Она выходит и говорит такая классическая фраза: ой, вы знаете, вообще-то я прокурор... Не огородник.
1: Нет, это совершенно правильно говорит. Так, а вот я же не зря начал вот этот вопрос о визуализации, так сказать, действий каких-то. Не обязательно вот это телевидение, а какая-то видеопродукция, лектория, еще что-то.
0: Понемножку мы это делаем, но я скажу, пока на данном этапе это не совсем выгодно, потому что Все-таки в Москве видеомагнитофонов много, а, в общем-то, наш основной потребитель, он, как правило, видеомагнитофон для него все-таки не совсем доступен, а мы стараемся, в общем-то, пока. Возможно, будет немножечко подальше. Будут и красивые журналы глянцевые, будут видеоприложения, все это будет. Как только, скажем так, у людей появится немножечко побольше денег, не те 4-3 рубля, которые на ваши 6 соток могут истратить. Когда человек сможет истратить 15 рублей, то я буду такие красочные, красивые журналы делать. Вы что думаете, я не делаю красивые глянцевые журналы, потому что я этого не могу, или потому что мне там что-то это недоступно? Да я сделаю гораздо лучшие журналы, чем сейчас лежат на витринных киосках. Другое дело, что те журналы, которые лежат на витринных киосках, пылятся, они делаются не на деньги тех, кто их делает. Конечно, а я делаю все на свои деньги, вот из своего собственного кармана, и зарабатываю на этом свою небольшую копеечку и стараюсь не повышать цены, чтобы не обидеть потребителя. Потому что, понимаете, вот эта бабушка 63-летняя, классическая, понимаете, почему она подписалась на нашу газету? Может быть, не потому, что именно вот эта газета ее... Ну, понимаете, таких-то газет много, таких журналов много. Вот когда мы начали работать, мы были фактически одни. А сейчас-то их много расплодилось. Но, извините, подписываться-то в основном на ваши 6 соток и покупают ваши 6 соток.
1: А вот, кстати, извините, то есть это немножко обидные слова ваши. Ну, я имею в виду обидные для вас же, вот, ну и для меня в какой-то степени. Вы были первыми, потом, значит, эту фишку стали разрабатывать. Это как...
0: Практически все попробовали, все издательства. Вот мы были не совсем первыми, мы скорее были вторыми, мы просто ярче.
1: Но, тем не менее, напоминает эту ситуацию вот с программой, о которой мы беседовали с вами вне эфира, о программе «Пресс-экспресс». То есть хорошая егоршевская фишка. Да, обзор какой-то вот печати. Попросту парня вытолкали. Да. И, в общем, конкретное воровство произошло, попросту говоря. Вот. И также и здесь. А как же, вот, например, разобраться-то потенциальному подписчику, вот, куда податься?
0: А я скажу проще. Подписчик... Чтобы человек подписался,
1: его, ну, или купил,
0: в общем-то, недостаточно просто прийти на почту и посмотреть по каталогу, вот это про сельское хозяйство, я на это подпишусь. Понимаете, ему для того, чтобы подписаться, нужно какую-то сильную мотивацию. Он что-то должен... Сейчас вообще люди не подписываются. Помните, сколько раньше подписывалось?
1: Да,
0: почтовые
1: на
0: ящики
1: почте,
0: были
1: да.
0: забиты. А сейчас он приходишь в наш подъезд, тут ни одной газеты никто не выписывает.
1: Кроме экстрема еще.
0: Вы
1: вот
0: выписываете?
1: Эти, которые...
0: Я не выписываю тоже.
1: Да я, кстати, ну, честно скажу, тоже я вот газетам испытываю некоторое...
0: Поэтому мотивация должна быть очень сильная, чтобы этот человек, живущий, допустим, на пенсию, у которого еще из почтового ящика воруют газеты, и который вообще уже отучился что-то выписывать, и чтобы он все-таки пошел на почту и выписал, я ему должен что-то предложить такое, чтобы, что никто ему не предложит. И я... Вот есть нечто, то, что трудно описать, словами, то, что трудно записать пером, но вот отношение к потребителю, вот понимаете, я знаю некоторых журналистов, которые не любят и презирают тех людей, для которых они работают. А вот там какие-то эти самые там лохи, вот мы сейчас им наплетем, они все съедят. У нас в редакции такого нет. У нас в редакции категорически этого не допускается, потому что я всегда всем говорю, ребята, вот эта бабушка дала из пенсии на подписку, которую вот деньги пришли нам, вы из этих денег получаете зарплату. И вы эту бабушку должны любить и уважать, потому что она из своей пенсии.
1: То же самое, кстати, я говорю своим подопечным, то есть бригаде по ремонту дорогих квартир. А когда они объявляют там, клиентов лохами, я говорю, друзья, у этих людей есть бабки. Это говорит о том, что они хитрее и умнее вас, потому что вы в данном случае работаете на них. Идея совершенно у нас с вами схожие. Но сейчас давайте на секунду прервемся. Мне надо сходить проверить, как там ребята торгуют.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. И, соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону. Номер мы периодически напоминаем. А вот вы говорили о ваших вообще сотрудниках, да? То есть люди, которые работают в газете, это такие же энтузиасты, как, к примеру, вот все вот эти люди, которые сейчас присутствуют в студии, или некоторых из них, на ваш взгляд, работать в газету побудило вот пойти исключительно нужда, то есть как бы что, дескать, какая разница, сейчас поработаю на 6 соток, завтра там на какую-нибудь там новомодную брит-поповую там журнал. Каким образом подбираются кадры?
1: Я свои кадры подбирал, скажем так, скорее все мои сотрудники, они мои друзья, которым я никогда ничего не приказываю, которых я только прошу. Если кто-то что-то не делает, тогда я сажусь, делаю сам. Если кто-то не успевает поклеить конверты, я клею их сам и клею, так сказать, пока все не сделаю. Если надо пропылесосить в комнате, делаю сам. И у нас совершенно такое отношение, что если я, значит, взялся за пылесос, никто там не бежит, не вырывает его, потому что у кого-то есть своя работа. Кто-то делает это, кто-то делает это. Но все делают свою работу. Никто ни у кого не отпрашивается, что мне сейчас надо куда-то идти, я могу. Твое дело, иди куда хочешь. Ты можешь вообще на работу не приходить, но твое дело должно быть сделано, материалы набраны, газета сверстана, там авторы все, всем деньги заплачены, все должны быть довольны. Если все довольны, это хорошо. А прежде всего, доволен должен быть читатель. Ну, и я немножечко... А я доволен всегда, когда читатель доволен, когда у нас подписка растет, когда у нас газету раскупают, когда нам возврат назад не привозят. Все. Для меня это высшее счастье.
0: А что значит возврат, простите за неосведомленность, как это?
1: Возврат, знаете, мы, издатели, работаем в таких условиях, не совсем, скажем так, может быть, рыночных. Дело в том, что вот у нас берут газету распространители, они могут назад нам вернуть практически сколько захотят. То есть взял распространитель газеты, но не захотел продавать. Или у него где-то на складе провалялось, он про них забыл. Он вправе привезти, сказать, не продается ни черта ваш товар, забирайте его назад. И
0: ну, такого не происходит, как правило.
1: К сожалению, иногда происходит. К сожалению, люди разные на этом рынке, в общем, часто приходится сталкиваться с откровенным просто вымогательством. То есть мы на это не идем, но сейчас слишком много издателей, которые работают, как я говорил, не на свои деньги. Они осваивают деньги. Понимаете? Вот есть такое понятие. Освоили столько-то денег. Вот они осваивают. Им надо любой ценой, допустим, появиться в киосках. А их издание никто не берет. Говорят, вот не будет пользоваться. Ну, здесь вступают уже другие отношения. А давайте вот мы там столько-то заплатим там, за маркетинговые исследования. Ага, заплатили им деньги. Ну, тогда тот распространитель, который владеет сетью киосков, говорит, а что это сам? Вот те заплатили за то, что мы их продаем.
0: Да.
1: А мы их и не продали ничего, и вернули все, да еще и деньги с них получили. Красота, и работать не надо. Ты только забирай этот, на склад положил, полежал на складе и обратно возвращай.
0: Это порочная практика.
1: Конечно, и в результате это мы, в общем-то, да вы выйдете на любой киоск. В общем-то, много всего, а глаз-то ни за что не цепляется. Понимаете, столько мусору наметено, не знаю откуда. Кроссворды всякие, там эти самые сканворды.
0: Анекдоты вот бесят меня вообще.
1: Ужас
0: вот
1: все. Ну, понимаете, ну мы же, я не знаю, сейчас, может быть, скажу, черт побери, ну страна-то образованная. Нас все представляют какими-то этими самыми пещерными людьми. Вот Россия бедная, несчастная. Извините, у нас уровень образования выше, чем в той же Америке.
0: Да,
1: делают из нас черт знает кого сейчас. Вот все богомольцами вдруг заделались, все поклоны начинают бить. Да у нас страна-то атеистическая. Бог с вами, у нас 90% атеистов. Кто бы что мне не говорил и не доказывал. Да ни в жизни не докажешь, что у нас на народные деньги храмы строятся. Да не на народные деньги они строятся.
0: Даже дело, может быть, не в этом, к сожалению. Вот религия становится тоже так же вот частью вот этой моды печальной. Мода на религию, да. И вот неоднократно эта тема поднималась. Это неравномерное распределение средств. Хотя это не наше, казалось бы, дело. Но, тем не менее, это есть, да. Вот внутри, скажем так, самой церкви, когда в московских храмах там... даже челюсти у попа золотые, да, к примеру, в той же Ниловой пустыне просто полная разруха, хотя место воистину святое. То есть,
1: и казалось... картошку сажают себе на еду.
0: Да, да, казалось бы, общак там делиться надо поровну. Вот это то же самое происходит с религией, то же самое происходит с музыкой, с журналами, кстати, ведь идет какой-нибудь там даун, да, который... ну, там, весь там пропитан брит-попом жутким, и ему неинтересно черно-белое издание со схемами, да, с какими-то конструкциями механизмов. Ему интересно именно цветное, вот это олиповатое, чтобы взять там это, полистать, не утруждать свой мозг. Другое дело меня, вот, например, удивляет, откуда он прайс берет, откуда все эти люди... зарабатывают себе на кожаные штаны, на сережки, в пупке.
1: Поп с мамой дают, скорее всего.
0: Интересно, как. Я об этом не думал. Но давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, вернее. Да.
1: Доброе утро.
3: А у меня к вам такой вопрос. Я посадил на своем участке грушу уже лет 15. Она цветет у меня, как белая, как все равно невеста в подвесном платье.
0: Какие у вас прям политические сравнения.
3: Не дает.
1: А вы знаете, что для невесты в подвенечном платье нужно? Как минимум жениха, да?
3: Да.
1: Тут так и тут. По-видимому, вам попался так называемый самостерильный сорт. То есть сорт, ну я не буду в науку влезать, сорт,
0: нет,
1: для которого
0: же,
1: требуется опылитель. То есть есть сорта, которые могут завязать плоды без опыления, то есть с опылением собственной пыльцой. А есть сорта, которые не могут этого сделать. И у груши, у многих сортов именно такие сорта, самостерильные. Поэтому вам надо как минимум подсадить опылителя или привить, если вы сможете. Попросите кого-нибудь. Наверняка в ваших садах есть человек, который может прививать. Потому что сажать грушу на 6 сутках, сажать несколько груш, это немножко тяжело. Груша большое растение, большое, вырастает.
0: Да. Хотя есть вот эти маленькие. Типа...
1: Есть маленькие. Я лично сам прививаю. У меня есть и большая груша. Я вообще... Вот про грушу сказали, для меня это как бальзам на душу, потому что я вот из всех, пожалуй, растений почему-то полюбил больше всего грушу, и у меня в саду целый питомник груш, и когда-то в 91-м году я его заложил, я думал, вот я буду разводить груши, потому что в Подмосковье у нас практически нет груш, потому что в свое время, вот были 79-78 год, зима, когда было минус 40 градусов,
0: да.
1: А у нас были здесь посажены, несмотря на то, что уже были зарегистрированы и районированы хорошие морозостойкие сорта груш, но у нас в Подмосковье в основном росли старые сорта, которые не были адаптированы к таким морозам. И у нас грушевые сады все вымерзли. Они вымерзли, и люди почему-то посчитали, что груши у нас растут плохо, они вымерзают.
0: Да, есть
1: но вымерзают
0: мнение.
1: Старые сорта. У нас есть масса хороших сортов, совершенно великолепных. Вот если бы... Вот я не знаю, кто поверит... Ну вот, груши у меня вырастают не хуже южных, то есть они большие, они настолько вкусные. Вот представьте, вот вы кусаете эту грушу, она мягкая, и вот по губам течет
0: сладкий. А я наоборот люблю, когда они такие вот ядреные.
1: А есть разные
0: вот
1: у меня груши.
0: Мягкие,
1: у меня большая,
0: ненавижу
1: большая
0: груши.
1: Коллекция груш.
0: А вы какие груши любите, уважаемый? Мягкие или твердые?
1: Я люблю
0: нет,
1: разные.
0: Нет, я вот к нашему радиослушателю, да. Алло.
3: Да-да.
0: Какие вы больше грушки предпочитаете? Мягкие грушки?
3: Вы знаете, вот у меня мама всегда садила Сен-Жермен.
1: Сен-Жермен, это они скорее мягкие.
3: Да.
1: Груши, они очень сладкие, но это довольно-таки старый сорт. Он очень сильно поражается паршой.
0: Чем?
1: Ничего, если я...
0: Ну, это профессиональное слово, совершенно нормально.
1: Парша – это болезнь растений. То есть это грибное заболевание растений. Это черными пятнами. Ну, я так упрощаю, немножечко упрощаю. Но это старый сорт. Да. Более современные сорта.
3: А вы знаете, у меня какая-то московская грушевка.
1: Это тоже старый сорт, московская грушевка.
0: То есть, если будет мороз, короче, он у вас нет, не протянет.
1: Да, долго. Вполне может. Кроме того, знаете, попробуйте, вот научитесь прививать. Пройдитесь по саду по своему. Наверняка там есть человек, который умеет прививать. Он вам покажет, а вы за 20 минут научитесь. И начинайте ставить опыты. Потому что груша – это такое пластичное растение. Она же может не только на груши расти. Груша большое. То есть, если груша на груши растет, это большое растение вырастает. Но груша может прекрасно расти и плодоносит, например, на черноплодной рябине. То есть, если вы прививаете ее на черноплодную рябину, у вас получается такая кустарниковая груша. Это небольшое растение, не выше роста человека. На нем...
0: Вот я такие видел.
1: Такие же плоды.
0: И там маленькие, вкусные. В общем-то, такие игрушки.
1: Да, почему же маленькие?
0: Я видел маленькие.
1: Ну, что вы привьете, какой будет привой, такие будут груши. Кроме того, эту маленькую игрушку, ее можно прививать, ну, то есть не только какие-то адаптированные, районированные у нас сорта. Можно прививать южные сорта, и зимой это не вымерзнет, потому что этот гибкий привой, подвой, вернее, можно пригнуть к земле осторожненько, чтобы не обломать место прививки, засыпать снегом. У вас под снегом эта груша перезимует. Вы знаете, это совершенно великолепная картина, когда маленькая, скорее, не деревце, а кустарник вот весь усыпан грушами, то есть каждая веточка буквально вот тянется к земле, и большие, крупные, красивые, вкусные груши. Знаете, великолепное очень зрелище. Так что обязательно научитесь прививать, попробуйте привить несколько груш. Совершенно увлекательное занятие вообще, заниматься прививкой. Вот если вы этому научитесь, просто вы будете делить свою жизнь на два этапа. Вот там до 54 я не умел прививать, а потом научился прививать. И вот началась у меня совсем другая жизнь. И пришло мне счастье. Действительно, открываются совершенно новые горизонты. Вы просто будете, что называется, опытником-дегустатором. Это как можно привить на одно дерево много самых разных. Там, груш, слив. Ну,
0: то есть на одном дереве?
1: Да нет, не на одном.
0: Вы не пугайте меня.
1: Я имею в виду разных сортов. На сливе, например, будет расти не один сорт, а несколько сортов.
0: На одном дереве несколько сортов.
1: Конечно.
0: Слив. Круто, я хочу так.
1: На одном дереве может... Ну, у меня есть такая опытная яблоня, где растет около 40 разных сортов. То есть там каждая веточка представляет из себя отдельный сорт. Там, тут же вот соседствуют между собой там красные, большие, маленькие, все что угодно, кислые, сладкие и так далее. То есть на нем просто я на этом дереве сохраняю сорта, которые мне жалко выбрасывать. Потом можно переделать какое-то дерево. Вот чем покупать саженец, с которым вас еще и обжулит. Ведь сейчас рынок такой, ну, я думаю, 50%, наверное, обжуливает, потому что жалобами я засыпан. Покупают, ведь на саженце ведь не проверить, на нем же не написано. Вернее, написать-то на нем можно что угодно. Там последний какой-то сорт вообще там супер и
0: так
1: далее.
0: Ну, как правило, на рынках вот на таких продают.
1: Да где угодно. Могут и на рынках, и в магазине, где угодно. Да, вот да, у меня масса жалоб. Покупали чуть ли не в самом вообще сердце сельскохозяйственной науки, не буду называть это учреждение. И то оказалось обман. А когда вы владеете техникой прививки, вы можете... Вот как я. Я хожу, например, по разным научным учреждениям, там, по участкам садоводов-любителей. У меня в кармане всегда маленький такой секатор, маленький ножичек. Что-нибудь интересное я увидел.
0: Взял, обрезал.
1: Ну, взял немножечко это самое. Ну, есть такое.
0: А насколько это тактично по отношению? Я не то, что там как-то с наездом, но, например, вот мой папа, он бы мог бы и киянкой отомстить по черепу.
1: Ну, если чуть-чуть, но мне надо трепочку.
0: Вы как бы спрашиваете, вы подходите и говорите, дескать.
1: Иногда спрашиваю.
0: А иногда прям сразу.
1: А если где-нибудь там в государственном учреждении, там просторы большие, пока спросишь, найдешь, легче срезать, в карман положить, тут же бирочку надписать, и все. Привозишь на дачу, попробовал. Прекрасно. Вот у меня таким образом я было в ботаническом саду в одном.
0: Где... А в одном такая поправка, да. Я думаю.
1: Не буду говорить, где. Да. И у них великолепная коллекция черешни. Такой черешни.
0: Вот черешня, кайфовое дерево. Хочу.
1: Не только черешни, но и вишни черешневые гибриды. Ну, мы будем все называть черешня. Да. О, ягоды. Вот я сейчас покажу. Видели вот такая?
0: Как
1: вот
0: грецкий ягода. Орех,
1: да,
0: короче.
1: Как грецкий орех. Да. И настолько вкусная. То есть, ну, я не удержался. Мне пока это дело все рассказывали. Мне, я даже и спрашивать не стал, но я срезал несколько черенков. Mm-hmm. Тут же написал. Ну, не мог остановиться. Не мог остановиться. Быстро в сад. Скорее привил. Это было уже... летом, так что, в общем-то, то есть лучше всего удается, конечно, весенняя прививка, но если ты владеешь весенней, в принципе, можно и летом привить. Поэтому мы скорее, чтобы черенки не подсохли, привил их, и вот я уже как который год ко мне, в общем-то, приходит со всех участков

0: он плодоносит всего по несколько ягодок, потому что нет опылителя. Потому что надо сажать, как правило, несколько сортов, да всего несколько сортов. И яблонь у вас должно быть много сортов разных, и вишен, и черешен, да все.
1: Да все на 600-ках.
0: А, конечно, еще неплохо улей. Вот, мы к улью приходим, потому что если есть еще опыление, все да. великолепно, и у вас будет все ломиться.
1: А вот, Андрей, такой вопрос у меня, ну, он, может быть, несколько непрофессиональный, ну, то есть я далек, простите, конечно, вот от...
0: Прощаем.
1: Да, от этих всех вот вещей, от сада и так далее. Но, тем не менее, вот я знаю, что некоторые люди, которые занимаются вот, особенно деревьями, да, они дико боятся покупать что-то на рынках по той причине, что там может быть какой-то типа вируса, ну, вот как в компьютере. То есть, ну, например, вот этот вот, как он называется, который саженец, да, он может быть возвращен там на почве с какой-то другой, там, к примеру, кислотностью или как это называется, и нанести непоправимый вред вот, скажем, тем растениям, которые уже сейчас живут в саду.
0: Нет, это не легенда. Дело в том, что раньше, когда у нас был государственный контроль, и мы все критиковали этот государственный контроль за всем, сейчас контроля этого нет, и полнейшая анархия на рынке. Что на рынке? Семян, я думаю, слушают садоводы-огородники. Они прекрасно осведомлены об этом, потому что, покупаешь семена, они не всходят. Покупаешь, вырастает не то, что написано на пакетике, а платятся деньги, это хорошие. Также и с саженцами. Покупает человек грушу, а у него вырастает дичка, ну и так далее. В общем-то, происходят страшные вещи. Ну, естественно, вот эти старые сорта, допустим, вот берутся с каких-то, с раскорчеванных участков, вот черную смородину, берут старые кусты какие-то, разделяют их на много-много мелких и продают там бабушке или еще где-то. Естественно, это все несет в себе и вирусы всевозможные, и болезни, как правило, грибные, да много всего. В общем-то, раньше-то в питомниках как? Там были свои методы обработки. То есть,
1: может быть, какой-то сертификат типа качества, там, что, дескать...
0: И сертификаты были, и обработки. Это же не идет на еду, не на еду, поэтому там были повышенные дозы ядохимикатов, которые, естественно, все это гасили изначально, все эти заболевания и так далее. Кроме того, сейчас же у нас селекционная наука очень сильная, у нас прекрасные селекционеры. Правда, к сожалению, мы плохо знаем эти сорта, которые они выводят. Как правило, у них уворовывают из-за границы много. Та же Америка. Вы знаете, Америка, Канада, сколько сортов великолепных они вывезли-то от нас. От нас вывезли. И потом, вот мы в супермаркетах покупаем эти сорта наши. Так вот, когда сорт проходит испытание государственное, если еще проходит иногда, у нас что-то проходит, то одним из факторов рекомендации его выращивания, районирования так называемое, то есть вот в этой местности он лучше всего себя показывает, там, Тамбовской, Московской, он допущен к этой местности, является не только там, вкус плодов, но и устойчивость к болезням.
1: Ну, вот я об этом говорю.
0: Да, что в этой местности он должен, значит, максимально быть устойчив, допустим, к той же парше, максимально устойчив вот к этой болезни и так далее, к плодовой гнили, допустим. Кроме того, есть местности, где опасность возвратных заморозков, вот часто.
1: Вот это то, вот, что я называю фальшстарт природы, я
0: неоднократно
1: говорю.
0: Яблони,
1: да,
0: а тут заморозком их хлоп, и все побило. Значит, этот сорт, он не пригоден к выращиванию в этих условиях. А вот если сорт районирован в ваших условиях, значит, там это предусмотрено. Значит, этот сорт не будет при первом весеннем тепле сразу расцветать. А он немножко подумает, у него уже в генах заложено, что мы первым вот этому теплу не верим. Проверим. Вот когда точно уже установилось тепло, вот тогда и будем расцветать. Понимаете, у нас как-то... привыкли, что вот ученые, что они там что-то делают, что-то там придумывают, а вот мы у бабы Мани возьмем, а у нее все лучше. Да не лучше, у нас сильная наука, и наша страна, в общем-то, по-моему, единственное, что у нее сейчас осталось, так это те остатки сильной науки, которые еще не уехали за кордон. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, если вам попадутся нормальные районированные саженцы, не засаживайте свой сад с рынка. Лучше вообще не сажайте, пока вы не найдете нормальные качественные саженцы. Или сами не научитесь их выращивать.

0: Из черенков, вот как я, беря где-то черенки там у соседей, либо залезая в тот же ботанический сад. Потому что вы купили вот так вот саженец, вы же его выращиваете несколько лет, вы его поливаете, вы его удобряете. А потом,
1: как дитя, собственно, получается.
0: Бац, а там, извините, да, как дитя.
1: Вы... А знаете такой сорт яблони, вот вспомнил, называется богатырь, по-моему.
0: Богатырь.
1: Хорошая? Я купил.
0: Смотря
1: кому. Он воткнул, как, в смысле, как кому. Себе купил и посадил. И, кстати, это произошло, сейчас я вам скажу, это произошло уже ближе к осени, мы боялись, что не приживется, ничего. Там ростки пошли. А, правда, размером он был с меня, этот саженец.
0: Но я дико, могу дико даже пош... про богатырь рассказать.
1: Да, вот вам было бы интересно именно лично мне.
0: Богатырь — это дитя Антоновки. То есть это самый ближайший родственник, то есть там по материнской линии Антоновки. Он, кстати, немножко похож на Антоновку. Это очень крупное такое яблоко, ребристое, с такой вот с вороночкой немножечко оржавленной, как же, так же, как и у Антоновки. С единственным пожалуй, там единственное отличие, у богатыря нет запаха такого, как у Антоновки. Оно, вернее, есть запах, но он не такой, не чисто антоновский запах.
1: Не, ну, понятно. Но зато говорят, что он более там устойчив ко всем этим.
0: Может быть, устойчив. По крайней мере, у меня на участке, я не говорю, что это у всех, на участке он должен показывать такие результаты. Все-таки богатырь немножечко, ну, где-то там на троечку поражается паршой, все-таки поражается, и немножечко все-таки его бьет плодовая гниль. Но дело в том, что я это дерево вообще не обрабатываю, как большинство своих деревьев, ядохимикатами, то есть я стараюсь, в общем-то, вести такое, ну, как скажем так, здоровый образ жизни в своем саду, разводить лягушек, божьих коровок
1: и очень,
0: прочих, очень, да, очень и стараюсь правильно. Ядохимикаты применять только в крайних случаях, там, когда уже какая-то эпифитотия, не буду называть мудреные слова, короче, когда что-то очень сильно развелось, вот на груши, допустим, грушевый галловый клещ, там, сосед посадил рябину, а с рябины как раз грушевый галловый клещ там гнездится, а переходит потом на грушу. Это очень неприятно, сильное заболевание, которое здорово портит листья. Такие листья стоят все как обожжены, просто
1: настолько
0: некрасивые. Естественно, чтобы убить это заболевание, этого клеща, рано весной надо вот каким-то акарицидом, то есть препаратом против клещей обработать. Все обработал, все нормально. Но я же не лью препараты, когда, ну, скажем так, не надо лить, когда я не знаю, против кого. Вот как у нас многие, ага, надо опрыскивать.
1: Да,
0: а против кого
1: да.
0: опрыскивать, вы знаете? А не знаю, вот куплю на рынке чего-нибудь, да набрызгаю. Ну и все, набрызгают. Ну а зачем? Понимаете, опрыскивать можно, ядохимикаты применять можно, но когда знаешь, против кого ты их применяешь, когда ты их применяешь, и тогда это будет в точку. Но когда ты льешь, это просто так непонятно к чему, то толку никакого не будет. Тем более, если ваши соседи как раз не применяют. У нас же как? Каждый живет по себе, каждый сам хозяин. А это к чему ведет? Что значит, вот я свои деревья обрызгал, или там свою картошку. Ну, колорадский жук почуял там яд, он к соседу переполз.
1: К соседу перелез.
0: Ага, а потом, значит, три дня постоял, дождик прошел, смыл ядохимикаты с моей картошки. Ну, колорадский жук смотрит, как там нормально уже пахнет, и обратно переползает. И вот так вот из тени в свет переползая, как...
1: А как вы относитесь, вот у нас в свое время в программе такая продвигалась несколько утопическая, но, тем не менее, на мой взгляд, оптимистичная идея по поводу создания альтернативных полей для животных. То есть, если, ну, колорадский жук, он же имеет право быть. Почему бы специально для него не засеивать поле с картошкой? Он будет туда уходить, пожирать на своем поле для него предназначенную картошку и не трогать, так сказать, хозяйскую картошку. Также, например, вот некоторые люди на тараканов жалуются, что тараканы замучили. А вы сделаете для тараканов, постройте отдельные дома, кидаете туда то, чем обычно они питаются, живя при людях, и сами живите в других домах. Ну, то есть как-то вот стабилизировать эти вещи.
0: Идея, конечно, интересна. Давайте перенесем немножко, может быть, в политическое, в такое русло. Вот представьте, Березовскому дают трубу газовую. Вот
1: а трубу, я думал, играет на которой.
0: Нет, вот газовую трубу, которая в Европе. Вот труба тебе, как кормись, будь доволен, там на миллиарды кубометров газа прокачивают, все твое, поставляй там в Европу. Только уймись, только не трогай другие стороны нашей жизни. И вот будет он эти миллиарды прокачивать, миллионы долларов в его карман будут лететь. Вы что думаете, он не полезет в другие стороны сферы жизни? Полезет. И будет и с этого снимать деньги, и с этого, и с этого. Поэтому так же и с вредителями. Они там покушают, откормятся, и все равно придут на наши участки.
1: То есть приползут, все-таки утопическое приползут. У меня, да?
0: Это не утопическое, это скорее такая вредительская идея. Разводить вредителей на свои где-то в заповедниках.
1: Ну, давайте снова ненадолго сейчас прервемся.
0: С удовольствием.
1: Будет очень... Сейчас
0: посмотрим, поищем.
1: Постреляем сейчас, может.

0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Соответственно, у вас есть возможность задавать Андрею вопросы по телефону, номер которого периодически мы, так сказать, напоминаем. А вопрос следующий, даже не вопрос, а тема следующая. Вы вот упомянули о, так сказать, воровстве, которое происходит вот со стороны, так сказать, наших зарубежных друзей, то есть каких-то сортов наших растений, да? Существует ли какой-нибудь цивилизованный способ обмена информацией вот с теми же, к примеру, американцами, там, с какими-нибудь, там, не знаю, финнами, ну, с именно информацией по огородничеству? Я понимаю, что немножко, может, вопрос наивный, но тем не менее, ведь какие-то связи вот у вас есть? Есть ли аналогичные вашему изданию там за границей? Там, как сказал?
1: За границей понятие растяжимое. За границей.
0: Нет, интонация, да.
1: Таких-то точно нет, там в основном
0: красочные
1: журналы, то есть черно-белых, ясно, там нет. Журналов много, в Англии много, во Франции, в США. Но дело в том, что у них несколько другое понятие садоводства, огородничества. Там, конечно, прежде всего уделяется больше внимания дизайну. Там лужайки, дизайны, там эти самые какие-то маленькие статуйки. Цветы декоративные, гномики какие-то, да. Где-то
0: а вот у нас
1: вопросы.
0: Сейчас тоже, я знаю, в некоторых супермаркетах, которые вы вот так справедливо не любите, продаются вот эти адские гномики. Какие-то, на мой взгляд, очень страшные существа.
1: Очень, очень страшные.
0: Я как-то дико не прикалываюсь, на самом деле.
1: Где-то, по-моему, в Англии, сейчас уже не припомню, там движение студентов за освобождение садовых гномиков. Ну, вот людям делать нечего. Хочется вот поиграть в революцию. Они, значит, уворовали там, с 50 участков гномиков и выпустили их в лес. Очень занятно, да?
0: Это то же самое, что когда я вот еще в лучшие времена, скажем так, ездил в город Прагу пить пивко тамошнее, оно там замечательное. И, ну, так получилось, что, естественно, там сошелся с какими-то людьми, там, в общем, как правило, выходцами из России, которые там живут, они мне стали рассказывать о неформальной так называемой жизни в Праге. Я говорю, ну, то есть какие-то там панки ихние, там музыканты, там непонятные, альтернативные, все там тоже одеты как что твой еж, то есть типа колючие все такие. Я говорю, ну хорошо, они-то против чего тут сейчас вот это самое вот возникают? Им что же, против того, что пиво не разбавляют водой или Жигулевского не продают? Ну, что вот... Да, действительно, вы абсолютно правильно заметили. Игра в революцию. Это называется игра в революцию.
1: Пора спускать. А у нас тут не играют в революцию. И случается периодически нечто.
0: Да у нас, кстати, хотелось сказать все настоящее. Если вот об этом говорить. С одной стороны, создается иллюзия, что вроде бы как все поддельное, начиная от революции, заканчивая музыкой, а с другой стороны, эффект от всех этих процессов самый, что ни на есть, реальный. Вот, да, да.
1: Долго запрягаем, быстро едем.
0: Ну, я предлагаю теперь опять же к звонкам.
1: Да.
0: К звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые господа ведущие программы «Шесть соток».
0: Здравствуйте.
3: Вот я с интересом слушаю, сейчас сижу, слушаю вашу программу. Вот вы несколько раз в программе упомянули господина Березовского. Ну, я понимаю, там, так сказать, возможно, негативная какая-то сторона присутствует, но я просто хотел несколько слов о себе сказать. Вот я коренной москвич, эстрадный режиссер. С 90-го года работаю шоу-менеджером на круизных морских лайнерах Карибского бассейна по контракту в США. Зарплата $50 в час при 40-часовой рабочей неделе. Вся работа в весенний-летний сезон. Купил в кредит 2 дома в районе Майами, что значительно дешевле Подмосковья. Да еще рассрочка на 25 лет. 1 дом сдаю, в другом иногда живу сам. 2 машины, Ягуар и Линкольн, там же в Майами. Вот. Вот. Здесь, в Москве, у меня всю жизнь государственная квартира в центре Москвы. Зимой, естественно, я живу в Москве. Никогда не мыслил об участке или даче в Подмосковье. Или о машине. Метро быстрее, безопаснее и надежнее. Никаких проблем в жизни никогда не было и нет.
0: Понятно.
3: Владею английским языком.
0: Понятно. Спасибо, спасибо за звонок. Это называлось, это вот только что наш радиослушатель прочел отрывок из своего нового романа, который называется «Я мечтатель». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Ой, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Это из Нижнего Новгорода.
0: Ну,
4: у меня
0: хорошо.
4: К Андрею вопрос.
0: Он полон внимания, конечно, поможет.
4: Вопрос о чем? Я дом, ну, поменяла мамкин дом на Зеленый город. И медведка в огороде. Ничем не можете подсказать, как с ней, кроме яда химикатов?
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, раз кроме яда химикатов, тогда постараюсь придумать.
0: Это такое слово гадкое.
1: Химикатов,
0: да. Яды, химикаты.
1: Хотя яды химикаты сейчас есть против медведки.
0: А ну, медведка ладно. Это вот это такой...
1: Ну, что-то вроде это... похоже немножко среднее между сверчком, тараканом и таким маленьким раком. Неприятное.
0: Кайфное животное.
1: Неприятное создание.
0: А я как-то вот прикалываюсь ко всем всяким таким, вот знаете, вот к животным.
1: Ой, неприятное создание.
0: Ну,
1: сажаете рассаду, она под грызает.
0: А, ну вы видите, со своей капусты. Практичной. А что, что медведка эта несчастная имеет право на собственный ареал обитания?
1: Как пусть это? В поле,
0: ага,
1: пожалуйста.
0: А это называется, знаете как? Геноцид. Геноцид этой вот, как ее зовут, этой вот, как вот назвали-то вы ее, метелка или как она?
1: Ну, свой вот... урожай никому
0: нет.
1: Не отдал.
0: А что? Нет, извините, земля общая, вы посадили, вот это вот ракообразное имеет право.
1: Не согласен.
0: Ну ладно, извините, я перебил, да.
1: Так вот, раз без яда химикатов, то давайте попробуем такой способ. Осенью выкапываете большую яму, большую, как обычно вы делаете, под плодовое дерево, и набиваете ее таким свежим навозом, желательно соломистым навозом. Потому что этот навоз начинает разогреваться. Как правило, он происходит процесс огниения, он разогревается. И в 90% случаев медведка идет зимовать именно туда, в эту навозную вот яму. Потому что там тепло, и она туда переходит на зимовку. И вот примерно, когда уже так скует хорошенько где-то в декабре землю, но недостаточно, чтобы еще она промерзла. Вы берете лопату и вот все из этой ямы выбрасываете на мерзлую землю. И в 90% случаев вы несколько медведок увидите, что вы вытащите из этой ямы, и либо лопата их тут же, если они еще будут шевелиться, либо они сами, скорее всего, замерзнут. Вот, в принципе, такой старый народный способ. Кстати, мне случалось уже так вести передачи. Это классический вопрос у нас про медведок, про муравьев и про кротов.
0: Ведь, кстати, бытует такое мнение, что вот муравьишек специально рекомендуют разводить в тех квартирах, где водятся тараканы, и наоборот, тараканов там, где муравьишки. То есть, если не можешь уже физически вывести ни тех, ни других, то хотя бы вот какое-то чередование, скажем так, их пребывание в квартире, вот особый периодик. Там полгода у меня будут жить хрен с ним, эти муравьишки. Берешь стакан муравьишек, засыпаешь, тараканы исчезают. Потом надоели эти самые муравьишки, приносишь стакан тараканов. Это достоверно или все-таки выдумка чья-то?
1: Да мне кажется, что все-таки, скорее всего, недостоверно, хотя кто его знает...
0: Нет, ну они действительно не могут, мне
1: честно,
0: кажется.
1: Честно, по мне, я бы избавился и от тех, и от других. Но квартира все-таки одно, участок это другое. И на наших участках мы должны, в общем-то, стремиться к какому-то равновесию природному. Потому что ведь вспышки вредителей, вспышки болезней, это же не бывает, ну, что называется... Это не исходит само от природы, это исходит от нашего неумения. Потому что мы взяли там какой-то ядохимикат, неумело его применили, уничтожили всех божьих коровок, которые там отложили, или еще личинок вылупились там из яиц личинок уничтожили. В результате тут же у нас мы провоцируем нашествие тлей, у нас все тлями залепляется. Ну и так далее. Понимаете, вот эти связи вот природные, ведь в природе кто все друг друга едят. Кто-то, да, так сказать, вот у той же тли, у нее масса врагов. Ее и поедают и осы, и мелкие птицы, и божьи коровки, и златоглазки, и так далее. Много, масса разных животных, насекомых. Так вот, если мы умело на своем участке работаем, знаем, как сохранить, допустим, тех же божьих коровок, там как-то вот зимовку для них устроить, какие-то вот кусочки земли вот оставить, вроде маленького, там метр на метр или на полметра заповедничек, где они могут перезимовать, то есть не вытравливать это ядохимикатами и, так сказать, не перерывать все лопатой, что называется, на штык лопаты. Понимаете?
0: То есть все подряд убьем.
1: Обязательно типа, да. У вас должны жить лягушки на участке, птички. Вот сейчас вот
0: птички
1: вы
0: должны, да.
1: Едете на участок, обязательно возьмите чем-то подкормить птицы. Вот я вот все объедки со стола, те, которые птицы будут есть, обязательно собираю, там сушу на батарее или как-то, в общем, пакую это обязательно, отвожу на дачу. Так я иду, вот воробьи, вроде бы глупая птица, говорят, да, видят меня,
0: взлетают.
1: Ну, не знаю, узнают, не узнают, но реагируют на меня. А это ж, ой, как приятно.
0: Приятно, приятно.
1: Свой идет, и воробьи уже знакомые. Я уже каких-то воробьев, или, может быть, мне кажется, но вроде бы уже узнаю каких-то.
0: Конечно, конечно. Знаете, кажется, как здорово. Хотя я вот абсолютно уверен, то есть, ну, почти на 100%, что птицы вот такие мелкие даже способны как бы идентифицировать своих вот хозяев. Потому что у меня, например, живут там один, и птицы такие японские. И реально вот, то есть это не измена, там и посторонние люди, которые приходят, замечают как бы разницу в реакциях.
1: Да. Да.
0: Так что воробьи тоже не полные дауны, скажем так.
1: А тем более, если вы подкармливали птиц зимой, то уж поверьте, они загнездятся где-то рядом с этим вот кормным местом. Они же все понимают, помнят добро, во всяком случае. И у них в генах заложено гнездиться там, где есть корм, там, да, где перезимовали. Да. А ведь 10 птиц по статистике, вернее, 8 птиц из 10 зиму не переживают. То есть переживают только 2 птицы.
0: Остальные?
1: Да, погибают. И, как правило, не от морозов. Не от морозов, а, как правило, от бескормицы. Потому что птица, в принципе, она переживет и 40-градусный мороз, она там нахохлится, все что угодно. Если есть пища, ей не страшен никакой ни мороз, ни ветер, ни дождь, ни снег, ничего. Есть пища, значит, птица будет жива. А вот представьте, вот погибло не 8 птиц, а, допустим, 5.
0: Все.
1: 5 осталось. Ну, все это... Ну, хорошо, все.
0: Это вообще что ж хорошего-то? Ничего хорошего
1: нет. Рядом с вашим участком.
0: А,
1: те же воробьи. Воробьи, ну, у некоторых там расклевывают что-то. Ну, бывает, случается. Но, в принципе, воробей птица жутко полезная. Она выкармливает своих птенцов. Ну, сама она любит, конечно, да, растительную пищу кушать, сам воробей. А вот птенцов своих выкармливает исключительно животной пищей. То есть... тех же гусениц всяких, личинок ловит. А особенно очень хорошо. Вот сейчас такая беда в Подмосковье, да и в разных регионах. Вот весной почки только начинают распускаться, а вот заплакали на них такие выделения.
0: Ну, да, понятно, да.
1: А потом цветки распускаются и засыхают. И у них посерединке такой вот чехольчик засыхает, желтый. А там чехольчик срываешь, и там личинка такая шустренькая сидит. Это... цветоеды, долгоносики. Так вот, против цветоедов, долгоносиков практически не работает ни одна птица. То есть мало. А вот воробей жутко любит. Он вот так вот опрыгивает все дерево со всех сторон.
0: А какой вот эти долгоносики вред приносят? Вот эти вот?
1: Ну, они уничтожают цветы. То есть цветы, пораженные этим цветоедом, они просто не завязывают плоды, а просто отмирают. Бывают такие случаи, когда практически на 98% цветоед, особенно в годы с малым цветением, ведь у нас из-за того, как правило, из-за неумения, из-за того, что мы плохо знаем законы природы, законы сельского хозяйства. Вот, допустим, яблони, все считают, что яблони плодоносят через 2 года, а то и через 3 года. Но при правильном ведении сельского хозяйства, если вы вооружены знаниями, если вы умеете это делать, умеете подкармливать, правильно обрезать, ухаживать за деревьями, понимаете его язык, то дерево должно плодоносить ежегодно, а не через год, через 2.
0: То есть это такое вот мнение о том, что типа дерево мое там отдыхает сейчас. Это как бы человек просто пытается просто оправдать свою недееспособность.
1: Просто плохо ухаживает за деревом. Поэтому, то есть дереву плохо. А если дереву плохо, оно должно отдохнуть, набрать сил. Так можно же с дереву сделать и хорошо, понимаете? Если бы, представьте, у американского фермера сады плодоносили через год. В какую бы он трубу вылетел?
0: Ну, в общем, да, проблемы были бы.
1: Естественно, поэтому там и технологии интенсивные, может быть, даже слишком интенсивные, и сорта, может быть, не лучшие, но, во всяком случае, там плодоносят везде в мире сады всегда, каждый год. И у нас так должны. У нас достаточно немножечко умения, желания и хотения.
0: Подхода попросту. Ну, помните, конечно, даже вот эту песню «Один раз в год сады цветут». Это на самом деле не поют, что в 2 раза в год. Но, ну, тем не менее, не поют, там 3 раза в год сады цветут.
1: Да,
0: тоже
1: вот вернемся к долгоносику. Вот мало цветет. Да. А дерево, допустим, отдыхает, как, и тут, ну, там 20-30 цветков садовод радуется. Ну, хоть столько я соберу. А тут долгоносик приходит, и все цветочки вообще под... Ни одного не остается, да, ни одного яблочка он не получает. Обидно же это бывает. Так лучше я воробьев буду всю зиму кормить и синиться. А если они не помогут, я своими руками собственными удавлю, соберу всех этих цветоедов, стрясу и соберу.
0: И потопчем.
1: И потопчем, да, соберем.
0: Андрей,
1: все, что
0: вот
1: угодно.
0: Я, например, да, вот мелкая вот эта вся там птица, типа там воробьи, там синица, понятно. Но я знаю, что очень негативное отношение у фермеров, например, к воронам, сорокам, хотя это тоже птицы, вот. Да, как бы вот определиться, вот, например, кто из пернатого мира союзник для нас, фермеров, а кто, в общем-то, враг это?
1: Честно говоря, как на духу скажу, ворон не люблю.
0: Умная птица.
1: Умная птица.
0: Хитрая
1: птица. Потому и не люблю, потому что она Березовского. Почему-то мы все вспоминаем и поминаем. Вот тоже вот немножечко похож на ворону. Вот не глупый ведь, не глупый. Ведь образование, диссертации и так далее. Но немножечко похож на ворону тем, что ворона, она хитрая, сообразительная. А ее... не достанешь вот так вот. Попробуйте из ружья убить ворону. Она как человека с ружьем видит.
0: Сразу.
1: Она нет. Сразу раз и нет. Человек без ружья, она будет у вас под ногами бегать и прекрасно, так сказать, себя чувствовать. А кроме того, ворона же, она разоряет гнезда мелких птиц. Там, где вороны гнездятся, вот это каркует там целое поселение, там
0: не воробушков никого.
1: В ближайшей округе нет гнезд мелких птиц. То есть они разоряют, то есть птицу мелкую согнали, яйцо просто взяли, утащили, проглотили и так далее. То есть это гораздо опаснее даже, чем дикие кошки.
0: А с сороками? Вот...
1: Сорока уж больно птица симпатичная. И не бывает сорок много. Ведь вороны же, они стайная птица. И они гнездятся стаями. Поэтому сорока бывает, может быть, что-нибудь и сопрет, но если называется, да, это простительно. Ну, как обычный среднестатический российский бизнесмен, который там подворовывает, но дело делает. И в принципе, помогает. Поэтому, да, безусловно, с воронами надо бороться, то есть регулировать их численность. Потому что, вот посмотрите, у нас там, допустим, кладбище, вот, не к ночи будет сказано, не к утру, вернее, не к новому рабочему дню. Приезжайте вы на кладбище, что вы слышите? Вы слышите вот это, бесконечное карканье ворон. А где-нибудь... В Германии были на кладбище, во Франции, в любой другой стране. Там везде поют птицы. птицы поет. А почему поют птицы? Ну, потому что ухаживает там, в том числе и за кладбищем, в том числе и в городе. Есть такая профессия, как профессиональный орнитолог. Человек, который следит за популяциями птиц, смотрит, кого там много наразвелось. Наразвелось ворон. Они либо какую-нибудь отраву воронам подсыпят, либо как-то отстреляют их, чтобы, по крайней мере, они не нарушали популяции других птиц, поющих песни, которые едят эти вредители и так далее.
0: В свое время, когда я служил в Кремле, нас вот как раз выгоняли на отстрел вот ворон, потому что они дико засирали все купола вот эти на Красной площади и вообще все подряд, и крыши. Их было много очень. Вот. Но тем не менее, опять же, вот вы сказали, да, это профессиональный орнитолог, это же опять профессия с точки зрения человека, да. Опять же, человек будет таким образом регулировать вот эти взаимоотношения в природе, как выгодно ему, человеку.
1: А иначе нельзя. Дело в том, что...
0: Почему это нельзя?
1: Человек нарушил нормальное течение жизни
0: природы. И дальше
1: природы.
0: Продолжает это делать, уничтожая какую-либо популяцию, нет, которая, как ему, человеку, кажется, видите ли, много развелось. А, если... а мне, может быть, кажется, что много развелось, знаете, кого? Вот
1: этих
0: доберманов, например. И вот я вот начну так, как профессиональный доберман-ведолог это, и отстреливать доберманов. Или, к примеру, кому-то, как китайцам, покажется, что воробьев много, они их загоняют. Ну, не должно этого быть. Вот есть главный закон – не убивай. То есть можно, например, конечно же, расстрелять человека. Дело хорошее там за грехи. Но животное не тронь, потому что животное, оно неразумное, оно слабое. Оно не виновато, что оно вот такое. Вот,
1: ладно,
0: оно каркает.
1: Тогда стерилизовать ворон.
0: Вот это я понимаю. Это уже подход
1: ближе. Ловим...
0: Отлавливаем мы.
1: Не ворона, ворон другая
0: ворон,
1: птица.
0: О, ворон хороший.
1: А мужика
0: птица.
1: Ворону?
0: Мужика ворону ловим мы.
1: Да.
0: Ну, кстати, можно и тетку тоже как-то, видимо, облучить.
1: Наверное, можно. Это... Пусть живут, но не разводятся.
0: Да.
1: Это как с нашими олигархами. Опять возвращаемся к этому. Пусть живут, но не прогрессируют.
0: Ну что, снова к звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? Вас не очень хорошо слышно.
5: Да, с удовольствием огромное. А вот скажите, пожалуйста, как можно стерилизовать белокрылку?
0: Белокрылку, спасибо. Я не знаю, что
1: ой,
0: такое белокрылка.
1: Очень...
0: Вот, Андрей, вы все знаете, какие-то эти вот, как это первый медовух, или как она называлась, вот этот, который на похож...
1: Медведка, что ли?
0: Да, что такое медведка. Я почему-то всегда думал, вот, как, что медведка это какая-то, например, водка, типа, или там, ну, честно говоря, и что-то прикольное, мягкое, оказывается, гад.
1: Ну, счастливый
0: теперь,
1: человек тут не знает
0: медведка. Теперь какая-то белокрылка. Вот, названия-то какие вот у животных, заметьте, медведка, белокрылка.
1: А златоглазка?
0: Златоглазка, это моль, наверное, вы так называете.
1: Нет, это полезная.
0: А знаете, моль какая красивая? Я разглядывал микроскоп, вот именно не личинку, а вот уже вот эту вот особь, которая вылетает и которая все аплодирует. Дико красивая, вот прям вот, то есть глаза, то есть на само изящество, честно говорю.
1: Златоглазку не видели. Такая, такое красивое.
0: Что вообще?
1: Это что-то среднее между такой мухой и стрекозой. То есть у нее такие ажурные красивые крылья, как, ну, как у такого аэропланчика. И глаза такие...
0: А вредная?
1: Нет, это полезная.
0: Классно.
1: Как
0: вот
1: раз она, и она, и ее личинки уничтожают тлей. То есть с тлями расправляются. Ну, ну, наш союзник. То есть насекомые полезные... Насекомые энтомофаги. То есть те насекомые, которые уничтожают вредных насекомых. То есть есть такое даже в сельском хозяйстве направление, когда разводят каких-то полезных насекомых, те же божьих коровок, и просто их выпускают на поля, и они расправляются там с хлопковой тлей, там просто с тлей, с разными всякими вредными. То есть не ядами, химикатами мы их бьем.
0: Это, кстати, нормальный честный метод. То есть когда ты, да, запускаешь просто, дескать, других ребят и говоришь, вот вам задание, дескать, этих... А вот ядохимикаты — это фашизм уже.
1: Ну, я бы не сказал. Всем можно пользоваться, так
0: нет,
1: сказать.
0: Нет, я не согласен. Ну, вообще, то есть, все, что изобретено и синтезировано извращенным мозгом человека, человека, с этим нужно быть очень осторожным. Начиная
1: прежде от телевидения. С человеком надо быть осторожным.
0: Поэтому я и говорю, что его нужно в первую очередь как бы устранять, как главную причину всех бед.
1: К белокрылке.
0: Да.
1: Белокрылка очень неприятная.
0: Как выглядит сперва?
1: Для... Это маленькая такая мушка, ну, скажем так, с булавочную головку, даже, может быть, немножечко мельче, она такая порхающая, как правило, она порхает.
0: Видел? Такие, типа, похожи вот на этих, на мушкару.
1: Да-да-да.
0: С стаями они такие.
1: Вот-вот, она, как правило, порхает не в одиночку, а целой стаей. И живет на нижней стороне листьев, как правило, и, как правило, в теплицах она поселяется.
0: Вот, я знаю, как бывало, по листу шлеп, они такие.
1: Вот-вот-вот, и вывести ее очень трудно, да, хотя бы потому, что, в общем-то, слабые ядохимикаты ее не берут, а сильными ядохимикатами, представьте, вы в теплице обрызгаете, в общем-то, что у вас там, помидоры, огурцы, ну, это...
0: Загнется все, это, конечно.
1: Да не загнется, а просто,
0: потом
1: что называется,
0: неприятности
1: сами
0: с тушкой,
1: это кушать,
0: да,
1: будете. Поэтому есть такой классический старый способ отлова этой мушки-белокрылки, это желтые клевые ловушки, так называемые.
0: А, вот которые как на мух вешаются, эти,
1: нет,
0: что ли?
1: Ну, не, ну, скажем так, нечто подобное, но можно сделать самому. Сейчас продается так называемый клей, не засыхающий. Он разных бывает видов. Вот я
0: что
1: знаю,
0: же им клеют вообще?
1: Муксита. Не, нет, его не клеют, его ставят на всякую заразу, которую, чтобы они приклеивались туда.
0: Понял.
1: Берете лист желтой бумаги, потому что белокрылку привлекает все желтое. Ну, по-видимому,
0: то есть она,
1: цветы.
0: Она вот, получается, различает цветовые гаммы все-таки? Потому что бытует мнение, что у насекомых там есть глаз...
1: Я, честно говоря, не знаю, различают или не различают, но, по крайней мере, опыты, которые ученые ставили, они, ну, естественно, ставили там синие, красные,
0: ну, понятно,
1: другие. Вот на желтую больше всего налипало. Так вот, берете желтую бумагу, клеем ее намазываете вот этим невысыхающим и расставляете где-то там на землю положили, внутри там растений и так далее.
0: Она
1: так...
0: на это дело ведется и конкретно...
1: Да, ну она летает, и периодически, она же летает, она все садится, но и периодически налипает. Вы на 100%, конечно, не избавитесь от этой заразы, потому что,
0: это,
1: но,
0: да,
1: по крайней мере, вреда от нее будет на порядок меньше. Кстати, этими же ловушечками даже можно не желтого цвета, а обычно с дроздофилой бороться. Это такая...
0: Я знаю, я разводил их, кормил ей, кстати, скорпионов. У меня жили скорпионы маленькие, с Байконура, привезенные корешком космонавтом. И я, в общем-то, вот кормил именно дроздофилами. Вот. Классная винная мушка. А что она-то?
1: Если бывает, некоторые берут землю для рассады, сейчас в квартире выращивают, начали выращивать рассаду, и если там много органики, бывает так, там заводится вот эта дроздофила на этой органике. И просто не совсем приятно, когда она там перелетает на подоконнике,
0: вьются. Типа,
1: да. Ну, неприятно. Она, конечно,
0: согласен,
1: не вредит, неприятно.
0: Согласен.
1: Вывести ее практически невозможно. И вот только я, например, если у меня такое поселяется, тоже вот этими клеевыми ловушками, так как она летает, садится, то туда, то туда вот положишь.
0: Ну,
1: там,
0: по нелепости даже она скорее, по неосторожности.
1: Разложишь эти самые клеевые ловушечки, она там, в конце концов, налипает, и все меньше, меньше, меньше, и потом как-то на нет сходит. Вот способ,
0: хороший метод,
1: так сказать.
0: Кстати, этим... гуманный. Вроде гуманный. Как мы же не берем ее там под локти и не приклеиваем.
1: Правильно, сама приклеилась.
0: Сама пришла, да. И теперь пусть, да. Если умная тварь, то она не сядет на эту ловушку. А уж попала, так по полной программе, чего теперь. Ну, вот это я одобряю такие методы.
1: Все, будем клеить.
0: Будем клеить со страшной силой. Ну что, следующий звонок.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно.
6: Здравствуйте.
0: Вот сейчас хорошо. Говорите, здравствуйте.
6: Алексей, можно вас слышать, да?
0: Сейчас. Лех, ты подойдешь? Вы знаете, он не может, там у него в санузле проблемы. Перезвоните уже завтра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
7: Добрый вечер.
0: Аналогично.
1: Доброе утро.
7: Добрый вечер. Я хочу сказать, что это лучшая передача по поводу сельского хозяйства и уходом за садом за последние 30 лет, которые я слушала.
1: Ну да.
7: Да, и очень жаль, конечно, что большинство пенсионеров и пожилых людей, наверное, сейчас спят.
0: Да нет, нет, вы знаете, они даже вот часть из них тут присутствует.
7: Понятно. У меня такой маленький конкретный вопрос. Я наблюдала неоднократно, как божьи коровки ползают по веткам, усыпанным тлей, И, как говорят, они там их пасут, и я даже в лупу смотрела, они пьют молочко.
0: Кто?
7: Вот, божьей коровки стли.
1: Понял, но круто, неправда ваша, божьи коровки не пьют никакое молочко, тем более у тли никакого молочка нет, у тли есть так называемый
0: сладкий... Андрей, такую легенду разломали, так красиво.
1: А я сейчас еще более крутую легенду расскажу.
0: Спасибо вам, да, за звонок.
7: Спасибо.
0: Да.
1: У тли есть сладкие выделения, то есть вот то, что она пьет сок, а то, что у нее выделяется, это такой, это тоже сладкий сок.
0: А может, можно из него что-нибудь варить, а мы не...
1: А между прочим, пчелы собирают. Это...
0: Длинную вот эту сладость.
1: Да-да-да, это... Ой, забыл, как называется. И, кстати, считается лечебным вот этот мед, собранный с тлей.
0: Круто как вообще. Вот я прям такие вещи узнаю.
1: Так вот, пасут тлю не божьи коровки. Божьи коровки ее едят. И божьи коровки...
0: В смысле, едят вот не то, что вот видел наша радиослушательница, а прям целиком, да, со всеми ногами.
1: Да, они ее высасывают. Да нет, ноги-то они не едят, они ее высасывают.
0: А вот,
1: просто выпивают тлю. И все.
0: А чего она не может как-то там дико, например, напрячься и сбежать попросту? Боже, как...
1: Кто, боже. Тля?
0: Ну, конечно.
1: Куда же она сбежит?
0: Ну, куда? Ну, взяла, ломанулась, как
1: да никуда,
0: на другой лист.
1: Это... Она даже ползает с большим трудом. Есть вот крылатые самки, они перелетают. А в основном вся колония, она даже с листа на лист не переползет. Они настолько ленивые.
0: И тупые, кстати,
1: да. Видимо. Опять коллега, олигархи напрашиваются наши. Ладно, не будем. Так вот, пасут тлю не божьи коровки, а муравьи всем знакомы. Особенно черный садовый муравей.
0: Пасут, извините, это как бы жаргон или
1: в прямом смысле? Нет, это в прямом смысле. Понятно, абсолютно. Это не жаргон.
0: Как это
1: да. То есть черный садовый муравей жутко любит выделение сладкие тлей. И летом, когда тлей много, он полностью переходит с любой другой пищи исключительно на сладкие выделения. То есть он больше ничего не ест. А так как если муравьев очень много, а тли очень мало, муравей он очень хитрый и умный. А самое главное, коллективный. И они, во-первых, защищают тлю, то есть отгоняют божьих коровок, златоглазок и прочих насекомых от тли. То есть не дают ей... тлей питаться.
0: Для себя берегут.
1: Да. И если надо, то есть они берут эту тлю, то есть, допустим, вот где-то расселилась тля на одной веточке, а другая веточка свободна. Они берут эту тлю за шкирку или там за что? За усик и тащат ее.
0: Да ладно, серьезно.
1: Это серьезно, я абсолютно говорю. Это каждый человек может просто проверить у себя на участке. Это очень интересные наблюдения. Вообще, энтомологические наблюдения одни из самых интересных. Как насекомые живут друг с дружкой и с человеком. Вообще, это жутко увлекательно.
0: Да, да,
1: и самые симпатичные люди и жизнерадостные – это энтомологи. Так вот, как раз, если много у вас муравьев, а вообще на муравьев очень жалуются, ну, это именно на черных садовых муравьев, то, значит, тли у вас на участке
0: еще
1: будет
0: больше.
1: Очень много. То есть она ее, во-первых, защищает, а во-вторых, разносит с ветки на ветки, там, с куста на куст и так далее.
0: Типа, заставляет переселяться. Ну, это вообще удивительно.
1: Поэтому тут вот как раз и вступает, так сказать, в работу вот тот комплекс природный. Почему муравьев много? Потому что тлей много, потому что благоприятные для них условия, и мы должны это как-то регулировать. То есть создать менее комфортные условия для муравьев, потому что вывести их полностью практически невозможно. Начинаем создавать им менее комфортные условия. Там перекапываем почву там с гашеной известью, там вот не любят они помидорные, там вот с помидор мы обрываем пасы,
0: да,
1: вот не запах
0: не
1: любят.
0: Соль все это еще говорят, не по кайфу.
1: Ну, солить в саду тут не всегда хорошо, да. То есть создаем мы максимальные трудности для жизни. Трудности для жизни им создаем.
0: И они типа такие тык-тык на лучшую,
1: да,
0: к соседу.
1: Ну, не к соседу, ну, по крайней мере, они умеряют свой пыл по разведению тли.
0: Кошмар.
1: А есть еще один... Сейчас,
0: сейчас, Андрей, извините, давайте сейчас на минуточку прервемся, ладно? Вот, только не забудьте, вот, про что вы хотели рассказать обязательно.
1: Про способ.
0: Про способ. И потихонечку заканчивается наше время, вот время общения с Андреем Тумановым, главным редактором газеты «Ваши шесть соток». Поэтому торопитесь, задавайте вопросы. Номер телефона вы помните, напоминать его не буду, поднимаю дуду сразу. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
1: А мы про способ забыли рассказать.
0: А, про способ, извините. Алло, вы слышите?
8: Алло, да.
0: Ну, давайте вы сперва спросите, да, раз что-то...
8: Здравствуйте.
0: За вам так же.
8: Можно два вопроса?
0: Да, про способ я запишу себе сейчас.
8: Первый вопрос. Это что делать с дроздами, которые тоже очень любят клубнику? И второй вопрос. Что делать на... Если 6 соток, и рядом сплошные соседи. И хочется тоже побывать наедине с природой, и ощущаешь просто неудобство, когда слышишь проблемы соседей.
0: Понятно. Можно на второй вопрос я отвечу?
8: Пожалуйста.
0: А, спасибо. Покупается автомобиль «Нива», подержанный, который, скажем так, неважно в каком даже техническом состоянии, уезжается на нем куда-нибудь по дорогам, которые наверняка так недоступны для простых легковушек, и тем более туда идти далеко по своим шагам, и там отдыхается на природе, которая наверняка есть, где-то мимо проплывают только глупые байдарочники. Вот
1: так. А я от себя добавлю, что да. Я знаю много, у меня есть много друзей, которые начинали так же, как я, в садоводческом товариществе, вот где вот намешаны эти участки, дома бесконечные, сараи, и не выдержав вот этой нагрузки, потому что там работает у кого-то радио, у кого-то пила, у кого-то еще, ну, это тяжело. Мне самому тоже не очень это нравится, но просто я оторваться уже корнями не могу от этой земли возделанной. Они продали участки и уехали куда-то немножечко подальше, там, Владимирскую область. Так что стоят деревни пустые, можно очень задешево купить прекрасный домик, там, где прекрасные люди живут, как правило, бабушки очень симпатичные. И тихо, и хорошо. А насчет дроздов...
0: Хорошая птица.
1: Да,
0: не
1: мы
0: знаю,
1: слыхали, как поют дрозды.
0: Да и нет, не те дрозды.
1: Да, нет, не те дрозды, не
0: сливают. Кстати, такое вот сливают дроздов, я вот всегда думал, как несправедливо. Нет, не те, типа, те дрозды, типа, полный фуфел тряпочный. Это уже обидное как-то, я бы сказал, заявление.
1: Ничем вы не избавитесь от дроздов, кроме как пугалом. И либо самим выходить их гонять. Но вы же их травить не будете. Можно, конечно.
0: Ну, жалко, нет.
1: Да нет, конечно. Ну, нельзя. Только пугало. Хорошее пугало. И желательно, так как птицы все тоже не дураки, они отличают пугало от живого человека. Поэтому пугало желательно сделать, чтобы оно как-то перемещалось постоянно. Вы его перетаскиваете то с одного места на другое, меняете положение. Можно... Есть у вас игрушечная какая-нибудь там от детей, от внуков, кошечка такая игрушечная.
0: Тоже... Заводная.
1: Да не заводная, обычная. Посадите ее куда-нибудь в клубнику. По крайней мере, неделю дрозды будут обходить стороной. Но пугало, по-моему, надежнее. Кстати, насчет пугала я тут вспомнил. Был такой в каком-то веке, там, в 15-м, 16-м, 17-м, уже не помню, японский поэт Кобаяси Исса.
0: Да.
1: Замечательная есть хайка про пугало. И я всегда, вот когда еду по нашим просторам, ее всегда вспоминаю. Вот, как он предвидел лучше Нострадамуса нашу действительность. А звучит она так. Ну, что у нас за люди, чтоб птичьи пугало в полях, кривые все до одного.
0: Да, что птичьи, да.
1: Да, вот, к сожалению, так.
0: Какой первый вопрос-то был?
1: Первый вопрос у нас насчет дроздов.
0: Второй про где найти уединение, куда сбежать. Давайте вернемся все-таки к способу.
1: К
0: способу, да.
1: К муравьям. Так вот, замечательный способ. Муравьи ведь, они залезают на дерево, там, где разводят тлю. Каким способом? Они ж по дереву идут, да?
0: Причем организованный такой струйкой, как бы, перемещение идут. Идет, да.
1: Так им же можно преградить дорогу туда, чтобы они не залезали. И все, и мы фактически избавились от нашествия муравьев, и защищать тлю некому будет. И,
0: а чем преградить?
1: А чем преградить? Масса тоже способов, чем преградить. Тем же клеем. Либо вы берете пластилин, вокруг ствола его так, вокруг штамба облепляете, и делаете в нем, вылепляете такую тарелочку, вазочку, то есть вокруг ствола, куда наливаете воду. Ну, то есть, что внутренняя сторона к стволу прилегает плотно, а внешняя это такая вот вазочка. Налили воды. Муравей-то он плавать не может, он же это не переплывет. Он влезет на край этой вазочки, посмотрит, там вода, и назад пойдет, пойдет грабить соседей.
0: А, кстати, вот я хочу просто рассказать такую историю реально. У меня у товарища, он сейчас живет в Новой Зеландии, уехал туда. У него дом вот в обычном, где он там в Тропарево жил, дома был муравейник, он содержал. Значит, стояла такая размером большой обеденный стол гипсовая прибамбаса, круглая. А по центру был насыпан муравейник, и вот как раз по всему диаметру была вот эта канавка, которую он заполнял водой. Представляете?
1: Да, да.
0: Обычный,
1: да.
0: Нормальный муравейник у человека был дома.
1: Ну, это другой муравейник.
0: Почему? Ну, рыжие муравьи вот из леса, обычные лесные муравьи.
1: А
0: почему?
1: Мы говорим про черных садовых муравьев.
0: Не, ну, а я вообще как бы к истории, что действительно они плавуны никудышные, собственно.
1: Рыжие, в общем-то, в саду они так не вредят, они скорее пользу приносят, рыжие. А черный садовый муравей, он в земле живет, он ходы разрывает. Ну, очень легко увидеть там в тех местах, где много муравьев, там вот эти ходики, и так немножечко разрыхлена земля.
0: То есть, в общем, надо с деревьями как-то разбираться, прерывая путь.
1: Надо не с деревьями разбираться, надо разбираться во всем комплексно. Понимаете, чем отличается опытный садовод, у которого все есть, все растет, тем, что он видит проблему, с которой надо бороться, а не действует наобум, который может предугадать, что да, у меня вот будет такая проблема, вот год дождливый будет, а у меня неустойчивые к парше сорта, значит, мне надо провести какое-то хотя бы одно опрыскивание, а не сухой год, парши нет, а он лепит этим, заливает свой участок всякими препаратами. Поэтому вот человек опытный. Вот есть такое у англичан понятие «зеленые пальцы». То есть человек, который чувствует растения, которому не надо вот какие-то там фундаментальные знания. У меня, может быть, тоже нет каких-то очень глубоких знаний, но, по крайней мере, я-то, так сказать, не влезаю в эту биохимию, не влезаю в эти глубинные научные дела, но я просто вижу, что вот этому растению не хватает, допустим, азота или калия. Это же все видно.
0: Это чуть-чуть.
1: Это не чутье, это
0: быть,
1: опыт.
0: Понять. Ну как?
1: Опыт – лучший учитель. Старая
0: латинская пословица. Но все-таки есть и чутье определенное.
1: И чутье,
0: оно должно,
1: конечно,
0: быть.
1: Нет, безусловно, и чутье.
0: Потому что я знаю таких людей, которые все изучают, как бы и опыт у них большой, а все равно деревья загибаются, помидоры сохнут, ничего не выходит. Просто от того, что, может быть, энергетика от них дурная, может, они слишком много НТВ смотрят. Я не знаю уже, чем это вызвано, но проблемы у них очевидные.
1: Кстати, есть тоже такое наблюдение, в общем-то. Я в эти вещи сам с трудом верю, но просто против фактов трудно, что называется, попереть. Но вот если человек хороший, добрый, и он любит растения, вот просто даже любит, даже там не ухаживает за ними очень, там не бегает там с ядохимикатами, с подкормками, вот просто любит, выходит с ними поговорить. У него и растет все лучше. Вот ей-богу, да. Чувствует растение. Я вот сейчас про грузин могу, хочу сказать. Грузины, как правило, прекрасные виноградари. Это старики виноградари. С усами такой, в кепке, в курточке. И вот этот человек виноградарь. Он, как правило, с утра выходит, он там берет нож, он одевает там сапоги и выходит на свой виноградник. Так он же с каждым кустом виноградным разговаривает. Обязательно. Он, приходит, что с тобой случилось? Обязательно. Он с ним поговорил и... Ей-богу, куст это чувствует.
0: Это, знаете, так же, как вот женщины, которых мы между собой называем кактусницы. То есть они тоже постоянно сюсюкаются с кактусами, при этом кактус... Ну, кактус вообще растение загадочное, да? Вот. Но он это чувствует, цветет, и ее дико плодится, и вообще ему в кайф.
1: Да, поэтому вот, что, по-моему, самое главное... Можно заниматься всем, чем угодно. Можно работать в саду, выращивать картошку, заниматься бизнесом, мыть машины. Но надо быть всегда, на мой взгляд, достойным человеком и любить свое дело. И наплевать на все то, что скажут там ваши соседи, скажет кто угодно. Вам это нравится, вы это любите, плюйте на все. Делайте это и живите с удовольствием. И все. И все будет хорошо, и будет у вас урожай, и будет у вас, самое главное, хорошее настроение. А хорошее настроение, значит, вы будете здоровы, веселы, счастливы.
0: Андрей, я думаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это на самом деле очень хорошая, так сказать, жирная точка в окончании нашей сегодняшней беседы. Я даже...
1: А скорее многоточие.
0: Даже да, даже многоточие. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и посетили данную программу. Рассчитываю увидеть вас еще раз, наверное, ближе где-нибудь уже по весне, когда вот эти проблемы, они, так сказать, встанут уже в полный рост.
1: Проблемы стоят уже.
0: Уже начались, да.
1: Ну, конечно, рассада уже сажается.
0: Но, тем не менее, когда вот уже, так сказать, все это будет кипеть, и страсти начнут бурлить, то есть когда мы переживем фальшстарт природы. Вот, большое вам спасибо, удачи, вот, так сказать, в вашей...
1: Большое вам спасибо. Я надеюсь, мы наших радиослушателей не утомили своими разговорами, потому что, ей-богу, мы старались говорить искренне. Может быть, мы в чем-то где-то перегибали, где-то смеялись, но, в общем-то, мы искренне хотели поговорить о насущной проблеме и, может быть, в чем-то помочь. И, может быть, дать вам, ну, какую-то, знаете, вот иногда доброе слово скажут, а уже всю неделю ты живешь с хорошей душой. Я надеюсь, что мы дали вам такой какой-то задел на эту неделю. Спасибо вам тоже всем, кто дослушал нашу передачу до конца. Счастливо!

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: И я так вот в несколько необычное для нас с вами время представляю гостей нашей сегодняшней студии. Кстати, они сегодня пришли по вашей просьбе. Вы все помните, что вы тут приходили и баллончиками с краской нам все стены исписали, и письма присылали, и телеграммы. И так я с радостью приветствую в нашей студии кандидата биологических наук, ведущего, ставшего уже достаточно популярной мной, в том числе очень любимой программы «Диалоги о животных», Ивана Затевахина. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Естественно, человек, который сидит рядом с Иваном, обладает весьма интересной профессией. Профессия распространенная достаточно, но нужно отметить, что я не ожидал, что и в таком месте, как телецентр Останкино, это же второй мозг, второй Кремль, вы понимаете, да? Есть такие люди. Это Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Она является руководителем массажного центра, который находится непосредственно в телецентре Останкино. Вот, Иван, вы не так давно появились на наших экранах, сразу завоевали. Я начинаю с комплиментов, поскольку Маргарита приходила, Иосифовна, и просила, чтобы как-то все было по более-менее выдержанному шаблону. Но эти
3: только я забыла сказать здравствуйте. Вернее, Саше, вы мне не дали времени. Здравствуйте.
1: Ну, это ничего страшного, да. Программа ваша действительно, это я искренне говорю, единственное, что может оттянуть даже меня в воскресный вечер, когда я, приходя отсюда...
2: В каком смысле этого слова?
1: Ну, я лежу, всячески подтягиваюсь, и мне мои штатные массажистки делают массаж под эту программу. Ну, единственное смотрибельное, то, что сейчас находится, на мой взгляд, на нашем телевидении. Не знаю почему, может быть, потому что вы не кривляка, как вот многие ваши коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы нашли странно?
2: Вы биологов имеете в виду?
1: Вот у вас там есть Кузнецов-биолог, да?
2: Зоолог.
1: Зоолог. Он перенял, в частности, всю вашу манеру поведения. Поэтому даже очень спокойная манера поведения мы в данном случае можем назвать тоже кривлянием. Вот какой, например, если человек приходит и начинает с кого-то копировать его действия, его слова, то значит он теряет свою какую-то, свои повадки. Или что ты там трогаешь-то это все? Это я, извините, нашему референту. Да. Так вот, как вы нашли наше телевидение изнутри? Вот как вы пришли, увидели эти коридоры, были ли вы напуганы? Что происходило в вашем мироощущении в тот момент?
2: Да, собственно говоря, ничего не происходило в моем мироощущении, потому что, ну, я как-то не рассматривал телевидение как

0: Есть такое слово, оно мне очень не нравится, как телезвезда. Вот,
1: вы меня пугаете просто.
0: Да, вот я вот очень счастлив, что вы, так сказать, адекватно реагируете на данное выражение. Но тем не менее, ведь очень сложно существовать, вот, видимо, в таком формате и как-то не блистать на раутах.
1: На раутах?
0: Да.
1: Да как-то времени на рауты не остается, в общем.
0: Ну вот у ваших коллег, например, вот у Андрея Егорша, умного и горячо любимого, который ежедневно тоже делает программу «Пресс-экспресс», находится время. А у вас вроде как раз в неделю часовая мощная программа. Но
1: тем да в тупик меня ставить этим вопросом про рауты.
0: Хорошо, то есть да, пошлите факс, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, чтобы не пускали господина Затевакина ни на какие вечеринки модные.
2: Ну, у меня другой вопрос, на самом деле. Дело да. не в раутах. Дело в том, что я вот иногда по роду своей службы читаю газеты. Ну, эти газеты нам нужны, чтобы делать массажи.
0: Они да, к нам там приходят. Же в них да. есть ртуть, безусловно.
2: Ну, ртуть, конечно, мы натираем наших клиентов ртутью. Нормально, чтобы они вес сгоняли там, ну и так далее. Вот я читаю очень часто газеты.
1: Вот перед выставками как... обычно клиентов
2: да, да, да.
1: натирают,
2: это как, да,
1: чтобы
2: это как собак,
1: блестел.
2: Кошек. Все правильно. Так мы так с людьми поступаем. Это нормально, согласитесь, нормально.
1: А вы про людей, я просто вырубился, я извиняюсь.
0: А помнится, еще раньше женщины красили себе специально волосы алюминиевыми расческами, чтобы, вот делал, чтобы волосы чернели. Помните, было такое?
2: Так, да, ну, да. Это понятно, но я на самом деле не про газеты.
0: Так, нет, масса же еще пословица есть замечательная. Если баба из бани вышла, а на пятке у ней кленовый лист, то родит она пятерню и так далее. Но это я что-то тоже не о том.
2: Так вот эти газеты, которые приходят нам, чтобы мы нормально работали, и людей как бы не расчесывали, там, ну, массажировали после этого. Вот, я ни разу в течение года, пока Иван ведет программу, я не ошибаюсь, да, год или год с небольшим, я ни разу не видела ни одного интервью.
1: В данном формате год, а вообще-то 5 лет уже.
2: Да?
1: Да.
2: Ну вот не знаю, вот ни разу с Иваном, не то, что он на раутах вообще не засвечивается, просто нет даже ни одного интервью. И мне просто вот непонятно, как человек мог сохранить вот как бы себя тогда, и вообще как человек появился на телевидении. Потому что известно, что у нас на телевидении работают родственники, друзья, там, дочки, мужья и так далее. Ну, просто так туда не попасть. Но вы же знаете,
1: это точно,
2: Саша.
1: Это точно. Вот. Я тоже по блату попал.
2: И вдруг, хорошо... Иван, кандидат биологических наук, это понятно. Но много кандидатов биологических наук. Там Донов, Педро и так далее.
0: Вы не горячитесь, да. Вы ближе к теме.
2: Ну, ближе к теме.
0: Я... О чем речь-то?
2: Так я и хотела спросить, как Иван попал на телевидение?
0: Ну, он же сказал только что по блату.
2: Так нет, ну, а хотелось бы по расширению.
1: Ну что ж, дело в том, что я с детства дружу с таким человеком по фамилии Саша Гуревич. И в свое время...
2: И мы с ним тоже работали.
0: Безусловно,
2: настолько одному.
0: Безусловно, да. Очень веселый человек.
1: Веселый человек и, скажем, вот, ну, короче говоря, благодаря его, как бы, продюсерскому видению, вот, мы часто встречались, разговаривали, я ему рассказывал разные байки про животных, экспедиции, в которых я там был и так далее. Он спросил как-то раз, а не хочешь ли ты попробовать себя на телевидении? Я сказал, что давай. Давай попробуем.
2: А страшно было первый раз?
1: Было страшно не само теле, как бы не сама работа, потому что я уже к тому времени на самом деле уже работал на телевидении, и я вел на 6-м канале была такая передача, ну, в качестве консультанта про собак. Вот я там рассказывал «Домашний ковчег», если я не ошибаюсь, она называлась. Вот. И мы, значит, там я рассказывал про собачек, но это все было достаточно несерьезно. Поэтому телевидение меня не страшило как таковое, как вот взгляд в экран какой-то. Вот люди сейчас пугаются, в камеру смотрят и пугаются. Мне это было не страшно. А вот делать передачу профессионально было страшно, потому что ответственность была большая. Но мы с Сашей сели, он нарисовал там разные блоки туда-сюда, как все это делается. Ну и все, дальше поехало.
0: Нужно ведь очень серьезно в данном случае и сильно любить вот те предметы, о которых вы рассказываете. К примеру, вот ваши...
1: Тараканов.
0: Да, да, да, безусловно. Это что же...
1: Лягушек, бабочек.
0: Да, а почему вот с таким сарказмом сказали тараканов? Я, например, наблюдаю за их повадками, нахожу их весьма замечательно. Вот некоторые не любят ворон, обычных городских ворон. Я считаю, что это замечательно.
1: Главное, правильно, любить объект своего исследования, я с вами согласен. Вот я всегда зоологам беспозвоночных задавал такие вопросы. Ребята, вот объясните мне романтику вашей профессии. Есть ли у вашей профессии романтика? Вот.
2: Иван, а я вам хочу пожаловаться на самом деле. Саша очень не любит маленьких собачек, особенно ливреток. У него даже песня есть такая «Вчера я покакал ливреток».

0: И он очень не любит собак и кошек, и вообще никого.
1: Нет, кошек более-менее ладно, а вот все то, что произведено руками человека, пусть даже человек там генетик какой-то, и является уже даже не мутацией, понимаете ли, а вообще каким-то...
2: Вы овцу долю имеете в виду, я не понимаю.
1: Совершенно верно.
2: И что?
1: Не нравится мне это, понимаете.
3: Ну, не биологии не нравится.
1: Я как-то да.
0: Да собачки не нравятся.
1: И собачки, производство, вот это все не очень мне нравится.
2: Мне пора уходить, что ли?
1: Нет, нет, что вы пока посидите. Я вот о чем хотел спросить. Совершенно недавно, вот, по-моему, в воскресенье, вот на дысь, да, как это говорится, у вас в эфире вот был человек, который принес, скажем, живого крокодила. Вы как-то так очень насторожно, это был живой очень момент в передаче, спросили так, а скажите, а куда он, дескать, смотрит. В вашем взгляде чувствовалась тревога, и как-то вы потом так отодвинулись на кресле.
2: Не, на самом деле нет. На самом деле тревога была по другому поводу. Вернее, не тревога, а работа мысли. Дело в том, что у него... Ну, вот представьте себе, что у вас глаза смотрят не на меня, расположены не в плоскости, да, а вот там уже, примерно там же, где ваши уши.
1: Ну, как у птиц.
2: Да, вот меня всегда волновал вопрос, как же, собственно говоря, фокусируется у них картинка. Вот, и мы с Заулгом Кузнецовым, которого вы совершенно несправедливо, на которого вы несправедливо наехали, замечательный человек, вот, и вообще хороший, и все остальное, и ученый настоящий, кстати сказать, вот, в отличие от многих ученых, каковые себя именуют учеными, но дело не в этом. Вот, и поэтому я долго соображал, вот, как этот вопрос построить, куда он смотрит, как, стоит ли рассуждать, но поскольку я так понял, что мы уйдем далеко довольно в этих рассуждениях, я вот эта вот работа мысли титаническая, она отразилась на моем лице, и вы это приняли за напряжение. В принципе, дело в том, что я... Крокодил-то небольшой, сильно он покусать, конечно, не может, но просто вся картинка, конструкция, декорации, вообще вся запись в этот момент будет сорвана. Поэтому мы стараемся обезопасить себя от каких бы то ни было эксцессов в эфире. Но в том случае крокодил был абсолютно безопасен, потому что его держал...
1: Ну, он достаточно крепко.
2: Он держал его достаточно крепко. К сожалению, не вошли в окончательную редакцию. Вот моменты титанической борьбы с этим крокодилом мы вот там вдвоем запихивали в мешок.
1: Это когда уже назад
2: отправляли. Да, когда назад и доставали там его вообще втроем.
1: В чем прелесть прямого эфира? Вы знаете, я помню, как-то в какой-то детской программе, тоже связанной с животными, привели голубей, которые должны были вот умилять, дескать, детей, их мам и бабушек.
2: Да, я понимаю.
1: И они стали прям активно размножаться на столе.
2: Размножаться,
1: помните,
2: я думал.
1: Ну, это тоже они все делали. Вот. Но, тем не менее, не было ли у вас идеи вот такие, ну, уподобиться, так скажем, Джеки Чану, и какие-то рабочие моменты затем сдать на кассете? Ведь он кого только не приносит. Вот только птиц не приносит, об этом отдельный разговор. Неужто ни у кого в Москве не водится тукан, экзотическое животное? Я думаю, что многим было бы
0: интересно. Так это же не прямой эфир, насколько я понимаю, как телевизионный работник массажа.
1: Да.
2: Дело в том, что вот обычно самые классные моменты... Вот, например, был момент, когда я работал у Гуревича в передаче «Доброе утро», к сожалению, безвременно почивший передачи. Но, в общем, ту же самую рубрику делали с домашними животными, и там был удав, который меня укусил. Укусил он меня в подбородок, но это было не самое страшное. Было самое страшное то, что он меня с ног до головы обгадил всего. И вот этот самый замечательный момент, который происходил, в тот момент, когда удав меня укусил, все операторы в рассыпную брызнули в разные стороны. Или вот случай хрестоматийный. Вот вы насчет интервью говорили, а, по-моему, о нем раз, наверное, несколько в газетах писали, как наш режиссер Маршев, Андрей, мой верный соратник, боролся с медведем. Вот. И в той ситуации то же самое. Оператор выскочил из пространства, огороженного трехметровым забором и железными воротами, закрытыми. Вот он стоял, а его уже нету. И это, к сожалению, никак вот это вот дело не отразилось. Но там еще много было смешных моментов, на самом деле, до того.
1: А вот я узнаю кое-что новенькое. Вот заходил только что человек, назвался Карлсом.
2: Да.
1: Карлосом. Да, вот он спросил Ивана, просил его передать, чтобы я вам передал. Иван, не обиделась ли та женщина, которая принесла вам на передачу кота, вы, пощупав его шерсть, спросили у нее, не из этого ли меха шьют каракулевые шубы? Я, честно говоря, не помню такого момента, хотя некоторые ваши, вот, ну, скажем так, высказывания, они, ну...
2: Ну, вы да. знаете, я никого не стремлюсь обидеть в нашей передаче. Насчет каракулевой шубы, ну, вряд ли я спросил ее так в лоб, что вот, дескать, вот из ваших кошек шьют шубы, понимаешь?
1: Ну, вы, наверное, в обход как-нибудь, дескать, да, вот ну... так вот... Ну, дабы как комплимент.
2: А потом, вот, уважаемый слушатель, дело в том, что иногда гость, который приходит, он настолько увлечен как бы тезисами, которые у него заранее написаны в голове, то, что он должен сказать, что он никак не может раскрепоститься. Поэтому такая как бы шутка, она... человека расслабляет. Она
1: кстати, заметно, вот, извините, что я вас перебил, заметно, что с некоторыми вот, людьми, приносящими вот, животных, вам очень тяжело, и вы как-то вот, в одиночку свои это представляете, вот они у вас там в эфире, ну, минут 10, да, там, это максимум даже, бывает меньше, а вот ко мне иногда ну, вот, на всю ночь приходит человек, вот сидит и молчит, я у него спрашиваю, ну, ты расскажи что-нибудь, он не бельмес вообще.
2: Я думаю, что он вот. Зато показывает, понимаете?
1: Безусловно. Вот, и мы транслируем, распространяем видео все сегодня, тоже на видео будет издаваться. Кстати, вот о видеоматериале. Меня немножко тревожит, как все-таки патриота, да, эта тема достаточно серьезная. Вы используете вот как материал, как видеоряд все-таки иностранный сериал, по-моему, японский, да, если я не ошибаюсь, вот, ну, о животных.
2: Англо-японский, так скажем.
1: Да, который, ну, действительно очень мощно отснят. А вот закончится он. И что же тогда делать? Неужели мы потеряем любимую на сегодняшний момент всеми программу о животных?
2: Ну, я надеюсь, что нас слышит генеральный продюсер российского телевидения Александр Акопов, который как бы этот сериал достает и вот, и достает вообще сериалы нам, и вообще был как бы одним из идеологов вот такого вот формата передачи, и я надеюсь, что он примет надлежащие меры, когда этот сериал закончится, и у нас будет другой, я надеюсь.
1: А не проводили ли вот какой-то свой внутренний такой служебный маркетинг на тему того, реально ли сейчас вот собственными силами такой же сериал сделать вот с советским режиссером? Ну, ведь раньше как Дроздов, он же опирался и на вот...
0: Не, ну у нас был Сгуриди, на самом деле.
2: Да, если найдется... Ну, да, да. Во-первых, для этого, кроме, конечно, людей класса Сгуриди, для этого нужен еще человек класса Сороса, Рокфеллера, Дюпона там и так далее. Вот. Потому что это, на самом деле эти сериалы — это сложнейшая штука. Это дорогостоящее такое мероприятие. Я вас уверяю, что это снимается очень кропотливо, тяжело, и период подготовки. Я думаю, что... Ну, я примерно представляю, как они снимают, и всего рассказывать вам не буду. Вот, но... Очень тщательная подготовка идет к этому сериалу. Очень много денег затрачивается, много экспедиций, много камер, много специальной техники используется. Поэтому просто у нас это в финансы все упрется.
1: А вот. Есть ли у вас вот какая-то обратная связь с вашей аудиторией? Вообще существует или
2: да,
1: нет?
2: Да, нам пишут письма.
1: В основном, наверное, предлагают себя в гости со своими животными. Да,
0: сумасшедшие, на телевидении только сумасшедшие. Опять же, как работник массажа телевизионного, я знаю, что я на телевидении только сумасшедшие.
2: Да, у вас свой взгляд как бы на это? Это вот вопрос, я так дорзовентральный, как я сказал. Вот. Ну, я думаю, что на самом деле, да нет, конечно же, разные люди пишут, и очень, так сказать, интересующиеся, и какие-то там советы нам дают. Мы, конечно же, их учитываем и так далее. Там, и благодарны тем людям, которые нам пишут. Мы к этому серьезно относимся, я сейчас не шучу.
1: Понятно. А вот следующий момент. Тут все сюжеты, которые у вас проходят, то есть сериал этот очень обширный, он, можно сказать, вообще обо всем, начиная там от моллюсков и кончая вот бизоном, к примеру, да? Вот такое ваше ровное все-таки отношение. Это я немножечко назад ухожу к началу нашего разговора, как-то эту тему не раскрыли. Ваше ровное отношение ко всем вот этим явлением. Это есть высший профессионализм, на ваш взгляд? Или вы так действительно вот любите всю природу, начиная там от этой вот змеи, кончая бизоном? Вы же ко всем относитесь очень ровно. Вот там ни теплоты в голосе не прибавите. То есть нельзя сказать, что вот господин Задевакин любит птиц, к примеру, потому что в этот момент глаза его теплеют. Вы вот одинаково всегда.
2: Даже не знаю, что и ответить. Вот, ну давайте мы тайну какую-то сохраним.
0: Но кого вы больше всего любите, скажите?
2: Больше всего я люблю собак, обезьян и дельфинов.
0: А кошек не любите?
2: И кошек я люблю тоже.
0: Жалко.
2: Тоже
0: птиц.
2: Больше всего.
0: Жалко.
2: Птиц я птицами люблю любоваться.
1: О, птицы, это есть цвета.
0: А я открою вам секрет, Саша больше всего любит птиц. Он у нас да, вообще орнитолог. Второе образование у него орнитологическое.
1: Совершенно верно. Еще, что меня тревожит, это такой, ну как тревожит с хорошей точки зрения. Как-то я неправильно высказался. Но, в общем, смысл в том, знаете, когда вот сидишь, что-то смотришь, да, и чувствуешь, что что-то не то. Что не то, ты никак не можешь понять. Потом я сформулировал, после почти что года регулярного будущего вашего зрителям, я понял, что у вас нет рекламы мерзотной, которая перебивает вот все это. То есть...
2: Не, у нас реклама есть, она перед гостем в студии у нас обычно идет, да? Реклама, да.
1: О как.
2: Да.
0: Вы, Саша, не врубайтесь в телевизионное производство.
1: Извините, Маргарита.
2: Ну, как, ну, реклама, она вообще не от нас зависит. Вы понимаете, что это как бы реклама, это она идет там через рекламные кампании, там, телевидение, каналы, они сами... ставят там куда-то чего-то, какую-то рекламу. А без рекламы, ну, понятно, что мы ее не любим, реклама. Но без нее жить-то невозможно, потому что это единственный источник доходов телевидения. Это надо понимать. Вот. Это я опять серьезно говорю. Да?
1: Вы знаете, вот сейчас, будучи прибывая сюда, вот на свое рабочее место, значит, подъезжая, я увидел, как вот по Новому Арбату, это, кстати, второй раз, в прошлом году я это видел, тут ходят три конька, на них вот катают людей, они цокают подковами, вот. И вот только что, вот прям при мне, чей-то там Jeep Explorer, прям лошадь пнула, выбила все фары ему там ногой. Вот.
2: Вы меня обрадовали чрезвычайно.
1: Да, я так ну, думаю, что же за хозяин, так обидно, отогнал лошадь, говорю, кыш-кыш. Но тем не менее, вот такое использование чисто сельскохозяйственных животных в городских условиях, там, вот вас как все-таки биолога, как гуманиста с большой буквы, понимаете ли, не тревожит?
2: Нет, не тревожит.
1: Меня, в принципе, тоже. И что это я спросил? Но, тем не менее, вот не собираетесь ли вы в вашей программе делать какие-то конкурсы викторины? Мы вот, например, постоянно в нашей проводим там, дарим шишки металлические, ну, имеется в виду, вот, как еловые настоящие, вот, ну, как призы дарим, сами вытачиваем и дарим еще. Вот. Или вы все-таки вот, оставите такой консервативный, очень мягкий стиль?
2: Ну, я думаю, что пока нам особо менять ничего не надо в передаче. Вот. Совершенствовать ее надо. А вот так вот, как стилистически, я думаю, что не надо.
0: А вот можно мне, как телевизионному работнику, несколько так, с такой стороны, ну, чисто такой телесной, да? Поскольку
1: ну,
0: массажем я занимаюсь. Задать такой вопрос. Как-то это очень странно. Например, вот Константин Эрнст, он тоже кандидат биологических наук. И папа у него тоже кандидат. Почему как-то запланили экран какие-то кандидаты именно биологических наук?
2: Ну... У него папа академик вообще-то.
0: Ну, хорошо. Но все равно биологических наук.
2: Ну, наверное, да. Почему биологи?
0: Да.
2: А вы еще забыли такого замечательного, ну, кроме Дроздова, да, есть замечательный биолог.
0: Мы его зовем просто Дроздилло. Ну, так его все зовут.
1: Не знаю. Вот кстати, я, да не обидится на меня Ивана, считаю, что вот программа Дроздова вот, в мире животных, она тоже очень замечательная.
0: Вот, кстати,
1: хотя вот,
0: я хотела спросить по поводу спора, да, Саш? Мы хотели тоже узнать.
1: Да, дело в том, что мы заметили следующее, что вы, ученые, очень не любите друг друга, и порой у вас доходит даже до драк. Вот у нас очень много ученых мужей приходит в программу, бывало тут даже вцепится в свои бороденки, и давай там спорить на тему Густава Малера или Чехова, там, чертежами друг друга пинать. Вот мы, например, люди-музыканты. Я вот играю музыку. Мы объединяемся, делаем совместные проекты. А у вас же должна быть все-таки жесткая конкуренция с господином Дроздовым. У него, конечно, фора. Время он, опытен, он привлекался.
0: Особенно по поводу названия.
1: Да, да. Вот как вы уживаетесь?
2: Мы уживаемся прекрасно. Дело в том, что Николай Николаевич Дроздов был моим руководителем, когда я писал диплом на географическом факультете университета. И с тех пор мы уживаемся прекрасно. Мы еще и раньше уживались хорошо в экспедициях, где он нас учил определять птичек по голосам. Вот, и так далее. Рассказывал массу замечательных историй. И любого моего однокурсника разбуди, он сразу воспроизведет некоторые из баек Николая Николаевича. И так что нам с ним делить нечего. Я его безмерно уважаю. И самое главное, что мы выступаем все-таки немножко, мне кажется, в разных амплуа, несмотря на то, что делаем передачу о животных. И он, и я.
1: Есть еще третья программа о животных, которая, ну, меня лично сразу заставляет делать кнопочный пощелк в другую сторону, в реверсивном направлении. Ее ведет эстонский мальчик. Называется она «Эти странные или смешные животные».
2: Уже не эстонский мальчик, там уже...
0: Да, там уже Макс Леонидов.
2: Да, и мы там снимались с Гуревичем, кстати сказать, играли в эту передачу.
1: Ну а здесь, да, в данном случае, по-моему, если вы вот в своей программе все-таки искренне хотите донести до людей вот какую-то информацию о том или ином животном, о том или ином экзотическом, не побоюсь этого слова, галке, у вас это хорошо получается, это опять не комплимент, а я вообще не смотрю диапрограмму. Если смотрю, то без звука. Исключение, как я уже сказал, выше составляет ваша программа и еще парочка. Называть я их не буду. В одной главный актер — это «Дорожный патруль». Что вы хотите, Маргарита, и все?
0: А я знаю про вашу программу еще одну любимую. Как потому вы? Что вы там выступаете композитором.
1: А, ну это я смотрю без звука. Да. Так вот, в данном случае, когда мы говорим вот об эстонском мальчике, то ведь это использование животных в корыстных целях. Также, например, когда присылают всяческие материалы, вот в этот сам одному режиссером, вот, ну, другие вот эти все, да, то есть, заметьте, самые беспроигрышные сюжеты — это с грудничками и с животными. То есть,
2: действительно, так, да.
1: Вот как вы вообще считаете, не стоит ли как-то вот, кроме спецпрограмм, запретить использование данных образов, я имею в виду грудников и животных?
2: Я думаю, надо в Думу писать просто.
1: А мы пишем постоянно. Кстати, а вот вы последний раз о чем писали туда?
2: В Думу?
1: Да.
2: Ну, я, например, стихи писал... свои послал.
1: Да? Да. А я вот писал, знаете, меня вот дико взбесили вот цвет вот этих люков, которые прикрывают дороги, коричневые. Я предложил, чтобы
0: черные,
1: их отдали под график.
0: Черные.
1: Нет, нет, сделать белый. Вот, чтобы их перекрасили. Но, как ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым по телефону 203-19-22 дозвониться в прямой эфир, если у вас получится, если у нас будет настроение, и спросить о чем-нибудь Ивана Затевахина, который ведет программу «Диалоги о животных». Ну, а я вот, в свою очередь, хотел еще затронуть тему, чтобы уж сразу так... Вот люди, которые приносят вам животных, вот гости вашей программы, вы сами как-то их отбираете, звоните им, либо вот они так предлагают себя. Или вот это штат какой-то, или это один и тот же переодетый человек.
2: Ну, так, дежурная телевизионная шутка была бы только за бабки.
1: Вот. Да, конечно, да.
2: Но на самом деле у нас есть специальный человек, который этим занимается. Он вообще всем у нас занимается. Это режиссер наш Андрей Марышев. Вот и он как бы откуда-то находит вот раз самых разных людей. И часто ко мне мои друзья-собаководы приходят. Друзья.
0: А скажите, пожалуйста,
2: но не всегда.
0: Иван, а вот перед эфиром вы их массажируете?
2: Ну, у нас нету штатной единицы такой. Вы услуги свои предлагаете?
0: Да, конечно. Да. Как говорит Саша. Да, конечно.
2: Ну, вы знаете, что... Сейчас, пока у нас как бы с финансированием не очень все просто, но я возьму на заметку.
0: Спасибо.
1: Вы знаете...
2: Животных, я так понимаю, чтобы...
0: Да? Да я и людей, и животных. А чем они отличаются? Ничем.
1: Иван, тут снова заходил Карл, шепнул мне. Я тут подтвержу это. Я слышал сам и вспомнил, честно, это было. Он попросил Карлс быть у вас все-таки до конца откровенным. Вспомните того мужчину с бородой, у которого собачий питомник при МГУ.
2: Да-да-да.
1: После того, как он к вам привел своего пса, вы в награду выложили ему...
2: Искал Тарел Варламович, кушайте на здоровье.
1: Да, я понимаю, и сказали, кушайте, назвав имя и отчество. Не помню его имени, как он на это отреагировал.
2: Ну, мы с Тарел Варламовичем, слава богу, давно знакомы. Он на это отреагировал сугубо положительно и понял меня.
1: А вот что касается...
2: Это
1: собак.
2: Была шутка.
1: Ну, понятно, да. Что касается...
2: Шутка, понимаете?
1: Да, да. Вот, кстати, ваше отношение, когда человек как-то отождествляет себя с животным со своим или с грудничком. Чаще это у молодых мам, у которых уже токсикоз полнейший. Вот они говорят «мы». То есть, к примеру, я тут иду по коридору, выходит у нас одна молодая мама и говорит: «Вы знаете, Саша, мы только что так хорошо покакали». Я такой на измену. Я думаю, да что ж такое? А потом выяснил, что это она имела грудничка, а также с собакой.
2: У вас собак есть у самого?
1: К счастью, нет. Вы знаете, я...
2: Я понимаю, Саш, да. Дело в том, что вот это еще не самое среди собаководов как бы удивительное. Удивительный случай, который вы рассказали. Дело в том, что ну, вы, наверное, не сталкивались просто, но я вот одно время гулял с своей собакой, давно, лет 12 назад, и в такой компании, где не только обсуждалось, как покакали, но цвет сравнительно со вчерашним, и что привело, собственно говоря, к такой форме, цвету и даже иногда запаху. Вот это обсуждалось на полном серьезе все, так что собачники — это люди особые, и за это их нельзя, мне кажется, корить.
0: А вот, в отличие от мамочек.
2: А мы не очень с вами разговаривались вообще.
1: Нет, ну совершенно, сейчас мы послушаем еще звонки, а вот что касается рыб, ведь никто же не говорит про рыб мы. Это такие же любимые существа. Или про цветы, там, мы с цветами. Вот почему-то именно собак, кошек, а то есть теплокровных. С птицами тоже никогда так не общаются. Вот,
2: как, ну, с птицами общаются.
1: Ну, не говорят, ну, тоже видал, мы не говорим. Есть такое, да, мы, да, дескать. Да. Кстати, недавно я вот в газете «Из рук в руки», моя любимая чтиво, я только читаю сейчас за газету «Из рук в руки», там сам дописываю рукой объявления свои на свободных местах, читая с утра, удивляюсь, ух ты, и мое напечатали. Ну, как-то надо жить, как-то вот в обществе быть. Вычитал такое объявление: продается ворон ручной говорящий.
2: Ну, ручной работы.
1: Ну, нет, прям живой. Ну, и безусловно, ручной работы. Вот меня как-то это покоробило. Как же можно продавать друга ручного? И сможет ли ворон этот, если, например, я его приобрету, полюбить меня? Ну, в смысле, вы понимаете.
2: Глаз не выклеит, я, ну.
1: Да, то есть ему по барабану, кто за ним ухаживает.
2: Нет, я думаю, что нет.
1: То есть эмоционально он все-таки будет чувствовать перемены.
2: Конечно.
1: Вот как вы посоветуете, вот стоит ли туда позвонить и выкупить ему его? Может быть, все-таки там уже совсем ему грустно.
2: Ворону-то?
1: Да.
2: Ну, решайте это сами, Саш. Это дело совести каждого.
1: Правильно, советы давать, битым быть. Ну, послушаем. Телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и массажистка ТВ-центра, главный массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Это Монмаранси?
1: Ну да, безусловно, да.
3: Как я рад, что дозвонился.
1: Вы уже... только не волнуйтесь, потому что, по-моему, вы очень волнуетесь. Может, вы успокоитесь и потом перезвоните?
3: Да нет, на самом деле-то я спокоен.
1: Да нет, мне кажется, вы очень как-то волнуетесь.
3: Это вам только кажется.
1: Да, ну давайте не будем спорить. Задавайте ваш вопрос.
3: Вопрос мой адресован Ивану Затевахину.
2: Слушаю.
3: Скажите, будьте пожалуйста, здоровы. Иван, когда вы делали репортаж о пауках-птицеядах где-то там в Южной Америке, видимо. Вот, вы встречались с индейцами Пиароя, да?
2: Вы мне льстите, да, слушай.
3: Пробовали вы галлюциногенный препарат, который они используют для общения с духами?
1: Ну, спасибо, спасибо. Да, насчет наркотиков вопрос прямо-таки.
2: Мы против. Дело в том, что, к моему глубокому сожалению, с индейцами Пироро общался другой человек, а не я.
0: То есть вас с Сенкевичем, видимо, перепутали?
2: Нет, там передача была про это, действительно, но общался безымянный англичанин или японец, который снимал эту серию «Сурвайвала», естественного отбора.
1: Вы вот сказали в самом начале нашей программы, что вы как-то тоже периодически ездите в какие-то экспедиции.
2: Ну, это было давно, да, когда я был ученым.
1: Но это студенческие были какие-то...
2: Нет,
1: что вот, где вы побывали, что вам вот самому удалось повидать? Что вы привезли оттуда?
2: Все, что вы знаете, Иван Игоревич, везде-то вы побывали.
1: Да.
2: Дело в том, ну, я работал длительное время в Институте океанологии. Просто у меня...
0: С Городницким?
2: С Городницким на одном этаже, да.
0: Какая
2: я
0: прелесть.
2: Не знаю, помнит ли он меня, потому что какая я тогда был просто...
0: Это бард такой Городницкий, да. Саша, как не стыдно.
1: Извините, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, к сожалению.
0: Я его тоже массажировала.
1: Простите, Иван, вы тоже как-то любите вот песни под гитару?
2: Да, я люблю песни под гитару, но вот друзья мои сидеть рядом со мной в этот момент не любят.
1: Да. Ну что же, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Ивану Сативахину. И вот какое у вас промочество, ты не выговоришь, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло? Алло? Нет, вы как-то очень волнуетесь, по-моему. Или человек, знаете, как бывает, на пути к телефону жует что-то. И жадность такая, он типа думает, успею, пока вот подойду, да заглотну. Раз, а не рассчитал, жимчель устной. У него вот эта каша такая, и он вроде проглотить нельзя, и выплюнуть стыдно. И вот он ей бурчит, думает, сейчас вот подождут. Нет, времени у нас немного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Добрый вечер.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый. Вас как-то очень прискорбно слышно.
3: Да. Вот, и вот, добрый вечер. Рубинштейн там кто-то у вас.
1: Да, есть такой.
3: Или Шварцблат, что ли?
1: Ну, есть. Спрашивайте, о чем вы хотели узнать?
3: Вот. Меня зовут Есыл. Вот,
1: В общем, Есыл, я так хотел, видимо, спросить о том, как у вас вообще со связью, там, реально ли у вас как-то там, видимо, дозвониться вам на какие-то там ваши координаты. И вообще же, вроде как в телецентре масса отключенных сейчас телефонов. Вот, например, у массажистов отключили, я иногда так бывало захожу, у них отключили. Вот как вообще сейчас чувствуется ли в деле телепроизводства вот, программ последствия вот, моего большого спора? Я ж поспорил, что доведу за неделю доллар до 15, потом выше. Сейчас на понижение спорю. То есть я думаю, через недельку где-то до 15 я его понижу.
2: А у вас как сказывается?
1: Нет.
2: Ну, понятно. Ну, нас немножко сказался.
1: Сказался. Ну, да. Вы уж извините меня.
2: Да ничего.
1: Конечно,
2: бывает.
1: Немножко.
2: Бестактные вопросы, конечно, задаете. На редкость просто.
1: Сыл спросил, я перевел.
2: Я понял.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Иван.
2: Здрасте.
3: Это вас Карлос приветствует. И все-таки, Иван, хочу вернуться к тому коту. Вот этому худому на лицо.
2: А это не ваш кот был?
3: Нет, вот женщина в передаче. Вы спросили у нее, не агрессивен ли он. А она вам ответила, что он самый добрый. А вы переспросили, не из всех членов семьи он самый добрый. Вот, она так напугалась. Но, конечно, это очень замечательно. Я восхищен вами вообще. С удовольствием смотрю вашу передачу. И большое спасибо Александру,
2: что
3: он пригласил вас.
1: Да забудьте. Это знаете, как когда дарят что-то на день рождения, и человек прям чуть ли не со слезой в глазах, так типа, дарю, вот, ну, к примеру, вот, дарю вам, Иван, этот букет роз, там, и так далее. И вы тоже так принимаете его, у вас прям слезы на глазах, вот так, спасибо, а он вам, да забудь. Ну, обычно так...
2: Ну, нормально.
1: Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот, Иван, вы ответили по поводу того, кто у вас, кто к вам приглашает гостей. А вот сюда, кто вас пригласил, радиостанции Александр? Потому что он давно действительно хотел вас пригласить. И жаловался на то, что нет связи с вами. Вот как вы сейчас себя оказались?
2: Меня нашли. Александр меня нашел.
1: Да.
2: С помощью, если не ошибаюсь, Маргариты Рубинштейн.
1: Безусловно.
0: Ну, потому что я делала просто массаж Ивану и давно его знала.
2: Меня, между прочим, жена слушает.
0: Ну, так массаж, ну,
1: вырежу
0: это нормально?
1: Кусочек.
2: Да, это надо порезать. Кусочек потом, вырежу. После эфира порежем, дадим по-другому.
1: Скажите, Иван, вот вообще все-таки хотелось бы так немножко определиться. Ну, понятно, собаки там, да, вот там как любимые животные. Вот что касается более экзотических видов. Вот если бы вы, например, были безумно богатым человеком, вам бы там пришел бы
2: человек...
1: Давайте
2: помечтаем.
1: Да. И сказал бы, я вам...
2: Говорите, Саша, говорите.
1: Приятно, да. Я вам даю, дескать, кучу просто, там, мощную кучу денег американских. Вот. С тем условием, чтобы вы открыли зоопарк собственный, назвали бы его там, например, Уза Тивахина, да? Вот. Какое бы вы первое животное туда поселили? Вот. Как бы вы его устроили? Наверняка вы ездили где-то, видели. Какой зоопарк мира вам больше всего нравится? Я вот везде, где не бываю, посещаю зоопарки, даже в других городах нашей страны, потому что за границу меня, ну, вы знаете, все не выпускают. И после того случая я, к сожалению, не могу. И ничего, да. А вот что касается вас.
2: Ну, я думаю, что, наверное, я бы, может быть, сам бы там первый бы поселился, если бы было много денег. А вокруг уже, да, там вот жил. Ну, а дальше там мы бы посмотрели. А что касается зоопарков мира, то с этим в бытность мою океанологом происходили разные коллизии. Вот, и в результате некоторые стесненности в средствах или средствах. Значит, вот ограды разных зоопарков мира я видел, а внутрь попадать не доводилось, за исключением Сингапура и крокодиловой фермы тамошней зоопарка. Да, он производит колоссальное впечатление.
0: А мы вот с Александром, между прочим, даже были в зоопарке Катманду.
2: Бывали в Сингапуре, Александр?
0: И мы в Катманду были.
2: В Катманду бывали. Понятно. Ну, это нормально тоже.
1: Ну, в Катманду так меня пронесли мимо, вот прям практически.
2: Вы, наверное, на гору какой-то там несли рядом с Катманду.
1: Я Нет, я просто ходил. Да я с трудом помню эти моменты, понимаете.
2: Понятно. Ну, это нормально. Это от привыкания к высоте, адаптации нужна.
1: А там невысоко, там наоборот, в низине душно.
0: Там
1: очень
0: просто
1: дома.
0: Очень...
1: Нет. Это совершенно... Не подумайте о том, что показывает Маргарита Евсеевна. Скажите, пожалуйста, вот масса людей все-таки приходит, хочет узнать о вашем детстве-то босоногом. То есть, как вы в школе, вот каким в школе был Иван Затевахин? Наверное, в общем, дрался много.
2: Сейчас, да.
1: Кнопки хорошо, учительницам, наверное, подкладывал.
2: Хорошо, что ребенок, дети спят. Вот, могу рассказать все. Учился средне, да, вел
0: а
2: себя
0: как же
2: плохо. Кандидатом, ну, когда интересно стал учиться, это всегда со всеми происходит. И стал кандидатом. Вот.
1: А скажите, вот вопрос несколько.
2: Кнопки,
1: такой.
2: Да, кнопки любил подложить.
1: Я тоже. Я даже коллегам тут иногда подкладывал.
2: Здорово.
1: Бывало, что подложишь и смотришь из-за угла из этой двери. А они-то знают, что уже я подсмотрю.
2: А мелом. Стул мазали?
1: Мы делали такой, знаете, йодит азота. Это когда то ли в йод добавлялась азотная кислота, то ли наоборот, появлялись кристаллики такие, которые, будучи высушенными, взрывались при прикосновении малейшим к ним.
2: Да, это вот мы этим... Но это уже в более зрелом возрасте. Да. Я так с курением боролся в Институте океанологии. Вот там с одним замечательным человеком, инженером Малышевым, вот так вот друг к другу. Он меня подрывал, я ему сыпал разные химические препараты в пепельницу, в результате у него там...
0: Пальцы оторвались. Толп...
2: Нет, пальцы нормально. Так как на здоровье.
1: Вот скажите...
2: Мы с ним
1: вот,
2: много веселого.
1: Вот у вас так вот там вот написано, там, зоолог Кузнецов.
2: Да, кандидат биологических наук.
1: Да. Добавлять. То есть, вот, а почему? То есть это какая-то ирония. То есть, ну, к примеру, я вот пролистываю свою любимую газету «Из рук в руки», просто смеялся. Там инженер Давидов. Ну, тебе сказать, кого спросить. Вот такой возврат куда-то вот к...
2: Ну, у нас вообще это давняя история. Ну, конечно, элемент иронии. У нас был такой биоакустик Баранов, когда мы работали в Институте океанологии. Он при определенных обстоятельствах, когда его забрали в отделение милиции, значит, в городе Архангельске, если я не ошибаюсь, на вопрос, кто ты, мужик, он ответил гордо: биоакустик Баранов. Вот с тех пор это, значит, повелось зоолог Кузнецов и так далее.
1: Вопрос немножечко не в тему, не в кассу, но тем не менее. Как вы думаете, почему...
2: Вот... Такой специальности нет. Я понял, что моя шутка повисла в воздухе, смысл этого ответа. Я понял. Такой специальности нет на свете. Биоакустик. Но...
1: Биоакустик. Почему же? К нам приходил. Или он был самозванцем?
2: Понятно.
1: Ну, он, знаете...
2: Но дело в том, что это такой раздел биологии. Есть один из там людей, вот, занимается изучением акустических сигналов животных. Вот. Это называется наука биоакустика. Вот. Но таких биоакустиков специальных их нету.
1: Нет, есть люди, которые занимаются простуком тушек животных. Вот, вот так вот пальпация.
2: Да.
1: Вот.
2: Перкуссия.
1: Шутка, да, перкуссия. Вот да. Их называют шутка.
2: Это патологоанатомы, наверное.
1: Нет, они по живым стучат.
0: Перкуссионисты.
2: Вы уже говорите, по тушкам.
1: По тушкам. А тушки, это тушка, это же как, это телесный болван.
2: Живые тушки?
1: Я живые. Я, например, считаю, что и мы с вами обладатели трех прекрасных
0: такой,
1: да. Тушек. Потому
2: понятно.
1: Что ведь тушка — это что? Это скафандр, вы согласны? А управляет им жижка мозговая специальная, которую можно, в общем-то, взять и переместить в любую другую тушку, что и делается перманентно матерью природой. И там ежи, и си энергии.
2: Ну, я привыкну постепенно. Так
1: да.
2: Сразу... Много информации.
1: Как вы думаете, вот женщина-врач, женщина-секретарь.
2: Это Лена Малышева, вы имеете в виду? программа здоровья. Женщина.
1: Да, пусть Лена, да. Женщина-историк, женщина-ученый и женщина-певица.
0: Я бы попросила.
1: Почему не певец?
2: Не понял.
1: Ну вот, женщина-певица вдруг неожиданно. Вот непонятно, почему везде они как-то берут себе такой мужской приоритет в профессии, а как певица, так вот певица. Почему-то женщина не певец. Ну, например, спросят у этой, у Маруси Черненковой.
2: А вы попробуйте в женском роде врач.
1: Женщина.
2: Врачиха.
1: Певица.
2: Ну, вы, наверное, здоровый продавщица. Человек абсолютно, если вы можете сказать женщина-врачиха.
1: Могу, я могу все что угодно сказать. Кстати, кто придумывал? Вот вы знаете того человека, который придумывал правила вот разговорные какие-то, их устанавливал. По-моему, это делал кто-то, кому
2: Тушкин.
1: Был.
2: Нет.
0: Тушкин, кстати, Александр Тушкин.
1: Тушкин. Ладно, давайте послушаем телефонные звоночки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Вот вы правильно сейчас сказали. Гости. Здрасте.
4: Вот не здрасте, уважаемые здрасте. Гости. Я рад, что звонился.
2: Здрасте.
4: Я хотел задать вопрос такой. Как вы относитесь к естественному отбору у людей?
2: Положительно.
4: Спасибо.
1: Пожалуйста, да... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: У меня такой вопрос, гость. Вот вопрос. Вот скажите, пожалуйста, сейчас в некоторых средствах информации прошло сообщение, что к нам завезли мадагаскарского шипящего таракана. И вот что будет, если вот эти шипящие тараканы с нашими, так сказать, как вот популяция создадут они? И второй вопрос. Можно ли животных делить по национальному признаку? Вот в американских фильмах кошку там зовут Кири-Кири и так далее.
1: Угу.
6: Спасибо.
1: Спасибо. Кстати,
2: я против деления животных по национальному признаку. Нет, я интернационалист.
1: Немцы-то они, вот как они, к примеру, там петуха, вот им кажется, ну они же немцы, вообще пиво пьют с баварскими сосисками. У них совсем другой менталитет. Они же каски с рогами носили. Тут пришли в Россию закабалить ее, а попали в результате и на деньги, и
2: то
1: на Польшу и на все. Да, ну, кстати, понимаешь, беда же.
2: Конечно.
1: Вот, они, например, а все из-за чего? Потому что они воспринимают крик обычного петуха не как вот русский кукареку, они кикирики его вот так воспринимают.
2: Понятно.
1: То есть, это все-таки... Поэтому в данном случае мы можем, например, говорить
2: особенно
1: птица немецкая.
2: Особенно с утра,
1: там, да.
2: Птица
1: немецкая или птица русская, там, или английская птица. Но национальность как-то, мне кажется, присутствует.
2: Национальный колорит у птицы?
1: Да, да, безусловно. Все-таки, мол, просто как-то люди об этом не задумываются, но вот а ведь в каждом государстве, на каждой территории своя промышленность, да, свои очистительные сооружения, значит, своя атмосфера.
2: Может, мы про тараканов?
1: Да, про тараканов это интересно, тоже мадагаскарский весь. Видимо, речь идет о поставке данного товара живого на птичий рынок.
2: Я думаю, что не знаю даже, чей брат журналист, но не наш, сделал как бы на этом деле публикацию изначально. То есть, как бы журналистам ведь нужен информационный повод. Вот он был. Значит, что завезли тараканов. Дело в том, что эти тараканы — это стандартная кормовая база для разных змеюк, плазов, ужей, для всевозможных других животных, в том числе млекопитающих, очень многих кормят. Это очень удобные такие животные. Значит, с нашими они скреститься не могут. Вот. Если вопрос, как бы я отвечаю, если вопрос был задан серьезно. Вот. Потому что любой любитель животных, который держит, он понимает, в чем, что такого не может быть никогда. Скрещивание с рыжими тараканами, нет, этих мадагаскарских.
1: А расширение мадагаскарской популяции неожиданно здесь.
2: Это милые, весьма симпатичные животные, очень ярко окрашенные, размером примерно в полуказательного пальца.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук Иван Затевахин, и также руководитель массажного центра, который дислоцируется в Останкино, Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Ваши вопросы вы можете задавать нашим гостям по телефону 203-19-22. А пока вот что меня волнует, Иван. Оскуднение флоры и фауны все-таки, на ваш взгляд, происходит, или вот мутанты растений, мутанты животные, мутанты птицы каким-то образом все-таки компенсируют исчезновение вот древних видов? не является ли в данном случае мутация, простите за каламбур, панацеей?
2: Это я думаю.
1: Да-да.
2: Ну, если серьезно, то, конечно, нет. Оскуднение происходит, животных становится меньше, растений тоже. Вот. Ну, что тут еще скажешь?
1: А вот не предлагал
2: тут
1: ли...
2: Тут шутить невозможно на эту тему.
1: Безусловно, безусловно. К тому же в такой серьезной...
2: С любовью не шутит, как вы же знаете.
1: Да, да.
0: Иван, а вот скажите, пожалуйста, вот те самые защитники животных, окружающей среды и так далее, как зеленые...
2: От окружающей среды.
0: А вам не кажется, что это мафия на самом деле? Потому что зеленым кто-то может платить, а кто-то может не платить. Те, кто не платит зеленым, как раз для зеленых являются врагами, а те, кто платит...
1: Маргарита Исеновна, вы путаете. Мафии платят все. Не бывает такого, чтобы мафии не платили.
0: Ну, хорошо, коррумпированная организация, скажем так.
2: Зеленые? Мафия. Я думаю, если кто из них слушает, он сейчас веселится сильно. Вы бы видели тех зеленых, и я думаю, что вопросы были бы у вас сняты.
0: А может, зелеными они называются, потому что, допустим, любят марихуану. Вот, она тоже зеленая. Почему они зеленые-то?
2: Вы считаете, что это ориентация особая, да? Поэтому они зеленые.
0: Да,
2: есть разного цвета люди. Вот. Да нет, но это... Как вам? Это борцы за идею в основном. И я среди зеленых непорядочных людей не встречал. И, ну, вообще-то они себя зелеными-то не считают. Они по-другому, по-всякому себя называют. Это разные и, защитники природы.
1: Кстати, не существует альтернативы, что весьма грустно и
2: зеленым,
1: показательно.
2: Да?
1: И пока... Да, зеленым. Понятно. Это и показательно. А вот меня все-таки интересует, вы знаете, как любознательного молодого человека, юношу, я бы сказал, явление все-таки мутации вот среди животных, нас окружающих. Не было ли у вас вот такой идеи, и возможно ли такую идею воплотить вот в гостевом вашем часе? Вот,
2: мутанты?
1: Да, чтобы были животные мутанты.
2: Ну, все мы немножко мутанты. Дело в том, что мутации-то, они же происходят постоянно. Вы, как орнитолог по второй профессии, должны это знать.
1: Да.
2: Вот, в организме. Иначе не было бы изменчивости такого понять в биологии. Поэтому все мы мутанты на этом свете. Угу, на этой земле. Виноват.
1: Да, ну на этом свете, да, на этом, да, совершенно, совершенно верно. Ну, я предлагаю 203-19-22, звонки в студию, ваши вопросы Ивану Затевахину, соответственно, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте.
2: Вы заметили, что вот чем дальше мы с вами разговариваем, тем глубже и философичнее становятся наши диалоги?
1: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, да.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Мне как студенту биологического факультета было бы интересно знать, проходил ли он практику на СБС, а какой случай оттуда он помнит, помнил ли он с тамошним хирургом Панютин. Спасибо.
1: Спасибо. Что такое СБС?
0: Что такое СБС? Это СБС Агро, это банк такой.
2: Нет, во-первых, я заканчивал, с Панютиным я знаком, географический факультет я заканчивал, отделение, кафедру биогеографии. Я зоогеограф вообще по специальности. Вот, на станции на ББС я не был, на Белом море я бывал многократно и помногу. Вот, как сказал Панютина, знаю.
1: Вот скажите, пожалуйста, волнуют ли вас какие-то, скажем так, политические события, происходящие вот в стране и за рубежом? Вот, к примеру, меня, например, постоянно зовут на какие-то сборища. Беспокоят меня из Бангладеша, тоже там приходят.
2: Главное, не расчесывать уже. Нет, давно Василий Иванович нам оставил наказ такой.
1: Да, постоянно смазываю его и всем показываю.
2: Вообще, я считаю, что главное не расчесывать. Расчесывать. Вот когда смотришь телевизор.
1: Ну, вот на ваш взгляд, вот когда огромное количество людей, да, в массе своей, ну, физически здоровых, собираются и начинают как-то там заниматься либо пикетированием, либо размещением демонстрационных каких-то лозунгов, это является все-таки аномалией или нормальной реакцией человека на какую-то вот, на какое-то ущемление его прав? Удавалось ли вам самим принимать участие в забастовках, там, ну, например, играть в «Анну Каренину». Ну, это все мы играли. Да. Не только же в «Индейцев», в «Анну Каренину», вот Маргарита Евсеевна даже.
2: Да, это заметно по ней.
1: Да. Так, нельзя так со своей тушкой, Маргарита Евсеевна. Беречь надо тушку все-таки. Детство, детство, а вот оно, когда сказалось-то. Да. Как у вас с этим, с социумом, каковы ваши отношения?
2: С социумом? У меня отношения асоциальные, я бы так сказал. Вот. Людей не понимаю. Я думаю, что любой человек... Ну, ситуации разные, понимаете, по какому поводу? Вот когда демократы ходили и, значит, митинговали, вот, удивительные были сборища интеллигентных людей вместе, вот, которые что-то требовали, они хотели что-то изменить и так далее. Это все можно было понять, потому что это была в этом какая-то идея, вот, и от их действий действительно что-то изменилось. А люди, которые ходят и вот... бастуют, перекрывают рельсы. Ну, что они могут изменить? Ничего не могут изменить. Главное, что они могут в данной конкретной ситуации, в отличие от той, когда демократы, им деваться-то некуда было, собственно говоря, вот, кроме как выразить свое отношение к режиму протестом. А люди, которые сейчас ходят, они могут спокойно взять кирку в руки и зарабатывать не здесь, а в 3 километрах правее от этого места, где они, значит, бастуют. Вот. И, в общем-то, я думаю, что что касается Москвы, то вообще, мне кажется, что человек труда, во всяком случае, работу себе здесь найдет. Поэтому я думаю, что бастовать... дело такое, себе дороже.
1: А вот вы наверняка знакомы с ощущениями...
2: Что мы очень серьезные вещи какие-то начали обсуждать. Безусловно. Вообще, я не политик, в этом ничего не понимаю. Я сказал свое личное мнение.
1: Вот, оно и, нам
2: да,
1: как раз
2: да, и никого интересно. Не хотел задеть. Но мне кажется, что надо работать прежде всего хорошо. Когда будем работать, тогда все будут зарплаты получать хорошие. И вовремя.
1: А вы наверняка знакомы с трудами всеразличных философов.
2: Да, безусловно.
1: Например, вот Арнольд Шварценеггер. Да, брат его, да. Где, в общем-то, разрабатываются те или иные способы и схемы построения тоталитарного общества, империи, да? Вот. И многих вот тех самых демократов очень серьезно отпугивает данные вот философские измышления, данные тенденции. С другой стороны, все люди и сторонники тоталитарного режима, и противники его очень любят говорить, дескать, свободен там, как птица в полете, да? И всячески проявлять свою такую, ну, скажем так, не зависть, а какую-то симпатию к животным, которые, дескать, живут свободно, ни от чего не зависят. Но в том же самом обычном львином прайде мы видим попросту галимый совершенно тоталитаризм мощнейший. Вот, вот видим самого главного их Гитлера, этого вот вождя-самца, который там и убивает, что видно из вашей же вот программы, грудничков там других, понимаете? То есть проясните немножко вот данный треугольник, вот тотализаторный, демократный и вот львиный прайд. Кто из них прав? Как быть-то?
2: Ну, наверное, я не очень как бы доходчиво объяснял зрителям о том, что нет там никакого тоталитаризма. Во-первых, львов в прайде как часто, не меньше 3. Просто один из них занят воспроизводством. Вот. А остальные как бы его сотоварищи, которые помогают этому...
0: Хозяйству.
2: Нет, не хозяйству. Они помогают ему продвинуть свою кандидатуру как бы в самые верхи. То есть они образуют коалицию, что поучительно. Вот. Значит, выдавливают старого и больного льва. Вот. Поедают его детей. И, соответственно, потом развлекаются с его львицами. Я так говорю, какая-то очень назидательная история, по-моему, да, получается со львами.
1: Нет, вот, очень,
2: просто да, вот, да. Вот с ними так происходит. Но дело в том, что как бы там достаточно все мягко. Никого не диктатор, а что ему, собственно, диктовать и кому? Вот, если его собратья, значит, другие львы-самцы, да, продвинули во главе этой самой коалиции, вот, что он им, ничего он им диктовать не будет, у них уже все заранее сложено и распределено. Они как бы его заместители. Если он, не дай бог, сломает лапу, то они, значит, там его место тут же займут. Тут, скорее всего, воспроизводственная такая. Но есть масса теорий, которые это объясняют, там, и можно родственным отбором и так далее. Зачем интереснее-то, зачем это выгодно товарищам, группе товарищей, которые при этом самом льве попадают в прайд, начинают там царствовать.
1: Вот. То есть, вот, если, например, мы сейчас после вот, окончания нашей программы сядем, будем писать, естественно, письмо в Думу, да. Вот, то какую схему, снятую с животного мира, мы предложили бы думцам в плане, вот, так сказать, социального устройства нашего общества?
0: А я хотела просто спросить, Саша, вот мы как бы параллельно, видишь, с тобой, у каких же животных на самом деле устройство, вот как бы, я не знаю, там прайда, клана и так далее, больше всего похоже на наше социальное устройство. Ну, это вот разговор, то есть, вернее, вопрос как бы с Сашиным тоже совмещается.
2: Меня передачу не закроют после этого эфира. Я не знаю, я могу много аналогий проводить. Не, ну...
1: Принести принесут.
2: Ну, это трудно сказать. Аналогии с каким обществом смотря? Вообще, конечно, вот я уже многократно шутил на эту тему. С приматами масса возможностей спекулировать, скажем, на бабуинах, у которых там, у павианах, и таких, и сяких, и гамадрилах, и чакмах, там у них очень много всякого. Вот, и...
0: То есть, может быть, нашим политикам нужно что-то такое вот обучиться чуть-чуть биологии, чтобы все-таки на примере
2: чтобы
0: кого-то,
2: критично к себе относиться.
0: Ну да, чтобы понять вообще, как все будет развиваться, раз они не понимают.
1: Резкие перемены мировоззрения. Вот смотрю вот на вас, да, вы такой успокоенный, а к нам вот приходили вот политики, да, так они там, например, смотрят даже на свой же портрет. Вот у нас там галерея висит, и типа так, нет, этот некрасивый. Возьмут его, на следующий день принесут, другой повесят для красивее ракурс, там автограф покрасивее подправят, детишку свою подсадят. В глаза злые, такие злые. Вот отсутствие гуманитарного образования.
0: Так Иван до конца на вопрос-то не ответил.
1: Да, прошу прощения.
2: Еще раз вопрос конкретней.
0: На мой вы уже ответили. Ну, то есть вы мне сказали, что все-таки приматы больше всего похожи как бы на людей, поэтому
2: потому что мы сами приматы.
0: Да. Нет, а у Саши был другой вопрос.
2: Волки очень похожи на нас, волки.
1: Говорят, да? Свинки да. тоже.
2: А, нет, свинки хорошо. Структуры нет, а волки...
0: Капибар.
2: Ну, так достаточно.
1: А стайное вот это.
2: Да, да. Ну, масса аналогий может.
1: Вы знаете, сейчас заходил человек такой очень грязный, с такими с безумными глазами, молодой художник, он сказал, и вот он о чем хотел спросить. У вас просит консультацию по такому вопросу. Сейчас он работает над созданием полотна «Ленин, поймавший птицу». Замысел картины таков. Ленин выскакивает из шалаша, хватает птицу за лапы, она с сумасшедшими глазами пытается вырваться от него. Но проблема в том, что художник не знает, какая крупная птица обитает в водах Финского залива. Не могли бы вы вот ему подсказать породу, тип животного?
2: Ворона, я думаю, надо рисовать. Я или чайку какую-нибудь.
1: Смощнейшей такой, оранжевой лапой.
2: Да, да, такой,
1: то есть
2: да.
1: она украсит полотно таким да. ярким оранжевым пятном.
2: Ну да, да, наверное.
1: Ну что же, 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину. И, конечно же, если таковые... Извините, я очень болею. Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
8: А можно о людях спросить?
1: Безусловно.
8: Вот я хочу спросить Маргариту Евсеевну. Пусть она расскажет о своем профессиональном пути. Вот она с детства хотела быть массажисткой. Что на нее повлияло? Интересно.
0: Ой, да вы знаете, спасибо. На меня на самом деле, как ни странно, я буду говорить сейчас банальные вещи, конечно, повлиял кризис. Честно говоря, я всего 2 месяца работаю массажисткой. Вот до этого я была просто телевизионным работником, не скажу каким. Вот. А в связи с кризисом люди на самом деле стали пухнуть. Вот, и ходить ко мне. То есть я поняла, что люди пухнут и хотят все-таки делать массаж. Потому что, вы знаете,
1: в общем, когда привели все... деньги, желание да, тебя нет, заработать, нет. денежек
0: дело
1: срубить.
0: В том, что люди очень купили много макарон, там всяких, вот, ну, запасов сделали, понимаете, и стали их рубать. И прямо на глазах стали пухнуть. А очень много ведущих, которые просто вот, как вы правильно заметили, как только человек начинает вести программу, он тут же начинает пухнуть. Это не зависит от камеры, от оператора и так далее. Просто человек начинает то ли хорошо жить, то ли от волнения как-то вот.
1: А вот скажите, да. в связи с этим, да. вот Иван,
0: в общем, 2 месяца
1: и, да, и к Маргарите, к молодому нашему массажисту 2-месячному, вопрос такой. Вот, вы знаете, не знаю, обращали ли вы внимание, видимо, до вас все-таки вы люди изолированные у себя вот на колоколенке, то есть вы там в башенке сидите и не знаете, что происходит за ее пределами. Людей-то простых вы не видите, с ними не общаетесь, но это я так. Сарказм у меня напал.
2: И жизни мы не знаем.
1: Да, но вот, тем не менее, ведь люди сейчас все больше и больше выражают недоверие телевизионным ведущим, которых вот показывают по пояс. Вот, например, вас, Иван, тоже. Потому что, значит, сомнения берут следующего плана. Что он там делает под столом?
0: Я
1: может,
0: как
1: у
0: раз
1: него
0: об этом
1: там
0: и хотел сказать.
1: Ноги в
0: тазике. Большие...
1: Может, он кукиш показывает там в момент какой-то умной телеги, да, там, когда вот говорит что-то. Да и вообще непонятно. Может быть, попросту он там, извините, там занимается там мастурбацией самой галимой, да? Те же ведущие, которые, как мы заметили, которых показывают в полный рост, да, их не показывают во весь экран в полный рост, а вот издалека. Вот, например, вот программа вот, известная «Раннера», «Человек на горшке». который вот он постоянно вдалеке бегает, вот целиком тоже, а вот вплотную, то только по пояс. Вот, в людях недовольство зреет. Это может вылиться в какую-то, я бы даже сказал, акцию общественную. Дескать, покажите нам всех в полный рост, чтобы они стояли как есть, и вот по стойке смирно на табуретку отвели свою программу. Что, дескать, им скрывать?
9: Ну, я думаю, это тоже надо писать, может быть, в правительство.
1: Даже. Напишем в Думу тогда сегодня. Да? Не будем сейчас вот обсуждать все в Думу. Да. Тут заходили люди, вот сейчас спрашивали. Вообще вопрос Денис спрашивал. Случались ли случаи с

0: спрашивала. И спрашивала, верите ли вы, вот именно верит ли господин Затевахин в реинкарнацию? Если да, то, в общем-то, в чью тушку он хотел бы воплотиться в следующей жизни, исключая человеческую? Безусловно.
1: Ну, наверное, в кита в какого-нибудь.
0: Ну, потому это есть большой... такой здоровой сеткой мелких этих вот этих животных. Это же жутко.
1: Криль я очень люблю.
0: Ну, я тоже люблю, но это же нужно тонны и тонны поглощать его. Это же всю жизнь
1: Без проблем. Без проблем, да.
0: А вот
1: там, где они живут, их там много. Криля много там. Или крили.
0: А вы кем бы хотели? Я
1: бабочкой.
0: Я знаю, кем.
2: Бабочкой. Нет, нет.
0: Таксой.
2: Нет, я хотела сказать, собака нет.
1: У собак жизнь тяжелая.
2: Да, у собак жизнь тяжелая, на самом деле.
1: Хотя мы их любим, тяжелая жизнь собак.
2: Хотела сказать кошкой, но я кошек не люблю, поэтому задумалась.
0: Ну, давайте послушаем звонки наших уважаемых.
1: Рядом ходить надо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте, Иван и Маргарита.
4: Здравствуйте.
3: У меня один вопрос на биологическую тему. А другой к Александру. Ну, сначала на биологическую тему. Я вот сам, будучи черным, как кукушка, и, в общем-то, недавно услышал информацию о том, что гражданка то ли Нигерии, то ли Габона вдруг заболела не совсем присущей людям болезнью. Формы СПИДа присущи в основном обезьянам. Вот. Значит, вы поняли этот вопрос.
4: Да, да.
3: Меня он очень волнует. А еще, Александр, вот к вам мой вопрос. Когда в ближайшее время и где у вас произойдет выступление?
4: Спасибо.
0: Ну, ближайшее выступление пройдет, видимо, около памятника Кропоткина. 7 ноября я буду читать свои политические лозунги
1: анархист,
0: и стрелять понятно. Вверх из этой, из, ну, такой, а, из ракетницы.
1: Анархист, я все понял.
0: Нет, ну, конечно, я позже расскажу, потому что сейчас речь-то не о моей скромной персоне, а вот что касается, видите, нас слушает, кстати, и
1: это
0: чернокожее
1: меня,
0: население.
1: Да, меня очень обеспокоило.
0: Вот данное вот сообщение,
1: очень,
0: да?
1: Очень обеспокоило.
0: Ну, в принципе, вот вы же любите приматов как-то.
1: Люблю. Меня это очень обеспокоило.
0: Ну, это реально, я думаю, картинка. Вот у нас один с Маргаритой общий знакомый привез.
1: Ну,
0: да?
1: Самое главное, не иметь никаких интимных отношений с приматами,
2: да,
1: вот, с гориллами,
2: вы знаете, у нас
1: шимпанзе.
2: Вот,
1: тогда вот от любой вот этой вот экзотической формы СПИДа вы будете застрахованы.
2: А вы знаете, у нас один знакомый привез такую обезьянку, как он мне вот объяснил. Она может поместиться на руке. И
0: да,
2: называется...
0: можно даже назвать знакомого. Тоже достаточно известный человек, Олег Алиев. Вы наверняка слышали, путешественник, он был у нас тоже.
2: Да, так вот, он привез обезьянок, которые называются...
0: Лемуэ.
2: Карлик, нет, карликовые игруны. Вот вспомнила, карликовые... игруны, он сказал.
1: Ну,
2: игруны.
1: Он не прав, игрунки.
2: А, да? Вот, из Южной Америки. И говорит, прямо на ладошке могут уместиться. Это правда?
1: Да, ну, конечно, могут. Да. Зачем он их повез, то привез сюда.
2: Ну, говорит, веселые.
1: Ну, вообще, в принципе, в Южной Америке их заводят для того, чтобы они искали вшей в волосах, там с мылом напряжно, сажают на голову, и они там живут. И поскольку для них характерно такое поведение, как груминг, да, вот перебирают шерстку, они сразу из волос там вошку и кушают ее. Вот, и
2: а чем же они тут будут питаться? Значит, специально это все было.
1: Ну, это сделано. Надо Калиеву вопрос задать.
0: Вообще, какие забавные животные, вы знаете? Что-то я прям так...
1: Вот, эти забавные животные.
0: А, вот как называется. У нашего эстонского парня. Вот тут Валек заходил, спрашивает, почему вот детям запрещают давить мухоморы, да? И, дескать, объясняют тем, что мухоморы едят лоси. Меня, кстати, тоже это всегда удивляло, правда.
1: Мухоморы прекрасно, можно из них варить отвар специальный и потом с бубном танцевать около костра. Это давняя народная традиция наша российская. У нас на нашем севере так принято отдыхать. В общем.
0: А давить их,
2: то есть только нужно знать,
0: все...
2: как варить на самом
1: да.
2: деле.
1: Надо
2: да?
1: знать, как варить.
0: Отдавить отвары. Это все равно, что пустить, например, целую упаковку феназепама под каток. Ну, к примеру, это я так как-то когда на это
1: но
0: дело...
1: Ну, феназепам нам чужд, между прочим.
0: Чужд. Целиком.
1: Чужд. То есть хотя это нашего мухоморы. Производства лекарств, но чужд нам. Вот мухоморы, это нормально.
0: А вот
1: в
0: животные,
1: с

0: животные, когда они заболевают, вот они как-то какие им дают там успокаивающие средства, ну, химические, я не имею в виду там какие-то природные, но все-таки.
1: Ну, вот, дают.
0: Дают чего-то, да? То есть, что-то ну, дают. Не феназепам, естественно.
1: Ну, и феназепам дают.
0: Значит, я поеду сегодня вечерком, съезжу.
1: И фенобарбитал дают. Смотрят, чего лечит.
0: Ну, чтобы спали они спокойно.
1: Дает, все дает.
0: Ну что, телефонный звоночек еще, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Вот, да. То есть, вот. Говорите, пожалуйста, только громче, как-то вас туго слышно.
2: Ага, хорошо.
0: Да не
2: шучу. Сейчас лучше?
0: Да.
2: Вот, Иван, скажите, пожалуйста, вот вы как человек науки, как относитесь все-таки к проблеме клонирования и ко всем этим генетическим исследованиям?
1: Положительно.
2: Так? Потому что все-таки, на мой взгляд, ты как ни запрещай, все равно это, прогресс уже его не остановить.
0: Спасибо, вот. Спасибо.
1: Да дело тут, в общем-то, не в прогрессе. Дело в том, что это, безусловно, его не остановить. Но клонирование, мне кажется, что чересчур много внимания уделил совершенно рядовой, как бы, генетической проблеме и задаче, которая ничем, в общем-то, не грозит. Ну что такое клон? Да, это же не одно и то же, просто генетический слепок. Это не значит, что это точно такое же животное, там, я не знаю, все почему-то сразу вспоминают научную фантастику, что это какое-то там раздвоение личности, две личности, то есть одна личность, двух животных. На самом деле это не так. Ну, как близнецы есть.
0: Ну, просто тушки,
1: да, да, вот именно.
0: Совершенно.
1: Поэтому просто была, как бы, из сенсации, была журналистская сенсация, из которой раздули, политики вмешались у них. Потом и у нас, и, в общем-то, надо людям что-то делать, видимо, в этой жизни. Поэтому из совершенно рядовой, нормальной биотехнической задачи сделали знамя какое-то неизвестно какого цвета и чье.
0: А вот вы знаете, мы тут недавно провели эксперимент.
1: Вообще я против вмешательства в биологию некомпетентных людей и, так сказать, резких суждений, которые они потом выносят, и тем более выносят на суд общественности. Вот. И вот история с клонированием как раз это такого рода история.
0: Мы вот провели эксперимент человека, который очень серьезно занимался вот интернетом, да, вот очень серьезно увлекался вот всяческими как раз клонированиями, вот научной фантастикой. Мы решили, как говорится, вернуть на маму землю. Посадили его вот в комнату где-то такого же объема, вот как моя квартира сейчас. Я же в радио играю сейчас, видите, у меня тут под радио оформлено все. И поставили ему, значит, там корыто с землей, маленькое озерко такое с проточной водой. И оставили там, да, несколько козочек ему то отдали, каких-то животных, и оставили его жить там, вот, по-моему, он полгода у нас прожил. То есть объясню, с какой целью. Цель была главной. Как он справится с проблемами утилизации, с проблемами добычи для себя пищи, то есть вот в замкнутом объеме, поскольку земля, она все-таки, мама-то земля, она не бесконечная, то обложить ее всю там шинами, это у меня гринписовские телеги пошли автомобильными, да, там, или сжечь их, это, то есть, ну, не выход, логично, там уже и так все детские вот эти вот площадки в этих шинах. Вы знаете, где-то через как раз полгода, по прошествии полгода, он там, в общем, загадил все это помещение, кост сожрал сырыми, там компьютер у него стоял, он туда не притронулся, и когда он вышел оттуда, он серьезно занялся как раз проблемами утилизации, правда, насильственным способом. То есть он сейчас ходит тоже в Думу, пишет и предлагает регистрировать научные открытия, любые, только при том условии, что в конце обязательно будет пункт, очень главный, о том, как продукт данного открытия в дальнейшем утилизировать без каких-то вот потерь и урона окружающей среде. Вот не кажется ли вам, что когда люди начинают думать там о клонировании, там, о усовершенствовании чего-то, то здесь им отказывает как раз вот вот эта оптическая тоненькая ниточка, которая, по идее, должна их связывать с детственной мамой природы, с животными. Даже птица не гадит в своем гнезде ведь.
1: Кажется.
0: Да, кажется, я этого не видел.
1: Просили, не кажется, я говорю, кажется.
0: А что мы будем делать?
1: Я думаю, что мы будем серьезно заниматься этой проблемой.
0: Напишем в Думу. Безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
3: Да. Я не сыл.
0: Да.
3: Вот, тут что-то здесь оборвалась, как всегда. Вот у меня вопрос к вам, Затевахину. Как-то я смотрел вашу передачу про Галапагосские острова. Там такая выдвинулась гипотеза, что черепахи приплыли туда на бревнах. Птицы прилетели. Вот есть ли там тараканы галапагосские? И вопрос к Александру. Вы меня слышите вообще?
0: Да слышим, конечно.
3: Вот. Правда, что вы по детской привычке до сих пор на концертах выступаете, стоя на табуретке?
0: Спасибо. Ну, даже это не по детской, скорее, привычке, а в связи с моим естественным ростом, понимаете, уважаемые силы. Вот сейчас я, вот Иван и Маргарита думают, что я сижу на стуле, это я стою. Вы уж простите, да. А что касается первого, насчет я не слышал, чтобы черепахи на бревнах приплыли.
1: Ну, смотря какие черепахи, возможно, там. Это была теория естественных плотов, как бы, потому что многие пресмыкающиеся могли туда попасть только таким образом. Вот, не могли же они летать, в конце концов, как птицы. Что касается тараканов, то я думаю, ни один таракан... то есть сейчас там навалом тараканов. Под вид они, конечно, не... И в отдельный вид, по-моему, насколько я знаю, они не выделяются. Хотя, наверное, какой-нибудь галапагосский ученый может меня опровергнуть. Дело в том, что это не столь увлекательный объект, про который можно рассказывать. Поэтому он в нашей передаче выпал из поля зрения. Но мы обязательно обратим внимание и постараемся в ближайшее время рассказать об этих удивительных и милых созданиях более подробно.
0: А вот по статистике, вот вы говорите, вам письма пишут. Все-таки что больше всего хотят увидеть люди, населяющие нашу...
1: А вы знаете, пишут не про то, что хотят увидеть. Вот, в основном.
0: В основном учат жить, наверное.
1: Нет, и даже не очень. Ну, это странные такие письма. Так, вот как-то, ну, трудно их классифицировать. Ну, как-то вот спрашивают. Вот бабушка одна спрашивала, что, значит, вот у нее кто-то завелся в сарае, и что делать? Вот крысы, и там как-то нет никакого слада. Вот, уважаемая, дорогая передача, посоветуйте.
0: То есть бытовые такие,
1: да,
0: вопросы.
1: Бывают и такие, бывают там разные.
4: И, Иван, а вы знаете, я вот недавно прочитала в «Новой газете», по-моему, нет, даже в «Литературной», о том, что вот Александр Михайлович Городницкий, это была его авторская статья, все-таки нашел Атлантиду. Что вы можете про Атлантиду рассказать?
1: Ой, я не знаю, правильно ли поняли журналисты уважаемого поэта и еще более, возможно, уважаемого в узких кругах ученых-ученого, потому что он тут ученый с мировым именем, прежде всего. Вот, Городницкий. Правильно ли его поняли насчет находки Атлантиды? Вообще-то он геолог. Вообще-то он геолог, а Атлантиду ищут археологи. Вот. Ну, мне трудно комментировать.
0: Ну, может быть, он в смысле лирики это сказал.
1: Знаете,
0: ну,
1: кто да. плавает? Океанологи, они ходят. Ходят в моря. Понимаете?
0: Послушаем.
1: Просто возмутительно. Иногда кто у вас на радио...

0: И я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Иван Затевахин, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук, и молодая массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн, которая руководит массажным центром в Останкино. Вот, в данный момент она пытается массажировать мне пальцы на правой ноге. Вы слышите эти звуки. Дело в том, что после того случая у меня немножко скрючило, вот, и я так это отмачиваю здесь, поэтому вы не обращайте внимания на этот тазик. Раньше мы и гостям предлагали тазики, но сейчас администрация запрещает это делать. Я надеюсь, вы не в обиде. Скажите, пожалуйста, Иван, а если бы вам, например, предложили сейчас сделать, ну, в том же ключе, в той же манере, программу вот о чем-то совершенно
1: другом.
0: Диалоги
1: о людях, например.
0: Ну, да, вот о чем-то другом там. Вот что бы вы выбрали? Сказали бы, вот, ну, нужно для пользы общества затронуть в вашей манере какую-то тему, но не касающуюся вот животных.
2: Да любой.
0: Об автомобилях бы стали?
2: Ну-ка, одно время нам предлагали делать про автомобиль. Но это дело надо знать изнутри, я думаю, автомобиль. Я их люблю, конечно, особенно ездить на них люблю. А вот так ненавижу просто вот в них копаться.
1: Поэтому... А я как женщина хотела сделать Ивану комплимент. Дело в том, что Гуревич, это понятно, он, видимо, вас что-то такое вот все-таки нашел. Вас любит камера очень. Это бывает очень редко.
2: Гуревич во мне нашел?
1: Нет,
2: это я в нем, я его старше, между прочим.
1: Не Гуревич вас любит, а камера вас любит. Действительно, просто комплимент хочу сделать. Это удивительно. Как человек приходит на телевидение, я как профессионал, в общем, в области телевидения, как телевизионный работник, говорю.
2: Я не понял,
1: вот,
2: что
1: большой
2: значит.
1: Комплимент.
2: Спасибо.
0: Ну, то есть, видимо,
2: нет,
0: вы как-то с камерой что-то, видимо,
1: нет. Я говорю,
0: что-то
1: комплимент...
0: мутите с камерой, она говорит.
1: Нет,
0: Уже
2: вы океанологов оскорбили, между прочим.
1: Я одновременно делаю комплименты Гуревичу и вам тоже.
0: Да вы так не волнуйтесь, Маргарита Евсеевна. Вы массируете.
1: Гуревич вас что-то увидел, и потом вас что-то увидела камера и вас полюбила.
0: Вот тут Зотов приходил.
2: Старик Гуревич наш, да.
0: Спрашивал, почему в московском зоопарке стали продавать жареных уток и кур? Может быть,
2: ну,
0: вы знаете.
2: Я думаю, что сейчас, в общем-то, московскому зоопарку уделяется очень пристальное внимание со стороны московского правительства, мэрии. Я думаю, что они благодаря неустанной заботе, в общем-то, поголовье кур и уток резко возросло. И я думаю, что излишки вот образовались, и надо их хозяйственно, со свойственной в Москве хозяйственной сметкой, в общем-то, зоопарк, я думаю, умело распорядился излишком своей продукции.
0: Да, их достаточно много. Вот интересуется некто Карлов. Интересный, кстати, вопрос. Существуют ли такие люди, которые за кадром озвучивают животных? К примеру, там, как олень зовет самку, либо там хрюкают, либо там поют.
2: Да это запросто, да запросто.
0: То есть бывает
2: вот,
0: такое.
2: Вы знаете, да, я ведь когда-то... изучал язык дельфинов, в общем-то. Это я для вас говорю, госпожа Рубинштейн, чтобы произвести еще больше впечатлений. Вот. Так вот, я помню заседание нашей лаборатории, когда серьезные дяди с бородами, и солидные, с очками, в пылу научного диспута изображали голоса дельфинов, белух разных, издавая самые
1: так
2: необыкновенные... Да, они так делают.
1: Что-то делают.
2: Вот. Если учесть, что иногда вот сигналы белухи носят такие экзотические названия, как крик мартышки или уя, уу. Вот. Достаточно моего коллеги Щекотова Миши почитать диссертацию, а также его многочисленные научные труды, которые он неустанно писал в свое время. Вот. Классифицировал где-то 1500 сигналов белухи. Вот они пытались это воспроизвести. И достаточно умело, я бы сказал, некоторые тренировки начали воспроизводить, так что было порой трудно отличить. Идешь по коридору, вот слышишь голоса дельфинов вживую. Вот.
1: Так это очень странно, такие большие животные, вот белухи, там дельфины, а вот кричат так еле-еле.
0: А
1: ну,
0: маленькие,
1: то есть, вернее,
0: вот такие... большие птицы, орел, он тоже так...
2: Так чайки кричат, как вы сказали.
1: Нет,
0: ну... там, они очень пискливо так.
1: Ну, да, да, большие вот животные вот, пищат.
2: Это, наверное, орлы, когда он орлы. Подавился, вот так, какой изобразили.
0: Он хотел съесть меня в пражском зоопарке, я подошел к орлу, орел... У него потекла слюна, он хотел меня съесть и пищал прям вот так.
2: А то задышал они... при этом?
0: Да еще как, у него
2: не
0: из
2: съесть,
0: ноздри пена пошла.
2: Не съесть он вас, если задышал,
0: а
2: то
0: думаете,
2: не съесть.
0: А думаете, что вот как-то. Ну, я вроде так близко не подходил. А вот скажите, к этим диссертациям, о которых вы вот выше сказали, ведь должны, значит, прикладываться аудиоматериалы какие-то с пленками?
2: Как-то? Нет, это сонограммы и спектрограммы. То есть, как бы это, как говорил один великий ученый, визуализировали сигналы дельфинов. Вот, то есть, делали спектр, спектрограмму. И вот Миш как раз 1500, я думаю, что он мог бы легко попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такой детальной классификации сигналов животных не делал никто. Вообще он молодец. Жалко, что он сейчас наукой не занимается.
1: Ивана, скажите, пожалуйста,
2: это вот уже есть, серьезно.
1: Вы знаете, ну, есть кланы такие профессиональные, да, там типа клан инженеров, клан киношников, клан телевизионщиков там и так далее. Я наверняка есть клан биологов, да. Вот какие, допустим, любимые анекдоты или какие-нибудь истории, ну, вы знаете, есть чисто профессиональные анекдоты. Вот какой, допустим, вы можете нам, как людям в этой сфере, как бы не вращающимся, рассказать вот анекдот чисто профессиональный, биологический?
2: Ну, биологи вообще, особенно морские, вот такие вот связанные. С морем, да, волчары, я бы даже сказал. Они любят друг над другом подшутить. У нас масса была шуток, но поскольку...
1: Неприличные все, что ли?
2: Были приличные, были не очень приличные. Вот. Но разные были, смешные, хорошие розыгрыши. Это традиция такая вот у нас. Ну, я вот рассказывал о, так сказать, шутливой рельсовой войне, которую вел против меня инженер Малышев, а я против него, отучая его курить. Вот, когда... Вот, ну, рассказывал в начале нашей сегодняшней беседы. Ну, а так вот, чтобы рассказать про кого-то, боюсь кого-то обидеть. Потому что смешно-то обычно людям, которые готовят этот розыгрыш, а тому человеку, над которым смеются, ему
1: так
2: бывает...
1: Нет, так не розыгрыш, а анекдот, порой, допустим, профессиональный,
2: да,
1: какой-нибудь.
2: Кое-где, да.
0: Ну,
2: профессиональный,
0: да,
2: анекдот.
0: Вот Савелий заходил тут. Савелий, хотел узнать, кстати, действительно, многие не понимают различия, вы уж не сочтите там вопрос как-то за нескромный, еще что-то, но тем не менее, чем отличается ишак от осла, наконец, хочет узнать. Вот.
2: Ишак?
0: Ишак. Это я просто обычно...
2: Темпераментом, коллег... прежде всего?
0: Нет. Вот вы знаете, я вот...
1: Умом, наверное.
0: Вы же тоже автомобилист, да?
2: Да.
0: Я, по-моему, вас видел вчера,
1: а
0: на центре, прям на Садовом кольце. Вы, по-моему, высунулись из окна и очень громко орали в сторону москвича. Ты ишак, ща я тебя там... По-моему, это как раз... Потому что я тоже так часто обращаюсь.
2: Я другую терминологию использую.
1: А какая у вас машинка?
2: У меня старинная американская машина Ford.
0: Да, ее сегодня легнула лошадь. Вот так.
2: Ты вашу машину легнула лошадь?
0: Нет, моя машина, она не легнутая. Она спрятана в надежном месте. Она очень маленькая и залезает во все щели. Да, вот Блумберг тут спрашивал. Я не знаю, правда, я не понял сути вопроса. Не хотите, можете не отвечать. Склонности к тендрофилии свойственны только высшим приматам или также другим видам животных?
1: Это дендро, по-моему, филия.
0: Да, ну тут так прям приходит все.
2: Дендрофилия?
0: Да, я не знаю. Мне даже не стыдно, что я этого не знаю, поскольку...
2: Может быть, дендрофагия?
0: Давайте на всякий случай про это поговорим. Может быть, человек это имел в виду.
1: Нет, а что такое дендро в биологии? Дендро. Есть же какое-то такое?
2: Растение.
0: О-о-о.
2: Растение.
0: Тогда непонятно, значит, применимо к пиратам. Нет. Поедание, что ли, нет, травы какой-то имеется,
1: нет, давайте,
0: в виду?
2: Приматам.
0: Приматам. Ну, едим же мы укроп,
1: смотрите,
0: петрушку.
1: Дендро,
2: а,
1: это
2: я думаю,
1: растение.
2: Я
1: филе,
2: думаю,
1: это
2: может
1: любовь.
2: Быть, он имел в виду капрофагию.
0: Вполне возможно.
1: Нет, дело в том, что, смотрите, мы расшифровали. Дендро, растение, филия – это любовь.
0: Значит, тем самым это, ответили на вопрос.
1: Да, это человек, который любит жевать, допустим, я не знаю...
2: Можно про филодендрию поговорить в крайнем случае.
1: Это человек, который любит к дереву грызть, допустим, или там что-нибудь.
0: Ну, старушки очень часто любят подойти к дереву, исповедоваться перед ним, обнимут его, бывало, в сквере, и получают от него позитивную энергию, кстати. Вы наверняка наблюдали.
2: Да я и сам люблю получить.
0: К дереву, да.
2: Особенно в молодости любил.
0: Бывало, обмотаешься вокруг дерева часика три.
2: И, в общем, наберешься, так сказать, энергии, в общем, подкопишь.
1: Наберешься.
0: А вот скажите...
2: Потом можно идти домой.
0: Да, безусловно, уже так... так...
2: И цветами пахнет, в общем.
0: И вроде так и уже... Правда, кора кое-где налипла, но это...
2: Между прочим, со всеми бывает. Я не понимаю, что вы так на меня смотрите при этом.
1: А у вас было в детстве такое, что вы смолу, вот как бы с деревьев смолу, или особенно вот такая черная смола была, ею иногда покрывали...
2: Дома.
1: Ее
2: жевали.
1: Дома, да. И жевали, потому что жевачек не было. Да, и жевали отдирали. Да, да. И говорили всем, кстати, все думали, что все-таки зубы как бы чистятся, да? И все говорили, что это вместо пасты, и все такие крутые ходили. И жевали. Это все вместо жевачки.
2: Неповторимый устойчивый вкус.
0: Пластырь
2: не жевал.
0: Обычный медицинский пластырь. Жевали, брали два пластыря, между ними наклеивали лимон, посыпали сахаром.
2: У вас было трудное детство, Саша?
0: Конечно.
1: Ой, это еще деревянные конфеты были, он мне рассказывал.
0: Я хотел вернуться все-таки вот к теме сериалов и их озвучивания. Для меня всегда было странно, как они пишут звук в момент съемки. Ну, понятно, снять животное там как-то особенно... Вот,
2: ну, пушкой пишут.
0: Но все равно такое качество, это же особенно в мощном сериале нереально. Вот добиться качества звука там, когда я смотрю в своем домашнем театре.
2: Саша, а кому это интересно вообще? Я могу рассказать.
0: Нет, сомнения у людей. Ведь вопрос касаемый людей, которые дублируют, озвучивают, сажают, и кинофильмы дублируют, вы заметили?
2: Да, конечно.
0: И вот этот парень, который говорит, до встречи в дежурной части. Да,
2: это прекрасно. Я его тоже очень люблю.
0: Я этот момент себе запишу. Дежурной
2: части. Интересно, мне очень хотелось...
1: А я его даже знаю, он меня массирует.
2: Двусмысленность этого вопроса, который он задает зрителю.
0: И ведь он всегда в конце
2: кого
0: каждой программы
2: встретить,
0: он шутит. Он ведь шутит в конце каждой программы.
1: Вы заблуждаетесь, вот. На самом деле. После массажа он всегда тоже мне говорит «До встречи».
0: В дежурной части.
1: Да, да.
2: Что он имеет в виду? Давайте ему напишем. Вообще, замечательная передача, мы ее очень любим и так далее. Но
0: пояснит. Да, пояснит. Что он имеет. И, кстати, женщин он своих тоже научил это же говорить.
2: Они так одеваются элегантно, мне очень нравится. В общем, такой прямоцветовой передачи.
0: Ну вот насчет дублеров. Вдруг это люди озвучивают всех животных, вот эту их возню и так далее. Люди-то уже не верят, вот зритель не верит, понимаете, оригиналу. Раньше как было? Приходит видеокассета, да, наверняка вы тоже застали эту пору, когда там был прекрасный, да, вот гнусавый переводчик, что он сейчас покойный уже, но тем не менее, это же замечательно.
1: Кто покойный?
2: Несколько было.
0: Ну, один самый гнусавый, живой, средний гнусавый, уже, к сожалению, покойный. Вот, и еще один остался. Их было три моих любимых, остальных не берем сейчас в счет, да? Но, тем не менее, они переводили с сознанием, с расстановкой, чувствовали атмосферу фильма и как-то, не придавая своих эмоций, оставляли, так сказать, зрителю право воспринимать эмоции, происходящие на экране. Потом появились дублеры, которые вот своими дебильными актерскими голосами практически изувечили весь мировой кинематограф. И вот опасения у зрителя, что вдруг и животных тоже озвучивают чересчур, так скажем, темпераментно какие-то вот специальные люди.
2: Я думаю, нет таких людей.
0: Вы же только что сказали, что вот ученые в коридорах спорят. Может быть, как-то они...
2: Ну, дельфинов же они... Когда дельфинов голоса, да, там может быть... Вот, может быть, может быть.
1: Иван, а действительно существуют такие люди, которые могут...
2: Особенно их локации, вот, знаете, наверняка 150 килогерц, вот человек сидит и долбает, вот. Кефаль может заглушить иногда так, что она кверху пузом всплывает.
1: А действительно есть такие люди, которые понимают все-таки язык животных, нет? Или это как...
2: Ну, я, например,
0: да? Я тоже понимаю, нет,
1: ну,
0: на самом...
1: ладно, Саша, что, ладно, Саша,
0: ладно, между прочим, по-грузински филе. Филейная часть.
1: Нет, ну дайте деле. Мне серьезно спросить, на самом деле. Действительно, вот есть люди, которые понимают язык животных.
0: Ну вот бабушки, конечно, в деревне разговаривают с коровами.
1: Ну
0: вот,
1: я
0: вы
1: тоже с собакой разговариваю.
2: Это те, которые с деревьями, они же с коровами.
0: Они же с собаками, с коровами, со всеми. И все друг друга понимают. Нет, на самом деле. Тут же важно-то не слова, а важна мысль.
1: Интонация.
2: Если говорить серьезно, то любой этолог, конечно же, понимает, в общем-то, назначение сигналов, которые животное издает, того объекта, который он изучает.
1: А он может, в свою очередь, какие-то сигналы послать, вот, чтобы животные его поняли или нет?
2: Если сильно наловчиться, то может.
1: Да?
2: Да.
0: Тут вот, пока вы спорили и обсуждали, Савелий заходил, и он прям, его прям очень тут очень, масса вопросов беспокоит, но, на мой взгляд, тут наиболее интересный. Вот Иван спрашивает, вот коровы могут очень много съесть клевера, и, как правило, объедаются, после чего им становится плохо. Что они не чувствуют, что нельзя столько есть клевера? У них нет чувства меры. Как это объяснить?
2: Чувство меры — дар богов. Мой папа меня всегда в детстве учил.
0: Нет, но ведь
2: я ответил на вопрос.
0: Есть же такое распространенное понятие, да, как, дескать, животное вот типа завел дома, оно само знает, сколько ему съесть и что ему съесть. Вот, а выясняется не так. То есть, например, я вот знал собаку одну. Она ела постоянно вообще. Вот сколько я ее не видел, она ела. После чего у нее ножки стали короткие, пузо здоровое. Это такой батон, знаете, за 25 копеек с ушами. Вот он нам ползал.
2: И уши такие длинные. И
0: висели она, да. Типа ее использовали.
2: А хвостик как... тоненький на крысиный похож.
0: Да. Да.
2: Неприятный такой.
0: Неприятный, нет. Гадкий, да.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Саша.
2: Плохо.
0: То есть утрата животными чувства меры при поедании пищи. Ладно, домашний бокс. Нет, человек корректирует их, да? В данном случае. А вдруг, например, сейчас животные, вот те же птицы городские, вот у них...
2: Ой, у Николая Николаевича Дроздова была замечательная история про то, как грифы едят, объедаются и не могут взлететь. И, в общем, странно, с ними разные потом
0: процессы происходят. Это же тревожная симптоматика. Да, или это с ними и давно было? Или вот сигнал, тенденция последнего времени?
2: Это должно, в общем-то, нас насторожить.
0: А насторожить...
2: Весь ход эволюции, я бы сказал, нас должен насторожить.
0: Как вы думаете, вот попробуйте...
2: И заставить задуматься.
1: Да, вот, хоть например, раз. Меня настораживают гиены. Их сейчас очень много. Серьезно?
0: Да.
1: Конечно. Очень много гиен людей.
2: Бывало, хохот в коридоре услышал?
1: Нет, серьезно, гиены, это же ужасно.
0: Почему?
2: Почему? Прекрасные, милые животные.
0: Я тоже, кстати.
2: Умнейшие такие.
0: Я наблюдал в зоопарке вот такого. Очень прям добрейшие глаза.
2: Санитары саванны, между прочим. Да, как нам не хватает порой.
1: Нет, я сейчас здесь говорю, я сейчас говорю про людей гиен, которые просто в большом количестве сейчас появились.
0: Да вы поэт. Да. Нет, все-таки вы сказали задуматься. Задуматься нам следует о нашей безопасности или все-таки о безопасности потерявших чувство меры в еде животных. Потому что, ну, вроде бы для нас, что там, гриф, он на горе, ну, не взлетел, он там объелся, там, спучило его, да помер, да, к примеру. Вот, а как можно здесь спрогнозировать ситуацию? Вот у них и так-то они голодные.
2: Ситуация тревожная, я же вам сказал.
0: Тревожная. Какие бы вы посоветовали нашим радиослушателям меры принимать в плане собственной безопасности при контактах с городскими животными, которые надысь уже могут обезумить, собственно, и потерять чувство всей меры?
2: Прежде всего, бдительность должна быть. Бдительность и ответственность. Понимаете меня? Понимаете, что я имею в виду?
0: Да. Да, конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. У нас уже остается совсем немного времени. 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину и Маргарите Евсеевне Рубинштейну. Здравствуйте.
2: Рубинштейн.
0: Ой, извините. Извините. Алло, да. Вы в прямом эфире.
3: Добрейшей вам ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Во-первых, Александр,
0: да.
3: Не массажировать, а массировать.
0: Нет, вы не правы.
3: Нам за это ставили 2 балла.
0: Дело в том, что я переписал эту книгу и написал уже массажировать. Вы посмотрите словарь Даля в моей редакции. Там масса исправлений уже, уважаемый. Это что за
3: хорошо,
0: звуки?
3: Мне тогда остается только переиздать из Дальдаля в словарь.
0: Ну, если словарь у вас хватит денег, то переиздавайте. Я-то сегодня по парсеткам прошелся неплохо. Провел день, очень много чего нашел ценного. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Можно, говорить?
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вы знаете, сейчас очень много в Москве развелось бездомных собак. И вот те, которые жалеют очень животных и считают, что мы должны ходить и молиться, чтобы они нас сзади потихоньку не укусили, или наших детей, меня возмущают эти люди. Пусть они заберут к себе все это, и пусть жалеют. У них много денег, пусть устроят какие-то загоны и так далее. Жить невозможно просто.
0: Спасибо. Спасибо. А я вот советовал, чтобы сзади одевали специальную кольчугу тогда. Вот мы сейчас наладили в наших мастерских выпуск таких очень очаровательных кольчужки.
2: Я скажу, что такую философскую мысль, что страх, да, как великий теолог Конрад Лоренц говорил, что страх – это оборотная сторона агрессии. Агрессия – оборотная сторона страха. Вот звоночек уважаемой радиослушательницы как раз эту Этот тезис, да, подтверждает.
1: А вот вы знаете, прекрасно. Иван, вот я, например, вчера была очень огорчена тем, что собачку, которую я все время подкармливала там в соседнем дворе, она такая дворняжка, но она при Жеке живет. А при Жеке, вы понимаете, там слесари, ну там понятно, какие
0: не
1: люди,
0: слесаря,
1: да?
0: А слесаря.
1: Да, ну вот, видимо, они так воспитали эту собачку бедную. Она принимала мне там всякие сосисочки из рук, как бы меня любила. А вчера ей было, как бы, видимо, грустно и скучно, и вдруг она на меня напала.
2: Как, ну, укусила,
1: да,
2: что ли?
1: Да, укусила. Прям за брючину укусила. Удивительно. Я так на нее обиделась, честно говоря.
0: Потому что вы, наверное, купили духи нашей новой линии.
2: Нет, я думаю, что просто вы недостаточно много принесли ей. Это совершенно естественная реакция.
1: Нет, а я считаю, что это потому, что ее воспитывали слесаря.
0: Как вы не любите. Как-нибудь чинить что-нибудь, вот так и сразу мистер слесарь. Вот тут еще
2: нет у вас любви к нашей профессии.
0: Не любите вы пролетариат. Вот тут приходил еще наш радиослушатель, интересный вопрос просил, чтобы я вам передал. Так, правда ли, что свиньи не могут видеть небо из-за строения своего скелета? Если это так, то вот наш радиослушатель завтра поднимет свою свинью на руки и покажет ей звезды.
2: Это очень правильно.
1: А я обожаю свиней.
2: Очень.
1: Я обожаю свиней, особенно пятачки.
2: А в жареном виде просто фантастически.
1: Нет. Когда я вижу жареную свинью, у меня просто сердце ёкает.
2: Смотреть на нее не надо. Нет. Не надо смотреть.
0: Безусловно, можно смотреть в небо, в отличие от нее. А, кстати...
2: Можно на салат смотреть.
0: В наш секс-шоп, это объявление для всех, кто вот интересуется, в наш секс-шоп при программе «Монморанси» поступила новая партия поросячьих хвостов, так что милости просим, приходите. Ну и, видимо, последний вопрос на сегодня, если позволите. Вот, опять же, Блумберг все интересуется. Хотелось бы ей узнать, Блумбергу, то есть, какая разница между гиенами и гиеновыми собаками? По-моему, вот у вас как-то эта тема в вашей программе очень серьезного одно время поднималась.
2: Да, в общем, мы со всей ответственностью рассматривали этот вопрос и серьезно исследовали его со всех сторон. Понимаете, дело в том, что гиеновые собаки – это собаки, а гиены – это гиены, и относятся они к разным стволам хищных. Если гиеновые собаки – это псовые, то гиены ближе к кошкам, хотя внешне они таковыми совершенно не кажутся. Я очень серьезно ответил на ваш вопрос. Со всей присущей мне глубиной.
0: Спасибо вам. Ну, я так
2: не за что.
0: Понимаю, что на этой замечательной ноте, поучительная такая история краткая, краткий даже, я бы сказал, экскурс, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с Иваном Затевахиным. Я искренне желаю вам, чтобы вы и дальше существовали каждое воскресенье.
1: 17:00.
0: Да, смотрите на меня, потому что я смотрю, соответственно, это телевизор. Вот, и вас поддерживают и с интересом наблюдают очень много людей. Спасибо вам.
2: Ну, вам, и, конечно, вам спасибо.
0: Да и забудьте. Да. И, конечно же, спасибо Маргарите Евсеевне, ну и отчеству у вас, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Также за то, что она излечила мне вот пальцы мои на правой ноге. Действительно, не болит уже. Вот. Ну и по традиции, как всегда, я надеюсь на то, что наша встреча все-таки не последняя. Как-нибудь, когда у вас будет больше времени, вы, я надеюсь, выберетесь к нам на всю ночь. Мы посидим тут поглубже, пообщаемся с нашими уважаемыми.
1: Выпьем.
2: Я киваю.
0: Да, конечно. А наших уважаемых мы об этом тоже, конечно же, уведомим. И сейчас мы, пока будут новости, то все, 5-10, мы сейчас пока сядем, напишем пару писем в Думу.
2: Да, давайте, обязательно.
0: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.

0: Здравствуйте, отважные геройские друзья. И хочу напомнить вам, что сегодня, в общем-то, свершилось. Настало таки 14 февраля. Соответственно, те, кто умеет 7 прибавить к 7, или, в общем-то, разделить 28 на 2, поймут, что это за дата, да, поскольку на 3 никуда, соответственно, этого мы и не позвали. По причине, в общем-то, дискомфорта и отсутствия сухости в такие вот дни, да. Но поскольку четные дни наиболее близки для того, чтобы вот как-то общаться, мы сегодня не будем производить всякие действия, связанные непосредственно с музыкой. Как вы уже, наверное, заметили, у нас постоянно в программе, в последние, вот особенно в последних ее выпусках, присутствуют люди, которые в прямом эфире в основном исполняют свои песни. В общем-то, артисты самых разных жанров. И немножко я устал от них. Я, конечно, очень рад, что вы так вот проявили такой серьезный музыкальный вкус. Я имею в виду ваши некоторые критические, скажем так, заметки и, в общем-то, положительные отзывы о наших гостях. И сегодня я решил сделать программу, посвященную, в общем-то, музыке этнической. С этой целью я пригласил в гости человека, которого вы уже знаете. Он придет попозже, я уже тогда его представлю. Мы сегодня не будем мудровать, беседовать о, в общем-то, пропавших там, о найденных, а будем заниматься делом. Мы будем сегодня слушать хорошую музыку, общаться с вами по телефону. Музыка действительно будет хорошая, это я обещаю, потому что если она будет плохая, я все выключу. Вот, и пойду, в общем-то, искать брошенные автомобили, брошенные в переулках хозяевами модные автомобили, дабы, в общем-то, переть оттуда магнитолу и прочие вещи, которые потом можно продать на вырученные деньги, купить, в общем-то, спиртных напитков и распить их с женщинами, с прекрасными женщинами из ближайшего, в общем-то, заведения. Ну и пока, соответственно, наш гость добирается тут по предусмотрительно смазанным рыбьим жиром мною, да, ступеням, проявляя чудеса, в общем-то, акробатики. Но это у нас такой тренинг, вы знаете об этих приятных мелочах, да. Вот, исходя из этого, у нас есть время тут поотвечать-то, наконец, на пейджер. Ну и, соответственно, начнем сразу. Уважаемый Харрис, меня совершенно, простите, не интересует творчество упомянутого вами человека. Это то же самое, что если бы вы меня спросили, к примеру, о Spice Girls там, и о прочих таких вещах. Прошу прощения, я не в состоянии ответить на него. Саша, пока музыка не важна, и лирика тоже, пишет Люда. Люда, я еще очень молодой диджей. И я надеюсь, что где-то года через два, наконец-то, я смогу вот как-то доставлять вам удовольствие. Ну, в смысле, вот, пора. Ну, в смысле, да. Извините, вы меня смутили очень. Александр, твой Андрей Орлов тупой, как американский космонавт, так как он уходит с эфира, никого не предупреждая, и долго не заявляется, не понимая своего счастья, пишет Савелий. Вот с последней вашей формулировкой, Савелий, я целиком согласен, да? Вот. А так, ну опять же, почему мой? Не мой он вовсе, он это, Катькин. Женя, вот представляете сообщение, Александр, срочно перезвони мне домой по телефону. Далее идет номер телефона, подпись Жени. Я звоню. Говорю, здравствуйте, Женю можно, а мне Женю по пельменю, и, в общем-то, куча грубости. Я понимаю, что вам очень, так сказать, приятно издеваться надо мной, простым парнем, присылать ему вот телефон, а затем глумиться. Но ведь должен быть какой-то предел. Нельзя же, так сказать, пользоваться моей доверчивостью, да, беспредельно. Я скоро перестану вам звонить. Александр, в вашем ящике, да, спасибо, Владислав. Я получил, кстати, совершенно мощный подарок в виде книжки. Это было очень приятно, особенно в том контексте, что сам я не пользуюсь вот этим новомодным устройством под именем интернет как-то в домашних условиях. К тому же вы знаете, что они не самые лучшие. В последний момент вот мы сейчас переехали в полуразрушенное здание одно. Но надеемся справиться с этими трудностями, захватить его целиком, поэтому не пользуюсь. И вот такой, как бы, конспект всего, что находится вот на странице, вам известный, мне очень приятен. Спасибо большое. Это был хороший действительно подарок. Ну и, соответственно, я вижу, тут еще звонки поступают. Пока нашего гостя нет, Давайте пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте. Это я могу объяснить, почему Андрюха тупой, как американский астронавт.
0: Давайте, да.
1: Вот. Потому что только тупари могут с утра до вечера тренажерами заниматься и лететь неизвестно куда.
0: Ну, в общем, да. Еще я хочу, вот, спасибо.
1: И потом надо быть таким тупым, чтобы выдержать такие стрессы.
0: Ну, тут я с вами не совсем согласен. Спасибо большое. На самом деле, мы тут недавно беседовали с американскими астронавтами, и дело в том, что эти люди всю свою жизнь готовятся к одному полету, к одному единственному полету. Это как, в общем-то, презерватив, да, вот он использованный и в дальнейшем выкинут, но только вот не на помойку, а в мощную, жирную такую американскую жизнь. То есть человек совершил такое вот действие, все, он обеспечен на всю жизнь. Естественно, что вот до вот этого полет, он весь целиком, как правильно сказал, видимо, Савелий это позвонил, занят целиком тренажерами, прочей байдой, как говорится, не курить, не пить, не там, да, вот. А после этого, соответственно, предается мощным излишествам, ходит по этим, как их, ну, по студентам разным и рассказывает о своих модных подвигах. Вот. Некоторые говорят о том, что видели даже инопланетных существ. И, в общем-то, живут вид такой жизнью добропорядочных американских, собственно, бюргеров, да. Вот. У нас совсем другое дело. У нас космонавты еще платят деньги. Вот я знаю, один тут летал, еще и платил, чтобы как-то вот... Ну, вы понимаете, да? Кстати, вот насчет вообще космоса, да? Практически вот, как мне рассказал один очень важный человек, в общем-то, работающий в данной индустрии, вот засылка одной тушки в космос, да, стоит столько же, ну, в килограммах, да, вот столько килограмм золота, сколько весит данная тушка. К примеру, если вот, например, люди весят 50 килограмм, то вот 50 килограмм золота вынь да положь, чтобы ее тушку так вот целиком отправить, да. Так, далее, вот еще тут, да, пейджер, тут есть у нас два пейджера, один я вам сейчас напомню, один пейджер для всех, а другой для избранных, сейчас я вот его напомню вам.
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
0: Саша, волнуйся побольше, у тебя приятно дрожит голос, пишет Таня. Нет, Таня, это от дикого кайфа. Дело в том, что у нас на «Эхо Москвы» приятное, очень приятное нововведение. Меня оно тоже удивило. Заключается оно в следующем, что, в общем-то, две пойманные нашими доблестными ОМОНовцами, в общем-то, выходки из Вьетнама, нелегалки, они, в общем-то, отданы нам в рабство. И тут, значит, одна еще обстирывает сотрудников, а другая в момент вот этой всей эфира, так называемого, в общем, парит нам ноги и делает массаж пяток. Соответственно, вот сейчас линия, это вот это ее кличка такая, линия и извините, вот она сейчас и непосредственно этим занимается, и, ну, сами понимаете, Таня, да, как это сложно, как очаровательная, в общем-то, она вьетнамка, да. Валер, да успокойся ты, ну, дело прошлое, это я на пейджер отвечаю, да. Сейчас мы послушаем песню. Кстати, я сегодня слушал одну коллегу, вот, ну, не коллегу, конечно, мне она не коллега, с другой радиостанции, и она такая говорит, вот, я там, типа, дескать, всю жизнь там вот тут работаю, значит, прихожу вместе с песнями, так вот она и сказала, а ухожу одна, и фамилия моя всю жизнь будет, ну и там фамилия типа Пупкина. Вот такое у нее совершенно, скажем так, грустное было состояние. Да, замуж хочет. Даже не интересует, например, музыка народов Севера. Нет, ну, конечно, интересует, но, тем не менее, у тебя другой уклон. Вы разделили все это с Григорием на сектора. То есть он отвечает за Север, ты за Юг. Это совершенно правильно. Вовсе, кстати, не значит, что вот, раз поскольку пришел Назин, что мы как-то будем говорить только там о музыке. Если у вас будут какие-то вопросы, мы на них с радостью ответим. Ну, хотелось бы сегодня послушать побольше именно хорошей музыки. Да. И слово тебе, о чем мы сейчас будем тут отслушивать.
3: Ваше слово, товарищ Маузер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели. Нет, ну почему ты так, Саш, сразу отмел Север из моих провинций? Во-первых, готовится, и, возможно, я выпущу и диск Этельмена, с этельменской музыкой. Это индейцы России. Так что, возможно, выйдет и музыка северная, немцев каких-нибудь выпущу, может быть, Ханты-Манси. Ханты-Манси рэп, например, диджей Кавун из Бремена подготовил альбом с ремиксами. Называется Ханты-Манси рэп. Вот, это ханты-мансийская музыка, там сэмплерно использована. И такой вот сделаны интересные там всякие штучки, ремиксы. Это к вопросу народов севера.
4: Ну, дело в том, что и до севера все-таки сейчас потихонечку доходит вот эта вот зараза, называемая сэмплы. Вот. Я, честно говоря, не очень это одобряю, поскольку, ну, в общем-то, конечно, мозг так нужен для их использования, но, с другой стороны, пошел, купил ящик вот там в Сакаевской библиотеке, любой даун, по сути, и куда ни ткни, звучит красиво, а дальше уж составляй как хочешь. И ты знаешь, вот был-то этот ансамбль-то какой, стоит этот.
3: Эхунхурту он есть.
4: Нет.
3: Ядха.
4: Да, вот конкретный пример, насколько... Ну, ты понимаешь, о чем я.
3: Да. Ну, Кувейзин сейчас, да, солист, если мы о том же говорим, Альберт Кувейзин сейчас сидит в Лондоне, я недавно видел в Берлине на Всемирном музыкальном конгрессе, и очень хорошо себя чувствует. Это прекрасная, конечно, музыка, это сложное пение горловое, тувинское, но меня всегда пугает тот факт, когда это становится модой. Вот я говорю, что тувинское горловое пение — это Алла Пугачева, как вот Алла Пугачева на советской поп-эстраде, так и тувинское горловое пение в этнике. То есть нет ни одного альбома, тут же нашлось куча джазистов, которые почему-то решили вообще там использовать в своих там джазовых импровизациях, обязательно на фоне должно звучать какое-то горловое пение. И трудно найти вообще ремикс, только ленивые эти диджеи на Западе не использовали тувинское горло. Самые ленивые, которые лень было вообще пойти на концерт и записать тувинцев. Остальные все как могли сбоку и не сбоку, и к месту, и не к месту используют тувинское горловое пение, но я думаю, что время его тоже уходит, и придет время другой музыки.
4: Кстати, я вот хочу так, пользуясь случаем, сказать, что есть очень большая вероятность, что я, уважаемый радиослушатель, где-то, наверное, на месяц, может, даже больше, исчезну в ближайшее время с вашего горизонта. Я пока не буду говорить о цели своей поездки, но, в общем-то, вернувшись, надеюсь, вас это...
3: О цели в смысле пространства?
4: О цели в смысле, да, пространства, дабы, в общем-то, не создавать, как это сказать, вокруг себя нездорового ажиотажа.
3: Учитывая предмет нашего разговора до сели, я так понимаю, у тебя такая ассоциация родилась в связи с предыдущей темой, местом нашего разговора. То есть ты в Туву поедешь.
4: Ты очень близок к этому, да.
3: Хорошо.
4: Вот тут вопрос пришел, если ты позволишь, я отвечу на пейджер. Александр, помогает или мешает в повседневной жизни то слабоумие, о котором вы постоянно твердите по поводу и без повода, пишет Генрих Канц... Ну, фамилия не ясна. Генрих, дело в том, что о слабоумии нельзя говорить без повода. То есть я всегда говорю о нем, потому что всегда ощущаю его. Если бы я не был слабоумным, то я бы сейчас был бы президентом всей земли, понимаете? Вот. И вы бы стояли у меня за спиной с мощным опахалом. Также бы...
3: А я думал наоборот, да. Саша.
4: В смысле?
3: Если бы ты был слабоумным, ты бы был президентом.
4: Ну что, о музыке теперь?
3: Да, и поскольку формальным поводом того, что я напросился к Саше сегодня покататься с ним в эфире, это... было то, что группа «Ашхабад» — это легенда мировой музыки, и мой первый проект «Вашего покорного слуги», который я сделал лет 10 назад, наконец-то эта волна докатилась и до России, и теперь и в Москве просили меня привезти эту группу, наконец, в Москву, после того, как она объехала с Питером Габриэлом весь мир. Ну, долго объяснять не буду, просто это один из последних дисков, который группа записала в Греции с известной певицей Милиной Каной.

0: Да, ну вот такого плана, и не только будет сегодня звучать музыка, то есть решили мы дать вам, дескать, чуть-чуть расслабиться. Вы, кстати, можете еще и звонить, вот тут звонят периодически. Прежде чем трубу поднимем, давай посмотрим, о чем тут вообще речь идет, давай, на пейджере. Вот тут спрашивают, не давал ли ты, сейчас, извини, не давал, да, немцам, да.
1: Чего?
0: Немецкой волне чего-то не давал ты?
1: Давал.
0: Давал.
1: Недавно вот немецкая волна, кстати, ой, не похвалюсь, ведь не усну после эфира, выдвинула меня на World Music Award как лучшая радиопрограмма об этнической музыке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну тут хвалят музыку, но это такое, да, дело.
1: Спасибо, друзья.
0: Да. Ну, я предлагаю там уже поднять трубу, наконец-то. Сейчас я напомню на всякий случай номер.
1: А я напомню, что это был Гасан Мамедов и группа Ашхабад.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, говорите уже, да. Ну, как хотите. Дело в том, что у нас дико мало времени, всего одна
1: ночь.
0: Это был
1: точно скромный человек, Саша, ну что ж ты, не понял.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Вы не волнуетесь, а то как-то
3: нет,
0: у вас...
3: Нет, я не волнуюсь.
0: Вы уверены?
3: Потому
0: просто...
3: что я не волнуюсь, я не буду представляться, поскольку мое имя так всем известно.
0: Да.
3: Вот. Я скажу единственное, что помимо всех тех занятий, которыми я занимаюсь, и которых я уже вещал не раз у вас в эфире, скажу, что занимаюсь на данный момент, вот непосредственно сейчас, изучением горлового пения. Да, и есть одно очень дельное замечание. Вот, даже не замечание, а дополнение к эфиру.
1: Да.
3: Вот как бы женское горловое пение очень сильно отличается от мужского. Возникает вопрос, почему? Вот я тоже задался этим вопросом и решил изучить непосредственно горло мужчины и горло женщины.
0: Вы имеете в виду именно горло в целом или вот, так скажем, сочетание кадык горла? Это важный момент. Вот. То есть, ну, как бы, или горло в сборе уже тогда?
1: Или функции
3: горла? Горло в сборе.
0: Да.
1: К какому выводу вы пришли?
0: Да.
3: Я пришел к выводу, что мужское горловое пение очень сильно отличается от женского, или женское очень сильно отличается от мужского, только потому что, вот, так сказать, мужскому организму присуще такое явление, как адамово яблоко.
1: Ну, слава богу, а то у меня уже начали ассоциации.
3: Да, это вот, понимаете, такая камера создается на пути воздуха, который идет из легких, и... Там все вот это вот резонирует.
1: А вы изобразить можете?

0: Как, в общем-то, человечество при помощи темных сил изобрело всякие прибамбасы, как-то язык, да, имеется в виду язык человеческий, язык общения, да.
1: А у колокола тоже есть язык, у колокольчика тоже есть язык.
0: Да. Да, вот.
1: Я знаю, куда вы клоните. Я могу вас дополнить.
0: Ну, я тогда думаю, что вот...
2: Ну, молчайте, туда мяти.
0: Да, что, наверное,
2: я начинаю краснеть уже.
0: Да, что, видимо, тогда, может быть, и нет смысла мне досказывать, поскольку вы все поняли, и наши радиослушатели тоже поняли. Спасибо вам за замечательный звонок. Ну что, я думаю, может, сейчас предоставим слово, в общем-то, немецким нашим друзьям.
2: Из Тироля теперь позвонят нам?
0: Да.
2: Ну, давайте.
0: Ты будешь представлять?
2: А, это к тому, что мы говорили. Да, два тирольца, раз вы уже сказали, что там да, колокольчики и Тироль. И их зовут, например, Вернер Эгер. Но вообще это не важно. Они там
0: все равно
2: в
0: Тироле, никто не
2: да,
0: запомнит.
2: Все равно никто не запомнит. Я их сам никогда не запомню. И вот к сэмплерным я решил тебе такой антиподарок сделать, Саша, раз ты не любишь сэмплерный этот. Вот они взяли грузинское пение. Оно совершенно не горловое, зато полифоническое. И сделали вот такую композицию, которую они назвали «Тамар». Ну, «Царица Тамар» посвящено. Ну, довольно занятно.
0: Слушаем.

0: Вот замечательный инструмент еще сейчас играет у нас на заднем плане. Очевидно, в общем-то, что это вводит мощным смычком по жиле какого-либо животного, да, с убиенного.
1: Это кеманча, это вот на фоне у нас будет звучать, поскольку не одну минуту, это ансамбль «Газаль». Саша, это на данный момент, считаю, самая гениальная группа, которую мне удалось встретить в жизни. Они выступали на Всемирном музыкальном конгрессе в Берлине. Это персы, индусы, пакистанец, живущие в Америке. Ансамбль

0: называется «Газаль». По литературной форме, также и музыкальной форме. Вот Шоба Джоша исполняла у нас, помнишь, из Индии. Была певица в гостях Шоба Джоша, она как раз пела «Газали». Это североиндийская, пакистанская такая, персидская традиция. И на кеманча, ситар и таблы. Здесь вот это будет наш фон.
1: Да, хотя, в принципе, это несколько несправедливо, да, потому что мы должны быть фоном. Да.
0: Ну, там композиция по 20 минут, тут уж, знаешь, такой формат, ничего не поделаешь.
1: Вот только что на пейджер для всех пришло такое сообщение. Включила радио и услышала концовку какой-то арабской музыки. Это и был Ашхабад, подпись «Ценительница Востока». Видишь, то есть люди, в общем-то, да, как-то ты несешь им это, ну, знанием, да.
0: Но я рад прогрессу, потому что первый эфир Ашхабада, когда начал в 90-м году собирать группу Ашхабад, музыкантов 20 свадебных Туркмения сменил, прежде чем образовался состав Ашхабада. И просто, я не знаю, наверное, может, Саша даже не рассказывал. И когда я жил в Черемушках, снимал там квартиру, условие моих друзей было: пожалуйста, не включай этих туркменов, когда мы приедем к тебе в гости. Только туркменов не включай, пожалуйста. Я их возил все на запад, там пытался выпускать диски, а все смеялись. А вот и говорили, вообще, кому эти туркмены нужны, если наша попса не нужна, если наша попса, их логика была, то кому же нужны туркмены свадебные? Но я рад этому прогрессу. За 10 лет прошло, диски их, они вошли в антологии всей их мировой музыки, сборники, которые выпускает Real World, крупнейшая это фирма грамзаписи Virgin Records. Везде обязательно есть хотя бы одна композиция Ашхабада. В антологиях World Music из СНГ упоминается только одна группа Ашхабад из Туркмении. Ну и вот прошло 10 лет, и вот как раз концерт в Москве должен был и называться. Видимо, он отменится. Ашхабад 10 лет спустя.
1: А вот хорошо ли это, что вот только о музыке целого народа, вот они там, эти, ну, в общем, достаточно зажравшиеся, в общем-то, люди, ну, вот, судят только по одной группе. Ну,
0: о целой стране. Саша, о целой стране они судят. Они не знают, что такое Туркменистан.
1: Ты представляешь, как другие вот свадебные музыканты, наверное, за это ненавидят вот ашхабадцев этих?
0: Может быть.
1: Конечно.
0: Но это самые лучшие музыканты. Они вместе не... Это экспортный вариант, такая туркменская матрешка. Они вместе не выступали до того, как их собрал в одну группу. Они никогда не выступали вместе. И сейчас не выступают. Поэтому, конечно, большой конфуз для тех, кто стадами едет с запада. В Туркмению, да, есть такие туристы, чтобы специально послушать Ашхабад. И они недоумение, естественно, крутятся по городу, там, по республике, не могут найти эту группу, потому что они существуют в природе. На гастроли собираются все в аэропорту, и там же и расходятся после гастроли, естественно. И каждый выступает из них на разных свадьбах по отдельности. Вот. Ну, я думаю, справедливо, потому что они действительно самые лучшие, Саша. А потом о целой стране судят. Я буклет подготовил все, кроме вступительной статьи. Вот как, откуда, ну, с какой стороны музыка и так далее. То, что Питер Габриэл пишет. И там они умудрились написать, что эти теплые ритмы и мелодии из холодной страны Туркменистан. Да, где-нибудь там. Или вот с Юлдуз Усмановой, когда работали. Многие не знали, что такое Узбекистан вообще. Там написано «Queen of Uzbekian Music», «Королева узбекской музыки». И многие подходили и там говорили, что Узбекистан – это провинция Пакистана. То есть я считаю, Каримов должен вообще там молиться на Юлдуз Усманову, что он просто прославила имя его страны.
1: Ну, мне кажется, он не врубастый в этом смысле.
0: Да, нет, он наоборот запрещал ее. Арестовывали в аэропорту, сажали в подвалы всякие, там не выпускали на запад и так далее. Ну, все по плану, как и должно быть, собственно.
1: Ну что, может быть, сразу перейдем к следующей пьесе.
0: А мы...
1: А, нет.
0: Не перейдем, не перейдем.
1: Дай звонок послушай.
0: Давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр, Назим, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей Александрович Знач. Я звоню вот в каком поводу. Дело в том, что окна моей квартиры находятся прямо напротив окон, так называемой студии, в которой вы находитесь.
1: Вы, извините, я сразу хочу сказать, что как в прошлый раз, не будет. Дело в том, что тот человек был пьяный, мы больше ему винтовку не дадим. Я обещаю, что все так горшки у вас и гости ваши будут целы, хорошо?
2: Хорошо, но только Александр, имейте в виду, что это повторится?
1: Нет, нет, что?
2: Милиция об этом уже известна.
1: Нет, ну все.
0: А я в бронежилете.
1: Извините, нет, нет, нет, это не вы. Да, действительно, в прошлый раз вышла, так скажем...
0: Осечка.
1: Да, скажем так, небольшая неурядица. Вот, один наш гость, в общем-то, неверной рукой тут, да... Так, что тут еще? Вот на пейджер пришло сообщение. Почему, спрашивают, группа Ашхабад поет на греческом языке?
0: Нет, это группа Ашхабад не пела на греческом языке. Это певица Мелина Кана. очень известная в Греции. Бедная девушка 4 года ждала, она еще в 94-м, по-моему, дала запрос, и хотела записать, отказывалась, топала ножкой, говорила, не буду записывать диск, только с группой Ашхабад. Но дождалась она, и, наконец, вот в 98-м году ребята поехали в Афины и записали с ней альбом. То есть всю музыку играет группа Ашхабад, а вокал принадлежал как раз певице по имени Милина Кана. И диск называется «Лут». Милина Кана and Ашхабад.
1: Ну, сейчас вот практически вот-вот придет человек, который пишет книгу, вечную книгу под названием «Новости». Мне вот интересно, что будут делать все вот информационные службы и журналисты, когда я, наконец, добьюсь, чтобы в мире не происходило никаких событий.
0: Я буду рад. Я думал, ты скажешь, человек с винтовкой придет.
1: Нет, но я же с ним уладил отношения. А,

0: прослушивания, также музыки, продолжаем. И вот сейчас мы тут поговорили, пришли к выводу. Но хотя, ты знаешь, тоже вот о Западе, как там говорить, дескать, вот, ну, Запад, как будто это какая-то прям... Вот, ну, весь Запад сейчас прется, от, скажем, от Spice Girls, там, от каких-то, в общем, даже писек-сисек, и дело в том, что, ну, как-то не очень приятно, например, было бы нормальному, мне кажется, артисту, да, если бы сказали, он признан на Западе, это же...
1: Саша, ну, самая загадка, что диски невозможно, допустим, сделать человека популярным здесь, в каких-то, ну, я не имею в виду поп, конечно, мы об этом вообще молчим, если человек не будет популярным на Западе. Вот я, в частности, этникой занимаюсь, поэтому я гарантирую, вот отвечаю за свои слова. А пока моих артистов, с кем я работал, тот же Ашхабад, 10 лет назад уже были гастроли по Германии, только сейчас предложили первый концерт в Москве. Юлдуз Усманова, выпущенный в 93-м году «Алма-Алма», в Германии диск. Олег Фезов в 93-м году в Германии. И те же люди, которым я предлагал здесь идти, ну, на кассетах, на демо, естественно, пока еще диски на Западе не вышло. Просто, ну, смеялись, мягко выражаясь, сам понимаешь, что они делали. И только после того, как на Горбушке появлялись там немецкие диски или там BMG-вские, потом люди звонили: «Старик, оказывается, эти твои таджики, узбеки, круто, BMG их выпустил, или Virgin, вообще, ну давай вот мы тоже что-нибудь». То есть пока они не видят марку Virgin, BMG или что-нибудь, это выпущено на Западе и на Горбушке продается, совершенно бесполезно, вот что касается этники, по крайней мере.
0: Это же плохая практика, согласись.
1: А Хунхоту мы последними, вот они сейчас там в каких-то любимых наших телевизионных программах, не будем говорить каких, появлялись тувинцы. Но это же уже с 94-го, это мой знакомый делал, Тед Левин в Америке, с 93-го года гастроли, и на несколько лет вперед проданы гастроли Хунхоту в Америке. Чана через Шаначи, эта фирма, уже 3 альбома сольник издал, может, даже 4 уже последние, я не знаю. И то есть это как у нас, я не знаю, как поп-певцы. И только сейчас в наших программах, после того, как уже весь Запад наизусть знает все, наверное, тайтлы, все наименования песен Хунхоту, мы удивляемся, что у нас на телевидении первый эфир появился с тувинской группой там.
0: Да, но с другой стороны, вот огромное количество так называемых артистов первого эшелона, наших российских артистов, вот собирающих стадионы, в общем, как-то, например, Ящер и компания, они вот утверждают, что, дескать, вот какая-то мафия не пускает их на западный рынок.
1: Да.
0: Вот, то есть, ну,
1: свои провалы на всяких международных фестивалях они объясняют тем, что на Западе мафия и вообще не пускают наших русских, не пускают. Ну, комментировать это, по-моему, ниже вообще своего достоинства, комментировать их высказывания, потому что понятно. Во-первых, то, что исполняет этот... Я не знаю, кого ты имел в виду, но я догадываюсь, наверное. А вот что... ведь он не исполняет свои песни. Это же уровень кабака. Понимаете, чем отличается кабак, правильно? Или мюзикл, там, мюзик-холл, или какой-нибудь там кабаре, от того, что исполняются не авторские песни. Я так, это вот основное отличие для меня личное. Правильно, Саш? То есть люди поют то, что раскручено какую-то песню, там, эскадрон-эскадрон, вот они в гостинице «Минк», например, там, или в ресторане его исполняют. Но когда это делает самый популярный поп-певец страны, он берет просто хиты всех западных артистов, там, израильских в том числе, и арабских, и турецких, и начинает это петь по-русски, по-моему, это, ну, мне кажется, это просто оскорбительно.
0: Ну, тут еще есть еще один момент. То есть, ладно, можно там, там петь, скажем так, эти хиты, там, хиты данные International, да? Угу. Вот, потом вот этого человека, ну, все понимают, о ком речь идет.
1: Таракана.
0: Таракан, да, таракан, точно, приезжал таракан, я удивился, это погонял таракан, то есть висит, ну, суть не в этом. Это ладно, а петь можешь, да, там, ну, если нравится, можешь выпустить альбом «Мои любимые песни», исполнить там любую, извиняюсь, срань, да, но ты заметил, что они же передирают и имидж у них.
1: Да, вот это.
0: То есть тот же оттопыр попочный, то есть те же сальные глазки, которые от природы у него быть не могут, поскольку он ящер, он конкретный ящер. Откуда у него... То есть, ладно, это Рики Мартин, в общем-то, порочный выкидыш, да? Вот. Но он порочный выкидыш все-таки ну, из относительно сытых территорий. Вот. А здесь, то есть, как происходит не просто копирование...
1: Он гармоничен, пока Рики Мартин, он там... Улыбка, все гармонично, он, так сказать, отражает
0: полный
1: темперамент своих, своей широты и своего народа.
0: То есть такой, как бы вот хомячок. Да. Ну, он, по крайней мере, хомячок такой, ну, своего рода искренний. А здесь получается, да,
1: какая-то... Он надел, недавно оскорбил Вертинского, да, надел его наряд и пел какую-то его песню, я не помню. Да. И было ужасно. Конечно, было... То есть я все должен признать. Все было сделано профессионально. И грим, и макияж, и песня была выбрана. Но... И Вертинского я люблю. Но мне было, не знаю, может быть, я немножко того, но мне было ужасно обидно за Вертинского. Мне кажется, он бы возмутился и, не, и запретил бы этому человеку делать так, надругиваться над его творчеством.
0: Ну, увы, мафия не даст нам, так сказать, запретить ящеру надругиваться, да. А я вот предлагаю все-таки послушать, может быть, телефонный звонок, да, может,
1: давай.
0: Какие-то есть там вопросы и так далее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброй ночи, уважаемые.
0: Рассказывайте, уважаемые, здравствуйте.
2: Вот, во-первых, кто из российских исполнителей, кроме Инны Желанной, и, ну, работающих в жанре фолк-мьюзик, как вы говорите, признан на Западе, вот именно это выражение.
1: Угу. И на желание.
2: У нас в России фолк эксплуатирует в основном масса каких-то жутких базедов. В лучшем случае там Иван Купала, в худшем там какой-нибудь страны «Золотое кольцо».
0: Нет, там еще есть четыре вот эти, четыре
2: да,
0: девки. Вот,
2: как... Какие-то девки нелепые. Это,
0: да,
2: это
0: вот
2: вообще это?
0: Они,
2: это
0: они, они поют там на лодке, на лодке. Да, вот эти там. Да. Спасибо за вопрос. Да.
1: Ну, Инна Желанна была последней. Я к ней нормально отношусь, она последняя в этом списке. Ну, из России, может быть, она и первая, да. Но из СНГ первыми был Ашхабад, это первый гастроль в 91-м году, в 93-м году диск «Ашхабад. Город любви» на Railroad Virgin изданный. В 93-м первый альбом выпустила, вошла в десятку в Европе уже Юлдуз Усманова, королева узбекской музыки. В итоге она, по-моему, три или четыре уже альбома. Второй был, третий был Бенавша, второй Джанона. Более-менее популярный Олег Фезов из Таджикистана. Ну, тувинцы очень популярны. И вот Инна Желанна была одной из последних. Ну, мне кажется, благодаря очень продуманной тоже компании, там, по-моему, огромную роль играет, играет участие Сергея Старостина в этом проекте. Farlanders называется этот проект. И он действительно сейчас она объезжает там всякий фестиваль на Западе, и в одном из буклетов было написано даже «Инна Желанная, поп-звезда номер один России». Теперь вот приехала на Запад. Ну вот.
0: Есть еще такой ансамбль, называется «Кукурузина». Ну что, сейчас, наверное, послушаем песню.
1: Кукуруза. Попкорн, короче, давай попкорн есть. Ага.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
2: Да. Алло.
1: Да-да-да.
2: Здравствуйте, Назим, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Вот вы тут давеча говорили про таракана, ящера, да?
1: Про таракана мы не говорили.
2: Извините, ну...
1: А про ящера?
2: Насекомые,
1: а? Да.
3: Они,
1: да.
3: Они бегали здесь просто.
1: Да.
2: А что вы можете сказать по поводу появления на сцене некого грудичка по имени Децл?
1: Кого?
2: Ну, грудичок такой.
3: Как зовут?
2: Децл.
1: Ну, знаете,
2: маленький такой, в шапочке такой, ходит вечно натянутый на глаза и в каких-то штанах широких.
1: Я понял, спасибо за звонок, но...
2: Да!
1: Да, но ни я, ни мой гость совершенно не в курсе, о чем вы говорите. Дело в том, что это, видимо, какое-то явление, скорее, совсем...
3: Тараканы бегали тут, а тут этот не бегал, товарищ.
1: Для юношества, может быть, для там программы там до 16 и старше, что-нибудь из этого. Дело в том, что ни я, ни мой гость телевизор, так сказать, редко смотрим. Ну, кроме, в общем-то, жестокой немецкой порнухи, безвкусной. Вот, подводку и с девками, да, взятыми нами где-то у ларьков. Вот, а так телевизор-то мы и не включаем. Вот, и не можем комментировать человека, которого не знаем. Вот я кукурузину прокомментировал, а Аркадий рассердился, понимаете, вот так. Так что не надо нас провоцировать.
3: Воздержание у нас.
1: Может быть, этот Дуцел или как там, вот он, может быть, на самом деле придет сейчас вот такой Дуцел, оторвет нам руки и задушит их же локтевыми суставами. Поэтому мы уже будем дико осторожны. А вообще, знаешь, что подумал? Давай всех хвалить, собственно.
3: Давай.
1: Да, все. Хороший. Хороший.
3: Это Дуцел вас вообще замечательный.
1: Дуцел крутой.
3: Мне особенно его... Этот басист у него нравится.
1: Басист такой с серьгой танцует там. И девки на подпевках.
3: Да. Саксофонист у него там. Да.
1: Профессиональный музыкант, ты понимаешь? А перкуссия какая, а?
3: Ой, это вообще утонченная там.
1: Утонченная.
3: Михаил Жуков вообще там рядом лежал. Да.
1: Ну что, еще телефонный звонок?
3: Ну, давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. А, говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, у вас дико...
4: Спасибо за внимание, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Скажите, пожалуйста, что за вещь восточная звучала? Это все-таки из передачи непонятно.
3: Какая из них, которая?
4: Ну, вот, сейчас последняя такая.
3: Сейчас я вам объясню.
4: И где это можно вообще как-то купить, послушать диск?
3: Вот последнюю вещь нигде вы не купите.
1: Спасибо, да.
3: Ее прислали из Сан-Франциско мне, значит, это... Такой человек, которому, ну, может, я произношение где-то ошибусь, но Уалли Бриль, наверное, или Вейли Бриль. Вот, и он взял пластинки 78-я скорость, это еще 20-40-х годов, с канторским пением, это еврейское литургическое пение. Вот и сделал из этого то, что вы слышали. Вот.
1: А купить, то есть вообще, в принципе, давайте договоримся так, чтобы вот не было у нас этих, ну, мы же не справочник вся Москва, да, и не желтые страницы, чтобы там называть адреса точек каких-то.
3: Желтый программ.
1: Да. Дело в том, что... Как говорится, спрашивайте в торговых точках, но, естественно, не в пиратских. Но все равно спрашивайте. Если будете спрашивать, то она и появится, как говорится. Спрос рождает это предложение.
3: Кстати, да, вот, а следующий, кого мы потом, я забегаю вперед, кого мы будем слушать, он с того же сборника, который сейчас мы крутим, да, это мой Кент, диджей Шеби Сабах. Да, он алжирец и сделал такой диск, Шридуга называется, он богиня индийской посвятил, и там задействованы индийские, пакистанские лучшие музыканты, мусульмане и индусы. И вот он посвятил кого-то дружбе. Он впервые по-другому сделал эти ремиксы, сделал. Он сначала задал ритм, а потом уже посадил лучших музыкантов индийских и пакистанских в студию, и вот они сделали потрясающий, по-моему, альбом Шридуга. И, как ни странно, он уже его крутил, и через недели-две уже в Москве появились пиратские альбомы. Сейчас, говорят, вообще пользуются страшной популярностью. Это не в качестве рекламы пиратам, потому что они в рекламе не нуждаются, по-моему. Но просто интересно, что и этнические ремиксы могут быть очень популярными в Москве и в довольно больших объемах могут продаваться.
1: Ну вот еще пришло сообщение на пейджер. Все, ребята, договорились. 5 машин полные, люди уже на пути к вам. Подпись Децил. Ну, я просто хочу сказать, что не обязательно посылать столько много народу. Достаточно послать 2, я думаю. И либо он присылает нам очень много денег просто и уже приезжает, как бы, чтобы по пути их не ограбили. Но, в принципе, мы не жадные. Достаточно было передать там 15 грена с 2 людьми, плюс желательно, чтобы были девки, да.
3: Вот я уже вижу, 3 подъехали.
1: машине. Пойдем, пойдем быстрее.
3: Быстрее бежим.

0: наш пейджер. В основном они касаются таких технических моментов, как-то стоит ли, как вы считаете, стоит ли, дескать, вставлять электронные навороты в этническую музыку. Понимаете, дело в том, что мы с Назимом не композитора, мы от создания музыки далеко очень, мы в основном, так скажем,
1: навариваем. Ты ближе, по-моему, все-таки, Саша.
0: Да. Я только хотел бы это самое сказать. Увильнуть. Циничный такой, да, чтобы меня еще больше людей ненавидело. А ты как-то, да, зашутил. На самом деле разговоры о том, что имеет смысл делать в искусстве, что не имеет смысла, лишены всякого смысла. По той просто причине, да, что это дело непосредственно художника, дело автора. Если мы скажем, что да, там не имеет смысла эти все дела...
1: Можем сказать, имеет ли смысл слушать или не слушать.
0: Да, вот мы можем сказать, опять же, да, с добавкой, что это дело типа, на наш взгляд. Да.
1: На наш слух, на наше ухо.
0: Да, далее, Василий, я не имею ничего против черной хип-хоп культуры в целом, так скажем. Просто вот, опять же, тут все упоминает какого-то странного персонажа. Василий, если ты любишь хип-хоп культуру, да, послушай, ну, хотя бы классику, там, ICT, да, и сравни как-то вот, ну, там, с кем, с Богданом Титомиром, потом с этим попрыгунчиком из ансамбля «Карамель» или как он, и ты поймешь, о чем речь, да, то есть настоящая хип-хоп культура – это мощнейший энергетический поток, сметающий все вообще на своем пути, так же, как белая, кстати, аналогичная культура. Это то, что называется heavy metal. Негры не играют heavy metal, да? Ну, вот с одной стороны это, с другой стороны. Круто, я ответил.
1: Энциклопедист просто.
0: Да.
1: Это энциклопедист.
0: Вот интересный вопрос от Дениса. Это вот уже к тебе, Назим, как да, к искусствоведу.
1: Ну, вот перестань оскорблять. Я тебе композитором назвал, теперь искусствоведом в отместку.
0: Какие тенденции развития этнической музыки? Во как?
1: Не понял. Тенденции хорошие.
0: Да, правда, ну хороший ответ.
1: Денис, ну тенденции какие? Везде разные тенденции. Если вы говорите о регионах, которые, то, конечно, я считаю, я об этом, я так считал еще 10 лет назад, и мое считание, точка зрения, все ближе и ближе к истине становится с годами. Я надеюсь, она будет просто в эпицентре. Ой, как я загнул. Дело в том, что я считаю, что единственный регион, который еще не как табула раса является, так сказать, незнаком всему миру, и он претендует быть очень известным, популярным во всем мире, это музыка Центральной Азии, в частности, Таджикистана и Узбекистана. Это мое личное наблюдение, потому что все остальное, Индия, там, Рави Шанкар, по-моему, 49-го года, этот институт традиционной музыки в 49-м году, по-моему, первую встречу сделал в Берлине ему. Индийская музыка уже давно, и через Англию выходцы сейчас уже, да, и там и Шейла Чадра, ну, много было всяких проектов. Латинская, латиноамериканская уже, само собой, уже приелась, афро-кубинская, африканская уже дальше некуда. Вот мне приходит много дисков, как члену панел-лист, ну, жюри World Music Charts Europe, хит-листа европейская. Я скажу, что я никогда не думал, что прослушивание музыки может быть таким тягостным занятием. Вот я недавно пришел к выводу, когда в день иногда приходит по 4-5 кубинских диск, ну, музыка, ну, это, диск с кубинской музыкой. Ну, это просто невозможно.
0: Ну, ты хотя бы, так скажем, признаешь, что ты слушаешь хотя бы все-таки музыку, да, и то тебе тяжело, представляешь, когда присылают, тебе на дисках присылают, а нам вот все на радио молодые исполнители на кассетах, запиленных, все это шипит, запись сделана в домашних условиях, помнится, Инна как-то сказал, что говорит, вот чем мне нравится эта запись, тем, что они как музыка совершенно неинтересны, но они живые, я согласен, мне кажется, слишком много жизни. Да любой Инна, неважно. А. Да, вот, ну, смысл в том, что когда слишком много этой жизни, то уже не катит. Вот, поэтому нет, ты на еще находишься в выигрышном положении, понимаешь?
1: Нет,
0: да.
1: Лучше бы я на кассетах что-нибудь, ты знаешь, бывает действительно интересно, там с Таджикистана или там Чимкента, Газалкента пришлют какую-нибудь кассету, или из Владимирской области узбеки, которые там живут. И интересно послушать, действительно, там видно, что качество, ну, слышно, ужасное качество, но какая-то там мысль брежет где-то там. В этом шорохе каком-то скрежете. Но когда хорошо записано, просто жалко денег. Ты представляешь, какие огромные деньги крупнейшие компании, менеджеры мира выдают на вот издание. И в неделю там по 100 дисков кубинской музыки. Мне кажется, уже дисков с кубинской музыки выпущено больше, чем население Кубы раза в 3. Понимаешь?
0: Это таким образом они, в общем-то, мстят за свое мощное колониальное, да, прошлое.
1: Нет, то есть Денису отвечаем, что явно не кубинское уже, а вот И китайская, японская навряд ли может быть популярна во всем мире. Это может, так сказать, вызывать интерес, но навряд ли, конечно, люди будут толпами ходить на концерты там японской, например, сякухачи или там китайской музыки. Так что остается Центральная Азия.
0: Или, к примеру, вряд ли люди пойдут на спектакль вот японского театра. То есть, а если и пойдут, то будут там дико шуршать этой...
1: Ходил. Александр. Было, типа, не помню, кукурузина называлась. Кабуки. И мне очень понравилось. Я думаю, может быть, вот через несколько лет мне уйти в театр.
0: То есть играть в театр ты хочешь?
1: Кабуки, знаешь, как хорошо. Там морда намазана белым, значит, не отличишь там мужчины или женщины. И вот...
0: И при этом, вот заметь, как японцы все-таки, уживчивы, что ли, насколько вот у них происходит быстро трансформация сознания в зависимости от окружения, от изменения окружающей обстановки. То есть, если раньше они были замкнутые, действительно, как остров и так далее, и артисты, считались у них, сарматой реально, то есть, дескать, артист, то есть, какое-то существо второго сорта, то в дальнейшем они как-то научились не просто ценить своих артистов, а у них даже существует такое понятие, как национальное достояние.
1: Человек, национальное сокровище.
0: Да. То есть, насколько люди гибкие, это, кстати, то же самое, что пираты компакт-дисков, или какие-то то есть, люди, занимающиеся неофициальными релизами, то есть, или просто какие-то контрабандисты, реагирующие очень живо на изменения рынка. А эти очень круто реагируют на изменения вообще общественных струй, понимаешь, и вентиляторов.
1: Мне очень симпатизирует это японское, это их звание, которое дается артистам, человек национальное сокровище. В основном, деятелям классического японского искусства, там, в театре кабуки или других. Я считаю, это одновременно ему удается быть и открытыми, и закрытыми. Как бывает, человек, который много плачет, он много же и смеется, и наоборот, да? Также японцы, они одновременно замкнуты, у них мир свой, и одновременно они открыты. Они самые путешествующие нации после немцев, по-моему, во всем мире. Так что...
0: Это тоже, на мой взгляд, могу ошибаться, но это, опять же, попытка компенсировать свою долгую такую изоляцию от мира.
1: Или внутреннюю изоляцию, что касается, Саша, почему немцы много путешествуют, я считаю. Или больше всех ходят в кабаки немцы. Они же дома не сидят, к любому приходишь, там, Штефан, моим друзьям, не хочу обидеть, у меня очень много немецких друзей. Для них каторга, для меня, например, каторга выйти. Я сижу на кухне у себя на Тимирязьке, правильно? А что мне еще надо? У меня лес виден Тимирязьке. Сидим на столе, все, что надо у нас есть. И вроде бы, казалось, беседую себе и беседую раз в несколько лет. Немцу наказание сидеть на кухне где-то или там даже в комнате, в гостиной, в онцами, где хочешь. Им нужно обязательно пойти в кнайпы. Я очень долго, я с 81 года езжу в Германию, очень долго изучал этот феномен или феномен. И думаю, что ж такое-то? И по-моему, несколько лет назад до меня наконец дошло. Свою внутреннюю замкнутость, они компенсируют кажущейся раскованностью, общительностью. А чем дается эта общительность? Это кажущейся тем, что они находятся в обществе. Формально, если ты сидишь не на кухне,
0: ты вроде бы как коммуникабельно.
1: На кухне мы с тобой, и вроде получается, какие коммуникации? Мы вдвоем вроде бы. Но мне этого достаточно, правда? Ты скажешь мне то, что хочешь, я скажу тебе, что хочу. И все вроде бы для меня процесс коммуникации состоялся. Для немца нет. Поскольку они не коммуникабельные, не очень, по крайней мере, замкнутые, по крайней мере. Они годами могут общаться, быть на одних вечеринках, не подойти друг к другу, например, не узнать, как зовут, например. И я выполняю функцию там,
0: Слушай-ка, а не может быть так, что просто им необходима, какая-то яркая смена вокруг себя, там, красок людей, то есть, ведь в кабак зачем еще ходит, себя там показать, людей посмотреть, для многих это прежде всего людей посмотреть, ты сидишь, пьешь пиво, перед тобой какие-то, демоны танцуют с девками, и вроде бы получается, если ты из-за столика не встаешь, ты там квасишь, также можешь беседовать, и они тебя развлекают, то есть, все, что творится вокруг, это своего рода бесплатное шоу, круто.
1: Что хочешь сказать, что в Германии тебе будут развлекать кто-то, ты думаешь, что там...
0: Они пляшут
1: размечтался. Кто будет плясать? Они, кажется, и друг другом беседуют. Или один приходит, достает пачку Мальборо, садится за стойкой, будет 4 часа, можно сказать, курить свою пачку Мальборо и пить там бия. Хайн пельсбите. И дальше сидит. Но дело не в этом. Когда вдвоем мы, даже если с кем-то беседуешь, в кнайпе, значит, получается, это общение. Потому что кругом, ну, хотя бы человек 50-100, да, вокруг тебя общество. И каждый беседует с тобой, и по их мнению, мне так кажется, получается, что ты побывал в обществе, понимаешь, что ты пообщался. Ну, другие общались же между собой, а ты был в их обществе. И получается, ты тоже со всеми общался. Не замкнутость, как на кухне, например. И это, получается, лжеобщение, мне так кажется. И мне это не нравится, поэтому я избегаю всячески всех. Меня раздражает, когда там человека год не видишь, приезжаешь в Гамбург, он тебя тащит сразу в кнайпы. Там тебя все обкурят, ну вот, обдышат вообще всем. И зачем, непонятно.
0: Ну, а вот еще расскажи вот про эту, про их утреннюю жуткую привычку, вот это пожирание, вот это вот. Это очень был такой рассказ. А я просто поясню нашим уважаемым. Дело в том, что когда мы встречались здесь в эфире с Найзом последний раз, откатом было, ну, может, полгода назад.
1: Когда Шоба Джоша приехал.
0: Да, да. Ну, не помню уже.
1: В октябре.
0: В октябре, да. Я, в общем-то, был, как водится, нездоров после, ну, в общем, так скажем, дико праздновал очередную финансовую победу свою, вот, и был нездоров. И
1: на зиму тогда три грузовика, правда, приехало, а не пять, как в этот раз.
0: При этом мы даже, заметь, половину грузовика просто отдали, мы ему весь.
1: Уже некуда было.
0: Ну, а растаможку прошли, первый раз прошли, а?
1: Ну, ладно, не будем,
0: да,
1: все
0: не
1: секреты
0: будем, да.
1: Сейчас все.
0: Вот,
1: нас местят завтра, другие сядут и будут считать грузовики тут.
0: Вот расскажи про это их вот.
1: В 7 утра завтра?
0: Да.
1: Нет, у меня, во-первых, классно они. Во-первых, в любой ситуации, если нужно спать, они ложатся в любую ситуацию. Там, так, в том же Туркменистане я был другом, и мы вот сидели с музыкантами последнюю ночь, это был 91-92 год. Конечно, было страшно интересно, потому что там какие-то майоры БХСС, там КГБ, какие-то туркменские признавались в любви, музыканты сидели, мы пили коньяк. А вот, и мой друг немецкий посмотрел ровно в 10, посмотрел на часы, сказал, что ему нужно шлафом спать. Ну вот, потому что рано там вставать в 7, ну понятно, последней ночи никогда не спал в Средней Азии, потому что совсем праздновал. И ровно в 10 вот он просто повернулся, лег на подушку тут же в комнате там, вот, и лег спать.
0: То есть, ему, может, действительно прибило, или это все-таки такая вот
1: американская... Не, ну нужно спать.
0: У меня была подруга, нет. Немецкий аккуратизм, хваленый немецкий аккуратизм.
1: Нет, например, певица, у меня была подруга немка, она джазовая певица, была и на органе играла. И вот с тем же Ашхабадом, когда еще не были известными на Западе Ашхабад, в 91 году мы были в Фирюзе под Ашхабадом, там дом отдыха. По иронии судьбы, конечно, ну это не для эфира, это был дом отдыха Министерства обороны тогда, и это закрытая зона пограничная, там уже без прописки туркменской нельзя находиться, не то что уже иностранцам, но поскольку меня все знали там, то мы вот с немкой там отдыхали в доме Министерства обороны, в погранпункте. Вот. И она в половине десятого приезжали. Вот Гасан Мамедов, скрипач, один из, я считаю, самых гениальных в мире скрипачей, и потрясающий музыкант, и начинала самое интересное, естественно, мы там сауна, бассейны, мы плавали, купались вообще, нам подавали пловы, мы пили коньяк, музыканты лучше играли. И ровно в 11:30 Петра говорила, что ей нужно спать, потому что у нее будет несмыкание голосовых связок. На что, естественно, отвечал, ну зачем тебе смыкание, потому что завтра же нет концерта, тебе незачем вообще. Нет, нет, нужно спать. И вот 11:30 он заставлял отвезти ее в отель там, и там, ну, вот такие случаи.
0: Ну, а
1: самое интересное завтрак, да. В 7 утра нужно встать и обязательно съесть там вурстхен, сыр. Ну, это просто с какой силой поедается. Самое главное в жизни, я считаю, что завтрак в Германии. Вот. Все остальное может не быть, но обязательно нужно плотно завтракать с колбасками, сырами в большом количестве. Это все. В любой ситуации, если даже в 6 легли по поводу прибытия русского гостя из Москвы, все равно в 7 будет подъем, и будет очень обильный и плотный завтрак. В конце будут мармелады такие, типа джема, это самое. И обязательно нужно делать урлауп, то есть делать отпуск. Потому что если ты не делаешь отпуск, то ты уже вообще ниже, ты бомж просто с метро там какой-нибудь, вот, чеховский там. Потому что обязательно нужно сделать отпуск, а отпуск делать не для того, чтобы посмотреть каких-то красот и чему-то научиться, а чтобы сделать диез, слайды. Ты делаешь слайды, потом созываешь друзей, все сидят, попивают пивка, вот, очень мирно, тихо смотрят на твои слайды про Таиланд там или там Турцию, не знаю что, Колумбию. И все говорят, ну вот, мол, не лыком я шитый, вот съездил в Колумбию, вот как минимум 5000 марок отдал. Вот, через 2 недели идем там к Матиасу, он за это время съездит там в Перу. И будет тоже слайды показывать, и все будут терпеливо сидеть, смотреть 1.5 часа его слайды. А если ты раз в год хотя бы не съездил там, ни на какие острова и не в Перу, ты вообще считаешь, что...
0: Ну, как бы
1: асоциальный тип такой, ну просто это все равно, что вот как в анекдотах грузинских на Запорожце, если ездить тут туда-сюда, туда-сюда.
0: А вот как у них интересно с театрами? Вот у нас же есть целая плеяда людей, так называемых театралов, которые вот посещают данное учреждение, просто, ну, чтобы сказать, я была сегодня...
1: Это ужас, да, моя однокурсница ходит постоянно в театр, да.
0: Да, нас, потом... кстати, постоянно на эту тему...
1: Да, наша любимая тема, Саша, ну что такое? Потом все мне постоянно в нос тычут и говорят, ну ты же интеллигентный человек.
0: И так, дескать, плохо об этом.
1: Да, я псевдоинтеллигентный, потому что никаких театров я не люблю, терпеть не могу. Вот, ну, известно, русские классики еще писали, я немцам это люблю повторять немцам при удобном и неудобном случае, что хуже немецкого театра быть ничего не может, по-моему, уже. Вот, поэтому... Ну, это вообще очень страшное что-то.
0: Ну, то есть ты даже не хочешь рассказывать.
1: Нет, очень страшно. То есть люди ходят по сцене, ну, это вообще ужасно. И говорят, какие эти тексты кошмарные. Просто зрелище, это невозможно. Даже когда музыкальный театр, он часто бывал в России, ансамбль «Модерн». И он выступал во Франкфуртской опере, и меня затащили друзья-музыканты, значит, посадили в первый ряд. И они начали играть такие композиции, там, для скрипки, оркестра, раскладушки, утюга и унитаза, там что-то, я не знаю. Публика такой Бетховен-зал, этого франкфуртская опера, ну, такие там билеты по 200 марок, чуть ли не там меня провели, посадили. Это было ужасно просто, я не знаю. Это было кошмарно. Я там при первом удобном случае, после первой или второй композиции, вылетел как пуля, сел там.
0: Буфет, наверное.
1: Буфет, из тех, куда же еще.
0: А понимаешь, а уйти-то неудобно. Потому что скажут, дескать, а я обычно, знаешь, ссылаюсь на что? Что что-то у меня сейчас очень голова кружит. Сейчас могу упасть, потерять сознание. И в буфет тоже, вот, да. Да, я так понял, что немецкий театр, это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, надо отдать все-таки должное этой нации. У них хорошие пиво и автомобили.
1: Пиво
0: хорошее. Поэтому пусть они будут.
1: Автобаны хорошие.
0: Да.
1: Вот, и...
0: А вот женщины не все-таки хорошие.
1: Само собой, да.
0: То есть, да. Ну, я не говорю, что там у всех, там, у других народностей, но все-таки вот по процентному соотношению как-то они неудачные. Ну, вот... Не то я сказал, да?
1: Удачные, в смысле?
0: Нет, я сказал неудачные. Да, удачные. Это, конечно, что да.
1: Лаевский, что удачно, ты сказал? Что, ты ненавистником, ты же...
0: Какой-то нацизм развел.
1: Еле пробрался тут этот... Еле пустили мне к тебе. Тут стояли толпы немок, между прочим. Твоих поклонниц.
0: Это я объявил, что это не немки, наверное. Отовсюду, со всей России съехались. Я просто кинул объяву в одной из газет, что, в общем-то, набираются девки для съемки в новом порнофильме.
1: Почему они говорили не по-русски?
0: Старались. Я сказал, что с немецкой внешностью они отрабатывали, в общем-то, домой.
1: Я говорю, lassen Sie bitte
0: durch. А то есть стоят еще, да, они?
1: Я говорю, meine liebe Frau, lassen Sie bitte mich durch. Они, значит, nein, там, херлаэртки. Еле пробился. Ты же видишь, пуговицы тебе порваны, все это ужас.
0: Ну, сейчас, мы знаешь, что, сейчас, пока мы
1: не хотел, конечно, говорить.
0: Там, возьми винтовку тоже, вот. Какая тебе лучше, вот, этот самый... С ночной это или так? Не, ну там освещение нормально.
1: Нет, двухстолка подойдет, погоди.
0: Двухстолка шумная, слушай, у нее глушак нету. Давай,
1: давай эту музыку включим, потом
0: отсоешь. Да, ну что же, да.

0: Приходит также наш пейджер, всякие сообщения. Вот такой вопрос тебе. Сколько машин ты перегнал из Германии, начиная с 81 года? Ну, может быть, я отвечу. Тут дело в том, что вы имеете в виду под машинами. Если фуры, вот, ну, то там...
1: С вообще... ножками Буша потом...
0: Да вряд ли, сейчас сосчитаешь. Но я так полагаю, что...
1: Мимо где-то... твоей... Я же мимо твоих окон проезжаю.
0: Ну, проезжаешь, да, да. Ну,
1: остановку вот... делаю там, дозаправляюсь.
0: Ну, я тебе надо из таможни, помню, тоже помогал. Вот, если речь идет именно о каких-то трейлерах или вот о грунте, то, наверное, побольше.
1: Да.
0: Вот. А девок и нелегальных иммигрантов я не считаю.
1: В обратное, когда они же не порожнее идут.
0: Конечно, это просто невыгодно.
1: Во Франкфурт такие публичные дома, и на Рипербан в Гамбурге отправляем девиц.
0: Вот сообщение от моего личного врача по кличке Васька. Лаверский, ты снова ведешь себя непристойно. Сейчас, извините. Тут перебивают. Ага.
1: Почему снова ты? Было время, когда ты тебя пристойно вел?
0: Ну, тоже я не понимаю. Но он новенький еще. Придется опять назначить тебе... Что ж такое? Тут прям перебивают у нас как. Придется опять назначить тебе курс галоперидола и новолептива, пишет Василий. Василий, ну, вот вы тем самым выдали, скажем так, ваш главный секрет, да? Вот. Теперь все, я в том числе, знаю о ваших, скажем так, личных переживаниях, да? Вы хотя бы лекарства не пишите или просто название, да? А то...
1: Латинское название.
0: Да, чтобы как-то, да. Так, вот, смотри, от немецких друзей твоих пришло сообщение на зиму. Как тебе не стыдно? Видишь, нас начали с тобой валить конкретно. Как тебе не стыдно?
1: Мы
0: старались, добывали для тебя билеты на первый ряд. А ты так неуважительно отнесся к немецкому театру. Больше нет в наших душах тебе благодетелей. Твои бывшие немецкие друзья. Ну, так что, если чего, ты прям врывайся в квартиру, ногой выбивай дверь, как тогда это в Балашихе, и говори «на пол все».
1: Бывшие немецкие друзья, я вам сразу же после постановки в джаз-кафе еще сказал во Франкфурте все, что о вас думаю, и о вашей постановке. Так вы, наверное, забыли. Вот теперь вспомнили опять спустя энное количество лет.
0: А как звали алжирского диджея, чья музыка звучала ранее?
1: Ой, это мой бразер, как он мне пишет, диабразер Назим, Шеб Назим. Я ему пишу диабразер Шеби Сабах.
0: Шеби... Круто как.
1: Да, диджей Шеби Чеби, если по-английски Чеби Сабах, но вообще Шеби Сабах. И он тут в Сан-Франциско, альбом называется его «Шри Дурга». Он есть в Москве.
0: То есть наличный, это пиратский, да?
1: Ну, если в магазинах, там типа в Пурпурном или в Трансильвании, то не пиратский, а там, где пиратский, там пиратский.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать еще пьесу.
1: Да, вот как раз наши подруги, общей, да. Саши. Вот была одна из лучших классических певиц Индии, Шоба Джоши. Она была также в эфире вот у Саши. И Саша приходил на концерт, ее помнишь, в один из клубов.
0: Да, очень хорошая и добрая женщина, кстати.
1: Да, добрая женщина. И ее «Газаль», которую мы записали во время ее концерта, живое исполнение в Москве. «Газаль» в исполнении Шоба Джоши.

0: сегодня смотрел телепередатчик, вот, и в нем такая, ну, шла программа, касаемая Алтая. Вот, mm-hmm. Мне этот край очень близок, ты знаешь, что я часто бываю, там по делу о кедраче, ну и вообще по любому делу.
1: На уикенде, да,
0: так да, то есть частенько, в общем, туда. Ну, что меня в этой программе немножко так удивило, то есть, оказывается, вот сейчас даже в официальных, так скажем, сводках людей, то есть местных там проживающих, называют как бы одним словом алтайцы. То есть образовав такую новую какую-то этническую группу, которая на самом деле реально состоит из многих подгрупп, из многих народов. То есть вроде бы для статистики так, конечно, проще. Вот им самим, я тебе честно скажу, ну, по крайней мере, большинству, совершенно безразлично, как их называют. Но я вот считаю, что это не совсем правильно, потому что если я, например, единственный представитель своей там нации, меня там зовут, там, ну, к примеру, там, да как угодно, носок, там, неважно, да, вот, я имею право называться вот вроде бы.
1: Да. Ну, с другой стороны, это, Саш, может, это комплекс. И когда я вот первые, опять же, эти поездки на Запад, мне в Москве никто не мог запомнить, что я курд, и говорили, какой турк там, или кто-то называли. Тогда я очень обижался, когда будучи молодой. Я говорю, я же не турк, а наоборот, курд. Mm. Вот, потом на Запад, когда ездил, говорил, курд, а не, да, там, русы без труса, русмотра, там, да, русские. Я говорю, нет, bin ich kein Russe, ich bin Kurde, Kurde, повторял на каждом повороте, где нужно и не нужно. И года уже 3-4, ты знаешь, я прекратил это делать. Не знаю, не думаю, что я стал менее там патриотом или так привержен своей национальности. Как-то надоело. Ну и какая разница, в принципе? Из Москвы, из Москвы. Рус. Ну, я же россиянин, в принципе. Живу в Москве. Ну что я буду на каждом повороте кричать? Ну не русский я. Ну объяснять всем. Ну, зачем, кому это нужно? Какая разница?
0: Ну есть же, например, даже у каждой вот такой народности, алтайской, пусть небольшой, есть свои привычки национальные. Скажем, один там в сакле так дрова кладет, другой так. Вот. И... чем меньше народ, тем больше, скажем так, возможностей глобальных выжать из него даже генетическую память, понимаешь? Вот. Ну, да. Но меня, короче, это встревожило.
1: Ну, бывает некоторые...
0: Ты понимаешь, это все равно, что, например, всех птиц называть вот птицами, да? Там они подразделяют, там, синица, там...
1: Я деревья, например, не отличаю. Если груша висит на дереве, то хоть и 17 лет в деревне прожил первый.
0: А я, кстати, тоже тополь там от клена никак.
1: Ну, вот если яблоко висит, я вот догадываюсь, что это вроде бы яблоня, наверное. То есть логически там. Если груша ярко выраженная, иногда я груша путаю там с айвой.
0: Айва, похоже, да.
1: Похоже. Я начинаю, ой, какая там груша. Говорит, это не груша, это айва, например, там на востоке где-нибудь. А если нет плодов, так я вообще отличить не могу. Там не говорят, там трилистник, знаешь, бывают такие дыжасты по лесу идут. Ой, это трилистник, это подорожник.
0: Золотистый.
1: Вот их, наверное, тоже оскорбляет то, что мы не отличаем там не виды деревьев.
0: То есть ты имеешь в виду деревья оскорбляются.
1: Или птички там бывают по лесу идешь, там, да.
0: Ну,
1: там поет какой-то там грач. Или там, ну, как отличить грача, например, от дрозда. Или там
0: ну, а? Один стучит, а другой кричит.
1: Другого стучит.
0: Ну что, еще музыку-то послушаем.
1: А что нам эти

0: там или Везу, ну, да, где было, да, грузинское пение. Что-то не пришло никаких заявок.
1: Ну, вообще, ну и ладно, да. Послушаем по телефону звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
2: Алло.
1: Вы как-то, по-моему, сильно волнуетесь.
2: Я волнуюсь по следующему поводу, да, что вот как бы в вашей передаче не был затронут один аспект вот всяческого этнического пения. Вот на примере своего сына, у меня маленький сын, звать его Варфоломей Степанович Семирягин, я могу сказать одно. Я проводил сравнительные результаты и делал всякие анализы, и пришел к выводу.
1: А извините, пожалуйста, а вот анализы вы куда? Потому что очень многое зависит от того, где вот происходит взятие анализов. Вы
2: анализы
1: лучше к нам.
2: Происходил в мощнейшей компьютерной сети, вот локальная сеть. Эти вот пентиумы всякие там, макинтоши.
1: Но это вы знаете, к сожалению, не к нам, мы в этих тонкостях не разбираемся.
2: Да, но вот как бы сам вывод интересен, результат.
1: Да вы так не волнуйтесь, вы все-таки как-то в волнении, вот мне кажется.
2: Естественно, потому что это очень важно.
1: А может быть, вы так как-то соберетесь, вот и перезвоните?
2: Нет, я лучше прямо сейчас это скажу.
1: Ну давайте. Да.
2: Так вот, вывод такой, что вот как бы вот это всякое грудничковое покрякивание и грудное стенание, да, маленьких младенцев, вот всяческих этнических народностей и групп национальных, очень различно. То есть они вот изначально, начиная с рождения, и тут я еще не знаю, пока это на генетическом уровне или еще как-либо, но очень по-разному у них звучат.
1: Да, да.
2: Всякие их музыки.
1: Вы очень наблюдательны.
0: Да, да, это вам нужна музыкальную премию ЮНЕСКО вручить.
2: Я рад, что мои труды уже признаны, хотя
0: надо
2: бы на таком начальном уровне, как я их провожу.
0: Уважаемый слушатель, нужно спорить задним числом мнения жюри. 19 ноября прошлого года в городе Аахен была вручена Нобелевская премия в музыке. Это музыкальная премия ЮНЕСКО Алима Касымову, которая весь мир, кроме России, знает. И его называют лучшим голосом, лучшим живущим певцом мира Алим Касымов. Он исполняет мугамы. Но вот если бы вы до этого позвонили, мы бы оспорили и вручили вам музыкальную премию.
1: Я уже, к сожалению, выключил нашего радиослушателя, но согласись, что наблюдательный молодой человек. Ну, что-то тут что-то к нам пришло, кстати, на пейджер. Посмотрим.
0: Так искусствовед это он, Саша, не я. Ты меня обозвал искусствовед.
1: Ты искусствовед.
0: Нет, вот искусствовед позвонил.
1: Извини, да.
0: Это я искусствовед.
1: Вот опять же, смотри, интересная формулировка вопроса. Наш с тобой любимый вопрос, да? Как назим относится к творчеству Брайана Ина? Отвечай, ну что? Марину все-таки, дама, ты должен уважить, да. Да. Я думаю, что от того, как ты сейчас ответишь, сильно изменится отношение, во-первых, Марины к Брайану.
0: К тебе.
1: Ко мне и вообще.
0: И гостям, да, которых ты приглашаешь.
1: Да, да.
0: Марина, к Брайану Ина отношусь очень хорошо. Я его не знаю, хотя с ним был на многих фестивалях. Вот, он был в жюри, и мы были постоянно как-то, мы как непересекающиеся линии. Где бы я ни был, постоянно где-то ходит рядом Брайан Ин, и все вздыхают, ох, и ты говоришь, Брайан Ин. И он даже какую-то премию вручал при мне кому-то. Вот как он выглядит внешне, я запомнил. Нет, если серьезно, на самом деле мне очень жаль, но я не знаю, что он делает. Но я знаю, что это очень достойно. И это, я говорю, совершенно серьезно. Это очень уважаемый человек, и он делает очень хорошие проекты, которые хвалят мои, то есть несколько людей, друзей, которым я очень доверяю. Но, к сожалению, я до сих пор не удосужился их послушать. И вот, значит, в следующее время обязательно это сделаю. Я же очень ограниченный человек и слушаю только то, что приносит мне.
1: Безусловно.
0: Вот.
1: То есть,
0: самому пойти
1: даже, знаешь,
0: куда-то, да, послушать.
1: Это немножко неправильно. Не то, что ограниченность, это называется мудрость. Это раньше, когда мы были молоды, мы взвали Ростов за спину, ехали там в Перово переписывать новую пластинку какую-то. Сейчас...
0: Кто ехал, а кто нет. Я вообще не слушал музыку.
1: Ну, я так образно говорю-то, ну что ж.
0: А мы, в смысле, да.
1: Да, мы, да. А сейчас то, что нам приносят, то мы, что губка твоя, впитываем.
0: Да.
1: Вот такая вот вещь. Ну что, может быть, сразу пьесу?
0: Давайте послушаем. И есть такая девушка, которую зовут Наташа Атлас.
1: Атлас?
0: Да. И она, ну, понятно, видимо, это псевдоним. Она из Северной Африки, где-то из Туниса или Алжира, где есть горы Атлас. В этом лет я там побывал. Вот, и тогда мне дошло, что, видимо, все-таки у Наташи, этой девушки, это псевдоним. Она сама, видимо, есть еврейский кровь. Родилась она в арабском пригороде Брюсселя. Живет она в Лондоне, работает очень интересными проектами, такие как Transglobal Underground и так далее. А вот диск вышел Groove a la Turk. Его наш коллега выпустила ведущая радиопрограмма.

Ачик Радио в Стамбуле. Там лучший перкуссионист Турции задействован, Бурхан Оджал, который выпустил прекрасные диски, они известны московским слушателям, «Секретная дверь султана», музыка гаремов, османских императоров и так далее. В общем, все вместе, Бурхан Оджал, вокал Наташи Атлас из диска «Грув а ля Турка».

0: замечательные, модные нынче сухие барабаны были и красивая дудка живая. Это говорит о европейском вот, таки, внедрении вот, в данную культуру. Что хорошо, поскольку происходит смык. Модный смык, да.
1: Этот диск сейчас на втором месте. Я его, по-моему, первый поставил на первое место в декабре, по-моему, в Европе. И вот он сейчас поднимается. Сейчас, по-моему, на втором общеевропейском хит-параде World Music. И, по-моему, наверное, поднимется и до первого.
0: Ты знаешь, вот сразу два интересных вопроса на пейджер, да. Первый. Ну, это скорее даже такой сентенция. На зиму, услышав слова «узбекская музыка», вряд ли можно кого-то вспомнить, кроме Юлдуз Усмановой, поскольку кроме нее на Западе мало кто известен. Опять же, видишь, Запад, Запад, да. А если среднестатистический немецкий бюргер услышит словосочетание «русская музыка», что ему скорее придет на ум? И дальше он начнет прочитать «Примадонна», «Ящер», «Шуфутинский» или все же «Инна Желанная», да.
1: Что касается Юлдуз Усмановой, видимо, на Западе вы правы, да, хотя у нас известный Кумуш, я считаю, замечательная певица, есть Кумуш там, и лейбл, который выпускался Юлдуз Усмановой, я с ним разошелся чуть раньше, чем сама певица, и, видимо, певица тоже разошлась, и они взяли сейчас молодую певицу, которую они усиленно выдают за такой же талант, как Юлдуз Усманова, какие-то там... Альбом ее называется «Янги-Янги», по-моему. Ну, совершенно, конечно, не та. То есть, мягко выражаясь, даже не хочу обидеть эту молодую певицу, но там рядом талант Юлдуз Усмановой не лежал, и, соответственно, успеха такого же нет. С Юлдуз это так. Что касается русского пения, что когда западные товарищи слушают, ну, немцы, в частности, первое, что им приходит... в голову, это, конечно, Дон Казакн Кор, так называемый. Это вот там, типа ли Дон Казакн ансамбль. А, Большой Дон Казакн. Вот непонятно, что это должно значить, но типа Большой с Большим должно
0: ассоциироваться. Большие донские казаки.
1: Ну да, Большой это сразу же мифическое такое и, да. Они сразу Большой театр. Дон Казакн, донские казаки. Это ансамбль, гнездующийся в Вене, в Австрии, во всяком случае, в составе которого болгарские еврейские мигранты, которые совершенно не говорят.
2: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная тушковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили. Но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данного вот работы по их розыску. Вот. А также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась. Мы же брали на руки их, и тискали, и мяли. Они вроде как-то даже, ну, как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы – народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Поэтому это переводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот, видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот этот вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете...
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же с вами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, вызывать запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся...
1: Псевдобеременности.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносах. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела... Не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречиху, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят: защитите.
0: Скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Ахмадуллин Борис...
1: Белл.
0: Да, Борис Моисеевич Ахмадуллин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек, и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть и на сегодняшний день осиний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клевернах все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да.
0: Голубой он ближе к белому спектру, но, безусловно, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, его же все не обойдешь, то есть
1: вы
0: не
1: думаете,
0: проверишь.
1: Как шмель видит? Он же ведь клевер как находит? Исключительно по цвету, да.
0: Да.
1: А, потому что у него спектр восприятия цвета только сиреневый. Ведь вот сейчас пошел на автовазе новый цвет, называется баклажан. И так вот были случаи в летний период, когда эти автомобили попросту облеплены были шмелями. Они путали их с клевером. В силу того, что клевер сейчас уже у нас не растет, вот, мы имеем просто массовые налеты шмелиных на вот автомобили. Поэтому автолюбители сейчас на волне подешевления автомобилей кинулись в магазины. Не берите вот эти цвет этой машины, просто вы в ближайшем сезоне летнем рискуете быть искусственными и стоптанными, в общем, шмелиной стаи.
0: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывозы, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБД вот с синюшных машин данных животных просто.
1: Сам медведь по себе не опасен. Нет. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую представление к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
0: Будьте здоровы.
1: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
0: Ну, как ишак на базаре.
1: Но медведь на базаре, он еще может останцеваться.
0: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
1: Ишак не ходит.
0: Даже это правильно, да.
1: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
0: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее они лазят, и вот эти вот спасательные экспедиции, которые то и дело снаряжают, стоят еще больших денег, чем они платят. То есть, может быть, стоит вообще запретить сейчас альпинизм как вид спорта, пока вот временно кризис у нас.
1: Он сейчас сам себя и живет, альпинизм. Ведь почему? Гораздо выгоднее сейчас лазить в пещеры. Просто гораздо выгоднее. Потому что на горе сейчас дует теплая одежда. А в пещере можно, имея суточный запас дров, жить месяц. То есть экономически выгодно сейчас всем лезть в пещеры.
0: А вот выход каких-то вот...
1: Лавы?
0: Лавы, потом это вот это.
1: Лавы?
0: Да.
1: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
0: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и...
1: Нет, дело в том, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
0: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
1: Нет, мы, эстонцы, не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, сланцы, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили.
0: Иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
1: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту страну. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот вымирания.
0: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
1: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
0: Да, то есть приходится пригибаться нормальным людям, а он смог там вот биться с ним и замахиваться.
1: В полный рост
0: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И вот я знаю, что в тбилисском эпосе есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса затоптал всего. Вот. Ну и много
1: других. Очень интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес — это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще, работы Рамзеса были... Он был... В русском языке нет такого просто слова дословного.
0: Рамзес.
1: Да. Он был коробочник. То есть он делал коробки все время. То
0: причем
1: есть разных размеров и видов.
0: Продавать их он сам не имел, поскольку...
1: Нет, он только мог произвести только коробки, да.
0: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
1: Да. Вот, да.
0: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. Так распределялся труд.
1: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
0: Да.
1: Да, вот. И, кстати, будьте говоря, здоровы. Очень интересный параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
0: Да.
1: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур, таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами, вот, и жаркой Персии.
0: Да, да, да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?» Действительно, вот в Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение. И вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенело от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, что Полю ждали этого. Знаете, вы...
1: Ханти, они более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. А хан был коренным жителем. Но
0: он был
1: за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
0: каждого,
1: да, особенности третьего, кто из них, собственно, кто.
0: Потому что...
1: Мы проводим такие исследования. Да,
0: вот. Оля, вы пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радио.
1: Желательно банковской вот этой.
0: Банковской. Да, безусловно, не в спичечных же коробках
1: присылать. То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничком.
0: А, об этом.
1: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
0: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да. Не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольская область, да? А будет, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: со своим метро, кстати.
1: Об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подольчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый,
1: да.
0: Там в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года. Мы это выяснили по содержанию радионуклидов в том зернышке, которое мы обнаружили.
0: А вот никакой связи с животным миром не было ли обнаружено? Потому что я помню, что ваши последние исследования в районе города Сергиев-Посад на полях показали, что очень у многих граждан как раз все это связано напрямую с пернатыми. Вот, а у пернатых женатых, как ни странно, с людьми. То есть, видимо, происходит такое экологическое сближение вот этих разных популяций. И к чему оно все-таки может привести, вот на ваш взгляд, Гайгуля?
1: Вы знаете, вообще это, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования Кала, мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый уголь, шахты по производству которого как раз мы имеем в Сергово-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе, да, которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
0: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленек в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
1: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа — это как бы вогнутость, анал же подразумевает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконтинентальной баллистической ракеты.
0: По бокам, кстати, у оленька находится в том числе, вот, простите, пожалуйста, уши, уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчина, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
1: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят на всяческие средства массовой информации, все на этой волне критики.
0: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
1: Дельфины надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первого открывателя, да.
0: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз. И вот.
1: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
0: Но уже мертвого.
1: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
0: Да.
1: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. И, так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
0: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
1: Совершенно верно.
0: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
1: Но... на собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
0: Совершенно ничем.
1: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельное впечатление. Вот, вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
0: Ну, тем не менее, вот, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
1: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
0: Падает.
1: Да.
0: Вот. А так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
1: То дело есть, в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
0: Да.
1: Вот, и выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
0: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
1: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции.
0: Адаптация.
1: Если она в заднюю часть.
0: Да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, видите по следам, по вашей книге, вот, о раскопках, о результатах раскопок на Таймыре. Я знаю, вы нашли ковер и на нем загадочную карту вот страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
1: Нет, это, понимаете, по последним исследованиям выяснили, что это не карта. Угу. Это просто узор, изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
0: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится,
1: сверху. Высоко, да, пришлось задействовать вертолет для этих целей.
0: А достаточно высоко художественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
1: найденные. Вы знаете, это уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
0: А что касается племени самоедов?
1: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
0: Ну, я знаю, что около 50 человек вот.
1: Кстати, интересное название самоеда.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюсна большого пальца.
0: А вот я же знаю, что в музее вот города Ижевска вроде
1: как
0: хранится...
1: Кстати, прошу прощения, я вас перебью.
0: Да.
1: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть самоеда, вот этот вот плюсно.
0: Да, хотелось бы.
1: Она застряла в зубе у вождя.
0: А,
1: То есть мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только вот поэтому вот...
0: А вот видите, получается, что у них медицина практически на примитивном уровне.
1: Отсутствует, попросту говоря, да? Присутствуют знахари.
0: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции стран и людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
1: Это путаница во времени, все объясняет. Дело в том, что раньше было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге железную дорогу пересекает три страны, ввела свое регламентное единое национальное время.
0: Да.
1: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день четыре времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
0: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
1: просто
0: назад.
1: Просто путают люди, да.
0: И а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
1: на день позже.
0: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблему,
1: которые возникли. Дело в том, что багаж отправляется другим составом.
0: А, вот в чем проблема, безусловно.
1: Ну, и а пустым-то что в Бишкек ехать?
0: Ну, совершенно незачем. Так что делать-то с этим?
1: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
0: Ну, вы-то да, а они?
1: Ну, а они уже купили гречку.
0: А, так вот с грифельками которые.
1: Да, да. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин, покупать там все, что ест.
0: Ну да, хотите, так он же ест. Может есть и что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот ни вкусовых у них нету. Это он может есть и вот бумагу.
1: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
0: Но тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потом что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот...
1: Я бы порекомендовал запасаться авокадо. Они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалориях хватает приблизительно на один день.
0: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот,
1: нет, ну цинга, она цинга, не да, оставит.
0: Цинга, извините,
1: она,
0: конечно,
1: она минует вас. Почему? Потому что...
0: Меня, да, я аонит, вот как же.
1: В авокадо содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевание.
0: Простите, гайгуль, но перевозка. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
1: Мы, которая... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
0: Понятно.
1: Понимаете, поэтому...
0: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
1: Надо счищать кожу. И никогда никакого риска.
2: Простите, тогда вы это же больно, но как вы можете такое говорить?
1: Кожу с плода авокадо.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Кожу с плода авокадо, и тогда... поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
0: А как бороться с вот... Все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
1: Но мы, стоматологи, боремся с...
0: Будьте здоровы.
1: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
0: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы.
1: Да.
0: А в почву черт знает, что сливают. Да. Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги. Вот. И после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
1: Вот. Самостоятельное государство, да.
0: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не существует.
1: Да, да.
0: Не существует.
1: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать елей в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть
0: цингой. Что-то уже не пустят это,
1: естественно. Да. А естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротило проводку, понимаете?
0: Что бывает часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить себя человека от таких проблем. Итак, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу.
1: Мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
0: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть на торг шаровой.
1: Запросто. То есть все зависит от диаметра электродов.

0: А эти мощные аккорды открывают вторую часть нашей беседы с Гайгулем. И мы закончили вот на подлёдном лове, который грядет. И, в общем-то, будет сейчас высверливаться огромное количество лунок. Какие вы, вот, санэпидемстанщики на Гайгульные меры принимаете для того, чтобы рыбаки и рыбачихи, потому что и женщины сейчас увлекаются многие в связи с этим. Вот, и это, заметьте, не промысловый лов рыбы. До сих пор подлёдный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Ну, это же и не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот,
0: они были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок, может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье, или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей, не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящие эмансипации. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной большой женщине весом не менее 110-115 килограммов.
0: Угу.
1: Вот. В то же время как ткачи-мужчины зачастую худые, так сказать, щепетильные, ну и вообще не отличаются большой маскульной силой.
0: А вот скажите, ведь Филипп Дусько, который, насколько я знаю, в позапрошлогоднем, по-моему, сезоне повис на подмышках и провисел, так дожидаясь помощи, по-моему, несколько суток. Вот,
1: таким образом, великий кемеровский правозащитник пытался привлечь к себе внимание главы администрации области.
0: И получилось?
1: И это ему удалось, да. Это ему удалось. Дело в том, что он висел на самом высоком дереве, которое находится на окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть в позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. И, то есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
0: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам, вот на Гайгу.
1: Ну, мы пожарники вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении пожара. Да, ну я уже обмылся.
0: Будьте здоровы.
1: Так вот, мы пожарники на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме, на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, работа у нас, как вы понимаете, тяжелая, вот.
0: Будьте здоровы.
1: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель, по первому требованию.
0: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
1: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
0: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарников, вот они являются наградой или все-таки это, вот, ну, я имею в виду пожарные
1: каски? Это по
0: каски.
1: Количеству спасшихся.
0: Нет, извините, пожарно-праздничный, парадный.
1: Да, это по количеству спасших людей. Вот сколько вы спасли людей, столько у вас околышей. У нас вот у одного, собственно говоря, откуда пошли иракезы? Это...
0: Будьте здоровы.
1: Достаточно, извините.
0: Ничего страшного.
1: Погода просто у вас в Тбилиси какая-то сегодня ветреная.
0: Да, это непривычно для наших мест. Но, тем не менее,
1: тут... Так вот, значит, дело в том, что эта традиция спасти из пожара девочку, она вообще в пожарных войсках очень давно. Еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
0: Угу, вот, то есть это был пока временем, один штырек.
1: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалось такой своего рода гребень на затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
0: Да.
1: Ну и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники, так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
0: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход, вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
1: Но мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот. Нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
0: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, это дерево-мутант или дерево единственной своей популяции деревьев?
1: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
0: Да.
1: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы, геометры, находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример, доказательство одной из теорем.
0: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да, потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
1: Да, она
0: это
1: среди...
0: ваша первая
1: она...
0: жена была, между тем.
1: Ну, вы знаете... Я не хочу сейчас говорить сейчас о своей личной жизни.
0: Нет, но если спрашивает вас Татьяна...
1: Нет, я не буду. А что касается...
0: Давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
1: Вика.
0: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
1: Да.
0: Вот, и ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
1: «Белый негр» — это ее хит был.
0: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у Нагайгуля.
1: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
0: То есть, а как же вы будете? Нет, нет, интересно мне.
1: Ну, вы же понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мною лучше рассмотрена.
0: Угу.
1: Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
0: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров.
1: А как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
0: Я рассматриваю посредством соломы.
1: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде. Вот. Но принцип тот же самый.
0: Ну,
1: то
0: извините,
1: есть
0: извините.
1: Никаких нестерилизованных солом и мы не применяем. Только чистые хирургические инструменты.
0: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению. Я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали. А вот сколько комнат у вас? Можно, могу тоже
1: я
0: ответить?
1: Мы, строители, строим вообще типовые дома сейчас. Сейчас
0: 3,
1: в Москве 2, 5, наиболее...
0: Насколько
1: да,
0: я знаю,
1: да,
0: сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
1: По заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
0: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
1: просто крыша тогда не сядет.
0: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву.
1: Да.
0: Вот такое сообщение к вам. Как к признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие чередования слов, как, например, ворота, врата, враг, ворог и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсол Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй.
1: Мы, ткачи, когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор.
0: Так.
1: Но в узоре есть такая сложность. Он должен, не должен быть рельефным.
0: Ни в коем случае.
1: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне, возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности было, ну, путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
0: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом, затем, когда камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать над шарафарами. Отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз. Вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они
1: безусловно,
0: рельефные.
1: Безусловно.
0: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю. Причем шаровары, камзол, откуда это пошло? Стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным и ошерстленным. Тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее, это факт, поскольку все его вот эти, значит, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения, плюс за него не будут цепляться всякие животные паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней мере,
1: естественно. Они будут ходить за ним стаями, да?
0: Да.
1: Как филолог я должен был бы к вам придраться, потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы, обувщики, сапожники, предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
0: Кстати, извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь, поскольку эти
1: много
0: подошвы...
1: потоптали, да.
0: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразовые. одноразового использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен, их отстегнуть и оставить. Да, они повсюду валяются. Вы, извиняюсь, вся Балтика у вас это вот...
1: Освинцовано, да. Зато это таким образом вы, экологи, должны нас, ядерщиков, уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную, ну пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами обувщиками была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
0: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось
1: в замкнутый контур. Конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете, поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем

0: Некоторый рост. И поэтому мы...
1: Будьте здоровы.
0: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фаллоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
1: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам на гайгуле нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
0: Мы музыканты иногда любим побаловаться.
1: Но вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
0: Дело в том, что я слеп, и как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
1: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а вот после долгого...
0: Но мы педиатры не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может получить дефект речи.
1: Но мы-то, извините, телевизионщики должны на что-то жить, поэтому вынуждены размещать вашу рекламу. Вынуждены ее принимать. Так значит, на что мы будем брать в аренду камеры, автомобили, как мы будем делать сюжеты. И так мы сейчас сократили количество сюжетов. К нам постоянно звонят, говорят, приезжайте, снимите о нас, приезжайте, снимите. Если это не рекламный сюжет, как нам телевизионщикам выживать?
0: Мы же радиорелейщики не говорим вам, чтобы вы не передавали свою информацию. Мы не отказываем вам в эфирном времени. Мы только говорим о том, что дети в студии — это не место.
1: Ага, ну вот вы, политики, объявили, между прочим, нам войну недавно.
0: Безусловно. А мы, как журналисты, не могли на это не отреагировать.
1: И что вы собираетесь делать?
0: Ну, в первую очередь, мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
1: О, это правильно.
0: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
1: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидится
0: мы
1: на меня, калиновчане жители.
0: Этого. Мы банкиры против этого, потому что...
1: Вы олигархи.
0: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
1: Да.
0: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
1: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
0: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр. Это
1: мы
0: действительно
1: тоже, да,
0: правильно.
1: Безусловно.
0: Да, да.
1: Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
0: Да и нам киллером станет проще.
1: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологическо-зоологической экспедицией ездили тут по полям, и, ну, это зимой уже они не кричат.
0: Свищ краповатый. Это грызун.
1: Подробнее, да.
0: Грызун, обитавший на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
1: То есть все лето.
0: И вот это время он издает такие звуки.
1: Но, Да-да-да, совершенно верно. Да, причем вот четное, четное количество монок. Звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании 3.

0: газа. Это просто свич, потому что их два типа. Есть свич и карповат, и он всегда дублирует, как вот сейчас вы манком сделали, так. Потом помолчит. Потом затихнет, потом опять. А просто свич, он может совершенно не прогнозирован, он может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
1: Нет, но мы-то его видели.
0: Дохлого
1: мы
0: это
1: его видели.
0: Дохлого видели.
1: Дохлого.
0: Ну, мы видели.
1: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
0: Безусловно. Безусловно. Ну, что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с ним песню. Закончили играть-то?
1: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло: Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифт, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну, как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да.
1: Сейчас вот это... он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь бутылочки, вот видите, как он?
0: Ну, так,
1: ну, цвет пусть вас не смущает. Сейчас. Дело в том,
0: а
1: что...
0: почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: Понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарной промышленности соду.
0: Подождите, я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает...
0: Стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди, вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, маммологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита,
0: да,
1: среди молодых,
0: да, да,
1: мам.
0: Да. И не только мама, а и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, нам маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболеваниям маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем, да, массаж лопаток производить самому себе. То есть, но... перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот, рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Чего вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы-то все-таки у нас заезжий, так скажем, фраерок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И вы назад тоже переносите. Вот те, которые в нашей жизни на Запад. Потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали
1: смотрят
0: туда.
1: Смотрят на нас, да. Смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как эксперт.
1: Как счетовод-бухгалтер, да. Нет. Действительно, в бухгалтерии непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее.
1: Вот вам зубочистка. Мы стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вот вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод писать борьбы – захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: сформируем... Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы, станционные вокзальные милиции, рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет.
1: В свою очередь, мы, связисты, можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов – это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси, вот, с призывами о том, чтобы коренные кутаисцы заплатили все налоги, а иначе выплатить теплоэнергетики, отключите им горячую воду.
0: А мы, кстати, экологическая милиция города Кутаиси, хотим напомнить вам, что развешивание плакатов самостийных, где ни попадя, влечет за свои большие штрафы. Плюс женщины, которые расклеивают очень часто...
1: А мы, работники сберегательных касс, вообще хотим заметить вам, что уплата штрафов не входит в основные наши обязанности. Наша основная обязанность – это прием вкладов от клиентов. Рекламную деятельность по этому поводу мы всячески проводим. И нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
0: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
1: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и работников и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вытаптывать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
0: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников, как выдача квартир.
1: Мы, как ответственные квартиросъемщики, хотим вам сказать, что сейчас жилой фонд в Москве очень занижен. Поэтому можем предложить вам жилье в ближайшем Подмосковье.
0: А мы, как статисты, можем вам сказать, что нежилого фонда достаточно, где вы, между прочим, можете и обитать.
1: А мы, работники мэрии Санкт-Петербурга, выразим с вами совершеннейшее несогласие. Наш город периодически подтапливается, и очень сложно производить ремонты.
0: А мы, кстати, администрация курорта города Ялта приглашаем всех летом нам чаще ездить, потому что у нас хорошо.
1: А мы, работники пляжей, спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
0: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. Есть у нас у филологов такая пословица: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
1: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком плюс. И мы можем соотносить плюс и минус. А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
0: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые про зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм. Ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
1: Только миллиметров.
0: Извините меня, математиков, вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик, залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть, набираю математик Гайгуль, ни одного запроса. Конечно, вот, а этот вообще его надо расстрелять, к стенке поставить, ну, потому что он пудрит мозги.
1: Но вот мы, диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
0: Да, их вообще надо беречь.
1: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
0: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Вот проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
1: Валик – это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
0: А с точки зрения наш, маляров, можно и красить.
1: А дело в том, что мы, как работники мастерских по ремонту радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
0: И не только магнитофона. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
1: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
0: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
1: Да, ну, мы диагностики...
0: В зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты, бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
1: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны по той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
0: Безусловно, существуют еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
1: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли к нашу страну на рубеже 60-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
0: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся», но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок, в результате чего вы обзывали нас расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
1: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
0: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его, я могу сделать тут погромче, но тут и стоит компрессор, я как звукорежиссер хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот, и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить, позвоните на передатчик, и как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещания, вот. А в принципе, я как монополист считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
1: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все да. Они у нас на учете, все да. На всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
0: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что у нас уже случилось две аварии, в результате чего два дома остались без горячей воды, благодаря вашим теплосетям.
1: А мы, как представители государственной налоговой службы, не можем вам, теплоэнергетикам, не ответить следующее, что пока вы не будете топить, народ нам не принесет деньги. Пока мы не получим деньги, мы не сможем выплатить вам зарплату.
0: А мы, кстати, как и бизнесмены средней руки, хотим в свою очередь уверить вас, что при данной вот системе налогообложения мы не в состоянии будем вот кормить вас больше дешевыми пельменями и пивом.
1: А мы, как работники мастерских по шиномонтажу, можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждый шиномонтаж обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку, вот, то есть полный сервис услуг.
0: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
1: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
0: А мы, как бывалые домохозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: Замечательно вы все-таки Гайнагуль играете. Ну, я вот хотел сейчас, чтобы приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта. И как работодатель предлагает он нам 3 вакансии: повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком, волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет уже как пенсионер, уже, то есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Да, гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо, это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы, как великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать.
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлурги очень просто. Монеты, которые сейчас вот мы, работники монетного двора, чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков.
0: Да.
1: А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы, ихтиологи объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении. Вот касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. Все меры... мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюша Уткин просит вас, как музыковедов, объявить 3 призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да.
0: Да.
1: Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: Мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, как смоленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к Смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы, как историки, утверждаем, не один день, и даже не 2 дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да. Так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет. За это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смолинянками. Ну, и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы работники туристических ферм, просто строили на этом бизнес. Поднимали большие деньги, да. То делали. Есть смолянки туда, вот в Македонию, а мы македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: Мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участили случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага, понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду то есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее...
2: То есть это по карману... Что лучше можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент...
2: Вам, Александр, вопрос. И вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут. Вы познакомьтесь, кстати. Нагайгуль.
2: Да,
0: это Владимир. Вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять. Но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да, и мы, в общем-то...
1: Акула-прилавка.
0: Да, а откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционеры, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было ЕЕСТ, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка. Ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят. Если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами и обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает сперва маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то,
1: Ну,
0: а
1: я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «В мире животных» я частенько использую ваши сюжеты своей передачи почти бесплатно.
0: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
1: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
0: Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
1: Женские шахматы — это за ними будущее.
0: Ну, совершенно верно. Да здравствуют женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
0: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает Нагайгуля или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст, поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина-пенсионер.
1: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
0: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто, и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года, поскольку если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других, но у одних чаще шваркает.
1: С прихлюпом.
0: И с прихлюпом бывает, но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
1: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
0: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот, которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать. И прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
1: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
0: А чего, кстати, одно время было запрещено, поскольку...
1: Безусловно, потому что сохранялось... Я как шифровальщик могу поведать сейчас о том, что сохранялось вообще тайно. И все сообщения кодировались, шифровались. И шифровальщик была одной из самых редких специальностей.
0: Да, поэтому дело в том, что о них заботились, и я как судовой медик просто хочу сказать, что мы запрещали им махать просто так. Дело в том, что ведь у них бывало как, что и среди ночи он вылезал и начинал вот этот бессмысленный махач, а нужно было только сигнализировать, когда запускать или отпускать.
1: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флотские парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
0: Во время сенокоса.
1: Не выполнили план, да.
0: Мы, кстати, как доярки, можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот, причем отбили, в общем-то, все руки, а рога, и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
1: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать и проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
0: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
1: А мы, как производители ламп накаливания, Можем сказать, что в сельской здоровы. Местности, спасибо, в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. А, дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда. И вид, собственно, бородатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе. Пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон. И мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумать. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы кокоду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хотел, как потребитель, у вас спросить у директоров спичечной фабрики. Скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Мы, как лесники, хотим ответить вам, что какие удобрения мы внесли в почву, такие и деревья у нас выросли.
0: Безусловно. Я еще хочу сказать вам от имени дирекции леспромхоза, что вы, грибники, вот ходите и топчете, что ни попадя. Вы таптываете тем самым и зерновые, которые там
1: поросли. А нам, водителям-лесовозам, потом разгребай ваши консервные банки и вытаскивай их из протектора.
0: То есть, ну мы, кстати, как разработчики рисунка протектора, требуем сатисфакции денежной и публичного извинения по всем телеканалам и в прессе.
1: Мы, как производители насосов, с вами целиком полностью согласны.
0: Ура! Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий. Умный человек.
1: Я Гудвин.
5: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков.
0: Это очень интересная тема, спасибо.
1: Ну, я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение: птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
0: женщине
1: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем, сами понимаете,
0: пополнение потомства.
1: То.
0: Кстати,
1: то есть примета хорошая.
0: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаруживали внутри себя всяческих мелких грызунов и прочих животных, которые снуют туда-сюда в поисках тепла, и, естественно, любое какое-то более-менее тепло воспринимают просто как дом родной, как землянку партизанскую. Мы, как бывалые партизаны, знаем, что вот в наших землянках из гильзы все было сделано, а сейчас-то вот у вас-то нет из гильзы, поэтому, в общем-то, они там, бывало, поселятся, а потом-то там им и темени, и неудобства, вы приходите к нам как к хирургам. А я хочу вам сказать, как хирург, что подобного рода операции, они еще технологически не точно выверены. Поэтому, например, мы можем вам перетянуть чего угодно там на что угодно, а выгнать этих зверей мы...
1: Не удастся.
0: Да.
1: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скопляться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы, а выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
0: А я вот, как от лица водителей 15-го таксопарка, хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
1: А я как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
0: А я как печник хочу вам сказать, что наша профессия вымирает, и вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна, для лесников, лесорубов и других нале, которые называются.
1: Да.
0: Песня?
1: Да.

0: elevati al cielo, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana.
1: Заиграл наша Гайгульна. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете?
2: Раковины.
1: Да, что не попадет. Как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот. И вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинской, прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения

0: муниципалитета. Что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Но.
0: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть другой стороной.
0: Безусловно.
1: Поэтому бывало, что они надо... да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучие, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
0: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот, Борисоглебские укладчики шпал, требуем, чтобы вы, когда проезжаете мимо, не плевались, потому что вот все это очень сейчас замерзает, и мы скользим, и иногда получаем травмы.
0: И ведь что самое интересное, мы, химики приоралья, тоже с вами целиком и полностью согласны, потому что вы, шпалоукладчики Самары, потребуете от нас создать состав, который бы не давал шпалам сгнить на протяжении 15 лет. А мы, нормировщики железнодорожных
1: Будьте
0: работ,
1: здоровы.
0: Все уже цифры, все глаза проглядели, чтобы увеличить вам расценки за квадратный метр. Но ничего у нас у счетоводов не получается.
1: Безусловно, потому что мы, изобретатели программ для всяческих бухгалтерских расчетов, вложили туда определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы вот можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
0: Мы, семейные доктора, уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
1: Да, тяжело. Или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
0: Вот а мы, селекционеры, предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
1: Да. Называется. Гя. Гигантская гречиха. Гя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Free for a full 30 days. Call the number shown on screen beside your national flag.
0: No. Мы знатоки английских Понятно. Языков можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
1: И еще одной хендыхоха фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
3: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот. А я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
1: Угу.
3: Вот. И я хотел бы, ну это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
1: Угу.
3: Вот. А еще у меня такой второй вопрос есть. Вот. И не считаете ли вы, что вот тут звонила дама вам, и что женщинам надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
1: Угу, понятно. Мы вот японцы вообще испытываем тягу к микро.

0: и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. Ну, то есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, наверное, видимо, к Нагайгулям.
1: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И да, действительно, да. Популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
0: Извините.
1: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
0: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация. Ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
1: А мы, как машинисты большегрузных составов Байкало-Амурской магистрали, можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тында-Беркакыт.
0: Безусловно, но я, как местный тырдыбыкыкынский хулиган, хочу сказать, что все их пострелял из рогатки 2 дня назад. Вот. И мы, кстати, как хозяйство железной дороги тырдыбыкыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжаете на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗик, требуем, чтобы нам тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездить.
1: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
0: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
1: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
0: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот недоплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
1: А я, как сатисфакция, не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
0: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
1: А я сам ничего никому не даю.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня мы открываем новую рубрику в нашем ночном канале. Это будут беседы с интересными людьми. Интересный человек сегодня для вас, с одной стороны, хорошо знакомый, вы его много слышали, многие его хорошо знают лично, многие его видели. Это известный московский клубный бард, автор более чем десятка популярнейших магнитоальбомов, автор нескольких компакт-дисков Александр Лаэртский. А разговаривать с ним в нашей студии будет московские журналисты, как-то Виктория Фомина и московский искусствовед, в прошлом редактор эксклюзивной газеты «Игра». Ее эксклюзивность еще усилена тем, что она вышла в единственном экземпляре, до сих пор не могут о нем забыть многие читатели. Она ходит по рукам, перечитывается, ксерокопируется. Я видел рукописные копии уже. Павел Портной. И я, независимый журналист московский Юрий, буду каким-то образом, в общем, тем самым дамасским мечом на брачной постели, который не позволит чувствам перехлёстывать через...
2: Юр, чья брачная постель-то?
1: Ну, у нас же как бы первая ночь такая нового, новой формы, да.
2: Ночь, но радио, да?
1: Да, и я буду с таким, в общем-то, арбитражем. Я не беру на себя никакие несвойственные мне сегодня журналистские функции, дикторские. Просто с интересом вместе с радиослушателями буду следить за вашей беседой. Ваши вопросы...
3: По мере сил, я так понимаю.
1: Да, и возможностей. Вот Павел Портной вступил в наш...
3: Да. Доброй ночи.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Юрий. Я рад видеть ваши молодые улыбающиеся лица здесь, напротив меня.
3: Обзываешься, короче. Ну ладно.
2: Доехал.
4: Ну, я вообще парень с юмором.
3: Да.
4: Пусть вас не смущает обстановка здесь, вот эти останки пищи, это осталось от дневной смены, вот эти зеркала, просто тут параллельно работает балетный кружок, люди приходят, занимаются бальными танцами, может быть, они придут сюда через час.
1: Сразу хочу объяснить
4: радиослушателям. Они в плеерах, это не будет как-то
1: вмешать. Александр Лаэртский, когда волнуется, у него есть некий такой рефлексия забавная, он сразу мнит себя шоуменом или ведущим радиопередачи, сильно мучается особенно домашние, соседи по личной клетке. И вы не удивляетесь, если он будет вот выдавать некие тирады, мы ему прощаем, конечно, нашему любимому Александру.
4: Мало того, вот после того случая со мной происходило несколько раз, когда я не мог по физическим причинам добраться до этого места, то я вел передачу с собственного балкона и собирались.
1: Аудитория была обеспечена. У них рядом прием стеклопосуды, поэтому, в общем-то, 300% наполняемость, аншлаг обеспечен. Ну, Александр...
4: Еще в то время монтировались Юрий Ракушкин, если вы помните, и все рабочие слушали.
3: Вы, наверное, забыли, что уже сейчас, по-моему, нет пунктов приема посуды.
1: Есть
3: еще?
4: Я видел недавно людей с бутылками, стоящих в длинную очередь, но не знаю, конечно, вот я не видел их цели.
3: Да, я тоже думаю. Я думаю, что это просто сейчас уже нет пунктов.
4: А может, это школа сцеживания?
3: Может быть.
4: Что вполне вероятнее, кстати. Потому что в наше время все заботятся о своем здоровье.
1: Пожалеем вообще эфирное время, мощность радиопередач.
4: А что, Рафик Пантелеймонович оплатился?
1: Пожалеем время наших слушателей. Пожалуйста. Да, теперь мне приятно смотреть на эти веселые молодые лица.
4: Издеваешься теперь ты, Юрий.
3: Ну что ж.
1: Прошу вопросы по существу.
3: Как-то я даже смутился, собственно, я...
4: Ничего, это так. Прохор, это она постоянно будет присутствовать. Можно ее выгнать, если она вас смущает. Это наша телефонистка, Прохор.
3: Нет, она ничего симпатичная, пускай сидит.
2: Вы ее уже
4: издеваетесь?
3: Нет, почему? Очень милая, так сказать.
1: Господа, я умоляю, пожалуйста, не то что знакомство, вопросы по существу.
3: Нет, а что, собственно, мы познакомились, мне приятно, значит, я беседую с Александром. Что ты мешаешь, ей-богу? Значит, что, радиослушателям тоже приятно, что мы познакомились, беседуем друг с другом. Я думаю, что это очень мило. Но, собственно, я вообще хотел так серьезно как-то пообщаться, честно говоря. Я, может быть, как бы не к месту, не ко времени, но вот тем не менее. Ничего страшного, да?
4: Конечно.
3: Вот. Я, собственно, вообще подготавливался к этой передаче. То есть я узнавал про тебя много нового, интересного. Значит, вообще я, когда был главным редактором газеты «Игра», то основной концепцией вообще всей газеты, всей моей деятельности, вообще и журналистской, какой бы то ни было, является то, что я рассматриваю все игровые аспекты жизни с самых разных точек зрения. То есть вся жизнь как бы игра, и люди играют в нее по-разному. То есть существуют канонические виды игр, там, так сказать, какие-то спортивные игры. Тебе, как автору песен про здоровенных бабищ, которые на траве в хоккей играют, в общем, наверное, это очень близко.
4: Да, этот вид спорта меня до сих пор не перестает изумлять.
3: Да,
4: это я видел вживую, правда. Я видел это раз вживую, такие бы. Ну, да ладно, не поймем. Просто такие воспоминания.
3: Вот, и как бы, ну, вот все вещи, которые ты делаешь, они действительно носят очень сильный игровой характер. То есть это как бы вот такая вот ярко выраженная игра. То есть даже песни, которые ты пишешь, в общем, что, наверное, очень странно, это вот такая вот игра с самим собой, наверное. Вот. Но тем не менее, я хотел вообще, собственно, поговорить с тобой о именно канонических азартных играх. Вот скажи, пожалуйста, играешь ли ты в какие-нибудь азартные игры?
4: Ты знаешь, вот это, кстати, тема очень для меня серьезная. Я сам, в общем-то, азартный достаточно, но жадный. И это сдерживает мой азарт. Почему? Во-первых, я знаю, что я невезучий в этом смысле. Я помню, первый раз я пошел на ипподром, когда мне было лет, что ли, 20.
3: Не так рано, в общем.
4: Да, но для меня это было вообще ново, и сразу же выиграл. Какие-то
3: деньги. Ну, это естественно.
4: Причем мне говорили, ты для новичка придешь и выиграешь. Так получилось. Действительно это было. Ну, как сейчас помню, тройной экспресс, по-моему, я играл.
3: Потрясающе.
4: Сейчас я уже не помню, что это такое даже. Вот. И на этом как бы мои вот такие денежные, наверное, игры закончились почему-то. Хотя недавно вот в инвалидной коляске нашего сиамского близнеца установлена магнитола новая. Там в зависимости от частот бегут такие три поросенка. Один по средним частотам, другой по высоким, третий по низким частотам. И непонятно, кто из них первый придет. Весьма азартно я проиграл 5000. Вот. А так,
3: долларов в принципе, или рублей?
4: Рублей.
3: Ага.
4: Вот. А так, по идее, азартность, она в основном у меня выражается в каких-то действиях, не связанных вот с игрой
3: канонической. Как-то,
4: да, да, да. Но у меня есть люди-загадки, которые умудряются проигрывать больше, чем они заведомо имеют. Вот конкретно мои знакомые.
1: Угу. Оставаться при этом живыми.
4: Да, а вот это очень удивительно.
3: Это как бы мало интересно. Вообще суммы, на которые играют люди... Да, это мало интересно, потому что...
1: Циник.
3: Те суммы, которые люди проигрывают, в общем, так сказать, не отдают, это вот как раз одно из наиболее малоинтересных.
1: Ноу-хау, которое интересовало бы любого.
3: Да?
1: Я уверен.
3: Я прошу прощения, да, наверное, это очень интересно. Раз Юра говорит, что это очень интересно, давайте, значит, Юра
1: расскажет. Я не игрок, я дилетант. Просто извините.
3: Нет, ну это как бы обычное явление, что люди проигрывают большую сумму, чем они могут отдать. Это, ну, в игровом
4: значительно,
3: мире это
4: значительно, настолько, значительно больше.
3: Это настолько типично, что я просто даже совершенно не удивляюсь этому. Это...
4: Потом еще, вот, скажем, если взять карточную игру, скажем, вот насколько я знаю, такой немножко прототип преферанса, King, такая игра существует.
3: Есть, кажется. Да,
4: вот в него называется он дамский преферанс еще.
3: Ну,
4: обычно так с девчонками сядешь, выпьешь, перекинешь. В картишки замусольные там. Ну, то есть, как, конечно, мое любимое времяпровождение там. А чем эта игра замечательна? Что под нее одновременно можно как бы расслабиться и не думать об игре, в принципе. Опять же, если играть не на какие-то серьезные суммы, а там можно как-то шутя. Но есть элемент азарта, когда она захватывает эта игра так вот, как, например, ведение автомобиля. Вот прям вот прям это как вкусно кушать или сладко спать. Вот у меня есть одна знакомая, она спит, у нее слюни текут. Значит, я знаю, сладко спит.
3: Ну, потрясающе. В смысле,
4: так же и здесь. То есть это, ну, это состояние надо уловить. А есть люди, которые находятся в этом состоянии всю жизнь, вот азартные игроки, ну, я их понимаю, но сам не такой.
3: Понятно.
2: А у вас когда слюни текут?
4: Ну вот сейчас. После того случая это постоянно, это не является лакмусовой бумагой моего сна. Но я вытрусь, если вам так неприятно.
2: Да нет, наоборот, можете себе представить, что в Кенга играет.
3: Пускай вытрется человек. Что ты вообще, я не понимаю.
1: Прохор, принесите платок.
4: Нет, лучше я сам. Прохор, пусть. Вы Прохора не трогайте, Юрий.
3: Да, это все вот очень... Хотя это на самом деле вот непонятно. Вот ты же действительно очень азартный человек. А в чем выплескивается твой азарт?
2: В слюнах, тебе сказать.
1: Он иногда, я вот просто как человек, который несколько лет его, ну не то что знаю, наблюдаю, он любит покуражиться.
3: Что?
1: Покуражиться любит. Причем место куража — это может быть метрополитен имени Ленина. Это может Тверской бульвар быть.
3: Но метрополитен вам все-таки не лучшее место для куража, или как?
1: Дело в том, что настоящий вот такой актер, творец, творческая личность, оно же подстраивает под себя любую среду, любое место. И Александр же может куражиться где угодно, совершенно адекватно, даже у иностранного посольства, чему я был один раз свидетелем.
4: А в милиции не могу.
3: Ну, в милиции вообще трудно куражиться.
1: Это кризис жанра, видимо, какой-то.
3: Нет, это просто очень трудно. Я вот тут недавно попал в милицию. Очень
4: интересная тема.
3: Вот, вытрезвитель, да. Милиция обошлась со мной потрясающим образом. Мне безумно это понравилось. Мне предложили пройти в комнату, где я должен отдыхать, как, значит, человек, находящийся в нетрезвом состоянии. А потом тут же предложили вернуться. С тем, чтобы предъявить мне, что у меня, оказывается, было, значит, там 60 тысяч рублей. Опа. Хотя у меня было 460. Я говорю, ребята, это некрасиво, говорю, зачем так делать? Я говорю, как, вот все, мы же вас все, что вернули, нашли, да, все, что нашли, значит... Очень мило, мне очень понравилось.
4: Ну, кстати, это такая традиция, очень древняя. Я-то почему-то думал, что она как-то сейчас умерла, ну, поскольку доходы общества растут.
3: Да, я тоже думал.
2: Тут традиции умирают.
4: Нет,
3: ну, да. Какие-то такие традиции.
4: А получилось, что она так достаточно крепка. Ну, хотя бы не побили. Хотя нет, если бы побили, было бы видно.
3: Значит, не побили, да.
2: Может, потому и не побили, за 400 тысяч.
3: Да, за 400 тысяч, может, и не надо бить, че.
1: А я вот хотел как-то продолжить вопрос Павла. Я знаю, что вы недавно были в жаркой стране Египет. Вот как...
2: Вы там куражились.
1: Да, менталитет советского человека, почувствовав раскрепощающее воздействие такой, ну, не то что западной, а иностранной среды, вы не ощутили ли вы в себе побуждающие силы пойти, ну, не в номера, там, в рулетку, как-то поставить на кон все, взятый в аренду джип, поставить на кон в соседнем городе, там как-то вот.
3: А я не понял, а номера ты расцениваешь как, типа, круче, чем рулетка или нет?
1: Я-то, конечно,
4: я тоже, да. Я так задумывался, да, как гусар.
3: Ну, не в номера, но такой хотя бы в рулетку.
1: Я-то считаю, что какой там азарт номера.
4: Понимаешь, Юр, я сейчас только с ужасом, с таким немножко понимаю, что на самом деле мы там по глупости, по собственной, по большой пьянке-то ставили свою жизнь на это. Это я говорю совершенно серьезно. Потому
1: это
4: что
1: русская
4: я...
1: рулетка. То есть...
4: Это совсем было глупо. И наши действия были совсем глупые, как у грудничков. Потому что если в самом Каире недавно расстреляли 12 туристов, а мы катались ночью по пустыне, и переговоры велись с какими-то бушменами о продаже пары сотен тонн нефти. Ну, это я так, для красоты. Просто, потому что это было действие очень необдуманное. Но я могу рассказать интересный эпизод вот про Андрея Егоршева. Это насчет, что касательно азартных игр в Египте. Рулетки я там не видел вообще, и, в принципе, западной цивилизации там не пахнет. Там экзотика своя есть, но она скорее природная, нежели там архитектурный, ну, хотя архитектурный тоже, но нежели вот менталитет. Нет такого западного там какого-то ощущения, как в той же Праге. А больше я нигде не был, но после того случая, ты знаешь, меня не выпускают. Так вот, там в каждом практически кабачке стоит бильярд. И ходят крендель с кием.
3: Пул, который... я думаю.
4: А?
3: Пул, я думаю. Ну, пул, американский бильярд.
4: Я не видел цветных шаров, вот конкретно где я видел.
3: А, ну, снукер, пул, да, там. Ну, да. Я думаю, что не русский бильярд, не такой вот, не классический бильярд.
4: Ну, вот я видел такой классический костяные шары. Прям вот где я вот
3: потрясающе.
4: Да, то есть, как бы меня, это я еще смотрю.
3: Крайне удивительно.
4: А с другой стороны, русский кабак, там пельмени предлагали. Вот. Видимо, они хотели так подвазаться совсем. И Андрей Егоршев, будучи в состоянии тоже близком к моему, но более стойким. То есть он дошел туда и решил поиграть в бильярд, знаешь, что-то с египетским гражданином. Типа, давай, начали они играть. Знаешь, Андрей проиграл, а вы вот так получил. Вот. И что сделал Андрей? Меня умилил такой простой ход. Он говорит, типа, я, говорит, вообще не знал, что на деньги. Говорит, у нас, говорит, у русских есть хорошая традиция. Кто проиграл в бильярд, тот лезет под бильярд и лает. Залез под бильярд, полаял, вылез оттуда, его отпустили нормально. И лучшие друзья были на следующее утро, нам налили похмелиться.
3: Ну вот видишь,
2: как просто... Хорошо лаял или просто удачный ход?
4: Я представляю, как лаял, если человек...
1: Я для Павла объясню, что Андрей Егорышев — это человек, который ведет пресс-экспресс на телевидении. И журналист «Эхо Москвы».
3: А я не понимаю, почему, значит, для Павла? Для радиослушателя объясни. Ну, там. Как бы я... Или ты считаешь, что все радиослушатели нормально грамотные люди, один я малограмотный?
1: А я хотел у
3: Александра... Я не совсем понимаю.
1: Я хотел...
4: Ну, кстати, Юра, извини, пожалуйста, он еще сейчас в данное время является и соведущим программы «Монмаранси» в силу того, что я сейчас провожу длительное лечение по волошению своей тушки. После того случая я жаблез.
2: А что за тот случай?
4: Я не могу вспоминать о нем, Виктория. Это очень грустный случай.
3: Ну и, наверное, не при радиослушателях.
1: Я еще хотел у Александра задать вопрос. Во-первых, для меня несколько удивительно, что он проявляет такое несвойственное панкам смущение, когда говорит об искренних чувствах.
4: Какие панки, Юрий?
3: Что такое
4: я же говорю, облез. Нету ни иракезу.
3: А может быть, ты для меня объяснишь, что такое панки?
4: Кстати, в твоем понятии, вот интересно узнать, да, действительно, вот... что такое современный панк? Кстати, Джонни Роттен со своей братвой опять же объединяется. Вы в курсе?
3: Ну, как бы...
4: Опять, это понятно, вызвано творческим кризисом, никому не нужен этого паблик-имидж, там, как его называется. А вот современный, что такое современный панк?
1: Кстати, о понятиях я сегодня выслушал от великолепного журналиста, милейшей девушки, красивейшей женщины, Алена Лысенко, милицейское определение куста. Куст – это, оказывается, множество листиков и веточек, растущих из одного места.
3: А какое определение дала милейшая девушка, лучший журналист Алена Лысенко?
2: Ален, привет тебе от всего коллектива.
3: Нет, я не передавал привет. Я вообще не знаю, кто это такая.
2: Ты не передавал, я передавал.
3: Может быть, ты объяснишь для меня еще.
1: А кто она такая, я могу объяснить. Это милейшая девушка, красивейшая женщина. Для знатоков и любителей промеры 165-100, рост
3: 164.
4: Наверное, молока дает много. Извините, отвлекся от вашего разговора. Может быть, что-то не сюда.
3: Что смотря кому?
1: Я закончу свой вопрос. Все-таки я буду настойчив в данном случае, что мне не свойственно. Александр, почему-то вы проявили такую стеснительность, совершенно вообще трудно объяснимую, когда речь зашла о чувственной сфере ваших ощущений, вашего мироощущения. Когда вы вспомнили обильное слюноотделение, милую морщинку между ваших бровок, которая сейчас опять сложилась.
4: Кстати, Юрий, извините, что я перевел вашу тираду. История этой морщинки — это отдельное свойство. Просто вы, наверное, знаете,
1: Тот лом уже заржавел давно, я думаю.
4: Нет, Юрий, тот лом очень помог. Кстати, это один из тех случаев, которые вот Виктория просила рассказать. На самом деле чемпионат сейчас мы организуем по ловле мух морщинами. И я думаю, что я...
3: А могу ли я принять в нем участие?
4: Ну, в принципе, нужно позаниматься. Есть особая система упражнений. Да.
1: Четкое определение, какая складочка может считаться морщинкой, а какая функциональным органом каким-нибудь, например, там вот...
4: То есть вы имеете
1: губами,
4: в виду поддельные? Нет, губы нет, это ни в коем случае.
1: Где кончается вот морщинка и начинается, например... Там рот. Ну,
3: какой вы все-таки дотошный, Юрий.
4: Как все журналисты.
3: Какой-то кошмар. Вы же сказали, что вы будете вести себя нормально.
1: Хорошо. Знаете. Вот, например, соизмеримо. Я хочу, Александр, как к композитору, как к автору вам вопрос задать. Вот вы очень образно, очень ярко обрисовали свои ощущения, когда вы проигрывали в Кинга. Вы, наверное, тоже вам приходилось лаять под столом, как любому русскому человеку. Мы не будем касаться этой такой острой темы, двусмысленной несколько в данном случае. А когда вы пишете свои бессмертные произведения, вот повышается ли у вас слюноотделение? Какое у вас выражение лица? Вы же, наверное, я знаю, что у вас перед синтезатором висит великолепное трюмо 902 года из толстого зеркального... Да, из толстого зеркального стекла. То есть можно наблюдать себя анфас, и можно наблюдать себя три четверти сбоку.
4: Ну, да, под угол, да, как сделан, да.
1: Александр любит после удачной музыкальной фразы,
4: кстати, вот
1: пропетой, стрельнуть глазом, да, хотя даже не вставай, не отрывайся от клавиатуры, и мигнуть себе, мол, Санек. Классно. Да, и это, безусловно, это возвращает вышедшую энергию и умножает. Петля обратной положительной связи получается, и эмоциональное, психологическое возбуждение. Вот многие думают, что это средство употребления наркотиков, анаши, гашиша, там как-то что черного. Гашиш?
3: Вот это, кстати, очень интересная тема. Значит, да,
4: сейчас можно я? Можно по я еще хочу про свою новую, так сказать, новое не то, что увлечение, а новый, так сказать, способ возвращения энергии.
1: Да, очень интересно.
4: Я сейчас весь процесс, так сказать, когда я творю свои бессмертные произведения, снимаю видеокамерой, поставленной на штатив прямо перед своим лицом. Uh-huh. А потом круглыми сутками, когда у меня кризис, смотрю на свое лицо, меня это вдохновляет. И я вот опять же стремлюсь... Так, кстати, глубокие мысли. Знаешь, поначалу мне это напоминало на морду, ну, какающей овчарки. Вот они же тоже глубокомысленно в этот момент стоят. У них хвост такой здоровый и в глазах тоска. Но постепенно это прекрасное лицо растягивается в блаженной улыбке. В глазах появляется смысл. Не просто тоска, а смысл. Это Прохор скрипит, не волнуйтесь. Так что есть на компьютерах, в компьютерной графике, такая программа, насколько я знаю, трансформации предметов. Ну, то есть можно там, скажем, из собачки сделать постепенно птичку.
3: Да-да.
4: Вот. Александр... То, что вы видите перед собой, результат долгой трансформации.
1: Александр проговорился просто. Его друг и соратник по передаче Андрей, который вел...
4: Базитолог.
1: Да, базитолог. Он, кроме того, еще очень весьма крупный компьютерный...
4: Дизайнер.
1: Дизайнер, да, и программист. Но программист уже нельзя употребить в данном случае. И он установил Александру интерактивную систему, в которой Саша одевает вот эти очки, манипуляторы на руки. И единственный нюанс, что там CD-ROM запущен единственный в этой мультимедиа-системе, там преобразование внешности Александра. И он достиг, по вечерам он сидит и улучшает, так как совершенство безграничной категории, совершенно ему нет предела, он каждый вечер, каждое утро совершенствует свою внешность.
4: Да.
1: И потом доматывается до...
4: Нет, если, кстати, что-то у меня не получается, какой-то сбой, то я, естественно, имею возможность, так сказать, грешить либо на Андрея, вот, своего программы.
1: И я знаю, например, что вот...
4: Ну, отмазка такая меня.
2: Как вы, я забыла, от наркоманов к этому перешли.
3: А так...
1: И как-то так. Я открою маленькую тайну полиграфическую. Вот в предпоследнем журнале «Амадей» была фотография как бы пиратская Тома Круза.
3: Тома чего?
1: Тома Круза.
3: А кто это?
1: В роли вампира.
4: По-моему, шахматист известный.
3: Шахматист известный?
2: В азартных играх он мне без
3: рисунка. Это вот, который играет в «Санте-Барбаре».
1: Хорошо.
3: Я знаю такую фамилию.
1: Переходим.
3: Это вот хороший, единственный хороший в Санте-Барбаре.
2: Паша, это сидит... президент Венгрии.
1: Дореволюционный.
3: Что президент Венгрии?
2: Круз.
1: Переходим к следующей страничке нашей передачи. Я забыл сказать во вступительном слове, что Павел Портной является будущим президентом будущего...
3: Не-не-не, не надо грязи, значит, тут президент, не надо, значит, не трогай, послушай, Зин, не трогай Ельцина, значит, не надо, вот...
1: Он активный член оргкомитета, если это можно так сказать, инициативной группы, которая сейчас находится на завершающих стадиях создания игрового клуба под названием...
3: Нотабене.
1: Нотабене, я прошу прощения.
2: Причем обе буквы русские.
3: Да-да, русские. Действительно, да, вот, кстати, по поводу, в связи с тем, что вы такой, значит, как бы своеобразный азартный человек, хочу задать вам один такой небольшой вопрос. Вот откроется, значит, как бы первый после революционной России проферанс на бриджево-скатовый клуб. И там будет такая вот очень милая тусовка. Пользуясь, так сказать, случаем, я, во-первых, вас туда приглашаю.
5: Спасибо.
3: Вот. А во-вторых, значит, вот хочу узнать, вот с вашей точки зрения, было бы интересно вам, так сказать, вот играть в азартные игры, вот
4: с узким кругом.
3: С узким, да, каком-то кругом своих, так сказать, ну там.
4: Вообще, я понял вопрос. Есть, опять же, я по своему опыту не могу ничего сказать на эту тему, потому что у меня опыта такого нет. И как бы я все это не культивировал, но есть у меня очень хорошие мои знакомые, очень хорошие друзья, у которых есть, вот даже фильм, по-моему, был такой, вам преферанс по пятницам, да?
3: Да-да-да.
4: Вот у этой компании есть такое понятие преферанс по четвергам. Они собираются в одном и том же составе, в одно и то же время, в одном и том же месте на квартире у одного из них и перекидываются в картишки, в преферанс с небольшими там ставочками, собственно, чтобы немного там...
3: А у вас как бы вот нет опыта?
4: У меня, к сожалению,
3: вот это
4: нет.
3: Вот это вот
4: но, Павел, тут такой есть момент, понимаете, что один из них, который как бы является самым таким из этой компании мне близким другом, он начал постепенно тяготиться этой регулярностью. Может быть, это какой-то менталитет типа чисто вот нашего государства, потому что, может быть, какие-нибудь англичане, они бы, наоборот, бы ломились туда из года в год. Вот. А он говорит, что типа вот как-то вот что-то уже вот... такая регулярность обламывает.
3: Угу, понятно.
4: Хотя азартный человек.
3: Саша, у меня такой вопрос. А вот как бы в те игры, как бы внутренние, как вот духовные игры, в которые вы играете, как бы вот, не имея в виду сейчас уже канонические азартные игры, вы играете честно?
4: Игра, ну, не может вот... быть, игра не может быть честной, Павел, на то она игра.
3: А вот тут вот как бы вот, ну, как, вот
4: ну как,
3: в канонических
4: как?
3: Играх существуют некие правила, значит, которые оговорены заранее, да? Вот когда мы играем в проферанс, вот, к примеру, я жульничаю, использую различные шулерские приемы, я автоматически попадаю в категорию жулика.
4: Нет, давайте лучше все-таки ближе к кингу, простите.
3: Ну, хорошо, вот мы играем в кинга, я играю, допустим, крапленой колодой.
4: Не, ну это понятно, за это можно и по репе схлопотать.
3: Вопрос другой, там, схлопотать по репе.
2: Можно схлопотать, а можно и выиграть.
3: Нет, ну подождите, давайте не будем сейчас обсуждать. Но существуют, значит, некие шулерские приемы, которые, значит, как бы я, условно говоря, применяю или не применяю. То есть я вот тут можно как бы найти какие-то критерии, которые четко определяют, жулик я или там, так сказать, напротив, честный человек. В жизни как бы сложнее. Вот, к примеру, когда вы пишете песни, это чистой воды такая вот глобальная игра.
4: Да,
3: но... Вот как бы... Для самого себя. То есть, ну, тут уже критерии как бы вырабатываются самим человеком.
4: Я понял вопрос. То есть такое понятие в игре, как блеф.
3: Да.
4: Это тоже своего
3: блеф
4: рода...
3: Блеф — это не как бы не
4: вот,
3: есть
4: я могу сказать,
3: запрещенный
4: что,
3: прием.
4: Да, вот дальше блефа я не иду.
3: Ага.
4: То есть, это я отвечаю однозначно.
3: То есть вы просто вот... Ну, блеф — это как бы вполне
4: да,
3: спортивный.
4: Все в правилах.
3: Он обоюдоострый, там, так
4: да.
3: сказать. То есть вы можете как проиграть, так и выиграть.
4: Конечно.
3: На блефе. А когда вы играете крапленой колодой, вы не можете проиграть. Вы строго уверены.
4: Так, Павел, мне, так сказать, мой образ, который я на видеокамеру снимаю, смотрюсь в трюмо гораздо дороже денег, которые я затрачу на его лечение от побоев.
1: Ага. Дело в том,
4: мне что... нет смысла.
3: Понятно.
4: Я взрослый умный парень.
1: Как сторонний наблюдатель, я...
4: Это, по-моему, в ООН такие люди есть.
3: Да,
4: я по новостям видел.
3: А не только в ООН. Вот когда выборы были, между прочим, тоже были сторонние наблюдатели. Юра, вы вот могли бы сейчас очень, так сказать, хорошо заработать на этом деле, значит, ходя по избирательным участкам.
4: Вы знаете, оператор нам показывает, что кончается кассета, поскольку все это записывается для выпуска.
6: 73
5: 82 МГц.
1: После, во время композиции Александр сознался нам доверительно, что его в детстве во дворе использовали в качестве городошной игрушки фигуры бабушка в окошке, и с тех пор он ненавидит кегли, городки, все метательные такие азартные виды.
2: И более того, кстати, считают, что нагрузка на мускулы, она противоречит понятию азарта и вообще лишает кайфа жизни.
1: И экстаз, женщин? Например.
2: Женщин? Вот о женщинах как раз. Вот как у вас там с азартом?
4: То есть, понимаете, в чем дело? Видите ли, Виктория, это вопрос очень сложный. Я в силу специфики своей работы здесь, в силу того, что программа наша носит исключительно гуманитарный характер, то есть мы даем здесь возможность работать таким женщинам, как Прохор, вот она перед вами, таким вот созданием, как Энджел Сатошин. Это все гуманитарно. Также мы здесь открыли кружок для молодых матерей по сцеживанию, по уходу за грудничками, поскольку они делать этого совершенно не умеют. Поэтому я...
2: Это, подождите, это в перерывах, когда балетная студия занимается, да?
4: Это совсем в другом помещении. Я вам потом проведу, покажу.
2: Покажите, пожалуйста.
4: Да, и дело в том, что я как профессионал своего дела. Я,
3: по сцеживанию молока?
4: Только по сцеживанию. Вы же,
1: и не Павел, только молока. Не...
4: Что вы имеете в виду, Юрий? Вот это очень интересно узнать.
1: Это конфиденциальная информация.
4: Ну, понял. Я не могу как бы относиться адекватно к пациенткам, назовем их так.
2: А, то есть это для вас некие кегли для сцеживания молока?
4: Нет, простите. Это я для них кегли для сцеживания их молока.
2: А, Паш, тут насчет правил игры, наверное, надо поинтересоваться.
3: Да. Что, я, да, согласен с тобой.
2: Ну, ты сам всегда согласен, ты поинтересуюсь.
3: Я должен поинтересоваться?
2: Да.
3: Нет, я не могу. Ты поинтересуйся.
2: Интересуюсь. Какие правила игры?
4: Вы имеете в виду вот то, о чем мы говорили внизу?
2: Да.
4: Ну, самое главное правило – это вовремя приоткрыть глазок.
3: Угу.
4: Это самое главное, потому что если произойдет позднее раскрывание, то можно как раз упустить вот этот момент раздачи. А упустив момент раздачи, то есть, скажем так, когда раздаются, да, скажем, карты, битки или шары, то они, в принципе, все имеют равную геометрическую форму, и тут уже каждый получает на руки равное количество вариантов выигрыша или проигрыша. А в зависимости от приоткрывания глазка, это индивидуальная особенность. Открыл чуть раньше, получил больше. Открыл чуть позже, получил меньше.
1: Но здесь есть маленькая хитрость. Если глазок открыт преждевременно, во время сцеживания, то главное вовремя сморгнуть.
3: Я не могу никак понять, о чем вы говорите.
4: Сморгнуть?
1: Конечно.
3: Юрий, о чем вы говорите? Я не понимаю, какое сцеживание?
4: Дело в том, что беременным вообще запрещено смаргивать.
3: Что я не понимаю? Вы издеваетесь?
2: Запрещено.
1: Смаргивать. Кстати, сегодня Виктория брала интервью в центре родовспоможения, и она об этом знает лучше нас, поэтому мы не будем...
4: Расскажите, Виктория, что это за центр поподробнее? Просто эта тема очень близка, может быть, как-то нашим вот двум организациям скооперироваться на эту тему.
2: Я думаю, что она действительно нам настолько близка, что у меня, правда, нет слов. Вот у Юры были слова, когда он ехал от беременных женщин, их было много.
3: Только не надо повторять слова, которые говорил Юра.
4: Да, потому что это нельзя в эфире ни в коем случае.
2: Да, я берегу радиослушателей.
3: Спасибо. Спасибо, Юра.
2: Я не буду про беременных женщин.
4: Вообще наша забота вот об этом явлении природы как женщина, она до того, так сказать, широка, что мы
2: женщина
4: открыли...
2: беременеет.
4: Ну, это во-первых. Но ради чего это делается? Мы открыли на средних волнах радиостанцию РБЖ. Это радио беременных женщин. Четко фиксированной частоты там нет. Постоянно идет борьба с ней, но она работает. Я лично выпиливал для брюшков вот такие выемки в столах ведущих. И нам нужно постоянно обновлять кадры.
1: И микрофон с полиэтиленом во время токсикоза очень актуален.
4: Ну и смаргивание. Они все время смаргивают. Особенно по весне.
2: У вас делают упражнения в студии.
3: Я не совсем понимаю. Вы что, издеваетесь над радиослушателями? Не все из них беременны.
4: А вы уверены ли в этом, Павел? Вот вы сказали сейчас фразу.
1: Это временное состояние. Не беременное.
3: Во-первых, есть среди радиослушателей наверняка есть пожилые люди, которые уже не могут...
2: У которых умерла кошечка.
3: Нет, значит, не надо. Тут Дело в том, что про кошечку не надо. Это на Эхо Москвы где-то там...
4: Можно это говорить, назад. А здесь не надо.
3: Да, здесь не надо. На Эхо Москвы некоторое время назад я... это самое, как бы... там рассказывал об азартных играх, а в студию все время звонила женщина. Я рассказывал об азартных играх, натурально совершенно, не о каких кошечках, вот, не о беременных женщинах. А в это время все время звонила какая-то пожилая женщина, у которой было горе, у нее умерла кошечка. Вот, она все время плакала, она ее не могла похоронить.
4: Павел, значит, Павел, я помню, женщина, вы знаете, до сих пор эта кошечка у ней в комоде хранится, уже да. Соседи приходили. Это действительно правда.
3: Да, это совершенно... очень грустная история.
4: А можно, Павел, задать вам вопрос? Вот я просто не знал, что вы уже были на радиостанции «Эхо Москвы». Да. Я тоже люблю эту станцию, надо как-нибудь будет и мне там появиться, что
3: да,
4: давно
3: заходите, как-то
4: мы... Да. А вот считаете ли вы стрельбу азартным видом спорта? Я просто длительное время занимался стрельбой в юности из пистолета именно.
3: Практически любой вид спорта, наверное, это азартная игра. Ну, я вообще все считаю азартными видами.
4: А как? А хорошо, а вот возьмем, например, вот этот вид спорта, когда бабы залезают в воду и синхронно плавают. Мне кажется, вот синхронность и азарт, это же вот совершенно...
3: Они синхронно плавают?
4: Плавают.
3: Да,
4: со страшной силой, сам лично видел.
3: И Юра тоже знает это.
5: Это не водные поло точно, там нет мяча.
3: Не-не, водные поло, я тебе отвечаю.
5: Нет, там нет мяча.
3: Я лично разговаривал с теми, которые плавают синхронно, они тренируются перед чемпионатом мира по водному полу.
4: Вот так вот плавать?
3: Да, обманывают.
4: А может быть, действительно, это такой тренинг, возведенный в ранг искусства?
3: Да.
5: Я думаю, когда пловцы переедают анаболиков, у них начинают
3: доминировать... А на что?
5: Анаболиков.
3: Опять ты про нашу?
5: У них начинают доминировать вторичные женские признаки. И на этот период... на этот период их используют как синхронных пловчих. Нельзя же послать вот такую фигуристую женщину за мячом.
4: Ну, Юрий, с другой стороны, нельзя с таким выменем плавать синхронно. Оно же у всех разное.
5: Получается, у него плавучесть больше, чем единица, и вымя оно помогает именно высоко ноги над водой заносить.
4: А, вот точно, получает центр тяжести, как у весов таких, знаете, на которых египтяне взвешивали золото.
3: Да, знаю.
2: Так вот, Павел... Паша, они, по-моему, играют в азартную игру.
5: Где же...
3: Кто?
2: Они вот вдвоем.
3: Они не играют в азартную игру, они ведут беседу про...
4: Египетские весы и
3: про синхронное плавание. Ты не понимаешь ничего, Вик.
4: А все это очень связано.
3: Люди разговаривают про синхронное плавание. Что ты мешаешь? Они, да все нет, в порядке.
4: А, кстати, скажите, а почему не существует мужского синхронного плавания?
3: Существует.
4: Да ладно.
5: Дело в том,
3: Юрий, что... если бы радиослушатели его сейчас видели, они бы были просто глубоко убеждены, что это синхронист-пловец. Я не хотел ничего плохого сказать.
4: Павел, я хочу вам сказать, что вы обидели Юрия немерено. После того случая, да, его ноги приняли такой вид. Немножко ластообразный. Это ничего не значит. Это не расперды естественные ног. Это все исправляется.
5: Если бы вы видели, как я до этого тянул носок, Плесецкая отдыхает.
4: Кстати, там на стульчике, я прошу вас ее не тревожить.
3: Если не сложно, объясните, кто такая Плесецкая для меня.
6: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Этот стих продолжает новую страничку, новую рубрику нашего ночного видеоканала. Встреча с разговоры, беседы с интересными людьми.
2: Как раз Паша уже успел познакомиться с Плесецкой, а не только узнать, кто она такая. Какое это произвело на тебя впечатление, Паш?
5: Судя по его лицу, неизгладимый, поэтому об этом не будем.
4: Он будет участвовать в чемпионате по ловле мух морщинами. Ну, раз лицо неизгладимое.
2: То есть в качестве синхронистки пловчихи?
3: В качестве. Я не понимаю, что вы на данный день? Я пришел только что от беседы с Плесецкой. Вы издеваетесь, это мне тяжело.
5: Просто у Паши от напряжения вспотел лоб. И
4: вздулись вены.
5: Сразу вы проводите аналогии с липкой ленточкой для ловли мух. Абсолютно неуместные аналогии.
3: Совершенно.
4: Простите.
2: То есть не надо эту аналогию проводить.
3: Интересного человека стали издеваться. И богу,
5: господа, не на базаре, что вы.
2: Паш, дай мне попить.
5: В роли интересного человека условно сегодня в студии Александр Лаевский.
2: А кто в роли интересного человека?
5: В роли интересного человека Александр Лаевский. Продолжаем наш видеоканал.
4: Брифинг.
5: Павел, ваш вопрос новый, как организатора игротского клуба.
4: А сколько вы планируете, кстати, в этом клубе членов? Ну, в хорошем смысле участников, назовем так.
3: Ну, как бы порядка 300.
4: А каковы будут условия вхождения в этот клуб? Во-первых, одежда, форма одежды. Ну, финансовые условия должны быть какие-то?
3: Финансовые членские условия есть, как бы, но они не очень такие щадящие, скажем так.
4: Ну, это и правильно.
3: Но там как бы есть условия, связанные с решением совета. То есть совет будет допускать туда людей.
4: Угу.
3: Есть как бы совет клуба. Вот. Это люди, конечно, не обязательно должны быть выдающимися игроками какими-то. А это должна быть такая вот очень приятная, милая тусовка.
5: То есть это как бы снобизм? Вот, например,
3: вокруг игры,
5: прозвучало
3: да.
5: при
3: да, вот это прям конкретно снобизм.
5: Александру Лаевскому, вот который перед этим сознался, что он не игрок.
3: Да.
5: И тем не менее, вы как организатор его
3: да.
5: тут же туда пригласили. А да. я, например... Обожаю играть в трясучку. Вот,
3: да, я знаю, я обратил
2: внимание. Юр, да ты же говорил, что ты потерял ГДРовские штаны синего цвета.
5: Штаны синего цвета.
3: Я обратил внимание, что вы очень любите играть в трясучку.
4: Я штанов не находил.
5: Нет.
4: Я штанов не находил.
3: Я, значит, еще раз...
4: Я не имею никакого отношения.
3: Места в этом клубе.
5: Я специально даже держу 15-копеечные монетки еще советского производства, потому что именно они очень удобно в ладошках вот... В трясучку.
3: Я обратил внимание.
4: Как раз кружка пива была. Я помню, 15 копеек 20. Стоила кружка 15. Было 20. Время. А, ну 15 маленькая.
3: Маленькая.
4: Маленькая. Да. А большая тогда в нас и не лезла, ибо тушки были меньше, чем сейчас.
3: Да. Так вот, Юра, да, вот я не знаю, правда, где вы держите свои 15 копеек, но вам нет места в этом клубе, значит, я вынужден
5: настроить. Я вот,
4: да. А может быть, это просто такой несколько такой усиленный фейс-контрол. У Юрия же нет возможности перед трюмо сидеть и снимать себя на камеру.
3: Ничего страшного, значит, мы купим ему трюмо, значит, пусть пока...
5: За счет клуба.
4: Конечно.
2: То есть ты хочешь подождать, пока Юра в птицу превратит?
3: Хочу.
2: А пока...
3: А пока, значит, пускай тренируется, играет в трясучку во дворе.
4: А, кстати, я помню, вот если возвращаться к азартным играм как таковым, то вот насчет двора. Все же мы вышли из дворов... И была, может быть, помните, такая замечательная игра в пробке.
3: Да.
4: Кидали свинцовые битки в пробке. Вот это было что-то, это был азарт. То есть в войну никто не играл, был период, когда все мы играли в эти пробки. И у каждого был при себе пакет с пробками, каждая пробка имела да. ставку. Определенные да. деньги их продавали, покупали, вот меняли, пробу, да. Вот причем меняли на предметы, не связанные с пробками. Так, например, был беспрецедентный случай для того времени, когда на какое-то количество пробок от какой-то Кока-Колы, то это был дефицит жуткий,
3: да.
4: был выменен магнитофон электроника.
3: Да.
4: 302-я.
3: 302-я.
4: То есть вообще как автомобиль.
5: Прецедентный, Александр. Вы культурный
4: Юрий,
5: человек, что...
4: Юрий, я не знаю парня, который изобрел то слово, которое вы только что произнесли.
5: Нормальный пацан.
3: То есть вы
2: уверены,
3: знаете?
2: Что это не Плесецкая?
3: Не трогай Плесецкую, значит, все уже в порядке. Уже все хорошо, значит. Ради бога, оставь ну, старую жизнь.
5: В нашем покупку. Дворе игра в пробки, по-моему, называлась «Расшибалочка», и лучшей битой считался «Петровский рубль». Огромный, такой тяжелый.
4: А у нас было несколько по-другому. То есть был еще какой-то элемент творчества внесен в игру, и у каждого была своя фирменная бита, выплавляемая из свинца, затачиваемая там напильниками, даже делались... Ну, да, Юрий, что-то.
5: Но если недостаток свинцовой биты был, что если азартно стукнуть по обратной стороне пробка, то пробка просто застревала в ней, поэтому она не котировалась у мастеров игры.
3: Да, ясный перец.
4: Было такое дело.
3: Согласен. Все, Юрий, вы повысили свои шансы на попадание в клуб.
5: Добрый вечер для тех, кто только включился. Доброй ночи для тех, кто с нами уже второй час. Мы продолжаем нашу новую программу «Разговоры и беседы с интересными людьми». И продолжаем нашу занимательную беседу с Александром Лаерцким. Я хотел бы спросить и у Александра, и у Павла... Видят ли они нечто общее в занятиях играми, в занятиях музыкой, творчеством? Если музыка, тем более андеграундная музыка, раньше была средством ухода от действительности, то можно ли расценивать игротские клубы и игротские всяческие забавы тоже неким страусиным шагом, чтобы абстрагироваться от действительности, отгородиться, спрятаться? Или это есть такой снобистский... способ выделиться, и в этом нечто патетическое такое, поза красивая, или наоборот, некий такой пугливый шаг в сторону и как бы из, ну, вне нашей действительности. Потому что явно и музицирование, и, ну, карточные игры — это несколько криминально-денежное такое.
3: Нет-нет-нет, вот абсолютно это не так.
5: На мой взгляд, дилетанты, вы меня... Да, как вы считаете, это или всплеск самовыражения, или все-таки это уход от действительности?
3: Ну вот, Юра, вы подняли очень интересный вопрос, над которым я вообще действительно, если так вот серьезно абстрагироваться от шуток, очень много думал. И это просто все зависит от того, что за люди занимаются этим вопросом. Для, конечно, для большинства старушек и домохозяек, конечно, вот игра в карты, она как бы уход в такой приятный, значит, развлекательный мир. В общем, ну, не секрет, что бридж сейчас в мире является развлечением номер один. То есть это форма досуга, которая занимает большее количество людей, чем какая-либо другая форма досуга. То есть это совершенно... Вот если по миру брать, то это действительно так. Это поразительно, но это так. У нас там в Москве есть там 500 человек, которые играют в бридж, а в мире их, в общем, миллионы. Вот. А для каких-то людей, которые хотят достичь каких-то спортивных результатов, стать чемпионами, там, это, естественно, вот, попытка, значит, самоутвердиться, самовыразиться. Может быть, ну, и карты, конечно, никогда не были криминальными и денежно-криминальными. Играть на деньги можно, ну, и, так
5: сказать,
3: в теннис.
5: Что любая заставка к детективу какой-то криминальной истории будет содержать женское...

0: таким-то количеством, значит, шахматистов. Понятно, что это в то время значила рекомендация, значит, из центра. Вот. И таким образом, значит, возникли просто вот шахматные клубы, и шахматы были признаны пролетарской игрой, поэтому в России, значит, вот развивались шахматы, в то время как во всем мире, конечно, значит, это, так сказать, вообще бессмысленная игра, возбуждающих в людях злобу и ненависть.
1: Ее, кстати, простебал еще классик Коста Бендер.
2: С главным пролетарием Каспаровым во главе, все понятно.
0: Ну нет, дело не в Каспарове, значит.
2: Но я не хочу...
0: Это вот тоталитарная
2: совершенно. Временно уходить от вопроса, мне вот, вот интересует...
0: Я говорю, что на самом деле карты, безусловно, так сказать, они занимают совершенно другое положение. И вот во Франции, например, очень интересный момент, вам, Александр, было бы интересно, так сказать, там в свое время десятки тысяч домохозяек начали играть в бридж. И не потому, что бридж такая интересная игра, а потому что курсы для домохозяек по телевизору читал Омар Шериф.
2: А кто только я?
0: Омар Шериф — это вот такой актер очень известный голливудский. Он играл, ну вот для вас, Юра, я объясню, был такой фильм «Золото Маккены». Я нисколько не надеюсь, что вы, конечно, когда-либо смотрели фильм «Доктор Живаго». Я знаю ваш интеллектуальный уровень, так сказать, мне понятно. Но вот «Золото Маккены» вы могли смотреть. Вот он там играет Шерифа Маккена.
2: Да, нет.
0: Что Гойко Митич?
2: Нет.
0: Я не совсем... Кто Гойко Митич? Нет, там он играет шерифа Маккену. Это должно быть вам близко, Юра.
1: А, и то есть... Вы хотите сказать...
2: Вы понимаете, независимый наблюдатель-то независимый наблюдатель, но я...
0: могу так же больно укусить, как собака Баскервилей. Нет, я не хотел вас обидеть.
2: Меня-то интересует прикладной аспект. Вот, например, женский взгляд. Вот, Виктория, для вас, как для женщины, кто более не вам матери ценен, а кто более состоятелен, как мужчина? Вот популярный музыкант, популярный исполнитель или крутой игрок в бридж? Например, музыку я, как дилетант и в том, и в другом музыку, я могу как-то оценивать эмоциональном уровне, в общем-то. А наблюдание игры в бридж меня ввергает в тоску страшно. Это некий дополнительный шарм для вас? Вот.
3: Вы знаете, Юр, наблюдание игры в бридж меня тоже вгоняет в тоску страшно. Особенно это когда во время нахождения в московском бридж-клубе. Вот если там не играть, то вот наш фотограф Володя Байч там все время напивается. И, собственно говоря, это не потому, что... Софья Самойловна, это не потому, что ваш сын алкоголик. Это потому, что, находясь в московском бридж-клубе, просто невозможно заниматься чем-то другим, если ты не играешь в бридж.
0: Нет, но Володя не так часто находится в бридж-клубе, а напивается он, так сказать, нормально. Так что уж не надо прям так...
2: Ну, про друзей так я бы... Это сам.
3: То есть я, собственно говоря... К чему хочу вернуться? К тому, что, понимаешь, вот этого профессионального игрока в бридж я настолько часто наблюдаю и слушаю. Вот история про Омара Шерифа, которая меня первые 15 раз, когда я слышала, она меня просто восхищала. То сейчас я уже больше не могу ее слушать. Но это не потому, что Паша часто повторяется, а потому что я очень много работала с материалом, который вот он мне давал. Да?
0: С Омаром Шерифом, то есть?
3: Омар Шериф, это материал для тебя. Ну ладно. Вот. А вот Александра я бы послушала с удовольствием. Тем более мы сегодня беседуем с интересными людьми. И вот вы мне, Александр, крайне интересны.
0: Да, не
3: интересны.
0: Со всякой сволочью. Да,
3: вы
0: действительно, полностью с вами согласен.
3: Что-нибудь думаете по поводу игры в бридж?
0: Я вообще больше ничего не буду говорить.
3: Знаете, да наоборот, Паша. То есть ты просто сейчас интервьюер, а не интервьюируй.
1: Для меня, честно говоря, вот слово бридж ассоциируется со словом бриджа. То есть такие шорты. Больше я ничего про это не знаю, честно говорю. Если вы мне сейчас скажете, что бридж это на самом деле то же самое, что игра вот на теннисном корте, они такие шары катают такими клюшками, то я целиком соглашусь. Я правда не знаю, что это в карты игра, карточная ли это, игра ли это. Вот честно говорю, поэтому ничего не могу сказать.
2: Тебя удивляет, насколько что ты вот не знаешь?
1: Да нет, почему? Ну я, например, космический корабль не смогу поднять.
2: Ну а если, например, через год выяснится, что 2/3 твоих близких знакомых стали ярыми бриджистами, то ты постараешься как-то стать адекватным и научиться играть в эту сложнейшую игру.
1: Вы же только что сказали вот про замечательного персонажа, который напивается, наблюдая, правильно?
2: Умный, обаятельный человек, но вот он...
1: Понимаешь, это то же самое, что, например, наблюдать за созданием музыки. Одно дело слушать ее или сочинять, другое дело наблюдать за этим процессом. А также и в карты. Может, она там очень интересная игра, а он в нее не играет.

0: Сидит, я не понимаю, мутоска, сидят какие-то хмурые лица и что-то перекидывается. Ну, может быть, игра-то внутри интересная.
1: Ну, мне было бы страшно подумать, если бы Александр прибежал ко мне там вот посреди недели. Представляешь, вчера в слабой доле сделал
0: вот, признаешь, ты
1: мажорный аккордик. Убил меня. Звучит.
2: Да, да, то, что... да, но вот это вот, тем не менее, да, действительно.
3: Но
2: вот...
3: с другой стороны, Паша, как ты
1: думаешь? Абриджисты, они как-то, да, вот, да, на мой взгляд, люди ужасно начинают объяснять вот это вот.
2: Обсуждают все это, так сказать.
3: Вот, Александр, здесь произошел интересный феномен. То есть я не стала бы трогать тему мужской состоятельности, так вот громко поднятую Юрой, но тем не менее, вот интересный феномен произошел в Пашной жизни, может быть, вы сможете его откомментировать. Все женщины, с которыми он, значит, знакомился за последний год, начинали играть в бридж. Когда они выпивают много спиртного, они начинают разговаривать о раскладах бриджа, допустим. Когда...
2: Это я могу объяснить, это я просто с такими женщинами знакомился в течение последнего года.
0: То есть это не результат вот вашей установки?
2: Нет, не думаю.
3: А вы что-нибудь думаете по этому поводу?
0: Ну, для меня вообще, я могу сказать, что, может быть, опытный игрок вот в бридж, да?
3: Да.
0: Он, может быть, не будет так особо обсуждать со своими друзьями. Это то же самое, что вот есть... Почему это так цепляет?
2: Ну, вот скажи, пожалуйста, вот женщины, с которыми ты познакомился за последний год, они обсуждают тему
3: бридж.
2: Хоккея на траве?
0: Нет, честно говоря, нет.
2: Странные какие-то женщины.
0: Странные. Дело
2: тебе,
0: в том,
2: наверное, просто везет.
0: У меня еще другое, например, любопытство вызывает другой факт. Это то, что, например, автомобилисты, вот, они между собой... автомобилист, это что такое автомобилист? Это человек, которого, ну, по крайней мере, не меньше 30% его жизни занимает автомобиль.
2: Да.
0: И он, может быть, совершенно не профессионально, но встречаясь с другим таким же персонажем там в каком-то автомагазине, начинает прям гнать ему, втирать вот что-то про автомобиль.
2: Ну, то же
0: что
2: самое
0: сам
2: происходит с компьютерщиками, если ты обратил внимание.
0: Да, но компьютерщики — это вообще люди больные, там же облучение идет, у них постоянно, они смаргивают чаще других. А что касается вот бриджа, мне кажется, я не знаю, опять же, мне кажется, что это обсуждение вот такое, если это по жизни обсуждать, это скорее сразу можно сказать, что человек новичок. То есть, ну ладно, там 15 минут после игры, они там типа, вот я бы тебе, если бы ты так,
2: нет,
0: тогда я ничего не знаю,
2: не
0: тогда
2: так.
0: Я ничего не могу сказать.
2: Чемпионы мира обсуждают часами. Просто часами. Они, вот я, так сказать, наблюдал, ну, знаю историю о том, как вот ехали два человека, которые выиграли чемпионат мира. Два американца. И вот в самолете 4 часа они тупо вот, значит, обсуждали каждую сдачу.
0: Ну, правильно, так это чемпионат мира, там же большие деньги. Значит, смысл в том, что если, например, какие-нибудь бизнесмены продали пару-другую сотен тонн нефти, уже продали, они все равно будут обсуждать, ты на переговорах, там, галстук не так поправил, ты зря ему сказал, что Федя тогда напился. Это было, ну, хотя все уже сделано. Это такой, как бы, попытка снять с себя впечатление от событий, поделившись этим впечатлением вот собеседником, который, ну, тоже присутствовал, наверное, так.
2: Ну, вот,
0: это скорее психическое.
1: Саша, а скажи, пожалуйста, вот ты из, в отличие от наших гостей, из нашего более старшего поколения, ты, наверное, помнишь классические сцены, когда еще в те длительные обеденные перерывы рабочие зашибали козла, пожилые люди во дворах играли в домино. Вот для тебя, как для человека с обостренным творческим видением мира, заядлый игрок в козла, который с криками «рыба» и с диким грохотом, и с клубами пыли играет домино, и изысканный бриджевый игрок. Это понятие одной категории, одного поля ягода.
0: Вообще, кстати, странная штука. Вот, вот, например, Павел считает, что игра в шахматы, она как бы более пролетарская,
1: а
0: нежели в карты, да?
1: Заколобая, да, для
0: вот,
1: меня
0: то есть, вот. В принципе, я...
2: Это как-то... вообще тоталитарная игра. Обрати внимание, что шахматы процветают только при тоталитарных режимах.
0: Есть такое, а потому что это как солдатики, только с действием.
2: Да. Но это военные модели игры.
3: Да,
2: игра,
3: уничтожить которая... войско противника.
0: Да, да, да. А что касается домино, то мне очень...
1: А карты, например, просто противник проигрывает все за ночь просто. И это как нейтронные бомбы, которые вроде бы...
0: Ну, там нет такой, тактики, воплощенной фигуркой, хоть ты двигаешь.
2: Нет,
0: это
2: понимаешь,
0: такой вот...
2: Значит, смысл шахмат... Вот есть такая игра Го восточная. В философии этой игры заложена как бы идея того, что ты с противником не враг, а партнер. И вы, ваша задача создать максимум, вот создать красивую партию. В шахматах совершенно другая картина.
3: А вот музыка, да, какая сейчас, задача ставит?
0: Извините, опять нам оператор показывает, что у него кончается аккумулятор в камере. Сейчас мы послушаем композицию, а после этого вот вернемся к нашей, к теме нашего разговора.
2: Чудесно.
4: 73,82 МГц.
1: Созерцательно-нейтральное отношение Александра Лаерского к карточным игрокам мы, я думаю, достаточно адекватно уже поняли. И, к сожалению, перебили его речь о том, что у него связано с домино.
0: Да, интересный феномен, я бы сказал. Вообще, азарт там, вот мы говорили вне эфира о том, что какие-то физические усилия, они убивают все-таки азарт иногда, ну, в каких-то определенных играх. Ну, спорное утверждение.
1: Как бы адреналин, наоборот, должен подстегивать эмоциональную сферу.
0: Вот здесь именно так происходит, именно вот эти удары у них стимулируют.
1: Конечно.
0: Вот, а что со мной был удивительный случай, это вот в бывшем кабаке «Ангара» на Новом Арбате, тут недалеко, вот, открылся такой пивной ресторанчик небольшой, и там продают достаточно хорошее самоварное пивко. И как-то мы туда зашли и здорово набрались с одним кренделем. Отмечали успешное окончание концертов певца Стинга в Москве. И получилось так, никого народу не было, было часа 4 уже утра, он там круглосуточно работает, и мы стали играть в домино вот с девушкой-барменом. Или барменши, нет, по-моему, такого слова. Причем в домино, сделанное из сахара. То есть корзинка и такие просто упаковочки под сахар. Естественно, никакой логики нет, но был дикий интерес. Был дикий интерес вот в вылавливании этих фишек и в этих штрафных очках непонятный. Между прочим, вот в отличие от карт, там, да, и от шахмат, вот домино более фатальная игра, на мой взгляд.
3: А в чем фатальность домино?
0: Что, что?
3: В чем фатальность домино?
0: Ну, ты сама подумай. Ты же взрослая.
3: Я взрослая, не понимаю.
1: А вместо рыбы там кричали сахар, да?
0: А вот именно мы ничего не кричали, то есть, ну, нет, кричали рыба, да, то есть для нас это было, во-первых, и приключение, и, во-вторых, вот этот азарт, он был в какой-то момент, вот у меня, по крайней мере, то есть из этой корзинки мы брали, там, в случае, если на руках нет, там, клали, то есть все это было.
1: Ну, Александр имеет в виду, что, видимо, в домино от раздачи зависит намного больше, но если, например, партнер такой, как я, то я ввиду своей совершенно спонтанности реакции на положение фишек, я абсолютно непредсказуем соперничающей пары, поэтому фатальность здесь такая достаточно многоплановая.
3: Юра, а ты не обратил внимания на то, что Саша сказала о фатальности именно сахарного домино, которое нам таяло в руках?
0: А это вообще, кстати, действительно фатальность, потому что там не может быть победителя, поскольку нет замкнутого круга вот этих вот штучек. Вот, то есть смысл в том, что конечного результата игры вообще не могло быть. А был сам процесс. Вот, кстати, в картах это же нереально. То есть, вот, например, вы бы сели играть в карты, зная... Вот есть же такие люди, прошу прощения, которые могут начать игру там в тот же преферанс, того же кинга, потом устать, сказать, черт, им завтра доиграем, бросить это. И завтра так и не доиграть. Есть. Вот есть такие люди. Вы бы стали так делать? Вот как карточный игрок.
2: Я, так сказать, наверное, не стал, но у меня был такой случай, один-единственный за всю длинную жизнь.
0: Это вот как раз после которого вы попали в отрезвитель?
2: Нет. Это был потрясающий совершенно случай. У меня была недоигранная пуля. Я все пули всегда доигрывал. То есть, как бы, ну, там серьезная, причем пуля на достаточно крупную сумму. Недоигранная пуля, она лежала у меня в бумажнике. Это было года 3 назад. И какой-то карманник украл у меня этот бумажник. Это была потрясающая история, потому что там лежала 1000 советских рублей и пуля на несколько миллионов.
0: Проигрывающая сторона.
2: Проигрывающая сторона была не я. Ну вот это была вот очень была интересная
1: классический
0: я бы задумался о связи этой стороны с карманом.
2: Да, я тоже задумался.
0: Ну, то есть смысл в том, что, казалось бы...
2: Да, это вот единственный случай, когда я не доиграл пулю.
0: В картах важен результат, все-таки, очень важен. И если бы, например, вам бы сказали, прошу прощения, давайте, Павел, сядем, сыграем, но до конца мы не успеем сегодня доиграть. Вот ради самого процесса. Может быть, вы уж если совсем было бы скучно, уж совсем.
2: Нет, я скажу тебе, что вот, например, как бы вот я же играю в бридж, как бы без денег, там просто это спортивная игра.
0: Но все равно, кто победитель там.
3: Ну, там у вас есть свои купоны, не денежные.
2: Там нет никаких купонов, это совершенно бессмысленно. Вот то, что происходит в московском бридж-клубе, это совершенно, значит, конечно.
1: А мне на Пашин рассказ такая аналогия видится... эпистолярного жанра, что любила меня цыганская принцесса красоты необычайной, но табор снялся еще до зари и ускакал в пыльную даль. Обещала она замуж за меня выйти, богатство несметное сулила. Да вот гадкий князек укатил насильно.
0: Гётер.
1: Я считаю, что все вот эти рассказы про многомиллионные пули, которые утащил злостный карманник вообще.
2: Нет, это реальный рассказ. Зачем
1: я? Любая проститутка пьяная плачет и говорит, меня тот замуж звал, и этот меня замуж звал.
2: Как правило, она не врет, Юра. Я тебе могу честно сказать.
0: Да, да, кстати.
2: Как правило, она не врет.
1: Она так сознательно...
2: Она просто, а как правило, обычно вот эти вот истории исходят от каких-то уже проституток, вышедших в тираж. И я тебе скажу честно, что, как правило, это правда. Как вот не дико тебе кажется это. Я понимаю, что, конечно, тебе, так сказать, человеку глубоко культурному, в общем, непонятно, как эти люди могли предлагать проститутке руку и сердце, но тем не менее вот...
1: Меня интересует, я вот слышал про заядлых игроков, как понятие надсексуальные, асексуальные и оторванные от жизни. Я видел в бридж-клубе людей, у которых задранная штанина обнажала волосатую щиколотку, и тем не менее они беседовали с дамами. Я...
2: Нет, то есть ты хочешь спросить, сексуален ли я?
1: Нет, и
2: несмотря
1: я...
2: Несмотря на то, что я заядлый игрок.
1: И, да,
2: нет,
1: и вдруг
2: совершенно
1: ты,
2: не сексуален.
1: И вдруг ты объявляешь такие глубокие или квазиглубокие познания в прикладной психологии проституток как части нашего социума. То есть могу ли я в этом усомниться, или это твое социологическое исследование? Или...
2: Это мое социологическое исследование, тем более, что ты знаешь, что я, значит... часто так или иначе связан там с конкурсами красоты и с этими совсем подобными мероприятиями.
0: А у меня ощущение, что Юрий непосредственно связан с преподавательским составом Саратовской школы диджеев, где я получал образование, потому что вы так витиевато говорите, что я просто я уже не слушал, извиняюсь, смысла вашей тирады, а просто это как журчание ручья из уха в ухо.
3: Может быть, это как игра в сахарное домино, как ты еще...
0: Расскажите-ка поподробнее нам, какое домино.
3: Сахарное домино, я уже забыла. Была еще тысяча в кармане, миллионы, пули, проигрываемые
0: Вика,
3: кем-то.
0: Вика, все будет хорошо у вас, не волнуйся.
2: Вика, не волнуйся, что, да, все будет в порядке. А что-то, по-моему, это Юра так вот возбудил всех с рассказами про голую щиколотку.
0: Простите, я хочу вот поинтересоваться у вас, как у людей, может быть, азартных таких в плане карточной игры. Как вы считаете, бизнес азартен или нет? Вот есть люди, которые занимаются бизнесом ради денег, есть люди, которые ради удовлетворения амбиций, а есть ли люди, для которых это спорт?
2: Наверняка. Ну, то есть я просто знаю таких людей, значит, как бы, ну, может быть, не так много, но, в общем, не, ну, конечно, большинство людей занимаются ради денег, но как и большинство, в общем, профессиональных карточных игроков играют ради денег. И буквально единицы играют ради...
0: А какие виды, скажем, азартных игр несовместимы друг с другом абсолютно? Вот в какую азартную игру никогда не будет играть заядлый картежник?
2: В азартную игру?
0: Да.
2: В любую будет, безусловно.
0: Ну, должна какая-то существовать, в которую ни за что не стоит.
2: Нет, как раз вот...
0: В которую он просто...
1: А в лото миллион, наверное, он никогда не будет играть.
0: Может быть, в эту...
2: Вот, как бы... Нет, на самом деле настоящий карточный профессионал играет во все игры. Абсолютно не имеет значения, в какие. То есть вот человек, который как бы является профессиональным игроком, то есть он будет играть и очень быстро научится, потрясающе сильно играть в любую игру, включая там Буратино детское. Вот. Угу. Ему совершенно все равно, во что играть. И это как бы одна из форм постановок вот, шулерских способов обыгрывания людей. То есть им абсолютно все равно, в какую игру заманить играть, условно говоря, лоха.
0: А станет ли тогда вот карточный картежник такой профессиональный, вот проходя, скажем, вписываться вот в наперсточные расклады в переходе где-то? Раз он такой азартный, он понимает, что это все работа на лоха правило... у них, вот он подцепится под
2: как
0: это.
2: Как правило, профессиональный картежник, профессиональный игрок, он не очень азартный человек. Он фантастически сильно играет во все игры, фантастически сильно, так сказать, разбирается во всех случаях постановок, и, естественно, сам никогда не попадется в эту постановку. То есть наперстки — это чистой воды постановка, которую организовали какие-то люди. Но в нее не попадешься, так сказать, даже не попадется даже малоопытный человек. Ну, даже малоопытный не попадется. Понятно, а уж тем более профессионал не попадется, ну, ни под каким видом.
0: Ну, то есть, ведь существуют же известные какие-то вещи. То есть, в принципе, можно же так поставить вопрос вообще, как что любая игра — это постановка того, кто сильней, для того, кто слабей. Вот ну, известные случаи, когда какой-то очень сам видел такую картинку, когда очень два дяденьки конкретно вошли, они конкретно слепили постановку, как это называется, для какого-то персонажа такого, который вот просто ехал, никого не трогал. На овощной базе мы как раз вращались. Было такое прекрасное время. Пили еще из стаканов, сделанных из моркови, портвейн. Ну, морковки там разгружали и пили. Вот, и они его там, в общем-то, разделены какие-то мелкие деньги. То есть он на это подцепился. То есть, кстати, вот такой вопрос. Может быть, это имя и нельзя называть в эфире, но вы, как великий знаток, есть ли у нас в Москве самый серьезный постановщик карточной игры? Это в хорошем смысле слово «постановщик» здесь звучит.
2: Значит, ну, понимаешь, а что... Вот тогда нужно ставить вопрос, что такое самый серьезный постановщик. Самый сильный игрок...
0: Ну да,
2: во все
0: назовем,
2: игры.
0: Назовем это так.
2: Надо разделять, это совсем не то же самое. Ну, есть люди, которые фантастически сильно играют во все игры. То есть, ну, это известные люди, как бы, так сказать, они известны в карточном мире везде. Ну, как бы их все знают. Но это совершенно не значит, что это люди, которые выигрывали в своей жизни наиболее крупные деньги. Как правило, тут не нужно... Значит, вот эти люди, они рассказывали мне систему ценностей. Вот, как сама постановка состоит из четырех частей. Первая часть. Это нужно найти человека, у которого есть деньги, который может их проиграть. Вторая часть, одна из самых сложных, это вовлечь его в игру. Потому что он может не играть вообще ни в какие игры. Надо как-то его вовлечь в игру, найти способ добиться того, чтобы он, так сказать, захотел и стал играть. Третий способ, самый простой и легкий, это его обыграть. И четвертый способ, это получить эти деньги.
0: Потому что, кстати, тут ведь можно еще как сказать, что люди не из этого мира, для них, может быть, карточный долг, он так чисто в плане кинофильмов какое-то такое дело чести. Он скажет, да ладно, ну проиграл я тебе, да и что?
2: Да, ну вот тут вот как бы вот самое простое, это обыграть. То есть, естественно, постановщики, это люди, как правило, сами игроки, вот сами шпилевые, условно говоря, получали в лучшем случае 10 либо 15% от выигрыша. Основную часть денег получал именно постановщик, который мог сам вообще в карты играть. Ну, так, очень условно.
0: То есть чисто вот он занимался режиссурой.
2: Режиссурой, да, это, так сказать, вот совершенно... И это, ну, постановки были разные, на самые разные суммы. Особенно это вот процветало там, значит, в 80-х годах.
0: А ведь это, по идее, должно быть тогда очень тесно все-таки завязано с какими-то криминальными структурами. Например, он сказал, а я не отдам, я это серьезно не расценил. Не через милицию же обращаться, чтобы он вернул карточный долг.
2: Ну, как, так или иначе, это, конечно, было как-то завязано с криминальными структурами, именно потому, что все это было нелегально, все это носило такой, ну, полуподвальный характер. Я, а сейчас вот происходит обратная ситуация, игра выходит из подполья, и, так сказать, все становится, как вот было до революции. Там.
0: Я припоминаю, что в моменты моих юношеских, так сказать, посещений ипподрома, вот, ну, это какие-то такие полюции игровые.
2: Ну, понятно.
0: В то время, почему так получилось, меня там привел один старший товарищ, сказал, дескать, вот там так-то, так-то, он там постоянно играл. И он что-то лепетал такое про какой-то подпольный тотализатор. Хотя уже тогда, это же было время, какой-то год, не соврать, ну, 80-е годы, там, может быть, 85-й какой-то вот там. 83-й даже, не знаю. По-моему, в то время там уже официально делались ставки.
2: Нет, ну ставки делались...
0: А свой смысл в подпольном...
2: Нет, на ипподром как бы было единственное место, где все время существовал тотализатор. И вот в конце прошлого века с этим тотализатором было связано вообще огромное количество всяких скандалов. То есть считали, что этот тотализатор обирает людей. А после этого все время существовали официальные ставки. И вот начиная с конца прошлого века, это не прерывалось никогда. Там, несмотря на то, что там Семен Михайлович Буденный был директором ипподрома, но все время там существовал тотализатор. И это был такой островок капиталистического мира в нашей социалистической стране вот на протяжении всех 75 лет нашей коммунистической истории.
0: А вы играли?
2: Конечно, очень много, в общем, до сих пор иногда появляюсь. Но вот, сейчас, правда, не так часто.
0: А вот, ну, я там тоже не был давно уже.
2: И там существует... Ну, нет, ну, как бы я не был там. Может быть, месяца три. Вот. И там существовали всегда как бы подпольные букмекеры. То есть там было написано, что игра, значит, вне каст-тотализатора строго запрещена. Но, было, тем не менее, было. Существовали люди, которые были букмекерами, которые, так сказать, просто они забирали ту часть. Это как бы немножко нетипичная ситуация для букмекерства вообще тотализаторов. Они просто забирали ту часть, которую должен был забирать ипподром, государственная структура.
0: А вот если вернуться вот, именно к скачкам, как к игре, то есть ну, покупалось как бы, вот это вот...
2: Давай оговоримся, что не к скачкам, а к бегам. У нас все-таки в основном скачки, были всегда бега. Ну, принципиальная разница.
0: Да, к бегам. Вот выдавалась такая на руки картонка, буклетик, ну, в смысле книжечка. Да, где был там, по-моему, жокей, лошадь и результат. Результаты предыдущих заездов. И все вот с умным видом я тоже вот выверяли. Вот такая-то лошадь тогда-то с таким-то жокеем пришла, у нее, значит, больше шансов, если это же комбинация. Вот они там так умствовали, так они прям... А на самом деле вот результат зависел от этого, или результат все-таки зависел от того, что съела лошадь и хорошо ли выспался жокей. То есть можно ли было предугадать там...
2: Нет, ну, безусловно, и до сих пор. Хотя, значит, вот как бы люди старые рассказывают мне, что... Значит, якобы раньше заделанных заездов, заездов, которые... Ну, понятно, что такое заделанный заезд, да? Заделанный заезд — это когда люди просто договорились и
0: с наездником,
2: с жокеем, и заработали денег таким образом. Вот. А, так сказать, от сил лошади это как бы никак не зависит. То вот раньше вроде как этого было меньше. Но даже сейчас, в общем, все-таки, ну, заделать все заезды почти невозможно. Кроме того, если вот ты помнишь, ты вот говорил про тройной одинар, тройной экспресс.
0: Тройной экспресс, да.
2: Да, то сейчас вот пытаются, администрация ипподрома пытается бороться со всякими этими делами. Она делает пятерной, шестерной экспресс.
0: Чтобы вероятность была.
2: Чтобы вероятность была гораздо меньше и, соответственно...
0: Там же уже нужно шестерых.
2: Сложнее шестерых, да. Да, то есть получается это очень сложно, и поэтому это как бы... В общем, зависит...
0: Ну, тогда и тройной была сложная ставка, считалась.
2: Да-да-да, вот. Как только его ввели, это было очень сложно, конечно. Но, так сказать, зарядчики, как это вот, ну, люди, которые заряжают заезд, они очень быстро приспособились, конечно. И, значит, как бы начали уже и трех заделывать, и так далее. То есть, ну, то есть, когда ты знаешь двух, тебе уже, допустим, ты точно знаешь, кто пойдет на первое, кто пойдет на второе... Уже на третье ты можешь взять всех, и все равно это окупится, так сказать.
0: Легко. Да, по крайней мере, не потеряешь ничего. Так что тут у нас Юрий взгрустнул.
2: Взгрустнул, что-то не нравится ему ипподром.
0: И что-то он, Юра, и что-то там, он там вообще разглядывает в здоровую лупу. Там. Что вы там увидели в эту лупу, Юрий?
1: Я в последнее время, видимо, то ли весна, то ли всплеск интереса наших средств массовой информации к женской теме, к сексуальной теме. Мне подарили великолепную статью, как безболезненно развестись со второй половиной семьи, там, с мужем, с женой. И я...
2: Безболезненно в физическом смысле?
1: Во всех смыслах, вот. И поэтому я совершенно не собираюсь разводиться. Передал бы моей любимой жене привет, да, она спит. И,
0: а мы можем послать сейчас вот Прохора, она разбудит, если ты хочешь. Это у нас практикуется.
1: Спасибо, Александр. Дело в том, что у меня беда другая. Я совершенно никогда не был на ипподроме и никогда не играл.
2: Какие твои годы, Юрий?
1: Да. Переводной дурак для меня это верх вообще сложности в карточной
0: игре. А я, кстати, не смогу сейчас сыграть в дурака. Вот еще одна тема. После кинга очень сложно перестроиться. Ну, я может, после я проферанса вот вообще не
2: играть. Я тебе скажу, что дурак, в общем, гораздо более сложно играть, чем даже проферанс.
0: Я слышал такое мнение, кстати. Мне так вот, что, Юрий, Юрий, вы просто...
1: А у Александра было бы интересно спросить, вот он может поверить, например, что бывает, что в детстве люди не любят одних продуктов, потом становятся ярыми приверженцами. Может ли он про себя проверить, что, например, когда он достигнет 26-летнего рубежа вот возраста там, или даже когда ему будет 27, что он вдруг станет заядлым картежником или игроком в нарды каким-то вот.
2: А ты можешь... нарды, кстати, вы, Юра, играете?
1: Нет, я не умею.
0: А я тоже, кстати, не умею.
1: И вот, Александр, ты можешь поверить, что ну ты не бросишь музыку там или не бросишь диджейство, как любят тебя называть почему-то в нашей прессе этим оскорбительным, в общем, термином?
0: Это все из-за этой школы. Ну ладно.
1: Кроме шутки, я вам могу статьи принести. Вы теперь московский диджей.
0: Да. Вошел в славную плеяду героев.
1: Разных всяких.
0: Осталось купить бандан.
1: Или бандаж после родовой.
0: Или вот то, что предохраняет
1: ты,
0: от этого.
1: Как, ты можешь себя увидеть игроком? Вот, например, у меня клиническая совершенно нетерпимость к разбиранию карточных ситуаций, карточных правил. То есть я с удовольствием могу там потратить час времени на разбирание авангардного произведения какого-то, даже въехать в него попытаться насильно.
0: В этом смысле я, наверное, ближе к тебе все-таки. Очень мне сложно вот все эти ситуации анализировать. Скорее всего, у меня это будет на шару. Ты знаешь, меня тут силком пытались подтащить, прям вот силком, говорят, ну иди ты, понажимай кнопки вот к этим... Однорукие бандиты или как? Ну, какие-то там карточки, лимончики, что-то их там много. Я просто не понимаю этого. Я говорю, ну что я буду лупить, потому что я не понимаю, зачем мне это нужно? Не дай бог я выиграю, я приду в следующий раз лупить и так же, не понимая, там все проиграю, да? Зачем? То есть я, честно говоря, очень с трудом могу себя представить вот каким-то настолько вырубающим, чтобы еще мне было это и правда интересно и занимал какую-то часть моего и без того слабого вот после того случая мозга.
3: Саша, вот есть такая концепция, что жизнь — это игра. Вот ваша жизнь является игрой.
0: А мы вначале уже это обсуждали.
3: Ну вот, является ли она игрой, на сколько процентов и в чем?
0: Ну, как у всех, я уже говорил, что у каждого человека процентов 30 по жизни — это игра. А иначе он становится базитическим на всю голову.
3: А вот какие правила вашей игры?
0: Это секрет.
3: То есть этого не скажете. А что вы хотите выиграть?
0: Выиграть?
3: Да.
0: Какой вопрос. Какой вопрос чисто журналистский. Но могу сказать, Виктория, что то, что я выиграю, будет принадлежать только мне, и ни с кем я делиться не буду. А так что не надо на меня так вам всем втроем смотреть.
1: Но я единственное могу добавить, что блефует Александр просто виртуозно. До сих пор его жена убеждена, что он великолепный муж. Его друзья до сих пор убеждены, что он великолепный товарищ. На работе до сих пор думают, что он хороший ведущий. Его диски, тем не менее, несмотря ни на что, раскупаются. То есть как блефоман Александр просто виртуоз. Понимаете, никто ни разу не докопался до сущности, в общем-то.
3: То есть правилом его игры является блеф?
1: Инструментарий. Сашина правила, как партнер деловой, он, безусловно, очень порядочный, конструктивный, светлый. Опять этот любимый морщинка заломилась.
0: Это все, все из-за осторожности, Юрий.
2: Вот да. Видишь, даже ты не докопался, значит, до этого.
1: А вот это та самая, как казалось бы, только в женщине должна быть загадка. Но, оказывается, и в популярном авторе, и исполнителе должна быть та же самая загадка, чтобы вот...
0: А мне кажется, что у любого человека такая есть загадка.
1: Как писал Джек Лондон, он вложил в уста одной полубезумной персонажине своей, что... Женщина никогда не должна сдергивать с себя последний покров перед самым любимым. Она должна постоянно находиться в состоянии раздевания и все время создавать впечатление, что вот именно эта одежда, именно этот слой последний.
0: Юрий, хорошо, а вот такой вопрос вот вам могу я задать?
1: Конечно.
0: А вот вы, почему вот вы считаете, что, скажем, каждый человек, он под одеждой один и голый. Может быть, у него 5 кож, может, он сам удивляется. Он же сегодня он такой, а завтра такой. Вот Достоевский в «Бесах» же это описал, полных гримлинов, которые сами в себе-то не могут разобраться. Может быть, и в вас уживается две личности, просто одна задавлена. Откуда вы знаете, что Арнольд Шварценеггер не раздевается догола, и на нем какая-нибудь бабища тощая не скачет и не хлещет его плеточкой?
1: Дело в том, что это как раз вы как не специалист или не человек...
2: По Арнольду Шварценеггеру?
1: Да, далекий от бабищ с плеточками. А вы думаете, что это какой-то... ну, простите, я в 3 утра слаб в терминах, но это не критический какой-то случай. Бабишься, это достаточно все тривиально. И количество вот этих вот... Ну, ни в коем случае не реинкарнации, а набор ролей, он кажется обширным только носители их. Мне кажется, я такой многогранный, нифига подобного. Все вписывается в очень узкий, очень коротенький списочек ролей, которые человек корежит.
0: Вы рассуждаете как очень прагматичный, я бы сказал, человек, но вы рассуждаете как счастливый человек. То есть вы вот своей тирадой целиком сейчас сказали следующее, что вы целиком управляете своим вторым «я». Но оно у вас все равно есть. А есть люди, которые просто не подвластны своему второму «я». Их вот называют безумными какими-то. И в конце концов, может быть, у них все начиналось с понта, с какого-то, если вы это имели в виду. Но потом этот понт превозобладал, стал их вторым «я» и стал ими командовать в какие-то моменты, которые находят, как вот приступ эпилепсии или там понос, понимаете?
1: Ну,
0: потом он с утра очнулся, посмотрел, что он сделал, типа, и он сам не помнит, как это произошло, он смотрит и думает, это сделал кто-то моими руками. Такое состояние, оно, в общем, тоже у кого-то, видимо,
1: дело
0: бывает.
1: Дело в том, что пределы того, что сделано его руками, кем бы то ни было, они весьма узкие. Мы не берем случаи каких-то выдающихся людей, коих там навек полчеловека, а обычный средний индивидуум, и не средний индивидуум, он весьма узок в своих проявлениях и убог. И вся эта многогранность...
2: Так, Юрий, как-то сразу убог. Ну почему? Давайте лучше, значит, о чем-то хорошем. Ну что вы все время, значит, как-то смешиваете с грязью этого несчастного индивидуума?
1: Если мы возьмем любого гениального, как считается в этом веке, автора, и там, будь это кинематография, музыка, то у него всегда коротенький период в начале, когда через него проходит тот самое воздействие, о котором Александр сказал, что он просыпается в какой-то момент, понимает, что его руками сделано нечто великое по-настоящему. Его это дико прикалывает, вот его среднего обывателя.
0: А вдруг пугает?
1: Как угодно, его переводят в какое-то состояние.
2: Какие-то вы слова, Юрий, употребляете. Ну вот вы имеете в виду великих, так сказать, великого не прикалывает ничего.
1: Ну, кажется, когда молодой Бенюэль с молодым Дали сделал андалузского пса,
2: это их прикалывало.
1: Безумно прикалывало.
2: Ну, так это, так сказать, личные, так сказать, проблемы.
0: Не, ну, кстати, Дали-то он реагировал на внешние раздражители вот тем, что от него эти внешние раздражители ждали. То есть выскочить там на белом коньке из замка.
1: Александр, вы... В том-то все и дело. А потом, приколовшись, они вот сидят распахнутым ртом, ручинки раздвинут, ручонки, а сверху больше ничего не стукает. И он думает, блин, дай-ка я еще такого нафигачу. И все оставшуюся
0: жизнь... Вы имеете в виду поток, это вы имеете в виду конвейер, это совсем другое.
1: Нет,
0: это
1: как совсем другое. Любой вообще человек, который претендует на какую-то исключительность, там, почти
0: так это
1: любой.
0: Уже он уже не имеет права на эту исключительность, если претендует. Исключительность она в том, что на нее нельзя претендовать, она сама приходит.
1: Так она приходит и тут же уходит.
3: То есть ты считаешь, что после какого-то периода любой человек никогда не просыпается утром, и не понимает, что он другой.
1: Нет, он тоже, его тоже заклинило, в том-то весь и ужас. И он всю жизнь играет себя великого, создает никому не нужные...
2: Существовала масса великих, которым вообще не надо было ничего создать. Не, в этом-то и разница
1: между
2: великим...
1: Масса за всю историю там человечества. Мы не берем эти 20 человек. Дело в том...
2: Нет, почему? Ну, их очень, на самом деле, гораздо больше, чем 20.
1: Вот Александр вытащил глаза, он, видимо, пытается предложить это как-то на себя. Александр, мы вас...
0: Нет, я просто посмотрел на часы и посмотрел, как там оператор не показывает ли нам про аккумуляторы. Потому что вот человек простой, смертный, как вы его называете, обыватель, стоит, снимает все, что мы тут разговариваем. Федь, ты хотя бы думаешь, или... А, да, это Федоров как раз. Хотя бы ты думаешь о том, что... Ну, видишь, он показывает рукой, типа, молчи, я снимаю. Вот так, какие разные люди собрались сегодня?
2: Порядочные люди бывают, Юрий, вот бывают.
0: Ну что, сперва музыка, потом новости, потом продолжение беседы.
1: Саша, у меня вопрос, уже не касающийся азартных игр, совершенно из, казалось бы, другой области человеческих отношений. Я недавно был на финале конкурса «Мисс Москва-96», и, наблюдая это шоу, великолепно организованное и поставленное, с очень неплохим интерьером, с хорошей организацией, с гостеприимными хозяевами, безо всякой иронии. И я был очень удивлен, что все это шоу вертелось вокруг довольно-таки стайки нескладных девиц, коих ни в коем случае нельзя причислить красавицам. Ну, за исключением, может быть, двух или трех, на мой субъективный вкус. И поражал диссонанс между вложенными средствами огромными, между талантом организаторов. Вот если бы люди делали концерты, это было бы сказочное шоу. Вот. И предметом шоу не то, что они какие-то плохие, там, такие, не такие, но это ни в коем случае не мисс красавицы. Я хотел у вас спросить, у тебя спросить... Пардон, я себя возомнил радиоведущим.
0: Нет, просто это просто тут рядом стоит Прохор, и ты, видимо, да, подумал, что это нас двое.
1: Раздвояется сознание. Да. Вот как ты думаешь, зачем вообще придуманы конкурсы красоты? Потому что, в общем-то, люди этим занимаются явно профессионально, кто умеет делать и конкурсы, и шоу. Вот если сделать какой-то грандиозный там концерт и выставить балалайшника, да, я не хочу обозвать балалайк, ну, соло, то явно это будет несоизмеримо совершенно. А здесь вот форма с содержанием как бы совершенно не... Зачем нужны конкурсы красоты? Потому что мы все знаем, что финалистки там и обладательницы призовых мест большинству мужчин просто не нравится.
0: А может быть, два варианта, как мне кажется. Первый — это может быть просто такой альтруизм, что вряд ли. Потому что в наше время альтруизм, ну, просто желание по-другому подарить людям праздник, основываясь пусть на каком-то корявом материале, но вот, видимо, такой набрали. Но это предположение очень слабое, и так чисто предположение оптимизма, оптимиста. А второе, на мой взгляд, более реальное, это просто отмывка бабок. То есть, скажем, там уже у таких мероприятий масса спонсоров, спонсоры все различные структуры финансовые, которые... вполне могут, скажем, пожертвовать на этот конкурс какую-то сумму, реально, скажем так, превышающую то, что этот конкурс себя вместит.
1: Ну а почему бы тогда при всем при этом у обычного мужчин, связанных с деньгами, по крайней мере, достаточно сильно развит сексуальное восприятие женщины, такой, в общем-то, брутальный вкус, почему же тогда не выбрать красивых теток с развитыми вторичными половыми признаками, с хорошей фигурой?
0: Может быть, знаешь почему? Может быть, потому что такие вот они и сами знают себе цену, и их особо не вытащишь
1: туда. Если все равно деньги большие потрачены.
0: Нет, например, если красивая идет баба, да, ты же не подойдешь ни на улице, не скажешь, давай в конкурс красоты участвуй. Даже если подойдешь,
1: почему?
0: Она скажет, я и так знаю, что я нормальная. Ну, в принципе, у нее и так все есть. Либо это... она, если она еще и умная, она скажет, что у меня все достаточно. Если она просто глупая и красивая, то есть овощ, да, то она все равно свою задницу возит в овощевозке, в Кадиллаке, там, по парикмахерским. То есть ей это не надо. А, как правило, вот участие в таких конкурсах, оно, в общем-то, дает возможность вот посублимироваться, может. Но это я не знаю, с точки зрения вот самих женщин.
2: Потом, честно говоря, я все-таки думаю, Юра, что у вас какой-то очень такой своеобразный вкус. Не такие уж плохие были девушки на конкурсе красоты, чтобы уж совсем прям так
0: смешивать. А я вообще не
2: вижу.
1: Мне фотограф подарил фотографию из раздевалки с этого конкурса.
2: Ну, из раздевалки, значит. Ну что ж, вы еще меня... в женский туалет зашли, Юра, значит.
1: У меня ребенок просто... был дико поражен дряблостью живота.
0: Не, ну, кстати, вот такой, такой момент. Вот давайте вот посмотрим. Вот есть, например, известная как красотка, как ее считают, Клаудия Шиффер, да? Да. А есть Шаде. Я, например, знаю одного человека человека, действительно реально существующего, который говорит, Клаудио Шифер классно выглядит, а Шаде какая-то черномазая, некрасивая. Для меня
1: ноги некрасивые.
0: Да не знаю, но для меня вообще наоборот. То есть нельзя просто сравнивать тут это адское вымя белобрысое с... например, с утонченностью Шаде. У меня вот такой вкус. Может быть, кто-то западает на морщины. Вот, например, вчера состоялся...
2: Это у вас конкурс... больная тема, я смотрю.
0: Морщины, конечно. Вчера состоялся конкурс вручения «Серебряные калоши» по ряду номинаций. Там такой персонаж для меня очень так новый. Я, честно говоря, толком не знаю, кто он, чем занимается. По кличке Петлюр. Он вытащил какое-то старое вымя в таких розовых штанах, которое вот показывало там свои вот эти старческие дела. Может быть, для кого-то это... Ну, понятно, что это все делалось в этом контексте как стёб, да? Но...
1: Пани Броня быть... очень
0: да, хорошая... Да, вот так ее звали, да, польское имя, я запомнил.
1: Шоу-вумен, вы зря совершенно...
0: Ну, я не говорю, что она плохая. Я говорю о том, что... Может быть,
1: нет, она-то вот самоценное вид... просто культурное явление, я нисколько не иронизирую, потому что, в общем-то, она хороший шаман, и Петлюра использует это в своих шоу весьма успешно.
0: Я сейчас говорю об ее образе.
1: Причем что... здесь она не есть женщина, продукт как форма женская, чем является, в общем-то, конкурсантка конкурс красоты, а пани Броня, она вместе со своим партнером по прозвище Ленин. Это часть шоу, хорошо поставленного и талантливо организованного.
0: Я говорю про ее визуальное восприятие. Может быть, для кого-то она очень прекрасна. Ну, красиво именно. Вот, понимаешь, то есть я к тому говорю, что, может быть, действительно вот стоит провести социологическое исследование серьезное вот на ту тему, что является критерием для отбора на конкурс красоты. Вот, это же достаточно интернациональный понятие, раз это конкурс целый, да? То есть, значит, у целого... ну, не круг даже людей, а вот целого земного шара, может, исключая Эфиопию, где там должно быть вымя до колен и уши до плечей, это серьезно, да? Вот. Должен быть одинаковый взгляд на красоту. Вот.
1: Но дело в том, что спутницы гостей конкурса и спутницы членов жюри, тех, кто сидел в партере, они выглядели куда более сексапильно.
2: Ну, я бы не стал так утверждать, Юра. Все-таки, значит...
0: Может, если их там... раздеть, там морщины.
2: Вот, во-первых, там, значит, все-таки были победительницы предыдущих конкурсов. То есть там были не просто спутницы, значит, какие-то так абстрактно взятые с улицы, значит. А во-вторых, все-таки, ну... Они приблизительно одного уровня. Если эти девочки со временем научатся себя вести, это же, ну, они же совсем молоденькие. Им же там 17, 18, 19, ну, мало кому за 20.
0: У них еще лопатки торчат.
2: Ну, они еще молодые девушки, у них еще нет просто опыта.
1: И грабельки.
2: Ну, значит, я не знаю.
1: Лопатки и грабельки, лопатки.
2: Значит, я вообще очень жалко, что радиослушатели не видят вас в прямом эфире, значит, Евро, я стесняюсь сказать, значит. Понимаете, так сказать, вот это вот, там один из, ну, я не буду говорить, кто там, значит, был один господин, который как-то раз в беседе, значит, заявил, что девушки там, значит, из какого-то агентства не умеют ходить. Вот. И, значит, мне пришлось попросить его пройтись. Ну, он, правда, пытался отговориться тем, что он, значит, не является работником, не манекенщицей там, и так далее.
1: Мне
2: но,
1: очень жалко, понимаете, что вы господ и девушек оцениваете по одинаковым критериям.
2: Ну, как бы я не
3: понимаю. Манекенщики должны судить манекенщик.
1: Мне вас глубоко по-человечески жаль.
2: Я не по одинаковым критериям оцениваю. Ну, просто, значит, если вы сам не Ален Делон, то, значит, и помалкивали бы с Дожетом себе. Я ничего плохого-то не хочу сказать, но, в общем-то, так
3: Паша,
2: сказать...
3: а ты же им оценки ставил, половину отсеял ты, Ален Делон.
0: А какой критерий вот отсеял? Вот почему отсеял?
2: Вот я сидел в жюри на полуфинале этого конкурса, значит, вот я отсеял, так сказать, по объективным причинам, то есть если там же девушка не проходила по возрасту, там было очень много... молоденьких девочек.
0: А были попытки вот как бы возраст фальсифицировать?
2: Нет. Они, ну,
1: они по годовым кольцам оценивают, они делают контрольный надрез.
0: На пяточных вот областях.
2: Нет, ну есть же паспорт, у нас же страна такая.
0: Паспорт сейчас денег стоит совсем мало уже.
2: Мало уже, да?
0: У меня их 5.
2: Да. Ну вот, не знаю, Юрий, а у вас сколько паспортов? Можно поинтересоваться?
1: У меня один молоткастый серпастый.
0: А второй на правом плече наколот.
2: Да. Ну вот, я не знаю, я бы все-таки не стал так унижать, значит. А победительница была просто очень милая девушка. И, так сказать, вот в шестерку сильнейших попали, так сказать, я считаю, что действительно симпатичные девушки.
1: Я думаю, что этот шепелявый речитатив, в общем-то, сублимированный образ маньяка, он, конечно, убедил нас в обратном. Тому, что было декларировано, и мы понимаем, что здесь
2: не совсем понимаю,
1: не
2: значит,
1: так
2: почему.
1: Просто.
2: Ну, не да, я не, значит, может быть, не очень хорошая дикция у меня, но совершенно, по-моему, ни к чему это говорить, значит, в прямом эфире. Все и так слышат это.
0: Я предлагаю, может быть, послушать мнение наших радиослушателей, если таковое имеется.
1: Я попросил бы сейчас как-то отфильтровать звонки именно на тему конкурсов красоты.
2: Нет, я попросил бы, значит, фильтровать базар вообще.
0: Телефон в нашей студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то соображения на затронутые нами многочисленные темы, звоните, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Я вообще куда попал?
0: Плохо. Плохо. Дело в том, что там явно неисправное санаборудование и какой-то сзади бульканье, треск. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот я бы хотел задать вопрос такой, Лаерскому. А вот, в принципе, вот, как вы относитесь это, к панк-музыке, например?
0: К панк-музыке?
5: Да.
0: Такой вопрос музыкальный.
5: Да, ну вообще вот так вот.
0: Угу. Спасибо за вопрос. Хорошо, хорошо.
1: Ты думаешь, из Гилмора победит, Сань?
0: Ну, сейчас, думаю, уже нет, потому что один из них, насколько я знаю, уже покоится. Вот. Но смысл в том, что панк-музыка, опять же, что в нее вкладывать. Sex Pistols очень люблю. Очень серьезный коллектив, очень сильный и очень, кстати, грамотно играющий. Вот эту музыку. А то, что вот иногда сейчас подразумевают под словом панк.
1: Детотен Хостен, да, новый эфир.
0: Это я даже не знаю, не слышал. Ну, когда просто вот этим словом прикрывают неумение и несостоятельность, конечно, это смешно. Я не могу это не любить, просто смех вызывает. Потому что у Sex Pistols все было грамотно просчитано, и на них работало очень много серьезных людей.
1: Ну, а тебе не кажется, что все их потуги, они как-то вот, глядя с сегодняшнего дня, кажутся немножко наивными и искусственными? То есть вот такая отвязность роллингов, например, ранних, да, она и сейчас довольно-таки органичная. А то, что делал Сид Вишес на эстраде, делает сейчас любой нормальный такой демократический, постдемократический панк.
0: Не совсем я с тобой соглашусь, потому что вот если очень внимательно прослушать...
1: My Way, например,
0: да? Нет, ну, не My Way, а целиком вот эту пластинку Great Rock'n'Roll Swindle, там может обнаружиться масса таких веселых нюансов по сведению пластинки и по исполнительскому уровню музыкантов, которые вряд ли сейчас уже можно как-то повторить. Можно подражать весьма искусно, но повторить не удастся. Вот я в этом уверен. Но это мое мнение, опять же. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте, уважаемый Саша, все товарищи. Вы просто прекрасно сегодня сидите, слушаете вас одно удовольствие. Жаль лишь, что многоуважаемая сударыня, она чего-то не очень принимает участие в разговоре о женщинах, о предмете, знакомому ей с первоисточника. Вот. Как вам удобнее будет, если я сразу выскажу свое мнение, или если вы сначала что-нибудь скажете?
0: Да давайте сразу высказывайте вы.
6: Тут я думаю как, что поскольку как бы количество богатых людей у нас в стране растет как-то очень нехорошими темпами, а количество красивых женщин пропорционально не увеличивается, этим людям, ну, чтобы антрепренеров разных не посылать во все города и веси, просто организуются вот такие конкурсы для отсева овощей сквозь специальные хиты, в которых вы, как я вижу, как член жюри принимаете участие. Наверное, отсеяли.
0: Хорошая теория у вас. Да, кстати, не так глупо. В этом есть свое рациональное зерно.
2: Может быть, это какой-то такой философский подход к вопросу.
6: Ну, можете еще о чем-нибудь меня спросить. Кстати, я хотел бы представиться.
0: Да.
6: Я лидер партии кислородной подушки.
0: Угу. Вы знаете, уважаемый лидер, замечательно, это все очень хорошо. Вот все, что вы говорили до этого, было в тему. Понимаете?
6: Ага.
0: Вот, а вот это, ну, как бы уже немножко перегиб.
6: Ладно, больше не буду.
0: То есть, это понятно, хороший авангард. Это было смешно на ранней паре. Это я просто говорю откровенно то, что сейчас думаю. Сейчас это уже не смешно, а доставляет вот всем, может быть, даже, кто нас слушает, какой-то типа вот такой вариант. Фу, блядь, опять. Понимаете, вот так это называется.
6: Это было сказано для моих друзей, которые подкинули.
0: А вы друзьям сейчас позвоните по телефону и скажите, я в такое-то время буду туда звонить. Вот, спасибо, спасибо.
6: Да, подождите, да. Ну куда же вы? Куда же вы могли бы продолжить?
0: Да, ну, мы слушаем.
6: Ну, может как, спросите меня еще что-нибудь. Как я как Vox Populi могу что-нибудь вам еще сказать.
0: Ну если
6: вот... Да, кстати, я вот был на последнем твоем концерте в Небе и Копыте. Весьма неплохо.
0: Мы очень старались. Мы очень старались. Спасибо все-таки за звонок. Кстати, после этого концерта похудение произошло у всех участников коллектива. Вполне серьезное. Композиция.
2: Насколько?

0: Вот все-таки Юрий как бы несколько сомневается в том, что на вот эти конкурсы красоты просто не приходят красивые по-настоящему девки. А вот у меня такая возникла мысль. Очень часто, не знаю, как сейчас, вот раньше, по крайней мере, встречались такие объявы, или, ну и по радио давали, что набирается массовка там девушек там, от такого-то до такого-то возраста для участия в таком-то фильме. Вот, может быть, конкурс красоты чисто в совковом менталитете, вот здесь он воспринимается как нечто пошлое, порнографическое и такое ущербное. А если, например, дать объяву, что для съемки в фильме там какой-нибудь Людовик XIV набираются такие девки такого-то возраста, вот они туда все подгребут.
1: Просто дадим эту объяву.
0: В чем дело? Вот те автомобили, на которых мы все сюда приехали, не вместят. Придется на багажник сажать. Нет, я хочу к тому подвести, что, может быть, если дать этому всему какой-то интеллектуальный еще уклон, то, может, и сбегутся нормальные бабцы, и тут-то их цоп. И сказать, на самом деле вы пришли на конкурс красоты. Вот, вот ты как знаток этого дела, как фишка.
1: Наверное, думаю, что да. Но вот видишь, Саш, понимаешь, тут все очень зависит все-таки от личностей, так сказать, вот ведущих. Я, как вот я уже говорил, что если... Может быть, если ты начнешь, так сказать, это делать, то тогда они сбегутся.
2: Ему тетя Надя тогда зенки вытерпите.
1: Ну, это уже другой вопрос. Почему? Это же, так сказать, профессиональный
0: аспект. И Прохор, кстати, тоже. Прохор тоже.
1: Нет, ну, это как бы... Это же профессиональная деятельность, никакого отношения к сексу, собственно, не имеющая. Почему сразу какие-то зенки?
2: Ну, она же, я не говорю, ну, что она ему яйца оторвет. Юра, зенки вытерпите.
1: Я, в общем, вас удивляюсь, честно говоря. Я просто, я вот

0: присутствующих. Вообще, а вот что для вас такое грань между порнографией и эротикой, что для вас красивая женщина? Еще, вы можете сделать такую вещь, я вот только что к вам попал, я вам задал вопрос по банку. Вы бы не могли такую вещь сделать, сказать так вот в радио, так вот, дорогой Влад, так, с тобой там разговаривал, так, лаэрский, вот так вот, чисто, потому что я сейчас записываю это. Я хочу своим это друзьям.
1: Хорошо, дорогой Влад, с тобой сейчас разговаривает Лаэрский.
0: А вот, ну еще извините, все-таки вот скажите, как вы, что для вас грань между порнографией и эротикой, что для вас идеал женщин? Не только физически, но и, так сказать,
1: понятно, понятно.
0: Ее, система ценностей вообще ваша.
1: Спасибо за вопрос. Сейчас Виктория ответит. Мы слушаем вас, Виктория. Вопрос вам.
2: Где грань между порнографией и эротикой? Ну, я думал, где-то здесь.
1: Вот я, честно говоря, того же мнения придерживаюсь.
3: Ну, тут просто можно, по-моему, ответить. Все же очень хорошо. Вот, эротика кончается там, где начинается Юрий.
2: Ты имеешь в виду филейную часть?
3: Да, вот Юрий усиленно пытается все превратить из эротики в порнографию. Это не особенно хорошо, Юрий.
4: Мне лестно быть тем самым водоразделом. Вы не то подумали обо мне.
1: Нет, ты-то не водораздел, ты буй. Давайте следующего радиослушателя послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к теме азартных игр.
3: Очень хорошо.
5: Вот я бы просто хотел спросить у вас... Вы, наверное, все там в школе учились, да?
3: Нет, нет, нет, не все, конечно, но многие.
5: Ну, хотя бы некоторые.
3: Да.
5: Ну вот, просто в школе практиковалась такая игра, ну, в последнее время на фантике, на вкладыши, от импортных жвачек и так далее. Ну вот, по крайней мере, лет 5 это назад было.
1: Вы знаете, извините, что перебиваю вас. Вы напомнили мне еще, то есть помимо фантиков, то есть это вот там кидать фантики, да, так с уголка стола какого-то. Мы знаете, во что еще играли? В отделочную плитку, вот воровали с домов плитку, отбивали, правда, вот, ну, типа вот такие квадратные прибамбасы, да? Вот там всю мозаику Ленина в школе разобрали, там Лукич был такой, разобрали и играли.
4: Приветствуем вас, выпускник 91-го года.
1: Да, извините, суть вопроса.
5: Так вот, я бы хотел спросить, вот в ваше время такого типа игры были? То есть, ну, там, на конфетные фантики.
3: Безусловно.
1: Спасибо, спасибо. Да.
3: Были, конечно. Да. Ну,
4: вот самые лучшие были фантики вощеных конфет. Это вот взлетная такая. Они были весьма плотные и не промокающие.
3: Ну, вот видите, вот, собственно, вот все-таки как-то я уже даже с ранних классов школы старался все-таки играть не в фантики и не в обертки от жвачек, а вот в монетки. Как вот Юра тут говорил про трясучку. Это была моя любимая игра в школе, поэтому как-то фантики для меня ушли в раннем, в совсем ранних классах.
1: Причем трясучка, она развивалась по двум направлениям. Вот в нее играли одни, а которые постарше подходили, так руки зажимали и все забирали себе. Вот это поколение было. То есть сперва отбирали у нас, потом отбирали мы. Это просто нельзя было не отбирать. А но все это было по-доброму. Это все было неагрессивно.
4: У нас был очень, в классе Б был громадный хулиган, который умел, там, мог всех победить вплоть до восьмого класса. Но все время продувал в трясучку. Он так деловито убегал на второй этаж, где были завтраки. Дети с деньгами на завтраке. Набирал тут же на следующий кон и бежал отыгрываться. Опять все проигрывал.
1: Адский человек.
3: Жуткий. Но это правильно, так сказать. Понимал уже тогда, что, значит, одно дело у детей, которые на завтраке, а другое дело, значит, играть.
4: Проиграть, да.
3: Конечно, это очень правильно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло.
0: Алло, алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Дело все в том, что слушая вашу программу и присутствую как бы в сегодняшней своей жизни, натолкнулся на следующие идеи. Как вы относитесь, вот гости, да, гости, как бы к проявлению такого демонизма, когда мы в детстве были друзья, а вот столкнувшись сегодня в реальных обстоятельствах другого времени и получились враги? У вас наверняка тоже такой был, когда, в общем-то, кореш такой, да, вот, с которым там...
1: Братан, вопрос понятен. Вопрос
0: в детстве пили.
1: Сейчас вот Юрий бьет себя в грудь, сейчас он ответит. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос интересный.
4: Но дело в том, что не хочется ерничать на...

0: эту тему, потому что она довольно-таки больная. Но как банальная подводка, нельзя войти в одну реку дважды, так и есть такая мудрость древняя и непреложная, что никогда не нужно возвращаться туда, где тебе когда-то было хорошо. И ты будешь по меньшей мере страшно разочарован. Никогда не возвращайся к былым любовницам, к старым друзьям, в места, где тебе в которых
1: было хорошо.
0: Было хорошо, да.
1: То есть... Но тянет ведь, как выпить.
2: Нет, не совсем понятно, Юра. То есть, если вы считаете, что если вы когда-то были дружны с человеком, и вам было с ним очень хорошо, то общаться с ним теперь уже не надо.
0: Если это,
2: как бы приятен
0: если
2: он
0: не эта
2: был.
0: Дружба не развивалась сама собой, то она...
2: Ну, а если она по каким-то причинам, не зависящим от тебя и от этого человека, прервалась...
1: Например, переехал в Америку, да.
2: Да,
1: то потом же вернулся. И вот...
2: Или не вернулся, или, так сказать, как-то он приехал на год там или на что-то, ну, как-то довольно.
1: И вообще, кстати, понятие враги, это же не просто там вот не общаться и неприязнь. Враг — это кто? Это кто может в подъезде подождать, дать гантелей?
2: Ну,
1: только
2: да.
1: Так, по репе сверху хлоп, да. Все, это вот уже враг.
2: Нет, есть, ну, тут как бы речь идет не о просто, а не друзьях, а именно о врагах.
1: Да. Это что-то, может быть, это феномен детей и матерей. Ведь известно, что срут в душу больше всего те, кто ее лучше душу знает.
2: Нет, ну я думаю, что человек имеет в виду сейчас, что обстоятельства жизни складываются так, что просто вот как бы жизнь превращается в такой вот кошмар. Но это просто вот поменялись правила игры, а по новым правилам невозможно играть, трудно. Я думаю, что это так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте. Мне показалось, что вы как-то немножко неправильно ответили вот на вопросы.
1: Вы говорите погромче, очень плохо слышно.
3: Нет, кажется, суть в чем, что когда дети объединены такими детскими интересами, они могут на этой почве строить свою такую маленькую дружбу, но в дальнейшем, когда индивидуум развивается и усложняется, они вступают в то, что называется, ну, как естественный отбор, борьба за выживание. И вот тут как бы мысль о том, что когда-то давно они были очень близки и, может быть, помогали друг другу, а теперь вынуждены соревноваться, вот тут-то вот у них и начинается двойной усиленный конфликт, который вот приводит к такому серьезному вопросу.
2: Ну, я не думаю, что человек имел в виду совсем детские там какие-то переживания.
0: Нет, ну а...
1: Ну, еще такой момент, что в таком случае должна быть какая-то мудрость в хорошем смысле этого слова. Если уж вы такие там дружки, что там какое соревнование? То есть, ну,
2: да, как, что,
0: можно там, объект можно-то объединиться, да, и кого-то еще победить.
1: Тут победить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло. Ну, во-первых, всем доброй ночи.
1: Спасибо.
4: Вот, прежде всего, ведущему, настоящему.
0: Вот. А я игрушечный.
4: Ну, типа плюшевый.
2: Вот. Как вы зрите в корень?
4: Да, ну, во-вторых, насчет это, филейной части, зря вы вообще. Вообще, фирма Фили, она интересные вообще вещи надо выпускает.
0: Правда, что?
4: Вот, так что...
5: Фирма Фили?
0: Фили и маслы есть такое.
1: А, ну, мы слушаем вас, да.
4: Ну,
1: вас,
4: так да. Просто, во-первых, хотел мнение высказать такое, что что-то вот ближе там так 12, там вот, начиная оттуда, вот, как передача из «Живей» шла. Вот, ну, в общем, это все слишком серьезно.
0: Устали фигню нести.
1: Спасибо за мнение. Ну а как, серьезная программа, вы все прекрасно знаете, кто эту программу нашу слушает, все прекрасно знаете, что программа изначально, в общем-то, финансируется очень серьезными организациями. Кстати, вот как пример я неоднократно приводил, это наша маленькая победа, это прекращение поставки, наконец, этих диких отродий неведомых зверушек, это куриных окороков, так называемых, все это после сигнала нашей программы, после определенного воздействия на определенные органы. Я бы сказал. Мало того, в ближайшее время мы планируем провести такие же акции с такой гадостью, как Сникерсы, Памперсы, Марсы и прочее. Вот это вот все.
2: Да. Все это все. Кока-колу, Пепси-колу я
1: одобряю, конечно,
2: полностью.
1: Конечно. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Алло, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: Аморанси и опоссум частенько делали

0: Я представляю гостей в нашей студии. Это врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы Екатерина Кареновна Константинова. И женщина, которая называет себя женой пациента, сокращенно это будет ЖП. Здравствуйте, милые дамы.
1: Добрый вечер.
0: Я рад приветствовать вас здесь. И вы знаете, уже приходит огромное количество писем, потому что тема у нас сегодня, конечно же, не радостная тема. Тема следующая. Наркоманы и нарковоманы. Потому что, вот скажите, пожалуйста, Екатерина Кареновна, вот есть слово наркомания, да? Но известно, что мы, переводчики, вот слово «мен» переводим как, в общем, «мужчина». А «woman» — это «женщина». А почему вот вошло все-таки «наркомания» в русский язык, а не «нарковомания»? К примеру, это этакий кукиш в сторону эмансипации. А ведь терминологии очень много, значит, в том числе и в дальнейшем клиническом исследовании больного, в его лечении.
2: Дело в том, что как бы немного путаете окончание, да, наркомания. Некоторые немножко ударение по-другому ставят. Это зависимость, да, от наркотических средств. Не от слова «мен» и не от слова «вумен».
0: А, то есть...
1: А от слова «мания».
2: От слова «мания», «мания».
0: Да, понятно. Вот я-то это знал, безусловно, вы видите, конечно. Просто многие наши радиослушатели путаются в этих терминах. Да, но вот сразу же, не откладывая в долгий ящик, вот мне уж тут делают, кстати, комплименты на тему того, что я хорошо говорю по-английски, но еще бы столько лет работы в Ираке. Так, далее. Сейчас я сразу... Ну, что ж это такое? Вы извините, просто столько бумаги. Вот. Ни для кого не секрет, что люди относятся к наркоманам с презрением. К сожалению, многие врачи и медсестры, не исключение, постоянно слышны реплики: «Да вы не люди, вас лечить бесполезно», и все в этом роде. Существуют ли правила поведения и персонала с больными, и как строго они контролируются? В лечении этой болезни добрые отношения и внимание играют большую роль. Бывшая пациентка, бывшая наркоманка. Ну, почти ПЖ, только испытавшая все это на собственном скафандре.
2: Это, видимо, вопрос с пейджера, да?
0: Ну, это вот на стенах у нас пишут. Я же зачитываю, откуда попало, то есть из пейджеров. Все и
2: понятно.
0: Вообще. Половину, конечно, этого вопроса я придумал сам.
2: Хорошо. Вы знаете, дело в том, что как бы за всех трудно ответить. Я про свою больницу, как бы это мне ближе, это я знаю, это у нас каждый день сплошь и рядом. Действительно, контроль есть, и, в общем-то, этика врачебная, как бы, она как была, так она есть, она и останется. Я надеюсь, без этого работы наша просто не имеет никакого, в общем, действительно, ни смысла, ни будущего. Наверное, так. В общем-то, что касается врачей и медсестер в нашем отделении, это довольно строго. Все контролируется на уровне главного врача и дальше спускается до буквально санитарок. Это нормально, это безусловная необходимость в нашей работе, я бы даже так сказала. То есть, если какие-то уникальные случаи есть, имеют место, то, в общем-то, ну, как говорится, встать без паршивой овцы. Ну, к сожалению, это зависит уже, видимо, от личности самого человека. Ну, не все из нас, наверное, совершенно. Может быть так.
0: Ну, вот в вопросе ведь в данном звучало... Ну, даже не то, что как это не то, что вопрос, а действительно утверждение. То есть, например, я помню, что я одно время работал на строительстве левого крыла одного из московских роддомов, и мы иногда заходили вот в буфет, находящийся в правом крыле. И вот там производилось огромное количество абортов попросту. И вот докторы, они прямо вот к этим вот абортируемым относились тоже, ну, как к каким-то животным, попросту говоря. То есть вот ты, значит, это проститутка, и вот сейчас мы тебе там... И, то есть действительно это реальный был факт, даже я помню.
1: Ну, наверное, все это было во времена бесплатной медицины.
0: А я вот хочу сказать, что вот буквально месяц назад мы закончили постройку центрального крыла одной из московских платных родбольниц, и частенько заходили в левое крыло в буфет. Вот та же картинка наблюдалась практически. Вот. И, в принципе, вообще вот такой подход. Вот недавно закончился по телевизору сериал про супермедиков вот, из Детройта, ну, в общем-то, или из Чикаго. Вот обратите внимание, какой идет разговор у пациента, дескать, лечите меня хорошо, у меня хорошая страховка. Ну, естественно, у докторов на это базедовая отговорка, дескать, это не влияет на качество нашего лечения. Но я-то хитрый, я отписывал все это на магнитофон и видел, что вот понятно, что играют... Извините, что я сказал «шо», просто у нас на Украине так принято. Что вот хоть играют этих вот докторов актеры, понимаете? Вот, тем не менее, у них алчный блеск так, такой вот, что твои фары. Ну, это я к ПЖ обращаюсь.
1: Ко мне, видимо.
0: Да. Вот. Вот как-то финансы и лечение. Вот как вот вы...
1: А, кстати, наш сегодняшний гость, он пришел совершенно бесплатно. Вот.
0: А, ну тогда я вопрос снимаю, действительно. Ну вот, ладно, далее. Следующая тема. Ведь... Это же тяжелое. Действительно, мы правильно говорим, что это болезнь. Наркомания, да? Наркомания – это болезнь. А болезнь интимного характера. То есть, ну, сродни, скажем, сифилису или там и же с ними. И существует наверняка у вас достаточно серьезная конъюнктура, я не побоюсь этого слова, или соперничество с частными клиниками. Ведь логично предположить, что человек со своей бедой интимного характера все-таки предпочтет как-то остаться в тайне. А здесь, ну, все-таки вот 17-я больница, городская, да, там, ну, как-то у людей принято все-таки, вы уж не обижаетесь, но тем не менее, вот я... Если только и лечился, а что так вот от последний случай, вы помните, да, со мной произошло, да. Вот это падение, травмы всякие. Но это со всеми
1: никакого
0: было.
1: Никакого отношения к наркомании.
0: Никакого,
1: не
0: но я в обычной поликлинике ходил, там гипсовали меня. И ассоциация здесь же. То есть, как я пойду со своей интимной болезнью? Ну, одно дело перелом, фингал, там, или там, например, как у меня вот в позапрошлый раз было, даже смешно вспоминать, но тем не менее. Вот. А как я пойду с интимной болезнью в обычную поликлинику?
2: Ну, понятно.
0: Да.
2: Дело в том, что, в общем-то, сейчас, конечно же, есть такие законы об медицинской этике. Да, это мы все знаем. То есть, если речь касается, то есть, какие-то психические, психологические переживания, да, больной высказывает своему лечащему врачу, то есть, не имеем мы права дальше это куда-либо передавать. То есть, это, в общем-то, даже как бы дело подсудное.
1: То есть, а не будут ли, например, медсестры или врачи как-то больного там регистрировать и в милиции, если он попадает к вам?
0: Даже здесь вот вопрос можно немножечко и дальше продлить. Ведь дело в том, ну вот недавно мы, например, думаем, ну надо же бороться, да, и думаем, надо объявить по всей Москве вот месячник по борьбе с наркотиками. Значит, я повсюду разослал телеграмму, что если вы где-то знаете, как там, где достает линии, каналы доставки, вы, дескать, звоните, там пейджеры все дал, чтобы как там выследить.
1: Кстати, пейджеры надо и сейчас объявить.
0: Нет, сейчас не нужно объявлять. А, вот те пейджеры,
1: да.
0: Давайте те объявим.
2: Ну ладно, расширение зашла. Тут просто есть, создали при московском КВД, да, управление по незаконному обороту наркотиков. Есть анонимный телефон доверия теперь уже. То есть это для всех как бы не только месячник, но и на ближайшие
1: несколько лет.
0: Вот, да. Видите, как мою инициативу приняли все-таки. Хорошо.
2: Да, но это правда уже давно. Это, видимо, было до инициативы, но бог с ним.
0: Ну, естественно, они все делают позже. Я как все в первых рядах.
2: И пейджер, плюс ко всему, я их, наверное, назову.
1: Да.
0: Безусловно.
2: Да, телефон 250-98-10. 250-98-10. Анонимный телефон доверия при управлении по незаконному обороту наркотиков.
1: То есть, если вы знаете, собственно, где кто чего продал, как мне,
2: сбытчики,
1: например, сколько раз хотелось в этот телефон позвонить, но у меня тогда не было номера.
2: Это насущная проблема. Действительно, многие родители с этим сталкиваются.
1: И жены. Многие.
2: Жены. Ну, родственники, сестры, так
0: вообще
2: или иначе.
0: На женщину это ложится тяжким временем, безусловно.
2: Да, увы. И плюс ко всему еще пейджер тоже есть. 974-01-11 для абонента за «Заслон». 974-01-11. Абонент «Заслон». Круглосуточные, и тот, и другое.
1: Проблема такая, что если, например, муж, брат, сын или ребенок хочет слезть с наркотиков, обращается ли он в больницу, или он борется со своей бедой самостоятельно с помощью родственников, сразу же активизируются вот эти самые друзья, которые предлагают бесплатно вот прямо сейчас подвезти домой. То есть сейчас попробуешь, потом отдашь. Да, и, в общем, именно их и хочется вложить. Но, к сожалению, вот не было телефонов, теперь вот есть. Можете звонить.
0: А, ну вот, кстати, и вопрос, касающийся вот данной темы, вот Екатерина Каренина, когда, например, человек, ну вот, попавший в такое нелегкое положение, утыканный шприцами, что твой еж там, это опять к жене пациента обращаешься.
1: Да-да.
0: Вот, в такую, в клинику частного характера практически его там целиком изолируют от внешнего мира, то есть он находится, ну, как бы в колбе вообще покрашенной масляной краской, что наша стенка, вот, и где доска объявлений висит, кстати, можете почитать, ее, там есть вакантные места на работу, это я к жене пациента. Mm-hmm. Да. Так
1: да,
0: вот,
1: пожалуйста.
0: А что касается вашей клиники и клиентуры. Ведь, по идее, постоянно около двери вашей клиники должны дежурить люди в штатском, отслеживающие появление персонажей, несущих, так сказать, корешам на помощь вот всю эту байду, чтобы их раскумарить каким-то образом. Это же уникальная возможность для отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, все эти больницы. То есть туда стекаются люди, которых можно даже после их выписки там отследил, проследил, куда пошел, с кем пришел, что достал. Вот как-то этот момент вы отслеживаете? Или скажите честно, или скажите честно, или вы работаете в плотной смычке с данными службами?
2: Да нет, вы знаете, как раз, наверное, нет. Я боюсь вас огорчу все же таки в этом плане, поскольку как бы мы занимаемся исключительно лечебной деятельностью. Как это, да, не парадоксально, но, в общем, хотелось
1: Александр,
2: бы чего-нибудь жареного, да?
1: Потому мы и пригласили, собственно говоря, молодого нарколога, потому что часть старых наркологов спит, а другая часть находится в плотной смычке. И как бы с ними разговаривать бесполезно и неумно, вот. Поэтому у нас в гостях Екатерина Кареновна, и вот без регалий, как вы успели заметить, да, зато молодая и с оптимистичным подходом к проблеме.
0: Да, ну...
2: Ну, я продолжу, я прошу прощения, я уже закончу, а то у нас так это прервется.
0: Мы просто, понимаете, тоже возбуждены, потому что тема такая, что...
2: Да нет, тема действительно важная. Ну, так вот, дело в том, что... Что касается частных клиник, давайте я уже эту тоже тему прикрою. Дело в том, что каждое наркоманическое отделение нашей больницы, безусловно, охраняется, безусловно, имеет все заслоны, о которых вы говорили, да, и там, то есть, изоляция точно такая же полная, как при этом. Единственный нюанс, как бы человек, выбирая себе врача, либо же это частный доктор, там, либо же это действительно вот городская наша классическая государственная клиническая больница. Тут, в общем-то, каждый для себя немножко должен подумать, что он хочет от этого лечения, поскольку каждый человек приходит за своим. Кому-то нужно снять ломку. В общем, больше ему как бы от жизни ничего не требуется. Да? Кто-то либо сам хочет, либо, в общем-то, как-то с родственниками, да, это обговаривается. Кто-то хочет от этого избавиться на более длительное время, может быть, навсегда, у кого как это сложится, да. То есть тут надо уже думать о качестве медицинской помощи, что именно хотите от этой жизни. Некоторые частные фирмы, как правило, снимают исключительно острое состояние, дальше уже это твое личное дело, что ты делаешь дальше. Здесь же, понимаете, эта больница, она никуда не девается. То есть многие годы люди имеют возможность здесь наблюдаться, получать помощь, пост, как бы уже лечебную, да? Вот, и, в общем-то, ну, я, естественно, как каждый кулик свое болото хвалит, правда? Вот я считаю, что в нашей больнице имеются, ну, все предпосылки для полноценного лечения и дальнейшего наблюдения.
0: А скажите, Екатерина Карина, ну вот помнится, в эпоху кооперации существовало, опять же, огромное количество аппендицигриев, абортариев кооперативных. Вот, и потом к нам в клинику приходило огромное количество пациентов, прошедших уже вот через эти кооперативные заведения. И мы, вот врачи, были вынуждены исправлять, попросту говоря, вот то, что понаделали наши так называемые псевдоколлеги из кооперативных медицинских учреждений. Какова сейчас ситуация с этим? Не бывает ли так, что человек, который лечился от наркомании вот в каком-то частном, там, понятное дело, заведении, потом приходит к вам там, и вообще весь синий попросту, и там у него все уже, ну вот синий, вот, ну что-то, это что твое кресло попросту, это к жене пациента.
1: Да-да, так там, по-моему, все синие в этой.
0: А он еще более. Ага. То есть, ну, вроде он лечился, вроде человек отдал деньги большие, а ему там как, ну, неправильно что-то сделали.
2: Ну, вот, видимо, это к вопросу о не совсем полноценности. Может быть, лечение не хочется, конечно, коллег хаять. Тут, в общем, каждый...
0: Не, ну, случаи просто бывали такие.
2: Нет, дело в том, что это довольно длительное, понимаете, лечение. Некоторые там 10 дней там как-то оговаривают, да, там неделю. То есть какие-то сроки, во-первых, да, пребывания. И не отслеживают дальше, что с человеком. То есть не снимают, может быть, полностью ни в лечение до конца, да, ни каких-то, может быть, психических особенностей. Не всегда удается за короткий срок учитывать, ни психологических, поскольку, ну как, тут человека нужно как минимум месяц-два, чтобы ты его видел, хотя бы наблюдал время от времени, чтобы ты знал, что, как, в общем-то, что у него за жизнь, чем дальше он будет заниматься, то есть какая-то перспектива, чтобы была, какая-то социальная адаптация вот этого, это, в общем-то, можно по пальцам сосчитать, и, в общем-то, довольно проблематично именно с дальнейшим, как бы, вот, да, жизненным путем, как он складывается, что он работает, учится, дальше куда он идет.
1: А все-таки вот у вас-то можно избежать этой ситуации? То есть если человека уж отчаявшаяся мама там или жена сдает в больницу, то есть абсолютно не в силах там его как бы контролировать его жизнь.
0: Вот, извините,
1: у вас же важно, вот, возможно, избежать
0: странно, что
1: помощи друзей.
0: Как это так получается сдавать? Ну, это же можно сдать, например, вот я белье сдаю периодически, вот это вот в стирку макулатуру носил, как так взять живого человека и сдать? Я не понимаю.
1: Да, это наше.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Так сказать, тусовочное. В нашей среде такие есть термины.
2: В нашей среде сдают.
1: Да, в нашей среде сдают. Ага, вот. Или не сдают. Вот. Так мне хотелось бы вот как бы узнать, а вот конкретно в вашем учреждении можно избежать вот этой помощи друзей, которые приносят раскумариться?
2: Да, в общем-то, как бы... Ну, если уже сдали. Если уже сдали. Ну, как правило, все эти отделения находятся на 5-м этаже. То есть, в общем, да. Если
1: Но
2: через окно, да.
1: Охраняемое?
2: Обязательно. Я же уже сказала, что каждое отделение охраняется, да. У нас охрана существует, железные двери, там, я не знаю, какие-то эти. В общем-то, препоны действительно есть.
0: Угу. А да? Охрана сама, она вот не употребляет?
2: Ну, вы знаете, за ней же тоже, в общем, как бы надзор-то. Это же не бесконтрольное, то есть это не лавочка, как бы тут это...
0: Екатерина Каренна, я вот чувствую, вы как-то что-то от нас скрываете и лукаете. Дело в том, что все мы медики, да, начинали с чего? С безобидных инъекций глюкозы на ночных дежурствах. Неужели вы сами через это не прошли? Ну, вот видите, новое
2: поколение. Слишком молодой акул. Не успел, наверное, еще.
0: Просто, да, ну ладно, тогда вот... Такой немножечко вопрос, чтобы нам обратиться, ну, скажем так, к статистике немножечко. Вот возрастные критерии пациента в вашей больнице. Ну, вот если смотреть амплитуду, то на какой возраст больше всего в наше время приходится это напасть? Я тут слово новое выучил, напасть.
2: Ну, я в таком случае, наверное, буду еще и в... об алкоголизме немножко, да, затрону эту тему, поскольку...
0: Это немножечко отдельно. Все-таки
2: в общем,
0: вот,
2: она...
0: Нет, все-таки давайте пока вот именно по, так сказать, по модным делам, потому
2: хорошо.
0: Что, да.
2: Модные, так модные, ладно. Нет, ну, как правило, то сейчас-то вообще очень молодой возраст, да, стал. Если раньше там до 30, как бы мы считали, то сейчас, в общем-то, и до 20 уже идут, и процент это достаточно велик. Помимо всего прочего, до 30, как бы, почему считается? Большая вероятность гибели при передозировках, травмах и прочих радостях жизни в процессе употребления. Просто люди физически не доживают. Вот, конечно, это грустно, но, в общем-то, поскольку начинается это все в очень молодом возрасте, да, либо там до 20, либо где-то после сразу же, там 21-22, то просто чисто физически вот не выдерживают какое-то долгое время употребления, если не лечатся, если вот регулярно употребляют и
0: То есть тушка не латается, изнашивается быстрее.
2: Мало но того, тем что не менее... изнашивается, еще очень, я прошу прощения, очень часто действительно передозы идут.
0: Да? А бывает ли такой вариант, что вот неожиданно вот этими модными делами начинает увлекаться человек пожилой, такие вот, как пел известный певец Геннадий Гребенщиков, не стареющий юноша в поисках кайфа. То есть такой эдакий Дон Жуан, который вот уже ему запал.
1: А еще Петр пел. Да. Помнишь, в селе притихшем режут мак седые строгие мужчины.
0: Да, да, вот. То есть, во-первых, как правило, такой тип, ну, нельзя их знать, молодых-пожилых людей, во-первых, очень любят общаться с молоденькими девочками, там, 17-летними, вот так, то есть постоянно они почему-то вокруг них, и до того они там, я имею в виду, вот самих мужчин данного типа употребляли, там, понятное дело, водовку, там, может быть, анашку, там, какие-то такие моменты, и у них есть, в принципе, весь шанс, чтобы как-то вот быть модным. Начать,
2: насчет девочек-то да. Это, в общем-то, как бы не только употребляющие, правда, алкоголь, наркотики.
0: Безусловно.
2: Да, ну ладно, опустим.
0: Но тем не менее, вот да, может человека в 50 лет ведь начать.
2: Я все понимаю. Да. Ну, как правило, так, да, классический взгляд на эту проблему таков, что как бы в более позднем, более пожилом возрасте и алкоголь, и наркотики присоединяются, как правило, на фоне каких-то сопутствующих, видимо, психических заболеваний, ну, либо каких-то особенностей, скажем так, мягко, да? И, как правило, это без отягощенной наследственности идет, поскольку, если таковая имеется, то это более ранние сроки начала употребления и алкоголя, и наркотиков.
1: Можно я зачту одну цитату? Она вас не отяготит.
0: Это ну, стихи давай. Будут?
1: Да. Первая склонность к употреблению наркотиков чаще проявляется около 10-го года жизни. Для этого периода характерно восхищение героями, соперничество и желание сделать что-то необычное. К счастью, редко идеалом является преступник. Чаще всего это бывает мужественный и гордый вождь индийского племени с амулетом, в скобках трубка мира. Хотя и этот символ может подсознательно вызвать в будущем тягу к сигаретам или к марихуане. Курение в этом возрасте может быть вызвано и другими мотивами, отнюдь не свидетельствующими о болезненном состоянии личности.
0: Как это серьезно?
1: Это из книги.
2: Да.
1: Хотя
2: о
1: болезненном...
0: Это в книгах все правильно.
1: Состояние личности здесь тоже много написано.
2: Да, что ж теперь сказать после...
0: Ну вот сейчас я, если вы позволите, тут письма приходят разные, я сейчас часть их зачитаю. Во-первых, одно несколько такое, ну, мы же демократы, правильно? Поэтому мы обязаны, просто должны повсюду, везде, где бы ни попадем. Иначе куда годится, да? Саша, да ты не слушай их. Они все гонят, дабы прикрыть себя, дабы слепить тебе маску честных и правдивых глаз. А каждое отделение охраняется лысым пердуном в возрасте от 50 до 93. С дубинкой в виде карандаша, чтобы записывать завещание, дабы добраться до дома целиком, целым и невредимым. Бывший пациент. Вот такая, ну, это сентенция. Далее.
2: Ну, сколько людей, столько мнений, да?
0: Профессиональные пошли телеги людей. ЛСД-25. Производная спорыньи дитила метадратлизергиновой кислоты. Я-то понимаю, это не специалист. Уменьшает выброс фосфора. Вот это я понимаю. Из организма подавляет. Сейчас тут что-то еще приходит. Да, постоянно. Так, подавляет действие гормона гипофиза, тем самым нарушается важнейшая питутарно-адреналиновая психическая ось во внутренней секреции организма. Получается искусственный психоз типа глубокой истерии или шизофрении на 3-4 часа. Как такой препарат может вызвать зависимость? Денис вот интересуется.
1: Можно я специально для... Да. Вот я чувствую, нас стали слушать люди профессионально озабоченные этой проблемой. Они не понаслышке знакомы с больницами, с лысыми людьми, которые там что-то охраняют. Да? Тогда я точно знаю, какая тема будет им интересна. Это в первую очередь, конечно, половой вопрос. Несмотря на то, что многие люди молодые не отказывают себе в удовольствии попробовать удовольствие, все они, несомненно, волнуются о том, будут ли у них дети. И когда? Вот. То есть ясно, что у женщины, которая употребляет наркотики, там, ну, допустим, полгода или чуть больше, перестают идти месячные. Кстати, ни в одной программе о наркомании я еще этого не слышала. И почему этого не говорят? Это вот мне интересно. Если перестают идти месячные, значит, она теряет способность забеременеть. Правильно?
2: Да, действительно.
0: Логично.
1: Вот. У мужчины, как я слышала, так сказать, атрофируется влечение, но с этим сложнее. То есть, когда именно оно атрофируется? Я знавала людей, которые по много лет употребляли, и на отсутствие влечения вроде бы не жаловались. Или там есть какие-то тонкости?
2: Да нет, ну, естественно, это сугубо индивидуально. Помимо всего прочего, это кроме снижения влечения импотенции, как бы тоже, да, нависает угрозой. Опять-таки, в общем-то, это у кого как, бывают такие у нас зомби, да, но это имеется в виду общий такой, как бы общая тенденция, да, к этому. А вот, а плюс ко всему, в общем-то, все эти дела, они еще осложнены тем, что, ну ладно, наркотики, ладно, что-то у кого-то снизилось. Но вот в связи с этим хотелось бы, конечно, затронуть вопрос о СПИДе, ВИЧ-инфекции. Поскольку, в общем-то, вы знаете, настолько буквально вот в пятницу у нас была большая лекция в нашей больнице. Совершенно официальные данные были даны как бы для, да, для обсуждения, для какой-либо, в общем-то. Ну так вот, дело в том, что если как бы сравнивать вот, в течение последних 3 лет, то, в общем-то, за 96-й год такая картина складывается, что больше, это подавляющее, там 96, что ли, процентов вообще случаев выявленной ВИЧ-инфекции происходило после половых актов, как бы. Половой путь передачи. То есть после внутривенного, внутримышечного каких-то инъекций это было 2-3%. 97-й, это уже больше 50, здорово больше. А 98-й, то есть это вот те же самые 96%, только все они, путь передачи, это именно внутривенные, внутримышечные все эти введения. Причем, судя по всему, это наркоманы, как правило. Помимо всего прочего, братания теперь у нас очень как-то модно стали. То есть, если ты меня уважаешь там, если ты мой брат, колись моим шприцом.
0: Ага, то есть, дескать, ты мне веришь, вот из этой серии.
2: Да, да, это очень страшно.
0: А извините, плюс ко всему, да, Екатерина,
2: я закончу.
0: Немножечко по СПИДу, я просто по ходу, вы простите, чтобы у нас тут как-то оживить вот такие, ну, несколько, статистику. Вот я помню, лет 5 назад к нам в статистический центр слеталось огромное количество информации вот по СПИДу, и практически каждый инфицированный вот в России, он был на учете. То есть вначале их было, я как сейчас помню, там первый человек, когда появился, типа, вот, один ВИЧ-инфицированный, дальше второй, дальше третий. А вот скажите, как же эту чуму допустили сюда? Ведь, помнится, даже вот, когда я на таможне работал, нас заставляли практически у всех иностранных граждан брать кровь, откуда ни попадя, с целью, значит, вот проверки их на ВИЧ-инфекцию. И все это исправно делалось. То есть мы не пропускали в страну.
2: То, что у каждого, даже который в гости приехал.
0: У каждого
2: человека. Видите, какой сейчас поток.
0: Но, значит, где-то была утечка. Или как это произошло, я хочу понять, почему. Откуда? Это то же самое, что к нам сейчас в окно влетит страус. Бред?
2: Да нет, это на самом деле не бред. И вот насчет того, чтобы каждый прилетающий, да, сдавал анализы на СПИД, да. Ну, не знаю, насколько это сейчас актуально.
1: Это актуально перед вылетом в своей стране он сдает анализы.
0: И там тоже дабл кровь назывался.
2: Ну, а сейчас, вы знаете, вот единственное, вот это я не знаю, конечно, но что-то как-то слабо верится. Огромный поток, ведь туда-сюда каждый день народ взад-вперед.
0: Ну, а как быть-то, если...
2: И наши,
0: хорошо,
2: и иностранные граждане,
0: представьте себе,
2: да?
0: Так, вот вы живете в семье, да? В вашей семье, предположим, 5 человек, да? Вот, и, к примеру, вы знаете, что ваш сынишка поехал на модный поп-фестиваль, который проводится, значит, в районе ядерного реактора, значит, там поп-танцульки, девочки, ля-ля тополя, да? Естественно, что когда он вернулся оттуда, вы ему сразу, опа, анализ. Это вполне естественно. Даже не из-за того, что вы о нем заботитесь, это понятно, но вы заботитесь об остальных членах семьи. То есть, потому что одна утечка, всем кранты. Это наша древняя грузинская такая поговорка. Я иногда когда буду так ими сыпать. Вот. Так же и здесь, когда в масштабах одной страны это явление было экзотическим, оно было на учете, как я уже выше говорил, каждый человек, то проводились определенные очень жесткие профилактические меры. Вот. В какой-то момент, вот я вот и хочу узнать о нем, об этом моменте, то ли эти меры были прекращены, то ли это была какая-то мощная диверсия. А вообще, как вы относитесь к теории, что все это дело рук насекомых? Ну, вот я к тому, что...
2: По-моему, от обезьян от каких-то там в Африке.
0: Нет, вот смотрите, люди давят насекомых миллионами, ногами топчут, да? Там ставят дома на их жилье. И ведь существует понятие такое, коллективный разум, да, вот муравейник. К примеру, да, один муравей, ничего не значит, все вместе, это такой целый механизм. Ну что баба, вот живое существо, муравейник, ну живое, согласитесь, да?
2: Да живое.
0: Вот, а где гарантия, что насекомые, объединившись в гигантский, попросту говоря, живой организм, не решили наконец-таки отмстить неразумным хазарам, то есть в лице людей, заслав на них вот эту болезнь.
1: То есть вы чувствуете, как тонко Александр подвел вас к половому вопросу в сфере наркомании?
0: Да.
1: Дело все в том, что волнует, конечно, в первую очередь возможность забеременеть. То есть вот как и когда может забеременеть наркоман, вылечившийся, или вот в какой стадии, что называется, может ли забеременеть девушка, употребляющая наркотики, или же она должна обязательно пройти курс лечения? Может ли молодой человек оплодотворить девушку, там, наркоманку, или здоровую девушку, если он сам наркоман? То есть вот можно поподробнее об этих пересечениях?
2: Да, собственно, когда месячные восстанавливаются, тогда и можно забеременеть. Это если что касается девушки.
1: А они восстановятся. А, кстати, вот месячные, они останавливаются только от каких-то... вообще от чего? От марихуаны или от кокаина, или от опиатных? От чего?
2: Ну, как правило, марихуана, да.
1: Останавливает.
2: Да. Да, если это серьезно, действительно курица. Если
1: зависимость есть.
2: Да, если есть зависимость, то есть которая сформировалась уже, да? То есть есть синдром отмены там, да?
1: Угу.
2: Вот. А кокаин, да. Героин, да. Что еще? Алкоголь.
1: Барбитураты.
2: Нерегулярные, как правило, бывает, тоже могут отсутствовать.
0: А вот вы знаете, я тут с удивлением недавно, даже мне пришлось включить звук на своем диапроекторе, обычно это не делаю, а там, знаешь, показывают, сидит молодой истощенный человек, сокращенно МИЧ, и из такой трубы явно курит мне табак. То есть, понятное дело, я включаю, а там официально идет, значит, официальный репортаж, что в Америке там какой-то сенат, то есть это на полном серьезе, в новостях сказали, рекомендует всем тяжело больным там раком, СПИДом, вот такими болезнями, которые считаются на сегодняшний день трудноизлечимыми, курить марихуану попросту. Им там выдают вот прям пакетики, то есть я вот лично видел, там по ящику показывали это дело. В качестве вот более утоляющего, ну и своего рода, конечно же, отвлекающего такого зелья.
2: А что за штат Америка? Большая?
0: Нет. Вот тут не сказали просто вот Америка.
2: Там, потому что у них вообще в каждом штате, да, свои, ну, подходы, вообще даже законы,
0: хотя не менее,
2: в этом связаны.
0: Даже в масштабах одного штата, вот ваш взгляд на это.
2: Да вы знаете, собственно, для больной... Чем он был? Я прошу прощения, раком,
0: ну,
2: рак,
0: там,
2: да,
0: показывали вот этот, который истощенный, у него ВИЧ, инфекция была. А потом показывали женщину, значит, ей... лет 70, такой толстый, такой, перед ней прям горшок стоит, вот серьезно, такой мощный, глиняный, из него дерево такое растет, прям свежее, прям вот рви, сушим, и давай, да? И тоже она там трубу забивает, тут у нее рак был.
2: Ну, как правило, ведь это и у нас как бы распространено на последних стадиях рака, да, больные, когда доживают, как бы, ну, грубо говоря, да, свой век, им, естественно, наркотики колют, да, морфин, да.
0: Но морфин – это культовая вещь. Вот, кстати, немножечко о культе.
1: Как говорится, что позволено Юпитеру.
2: Да. Нет, на самом деле обезболивание действительно необходимо. Про Юпитер потом.
0: Вот немножечко о культах хотелось поговорить. алкогольный культ, он своего рода понятен. То есть для России алкоголь, да, это как бы, ну, тут это даже без доли какой-то иронии, это факты. В песнях, и в музыке, и в культуре это есть. Водочка,
1: начать
0: соленая
1: гуль. Начать хотя бы шумел камыш.
0: Да, безусловно. А далее мы что видим? Твои цыганские глаза и там, ну, то есть все это...
2: Да не, весь фольклор, конечно.
0: Все, все на этом строится. То есть этот вопрос, он понятен, откуда алкоголь, да? А, значит, вот морфин, это, ну, скажем так, декаданс, да, то есть тоже своего рода культурный пласт. Плохо или это хорошо, но тем не менее. Кокаин, ну, это вообще НЭП, убенуть, это там все, то есть это целая история, это аристократично считается и так далее, да. А, марихуана, да, да, Боб Марли, регги-музыка, все это тоже культ. А вот эта вот синтетическая байда, вот...
2: Ну, вот теперь у нас героин пошел.
0: Да, вот будь вы, скажем, мощным продавцом данного зелья, вы бы наверняка постарались в целях дальнейшего его удачного сбыта каким-то образом подвести под него какую-то культуру, моду. Ну, как это сделали вот с экстази, да?
2: Ну, собственно, это и сделали, по-моему, уже, да?
0: А что это за культура? Я вот с трудом пока представляю. Вот, то есть панки... Там, ну, как-то вряд ли они все больше, я так понимаю, пьянствуют и...
2: Ну, культура, наверное, как-то со временем это уже выкристаллизовывается, наверное, как-то вот когда уже это проходит, вот мне кажется...
0: Ну, вот героиновый культ.
2: Да,
0: такой,
2: вот он
0: чтобы он был на
2: идет.
0: Уровне музыки регги. Вот, вот если связать с музыкой, может быть...
1: Вы у меня хотите спросить?
0: Может быть,
1: я смотрю,
0: как?
1: Вы так
0: да,
2: если
0: я...
2: музыка, то...
1: выразительно на меня смотрите. Думаю, что, в принципе, могла сформироваться... Не знаю точно, но думаю, что могла сформироваться с поколения хиппи. Вот. Думаю, так.
0: Но они вроде тоже так покуривали.
1: Когда, ну, а с глобальной точки зрения, чем более больное общество, чем более болен человек и изможден стрессами, неврозами, истерией, депрессией, тем как бы лучше ложится вот этот пласт героиновый. То есть как все люди мечтают успокоиться. Ну, героин прекрасное средство для успокоения, правда? Что
0: да,
1: тут
0: конечно.
1: Говорить? То есть,
2: ну, пошла реклама.
1: Нет, вот, кстати, хотелось бы избежать рекламы, да? Потому что рекламой занимаются все телевидение.
0: Просто, да.
1: Вот ты говоришь там в смычке наркологи.
0: Да.
1: Я считаю, что все наше телевидение в смычке с... Как бы не хотелось бы обижать телевидение. Может быть, это происходит из-под воль. Но как только образуется программа какая-то, которая хочет говорить о вреде наркотиков, собственно, чем мы сегодня занимаемся, тут же как встает на повестку реклама. Потому что да. Чаще всего вот ведущие, они же вообще никакого отношения, ни малейшего не имеют к проблеме. Чаще всего они тоже вызывают какую-нибудь жену пациента. Вот. Ну, вот эта программа шла по четвертой кнопке, если помните, Александр. Угу. Ведь там же, очевидно, ведущий ничего не понимал.
0: Ну,
1: и вот как бы даже
0: не
1: это, совсем.
0: Вся эта программа напоминала такую большую пиццу, которую ярмарка. Болтали перед мордочкой вот оголодавшего человека из Нигерии, попросту вот с точки зрения отношения телепрограммы наркоман, понимаете?
1: Да.
0: То есть, безусловно, глядя на эту программу, у любого наркомана, который пытается соскочить, да, у него там слюни текли попросту.
1: Да.
0: Да.
1: Когда он... Надо-то да. было рассказывать о другом, надо было рассказывать. Вот у нас, кстати, здесь еще есть человек, потерпевший в коридоре. Он может очень хорошо рассказать там об внутренней жизни, об внутреннем мире людей, которые вынуждены каждый день добывать себе средства. То есть мозг занят этим ежедневно.
0: А вот, кстати, про средства. Вот еще у меня вопрос к Екатерине Кареновне. Вас не удивляет вот следующий момент, да, что вот люди, которые находятся в зависимости вот в определенной, да, они, ну, очень странно выглядят в обществе в плане не то, что даже внешнего вида, но я поясню, я немножко путаюсь в мыслях, потому что не знаю, как это сформулировать. То есть, ну, грубо говоря, то он, значит, звонит к тебе в дверь, там ты открываешь, у него синяк под глазом, там порвана рубашка и вид, кого-то он только что от Казанского вокзала, значит, из упаковки сбежал, вот, типа, к тебе пришел прятаться, да? Буквально через 3 дня подъезжает с шофером, с сотовой соплей уже, то есть совсем другой человек. Еще через 3 дня он, типа, где-то в Смоленске в бегах. При этом человек, истощенный до нельзя, то есть преступный образ жизни вести он не может, потому что если он рукой поднимет кому-то там там, колотушкой стукнуть, у него рука отвалится. Значит, по мозгу он путается сам, он показывает какие-то черно-белые фотографии и говорит, это моя бабушка, хотя там нарисован Лев Николаевич Толстой. То есть очевидно, что у него какую-то там операцию, или как это у нас называется, постановку слепить он тоже не может. Тем не менее, какие-то вот странные такие скачки материального положения. Вот вы как-то
2: Это логично, замечали, да? Нет, но это как бы оно все, да, в свете этого. Психические проблемы, да? Психические нарушения, это раз. То есть либо они первичны, либо они возникают, как правило, при регулярном... Обязательно.
0: Я бы не стал говорить о психических отклонениях, потому что с точки зрения наркомана, к примеру, другие люди обычные, они психические.
2: Скажем так, вот понимаете, да. Идет. Вот, да, я буду точнее, прошу прощения.
0: Ничего.
2: Да. Дело в том, что, во-первых, это, во-вторых, как бы изменение резкое материального, да, состояния, независимо от каких-то семейных дел.
0: Но оно может изменяться не только в сторону вот, ухудшения, заметьте. Конечно. Вот парадокс.
1: Взял по 8, сдал по 9. Вот вам лучше.
0: То есть вы хотите сказать, что они все торгуют? Что
2: жуткая изворотливость, неважно, торгуют, мошенничество, что угодно. То есть для того, чтобы достать наркотик, сделать можно просто вылезти из своей шкуры, залезть обратно.
0: Так, знаешь, получается, что это стимулирует к действию, что твой рэп, это опять вот к жене пациента обращаюсь. То есть, раз
2: смотря
0: что...
2: какому действию, конечно, стимулирует. Все стимулирует, лишь бы только
0: главное,
2: достать.
0: Главное действовать, да? То есть, значит, если
2: нет,
0: мы...
2: Нет, таким главное образом... достать, не главное
0: хорошо,
2: действовать.
0: А мы можем сделать так, мы можем награждать его, к примеру, а его вот эту энергию, вызванную употреблением, направить в позитивное русло, к примеру, там, ну, вот автомобиль там помыть, там мой стоит сейчас.
2: Награждать чем?
0: Ну, чем?
2: Наркотиком?
0: Ну, да.
1: Нет, не можем.
2: Ничего дальше нет.
1: Мы
2: здесь
1: с другой целью.
0: Нет, ну получается, что, например, лежит толстый уволень на диване. Баба ему жрать приносит. Он лежит, он не знает, что такое наркотики. Он смотрит телевизор, там, значит, на Вожилов там это гонят телеги, да. У него там, знаешь, в магнитофоне там этот скутер там торчит, да. Он иногда играет на компьютере в детскую игру, хотя ему 40 лет. Ну, полный даун, да. То есть и ничто его задницу не заставит подняться с квартиры и пойти заработать деньги, да. А с другой стороны, вот наркоман, который с большим стажем, он типа... крутится, что твой рабочий вот в металлургическом цеху, да? Так а чей образ жизни-то получается лучше?
2: Так, а образом жизни-то это и назвать-то как бы нельзя. Это быстрая истощаемость, это да, это все энергия, все идет, пока он не дошел до него, не нашел денег, не нашел наркотик. Да,
0: а
2: сам?
0: Может быть, они ускоряют жизнь? Вот что твой атомный реактор?
2: Ускорение... А как же не ускорять, если все процессы, если истощение всех депо идет, если это организм вращается в 3 раза быстрее?
0: Ну, так, а хорошо.
2: Изнашивается в 3 раза
0: быстрее. А есть же такое понятие, человек загорел на работе, там, или загорел на сцене. Вот то же самое, понимаешь? Это уважительно, дескать, сгорел на работе, понимаешь, как крутился, как работал. А тут человек, может быть, по жизни сгорел. Он свою жизнь прожил не за положенный ему 60 лет, а, скажем, за 25. Ну, как?
1: Видимо, это опять реклама.
0: Нет, ну я просто пытаюсь смотреть с разных сторон на это.
2: Не, ну продуктивной ты эту деятельность не назовешь.
0: Ну почему? Работает, если он через себя прокачал кучу... Ну как, а он тоже. Извините.
2: А что он тоже? Он только для себя, только для того, чтобы найти средства на свои нужды.
0: А мы все как будто бы для других. Ну, Екатерина Ганна, все мы для себя.
2: Подожди, кто-то созидает, да, кто-то работает для того, чтобы чего-то принести обществу. Все же таки в конечном итоге.
0: Нет,
2: так вот, если уже глобально, так уже серьезно.
0: Нет. И вот если серьезно говорить, то каждый работает для того, чтобы принести пользу себе.
2: Так, а в конечном итоге?
0: Да, естественно, уже общество. Но во-первых, моего письма всегда стоит я. Это у всех так
2: да
0: есть.
2: Если я не против этого-то, правда?
0: Да, ну, и он для себя, естественно...
2: А дальше-то? Дальше?
0: Нет, ну его деятельность, да?
1: Да ладно вам, Александр.
2: Нет.
1: Есть же классическое определение паразитов. И вот в этой...
0: Я не паразит, я, между прочим, плачу налоги.
1: Я не о вас. Вон вам сколько писем прислали. Как же вас можно назвать паразитом?
0: Нет, значит, тут разные присылают мне, обидные присылают.
1: Значит, вы кем-то слушаем?
0: Вообще могу уйти и все.
1: Нет, пожалуйста, нет, там мы, собственно, ничего не сможем сказать, если вы уйдете.
0: Ну ладно, тогда мы сейчас тут поговорим еще, пока тут

0: для тех, кто только что имел счастье такое подключиться к нашей волне. Напоминаю, что вы слушаете программу «Монморанси», радиостанция «Эхо Москвы». И в гостях у нас сегодня Екатерина Кареновна Константинова, врач-психиатр, нарколог из 17-й Московской наркологической больницы и жена пациента, сокращенно ЖП. Речь у нас идет о, в общем, разного рода химикалиях, ну и о состояниях тушки, которые, в общем-то, возникают в результате потребления данным индивидуумом данных химикалий. Скажите, Екатерина Карен, вот практически сегодня я наблюдал по своему диапроектору интересный, вы знаете, репортаж. Там поросят, в общем-то, травили хлором, вот. И, значит, я, дескать, естественно, заинтересовался, говорю, как, ну, так, с животными, я, дескать, сам Гринпис, а вы так вот. На что был ответ следующий, что у них обнаружена новая, до сих пор неизвестная форма инфекции, то есть вот, ну, реальная такая картинка. Все практически наркотики, известные до сегодняшнего дня, нам известны. Ну, это такой каламбур, я вроде как. Были ли в вашей практике случаи, когда человек поступал, скажем так, с нестандартной клинической картинкой, сокращенно НКК? Да.
1: Да сплошь и рядом, в общем-то. Помимо всего прочего, как бы моно, да, моно не всегда бывает на какой-то один наркотик. Сплошь и рядом несколько их может быть. Иногда это вообще...
0: То есть вы имеете комбинацию?
1: Да. Да, запросто. И плюс ко всему, в последнее время вообще какие-то парадоксальные формы появляются. То есть, как бы, когда человек употребляет наркотики, снимает ломки алкоголем, потом какое-то время

0: наверняка вы спиваетесь, то представляете, крайне жалкое зрелище. Вот посмотрите в коридоре на Прохора. Почему? Я давно ее не выпускаю в эфир попросту. Потому что человек двух слов связать не может. Была красавица,
1: это
0: девка.
1: Потому что мы на виду. Нет. То есть вы-то имеете возможность сидеть дома.
0: Ну, вы так как-то взволновались. Я же просто так сказал.
2: Да, тем не менее. Нет, хроническое заболевание. Есть хроническое заболевание. Оно как бы лечению, да, кардинальному, любое, что касается хронического гастрита, я не знаю, чего угодно, панкреатита, того же алкоголизма, да, лечение, в принципе, как бы подразумевает то, что мы можем вызвать ремиссию. Да, ремиссия может, собственно... Ремиссия — это светлый промежуток, да, жизнь без наркотика либо алкоголя. Ну, я так поясняю
0: как
2: немножко.
0: Как приятно это слышать.
2: Но эти ремиссии, да, в зависимости от случая, могут быть либо совсем короткие, либо там год, два, три, либо, в общем-то, в ряде случаев это бывает до конца жизни. Но для этого человеку нужно как бы прожить всю свою жизнь, чтобы это сказать точно.
0: Алкоголизм, он имеет еще под собой одну такую подоплеку. Это генетическая предрасположенность, да? Вот, ну, поскольку алкоголь,
2: да,
0: сколько там уже, по-моему, как это, как зародилось, как первый человек и выполз из моря там, в виде слизня морского и поднялся на ноги, вот все, появилось вино, да? Понятно, откуда это пошло. А, скажем, генетической привязанности к героину, ну, она, может быть, сейчас только начинает появляться. Тем не менее, с него, конечно, трудно, как труднее снять, чем с алкоголя. Но, с другой стороны, вот алкоголь, ну, это мощная такая байда вся, да, и вот человек, все, у него генетическая привязанность раз, потом уже, значит, полоумие, то есть он звонит и говорит, я уезжаю, собственно, вот в Прагу навсегда, да. Потом через два дня звонит и говорит, дай взаймы $100. Ну, к примеру, очевидно, что мечется и все, ну, беда, да. И приезжает, ну, ему тебе говоришь, дай подъезжай, я там денег там дам, то есть он уже приезжает, ты смотришь на нее, думаешь, ё-моё, то ли он эту самую шапку на задницу одел. Ну, беда, все вообще. И ты, естественно, ну, это я, поймите, абстрактно, я не то, что про себя, что со мной это было. Ты думаешь, ёлки-палки, сейчас я налью ему стакан, он снова в запой. А в запой он страшен, он, знаешь, подходит к коммерческим ларькам, там, требует деньги, там, причем не выпивку, а деньги, чтобы в соседнем на эти деньги, как честный,
2: ну,
0: купить
2: выпивку.
0: Ну, вот это
2: те же самые изменения личности, о которых мы и говорили, пытались что-то сказать,
0: да? Представьте, а мы это видим, да? И мы думаем, дай-ка я дам марихуанке, пусть он пыхнет, но, глядишь, он как-то это отрелаксирует немножко, посидит, там, может, у него собьет. Это, а другой предложит, там, может, другого. Ну, конечно, кокаин никто не предложит, понятное дело. А какую-нибудь дрянь, типа там винта или еще что-то, на, дескать, попробуй в Марс, вот, ну, и будет считать себя гуманным еще в этом смысле.
2: Ну, кстати, далеко не каждый алкоголик вот как бы с этим соглашается.
0: Уважающий себя алкоголик.
2: Ну, во-первых, уважающий себя, да, это немаловажно. А во-вторых, не каждого уважающего себя алкоголика это все берет, как бы, да. И плюс ко всему, кайф-то такой, чтобы получить сразу же, у него не получается точно. И первые несколько разов, которые он пробует, для него становится таким, в общем-то, отвратным действием, после чего он просто для себя абсолютно на это дело решает, что реагировать он не будет. Водка дешевле, надежнее, доступнее, безопаснее с его точки зрения. И, в общем-то, получает он свой кайф гораздо быстрее и проще.
1: И здесь особо хотелось бы сказать о тех людях, которые дают первый раз попробовать. То есть о тех, которых ты назвал гуманистами. Да? Вот на самом деле, мне кажется, пункт в законодательстве должен быть посвящен отдельно этим лицам. То есть если человек увлечен в том, что он дал кому бы то ни было первый раз попробовать, он должен быть подвергнут... Ну, смертной казни сейчас не получится, сейчас мы в европейское сообщество входим... А вот как минимум по жизненному заключению я бы, например, проголосовала за эту статью.
0: Кстати, в НАТО тоже.
2: Да есть вообще много чего переделать.
0: Вот такой, знаете, вопрос пришел интересный. Известен ли способ уничтожения рецепторов, вызывающих эндорфины, и таким образом локализацию проблемы? Если нет, то какой вообще существует способ? А, то есть такой способ. То есть такой способ. Способ не прилагается.
2: То есть человек готов поделиться.
0: Видимо, да. Но, видимо, за деньги, потому что способ не указан. Но все-таки, вот мы начали... я немножечко назад петлю такой, луп, понимаете ли, луп нашего разговора совершу сейчас мощный. Извините, я болею очень. Да, вот о каких-то, скажем так, нетипичных случаях наркотической интоксикации, что вы можете

0: сказать. Ну, может, там человек, там, я не знаю, там, гуталином, ну, это, конечно, вульгарно, там, или что-то такое, там, чернилами, ну, я уж не знаю, чем, марганцовкой.
1: Моментом, моментом, да?
0: Нет, это стандартное. Нет. То это все, ой, у нас каждый второй вот...
1: Ну, каждый второй. Нет,
0: не, ну, все-таки, вот было ли что-то, что вас вот как врача удивило? Вот человек поступает, говорит, да, у меня зависимость. Называет, в общем-то, какое-то вещество, которое, в общем-то, вообще в такой ситуации доселе не применялось.
1: Ну, если классически все мы убираем, да?
0: Да, безусловно, да.
1: И алкоголь тоже.
0: Да, ну, алкоголь там масса там этих можно. Нет, безусловно, все убираем, все.
1: Нет, удивил меня, пожалуй, за довольно короткую, да, жизнь в наркологии. Ну, пожалуй, несколько вещей. Сначала, когда это было менее доступно, удивляло, как люди блюдечками употребляли героин и при этом оставались живыми. Вот для меня это было загадкой первое время. Но потом как-то это все как бы адаптировалось. Да?
2: Как это блюдечками?
1: Вот не знаю.
0: Ну,
1: вот
0: ввиду,
1: я до сих пор никак не пойму.
0: То есть вы имеете в виду количество? Или...
1: Да.
2: Есть, это правда... за раз или в день?
1: Видимо, за сутки вот приблизительно. Или за вечер вот так вот.
0: Ну, может быть, там с мукой смешивали его.
1: Вот я не знаю. Вот я вот все думала, с чем уж они там то ли с солью. То ли...
0: Нет, ну это опять же, это Екатерина Карен, это, ну, такая ситуация все-таки штатная, это количественная, понимаете? А я
1: это
0: имею в виду...
1: Это вначале было, да. Нет, сейчас да. Уже все это как бы ушло.
0: А вот какая-нибудь...
2: Я могу интересный пример привести, да, если ужас. Позволите. Вот это, правда, не связано, как вы выразились, с веществом, но тоже, как ни странно, возникает зависимость. Я знаю, чем балуются вот, германские подростки в лагерях бойскаутов. То есть почему-то потом вот с этой болезнью они тоже поступают в наркологию. То есть, ну, видимо, наркотики там слишком дорогие, чтобы они могли себе их позволить. Они делают несколько раз очень быстро дыхательные упражнения. То есть вдыхают и выдыхают, вдыхают и выдыхают. В наших пионерских лагерях существовало другое упражнение. Там подросток вдыхал, кто-то давил ему на грудную клетку, он получал предобморочное состояние, но несколько секунд перед этим действительно было кайфа. Да.
0: А помните еще, извините, что вас перебил, это наверняка вы тоже в пионерском лагере, девочки, этим баловались, пережим сонной артерии кратковременной у нас постоянно практиковался.
2: Да, конечно, но ведь... Как бы, поскольку это делалось регулярно, это, наверное, тоже можно считать зависимостью, да. По меньшей мере, психологической.
1: Я была, наверное, примерным ребенком.
0: Задержка дыхания.
1: Вот эти... на артерии.
2: Да.
0: Потом я помню, у нас девочка была, вот поступила. Не, ну это не так смешно. То есть ей было, в общем-то, 16 лет всего, и в то время это был возраст как раз физиологически нормальный. Она поступила к нам со странной зависимостью. Она кружилась вокруг своей оси на одной ноге, в общем-то, пытаясь вот достичь вот этого эффекта головокружения. То есть вот она торчала на этом постоянно. То есть вот крутится, голова у нее кружится, она кайфует.
1: Дети, вот. Кстати, вот. Часто такие.
0: А это же тоже зависимость.
1: Нет, между прочим, вот, кстати, были еще такие тоже доклады у нас о сектах. Знаете, вот эти вот секты, которые сейчас расплодились в большом количестве, религиозные, московские всякие, я даже их не буду перечислять, их много. И, в частности, вот достижение эффекта такой эйфории, как бы расторможенности достигалось вот именно такими дыхательными упражнениями за счет того, что увеличивается насыщение кислородом, кровь. И за счет этого достигает человек эффекта такого расторможенности, полета, легкости, именно гипернасыщение. Вот не знаю, ну, у кого принципе, чего, как говорится, кому чего больше катит, да?
0: Это были такие моменты, когда мы, например, уже выписывали больных, там был послеоперационный период, то есть восстановление, и уже...
2: Кстати, все больные оплатили по списку, вот то, что мы не будем упоминать их фамилии сегодня.
0: Звенигородов уплатил, я, извините, эту упомяну.
2: Нет, Звенигородов нет, вот его можете понятно, назвать, все, и больше никого.
0: Я буду туда разбираться отдельно. Вот, так они все требовали после этого длительное время, ну не все, я, конечно, это загнул, просто ну, для красоты слова, так сказать, вот, а кислородные подушки. То есть мы клали им постоянно марлю мокрую, чтобы они, в общем-то, не обожгли там все пищеводы там, и прочие легкие мешки, и туда-туда всовывали это кислородные подушки, то есть их перло вот от потребления именно чистого кислорода.
1: Ну, то вот есть, это, реально, собственно, тоже... из той же, да, оперы?
0: Ну, в принципе, да, то, о чем вы сказали, но только вот люди, казалось бы, выходили от нас здоровые уже, все там, там после аппендикокса вырезано, он выходит, пожалуйста, такой зависимостью.
1: Ну, а то же самое бывает после того, как назначают наркотики длительное время, к сожалению, либо же транквилизаторы, опять-таки, зависимость. У пожилых людей очень часто, да, им назначают от чего-то другого, там, от бессонницы, скажем. Mm. В результате получает человек... Либо, если он не комбинирует, если не знает, сколько времени можно подряд пить, это же сплошь и рядом, к сожалению, культура, грамотность населения не такая высокая, врачи либо забывают, либо когда-то не успевают говорить эти вещи, и человек получает, допустим, зависимость от бензодиазепинового ряда каких-то транквилизаторов или еще каких-то веществ. Сплошь и рядом, после, кстати, после операции, если необходимо длительное время, применение наркотиков.
0: А вот скажите, вот сейчас в аптеке поступило такое лекарство, уже активно оно и рекламируется, не первый там месяц, называется Фервекс. Вот, оно несет все, во-первых, антипростудные функции, ну плюс там что-то домешано, что кидает в дрему, в общем-то, всех. И я уже знаю, что Фервекс это очень многие, в частности, моя соседка, то есть скупает пачками и практически на Фервексе торчит. Вот, ну это действительно реальный факт.
1: Именно сонное?
0: Ну, да, или то что? Есть вот ради сонного...
1: Или кайф какой-то все-таки есть?
0: Нет, вот именно... То есть
1: у нее бессонница просто?
0: Ну, раньше все нормально было. Два раза попробовал, и все, и ест его пачками.
1: Ну, чтобы спать или для чего? Ну, сама-то она что говорит? Я просто такого кайфа не испытывала, хотя тоже пробовала.
0: Она говорит, что если она перестает его принимать, то чувствует какой-то нездоровый подъем эмоциональный, который ей не свойственно. Она говорит, ты же вроде это самое, вот, радуйся, наоборот, там, на дискотеку сходи. Ну, ей, правда, там уже под 60, но тем не менее, я говорю, ты, дескать, наоборот, лови эти моменты-то. Она, нет, но я вот, и пьет его там чашками. Ну, так же, как некоторые люди там на феназепаме, там, на этих самых, вот, димедрол известный, в общем.
2: Ну, я испытала на себе это действие, но не знаю, как бы уместно ли будет. Может быть, кто-то сочтет рекламы.
0: Да нет, что?
2: Ну, там же написано, то есть, на этих таблетках, что если вы водите машину, не стоит употреблять. То есть, Фервекс. Я думаю, это, да, именно вот. Его, это говорит об
1: многом. Ну, как правило, на ночь вообще рекомендуют это все делать, поскольку...
2: Ну, то есть, я вот приняла и пошла в магазин. И, в общем...
1: Живой вернулась.
2: Продавцы заметили мое состояние.
0: А вот скажите, Екатерина Карловна, ну, вот такая клиническая картинка, я вам сейчас ее обрисую, повсюду, значит, у будущего пациента, ну, нельзя, но, в общем, у исследуемого, да, повсюду валяются там шприцы одноразовые, местами там после того, как он уединяется в ванной, там обнаруживается какая-то кровь там после этого, да, вот там жгуты, но очевидно, что идут внутривенные инъекции, и повсюду валяются упаковки из-под релашки, вот. То есть длится это где-то уже почти года два. Значит, человек параллельно с этим не употребляет пищи, практически из здорового такого крепкого дяденьки превратился, ну, практически толщиной с мою руку. Вот, совершенно такой, ну, вне себя.
1: Астенизирован, да?
0: Да, но тем не менее, значит, подозрений на то, что он там употребляет что-то помимо вот релашки, нет. То есть, ну, их даже можно исключить.
1: Вот. А шприцы-то откуда? В смысле, только реланиум в шприцах?
0: Да, вот похоже, да. Вот что это такое? То есть, ну, действительно, это факт, который я вот реально вот созерцал.
1: Наркотиков? Ничего?
0: Нет.
1: То есть он что, никуда не выходит?
0: Ну,
1: ему никто не приходит.
0: Нет, он ведет.
2: Где он берет,
0: ведет, покупает где-то там, я не знаю, но... Может быть, через друзей каких-то, но именно реланиум. То есть, ну, человек водит машину, при этом все, он перемещается как-то. То есть он не то, что вот...
1: Ну машину-то у нас сейчас в любом состоянии, народ считает, должен водить.
0: Но, тем не менее, речь идет о инъекциях реланиума вот, исключительно.
1: Могут ли они довести до такого истощения?
0: Ну, вообще, ну, истощение, и можем ли мы в данном случае рассматривать это средство как... наркотик.
1: Вообще, ну, вот. Больше похоже на какую-то наркотическую зависимость, а реланиум в качестве того, чтобы поспать. Ну, это так, чисто так просто слёт твой.
0: А картина. Вот трясёт, например, его жутко. Вот, например, я там, ну, меняю глушитель, да, там на яме стою, ну, ребятам там, ну, я же зарабатываю, чем мне глушитель, колесо там. Вот, подходит такой, привет, типа, ну, и начинаю проводить беседу просто, как там сам, как там то все, как там квартира. А он даже ничего не говорит, типа, всё, привет, я пойду, такой прям трясётся, такой прям раз, и пошел, значит, ушел домой. Потом я, типа, вот там увиделся, там, типа, ну, он там живет, там, с родственниками. Говорит, он пришел сразу, вот, типа, с пакетиком, типа, раз, прилажкой вмазался, и все, сразу нормальный человек. То есть днем это было, где-то в 12 дня. Вот,
2: да, это, видимо, не в растеннике.
1: Да нет, ну почему? Это могут быть такие натуральные ломки, собственно, почему бы и нет.
0: Не, ну, а если нету наркотиков, вот там, ну, имеется в виду никаких там...
1: То есть есть ли зависимость от реланиума?
0: Да.
1: Если очень постараться, то да.
0: И к чему она может привести, и каким образом вот вы бы порекомендовали с ней бороться? Как вообще избавиться ему от этой напасти?
1: Ну, приводит, как бы уже, да, это очевидно, к чему. Истощение психических, истощение физических возможностей организма. То есть фактически полностью зависим от того или иного вещества. Да, ну, в частности... Мы держим реланиум.
0: Извините, нет, немножечко тогда. Могло ли это начаться с регулярного употребления вот не внутривенно релашки, а с, ну, в таблеточном виде? То есть если человек, взрослый, нормальный человек, среди бела дня, там, типа, я сейчас релашечки закинусь, раз, так парочку таблеток там при тебе съел, так, типа, а зачем тебе? Вроде день. Ну, типа, на меня он действует бодряще, наоборот. Типа, меня от него как-то вот расступоривает мозг. Вот.
1: Но такая. Мы полностью исключаем наркотики.
0: Полностью. Полностью исключаем наркотики. Потом...
1: Трудно это сделать. Ну, ладно, хорошо. В принципе... Не, ну,
0: потом, то есть, давайте проработаем чистый путь, вот, чистую версию. А после этого уже вот приплетем какую-то, потому что, может быть, я чего-то и не знаю. Но пока хотелось бы о чистой версии поговорить.
1: Ну, дай бог, ладно. Хотя, в общем-то, если уж совсем есть какие-то сомнения, можно просто сделать анализ, допустим, на содержание в крови, чего там у него. Посмотреть. Ну, это так, это ладно, отвлечение. А так-то почему бы нет? Таблеток обычно все начинается, какие-то там... Это же модно, это же все. Ну, пойдем колесико загоним. Ну, что, это же все знают.
0: Ну, люди не в том возрасте уже, чтобы вот там...
1: Ну, как правило, ну, я не знаю, бессонница. Может быть, сколько ему лет?
0: Ну, где-то тридцатничек с лишним.
1: С лишним.
0: Ну, где-то уже там по 35, даже не побоюсь.
1: Работает?
0: Ну, скажем так, нет.
1: Нет. Ну, последние 2 года, конечно, сил нету.
0: Ну, какие-то действия производятся, то есть там как-то ремонт там квартиры, то есть какая-то социальная активность есть, не то, что там вот вообще человек ничего не делает.
1: А работал до этого, то есть суточные, ночные какие-то дежурства, что-то такое?
0: До этого...
1: Что-то, что могло нарушить сон, допустим, ну, потому что первично идет какие-то такие, ну, вот автоматические.
0: До этого, скажем, было года 3 вынужденной изоляции от общества. Ну, не по психическим, а по...
2: Александр, ну, похоже, что вы на ходу сочиняете симптомы. Вот у меня нет такое впечатление. Я видел людей, которые едят по 10 штук колес релашки, вовсе, в общем...
1: Что-то как нетипично, да, вот?
2: То есть, как бы их это, конечно, бодрит, но надолго не хватает. Либо надо на более тяжелые переходить, либо надо менять в обратную сторону к здоровому образу жизни. Ну, то есть, просто, чтобы много лет сидел человек на релашке и ни туда, ни сюда. Сюда,
0: ну,
2: это...
0: немного, я же говорю, немного. Ну, то есть, ну, сколько, может быть, год вот.
2: Ну, это две недели он сидит,
0: да
2: ему
0: ладно.
2: Быстро надоест,
0: ладно.
2: Потому что...
0: Я вас познакомлю.
2: Так это зачем? Я не хочу таких знакомств.
0: Ага, вот вы уходите от проблемы.
2: Я не ухожу, у него же галлюцинации развиваются.
1: Да потом просто, по-моему, интересно. Знакомство.
0: Да, ну, так это самое, вот, и что, значит...
1: А что дальше?
0: Да, дальше. Какие у него будут действия?
1: Ну, дальше что? Дальше нужно обращаться к наркологу. Это как бы очевидно. Что я еще могу сказать?
2: Кстати, вот вы видите постепенно, так сказать, Александр, как подводит он вас. Дело все в том, что у этого человека нет семьи. У него нет жены, нет как бы и детей. Вот,
0: нету.
2: Нет, да. Но он хочет. видимо, хочет, но не, уже не может, не знает, где ему их обрести. То есть вот расскажите о проблеме расширения наркотических связей внутри вашего учреждения, пожалуйста. То есть вот, например, человек попадает в больницу, у него был какой-то определенный круг знакомых, но там он попадает в новый коллектив, где как бы кроме врачей есть зависимые,
1: да?
2: И расширяются связи. Вот как мне кажется, вот от чего я боялась бы больниц, вот какая с ней сей этой проблемы.
0: Из зубных боюсь врачей дико.
2: Да, то есть вот вы понимаете, они же знакомятся друг с другом.
0: Знакомятся.
2: Появляются каналы новые, сбыта.
0: И любят общаться, типа, а как ты там, показывают друг другу свою тезиану. То есть, например, я знаете, что заметил? Извините, что я вас перебил, но действительно было, прихожу тут недавно на дежурство. Вижу, сидят около нашего зубника, ну, мы так дружески его называем, они же больные, как там, человек 15 в очереди, да, ждут. И я что-то смотрю, они сгрудились, и вот там рты у них открыты, заглядывают друг друга, они дупло показывают, представляете, хвастаются.
2: Вот так и в этой больнице.
0: Да,
2: точь-в-точь, да. То есть, ну, там, да, есть что показать,
0: а
2: как
0: зачем
2: говорится.
0: Вы так покрутили пальцем у виска? Они там нормальные люди.
2: Нет-нет, это я кольцо
0: просто
2: поправила.
0: Извините, пожалуйста.
2: Вот.
0: Но зачем так... вот в ухо такое кольцо, я вам не понимаю.
2: Ну, я же должна вас чем-то потрясти.
0: Ага.
2: Да вот скажите, пожалуйста, действительно ли они там знакомятся, или вы все-таки не даете им возможности?
1: Не, ну, товарищ, по несчастью, что ж ты будешь гонять их? Там?
0: Ну, а семьи создаются?
1: Семьи, а чисто мужские, чисто женские отделения?
0: Ну, они как-то пересекаются, Антер помнит, мы как-то перемешаем.
2: А вот не есть ли это расширение связи? То есть тот, кто пришел снять ломку, он не факт, что настроен там на излечение полное, но знакомых он себе тут нашел новых, как бы.
1: Да как бы, в общем, от этого никто, наверное, не застрахован, да, найти себе новых знакомых в этом мире. Где он это сделает? Ну, естественно, там, где большая концентрация, да, наркоманов на единицу, наверное, это действительно возможнее. Но плюс ко всему существует еще такая у нас форма, как бы лечения, как не полностью наркоманическое отделение, а госпитализация в отделение, где лечатся больные алкоголизмом. Несколько человек имеют право брать для лечения. Естественно, все наркологи, все имеют квалификацию для этого. Но, в общем-то, такие, может быть, для первичных, наверное, ребят, которые поступают, я бы, наверное, предпочла бы. Это вот как вот, если с позиции родственников, да, идти. Поскольку здесь, в общем-то, те вот связи, о которых шла речь, и которых, в общем-то, все боятся, наверное, они практически сведены к нулю. То есть там 1-2 человека максимум.
0: Вот, ты, кстати, жена пациента вот данным вопросом очень грамотно подвела вас к следующей теме, к нехватке оборудования своего рода в медицинских учреждениях города. Вот поймите, для любого заболевания необходима определенная, скажем так, ну, атмосфера, да? То есть, к примеру, если человек там болен гриппом или там, как это называется, ну, карантин, да, объявляют, все ходят в повязочках таких. Uh-huh. Если человек там сломал ногу, ему подвешивают гирьки, значит, необходимы гирьки, да, ну и так далее. Если там ты попадаешь в хирургическое отделение, ты должен одевать бахилы специальные там, ну, тоже, да. А, по идее, если человек болен наркоманией, то он просто обязан находиться в изоляции от других подобных больных. Это также необходимо, как вот эти гирьки для человека со сломанной ногой или там бахилы в хирургическом отделении. Получается, что попросту вот то, что они все вместе, это ну, нарушение линии лечения, на мой взгляд.
1: Это дело, в общем-то, ну,
2: вот этого, кстати, боятся родители больше всего.
1: Да, вот, ну, насчет этого я сказала уже, да, по поводу... Вообще, в принципе, чисто теоретически, как бы при всех идеальных условиях на одного врача должно приходиться 15, максимум 15 человек наркоманов. Для того, чтобы эффективное было лечение, для того, чтобы, естественно, уделять каждому столько внимания, сколько он того требует, заслуживает и так далее. И плюс ко всему, естественно, нужна как бы сортировка. Такое слово нехорошее, но все-таки сортировка по состояниям. то есть в каком состоянии человек и для чего сюда поступает. Это, кстати, к вопросу Александра будет, наверное, прямой, потому что чисто теоретически, вы понимаете, опять-таки мы сейчас упремся во все наши социальные проблемы. Оборудования хватает, оборудование роскошное в нашей больнице, обеспечение очень хорошее, что вообще не характерно для нашего времени. Я хочу похвалиться просто. Это действительно так. Но условия, слишком большое количество, наплыв, наверное, сейчас больных и слишком маленькие возможности, видимо, как территориальные, так и по количествам, понимаете, больных, которых принимают в отделение. Я еще раз говорю, 15 – это максимум на одного врача. Сейчас-то цифры гораздо больше.
2: А вот скажите...
1: И сортировки, вот... естественно, пытаются каким-то образом по палатам. Но, в общем-то, не всегда это возможно чисто физически.
2: Вот нас очень это волнует, кстати, 15 на врача, 20 на врача.
1: Ну, это как бы такая вот усредненная норма.
2: Да-да-да, именно это как раз. Именно это очень волнует. Потому что вот насколько вы сами заинтересованы в излечении наркомана. То есть вот вы, ну, как бы я не хотела бы тут как вас вынуждать к различного рода откровениям, но вы лично как вот к ним относитесь? Вот какие эмоции они у вас вызывают? Сочувствие, возмущение, то есть непонимание? Или вот чисто человечески, то есть к вам поступает пациент первый раз, вот что вызывает он в вас?
1: Да вы знаете, наверное, ближе, конечно, милосердие, какое-то сострадание даже может быть.
0: Жалость.
1: Да, как по-женски жалость, да, как врач, сострадание какое-то. Все-таки больной человек, как бы я это прекрасно понимаю, что...
2: А ну, вот скажите, вы как-то это ему демонстрируете или нет? Или вы нацелены на то, чтобы не проявлять, ну, то есть не распускать слюни?
1: Нет. Тут надо смотреть на человека, как бы каждый психиатр, он и психолог, как бы параллельно, и ты при первом же практически взгляде на человека видишь, чего ему все-таки нужно. Некоторым действительно нужна какая-то твердая рука. С кем-то надо поговорить по-отечески, ну, несмотря на свой возраст, с кем-то наоборот. То есть... Каждый человек — это личность. Тут
2: а вот, скажем,
1: трудно.
2: Он, допустим, снял ломки у вас, вот, вышел и, ну, не появляется больше. Я вот знаю, например, что вот в таких европейских странах, вот, в частности, можно рассмотреть на примере Англии, если человек там туда, скажем, попал, и если при анализах у него обнаружили какое-то венерическое заболевание, отпустили его с набором лекарств, там, которые, кстати, выдаются бесплатно, вот, и он больше не появляется, является, ему же будут звонить, его будут спрашивать, почему вы к нам не приходите, вы не сдали все анализы.
0: Волноваться.
2: То есть волноваться и проявлять какую-то заботу, хоть, может быть, не самое лучшее
1: слово.
2: Подожди,
1: а появляется он после уже окончания лечения?
2: Нет,
1: как,
2: а вот, допустим, он снял ломки и не появляется. То есть будете...
1: Ну, что же не появляется? Он снимает ломки в больнице?
0: Нет, ну он снял их,
2: вышел,
0: и свалил, и все.
2: Вышел и ушел.
1: То есть он отказался от лечения?
0: Да
2: почему
0: нет,
2: отказался?
0: Он уже закончил курс.
2: Курс,
0: вот
2: допустим.
1: Значит, курс закончил. Курс лечения 45 дней, как минимум.
0: Вот. И
2: вот,
0: после 45 дней
2: он вышел и больше не появляется. То есть вы будете ему звонить, спрашивать?
1: А это уже как бы функция диспансера районного, наркологического. Все сведения передаются сразу же туда. Нет, но, к сожалению, наша организация здравоохранения такова, что у нас стационарная помощь. Нет, понимаете, представьте, это какой объем.
2: Ну, а из диспансера, хорошо, пусть не вы, из диспансера кто-то будет ему звонить и заботиться?
0: Да никто не будет, ты
2: чего? Нет, подожди.
0: Извините,
2: секундочку.
1: Не надо так огульно. Там тоже люди сидят, люди хорошие в большинстве своем.
2: Ну, так кто-то будет звонить?
1: Да, там регулярно.
0: Будьте здоровы.
2: Извините, я болею немножко.
1: Да, бывает. Регулярно, в общем-то, насколько я себе представляю, то ли два, что ли, раза в год, то ли несколько
0: приходит
1: раз в год.
0: Приходит участковый.
1: Нет.
0: Екатерина
1: Каренна. Им звонят, им присылают повестки какие-то. Они являются, их осматривает доктор. Если все нормально, как бы больной живет дальше, и в течение там нескольких лет, если без проблем, его просто снимают с учета, и дальше все, до свидания, ты живешь себе спокойно, никто тебя не трогает. Если же какие-то начинаются проблемы, там либо направление в больницу ему снова дают, либо
2: ну,
1: еще
2: а
1: что-то.
2: Ну а как доктор узнает о его проблемах?
1: Либо как-то амбулаторно они начинают.
0: Ну он сам, наверное, туда придет.
2: Ну это нет, если да. придет, а если он не придет, то как доктор узнает о его проблемах?
0: Никак.
1: Так вот, регулярные обзвоны там или повестки, по-моему, повестки они посылают.
0: Ну он будет скрываться. Дело в том, что если он опять, значит, вот подсел на это дело, то...
1: Нет, ну а насильно-то его сейчас никто не потащит. У нас теперь закон приняли о защите прав человека. Понимаете, вот это вот тоже, это вот больное место, кстати, о птичках.
0: А скажите, вот немножечко так параллельная тема, но близкая к этой, Екатерина Карен, вот очень часто показывают по всяким вот передачам криминальным, что вот там задержан такой-то, такой-то, и вот он оказался наркоманом, и, значит, сейчас находится в таком-то отделении милиции. Ну, кто из нас не сидел, правильно, в отделении милиции за те или иные там проступки, там, бывало там... Ну, сутки это как минимум все сидели, правильно? И вы же тоже пребывали это.
1: Вообще-то нет.
2: Я состояла на учете, была в милиции, в отрезвителе, везде. С журналистским исследованием я, так сказать, прикидывалась пьяной, преступницей, больной. Мне просто интересно было, как со мной будут обращаться.
0: Вот, и возвращаясь к этой теме, вот его, значит, посадили туда, и у него там начались ломки. Угу. То есть взять негде, чтобы, значит, вот раскумариться, как это принято, да? Соответственно, стучать в дверь можно получить резиновым монументом у почку. Доктор тебе тоже никто там не вызовет. Вот. А милиция, она как? Ну, в основном, вы знаете, без всяких обид, но тем не менее, что большинство все-таки доблестных стражей порядка, они, ну, приезжие. И ребята достаточно простые, ну, то есть там Буренка, там Екатерина Апина, там, ну, что там, ля-ля-то-поля, валенки, мигалка. То есть, ну, подавляющее, не все, конечно, но подавляющее большинство. Естественно, для них проблема данного бесноватого, то есть они типа, наркоман. Для них наркоман это любой человек с длинными волосами там, или наоборот, коротко стриженный и который без погон. Ну, к примеру, да, там, у которого глаза как-то блестят, все, знаешь, даже... Естественно, они типа даже не смогут каким-то образом адекватно оценить состояние его тушки. То есть будет он там кидаться в этой камере, им будет по барабану. Не проводит ли вот ваша больница каких-то выездных сессий по таким исправительным учреждениям?
2: К цели... только что задержанным.
0: Да.
1: И вообще, нет. Если только это дежурный нарколог на посту каком-то ГАИ, либо же в центральном управлении ГАИ, либо же это медицинская какая-то помощь, когда привозят на свидетельствование, на экспертизу в нашу больницу. Правоохранительные органы.
2: А вот скажите, если не привозят, то как бы могут чем-то помочь такому человеку? Я так понимаю, ведь закон о правах человека, он подразумевает и помощь при, так сказать, если взятии честно, вот, в милицию, да. Или нет?
0: И не оказывание помощи есть. Если, значит, деревенская дубина видит, что на его глазах там человек кинулся, а он типа даже не позвонил к докторам, а не сказал доктору Бубину, ну вы что там, давайте там подъезжайте, это же своего рода преступление. Ну кто, ну вам понимаете.
2: Ну все-таки оказывается значит, какая-то помощь.
1: Вы знаете, вот насчет порядка оказания помощи как бы в камерах предварительного содержания, я, по-моему, там есть какой-то дежурный доктор. Немного я не специалист, я там не работала. А вот в качестве того, что немного хотелось, конечно, милицию бы защитить, потому как, в общем, ну, есть, да, есть люди разные, могут быть и непорядочные, но в большинстве своем я лично сталкивалась с достаточно умными и, в общем-то, профессиональными людьми. Это немаловажно.
0: Разные вещи.
1: Я
0: порядочность
1: немножко заступлюсь.
0: И ум. Порядочность и ум. Я не имел в виду непорядочность. Я имел в виду как раз вот неумных. То есть человек может быть очень порядочный, что твой Чукча на посту. А вот не хватает у него, скажем так, ну, внутренней организации, чтобы оценить состояние тушки другого человека. Вот я о чем. Он может быть очень хорошим стражем порядка, ловить преступников, быть принципиальным, честным, не брать взятки, да? Но откуда это ему понятно. Знать, что там этот, например, там наширялся там дрянью какой-то, и у него сейчас отходняк? Вот только в этом. То есть не, я, может быть, неправильно выразился. Не профессионализм в данном случае, потому что все западные БЗ, то есть блюстители закона, они обладают очень хорошей медицинской подготовкой.
1: Нет, для наших милиционеров, в принципе, это тоже имеет место именно медицинская подготовка, там какой-то краткий экскурс им дают, насколько я себе представляю. Нет-нет, они информированы.
2: Я боюсь открыть рот на эту тему, честно говоря, потому что мне не попалось, к сожалению, вот тех, о которых вы говорите. Мне попадались даже и совсем наоборот. Но я не исключаю, что такие люди есть, потому что их не может не быть, в принципе. И в любом случае милиция, она, конечно, как ни крути, полезнее обществу, чем наркомафия, если идти от глобальных вещей. Вот, но...
0: А вот такой вопрос у меня в связи с этим к Екатерине Кареновне Константиновой. Скажите, пожалуйста, вот вы обладаете некоторой статистикой, клиентура у вас самая разная, вот процент работников правоохранительных органов каков? Ведь всем известно, что большинство людей, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков, как продавцы, как и те, кто ловит, сами, в общем-то, и пользуют это дело.
1: Ну, точно так же, как и врачи и медсестер, работающих с этими веществами, ранее как бы считали тоже более...
0: Да и сейчас считают.
1: Ну, возможно, сейчас.
0: В большинстве случаев.
1: Не, на самом деле, просто были произведены в свое время такие исследования, и как бы в результате пришли к такому мнению, что хоть и как бы риск, да, возрастает по сравнению с простыми людьми, не имеющими доступа к наркотическим веществам, но как же бы вот алкоголизм и наркомания, они идут все равно практически точно так же, как и в популяции, в общей популяции людей. Там это где-то около... Ну, это про алкоголиков скорее. Где-то около 10% от населения наркоманы сейчас, конечно, повыше. Но что-то такое супер высокий какой-то рост, нет, он был, не был, вернее, найден, потому что, в общем-то, такие
2: откуда
1: же люди, и получилось, что так.
2: Откуда, возьмется эта статистика?
1: Нет, это было раньше было.
0: Ну, в общем, да, вопрос сам по себе немножко такой неправильный.
1: Сейчас немножко, это плюс ко всему, что статистика, эти дела, так еще и как бы недостоверны немножко, да, эти сведения. Многие умалчивают, многие какие-то увольняются тут же из органов. По-моему, вот с этим делом там как-то не любят шутить.
0: А скажите, вот вы своим острым взглядом профессионала, сокращенного ВГ, не наблюдали ли вот некоторых странностей с лицами, с манерой поведения некоторых наших поп-звезд активно вот по телевидению?
2: И главное, политиков.
0: Ну, сейчас немножечко о поп-звездах. Политики — это отдельная большая тема разговора. Ну, к примеру, ведь как можно относиться к человеку, да, который там носит чубчик, ему там уже 50 лет, он одевается в какие-то нелепые пиджаки, поет про бамбуки, то есть какие-то, то есть взрослый дядька поет про бамбуки, да, или там вульгарнейшего вида женщина с обнаженной грудью, там, утверждает, что она была там на Марсе или где-то, то есть она вся вот пыжится, пучится, то есть на мой взгляд, не профессионал, там откровенно замешан очень хороший кокаин, причем высшей пробы, потому что такие отклонения. Но это явно люди ведут себя ненормально. То есть даже не как звезды, потому что звезды прежде всего должны уважать своего слушателя, тех, благодаря кому они обязаны своей этой звездностью, своими деньгами и всем таким. Здесь же просто обычное нахальство, ухарство. Но оно тоже не является генетическим. Явно где-то была нарушена вот иммунная система внедрением каких-то средств. Вот это мое мнение, вот у вас как у профессионала.
1: Вакуум такая, кто-то конкретный?
2: Нет, мы без конкретизации.
0: Да, мы,
2: просто, скажем так, отдельные личности,
0: дел,
2: которые как бы неадекватным поведением отличаются.
1: Да нет, собственно, если процент брать, да, наркотизация, наверное, тот же будет, как и, в общем-то, всех остальных от всей популяции. Но единственное, что, как правило, выйти, как бы, вот на мой взгляд, это может быть чисто субъективное мнение, я еще раз оговариваю, на мой взгляд, вообще в эти как бы профессии, сферы попадают люди, изначально предрасположенные, наверное, к какой-то, может быть, самодемонстрации, вообще несколько иному поведению, как бы отличному от общих представлений, так несколько, может быть, эксцентричные какие-то, более эмоциональные, расторможенные, как бы изначально, да, безусловно. И плюс ко всему, если действительно добавляется какой-то стимулятор, то это все уплывает в более, наверное, такой резкой форме.
0: Навязчивую форму, даже не резкую, а навязчивую форму. Вот я вот сейчас только нашел формулировку, я понял, что в них есть не то. Они навязчивы. Навязчивы в своей звездности.
1: Ну, возможно.
0: Вот.
1: Возможно, но плюс ко всему еще обязывает и положение. Как бы, что за звезда, которая ведет себя скромно, тихо и благопристойно, правда? Плюс ко всему еще без этого и необходимы эти скандалы, какие-то неадекватные поведения временами, может быть, просто из-за
0: хорошо,
1: того,
0: ну,
1: что...
0: Хорошо, а репертуар подбираемый, подбираемые темы? Я не говорю там, где поется о каких-то там наркотиках, толстые парни явно из пробирок, типа, поют там о том, что надо нюхать кокаин. Понятное дело, что это кич высшей пробы, это зарабатывание бабок. Но есть же действительно люди, которые с ошалевшими глазами, полными слез поют, ну, такие вообще тексты. То есть, что... Но даже ребенок усомнится в их каком-то разуме там элементарном. То есть хрен его знает, может, им даже судно подносит, может, они, извиняюсь, испражняться сами не могут. Он только может на сцене стоять, может, он вообще дебил полный. Ну, вот.
2: Может быть, это просто многолетняя зависимость, приведшая к деградации.
1: Ну, может, да, это изначально какая-то сочетная. Понимаете, очень часто же это не первично, это вторично, как бы возникающее уже. Либо депрессивные, либо какие-то расстройства там тревожные люди лечат вот таким образом, либо алкоголем, либо наркотиками. Это же надо сначала докопаться, что у него первично, а потом уже как бы диагноз. Вот огульно, я не люблю огульно, вот смотря человеку в глаза, сказать, да, вот это там, у тебя то-то, то-то. Но это как минимум, это просто некрасиво и как-то неэтично, может быть. Не знаю, но надо сначала докопаться как бы до сути, надо хотя бы минимальное общение с психиатром, хотя бы с наркологом, там что-то хотя бы, какие-то данные, посмотреть его, какие-то анализы сделать.
0: А скажите, вот Екатерина Каренина, вот очень многие, например, наши пациенты, они считают ниже собственного достоинства обращаться к психиатру. Ну, то есть логика следующая. Ну, какой, дескать, психиатр? Это такой же человек, как я, только более базедовый в плане того, что он получил холодное образование. У него башня никогда не съедет, если только он не напьется и не зарубит тещу однажды. Вот. А так он, ну, типа вот... Какие он мне может дать советы, кроме тех, что я могу вычитать в книжке? То есть, извиняюсь там за некоторый вульгаризм, он так же ходит в туалет, он так же там, в общем-то, вкарабкивается на женщинку, там, поливает кактусы, сидит там на рыбалке, может быть, в детстве тоже писался, понимаете, нарушает правила дорожного движения. Почему я должен доверять ему свои проблемы все? И чем он мне может помочь? Логично. Он что, Господь Бог, что ли? Вот так они рассуждают.
1: Ну, это наш вообще, наш совковый менталитет, кстати сказать. Между прочим, нет, не обращали внимания. Потому что у нас психиатр — это синоним того, что ты просто больной. То есть просто так к психиатру зайти не может.
2: Да, дело все в том, что
1: никто.
2: У нас это все заменено институтом друзей и подруг. В американском и европейском
1: обществе, конечно, гораздо
2: обществе,
1: выгоднее.
2: Никто не позволит себе тратить уйму времени, выслушивая больного друга с его кучей больных проблем. То есть люди работают, а в свободное время отдыхают. У нас запросто. Мне было трудно, я пришла к Екатерине Каренине как к своей подруге, а не как к психиатру. Я рассказала ей о волне своих трудностей, неожиданно накативших на меня. И человек слушал, вы знаете, 4 часа. Четыре. Вот. Если бы я пошла к психиатру, нет. Мне пришлось бы заплатить, встать на учет, сказаться больной. Бог знает, чем это кончится. Зачем?
0: Плюс если, потом это самое...
2: Если можно пойти к соседям. Зачем?
0: Ну, кстати, вот вы сказали, что это совковый менталитет.
1: И после этого мы получаем соответствующую помощь от соседей, да? Выпей вот эту таблетку от сердца.
2: А сосед такой же параноик, как и ты.
1: Ну, в общем, тут, наверное, это и есть, кстати, корень всех наших проблем.
0: Хорошо, а вы хотите сказать, что вот этот самый пресловутый психиатр, сокращенно, он, дескать, не нуждается никогда в такой же помощи? Или он тоже пойдет к другому психиатру, только к другому? И где же этот круг замкнется? На пациенте он заткнется.
1: Да ладно. Нет, на самом деле все это как бы имеет место, там все психиатрии, оказание помощи, пока эта помощь оказывается, да? То есть все как бы имеет место до того момента, пока пациент перестает получать то, зачем он пришел. То есть помощь есть, есть психиатр, ее нету, ну тут уже давай лечись тогда сам.
0: Ну что же,
1: коллеги поправят.
0: На буквально пару-тройку минут прервемся, а затем продолжим нашу беседу с врачом Екатериной Кареной Константиновой и женой пациента.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня врач, психиатр, нарколог из 17-й наркологической больницы нашего с вами города-героя Екатерина Кареновна Константинова и жена пациента данной больницы. Сейчас, прежде чем мы начнем прием ваших телефонных звонков, телефон студии 203-19-22, слово предоставляется ЖП.
1: Спасибо, Александр.
0: Да забудьте.
1: Мне надо сказать, в общем-то, о главном. Дело все в том, что изменить сознание и найти ответы на многие вопросы человечество пыталось всегда. То есть всегда, во все периоды времени. Раньше это доступно было только определенному срезу населения. То есть, например, приближенным к религии, посвященным, просвещенным. Те, кто участвовал в религиозных культах и так далее, шаманам. Потом, несколько позже, отношение масс к наркотикам изменилось. И наркотики стали доступны практически всем. И вот как, собственно, происходит и сейчас. И, то есть, начали как бы авангардисты, а закончили-то люди совсем другие. И вот к чему это привело? Привело к тому, что опасна проблема перенаселения. Об этом говорил Мальтус в своих статьях. Из-за этого, собственно говоря, начинаются войны, катастрофы. Войны сегодня начинать опасно. Взлететь можно на воздух всем. Но человечество плодится, а его надо каким-то образом сокращать. Я надеюсь, вот Екатерина Кареновна подтвердит мой тезис о том, что смертность среди наркоманов гораздо выше, чем среди обывателей, скажем так. И вот, поскольку войны нам сейчас недоступны, взлетим, как я уже сказала, все на воздух, и просто непонятно от кого чего останется, то существует такая проблема, как наркомания. В ногу с ней идет, собственно, СПИД. Может задевать ее, может не задевать. Но, тем не менее, наркоманы, в общем, мрут. То есть, как бы таким образом, в более жестоких теориях, дерево освобождается от сухих, гнилых и нежизнеспособных ветвей. В других там теориях, то есть, как бы для того, чтобы прокормить население, его должно быть не так много, как его есть сейчас. И поэтому больные пусть помирают, а здоровые пусть живут. Так вот, хотите ли вы, мои уважаемые, стать теми больными, которые должны помереть и должны участвовать в своего рода войне и быть убитыми?
0: Ну, да, быть, так скажем, участниками данного селекционного отбора в сторону минус. Кстати, я еще маленькая историческая справка. Дело в том, что одним из первых философов, который пытался каким-то образом работать вот под таким состоянием, под состоянием наркотического опьянения, это был Морфий. Он специально вводился в это состояние и, попросту говоря, в результате сторчался. Это всем известный Леонид Афанасьев, соратник Маяковского и же с ними. То есть его труды многие читали. Ну, такие откровения уже путанные. Я ничего в них не понял, скажу честно, в силу собственного природного слабоумия. Жена пациента, так сказать, сгруппировала в кучку все наши...
1: Еще нет. Извините. Вы знаете, еще одна важная мысль. То есть многие люди не хотят как бы считать себя больными. Они, мол, пытались расширить сознание, пытались просто жить по-новому, а почему-то умерли. Неизвестно почему. Вот в этой книге, если приводить из нее цитаты, то есть в конце концов не каждый человек начинает употреблять наркотики. Ясно. То есть нас живет много, а начинают употреблять не все почему-то. Так вот, одни, тут много определений того, кто и почему начинает употреблять наркотики. То есть одни действительно там пытливый хум искал, где бы там разуму пригреться и найти ответы на многие вопросы.
0: Так вот, этих, Евгений Афанасьев.
1: Да, их людей, вот, кстати, в Америке по американским исследованиям называют сикерсами. Это люди, которые в поисках истины проводят эксперименты с наркотиками, но, дескать, они на них не подсаживаются. Почему-то уверенность есть, что могут не подсесть.
0: У нас, кстати, вражки тоже такие появились. Я вот знаком с несколькими людьми, которые экспериментируют над собой.
1: Но я лично в это не верю. Другие,
0: значит, да я отвечаю.
1: Называемые хэтс. Вот.
0: Это я знаю, голова.
1: Правильно. Это как бы... значит, проявляет до и во время приема наркотиков серьезные отклонения от личности. То есть прежде чем он стал употреблять наркотики, у него уже были отклонения от нормы, так скажем. Вот далее перечисляются, так сказать, виды этих отклонений. Постоянно присутствующая легкая депрессия, беспокойство, подозрение, что никто их не воспринимает всерьез, нарциссизм или эгоцентризм, частые размышления над собственной индивидуальностью, независимостью и свободой мысли и слова, постоянное возвращение к наркотикам, трудности в обычном общении. А изначально тут как очень часто как бы возвращаются к трудностям, сложившимся в семье и при воспитании. Вот это тоже мне было очень интересно. Отец отсутствует или отличается слабым характером. Излишне заботливая, уступчивая или, наоборот, властная мать. Непоследовательное поведение и отсутствие сдерживающих факторов. Враждебность или конфликты между родителями. Нереальные стремления родителей по отношению к детям. Можно бесконечно перечислять дальше, так сказать, вот их подвиды, группы различных наркоманов, но как бы видно здесь, что чаще всего все-таки проблема существовала до того, как человек попробовал.
0: Да, ну вот жена пациента наконец-то сгруппировала в кучку все наши сентенции. И сейчас вот сперва все-таки ряд вопросов тут приходит. Я вот уловил мой взгляд, тупорылый один вопрос. Нет, в смысле, взгляд мой тупорылый, не тот, кто задал вопрос, а не вопрос. Ну, а Саша, не думал ли ты, что вести образ жизни наркомана дешевле, чем здорового? Например, в программе Александра Скляра, я знаю, актер такой, не знал, что он программу ведет, рекламировался вид здорового спорта сноуборд. Все это стоит немалых денег, хотя и приносит большое удовольствие, в то время как замутить кайф обходится гораздо дешевле. То есть речь идет о выработке адреналина и финансовых вложениях, в общем-то, в этот процесс. То есть реально, то есть люди, которые любят ходить под парусами, тратят огромные деньги, а смертность среди них не менее большая, чем вот у наркоманов. Кто там акула кого слопает, кто об скалу шлепнется. Это же постоянно с ними происходит, со сноубордистами. Кто друг на друга наедет. Так где же истина, Екатерина Каренова?
2: Да нет, на самом деле, я думаю, как бы тут даже однозначно будет ответ, поскольку наркотики, ну, смотря, конечно, с чем сравнивать, если такие экзотические виды спорта, то да. А так-то, собственно, дальше-то что? Дальше за спортом наступает здоровье, благополучие, и полностью, в общем, человек остается в обществе, в семье, вообще сам себе принадлежит и подчинен своим, в общем-то, желаниям полностью, да? А наркотики хорошо. Даже если это сравнивать с очень дорогостоящими видами спорта, может быть, это и будет дешевле как-то, каким-то образом. Ну, я думаю, не намного. В результате и плюс ко всему утерянное здоровье, которое как бы бесценно, и дальнейшее лечение в перспективе, полностью потеря социальных каких-то контактов, потеря, не знаю, любимой работы, любимых детей, семей, ну, в общем, и так потеря. Далее. Полностью потеря.
0: Екатерина Каренова, посмотрите вот на меня. Я профессионально занимался культуризмом. Тут спрашивают, во что вот профессиональные занятия меня превратили. Посмотрите на моего коллегу Мухаммеда Али. То есть это если говорить вообще о занятии спортом, когда человек отдается весь этому делу, да, так же, как, собственно, и наркотикам. То есть конец там, ну, там, в принципе, где-то.
2: Но ущерб разве это к вам какой-то нанесло вообще? По-моему, вы прекрасно выглядите.
1: Они пошли знакомиться.
0: Это
1: по-моему.
0: Учитывая то, что я стою тут на стуле, а не сижу. Ну ладно, значит, тогда еще вот еще один вопрос. С этого вот устройства хотелось бы узнать у специалиста, что такое за средство Миллениум, и относится ли оно к тому же ряду препаратов, что и Реланиум, и Лениум, и не относится к такому же ряду, как Элизиум, да откроются его врата.
1: Миллениум. Так, собственно, зачем вы позвонили на радио с этим вопросом? Откройте фармакологический справочник и почитайте, что там написано на эту тему.
0: Я сам придумал вопрос, я хотел казаться умным, в конце концов.
1: Нам такой препарат не знаком, может быть, вы ошиблись в букве.
0: Да. Ну ладно, тогда я предлагаю приступить к прослушиванию телефонных звонков. У нас остается немного времени, его мы посвятим ответам на ваши вопросы. И не мы, а, естественно, Екатерина Каренна Константинова. Напоминаю вам, что она является врачом-психиатром, наркологом из 17-й наркологической горбольницы. Ну, смешное слово «горбольница». Уж простите, такое смешное какое-то. Типа гормосгаз, горбольница. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Знаете, я с вами хотел поговорить на три темы. Вы потрагивали в течение передачи?
0: Да-да-да, говорите.
3: Ну, первая тема по поводу милиции.
0: Угу.
3: Вот. Ну, наверное, вы знаете, любой вот козел останавливается, и там у одного обязательно глаза горят.
0: Да, вы говорите только, вы как-то без паузы пропадаете.
3: А, ну я не знаю.
0: Ну, бывает такое, да, конечно, горят. Естественно.
3: Так, ну по поводу вот этого...
0: Да, останавливают они, извините, что я вас перебил, то есть бывает там с палочкой, там продавец полосатых палочек, а в машину потом говорит, садись, дескать, в машину, там дыхни.
3: Да, да, да.
0: Ты дышишь, смотришь, а да, вот тот у кого в руке...
3: Там зеркало не
0: да,
3: надо.
0: Да, там дышалка у кого в руке зажата, у него глаза тоже горят.
3: Да. Да. Можно я дальше продолжу?
0: Безусловно.
3: Спасибо.
0: Да, забудьте.
3: Вот я по поводу девушки вашей, врача, заступиться за нее немножко хотел, угу. По поводу вот наркоманов. Вот сначала вы поинтересуйтесь, какая у нее зарплата и как она будет там вот за 15 человеком бегать.
0: Угу.
3: Это вопрос вы не затрагивали сегодня.
1: А мы, по-моему, всю нашу передачу только и делаем, что заступаемся за наркоманов. Зачем вы так?
3: Нет, не за наркоманов, а вот за врача.
0: А мы ее не обижаем, да. Мы ей поесть дали.
3: Так, ну и третья тема. Да. Вот как вы еще вот к Чиферу вы относитесь?
0: К чему?
3: К Чиферу.
0: А, понятен вопрос, спасибо. Просто плохой это к Чифер, да. Я хотел его затронуть. Наверняка у вас пациент вот этот вид употребляет. Это что же, так сказать, стимулятор мощный. И его употребление Чифера нельзя контролировать, правильно? То есть сколько он там липта на себя заварил. У меня один, например, заваривает 10 пакетиков.
2: Да не, почему?
0: Другой можно, за если... щеки кладет. Mm-hmm. Представляете, появляется, да? У него это, знаете, из углов рта висят две. Я говорю, слышь, чайник, говорю, заварной, ты что, говорит, ты что, идиот, вынь, а он глаза мутные такие, вот типа чифирит, говорит, идиот, право слово, извините, что я так что-то как-то разволновался.
2: Что-то
0: злого
2: как-то,
0: да?
2: Ага, сорвался. Ну нет, на самом деле, чифир действительно они употребляют, и, ну, как правило, единственное, это народ, который побывал в местах не столь отдаленных, так имеет такое пристрастие, в большинстве своем. Ну что можно сказать, нет, как контролировать можно, почему все чай-то заваривают здесь, у нас, в отделении.
1: А, кстати, вот, вы знаете, я вот в детстве любила отдыхать
2: уж кому как нравится
1: в психиатрической больнице. Ну, кстати, не в качестве пациента, там рядом была природа прекрасная. И вот там алкоголиков лечившихся их выпускали. Они стригли газоны, красили скамейки. Очень ухоженное было место, красивое. Это в качестве трудотерапии им прописывалось. И они действительно вот там, на территории больницы, я вот не помню, чтобы они пили алкогольные напитки. А вот чифирь заваривали все регулярно. Ну вот просто не было, наверное, ни одного больного, который не чифирил в лесу во время отдыха. Вот, а у вас как-то бывают случаи, когда лечащийся от алкоголизма употребляет чифирь в стенах больницы?
2: Да, бывают. Не, почему? Покрепче многие любят действительно заваривать. Единственное, контролю это подвластно. Леса у нас нету.
0: Ага, вот это хорошо, я тоже.
2: Вот,
0: то есть открытое пространство, вот это
2: да
0: вот
2: нет,
0: очень важно.
2: Да нет, там закрытое как раз.
0: Ну, открыто-закрытое, то есть тут оно вроде закрытое, а так вот глядишь, открыто. То есть,
2: изолированное.
0: А вот, кстати, интересный тоже момент, то есть, понятно, вот там почефирил, там эффект определенный, вроде и доступно, народное средство. А вот другое дело с людьми, потребляющими кофе в неограниченном количестве. Есть такие люди, кофеманы. Как-то они вот, ну, не относятся. То ли считаются более аристократически, да, но если он там
2: да
0: хлещет...
2: Да нет, социально не опасно, собственно, вот и все.
0: Никому
2: жить-то они не мешают.
0: А те, кто чиферят, тоже особо не мешают.
2: Нет, обычно это сочетанное, либо же это имеется уже... Что падает давление? Вообще самочувствие
0: довольно... От кофе поднимается?
2: Нет, ну, это понятно. Но тут как бы критические такие цифры, еще на фоне, когда абстиненция, это все идет. Довольно печальная картина на самом деле.
1: То есть думаете, будет бегать, искать чай и воровать деньги на него?
2: Нет, не думаю.
0: Ну, а как это выглядит? Вот хорошо, вот, скажем так, вот клиническая картинка, вот человек, чефирист, который отправляет чефир, как если бы он Гоген бы, например, нарисовал. Ну, то есть вот прям вот, вот ярко, вот, вот ну, предел ну, его опасности для общества. Вот.
2: Не очень четкая речь, скажем так, дизартрия, глаза немножко такие мутноватые. Ну, я не знаю, понимаете, описывать так довольно трудно, но если совсем уж так проутрировать... Коричневый язык такой характерный.
0: Это у всех журналистов пишущих.
2: Нет, нет, нет, он обложен такой толстый налет. Не дай бог вам такой язык.
0: Так это же, послушайте,
1: а,
0: это же
1: как у нас на чайных ложках.
2: Хуже.
0: Я знаю.
2: Рыхлый, и, значит, такой
0: да, да,
2: мерзкий,
0: я... Так нет, ну а как же это? Ну это же не опасность для общества, это проблема
2: нет.
0: его. А я имею в виду опасность для общества.
2: Опасность нет, для общества нету. Просто ну, вот, в процессе вот. Лечения возникают некоторые сложности, поскольку ты его и так как бы пытаешься вывести немного, да, из там абстиненции, как правило, алкогольной. А когда наслаивается этот чефирь, то состояние как-то не поймешь, что это он. То ли он так плохо выходит, то ли это его плохо лечит.

0: Слабость. Это, да, это что?
1: Срамота, когда человек срамится.
0: Ну, не знаю, не всем это близко, видимо. Сейчас уже как-то народ стал попроще. Ну и помимо всего прочего, как-то нарушение сна и прочих радостей жизни. Вообще паршивых стоит.
1: Паршивые. Ну, кстати, потливость прямо особо мерзкая. Вроде и в дрожке, да, это с другой стороны, прям в каждой пора старческая. Ну,
0: да, и навязчивый, конечно, поиск.
1: Навязчивый поиск, причем вот, даже вплоть до того, что вот, вот нашел, бывало, да, уже вот в магазине взял, да, открываешь, а она не идет. Представляешь, паршивка не лезет. Эх, ну что ты...
0: Такое вот, бывает.
1: Вот там был такой затронут вопрос, прямо скажем, о ваших... Ну, он может быть такой, ну, как бы это сказать, неприличный. О деньгах, собственно. Да, вот, да, а да. Вот, например, вылечившийся пациент, например, я вот, да, ко мне вот ноздри зашивали, к примеру, я доктору подарил прям огромную коробку с конфетами, с шоколадными мишками, нам навалил.
2: Ну, ты разорился.
1: Так я ж, ну, извини, там, считай.
0: Так ноздри зашили.
1: Ноздри зашили, вот. А здесь вот, а как у вас обстоит с этим делом? Если, например, пациент чувствует, что вот он облегчился, ну, в смысле, вот, в смысле... Ну, полегчало его тушки. Он приносит ли вам подарки какие-то? Какие-то благодарности чисто человеческие есть? Там, в щечку чмокнуть, цветочки там, на 8 марта? Ну, такие взаимоотношения пациент-врач, врач-пациент.
0: Ну, вообще минимально, на самом деле. Потому что, когда плохо, тогда ты ему нужен 100%. Ты от него должен не отходить. Он тебя просит, ругает, все что угодно тебе делает. В общем-то, как бы в дальнейшем, когда состояние полностью становится... Ну, скажем так, бывает... Но не так часто, как хотелось бы, наверное, так, может быть.
1: А вот еще такой момент.
0: В принципе, вот, да. Это не о подарках, а именно каких-то словах, может быть, благодарности. Как правило, это достаточно быстро забывается.
1: Ну, за спасибо шубу не купишь. Ну, а вот очень, скажите, да. Вот таблетки, капельницы, это все понятно, стандартные методы, это и мы тут постоянно нашим сотрудникам там вне очереди делаем, даже в качестве профилактики некоторым. Вот он и вроде и не пьет, и спортсмен.
0: Как хорошее радио.
1: Ну, а как иначе? Ну, мы блюдем.
2: Понимаете, дело в том, что организм надо прежде очистить от шлаков, чем начать говорить вообще что-то. Потому что не факт, вот, вы знаете, вы послушайте другие радио, то есть лезет такое, а если бы предварительно ведущих, так сказать, сажали, да, на клизму, глядишь, они очищали, многого бы не сказали.
1: Безусловно, как это делают со мной. Да, ну вот... Я о чем еще хотел сказать. Вот такие методы, как, например, кстати, и вопросы эти приходили, вот сейчас самое время их воскресить в нашей памяти. Как-то массажи, какие-то релаксационные процессы, как-то там это массажи, это теплые ванны, хвоя, да, хвоя и ультрафиолет, собственно.
0: Это в применении к чему?
1: Ну, вот как лечение.
2: Я лечение? Бы еще добавила интим.
1: Интимные услуги, то есть, к примеру, вот...
0: Слушайте, по-моему, когда у наркомана ломка, ему просто не до этого.
2: Нет, а вот потом, да, после, когда начинается психологическая зависимость, как, да, вы говорите, ломки сняты, а зависимость осталась.
0: Не, ну тут как бы, если есть какое-то дело, чем заняться, почему бы не интим, почему бы не ванна, почему бы не баня, собственно, против-то никто ничего не говорит.
1: То есть вы как-то вот это стараетесь...
0: Да нет, ну как бы, чего человеку нравится, тут дело-то, как говорится, личное, да? Кто-то работает, кто-то еще чем-то себя занимает. Было бы занятие, как бы, было бы место,
1: дело, да,
0: место занято, да?
1: Вот еще такой вопрос тоже интересный. Наркотика. Как ни странно, стали опять приходить вопросы, но такие уже более членораздельные. Как с научной точки зрения можно объяснить понятие «белая горячка»?
0: То есть что это из себя представляет? Или объяснить, что...
1: Ну, вообще, да, почему это происходит, делирий такой? Почему пучат их так всех, болтают там?
0: Видимо, все-таки это гипер, как бы, истощение, гиперинтоксикация организма на этом фоне помутнения сознания.
1: То же самое, что при высокой температуре, например.
0: Гораздо хуже.
1: Ну, понятно. Там при высокой температуре ты лежишь и бредишь, а тут бредишь и действуешь. Давайте звоночек, да, послушаем. Ну, телефоны 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый. Это Протагор вас беспокоит.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте. Я вот хотел какой вопрос, так сказать, задать и какую тему поднять. Ведь вы посмотрите, вот сейчас много говорят там о борьбе с наркоманией, наркоманией, тут профилактика не так уж важна. значит, какие меры должно государство принимать. Но с другой стороны, вся масс-культура, вот эта вот постмодерна,

0: Низкая. Все вот эти вот, скажем так, артефакты, они же основаны просто на воспевании наркотиков.
1: Я с вами полностью согласна.
0: Вы почитайте Пелевина, того же, который здесь упоминался. Это же апология. Апология вот этого вот взгляда, искаженного взгляда на мир через призму вот этих вот наркотиков. Вы посмотрите вот эти вот, что наши поп-звездюльки вот творят по телевизору. Сами вот эти клипы с соответствующей, так сказать, символикой, с соответствующим подтекстом. Я о текстах песен уже не говорю. Достаточно в общем контексте посмотреть.
2: Извините, что вас перебиваю, уважаемый Протогор. Тут дело в том, что мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее, что все это в основном штучки московские, столичные, штучки больших городов. То есть людям в глубинке глубоко по барабану, в общем-то, вот все эти звездюльки, все эти там телевизионные прибамбасы и приблуды, потому что, например, если спросить у доярки, что такое там мескалин какой-нибудь, она выпучит глаза и скажет, хорошее имя для моей буренки, там, и будет права, понимаете? То есть,
0: Саш, я с вами тут согласен, но там проблема в глубинке стоит больше проблема алкоголизма,
2: вот.
0: Более традиционная для нас.
2: Да.
0: Центр, так сказать, вот именно вот это вот наркомании и наркоманская субкультура, это, безусловно, Москва, Питер, Саратов там и ряд других вот таких вот крупных городов.
2: Безусловно, безусловно.
0: Вот, и не как вы думаете, вот что вот доктор думает в данном случае, вот нарколог Карина, как ее?
3: Екатерина Кареновна.
0: Екатерина Кареновна. Как, стоит ли какие-то меры, что, скажем так, государственного порядка, то есть заслон какой-то вот этим вот, эскалации вот этой вот субкультуры на таком официальном уровне ставить? Потому что мне кажется, хотя я так человек достаточно демократичный, не в духе там демократичный, в духе Собчака или Новодворская, а демократичный, скажем так, в духе скорее Бенкендорфа и Николая Первого. Вот. Но все равно, стоит ли какие-то меры административного порядка принимать? И мне кажется, что всех этих звездюлек надо просто отправить куда-нибудь подальше.
2: Понятно.
0: Большую звездищу.
2: Понятен ваш вопрос.
3: Вы знаете, вот совершенно согласна насчет того, что нужны какие-то меры, и, как правило, нужны хорошие, разумные, я бы так сказала, законы. И разумная, прежде всего, программа государственная. Потому что, в принципе, если мы вообще ведем речь о том, что мы каким-то образом боремся с этой нашей бедой, то вообще все это начинается как бы в детском саду, по-хорошему. Вот теперь уже действительно именно с детского сада это все у нас идет. И если делать программу, такие программы есть, только действуют они, знаете, вот округа какие-то берут на себя. Это, ну, микро как бы. В масштабах страны это микро такие вливания. Но программы есть, именно направленные на то, чтобы люди как бы... вот сейчас просто мы столкнулись с тем, что полная безграмотность. То есть люди, которые идут на это, они даже не представляют толком, чего вообще они делают, то есть для чего, куда, почем. Просто дети, еще единственная наша как бы надежда, 15-летние уже потеряны в этом плане. А что касается мер каких-то, то, в общем-то, довольно прискорбно было, когда убрали закон о лечении, о недобровольном лечении. То есть оно и сейчас как бы есть, но через суд это обычно все проводится, и довольно это такая процедура многострадальная, скажем так. То есть не тотально так всех куда-то отправлять. Я вот не сторонница, конечно, таких радикальных, может быть, мер. Но вообще в целом программа нужна, программа разумная. И в наших условиях такие программы нужны, в общем-то, практически всем сторонам нашей жизни. И наркология здесь, в общем, больное место.
2: Но это уже политика.
3: Есть очень много предложений, есть много, но вы понимаете, это же
2: все... А как вы относитесь вот к предложению такого рода, что, например, все заключенные, осужденные на пожизненные 40, значит, должны быть направлены на границы Российской Федерации для ее охраны, им должно выдаваться, в общем, оружие очень мощное, и они должны охранять границу. Сзади должен стоять достаточно демократичный заслон, там, ну, который просто как бы сдерживает их, чтобы они назад не уходили, но им там дается поселение, хозяйство, то есть вот так они охраняют границу, значит, Москву, в ней легально разрешить торговлю любыми наркотиками, также реально, скажем так, открыть гей- и лесбос-клубы, ну, то есть сделать все таким Вавилоном в большом, в буквальном смысле этого слова. Но все, что за пределами Москвы, строго контролировать и оставить так.
1: Мы так же...
3: Да. А как же мы жить будем? Но
1: мы можем смотреть...
2: Нет, это не моя, это все Леонид Афанасьев придумал.
1: Да зачем, если есть маленькая страна, вот Голландия, где легализованы наркотики, да, мы можем на ее примере рассматривать эту проблему. Собственно, вот мне, например, как ЖП, уповать на государство абсолютно бесполезно.
2: Да и мне тоже.
1: То есть это может представитель науки наркологии рассчитывать на то, что будут приняты законы, социальные программы.
2: Их примет без нас.
3: Слушай, ну масштабы-то Голландии все-таки.
1: Я согласна, но я до этого не доживу, это точно. А вот в качестве просмотра, так сказать, звездочек по телевидению, вот как в Голландии, например, там, вот как сказал доктор-базитолог, например, он каждый голландец может показать своему подрастающему сынульке наркомана и сказать: вот у нас легализована проблема наркотиков, посмотри, сынок, вот этот наркоман, видишь, он валяется, умирает и ходит 6 месяцев подряд за метадоном. Посмотри на него, ты хочешь быть таким? Так же и вы можете показать своим детишкам, глянь, что творится у нас по телевидению, сынулька. Хочешь ли ты быть похожим на этих людей?
2: С другой стороны, я хочу сказать, что, конечно, может быть, доктор Базитолог, конечно, изучал Голландию и все эти дела, но визуально там все выглядит по-другому, судя по рассказам туристов, и особо так люди на улице как раз не валяются. Другое дело, что сидят жирные, мощные пенсионерки голландские, курят в креслах-качалках марихуану, слушают какую-то регги-музыку, то есть совсем все это выглядит
1: по-другому.
2: Ну,
1: вероятно, туристы не сразу идут в те районы, так сказать, где выдают метадон.
2: А Амстердам — это все один район, там безусловно, там...
3: Да нет, просто система совершенно другая, это... Просто даже сравнить, мне кажется, не имеет смысла.
2: А скажите, кстати, вот тут тоже были вопросы, Екатерина Каренова, насчет грибков.
3: Которых?
2: Ну, вот там грибки люди едят. К вам часто поступают такие, которые...
3: Галлюциногены, которые?
2: Ну, да.
3: Да вы знаете, наверное, это скорее сейчас уже более казуистика. Сейчас у нас героин цветет и пахнет.
2: Ну, давайте-то еще, видимо, к телефонным звонкам обратимся, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Прокомментируйте.
3: Тишина.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я хотел бы вот такой вопрос занять. Фонит немножко. Вот как вы относитесь и как вы находите в своей практике творчество, так сказать? Каждая личность, оно индивидуально, и каждый раз оно неповторимо. Дано Богом, правильно? И что дано Богом, то нельзя, в принципе, насиловать. Что делает государство зачастую, и всегда оно делало, и в разные времена. Так вот, если взять Ван Гога или «Ночные бдения», как вы сказали, то, что вот бессонница у каждого человека, и почему-то вы сегодня не спите, вот, и, ну, Зверева. Вот эти аспекты вы затроньте в своей беседе. Спасибо, Георгий.
2: Спасибо, Георгий. Зверев, я, насколько знаю, художник, если мне не изменяет память.
3: Еще кто-то есть, визажист.
1: Стилист, визажист, да.
3: Я немного не поняла вопрос.
1: Я тоже, честно говоря, может быть, Зверев имеет какое-то отношение к той проблеме, которую мы обсуждаем сегодня. Его нельзя подвергать насилию, хотя я боюсь, что я не поняла.
2: Нет, тут есть другой, может быть, момент. Может быть, Григорий хотел, может быть, обратить наше внимание на то, что люди творческого плана, я не люблю это слово творческим планом, да, но все-таки приходится...
1: Оно принято.
2: Да, оно принято как определение. Они всегда находятся под лупой в большом буквальном смысле этого слова определенных органов и вообще общества, как это вы называете, группа риск, ГАЭР сокращенно. Вот, и в первую очередь их подозревают в употреблении этих веществ. Хотя реальная картинка, на самом деле, совершенно другая. И,
3: так насилии то речь не шла.
1: А может быть, он имел в виду то, что лечить насильно нельзя?
3: А так...
2: Может быть, и это.
3: Так я сказала, что я против таких кардинальных мер. Нужны разумные законы, но как бы это все должно быть, да?
1: А вот как, кстати, вот у меня тоже есть вот вопрос. Вот, а что делать с детьми, которые не соглашаются лечиться? То есть они попадают под разряд тех, кому гарантирована свобода прав человека?
3: А дети какого возраста?
1: 14, 15, 16.
3: Ну, по-моему, еще у нас после 14 паспорт-то выдают.
1: Ну, после скольки?
3: После 14, по-моему, нет?
2: Нет, до паспорта. Ну, хорошо, но ну, 12 лет вот.
1: Надо. Да, допустим.
3: А ответственность на родителях лежит?
2: А нет их.
3: Ну как, значит, она на органах опеки.
2: Ну, а органы опеки сами либо пьют на... и все.
1: Нет,
2: там.
1: Меня больше даже интересует.
2: Извините, я пытался вам помочь.
1: Родители, вот, например, даже тот возраст, который там, начиная с паспортного, 16 на него распространяется. Этот уже закон, он уже гражданин, но, как мы с вами понимаем, его нельзя считать взрослым человеком. Но он не хочет лечиться, допустим. Что тогда? Вы против того, чтобы его там привозить насильно в клинику или...
3: Да, собственно, сейчас-то никто делать-то не будет. Не,
1: ну, а но как, это же могут сделать родители,
2: например. А как он вылечится-то,
3: нет,
2: если
3: ну,
2: он...
3: Нет, ну это их как бы уже тогда.
2: Нет, как он вообще может вылечиться, если он сам этого не хочет? Ведь все же идет отсюда. То есть тушка, она сама по себе управляется чем? Бубном, понимаете?
1: Верно.
2: Вот, а если бубен не хочет, чтобы тушка лечилась, бесполезно, ее хоть-то
3: ну,
2: там...
3: Ну да, тут либо ты лечишься, либо ты не лечишься. А если лечишься, то как бы...
2: Есть вот такая то, у нас поляков это... пословица: насильно мил не будешь.
3: Ну, во-первых,
1: ну
3: это...
1: то есть вы все предлагаете бросить его, отселить в отдельную бросить, квартиру, да. Оплачивать ему жилье и пусть живет как хочет. Ну, как бы это сделали западные родители.
3: Слушай, подожди, у западных родителей там ты целая система социальной защиты. Там такая эта самая бодяга целая.
2: Что и вообще, что за коварные вопросы какие-то?
3: Не, на самом деле, тут даже сравнивать. Я вот не люблю это сравнивать из-за того, что просто даже ну, общих точек. Только вот
1: нет,
3: это мы сравниваем,
1: да.
3: Все остальное мы просто не берем.
1: Вы назовите мне выход. То есть я предлагаю отселение и дать возможность человеку самому понять,
2: какое
1: во что
2: отселение?
1: Он влип.
2: Какое
3: ну,
2: отселение?
3: В нашей стране это нереально.
2: Не хватает. Вот, например, я живу в пятикомнатной квартире, никак шестую комнату не могу себе выкупить. То есть какой вообще?
1: У соседа, что ли?
2: Ну, естественно, выгнать его с подполечной клетки, там, в шестая комната, ну как, а у него трехкомнатная квартира, я думаю, куплю ее, да, выломаю все перегородки, будет нормальная шестая комнатка, не получается. Понимаете, а вы, говорите, отселять кого-то. Возмутительно. Черт, что творится.
1: Вы мне не предложили никакого выхода, я считаю.
2: Ну, выход, ну какой выход?
3: А для ребенка?
1: Да.
3: Не, ну почему родители-то какое-то все-таки влияние-то имеют, если они есть?
1: Есть. А как же, как
3: ну,
1: не быть?
3: Чего они делают?
1: Убеждают его, а он-то вот не хочет. Например, говорит, боюсь, говорит, рассказывает им всякие отрицательные моменты госпитализации. Ну, то есть, если...
3: Не, ну, как правило, все-таки вопрос-то решаемый, как бы. Если авторитет родителей сохранен, собственно, что тут...
1: А, если ну есть, то есть необходимо... связать и привести.
3: Да не, ну почему вязать-то сразу?
2: А что по голове ему и...
3: Да, конечно.
1: Нет, я, например, не вижу других выходов. То есть либо связать, либо отселить. А вы что
2: куда
1: предлагаете?
2: Куда отселить-то, ты объясни. Вот ты
3: а
2: отсели...
3: сила слова, ребят, ну вы что-то совсем правда... С дубинками, да с этими самыми.
2: А что-то да, мы как-то сегодня...
1: Нет, вы знаете, у наркоманов же очень сильно развивается ответная сила слова. Вот.
2: Да.
1: То есть как
2: да.
1: бы они...
3: Мы... До определенного момента.
2: Не, ну может быть дело в том, что вот, вот я как, я сейчас отвечу на твой вопрос. Смотри, в чем вся фишка. То есть если он отказывается очень долго и продолжает торчать, рано или поздно его вспучит. Так что он сам прибежит к родителям и скажет, защити. Но если не помрет раньше.
3: Вот,
2: и никакого отселения не появится. Ну, потому что бывает часто, что груднички, они от чего мрут от передозки. Просто кладутся штабелями.
1: Ну, то есть ты предлагаешь дожидаться.
2: А что и остается, конечно. В данном случае только так остается действовать.
3: Ну, если такой категоричный, да?
2: Конечно.
1: А если он заразится в момент нашего ожидания?
2: Ну, а если он попадет под троллейбус, там, или мало ли что, или
1: правильно,
2: там...
1: наш страх не есть его спасение.
2: Вот.
1: Это верно ты, конечно, сказал. Но я бы все-таки предложила отселить.
2: Ну, давайте звонок еще послушаем.
3: Не, этот пусть остается.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло, доброй ночи.
2: Что ж вы так кричите? Вы, наверное, волнуетесь очень как-то, по-моему.
5: Да нет, я же вам тысячу раз про свой специфический голос говорил.
2: А, извините.
5: Александр, так вот, Екатерина Каренна, ну, два вопросика. Когда в прошлом году мы сдавали выпускные экзамены в школе, у нас был такой мода перед экзаменами все время принимать препарат под названием пирацетам или же ноотропил. Является ли это наркотиком? Это первое. И может ли от него зависимость возникнуть? И второй вопрос. Если зависимость вот такая, преобладающая группа крови у наркоманов, вот говорил однажды гость в программе «Монморанси» о геополитическом значении группы крови человека, а есть ли вот такая зависимость среди наркоманов? И как вы относитесь к дианетике и к дианетической терапии для лечения наркомании? Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Угу. Немножко только насчет группы крови я не поняла. Какая-то
2: ну,
3: есть предпочтительная...
2: была теория, что третья группа крови и там определенный резус-фактор – это... Ну, скажем так, это, опять же, естественно, не моя теория, а в определенных кругах философских, так, ну, в общем-то, врожденческие дела, так, ну, своего рода российская даже теория, но не по цвету кожи, а по...
3: По группе крови, да, и да. Есть предрасположенность у людей с третьей группой крови для чего?
2: К врождению, попросту говоря.
3: Ага. А на почве что? На почве наркомании, что ли?
2: Нет, просто вот... сами по себе.
1: Нет, ну раз просто вопрос к вам, значит, конечно, на почве наркомании.
2: А, да, извините, я что-то не сосредоточился.
1: И, собственно
2: да.
1: говоря, не обязательно третий, а какой бы то ни было. Вот есть ли
3: ну,
1: какая
3: ладно,
1: взаимосвязь?
3: Давайте начнем по порядку быстренько. Насчет ноотропила, нет, это к ноотропам относится не к наркотическим веществам. Для улучшения мозгового кровообращения используйте эти препараты. Так, по поводу... группы крови сейчас это мы пока оставим. Я вообще не знаю. Я таких сведений просто не имею, чтобы какая-либо группа крови располагала к наркотизации более, чем какая-либо другая. Но вот у меня лично просто нет таких сведений.
2: Нет, ну вот сейчас существует такое мнение, что изобрели в Новосибирске вот лекарства от СПИДа и так далее. Все, там,
3: в Армении, вот, в Армении.
2: Ну уже, говорят, и в Новосибирске. То есть там не поймешь,
3: не,
2: где.
3: Ну слухи-то
2: суть,
3: бы...
2: суть не в этом. Сейчас да. речь о другом. Да? Что, значит, его клинические исследования, эксперименты показали, что он целиком, значит, уничтожает там, вирус, там, да, но не влияет на саму структуру крови. Вот тут встает вопрос. Поскольку кровей вообще куча, мы уже четвертый группу определили недавно. То есть вот, то есть получается, что для каждого получается типа крови нужна своя сыворотка, вы понимаете? То есть вот о чем речь. Поэтому наверняка, что у людей с определенной группой крови, с определенным реус-фактором тоже определенная сила влечения к наркотикам. Может быть, это же не...
3: Для каждой группы крови, я прошу прощения, сыворотка от СПИДа нужна?
2: Конечно. А вы считаете,
1: это нет? внутреннее исследование.
3: Не, ребят, тут немного это самое. Вообще все по-другому. Вирус как бы внутриклеточно живет. И тут как бы не то, что группа крови. Тут, в принципе...
2: Все другое нужно.
3: Да тут такие исследования как бы проводятся, что вот эти вот, во-первых, все слухи просто для меня какие-то смешные, мне кажется. У людей брошены такие силы, вообще средства, такие умы на все на это, такое оборудование сумасшедшее. И до сих пор практически не найден кардинальный. Потому что вирус постоянно видоизменяется, и там такая структура, что до нее докопаться-то там... Не знаю вообще, когда-нибудь будет ли это лекарство.
2: Если... Зато уже тут выпустили же... модель следующую после 600-го Мерседеса.
3: Ну хорошо, но если герпес наш банальный, не можем мы так до конца излечить. Ну о чем тут вообще говорить? Хотя этот вирус, он гораздо допотопнее, скажем так.
2: Это... А он, кстати, помогает. Вот герпес, если вскакивает, то человек не падает.
3: Но полностью это не излечивает.
2: А зачем его лечить, если это зараза? Ну, бытует же мнение, наружу вылезает. А вот, например, другой человек без герпеса, он бы там лежал бы в температуре, бился бы в конвульсиях. А с герпесом ходит себе, почесывается.
1: Скажите, а чем профессия нарколога отличается от наркоманолога?
3: А что за нарколог?
2: Хорошее слово. Ну, давайте еще звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. А, про дианетику. Извините, я вас выключу пока. Да, простите.
3: Про дианетику я ничего против не имею. В общем-то, как бы все, что угодно. Я приветствую практически любые подходы. Философские и прочее. Тут даже, в общем, как бы интима все это касалось. Все допускается, кроме как бы наркотиков в процессе после острого лечения. То есть был бы человек занят и занят продуктивно, занят как-то Ясно. Положительно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание и так далее.
6: Здравствуй, Саша.
2: Привет.
6: Здравствуйте, все студии.
3: Добрый вечер.
6: Я хочу обратить внимание, наркомафия...
2: Говорите, пожалуйста, громче.
6: Да. ...получает продажи наркотиков. И если отбросить морально-этические стороны...
2: Вы говорите громче, извините, у вас как-то вы пропадаете. Да.
6: Чтобы государство стало само продавать наркотики, получать с этого большие деньги и лечить наркоманов.
2: Понятно.
6: Какие свои проблемы решать.
2: Понятно, вопрос понятен. То
1: а
2: есть,
1: главное,
2: спасибо.
1: Продавать их за очень дешево и тем самым избавиться от культа, наконец.
2: То есть взять на себя монополию торговли наркотиками.
1: Если бы наркотики стоили 1 рубль, вот тоже доктор Базет предлагал такой выход из положения.
2: Не было попса.
1: И продавался в каждом ларьке. Не было бы культа, не было бы попса. Вот, то есть это даже не легализация, это полное как бы уничижение вот, собственно, этого удовольствия.
2: А вот
1: перевести в разряд кайфа для быдла.
3: Да нет, на самом деле...
2: А вот с другой стороны, вот позвонил сейчас, да, вот наш радиослушатель говорит, вот если бы государство монополизировало, блин, торговлю, да, вот наркотиками, отняло бы ее у вот этих, у наркомафии, а уверен ли, вот я по-другому немножко скажу, как-то у нас в гостях были оперативные работники МУРа. И был такой вопрос, извините, а почему вот вы не производите патрулирование улиц, да, на каких-то автомобилях таких, ну, типа москвичей, там, не одеваете петушки, склянки, и просто вот как вот дебилы, там, не ездите, частный извоз, там, да, вот еще что-то, не отслеживаете какие-то моменты. Ответом была следующая фраза. А почему вы решили, что мы так не делаем? Так же и здесь. Откуда вы знаете, что в данный момент торговля наркотиками не есть монополия государства? Вот откуда вы знаете, к кому стекаются наркодоллары?
1: Да, я предлагаю тогда понизить цены.
2: Безусловно, если вы нас слушаете, уважаемое правительство, понижайте.
3: Да.
2: Понижайте.
3: Короче.
2: Ну что, я предлагаю, видимо, на этой замечательной ноте и расставаться нам. Я предлагаю вам пойти покурить сейчас.
1: А мы бросили. Кстати. Мы же все пациенты.
2: Спасибо вам, Екатерина Кареновна, за то, что вы нашли время, посетили нашу программу. Я так думаю, что наши уважаемые могут как-то свои вопросы в адрес нашей сегодняшней гости присылать периодически. Может быть, она как-то появится еще и ответит, когда этих вопросов накопится достаточное количество, прям по каждому из этих вопросов, да?
3: Ну, либо лично, да, в нашу замечательную больницу, как бы, да. Тут нет, ну, на самом деле, тут этот вопрос о том, лечить или не лечить, да, тут мы предлагаем вот такой выход. Вот у нас есть такая больница, у нас есть хорошие наработки, у нас есть, в общем-то, достаточные условия. Как бы тут можно хаять или не хаять.
2: А доставка тушки, вы осуществляете доставку тушки или нужно самому приезжать?
3: Нет, доставку тушки мы не осуществляем.
2: Ну, а если, например, вот я вот звоню, и все, у меня уж тушка никуда.
3: А 0,3 привозят.
1: Это неправда.
2: Это неправда.
1: Я в 0,3 звонила, кстати, один раз. 7 раз. 7 раз за один вечер. Вы знаете, они кладут трубку.
2: Вот так.
1: Когда говоришь...
3: Слушайте, а я тоже звонила, никогда с этим не сталкивалась.
1: Говоришь,
3: может,
1: что...
3: мы в разные звонили.
1: Говоришь, что наркоман, а они делают вид, что они не слышат, или кладут трубку, или вот на 8-й мне дали телефон скорой наркологической, где мне сказали, так сказать, вот ваша знакомая, она что, ночью слезает?
2: И на этой оптимистической ноте мы прощаемся с нашими гостями. До новых встреч в эфире.
7: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
2: И у нас в гостях, как я уже говорил, независимый продюсер, журналист, филолог Назим Надиров. Я рад приветствовать вас в нашей студии. К тому же сегодня такой день достаточно мрачный, ну, потому что юбилей любой, на мой взгляд, вот, когда люди отмечают, например, день рождения, да, делают из этого праздник. На самом деле, как бы особь стареет, особь ближе, наоборот, к своей естественной кончине, чему ж тут казалось радоваться. Ну, это мой взгляд на вещи.
8: Доброй ночи, Саша. Спасибо за приглашение. Доброй ночи, москвичи. Поздравляю вас всех с праздником города. Я шел и видел на улицах много красивых молодых людей, веселых очень. Вот. Но я думаю, есть повод порадоваться. Все-таки нашей матушке столице исполнилось энное количество лет.